0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Каждый из нас мечтает иметь определенный успех в жизни, но все мы по-разному к нему стремимся. Может ли помочь вера в Бога найти успех определенным образом? Сегодня поговорим об этом со священнослужителем из города Кемерово Вениамином Дашкевичем. Вениамин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада, что вы приехали к нам, нашли время. Спасибо вам.
1: Спасибо, что пригласили. Мне тоже очень приятно быть здесь с вами. Очень интересный тоже опыт, переживания очень интересные.
0: Спасибо. Вениамин, начнем с вашего детства. Хотел бы спросить у вас, скажите, из какого вы города, где вы родились? Непосредственно, где выросли?
1: Мне почему-то вспомнилось сразу, вот с детства, вы сказали, с детства, как мы на санках катаемся с горы, снег, там много снега. Вообще родился я в городе Воркута, там у меня родители работали, мама зубной врач, вот, папа машинист локомотива. Вот. Но потом мы переехали, и фактически все детство у меня было в Самаре. Вот. Но что я помню, пока мы жили вот там вот на севере, а там у врача и так отпуск длинный, но еще и был какой-то северный отпуск, мы каждый год ездили на юг. Во-первых, это в поезде, в отдельном купе, сколько времени мы едем, вот Москва там и все города юга. Мы каждое лето мы где-то отдыхали очень долго, то есть я больше помню юга всякие разные.
0: Ну, кстати говоря, вот по вам и по вашему настроению видно, что вы достаточно южный такой мужчина.
1: Вот, да, возможно. То есть, ну, как бы вот больше помню вот эти вот путешествия, а то, что там все время было холодно, снег. Но мы потом переехали. Мы переехали в Самару. Вот, старшему брату нужно было поступать в институт, нужно было выбирать город. Вот. И выбор был действительно такой вот очень интересный. Это причем очень характерно для, я не знаю, для чего, для, может быть, для моей жизни, для того, как порой спонтанно, интуитивно, но в то же время с руководством какой-то небесной мудрости вот так вот просто вот наугад ткнули указкой на карту, ну, чуть-чуть подкорректировали, где город получше, и поехали в Куйбышев, это потом Самара переименовали, да, вот. Ну и уже все, скажем так, все сознательное детство, вот это вот Самара город, там и школа, и институт, и к вере пришел, к Богу пришел.
0: Здорово. А родители у вас верующие люди?
1: Родители нет, не верующие. Вот. Но мама, она была очень таким добрым, понимающим человеком. И что я помню, она никогда не наказывала. Может быть, меня стоило наказывать иногда, я не знаю.
0: Подумайте.
1: Но она никогда не наказывала. И в принципе, я никогда не делал ничего плохого, как я думаю. Может быть, другие думают, что я что-то сделал плохое для них. Простите меня, пожалуйста, кому я навредил в жизни. Но я как-то чисто, вот, может быть, даже на подсознательном уровне понимал, что вот это не надо, это мне не нужно. Там, и старался избегать каких-то таких вот неприятных ситуаций и ненужных поступков.
0: То есть интересно, получается, вас как-то вот внутри уже держало вот это вот, да, может быть, даже и провидение Бога, как вы, да, уже сказали, что кто-то свыше, может быть, уже определил, что вот и город как-то вот сложился, да, что именно этот город, и как-то вот и защищало вас что-то внутри, ваши решения, да, именно вот эти правильные решения от неправильных поступков, да.
1: Возможно, интересно. Возможно, хотя я вот так вот не могу проанализировать то, что было там в детстве, вот, но, по крайней мере, вот то, что уже начиная со школы, я замечал, я помню, то есть были такие моменты, которые именно мне в чем-то они впоследствии помогали.

0: были и такие вот опыты, связанные с мамой. Это были опыты, связанные со мной. То есть, ну, мы были обычными людьми, да, то есть мы не были такими вот, как бы такими вот суперверующими. Да, вообще, мы в то время еще были неверующими. Вот. Но тем не менее, что-то происходило. Да, такие маленькие, незначительные, ну, о них даже и не расскажешь, но оно давало повод задуматься, да, о каких-то моментах. О, такой сразу. Это что-то, какая-то защита, какая-то помощь, какое-то вот,
1: это только
0: благословение, учится... мы не знали еще слова.
1: Только удача. Вы осознавали вот этот момент, да, что что-то происходит. Вот...
0: Нет, я это потом уже стал анализировать. То есть, ну, нельзя сказать, что вот, когда с нами происходит, мы говорим, о, классно. Повезло, да, там, удача, если что-то покрупнее, да, в тот момент, тем более это в детстве, мы еще обычно не осознаем, это не анализируем, потом уже мы вспоминаем, ага, вот это мне точно вот такое же было у меня в детстве, помогло мне тогда задуматься, и я действительно обратил внимание, были интересные, да, какие-то моменты, которые, можно сказать, направляли, помогали. Ну и само собой, я думаю, что каждому человеку Господь помогает как-то вот анализировать, если хочет человек, да, анализировать, думать, делать выводы. Вот, мне всегда вот это вот нравилось.
1: То есть анализировали себя вот до и после, соответственно, уже как постепенно стали приходить к Богу и раскрывать его, да, характер.
0: Да.
1: В жизни. Хорошо, а как вообще, вот, может быть, на тот момент, да, когда вы еще были юны, молоды, как вы можете себя охарактеризовать как личность? Может быть, в нескольких словах, вот как можете охарактеризовать?
0: Как себя охарактеризовать? Я был, как может показаться, я был молчаливым, то есть может показаться, что это не соответствует, но я был таким молчаливым. Но я любил думать, любил читать. Я читал, хотя я читал обычно не то, что задавали в школе. Я читал что-то свое, что мне нравилось читать. Вот. И иногда бросал такие фразы, которые вот, мне даже самому нравились. Или они помогали как-то раз и друзьям тоже. О, прикольно, где-то взял, где-то вычитал, где-то услышал. То есть обращал внимание на какие-то... умные мысли чьих-то вот великих людей, знаменитых людей. Да, это как-то мне было очень интересно, или как бы я сказал тогда, прикольно. Вот, то есть это было что-то таким вот, что вдохновляло.
1: Я думаю, что вдохновляло наверняка не только вас, не только вам наверняка вот это нравилось, да, вот то, что в себе, то, что вы находили, подмечали, отмечали. А наверняка вы харизматичны были и в обществе, в котором находились, да? Был такой,
0: да,
1: возможно?
0: Ну, вот видите, я говорю, что я, наоборот, был молчаливым. И вот это вот слово «харизматичный», да, такой вот...
1: Не присуще?
0: А его можно по-разному понять. То есть человек, который своим присутствием, например, способен создать атмосферу просто своим присутствием, да, вот. То есть он уже, его уже можно назвать харизматичным, да, потому что он вроде бы ничего не говорит, но с ним комфортно, хорошо. Я бы назвал такого человека харизматичным, да, вот, это я. Я могу, если меня начать задавать вопросы, то я буду отвечать, много могу говорить. Меня даже порой трудно остановить. Я говорю жене, там, останавливай меня, она мне помогает.
1: Кстати говоря, как зовут вашу супругу? Да. Немножко расскажите о своей семье.
0: Вот, да, вот вы сейчас меня очень хорошо, деликатно так остановили, правильно сделали. Что я могу начать много говорить и уйти не в ту сторону. У меня очень хорошая жена, красавица, умница. Она врач. Вот. Как-то меня... по всей видимости, еще вот мама у меня врачом была, зубным врачом, стоматологом, да. Вот. Я не знаю, как это срабатывает, но почему-то вот тоже так получилось, что жена моя, Лена ее зовут, она тоже врач. Вот. И очень умный человек, очень много знает. Вот.
1: Здорово, здорово, вас Бог сочетал и благословляет, это замечательно. У вас, я знаю...

0: У меня есть две дочери, два чудесных дара от Бога. Вот немного, может быть, о них тоже расскажете.
1: Да, две девочки, как в кино, мальчик и мальчик. Да, у меня девочка и девочка. Ну вот, да, две дочери. Причем, меня, знаете, вот уже мы были в церкви, вот, пастором я был, вот. Женился, и мы планировали. Ну, понимаете, врач, она же все знает. И у меня врач, мама. То есть мама врач и жена врач. И я тоже, получается, все знаю. То есть я чисто вот что-то на генетическом уровне, может быть, усвоил, а что-то вот, находясь рядом, оно как-то передается, да, телепатически какое-то знание. Иногда просто слышу. Вот, то есть я тоже знаю. И мы планировали. То есть мы планировали. У нас все, как бы вот мы знаем, что нужно делать, как, и мы знали, когда мы хотим. Тем более время было такое, бедное это было время. Вот, то есть, как бы, и мы понимали, что как бы, ну, сейчас мы пока еще не можем, да, вот, достойно вырасти, обеспечить детей. И мы как бы ждали вот, до того момента, когда мы сможем. Ну, жена врач, она знает, когда положено рожать, самое лучшее, вот до какого. Все, мы так это рассчитали. Мы хотели, причем я хотел, чтобы у нас была девочка, жена тоже хотела, чтобы была у нас дочь. Все, мы рассчитали.
0: Это прекрасно.
1: Дочь, так, да. Настя зовут старшую.
0: Здорово.
1: Младшую Алина. Вот.
0: Здорово. Так все рассчитано, все так спрограммировано, что ли, даже, может быть,
1: подозрительно.
0: Очень... Как-то да, вот вы, интересно, начали с того, что вот провидение Бога все-таки вы чувствовали, ощущали то, что вот Бог создал у вас такую семью, вот все как-то вот, да, под...
1: Кажется идеальным, да?
0: Ну,
1: да, слов только моих, на самом деле. Это просто... мы же помним только хорошее обычно.
0: Да, конечно, и слава Богу, что у нас все хорошо складывается, конечно. Но вот какие-то чудеса вы в своей жизни помните особым образом, который Бог вот в вашей жизни проявлял?
1: Я помню одно чудо, когда прям вот Господь сохранил маму мою. Был такой вот неприятный момент, да, ну я о нем не буду рассказывать, но прям вот чудом сохранил ее от всяких травм, может быть, даже жизнь. Это тоже на меня очень сильно повлияло. И, конечно, были такие моменты, наверное, их гораздо больше, чем мы помним, чем мы знаем. Были такие моменты, когда Господь охранял нас, оберегал, даже еще наверняка, еще когда мы пришли, вот как бы к Богу в молитве и просили помощи, да, или охраны, защиты, Он уже тогда нас оберегает и защищает. Я уверен в этом, потому что это я чувствовал в своей жизни, что Он меня ведет. Вот. Но был такой один интересный случай, когда даже, может быть, не один, но это связано с ездой на машине, с путешествиями, да, с поездками. Один раз мне пришлось улететь с дороги, с трассы. Это была зима, да, и причем местность такая очень опасная, и снег, много снега, вот, и я улетел, и вот так вот приземлился, вот так, оп, так мягко.
0: Мягко, как, да, будто вас немножко,
1: причем
0: тогда
1: это,
0: подхватили.
1: О, внизу так это, я раз, приземлился, там быстро все, там трактора приехали, мне там остановились, кричат, о, слушай, ты в рубашке родился, а я в костюме был. Вот. Ну да, нет, они говорят, что так, это все удачно. Все, меня вытащили, я завелся и поехал.
0: Здорово, слава Богу.
1: Поехал обратно. Вот. То есть были такие случаи, когда Господь мне потом тоже был такой интересный момент. Я не знаю, нужно ли это рассказывать, вы потом это, может быть, вырежете, может, не нужно. Был такой интересный момент. Я ночью ехал, ну, к родственникам домой в Самару, с того места, где мы жили, совершал пасторское служение. Вот. И ночью я решил ехать. Трасса свободная. Ну и как обычно, педаль в пол, скорость, потому что все, свободно, дорога. Нельзя говорить, сколько ехал, потому что вдруг срок давности для штрафов нет. И... еду очень быстро, ночная дорога, ничего не видно, кроме вот где фары светят, тут, причем небольшие.

0: большое расстояние, да? И мимо меня вот так вот лошадь на соседней полосе, на встречной. То есть она просто стоит. А что было бы, если она бежала? Yeah. Ребята рассказывали, друзья, рассказывали, как кто-то там лося сбил, кто-то еще косулю там выскакивает. Вот. Она просто стоит, да, и, значит, никогда больше не буду ездить по ночам. Вот зачем вот это? Да, доезжаю я до города большого, где нужно было заправиться, на заправку подъезжаю, и там еще один мужчина, видимо, мы вместе ехали, и он спрашивает, ну как по ночам ездить? Я вот задумался, а вдруг это ангел был? Или Господь через него говорит мне? Причем, интересно же, Господь, он никогда не говорит вот, не делай.
1: То есть можно ли сказать так, что, да, можно ли сказать так, что Бог с вами разговаривает именно через определенные обстоятельства? Можете ли вы так сказать?
0: И через обстоятельства тоже.
1: В том числе, да?
0: Да, и через обстоятельства тоже. Угу. То есть у каждого человека свой, скажем так, язык, на котором он понимает, да? Ну, так же, как вот люди разные воспринимают информацию. Кто-то больше через слух, кто-то больше визуально, кто-то вот нужно обязательно тактильно потрогать, да? По-разному мы воспринимаем информацию, а тем более информацию духовную, то есть невидимую, да, из сферы невидимого для нас, где нужно задуматься о смысле, о каком-то выводе, и причем о духовном выводе, о выводе для души, не просто для о бытовом каком-то выводе или как жить, как что-то делать, да, а вот о духовном выводе. Да, поэтому по-разному Господь обращается, и в том числе вот через какие-то опыты, случаи, через интуицию и через какие-то мысли. Просто мысли свои приходят, ты думаешь свою мысль, ты думаешь, что она твоя. Да? Ну, все у нас мысли, они же... Мы где-то что-то прочитали, где-то что-то узнали, но в какой-то момент ты вспомнил, кто тебе это вот... Ты ее забыл успешно, хорошую мысль какую-то, и в какой-то момент ты вспомнил. Мы же не знаем, как это работает, как работает наш мозг, но... Священное Писание нам говорит, что есть Дух Святой, который напомнит, напомнит и научит, да, будет утешителем, наставником, который будет помогать. То есть вот оно, то есть мы не можем говорить, что нет, это не так, или вот только так. То есть есть какая-то высшая сила, которая обязательно помогает, направляет. То есть об этом говорит Священное Писание.
1: Так, хорошо. То есть получается, вот в вашей жизни, да, как вы говорите, что вы сопоставлять стараетесь со Священным Писанием, да? Но вот как бывает, да, не каждый человек готов просто даже воспринять, да, так или иначе, Божье Слово. Угу. Для кого-то это не есть истина. Почему для вас это стало истиной? Почему вы действительно вот открываете, смотрите, анализируете, сопоставляете это со своей жизнью? Почему для вас это считается авторитетным?
0: Да, вот действительно, не все люди обращаются к Священному Писанию. Хотя многие, вы знаете, многие сегодня знаменитые люди, актеры, певцы, вот, телеведущие, обращаются, цитируют какие-то фразы. А ну мы знаем, что та или иная фраза, откуда она, из Библии даже, можем сказать, вот это вот из Евангелия, а это вот из, там, из другой книги Библии. Вот. То, что в Библии там же 66 книг в каноническом Священном Писании разных авторов, и все они между собой согласуются, тоже, как это все написано, очень интересно. И действительно, вы знаете, не все люди обращаются. Почему? Но мы не можем сказать, как, каким образом, вот точно, наверняка, но можем предполагать, как Господь воздействует на сердце человека, чтобы обратить взор, чтобы обратить наш взор на то, что является, знаете чем? Вот я это называю реальностью. Ну вот что такое реальность, да? Реальность — это не то, что мы видим, потому что то, что мы видим, мы обычно видим то, что хотим увидеть, да? смотрим на человека. Вот мы уже имеем какое-то

0: предустановку, да, мнение о нем. И мы видим, соответственно, подтверждение своему мнению или обстоятельства жизни. Да, и мы что? Мы их воспринимаем уже определенным образом, и поэтому видим вот это, то, что согласуется с нашим мнением. Вот.
1: То есть я правильно понимаю? Да, вот я хочу вот немножечко вот здесь вот такой вывод сделать, насколько я вас поняла, что каждый может Библию открыть, изучить и понять, если он будет правильно интерпретировать ее, то есть правильно подходить в том плане, что убирая все установки, он может открыть свое сердце и, собственно, принять эту истину без всяких проблем.
0: Кто хочет творить волю Его, говорит Иисус Христос, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. То есть каждому человеку есть такая возможность, есть эта возможность гарантирована вот словами Иисуса Христа, Бога, пришедшего в наш мир во плоти Иисуса Христа. Гарантия, что каждый, у каждого это доступно. Понимаете, вот просто взять Библию, открыть и начать читать, ведь это же не интеллектуальная работа только лишь. Да, это чтение, это изучение, это знакомство с текстом Священного Писания, вот, с библейской историей, но это же не просто получение знаний. Здесь нужно подходить не с точки зрения, что я вот сейчас вот прочту, я узнаю. Но некоторые даже они не хотят читать, потому что есть какая-то внутри какое-то противление. А что это за противление? А мы же все люди грешные, в греховном мире живем. И поэтому есть какой-то стопор к духовному. Вот этот стопор внутри нас, вот это вот противление, оно, если еще есть, оно фиксирует нас вот в нашем состоянии греха, нежелание увидеть реальность. Реальность — это то, что существует на самом деле независимо вот от твоей оценки. Субъективной оценки нашей есть реальность, есть земная реальность, есть небесная реальность, есть наша какая-то внутренняя реальность, которую нам вообще невозможно до конца увидеть и понять. То есть люди в какой-то момент, ну вот, хочет человек взять, прочитать Евангелие, а может быть, до этого он не хотел и даже противился. Вот у меня был такой случай в школе. Как бы была школа искусств у нас. Я не знаю, почему так назвали, но там я помню, что был вот один предмет, может быть, он был не один, который посвящен был искусствам различным, искусству, и нам там рассказывали много всяких интересных, красивых вещей. И на одном уроке учительница, очень хорошая, добрая учительница, она рассказывала про Евангелие. Она рассказывала про Евангелие, дала его нам всем посмотреть. И у меня такой был как бы вот стопор. Нет, мне это сейчас не надо. Я это не хочу сейчас. То есть все как бы вот посмотрели, полистали, а я говорю, нет, внутри себя. И я не стал его даже брать. Почему? Я такой думаю, говорю, нет, мне еще это рано. Мне сейчас не хочется. Потом как-нибудь. Почему? А потому что я такой человек. Если я во мне борется перфекционист и человек, полагающийся на интуицию. Вот.
1: То есть вы можете себя назвать перфекционистом, да?
0: Ну, я его успешно стараюсь победить, но не очень успешно. То есть да, вот, мне нужно иногда довести все до абсурдного вот, как бы вот, идеала. Иногда я могу на это время потратить много и понимаю, что время убиваю, мог бы сделать что-то умное, полезное, но мне это нужно завершить для гармонии, скажем так, души, успокоиться, все сделал, там пазлы собрал, купил пазлы, подарил пазлы на Новый год жене, дочери на 1000 пазлов, да, вот, ну, в результате то, что подарил, я сам собирал. Потом уже я отдельный стол поставил, взял пазлы жены, такие очень красивые, яркие, но пестрые, там вообще очень сложно. 3 дня я их собирал. Ну, новогодние каникулы, делать нечего. Я хотел пазлы, поэтому я и подарил их. Вот. В какой-то момент мы все вместе, втроем собирали, дочь помогала, жена, потом мы с женой вместе, она иногда приходила. Но в основном вот я как бы собирал. Это вот перфекционист. Да? Нужно, чтобы все было. Я очень переживал, что какой-нибудь один пазл потеряется. То есть это вот тоже. Вот. И можно вернусь вот к школе? Да? И вот у меня было

как бы стопор, что я не хотел брать Евангелие. Почему? Потому что я такой человек, что если я что-то беру, мне нужно это довести до полного понимания, реализации, сделать уже окончательные выводы, как мне к этому относиться, как мне с этим жить. То есть

0: там, уже находясь в институте, я уже стал думать, стал уже размышлять. О, что-то там есть какой-то Ветхий Завет, есть Новый Завет, еще что-то там, это надо как-то что-то...
1: Да, вот как раз хочу вас подвести к тому ответу, да, на мой вопрос, почему все-таки священнослужитель? Почему решили стать священнослужителем? Что вас побудило к этому?
0: Вот в какой-то момент я решил все-таки познакомиться с Евангелием. И вы знаете, как раз-таки это была... эпоха перестройки, гласности, там по телевизору стали всякие трансляции, фильмы показывать, христианские, какое-то христианское содержание. Вот. И один фильм по Евангелию от Луки про Иисуса Христа, это вот был тот момент, когда я могу сказать, что я уверовал, что я обратился.
1: То есть вас, можно сказать, вот этот фильм разбудил
0: именно,
1: духовно?
0: Да, именно фильм. Вот когда фильм, там, телепрограмма, все подчеркивали, в детстве там мультфильмы какие нужно посмотреть, потом там кино какие-то интересные. Все, когда уже вот я смотрел, ага, смотрите, там пошли какие-то трансляции богослужений, потом пошли фильм христианский, все, вот это вот мне надо посмотреть, я это захотел, там он был разделен на несколько серий, все, я сел, смотрел его.
1: И... Что вы потом осознали, когда уже просмотрели фильм, что потом стало уже внутри вас происходить?
0: Я понял, что вот это вот действительно...
1: Ваш путь.
0: Да, это мой
1: именно
0: путь.
1: Ваш путь.
0: Это мой путь, это то, что мне нужно. Я нашел, купил Евангелие, стал читать, нашел в Евангелии молитву «Отче наш», стал молиться, вот молитва «Отче наш», вот так вот молитесь, да, Иисус говорит. Ну вот я стал молиться, молитва «Отче наш», все, вот это вот был момент, когда я пришел к Богу, уверовал. Потом уже впоследствии я познакомился... более подробно с библейским учением, в подарок Библию получил на одной вот евангельской программе, которая проходила в Самаре. Вот. И вот как раз-таки это было моментом, когда я стал так более серьезно относиться вот к изучению Библии. У меня, понимаете, мама у меня добрая. Она меня не ругала, но она иногда говорила, ты сидишь, весь день читаешь. Займись чем-нибудь другим.
1: С одной стороны, это хорошо же, да?
0: Но это помогло мне, что я буквально там через год меня уже отправили на обучение, на священнослужителя, на пастора.
1: Здорово. Дорогие друзья, также хочу вам сказать о том, что Вениамин Дашкевич снимался в наших циклах на территории реальности. Обязательно смотрите эти циклы. Очень много полезной информации относительно успеха, о том, как стать успешным в Боге. Обязательно смотрите и подписывайтесь на наш канал. Очень много полезной и насыщенной информации узнаете для себя и для своих близких. Вениамин, также хотелось бы уточнить вот такой момент. А может быть, когда-то или вот сейчас бывали ли в вашей душе вот такие вот моменты, когда вы сокрушались в чем-то, может быть, о чем-то жалели? Потому что все равно вот эта работа, это же можно сказать работа, причем такая достаточно тяжелая, священнослужитель. Вы же к тому же еще и молодежный лидер. Кстати говоря, вы организовываете какие-то молодежные...
0: Участвую необыкновенные... во многих, да, молодежных мероприятиях, выездах на природу.
1: Это все достаточно насыщенно. Я вижу, что вы очень активный, да, вам это нравится, в этом жить. Но всегда у нас бывают какие-то переломные моменты в жизни, да, когда мы устаем так или иначе. Возникают ли у вас какие-то, может быть, мысли, что, может быть, все-таки это
0: мысли
1: не ваше, как говорится, не ваш путь?
0: Депрессивного плана. А вот вы знаете,
1: как вы думаете?
0: Был у меня такой один момент, когда я задумался, а может быть, это не мое? А может быть, вот, ну, есть же много других, которые... гораздо, может быть, лучше меня, правильнее, там, увереннее. Вот. Были периоды, вот, знаете, у каждого же человека есть свои периоды развития. Ну и физического развития, значит, и эмоционального развития, да, сейчас это модное понятие такое, эмоционального интеллекта развития, да, и духовного развития тоже, свои периоды. Был период, когда я впитывал информацию, духовную, библейскую, да, был период, когда я находился в состоянии вопросов, в состоянии сомнения, то есть, ну, это у меня было очень, скажем так, в правильном ключе, как бы мне, по всей видимости, Господь помогает, чтобы это не было просто вот критикой какой-то, да, а это было анализом, да, то есть, когда мы начинаем сомневаться во многом,

0: ставить под сомнение, какие-то вопросы задавать, это очень полезно. Но главное приходить к выводам, каким-то полезным выводам, да? Вот, то есть были периоды, когда был период, когда я задумался, а может быть это не мое, был период, когда я занялся чем-то другим. Вот,
1: то есть и... уходили немного в другую сферу даже, да?
0: А был такой один коротенький период, причем это было даже, я понимал, что это мне временно. Угу. Господь мне показал, что ты глупостями занимаешься, ты должен вернуться, потому что один человек мне сказал об этом. Потом обстоятельства так сложились, что я понял, что ну ты же понимаешь, что это вот, ну, не то, что вот.
1: К чему ты, собственно, предназначен был?
0: Ну да, но человек-то он сказал по-своему, он, может быть, и неверующий человек был, но он сказал: ну ты в таком возрасте, тебе уже надо чем-то более серьезным, да, а не вот это вот ерундой какой-то заниматься. Вот. А потом случай, который понимает, что... То есть подвел меня к пониманию, что все это как бы, ну, действительно не то, к чему у меня есть какие-то способности. Угу. И после этого я действительно снова вот уже задумался о том, чтобы начался новый период, новый этап, да? Я ответил на вопрос или что-то я упустил? Я многое что упустил.
1: Да, вы ответили то, что вот именно мне что понравилось в вашем ответе, то, что Бог вас возвращал. Вот опять же, через обстоятельства, да. Через слова кого-то, да, угу. Вы услышали это, то есть Бог вас побуждал всегда вернуться к Нему. Это очень важный момент, понимаете? Еще я бы хотела вот здесь вот также раскрыть понимание успеха как раз-таки. Вот вы, насколько вот я вас вижу, да, вы успешны вообще и как личность, и вот как служитель. Вот расскажите, в чем для вас лично этот успех заключается? И также плюс хотела бы раскрыть еще, вот какие провалы были на фоне вот этой вот успешной жизни. Угу. Вот таких два момента.
0: Ну, все любят разговаривать про успех, рассказывать, но никто не любит говорить про провалы. Потому что воспринимается, что провалы — это... какой-то неуспех. Но на самом деле провал — это такой период, когда ты должен понять, ну, что-то всегда нужно понимать, да, чтобы сделать шаг вперед к развитию, к чему-то большему, нужно что-то понять, где какая-то была ошибка, где что-то было не так, и чтобы это исправить. Вот. Насчет того, насколько мы успешны, где мы успешны, это очень такое непонятное слово, потому что успех обычно ассоциируется с результатом, вот каким-то видимым материальным результатом. Но я не могу себя назвать вот в этом плане успешным человеком, потому что видимый материальный результат — это то, как раз, что, может быть, и нету. Но мы говорим, вот это успешный, например, там, кто, там, актер какой-нибудь, певец успешный. Почему? Потому что он реализует свои способности, он реализует свои какие-то вот дарования, свои умения успешно. Но мы же не знаем, как он там живет, какие у него бытовые условия, и есть ли у него вообще машина, может быть, одна машина, может быть, две, а может быть, вообще нету. То есть, может быть, он в советское время был очень беден, послесоветское стал еще беднее, но он успешный. Мы смотрим на него фильмы, все, мы ценим, любим кого-то.
1: Опять успех. Же, за счет каких-то вот качеств определенных, да?
0: Да, то есть вот, что такое успех? Да. Вот как бы определиться для себя, то есть кто-то говорит, вот я успешен, потому что я добился, да, какого-то там положения в обществе, какого-то благосостояния, но нет, это лишь видимый результат. То есть можно же казаться успешным, да? То есть занимая какую-то высокую должность, можно казаться успешным, но если у тебя, допустим, призвание к другому, а ты проигнорировал его, то это не успех. То есть ты не развиваешься, ты, может быть, достигаешь какого-то вот, видимо, результата, который ценится людьми вокруг, да, чтобы казаться успешным.
1: А что же делать человеку в такой ситуации? Когда вот он не понимает, какова его роль, и как он может реализовать себя, чтобы стать вот таким успешным? С помощью чего?
0: Ну, нужно действительно понять, задуматься, к чему у тебя вот лежит душа, к чему ты расположен, да?

0: Может быть, придется пробовать в разных сферах. Это, скажем так, понять свои способности, это значит понять свой темперамент, свои особенности работы головного мозга, да, к чему у тебя, что у тебя получается, мы говорим, что получается, что не получается. Но на самом деле, вот это потому, что вот у нас такой специфика работы нашего мозга, да, кто-то может долго, усердно что-то делать одно, а кто-то ему нужно быстро одно, второе, третье, и, вот, и дальше пошло.
1: При определенных провалах, чтобы да, не замыкаться вот провалы, на этом состоянии. Да. Ага. Здесь вот человек в первую очередь, что вообще он должен осознать, чтобы себя не, в этом состоянии не оставлять.
0: Да, да, да. Вот понимаете, вот что мы называем успехом, какой-то видимый результат, мы впадаем в определенную зависимость от того, чтобы этот результат повторялся. И вот эти вот провалы, хотя, то есть мы говорим, вот провал, то есть какой-то, что-то не получилось, но гораздо больше у нас таких провалов случаются в душе, внутри, когда мы сделали какое-то дело, и потом наступает такой период, когда ты, может быть, не востребован, тебе кажется, но ты должен отдыхать, ты должен готовиться к следующему делу, да, но ты все, такой вот уже адреналин не поступает, не вырабатывается, нету такого вот активного, может быть, графика, и ты чувствуешь какую-то вот подавленность, опустошенность. Почему? Потому что это определенный вид зависимости. Ты был заточен, ты был сосредоточен на то, что ты вот востребован, ты нужен, ты участвуешь, но это, скажем так, вот, ну, я называю это такой иллюзией, иллюзией, когда мы воспринимаем свой успех или воспринимаем вот как бы результат деятельности своей именно в том, что мы где-то себя реализуем, где-то нас хвалят, где-то нас подмечают, где-то нас приглашают, но что важно? Важно, то есть вот в эти моменты я испытывал состояние депрессии, когда это проходило, и каждый, возможно, тоже испытывает состояние депрессии. Это более существенные и важные провалы, нежели чем когда ты что-то хотел, сказал, вот я этого добьюсь, не добился там, или реклама была, а не получилось.
1: Что же может помочь выйти из этого состояния депрессии, да, именно в котором вы были?
0: Да, то есть вот такие моментики, они бывали, они бывают периодически, они помогают понять, что ставка была сделана не на то. Иногда мы рассчитываем на результат. Результат — это иллюзия. Нужно рассчитывать больше именно на процесс. Во многих делах, деятельности, то, что мы хотим что-то сделать, вот сам процесс является моментом жизни. Вот не сколько там, допустим, посмотрят людей нашу передачу, ну, мне это, меня это не должно волновать. И это, может быть, должно волновать директора телекомпании, руководителя, там, режиссера, там, еще кого-то. Может быть, вас немножко должно волновать, а может быть, не должно тоже, наоборот. Я не должен об этом переживать, беспокоиться, сколько там лайков. Ага. Есть такая зависимость, да, у нас? Выложил фотографию, сколько там лайков поставили, видео свое новое выложил, сколько... То есть это определенный вот вид зависимости, когда мы... И потом разочарование наступает, да? Или потом наступает такой момент, когда тебя это уже перестает стимулировать, вот, вдохновлять, а потому что это не то. А что является тем вот самым, да, вот... Вот этот момент жизни, настоящий. Вот мы сейчас мы беседуем, потом с кем-то другим будем беседовать, потом просто будем отдыхать, какие-то книжки интересные читать, что-то где-то гулять. То есть вот работа, да, то есть каждый момент нашей жизни является самым ценным сегодня. Вот это то понимание, к которому я пришел, и которое я ценю больше всего, то, что, ну, на данный момент ценю больше всего, что мне Господь помог понять, что является правильной мотивацией своей внутренней, а что является как бы такими вот моментами, которые наоборот нас ввергают в состояние зависимости и после нее разочарование, там, тревожность какая-то, депрессия, да, потому что все это прошло, адреналин закончился, а что дальше, тебя уже никто не хвалит.
1: Да, вы очень здорово открыли вот это понимание о том, как вот действительно

0: Действительно, бодро мы должны смотреть и жить в отсеке сегодняшнего дня. И плюс я хотела бы добавить к этому, что обязательно доверие Богу, да, вот как вы своим примером вообще жизненным показали и раскрыли вот это понимание, вот этой вот зависимости, да, с Богом, когда Он вам ясно и четко давал понять, как быть в той или иной жизненной ситуации. Вениамин, я благодарю вас за это приятное общение, за этот диалог. Спасибо вам, что вы были с нами.
1: Спасибо большое за интересные вопросы, за интересное общение. Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы смотрите нас. Чтобы стать по-настоящему успешным и счастливым, нам нужно довериться Богу и открыть Ему свое сердце. Пишите нам, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

0: в идеальном представлении верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лабильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно, какого даже оно корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно почиет на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек может быть даже внешне совершенно непроницаем, но тем не менее чувство радости может его переполнять. И вот, наверное, настоящая молитва – это тогда, когда человек молится именно вот в этом состоянии. Конечно же, городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорю, что в каких-то, где больше можно, больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва, настоящая молитва, это тогда, когда посещает некое такое чувство внутреннего спокойствия и полного абстрагирования от внешних факторов. Это идеально. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это 3 раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы, это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
5: Бог открылся вот для меня как друг.

Прошлым летом нам с Божьей помощью удалось провести сразу целых два неба для всех, сразу целых два огромных серьезных проекта, связанных вот с инвалидами, с воздушными шарами, в разных городах – Калининград и Тверь. И вы знаете, в Твери вспоминаю такой опыт потрясающий. Когда все было готово, все вот эти ингредиенты добавлены в эту кашу из топора, да, там много надо было намешать всего интересного. Анимация, летательные все эти мероприятия, байкеры, лошади, много технических моментов, доставка инвалидов, биотуалеты. Ну, то есть это большая колоссальная работа. Проведена, обычно уходит на это пару месяцев. И когда все было готово, буквально за несколько дней, вдруг приходит... Я говорил уже, что у меня фантазия слишком порой зашкаливает. И, знаете, обычно приходит мысль какая-то сумасшедшая, ну, добрая. Я ставлю два фильтра, прежде чем начать что-то делать. Либо ничего не делать, либо что-то делать. Что-то доброе? Да. Не для себя любимого, а для кого-то другого? Да. Все, вперед, не думай вообще, где взять деньги, как же на тобой посмеются, вообще не об этом не думай. Просто вперед, звони там или что-то делаешь, шевелись там, начинай двигаться. И очень часто это работает, вопреки здравому смыслу порой. И вот смотрите, получается ситуация. Накануне праздника приходит вдруг сумасшедшая мысль, как обычно, по привычке, найти вертолет с мороженым. Помните эту песню «Прилетит вдруг волшебник с голубым вертолетом и там подарит 500 эскимо бесплатно всем»? Откуда это вспомнилось, я не знаю, но я подумал, что свыше. Ведь это доброе, первый фильтр. Ведь это не для меня, а для кого-то другого, второй фильтр. Работаем. Загугливаем Федерацию вертолетного спорта. Здрасте, нам срочно нужен вертолет с мороженым для таких-таких-то людей. Они такие, хорошо, мы вам перезвоним. Ну, понятно, там покрутили виска, псих какой-то. И тут я вспоминаю, что у меня был личный номер телефона одного московского банкира, очень хорошего человека. У него свой частный аэродром как раз в том месте, примерно недалеко от нас, где мы вот выбрали локацию для этого праздника. Но лично мы с ним не были знакомы. И вот я понимаю, что я ему, если я сейчас позвоню, у меня буквально 4-5 секунд, прежде чем он бросит трубку, чтобы успеть рассказать, для кого будет этот праздник. Я так в голове сформулировал, помолился, звоню и выпаливаю. Максим, уважаемый, нам очень нужен вертолет с мороженым для таких-таких людей. И перечисляю. И вы знаете, пауза такая, тоже 3-4 секунды. И в этой тишине голос, фраза, которую ты потом просто в золотую рамочку и надолго в сердце остается. Роман, назовите точные координаты и время подлета, я сам прилечу. Я вообще не знал, что у него есть еще и вертолет. Представляете? И когда все это было организовано, вот начинается программа, очень много людей, целое поле вот этих людей несчастных, там разных категорий. И ДЦПшники, дети-ангелы, инвалиды-колясочники, глухие люди, из реабилитационного центра, из женского, женщин с поломанными судьбами привезли с детьми. Ну там кого только не было. В общем, несчастных по максимуму вообще. И все они счастливы. И начинается концертная программа. В этот момент подъезжает колонна байкеров, 30 человек. Так эффектно. Ну, шум моторов, так сидит, и вау. И в этот момент боевой разворот, вертолет подлетает прямо к сцене. И оттуда достает огромный мешок со эскимо. Там просто, знаете, ну вот реально мурашки у всех. Одна женщина в конце, когда интервью мы брали у этих инвалидов, да, ребят, одна женщина сказала, говорит, ну, когда приехал вертолет, говорит, я заплакала, как будто в Царство Небесное попала. Казалось бы, вертолет и Царство Небесное, вообще ничего общего, да, как бы, почему такая ассоциация? Только вот Бог мог ей это показать, да, что вы не никому не нужны с обочины жизни, а ради вас сегодня приехал вертолет с мороженым, потому что вы ценны, драгоценны в Божьих глазах. Вот так это работает.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Слишком требовательно и критично. Правильно ли это? Важно ли относиться к себе по-доброму или сострадание лучше приберечь для других? На наши вопросы сегодня отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Некоторые люди относятся к себе буквально безжалостно. За любые малейшие ошибки себя они укоряют, они ставят себе все более сложные цели, они не умеют замечать успехи и считают, что вот если я себя не буду хвалить, не буду говорить, вот я правильно сделала, хорошо справилась, значит, я себя не мотивирую, и с добротой к себе относиться ни в коем случае нельзя. Как вы прокомментируете такую ситуацию?
1: Да, действительно, это очень актуальная проблема. Я бы сказала, не многие, а большинство людей считают о том, что доброе отношение к себе – это признаки, например, эгоизма. Ну, мы поговорим еще об этих мифах. Но сейчас бы хотела сказать, что когда мы сами себя ругаем и думаем, что мы мотивируем, мы включаем такую систему отвечающую за выживание, да, где у нас активируется амигдала, она запускает режим стресса. И интересно, что ну, в условиях действительной опасности это очень важная система быстрого реагирования. Но здесь мы сами себя ругаем, сами на себя нападаем и сами же от этого страдаем. И какой-то парадокс получается, да, то есть мы такие для себя агрессоры внутренние, которые издеваются над собой, по сути дела. И что нам тогда остается делать? Где найти защиту? Но вот тема самосострадания, она действительно вызывает неоднозначное мнение. И очень часто много возражений против этой темы. Но я бы хотела сказать, что когда мы относимся к себе по-доброму, мы можем поддержать себя, и активизируется та часть мозга, которая ответственна, знаете, за сострадание, за доброту, как в детстве, когда родители понимали, нас обнимали, и мы чувствовали защиту, вырабатывается окситоцин, вырабатываются эндорфины, нам становится легче и лучше. Давайте поговорим вообще, какие есть мифы.
0: Вот, о доброте к себе.
1: Да? О доброте к себе, да.
0: Вообще к себе.
1: Сострадание к себе – это форма жалости. Почему я должен себя жалеть? Вот. Но сострадание, оно помогает принимать и переживать трудные времена и позволяет их лучше переживать и быстрее отпускать. Исследователи показывают, что люди, склонные к самосостраданию, они, кстати, меньше жалеют себя, потому что они принимают больше ответственности за свою жизнь. И они не говорят, ой, какая я бедняжка, да, а они признают, что жизнь бывает сложной, и сейчас я нахожусь в сложных обстоятельствах, поэтому ну, не надо так сильно издеваться над собой, а нужно подумать, а что я могу ну, предпринять в этой ситуации, да, у меня высвобождается определенный ресурс. Люди, которые проявляют самосострадание к себе, они видят больше перспективы и различных выходов из ситуации. Они посыпают просто голову пеплом, жалеют и плачут бесконечно. Они также меньше зацикливаются на неприятном. Это тоже очень важно. Есть следующий миф: сострадание означает слабость, а в жизни нужна сила, жесткость. Да? Но как раз самосострадание – это надежный источник внутренней силы, который нам нужен. Он нужен нам для отваги, для проявления вовне каких-то волевых качеств, проявления жизненной стойкости. И здесь самосострадание – незаменимая помощь. Потому что когда я себя сам наказываю и ругаю, то я уничижаю самого себя, и уже отвагу, которая мне нужна вовне и силы, у меня навряд ли они найдутся.
0: То есть вот

0: например, когда мы с другим человеком беседуем, угу. человек в беде в какой-то, ну, у человека да, сложная ситуация. Мы же не будем ему говорить, ну, хотя такое тоже бывает.
1: Ну, в норме что, не будем, да.
0: Да ты что, вообще что ли? Ну-ка соберись, да как ты себе позволяешь себя вести? Распустил нюни, ну-ка ничего страшного, и пойдешь и сделаешь. Ну, родители детям так тоже говорят, кстати.
1: Да,
0: вот. И как, ну, все-таки, когда мы говорим, я тебя понимаю, ну вот ты все-таки, я думаю, что у тебя получится, ты успокойся, настройся маленькими шажками. И человек, когда вот это слышит, а что, и слезы вытер, чайку попил тепленького, и силы появились, и идет вперед. А когда к себе нам говорят так относиться, тут мы почему-то, нет, ну а как я к себе-то так буду? Ну нет, это
1: да,
0: странно,
1: это как-то эгоистично.
0: Да.
1: Как-то эгоистично. Ага. Ну вот вы очень хороший момент подметили, да, и сразу у меня такая ассоциация, теплый чай, мягкий плед, да, укутали. Кстати, в кризисных ситуациях первая самая помощь, это учат людей, помогающих специальности кризисных психологов. Это как раз просто проявить к нему сострадание, не жалость, а именно сострадание и заботу. Да? То есть вот, дать что-то теплое, укутать пледом, чтобы почувствовал безопасность человек. И мы можем проявлять такую поддержку самому себе. Это очень важно. Действительно, по отношению к другим нам легче. Еще один миф. Сострадание сделает меня самодовольной. Я буду все оправдывать и говорить, ну, ничего страшного. Но на самом деле исследования показывают, что сострадание, оно формирует самоотдачу у человека. И эти люди, они, у них больше развита эмпатия. Потому что это же тренировка. Я тренирую сострадание к себе и сострадание к другому. Вообще, если говорить о сострадании, то сострадание есть три ключевых компонента. Во-первых, это доброта к себе, да, вместо самокритики, мягкое поддерживающее общение. И понимание общечеловечности, принадлежности к человеческому роду. Что это значит? Что все люди делают ошибки. И я тоже не исключение. Да, я могу переживать ошибки как часть человеческого общества. И осознанность, да, то есть я наблюдаю за тем, что я чувствую, я замечаю свою тревогу. И это не просто, ну, какой-то очередной метод самопомощи, да, а это как раз та практика, которая в повседневной жизни постоянно помогает. Это такой, как бы, позиция, что ли, не метод самопомощи, а позиция, которая помогает мне принимать себя. И вот эта тренировка принятия себя, развитие эмпатии, она же транслируется и на окружение. Поэтому я более принимающий. Если я могу принять свои недостатки, я понимаю, что у другого человека они тоже есть. Мне легче принять их. Я меньше нападаю, а больше вот как раз могу оказывать поддержку другим людям.
0: А вот, Евгения Михайловна, все-таки есть, и как бы бывало, что я наблюдала тоже такие ситуации, когда человек к себе относится действительно бережно. Он не напрягает себя лишний раз. Ну, как бы, да, самосострадание вроде бы у него есть. Но вот к другим он так не относится. Может быть, он, конечно, других и не напрягает, но он безразличен к их бедам, к их состоянию. Ведь такое бывает?
1: Бывает, да, зависит, но мы можем, знаете, есть такое понятие, смешение понятий, софистика, да? То есть тут надо разбираться, что у этого человека. Возможно, это не самосострадание в том контексте, потому что у каждого понятия есть своя составляющая, да? И я вот сказала, что такое самосострадание. А здесь это, возможно, ну, не знаю, психологическая защита какая-то. Или как раз момент того воспитания, что у человека сформировалась схема такого самодовольствия и грандиозности. Я лучше всех, а другие не такие хорошие. Это, ну, немножко разные вещи.
0: То есть не истинное самосострадание.
1: Да, это не истинное самосострадание, да. Потому что обычно это понимание того, что я часть, вот если мы говорим о сути самосострадания, я часть

0: человеческого рода, и другие люди, они не хуже меня, и я не лучше их. Мы вместе, каждый из нас по отдельности переживает какие-то сложные моменты. И я могу сочувствовать этим людям, и я могу принять себя в этой сложной ситуации, вместо того, чтобы тратить энергию на самокритику, бичевание себя. Сейчас мы не будем, наверное, говорить, почему я это делаю, почему мне выгодно так поступать, или невыгодно, или просто это, ну, такой автоматический уже, автоматическое поведение. Но это говорит о том, что я, когда это делаю, то я принимаю и других. Я проявляю больше сочувствия, у меня развита эмпатия, я не возвышаю себя над другими.
1: Ну, то есть, как бы я помню, как мне было плохо.
0: Я помню, как мне было плохо.
1: Как я это все долго вывозила. И когда у кого-то что-то подобное, я думаю, миленький, как я тебе сочувствую, чем я тебе могу помочь?
0: Да, вот здесь, кстати, смотрите, есть такой миф, да, что я становлюсь более черствым, когда я проявляю самосострадание и, ну, вот как вы говорили, да, но я уже говорю, что это не совсем про это, но снижение защитного отчуждения, понимание, что я и люди, оно как раз помогает. А если нет самосострадания, у меня примерно такая схема: я плохой, другие тоже плохие. Я или дистанцирую от них, ну, или нападаю, в зависимости там, как я привык это делать. Самосостраданием. Я несовершенный, но достойный любви. Другие тоже имеют недостатки, и они тоже достойны любви. Да? То есть та же связь прослеживается. Вот это тоже ну, важный момент. Есть такой тоже момент, может быть, мы говорили, да, если я буду сочувствовать себе во всех обстоятельствах, ну, я оправдаю все, что угодно. Обижу других и скажу, ладно. Вот я такой. Вот. Но на самом деле сострадание к себе дает чувство безопасности. И у нас активизируются другие механизмы. И снижается агрессия, в принципе, когда мы проявляем сострадание и по отношению к себе, и по отношению к других. И люди, которые проявляют самосострадание, это исследование, они более ответственны вообще в жизни. Они чаще просят прощения за что-то.
1: Ну вот, наверное, самосострадание, я так понимаю, это не равно оправдывание своих проступков и грехов. Это не значит, что я себя полностью оправдала, а как бы чувства других для меня не имеют значения.
0: Это не самосострадание.
1: Да, это я признаю, но я в то же время и признаю то, что, например, мне тяжело.
0: Да, да, потому что есть вот определенные параметры, о которых мы говорили. Самосострадание. Если они не реализуются, то это про что-то другое, но не про самосострадание. Что дает самосострадание? Оно дает безопасность, да? Есть такая фраза: видеть уязвимость других без страха заразиться. Вот интересно. Это тоже, да, интересно. Оно помогает поддерживать свои границы, я могу помочь, не разрушая себя. И оно сохраняет эмоциональные ресурсы для помощи другим людям, в том числе. Я страдаю, люди страдают, ну, мы уже об этом говорили. Я принимаю свои недостатки, я принимаю недостатки других. Я не защищаюсь от других, потому что я понимаю, что я часть, я тоже имею недостатки, и мне нужно выстраивать с другими отношения, а не защищаться от них. Да? Я могу их понять. Даже если я не разделяю их точку зрения, я могу просто понять и принять, что с ними происходит. Даже если я с чем-то не согласен внутри.
1: Вот, кстати, Евгения Михайловна, я сейчас вспомнила пример Иисуса Христа в Гефсиманском саду, когда он говорил: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь со мной», он говорил ученикам. Мне почему-то кажется, что если это возможно как-то нам понять, потому что Христос был божественной личностью, у него было самосострадание, он назвал свои чувства, что он скорбит смертельно, он попросил побыть с ним, а не сказать: я один справлюсь, я сильный, я же Бог, побудьте здесь со мной, пожалуйста, тоже помолитесь, поддержите меня. Как бы он транслировал: мне очень тяжело и плохо, но я эту миссию исполню, я сделаю так, как нужно, ну, то есть приму жертву.
0: Я нуждаюсь в сострадании.
1: Я, да, и

0: Как-то вот это здраво, мне кажется, очень.
1: Да. Угу. Есть отличие самооценки и самосострадания.
0: Ага.
1: Вот, знаете, самооценка, она направлена на оценивание. Ну, она может быть низкой, там, высокой, завышенной, заниженной какой-то. Вот. Но самосострадание, оно не оценивает, а оно принимает. Вот здесь тоже разница. Оно принимает с тем, что есть. Оно как бы возвращает к реальности. Да, у меня сейчас, мне плохо, например, сейчас. Да, я, например, не лучшим образом выглядел. Разные конфузные ситуации бывают в жизни. И многих людей это настолько выбивает, что они потом не знают, как им, ну, в обществе показываться, что-то такое произошло. А самосострадание говорит о том, что да, со всеми так может быть. Прими себя в этой ситуации, и найдутся силы тогда и действовать дальше. И это действительно, я считаю, что это очень важно. Хотя я скажу, что это сложно порой бывает. И как мы можем на практике, вот прям несколько секунд, если у нас не получается, мы можем представить, как мы проявляем сострадание к кому-то. Или кто-то проявлял к нам. И потом перенести это на свою жизнь, на отношение к себе.
0: Да, наверное, вот с позиции другого человека как бы нам будет легче, да, чтобы не испытывать чувство вины, да, от того, что это я к себе уже на себя направляю самосострадание. Итак, вообще очень интересная тема, и я думаю, что нужно обязательно практиковать в жизни вот, ну, как бы такие минуты самоанализа, что ли, и самосострадания, где я действительно нуждаюсь в самоподдержке, вот эти моменты видеть. Спасибо большое, Евгения Михайловна, за участие в этом разговоре. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго, до свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным».
1: В 14 лет он становится сиротой. В 20 переживает кризис веры, но запомнят его как великого человека, основателя русской агрономии, как знаменитого ученого-исследователя, первого агронома России.

И Тимофеевич Болотов. Это имя стоит в одном ряду с Тимирязевым и Вавиловым. Хотя некоторые вспоминают его лишь при слове «ромашка», ведь это тоже его изобретение. Более 600 сортов яблонь выведено благодаря его труду. Именно он популяризировал картофель, оставил после себя десятки томов научных и духовных размышлений и при этом был христианином с большой буквы. Всего этого могло не случиться. Он мог не дожить до зрелости, мог раствориться в разгуле, мог отречься от веры, мог выбрать путь блестящего, но внутренне разрушенного офицера. Почему он не выбрал? Давайте разбираться. Он родился в глубоко христианской семье. Его отец был дворянином, мать – женщиной высокой нравственности. В доме царил дух благочестия. С детства он слышал молитвы, уважал святыни, читал душеспасительные книги. Он сам вспоминал, как любил переписывать псалмы и наставления, стараясь понять их смысл. После смерти родителей Болотов, будучи подростком, оказался под опекой дяди, тоже христианина, который продолжил воспитывать племянника в благочестии и уважении к истине. Уже в 10 лет Андрей служил в полку, а позже оказался в Кёнигсберге, в городе, где в воздухе витал дух просвещения, эксперимента, новых знаний. И его захватили микроскопы, европейские книги, научные приборы. Но эти же улицы были полны соблазнов. Он оказался в среде, где офицеры буквально соревновались в распутстве. Бордели, винные подвалы, бильярды были не просто известны, а обязательны среди них. Даже самые почтенные хвастались своими похождениями. Болотов не просто чувствовал давление. Его высмеивали, презирали за правильность, дразнили за отказ участвовать в разврате. Он писал, что был так от того недалек, что чуть было не стал таким же шалуном и распутным человеком, писал он. Но что же его удерживало? Во-первых, он был весьма застенчив. Он даже сам писал о своей врожденной стыдливости, нежелании и неспособности заводить знакомства с незнакомыми женщинами. Во-вторых, он с детства впитывал в себя идею чистой, нежной, возвышенной любви, а не похоти. А в-третьих, для него стали большим шоком похороны молодого офицера, умершего от венерической болезни. Зрелище настолько сильное, что Болотов признавал, страх перед подобной участью стал мощным барьером. И все же даже все это вместе не давало полной защиты. Он чувствовал, как внутренний стержень начинает трещать. Потому что если ты в меньшинстве, без поддержки, закваска среды делает свое. Постоянные насмешки и унижения за то, что он не такой, как все, подтачивало благочестивые намерения. Ему уже не хватало собственной воли. Он понимал, что вот-вот сдастся. И тут Божье провидение. Именно так он это называет. Его перевели в другую комнату, подальше от шумной казармы. Он оказался один и остался целым. Вот они, можно сказать, горячие молитвы родных. Но одиночество – не гарантия стойкости. Болотов увлекся чтением философов – Вольтера, Руссо, Дидро, Гельвеция. И здесь начался его настоящий кризис. Это не был протест против чего-то. Это просто была жажда понимания. Он хотел понять, можно ли верить по-настоящему, не привычкой, не по инерции, а разумно. Но чем больше он читал, тем больше его вера трещала. Он чувствовал, что его убеждения рассыпаются. То, во что он верил с детства, то, что так старательно вкладывали родители, начинало казаться наивным. Бог – сказкой, церковь – устаревшей, молитва – с самовнушением. Он не говорил об этом вслух, но внутри шла буря. И здесь стоит остановиться, потому что это очень важно. Кризис веры не всегда рождается от боли. Иногда он от ума, от желания понять или от столкновения с новыми идеями. У молодых людей, читающих Ницше, Докинза, Харриса, возникает то же самое. И это не потому, что они плохие, а потому, что они думают. Им хочется разобраться, порассуждать.

Такой у них склад ума. Только дело в том, что если читать не тех, то сердце начинает терять опору. Особенно если нет никого рядом, кто мог бы ответить на множество возникающих вопросов, пояснить грамотно. И тогда извращенные идеи проникают, но не сразу. Они капают, капают, а потом прорывают плотину. Без контекста, без

скользишь по чужим схемам, где вера кажется слабостью, а сомнение – высшей добродетелью. Болотов страдал. Он мучился. Он писал, что все шаталось. Он чувствовал себя одиноким, отрезанным от прежней уверенности. Это было не просто сомнение. Его вера действительно поколебалась, и ему было важно понять, не находится ли она в противоречии с рассудком. А если он всю жизнь верил в иллюзию? Он не спал ночами. Все казалось пустым, выцветшим. Он вспоминал детские молитвы, родительские наставления, дядину доброту. И не мог найти в себе той прежней уверенности. Все ускользало, как вода сквозь пальцы. И в этом состоянии он начал искать ответы. Он нашел труды христианских мыслителей, апологетов, людей, которые не отмахивались от философов, а отвечали им обоснованно, логично, с уважением к разуму. Его внимание привлекли труды философов, которые были не просто образованными, но и глубоко верующими. Болотов писал, что только глубокое чтение по-настоящему религиозных мыслителей, таких как Христиан Август Крузий и особенно Иоанн Георг Зульцер, спасло его веру. Эти авторы не противопоставляли разум и веру. Наоборот, они показывали, как разум может утвердить веру, очистить ее от наивности, но не разрушить. Болотов читал и чувствовал, что с каждым абзацем не просто получает ответы, а возвращает себе Бога. Эти книги не отбрасывали сомнения, они шли навстречу им и выводили обратно к свету. Он писал, что слова этих мужей не просто убеждали, они согревали душу. Он читал и влюблялся, но не в тезисы, а в Бога, через аргументы, через осмысленную веру, через красоту смыслов, точность слова, глубину христианской мысли. Его разум не убил веру, он нашел с ней мир, и в этом мире Бога. Он позже писал: «Начал я снова исповедовать и исполнять закон святой веры нашей с истинным удовольствием. Не страхом, не под давлением, а с удовольствием, потому что понял, что вера не враг уму, вера – его глубина». Сегодня кто-то тоже переживает подобное. Возможно, ты читаешь современных философов, возможно, слушаешь спикеров, разрушающих веру, и кажется, что все пошатнулось. Знай, ты не один. Тот же путь проходили многие. Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии», когда-то был убежденным атеистом. Он писал, что Бог вторгся в его жизнь, как вторгается шахматист в позицию соперника. Его путь к вере проходил через боль, логику, сопротивление и глубокую интеллектуальную борьбу. Он писал: «Я верил не потому, что должен был, а потому что истина вынудила меня». Франсис Шефер, христианский философ XX века, посвятил жизнь тем, кто борется с сомнениями, и утверждал, что вера – это не слепота, а доверие, подкрепленное знанием. Фёдор Достоевский писал: «Моя вера через великое сито сомнений прошла. Вера, не прошедшая испытаний, хрупка, а прошедшая крепче стали». Есть одна короткая притча. Один человек пришел к мудрецу и сказал: «Я больше не верю. Вера как свеча, и она погасла». Мудрец ответил: «Хорошо, но кто сказал тебе, что свет кончается вместе со свечой? Иногда он начинается, когда ты замечаешь, что свеча была лишь отблеском, а источник ярче, чем ты думаешь». Сегодняшний зритель может сказать: «Ну, это было тогда, тогда легче было поверить». Но это иллюзия. Вокруг Болотова был Вольтер, был разврат, была насмешка, были все условия, чтобы потерять Бога. Но он не испугался своих вопросов и стал искать. Он знал, он не первый, кто задает эти вопросы. Мы живем в эпоху, где каждый второй, почитав пару популярных книг, думает, что изобрел скептицизм. Но рефлексия над верой не новинка.
Люди спорят о Боге, страдают и ищут ответы уже тысячелетия.

тысячелетия. Все якобы неразрешимые вопросы уже звучали, и на них есть обоснованные ответы. Проблема не в отсутствии ответа, а в том, что ты, возможно, еще не нашел нужную книгу, или не захотел искать, или искал, но поверхностно. Вопросы – это не грех, но остановиться на вопросах, не пройдя глубже, значит обокрасть самого себя. Сомнения полезны, если ведут к поиску. Иногда ответы приходят не сразу. Временами ты читаешь, слушаешь, смотришь в небо и не видишь отклика. Кажется, что Бог молчит. Но на самом деле в этот момент Он собирает в твоей жизни фрагменты, которые ты пока не видишь. Потому что, как сказано в Писании, «не оставлю тебя и не покину тебя». Бог рядом даже тогда, когда кажется, что Его нет. Он ведет сквозь ночь, сквозь штиль, сквозь сомнения. Он не отходит. Просто мы порой не замечаем Его участия в нашей жизни. Провидение Божье не всегда выглядит как чудо. Иногда оно – тихая дверь, закрытая от шума. Иногда это чьи-то пару важных слов. Иногда книги, попавшие в руки в нужный момент. Иногда усталость от чужого безумия. Иногда неловкость, которую ты называешь застенчивостью. А иногда на самом деле это защита. Иногда Бог ведет, но не громко. Вопрос в том, замечаешь ли ты. Если ты сейчас проходишь через кризис веры, это не стыдно. Стыдно как раз-таки не искать. А ты ищи, спроси, читай, сравни, найди тех, кто тоже прошел этот путь. Тех, кто не отмахнулся от боли, а разобрал ее по косточкам и остался с Богом. Таких много, только их не видно, потому что они не кричат, но они рядом, и их история тоже про тебя. Болотов не стал священником. Он стал мыслителем, писателем и великим человеком, который многое изобрел и оставил большой след в истории. Проходя через свой кризис веры, он не закрылся, а был достаточно смел, чтобы продолжить искать и увидеть Бога. Вера, прошедшая кризис, уже не хрупкий сосуд. Это уже как камень, это уже свет, но не от свечи, а от источника. Если ты слушаешь сейчас и думаешь, да, у меня кризис, знай, это не конец. Это больше похоже на перекресток. В какую сторону ты пойдешь, зависит от того, какие книги ты откроешь, каким людям обратишься, какие вопросы задашь, какие мысли примешь, какие истории прочтешь. И пусть одна из этих историй будет историей Андрея Тимофеевича Болотова, молодого офицера, который не захотел быть марионеткой ни греха, ни скептицизма, который выбрал не путь соблазна, а путь смысла, который вышел из кризиса не опустошенным, а обновленным. И пусть его голос, написанный 2 века назад, скажет тебе сегодня: если я выстоял, и ты сможешь.

0: Да я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он тебя не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как мужчин, так и женщин волнует большое количество вопросов, которые касаются гармонии интимных отношений. На эти вопросы сегодня мы постараемся дать вам ответ, и поможет нам с этим психолог и семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вот приходит множество вопросов, и с первого, которого мне хотелось бы начать, это вопрос, касающийся такой, ну, интимной такой сферы, и он звучит так. Бог скрыл от человечества технику интимных отношений.

0: Зачем нам с вами об этом говорить? Зачем людям об этом узнавать? Нужно ли вообще об этом говорить, если Бог скрыл?
1: Если мы внимательно читаем Библию, то мы найдем множество интересных моментов, в которых Бог открывает саму суть того, что предназначено для человеческой отрады. Он дарит человеку подарок. Но так как мы с вами уже говорили, замечали, что нет двух одинаковых людей, нет двух одинаковых пар, поэтому просто невозможно дать советы на все случаи жизни. И поэтому Господь дает свободу. Свободу эксперименту, свободу опыту, свободу познавания. И Бог четко говорит о том, что Адам познал Еву. То есть он ее узнавал. Узнавал все 900 с чем-то лет, сколько они там жили. Это не надоедало. Поэтому нет каких-то четких определенных таких вот советов, как нужно использовать интимные отношения, или какие там есть определенные какие-то или позы, там, или какие-то приемы любовные игры. Есть общие закономерности, общие советы. Есть книга «Песни песней», есть красивые поэтические выражения, которыми можно украсить свои отношения. Но, естественно, конкретно вот такого совета для каждой супружеской пары, ну, это просто нереально их дать в Библии.
0: Бог то просто... есть это своего рода должен быть эксперимент семейной
1: эксперимент,
0: пары.
1: Совершенно верно.
0: Вот экспериментируя, они же могут дойти до такого, что и тяжело будет представить. А где границы вот этих отношений сексуальных? Что можно делать в сексуальной жизни, а чего делать нельзя?
1: Но Библия тоже нам говорит о том, что вот четкие есть границы, то есть все то, что противоестественно, то, естественно, Библия это называет грехом. То, что естественно и приносит удовлетворение обоим супругам, то это не греховно. Это нормально, и это хорошо. Столько времени, сколько люди, там, супруги, они чувствуют радость от этого общения, от этих экспериментов, от этих ласк, от этой игры. Если они засыпают вот, в блаженстве, они просыпаются утром отдохнувшие или, там, допустим, отдохнули после интимных отношений, и они чувствуют бодрость, они чувствуют какой-то подъем. Это говорит о том, что все нормально, все это хорошо. То есть это вот это как бы звоночек или критерий, что отношения, да, действительно неправильно построены. Обоим хорошо. То есть это подарок, это отрада. Если же супруги или один из супругов чувствует разбитость, усталость, даже какое-то недомогание, чувство тяжести внизу живота или болезненность какую-то, это уже сигнал от того, что здесь что-то разладилось, и нужно срочно какие-то вот пересматривать, какие-то вот эти параметры, что-то нужно изменять в своих отношениях, потому что иначе это приведет к дисфункции, и уже не будет действительно Божьей отрадой, а будет даже, если, даже что-то мы хорошее, если мы делаем. Но если это мы используем неправильно, даже те же самые продукты питания, которые подарил нам Бог, если мы их используем неправильно и не в то время, когда это нужно, это становится проклятием для человека и приводит к болезни. Вот точно так же и интимные отношения, которые являются подарком Божьим и отрадой, если они используется не в то время и не в такой форме, как это действительно нужно одному и другому организму, то есть почему мы должны узнавать, что хорошо и что плохо, тогда это принесет, может, даже болезнь принесет, в принципе, проклятие.
0: А есть вот такой вопрос. Как избавиться от подсознательного нежелания вот, исполнять супружеский долг? Вот человек исполняет супружеский долг, потому что, ну, это долг, но у него нет внутреннего никакого желания заниматься с мужем или с женой вот именно интимной близостью.
1: Ну, для этого нужно действительно стараться находить какие-то позитивные моменты. Нужно найти какие-то достоинства мужа. Нужно воспитывать все чувства благодарности мужу. И опять-таки желание сделать ему приятное. То есть если я буду думать о том, что я это не хочу делать, мне это неприятно, мне будет неприятно. Если я буду об этом думать, я буду так себя настраивать. Если же я буду себя настраивать на то, что я хочу, чтобы моему мужу было хорошо, я хочу, чтобы ему было приятно, я хочу, чтобы он чувствовал себя удовлетворенным, счастливым, то я буду стараться искать такие моменты и

0: себя так настраивать, буду себя готовить к этому для того, чтобы мужу было приятно. Важно, может быть, даже оставаться обнаженной, если это мужу нравится. Даже есть такая рекомендация предложить мужу читать вслух какое-то пособие, там есть книги по сексуальным проблемам в браке, и просить, чтобы муж это читал вслух, чтобы это вот на слух воспринималось. И обсуждать вместе с мужем какие-то вещи прочитанные и сравнивать со своими какими-то проблемами. И тогда потихонечку, опять экспериментируя, будучи откровенной, и предлагаю мужу, допустим, там, погладить это место, потому что мне кажется, что мне здесь будет приятно. Если приятно, говорит о том, что мне приятно. И начинать вот именно с тех вещей, которые особенно приятны обоим.
1: То есть здесь приветствуется открытость такая. Здесь приветствуется взаимная искренность, да, в этом, именно в этих отношениях?
0: Искренность и умение вытеснять. То есть у нас нету в мозгу какого-то там тумблера, да, вот раз, переключил. Выключил, включил, там, допустим, вот мне не хочется, я раз там нажала на эту кнопочку, мне захотелось, такого не может быть. Это касается вообще всех наших проявлений. Важно вытеснять это состояние и говорить мужу открыто о своем состоянии, и просить у него помощи, и совместно с ним вот это нежелание вытеснять тем, что мне нравится, тем, что мне приятно. И нельзя же говорят, да, рыба ищет где глубже, человек там, где ему приятнее. И если я буду чувствовать от этого удовольствие, то, естественно, что это вот удовлетворение, это приятное, оно будет вытеснять моё какое-то вот, мою какую-то установку, потому что там, может быть, разные какие-то были негативные опыты, почему женщине не хочется исполнять свой супружеский долг.
1: Там и всякие травмы могут, какие-нибудь там, психологические,
0: да? Да, психологические травмы, может быть. И поэтому вот это удовлетворение, это удовольствие, это приятное, что будет делать муж, он будет потихонечку вытеснять. И появится желание.
1: Мы живем вот в век скоростей, какой-то загруженности, огромной ответственности. И вот эти перегрузки, которые нас окружают со всех сторон, негативно сказываются вообще на желании интимной близости. Что делать? Если как муж, так и жена, оба, или, может быть, один из супругов, перегрузившись, вот, испытывая на себе вот эти перегрузки, приходит домой, он внутреннее желание имеет заниматься сексом, а сил у него нет никаких. Вот он пришел бы, лег бы, лежал бы, и ничего бы
0: не беспокоился.
1: Да. Как он, так и она. Оба пришли, легли и
0: упали.
1: Все. И вот в уме они хотят, а сил у них нет. Что им делать?
0: Нужно планировать. Планировать свой отдых обязательно. Нужно находить такие вот оазисы, уединение, успокоение. Обязательно нужно выкраивать выходные, когда они полностью предоставлены один другому. То есть даже если есть дети, то детей на какое-то время, может быть, отправить к родственникам, знакомым. Но, по крайней мере, несколько раз в месяц хотя бы делать полный выходной, отдохнуть от всей души, где-то даже лучше на природе, и потом заняться любовной игрой для того, чтобы действительно отношения не разладились в конец, потому что так можно дойти до очень неприятных вещей.
1: Ну, а люди будут работать, заниматься обыденными делами и сами себя лишают вот того счастья, той радости, которую Бог для них приготовил, правда?
0: Да, совершенно верно.
1: Некоторые люди говорят, что им достаточно интимной близости один раз в месяц. Другие говорят, что надо заниматься любовью гораздо чаще. А иные говорят, что нужно несколько раз в день. И есть такие вопросы, и люди задают их, их интересует, сколько же на самом деле должно быть вот частота половых отношений.
0: Но как мы уже с вами говорили, обращали внимание, что нет двух одинаковых людей. И то, что полезно и доступно одному, то противопоказано другому. И нужно обращать внимание еще и на женщину, потому что бывает так, что да, супругу требуется несколько раз удовлетворение в течение суток, и он готов несколько раз днем и несколько раз ночью получать удовлетворение, а жена от этого страдает. Поэтому всегда нужно находить компромиссное какое-то такое решение. Ну и как есть так лютеровская норма, но опять-таки это предложено лютером, это два раза в неделю. Но опять-таки еще раз говорю, не

0: и двух одинаковых людей. В среднем 2-3 раза в неделю это нормально. То есть это та частота, когда полностью мужской организм может восстановиться, и женщина тоже может восстановиться. Тем более, если учесть, что у мужчин эрекция, она возникает более сильная, более яркая. Это утро, в 5 часов утра. Но, опять-таки, если каждый там, день...
1: Жену будить в 5 часов утра.
0: Утра, да. И тем более, если еще маленькие дети, жена не высыпается. То есть это ненормально. Поэтому нужно находить для каждой семьи приемлемые вот ту частоту, которая действительно не утомляет ни одного, ни другого, а заканчивается радостью и вдохновением. Для кого-то это может действительно 2 раза в неделю, для кого-то 2-3 раза в неделю, для кого-то, может быть, и каждый день, и несколько раз на ночь, но опять-таки это при том условии, что жена потом может хорошо отоспаться и восстановиться в течение дня. Если жене нужно рано утром уже в 7 часов быть на работе, то, естественно, муж тогда должен подумать об этом, должен поберечь свою жену и найти какие-то, может быть, компромиссные, средние какие-то параметры для того, чтобы и жена чувствовала удовлетворение и не переутомлялась, и для нее это не превращалось бы тоже в такую обузу, потому что, в конце концов, действительно у нее появится отвращение к интимным отношениям. А жена должна тоже понимать, что если вот ей достался такой страстный муж, то нужно, может быть, как-то еще за собой следить. Тут уже надо смотреть, чтобы не сильно его возбуждать. Так, следить за собой, чтобы, если там женщина не хочет так, частых интимных отношений, то она должна тоже быть внимательной и вести себя, может быть, более как-то сдержанно. Если вот она не расположена на данный момент удовлетворять свою супругу. То есть, опять-таки, если мы относимся аккуратненько друг к другу и уважаем друг друга, тогда мы вместе... Вот, супруг
1: найдем
0: и супруга,
1: ту частоту,
0: да, найдет именно ту частоту, опять-таки, вот, обратите внимание на критерии, ту частоту, которая приносит удовлетворение и радость и одному, и другому.
1: А я слышал еще такой вопрос, что отказ от интимной близости может нести за собой расстройства физиологические, как у женщины, так и у мужчины. То есть некоторые говорят, что ну, достаточно один раз в год, и зачем это нужно, зачем вообще заниматься сексуальной близостью. Может ли здоровье страдать от того, что человек ну, не занимается сексом?
0: Но дело в том, что воздержание еще никогда никому не мешало. Да, в какой-то мере бывает так, что человек, мужчина, воздерживаясь, первое время, может быть, у него немножко страдает потенция, но потом, если любящая жена, понимающая жена, то все восстанавливается очень быстро, естественно, и все хорошо. Тем более, что это не является оправданием мужским изменам, если мужу там приходится уезжать в командировку на длительное время. Ну, а женщине, тем более, для женщины нет проблемы, если там есть какое-то длительное воздержание, абсолютно совершенно, это не вредит здоровью. И мы знаем очень многие примеры мужчин, которые хранили верность своим женам и год, и два, и три, и потом не все было нормально, все восстанавливалось. То есть это, я бы сказала, что это...
1: Выдумки, сказки.
0: Это не то, что сказки, это желание оправдать свою неверность, измену. Потому что уж от воздержания еще никто никогда не страдал.
1: Мы с вами как-то говорили о том, что порой дисфункцией половых отношений может служить страх. Допустим, у женщины, боясь забеременеть, и она может от этого даже стать фригидной, мы говорили. И некоторые люди вот для того, чтобы перестать испытывать этот страх, принимают решение для себя пройти вот, стерилизацию. И если они соглашаются на стерилизацию, кто из супругов должен быть простерилизирован? Муж или жена?
0: Дело в том, что операция вазэктомии – это достаточно серьезный и опасный шаг. Это человек вмешивается в живые, настоящие процессы, которые проходят в организме. Есть очень-очень много других способов предохранения, которые не требуют как раз вот этой оперативного вмешательства. И поэтому, конечно, супруги вправе сами принимать решения, но я бы не советовала ни мужу, ни женщине прибегать к этой операции. Потому что это насильное вмешательство в нормальный ход развития вообще организма. У организма должны быть какие-то определенные циклы. И мужчины и женщины, они страдают от этого. И мужчина страдает, если он страдает, потому что он чувствует себя ущербным. Это с одной

0: стороны. А с другой стороны, кто дал право человеку вмешиваться в процесс появления живого существа?
1: И потом, где гарантия, что сегодня вот вам, к примеру, не хочется детей, а завтра вы захотите ребенка? Вот захотите, и что дальше?
0: Совершенно верно. Вот бывают такие случаи, когда, я знаю даже такие трагические случаи, когда погибает ребенок, и хотели бы супруги иметь еще ребенка, потому что вот случилась такая вот трагедия, там что-то случилось, ребенок погиб, но из-за того, что уже они простерилизованы, это необратимый процесс, все уже, это, в общем-то, ничего нельзя изменить в жизни человека. Это еще большая трагедия. Поэтому, на мой взгляд, ни мужу, ни жене не стоит прибегать к такой крайней мере. Есть множество других способов, менее опасно.
1: И мы как-то говорили с вами о том, что если муж любит свою жену, и она боится забеременеть, то он возьмет на себя эту ответственность и сделает все возможное, чтобы она перестала испытывать этот страх и боязнь, да?
0: Да, есть много естественных, таких нормальных, природы отпущенных средств для того, чтобы не прибегать к таким крайним.
1: Вот мы с вами затронули несколько вопросов. Огромное спасибо, что вы дали такие исчерпывающие ответы на эти вопросы. Мы благодарны с вами сегодня иметь эту беседу, эту встречу. Дорогие друзья, мы ответили только на часть тех вопросов, которые вы пишете, которые вы задаете. Надеемся, что эта встреча не последняя, и мы с вами еще будем иметь возможность отвечать на те вопросы, которые вы задаете. Всего доброго, до свидания.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Кому страшен страшный суд? Всем людям или только безбожникам и великим нечестивцам? Что нам обязательно нужно знать о страшном суде?

0: Сегодня мне особенно приятно вам представить нашего гостя, потому что он не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй, рада тебя приветствовать.
1: Юля, здравствуй, тоже взаимно.
0: Да, и вот сегодня, ну, такая тема не радостная, прямо скажем, тема Божьего суда. Как еще говорят о нем, страшного суда. Как мы обычно представляем Божий суд?
1: Ну, я бы три момента выделил в представлениях страшного суда. Первое – это все-таки очень сильный акцент на наказании. Вот именно на этом акцент подчеркивается, да? Не справедливость, а вот именно

0: То, что там Бог всех нечестивых будет как следует жарить, мучить, пытать, истязать и так далее. Uh-huh. Да, то есть вот на этом берется. Да? Потом, естественно, картины грозного этого суда, сцены, боли, лица в ужасе и муках. Вот, вот на это, когда делается акцент, то обычно вот такие представления. Да? Слово «страшное» как раз прям подходит. Вот, второй момент. Это индивидуализм, ну, то есть, как это оценивается обычно, жил-жил человек, умирает, и вот тут начинается все. Его как бы предстает он на суде, так, и Бог решает, так, ты пойдешь в ад, ты пойдешь в рай. То есть обычно как бы после смерти такая посмертная участь, и ты уже стрелочку, куда она там, исходя из твоей жизни, да? Вот, есть еще понятие чистилища, это как бы такое временное, да, что если кто-то там что-то не, что-то не дотянул, его так почистят, подправят и отправят, так скажем, в хорошее местечко, чтобы он там мог радоваться жизни. Либо, наоборот, все-таки никак нельзя его исправить, невозможно, значит, все, уже остаешься, вот, прописался здесь. Ну, такой индивидуальный больше подход. Не как некая точка такая, где Бог всех приведет на суд и так далее, да, как-то какой-то определенный момент. Вот. И третья концепция, да, ну, или понимание черта, это, ну, я хотя уже его сказал, это больше элемент страха. Угу. Но там наказание, кара, да, вот элемент страха. То есть вот запугивание какое-то идет такое определенное, да, даже слово «страшный суд», да, вот он уже представляет. Вот наши вот эти представления, они, конечно, действительно, с одной стороны, кого-то они пугают, и люди начинают задумываться, вот, а кого-то отталкивают. И, как правило, ну, мы видим печальную картину, что почему-то все-таки страшный суд не вызывает доверия и восхищения у людей.
1: Угу. Вот. Ну, у людей вообще земной суд тоже не вызывает радости. Это не какое-то приятное событие, где ты отдыхаешь, где ты весело проводишь время. Но если ты, например, подаешь сам какой-то иск, и ты хочешь, чтобы его удовлетворили, ты ждешь справедливости, и для тебя решение в твою пользу, это, конечно, будет в итоге радостью. Да? А если, ну, судят тебя, и против тебя собраны доказательства, тебе предъявлено обвинение, то здесь, конечно, ну, страшно, это страшно, какой будет вынесен приговор. Вот. Но вообще, конечно, в нашем представлении суд – это очень напряженное событие в любом случае. Но мы ожидаем итога. Вот. Ну, а уж тем более, когда речь идет о Божьем суде, он страшен, я думаю, для многих, потому что каждый в глубине души понимает, что он не ангел.
0: Да, несовершенен, есть какие-то грехи, да. Может быть, человек что-то скрывает, и, конечно, ему страшно от того, чтобы он может туда попасть, вот, и там его судьба решится или что-то вскроется, да. Но в любом случае это представления наши, такие вот земные представления о суде.
1: А что, как Библия описывает Божий суд?
0: Вот интересно само выражение понять вначале, да, почему страшный все-таки, да, то есть как-то оно связано именно с библейским представлением. Вот, и вот само слово «страшный суд» в Библии такого выражения нет. То есть оно возникло потом, сформировалось в процессе христианской мысли, развития мысли. Но интересно, что в Библии есть один отрывочек, который... скорее всего, и был основанием для вот этого выражения. Вот давай посмотрим. Это книга из Нового Завета, письмо апостола Павла к евреям. Оно так называется, послание апостола Павла к евреям. В 10 главе есть два отрывка. Это 27 и 31. В двух этих текстах используется слово «страшный». Мы прочитаем полностью отрывок, чтобы понять, о чем идет речь.

0: Итак, 27-й. Но даже лучше с 26-го прочитать, чтобы мысль была понятна, потому что все-таки, когда апостол Павел писал письмо, или точнее, это была его проповедь, но она была записана, все-таки это единый был текст, а потом уже стали делить на главы и стихи, да? И немного иногда прерывается, как будто повествование, как будто это отдельные такие предложения. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если, отвергшись закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вот. Мы видим, что апостол Павел дважды упоминает такой образ, да, с одной стороны, в 27 тексте страшное ожидание суда, и в 31 страшно впасть в руки Бога живого. То есть, ну, можно сказать, что хотя выражение «страшный суд» нет в Библии, тем не менее, возможно, слова апостола Павла и легли за основу вот этого выражения «страшный суд». Потому что здесь все-таки действительно он показывает, ну, довольно-таки так очень, я бы сказал, строго. С одной стороны, показывает о людях, которые произвольно грешат. То есть грешить произвольно подразумевает осознанно идти вопреки Божьей заповеди. То есть это когда ты волю в этом проявляешь. Никогда это какая-то слабость и борьба с грехом и страстью, да? А когда ты выбираешь такой путь, и ты идешь сознательно, да, и поэтому он говорит, что как бы не остается жертвы за грехи. Но нету такого, чтобы... Потому что жертва за грех, она только тогда приносилась, когда человек каялся. А когда человек не кается и не хочет раскаиваться, то как бы такой жертвы-то и нет. Вот он об этом говорит, да, нет такой жертвы. Далее. И тогда в этом случае наступает вот некое страшное ожидание суда и ярость огня. Ну, в данном случае ярость, конечно, здесь не совсем точный перевод. Речь идет не о ярости, а то может так подуматься, что «О, Бог уже даже в ярости». А то есть,
1: высшая степень.
0: Да, высшая степень. Да. Вот. Здесь стоит слово «ревность», «зелос» греческое, «ревность», «ревновать». То есть ревностный огонь такой получается, да? Ну да, то есть иногда Бог предстает в образе вот огня поедающего.
1: Но в любом случае пламени, Бог, да? Не добр, он не благодушен здесь, он решительно действует, он в гневе.
0: Но здесь не говорится, конечно,
1: он
0: что
1: борется
0: он...
1: борется за справедливость, да, раз он, да, ревностный, ревность проявляет.
0: Да, здесь проявляется ревность, да? Но опять же пожирать противников, то есть тех, которые... Ну, как бы противиться, получается.
1: Ну, тут вот написано: кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, и Духа благодати оскорбляет. Да, то есть это нужно дойти до такой степени противления Богу, ну, просто нужно бунтовать против Бога, я так понимаю, осознанно.
0: Да, осознанно.
1: То есть если, в общем-то, ты не бунтуешь против Бога, не попираешь благодать, то есть доброту Божью, то, наверное, нечего бояться, получается, так?
0: Ну, конечно, здесь не то, что нечего бояться. Все-таки страх в Библии или страх Господень немножко другую форму имеет. Не в смысле панический страх, какие-то фобии, а как раз осмысленная жизнь. Страх Господень — ненавидеть зло. То есть это некая позиция, которую человек выражает. Да? Если мы об этом говорим, что, ну, в определенной степени некое трепет и благоговение нормальное, которое возникает от понимания Бога, какой Он, это да. Вот. Но здесь, да, здесь все-таки Павел показывает не святость Бога, да, что вот человек, который идет наперекор

0: Божьей воли, все-таки он должен задуматься о отмщении Божьем, да? Что Бог будет все-таки судить свой народ. И в этом случае страшно впасть в руки Бога живого. То есть вот есть некий элемент Божьей святости, Божьей силы, да, Божьего наказания. И да, это, вот этот момент страшен. Вот. Mm-hmm. Поэтому отсюда возникло понятие страшного суда. Отсюда, да? Вот.
1: Что еще мы узнаем о суде из Библии?
0: Ну, вообще, само слово «суд», mm-hmm. безусловно, встречается очень часто. То есть это действительно библейское устойчивое выражение. Суд Божий, да, суд Господень. Это часто. И мы знаем из истории, например, Ветхого Завета, что Бог не раз подвергал суду не только разных людей, но и, например, целые города, а даже и народы целые подвергал суду. Это и в истории Израиля видно было, когда Бог, получается, через языческих царей и захватчиков отводил в плен Божий народ в начале ассирийское пленение, известное, да, в истории, когда 10 колен ушли. Потом и вавилонское пленение, когда и Иуда, иудейское, да, царство было подвергнуто захвату. Но есть и другие народы, когда Бог тоже судил через самого Израиля, когда он из пустыни пришел в землю, которую Бог давал. Там же тоже идет искоренение и уничтожение народов определенных. И Бог говорил о том, что пока не дополнится мера их беззакония, да, вы не войдете. Потому что Бог как бы давал шанс, надежду раскаяться. То есть мы видим всегда, что Бог совершает суды. И они совершались в определенный исторический момент, как над отдельными личностями, например, царь Навуходоносор, так и над целыми городами, как Содом и Гоморра, например, и странами, и дом, да, вот мы уже с этим знакомы, вот, символами, образами. Да, это совершалось. Но есть, когда мы говорим о страшном суде, все-таки это определенный момент, такой исторический, да, где это какая-то окончательная точка, которую должен Бог поставить, чтобы все завершить. Что именно завершить? Ну, во-первых, восстановление мира, мира, который ушел из-под власти Бога, мир, который бунтует, протестует, в мире, в котором есть силы зла, которые противятся, да, то есть не только люди, но и, так скажем, некие существа, это раз. И вот этот вот образ уже суда, такого окончательного, о котором мы как раз и говорим, который больше относится к концепции «Страшный суд», это вот книга Откровения. Это вот такой яркий образ книги Откровения, 20 глава, где описана эта сцена. Сцена, с одной стороны, воскресение, с другой – осуждение. Вот если мы посмотрим на 20 главу более подробно, вначале описано некое состояние дракона, древнего змея или дьявола, и сатану, который будет скован на 1000 лет. Да, вот он скован. Что происходит дальше? Дальше Иоанн видит такую сцену, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились звере, ни образу его, и не приняли на черта ни на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. То есть, получается, воскресают праведники, да, которые, ну, гонимые, мучимые этим грешным миром, да, и злыми силами. Угу. Вот они восстают для жизни вечной, получается, да. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Вот как интересно, да. То есть у нас идет упоминание первого воскресения. Далее Иоанн говорит: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти». Мы, кстати, подробно вот этот термин «смерть вторая» будем рассматривать. Мы сейчас на нем не будем акцентироваться. Да? Потом дальше, что мы читаем? «Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». То есть мы видим, есть еще такой определенный период 1000 лет, но это очень сложная тема. Мы только вскользь. Здесь показано царствование и священство, и, скорее всего, это такой период времени, когда идет осмысление и понимание, где Бог открывает людям спасенным, почему они спасенные, а другие

0: не спасенные. Да, то есть это им какой-то момент такой идет. Ну, он сложный, я понимаю, сложный, богатый символ, но тем не менее. А вот дальше сцена суда, вот она как раз больше относится к суду страшному. Читаем. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Это те, которые восстали. Да? То есть вот когда 1000 лет закончилось, сатана будет освобожден из темницы, он обольщает некие народы, получается, это вот грешников, да? Угу. Собирается на брань, вот они идут против Иерусалима. И что получается? «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Опять же, такая аллюзия на Содом и Гоморра, да?
1: Дальше. Да, да, мы читали города. Про это да, недавно, этот отрывок.
0: Да. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где звери, лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Ну, тоже мы, кстати, рассматривали этот символ и этот образ, да, что значит «мучиться во веки веков». Мы тоже это смотрели. Вот. Не, в принципе, как бы пусть дьявол-то и мучится всю вечность, да, и так далее, но все-таки это не характер Бога. Лучше бы он уж с ним покончил окончательно, знаешь, и все. И спокойнее будет жить.
1: Ну, это к вопросу уже о вечных муках.
0: Да, да. Это вот мы там рассматривали, а потом идем дальше. «Увидел я великий белый престол», вот оно идет, описание суда, да, «и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». То есть такие вот образы, да, ну вот, они как бы сцены величия, силы, могущества. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». То есть вопросы, да? Как там будут мучиться и что? Ну, сообразно с делами идет, получается, такое наказание, да? «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть здесь показан все-таки вот этот важный момент, когда мы говорим о том, что Библия говорит о страшном суде, все-таки, несмотря на то, что рисуется такая сцена немножечко ужасная, все-таки здесь подчеркивается идея, это первое, что Бог ведает дела людей. То есть они будут обнажены. И вот эта первая концепция страшного суда – это некое откровение людей, это откровение человека, откровение Бога. Бог предстает праведным, он показан здесь как всеведущий, и обнажает все-таки дела людей. То есть каждый по делам. Все это становится известно.
1: Ну, я так понимаю, это очень глобальное событие.
0: Глобальное
1: Оно
0: событие,
1: проходит
0: да.
1: за один день? Или это какой-то период времени длительный, возможно? Потому что каждый... Вот тут написано, что мертвые должны воскреснуть, и море отдало, отдает мертвых, и смерть и ад отдали мертвых. Ну, то есть что значит? Они из могил восстали.
0: Да.
1: Да, мы говорили о том, что ад – это равно могила. Да?
0: И смерть.
1: И смерть. Параллель. Ну, и смерть, и ад – это синонимы, да? Ну, то есть люди умирали и умирают в разных обстоятельствах. Кто-то вообще не был похоронен, кто-то утонул, кто-то в горах погиб. Вот, и все это…
0: Но это естественно.
1: Да, стихии как бы отдают этих людей для того, чтобы они были судимы.
0: Предстали на суд.
1: И это процесс очень такой… Великий.
0: Масштабный.
1: Масштабный. Да. Представить это сложно. И Бог судит каждого вот буквально за один день. Он выносит приговор каждому. Он способен на это.
0: Я не думаю, что здесь... Ну, тут сложно сказать, что это как бы один день. Вообще, конечно, суд не мерится все-таки днем. Я думаю, это какой-то отрезок такой, этап, что ли, момент. Да? Сколько вот он продлится, это все-таки в ведении Божьем находится.
1: Но тут не раскрыто, сколько он продлится. Это, видимо, не важно.
0: И да, это не важно. Да, и не важно почему. Потому что самое главное – это оказаться в воскресенье первым. То есть там как бы вопрос твой решен уже. Вот. И решен положительно, так скажем. А здесь все-таки попались те, которые действительно недостойны жизни вечной. И вот им не повезло. Но не повезло по делам, потому что все-таки здесь по делам были судимы. То есть подчеркивается Божья справедливость. А если мы смотрим да.

0: Дальше описание идет, да, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Mm-hmm. И кто не был записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное. То есть мы видим описание такого, что идет, да, идет наказание, но здесь все-таки идет уничтожение зла. Во-первых, зверь, лжепророк, то есть это силы, которые описаны как противоборствующие Богу, раз. Потом дьявол и сатана, его ангелы тоже туда же брошены, да. То есть показано все зло, оно уничтожается. Поэтому идея страшного суда – это важный второй момент. То есть если мы подчеркивали первый момент Божьего страшного суда – это аспект справедливости, то второй момент Божьего суда – это уничтожение зла окончательно. Все. Ни смерти, ни ада, ни сил зла, ни сатаны уже больше не будет. Все, это конец. Это некий такой последний точка, которую ставит Бог. Да? Третий момент, очень важный, который мы должны понимать в идее страшного суда и понимать ее правильно, если мы читаем 21 главу книги Откровения, уже далее, да, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет». Так, дальше. Четвертый стих мы посмотрим. Даже третий. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се, скини Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Все это результат страшного суда. То есть это некое восстановление Бога со своим творением. Творение, которое ушло из-под власти Божьей. Да, это воссоединение такое, скажем, да. Это вот такое состояние, когда уходит грех, уходит зло, уходит смерть. И то творение, которое изначально было, оно становится новым, обновленным. И Бог теперь с людьми встречается, с теми, которые, ну, жили по Божьей, которые ждали этого, да, надеялись, маялись, мучились. Кстати, у апостола Павла в 8 главе, если не ошибаюсь, послание к римлянам, написано, что тварь стенает и мучится до ныне, ожидание искупления сынов Божьих. То есть даже само творение ждет этого часа. Доколе, сколько можно.
1: Ну а вот, вот сыны Божьи, это кто?
0: Это
1: вот
0: люди спасенные.
1: Ну вот да, да. Они спасенные по итогу. Да. А вот так живет обычно человек. Вроде да, он, условно говоря, не маньяк-убийца, не истязатель. Но где-то кого-то обманул когда-то. Там с родителем грубил в подростковом возрасте. Вроде честно живет, вот. Но не сказать, что прямо такой праведник. И вот он вообще на что рассчитывать может?
0: Но мы должны понимать, что все-таки Бог милостивый и справедливый. Далее. Все-таки есть момент, элемент покаяния, раскаяния, который тоже Бог учитывает. Ведь есть совесть у человека, да, и когда апостол Павел во второй главе послания к римлянам описывает состояние и язычников, и евреев, да, и говорит, что все под грехом, он все-таки описывает такой момент, что язычники, не зная закона, если законные делают, да, они как бы сами себе закон, и их совесть начинает как бы их судить, да, на другую мысль. И Павел говорит, что Бог вот будет этот момент учитывать по Евангелию все-таки. По Евангелии подразумевает, что это все-таки благая весть. И вот это, кстати, четвертый момент суда Божьего страшного. Все-таки страшный суд касается нечестивых. И с другой стороны, часть этого суда касается праведных. Бог выносит приговор в контексте Евангелия. Если человек как-то не только услышал благую весть, раскаялся, поверил, но если человек стремился к свету и добру. Вспомни такой момент, когда мы читали в одной из наших программ Евангелие от Матфея, 25 главу, где Иисус рассказывает притчу, тоже, кстати, очень интересная притча суда, где стоят овцы и козы, и, как, и Бог их по разные стороны разводит. Да? И говорит, войдите благословенные овцам, наследуйте землю, да, царство мое. А они такие, ну, потому что вы помогали мне, я алкал,
1: да,
0: и так далее.
1: Посетили в темнице, да.
0: Они говорят, а мы даже не знали этого. Вот. Он говорит, ну вот вы одному из меньших сделали, значит, сделали мне. Речь идет о чем? Что есть люди, которые не совсем были, ну, как бы в церкви или в числе Божьего народа. Но они, когда Божьи люди страдали, у них было милосердие, и они приняли их. Вот бывали случаи, например, особенно во Вторую мировую войну, когда евреев нацисты же истребляли, и люди совершенно неверующие.

0: По-другому.
1: По-другому. Видишь? А хотя они могли быть даже неверующие совершенно люди. Но они пошли... Вот война, как бы такой период, он очень остро ставил эту черту. Милосердие и жестокость. Понимаешь, разграница была. И все-таки Бог иногда может оценивать человеческую жизнь, не потому что он был, поступал он по любви и милосердию или нет. Есть в нем вот это. А это ведь главное. Любовь Божия – это критерий оценки. Любишь – не любишь. Угу. Он же заповедь дал. Любите, угу. Люби ближнего, как самого себя. Вот. Поэтому здесь я думаю, что... Ну как, я не хочу сейчас успокоить, но с другой стороны... Я не думаю, что Бог такой, чтобы за булку, которую украл голодный в магазине, ждет тебя кара теперь на веки веков. Я думаю, здесь не об этом речь идет.
0: Но все-таки покаяние. Человек же
1: оно нужно.
0: Сделал.
1: Покаяние.
0: Он спустя многие годы может каяться.
1: Конечно. Он мог совершить ошибку и подумался о том, что и натворил. Да, жизнь изменилась у него, и он умирает. И что теперь Бог говорит? А нет, извини. Ты там вот нагрешил, все.
0: Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Благодарю за участие в беседе. Спасибо большое.
1: Да, слава Богу.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго и пусть Господь благословит вас.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
1: Пойдем, расскажу.

0: небо над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: О, здравствуйте, дорогие ребята! И я рад, что вы пришли сегодня на урок в нашу веселую школу здоровья. У меня сегодня в гостях чудесные люди. Посмотрите, какие замечательные ребятки. У нас Самуил сегодня и Настенька. И, конечно же, моя помощница Веселинка.
2: Да, да. Привет, Самуил. Привет, Настенька.
1: Моя дорогая, это очень хорошо, но мне кажется, что ты перепутала.
2: Ой, неправда. Да, привет, Самуил.
1: Самуил.
2: Привет, Настенька.
1: Да, вы представляете, было бы странно, если бы меня звали на Веселинка,

0: А тебя профессор Бодрячок.
1: Это и правда было бы смешно. Но я вот не хотела бы, чтобы меня перепутали. Да, Настя?
0: Да, конечно же. Давай познакомимся заново. Вот у нас в гостях Самуил.
1: Да.
0: Это мальчик. Тебя Самуил зовут? Да?
2: Да.
0: Вот, да. Это мальчик, и у него поэтому имя мужское. Самуил.
1: У тебя мужское имя?
0: Да.
1: Здорово. А это
0: вот
1: Настенька.
0: Настенька. Это девочка.
1: Значит, у нее женское имя.
0: Совершенно верно,
1: да.
0: Правильно. Очень красивое, прекрасивое имя.
1: А у меня зато была кошка. Кошка. Кошка-девочка.
0: Да?
1: Поэтому я назвала ее Мурка.
0: Вот как.
1: А еще есть у меня кот-мальчик. Поэтому я его назвала Барсик.
0: Правильно.
1: Барсик, да. Они, правда, вот одного цвета, но я их научилась различать.
0: А как же ты их различаешь, если они одинаковые?
1: Ну, вот, например, например, Барсик, да? У него большие такие вот лапы. И он вот так вот, вот так широко ими расставляет.
0: Кот
1: у него
0: такой.
1: Вот такой большой нос.
0: Да.
1: И вот он так смотрит из-под лоби на всех.
0: Похоже. Слушай, а как же ты отличаешь Мурку?
1: Ой, а Мурка настоящая принцесса. Она вот так вот нежно ставит свои лапки, как балеринка, да. У нее такой маленький носик, и она такая пушистенькая, такая нежненькая.
0: Да. Да, все правильно. Вы знаете, у моего соседа одно время было две собаки. Мальчик и девочка. Мальчика звали Трезор, а девочку звали Найда. Они тоже так же похожи себя вели. А у вас есть дома какие-нибудь животные? Ну, может быть, не дома, а там у друзей.
1: Да, кошечка, может быть, как у меня.
0: Может быть, где-нибудь.
1: Есть, Настя, у тебя кошечка?
2: Да.
0: Кошечка? Ага.
1: Как ее зовут?
2: Мусенька.
1: Так это же девочка.
0: Да, это девочка.
1: Это девочка.
0: Кошка Мусенька, это девочка.
1: Да. А у Самуила есть? Кошечка, собачка. Нету?
0: Нет никого.
1: Но он заведет обязательно кота. Вот как ты назовешь кота своего?
2: Знаю.
1: Барсик. Назови его Барсик, как
0: можно
1: мой кот.
0: Можно Васькой называть.
1: Ну,
0: можно
1: шариком.
0: Мушку завести.
1: Можно
0: шариком. Как угодно. Имен очень много.
1: Да.
3: И будет как шарик летать.
1: Точно. И будет эта вот собачка прыгать и летать, как шарик.
0: Тоже боимся, почему собачку называют шариком, я не знаю. Ну, это шарик, собачка, песик.
2: Хомяк.
0: Может.
1: Хомяк. Да, а если это мальчик, то как его может зовут хомяк?
0: Ну, это у меня был хомяк, обычно называют Хома.
1: Да.
0: Да, назвать можно по-разному. Видите, дорогие мои ребята, мальчики и девочки есть повсюду. И в мире животных, и в мире людей.
1: А я, между прочим, знаю, когда мальчики и девочки вырастают, они становятся мужчинами.
0: Точно.
1: И женщинами.
0: Да? Правильно. Ребята, скажите, а как звали первого мужчину на Земле?
1: Первый мужчина? Кого сотворил Бог?
0: Да, самого первого. Ну я вам
1: помню. По-моему, это было на букву А.
0: Так.
1: Эдемском саду.
0: Был такой, да?
1: Совершенно. Так это был Адам, точно. Это был Адам.
0: Да, правильно. Правильно, моя помощница. Совершенно верно, Адам. Когда-то Бог сотворил самого первого человека и назвал его Адам. И как-то однажды Адам вышел погулять, посмотреть на этот прекрасный мир.
1: Как на нашу полянку, да?
0: Да, он же никогда его не видел. Он гулял, он ходил и заметил, что у всех животных есть пара. У слона есть слониха, у ежа есть ежиха, у тигра есть тигрица, и даже у крокодила есть крокодилиха или крокодилица.
1: А у зайчика...
0: Зайчиха.
1: Зайчиха?
0: А у него никого нет.
1: Наверное, так расстроился, да?
0: Ой, как
1: первый
0: сильно.
1: Первый человек, наверное, так расстроился,
0: очень,
1: да, профессор Бодрячок?
0: Очень сильно расстроился, очень сильно. И тогда Господь создал Адаму женщину.
1: Адамочка.
0: Нет. Что ты? А вы не помните, ребята, как звали первую женщину? Не помните? Но Веселинка, вспомни.
1: Я думаю, что Адамочка.
0: Нет, не Адамочка.

0: первую женщину звали Ева.
1: Ой, какая красивая. Евочка.
0: Да, Евочка. Адам и Ева. Первая пара. Ага. Жили они, поживали, и как у всех пар, у них тоже когда-то родились девки.
1: И они играли в куклы, как я. Я вот очень люблю играть в куклы.
0: Куклы, наверное, нет, потому что это были мальчики сначала. Вот. А мальчики и девочки играют в разные игрушки. У мальчиков свои, у девочек свои. Вот в какие любите игрушки играть, Настюша? Какие у тебя есть игрушки? Вот, ты любишь играть в куколки, любишь играть?
2: Да.
0: Вот.
1: Я тоже люблю куклы. У меня есть еще домики такие тоже. Потом у меня есть вот такая парикмахерская. Есть у тебя парикмахерская? Вот.
0: А Самуил, вот у тебя есть игрушки? В какие игрушки ты любишь играть?
2: Машины.
0: Машинки. Ух ты. Вот видишь, у мальчика машинки, у девочки куколки.
1: Отлично. Вот.
0: А бывают игрушки, которые, в общем-то, и для мальчиков, и для девочек.
1: О, точно, я люблю играть в мячик.
0: Да, мячик.
1: Смыл, ты любишь играть
0: Лего
1: в мячик?
0: Подходит, да, и для мальчиков, и для девочек. Да. Совершенно верно. А вот есть вещи, которые носят только мальчики, или вещи, которые носят только девочки.
1: Или игрушки.
0: Или игрушки, да, да, предметы.
1: Да. А я, между прочим, сегодня, когда бегала, я увидела на полянке, мальчики и девочки, мои друзья,
0: да,
1: оставили свои вещи.
0: Ой,
1: давайте им поможем их собрать. Поможем?
0: Это хорошее дело.
1: Да.
0: Пойдемте,
1: отлично,
0: поможем. Итак, на полянку.
1: Ура!
0: Вперед на нашу полянку.
1: Пошлите, ребята,
0: так, пойдемте посмотрим.
1: Пойдем,
0: ну и растеряшки же наши мальчики и девочки. Так, надо это собрать. Помощница
1: вот
0: моя.
1: Корзиночку.
0: Так, давай корзиночки. Так, тогда мы Настеньку попросим собрать вещи для девочек. А Самуил у нас, давай соберем с тобой вещи для мальчиков. Держи корзиночку.
2: Да.
1: Так, где же у нас тут для девочек?
0: И давай
1: Ой,
0: мы сейчас соберем.
1: Соберем. Отлично.
0: Так, бросаем сюда.
1: О, давай платье я пока подержу. Вот, большое.
0: Сюда. Так,
1: красивый,
0: а вон еще он тут одежка. Что это за одежка? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Ага, футболочка.
1: Молодец.
0: Так, ну вот.
1: Молодец,
0: вот,
1: Настенька.
0: Вещи для мальчиков.
1: Садимся.
0: Так, давай садимся. Самуил, садись сюда. Садись сюда.
1: Ой, смотрите, вы что-то забыли.
0: О, правильно, совершенно верно. Отвертка, вот, тут очень много. Так, ну что же, давайте посмотрим, что мы тут собрали.
1: Так,
0: вот есть такая вот футболка для мальчиков. Смотрите, она с капюшончиком.
1: Играть в футбол.
0: Да, от ветра защищает. Вот такая футболочка. Отвертка. Это чтобы что-нибудь отворачивать. Отвертка.
1: Интересно.
0: Так, а вот такой вот есть самосвальчик.
1: Что-то возить нам.
0: Робот-трансформер. Вот это он летать умеет и ездить. И все на свете.
1: И ходить.
0: Так, а это у нас что такое? Это какой-то погрузчик.
1: Нет, такой. Это кран похож.
0: Кран,
1: нет?
0: Похоже, да.
1: Который дом строит.
0: Ну, наверное. Вот такая вот игрушка, значит, вот. Ага. Машинка. А есть вот такая машинка. Это, значит, пожарная машина. Она так ездит. И
1: это
0: есть еще у нас вертолет. Вертолет, который летает. Так вот он крутится, летает и прилетел вот прямо сюда.
1: А у нас тоже есть интересные вещи для девочек. Давай, Настя.
0: Давай, посмотрим.
1: Так,
0: посмотрим,
1: вот смотрите, да, что у нас есть. Настя, показывай. Вот такое красивое платьице.
0: Да,
1: которое красит носит любую девочку.
0: Да, девочки любят
1: посмотрим
0: носить платье.
1: Видите, какие мы стали,
0: верно,
1: красивыми,
0: да,
1: сразу. Так, что у нас еще есть?
0: Ну.
2: Куколка.
1: Да, у нас есть куколки. Вот две такие красивые куколки.
0: Настя рассказала, что она играет в куколки. Вот.
1: Да, две нам хватит как раз по одной куколке.
0: Здорово. А еще что у вас есть?
1: Так, что у нас там еще есть? Так,
2: бантики.
1: У нас есть еще бантики, да, которые могут украсить любую девочку.
0: Да. Вот. Видите, вот, дорогие мои ребята, есть вещи для мальчиков, а есть вещи для девочек, как, да, вот эти бусы, например.
1: Профессор Бодрячок, но у нас же веселая школа здоровья.
0: Да, да, веселая.
1: Причем тут мальчики и девочки, что тут здоровье?

0: Вова.
1: А, моя дорогая помощница. Вот это-то здорово и здорово. Но чтобы это понять, нужно провести один эксперимент и разгадать одну очень важную загадку.
2: Интересно, чтобы, мы любим загадки.
1: Да? Чтобы могли это сделать, я приглашаю вас за столик.
2: Ура! Пойдемте проведем эксперимент.
1: Пойдемте. Так, корзиночки мы заберем с собой.
2: Отлично.
1: Чтобы они тут на полянке не лежали. Вот. Вот, дорогие мои, вот куколки. Так. Веселинка, ты же любишь играть в куколки?
2: Очень люблю играть в куколки.
1: Да, ты, Настя?
3: Да.
1: Давайте сделаем следующее.
2: Так.
1: Двух мальчиков мы посадим рядом с Самуилом. Вот здесь.
2: Ага.
1: А рядом с Настенькой мы посадим двух девочек.
2: Так.
1: Вот. И посередине пусть будут у нас сидеть мальчик и девочка.
2: Эх, как интересно. Вот. Ребята, поможете посадим. Мне? Давайте,
1: давайте,
2: помогайте. Давай.
1: Вот,
2: вот тебе вот еще одного девочек. Мальчика. Да. Вот. Вот у нас тут будут сидеть. Отлично.
1: Так, так, совершенно.
2: Ой, правильно. Молодец, Настя.
1: Так, так,
2: профессор
1: так,
2: Бодрячок, а куда мы посадим вот этого пупса?
1: Учина. А, да.
2: Ой, молодец, сажай сюда. Отлично.
1: Молодцы, молодцы, молодцы. Вы чудесно разгадали да. мою загадку.
2: Правильно, потому что, да. профессор Бодрячок, да. у каждого пупса и у каждого мальчика и девочки должны быть мама и папа.
1: Совершенно да. верно. Ведь только у мужчины и у женщины может быть ребеночек, поэтому мы его посадили сюда.
2: Так молодцы. Это получилось, профессор Бодрячок, настоящая семья.
1: А семья делает человека радостным и веселым.
2: Ну разве в семье не болеют, профессор Бодрячок? Да, ребята?
1: Болеют.
2: Да.
1: Но если заболел кто-то, у кого есть семья, то любящие, мама, папа или кто-то, кто в семье, помогут ему, и он очень быстро выздоровеет.
2: Мне мама очень помогает. А вам помогает?
3: Да.
2: О, мне всегда говорит, Веселинка, выпей сиропчик,
1: вот.
2: Померяй температурку, попей водички и вообще ложись спать. Вот. Да.
1: Потому что мама тебя очень любит.
2: Да, меня очень мама любит.
1: Мама, это очень хорошо. Видите, дорогие мои, в семье все друг другу помогают.
2: Это вот. У нас получилось три семьи.
1: Совершенно верно. В семье друг другу помогают, а я спою вам об этом чудесную песенку.
4: Весело с друзьями играть и в гостях чаи распевать.

я. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Папа настоящий герой, за семью свою он горой. Он намного мамы сильней, помогает тем, кто слабей. Мама, папа и ребенок, семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Мама приготовит обед, даст, конечно, дом.

0: это значит, все на месте, это значит радостно, друзья.
1: Ой, какая чудесная песенка, вот, профессор Медрячук.
0: Вот, очень дорогие чудесная. Мои.

0: Вот семья – это самое сильное лекарство в мире.
1: Ой, так это что, у нас получается мир, наша планета состоит из лекарств семей?
0: Да, совершенно верно.
1: О, ребята, я придумала одну поделку, которую я так и назову. Планета семей.
0: Ух ты, это мы что, планету будем делать?
1: Да? Готовы?
0: Ну-ка, давай попробуем, попробуем.
1: Ребята, для нашей поделочки я приготовила вот эти два апельсина.
0: Ух ты!
1: Эти апельсины – это наши планеты. Держите вам планету и нам планету.
0: Апельсиновая планета.
1: А вот эти цветочки – это семьи, которые будут заселять нашу чудесную планету.
0: А, нам нужно заселить планету семьями.
1: Да, вот этими цветочками. Давайте попробуем ее сделать.
0: Давай я поручаю тебе поселить первую семью.
1: Вот видите, какая планета получается красивой, когда в ней живет очень много семей.
0: Все, сейчас.
1: Вот.
0: Будут у нас, держи.
1: Молодец. Давайте помогу.
0: Так, так, так.
1: Отлично.
0: Вот такая вот кудрявенькая у нас получается планетка.
1: Давай. Получается? Молодец.
0: Веселинка, а вот у тебя есть тут такие красненькие цветочки с желтеньким. А что это они означают?
1: Эти цветочки я приготовила для того, чтобы вы могли заселить на своей планете свои семьи. Представляете, вот это семья Настеньки.
0: Ух,
1: это ваша семья.
0: Это моя семья?
1: Да, это семья Самуила. Держи.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: А
0: да,
1: это
0: да,
1: моя
0: да.
1: семья.
0: Да, давайте мы будем кто... жить на разных планетах. Вы на этой, а мы с Настенькой.
1: А, ничего страшного.
0: Да, давай вот
1: давай, держи вот это.
0: Поселим.
1: А это я починю.
0: О, вот давай покажем. Вот это наша семья. Вот это моя, это Настенькина семья.
1: Смотрите, какая у нас красивая получилась планета. И у вас тоже очень красивая планета. Ребята, попробуйте сделать такую же планету вместе с мамой, с папой, с братиками и сестрами.
0: Да, с друзьями, кем угодно. Обязательно сделайте эту планету апельсиновую. Ну, а нам пора прощаться, дорогие мои. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания.
1: До свидания, ребята.

0: У них большущее тело,
1: а голова малюсенькая.
2: У них есть крылья,
1: но они совсем не умеют летать.
2: Их клювы невероятно острые.
1: А перьев у них больше, чем у любой другой птицы.
3: А там, где они живут, ужасно холодно.
4: В этом выпуске мы говорим о королевских пингвинах. Творение учит нас.
2: В мире насчитывается 28 разновидностей пингвинов.
3: Королевские пингвины – второй по величине вид.
1: Их часто путают с императорскими пингвинами, самыми большими на планете.
2: Но походка у них одинаковая. А вы знали, что в отличие от других пингвинов, они не умеют прыгать?
1: Королевские пингвины могут вырастать до метра в высоту.
2: И могут весить до 16 килограммов.
3: Королевские пингвины обожают лакомиться рыбой-фонарем и кальмарами.
1: Они ныряют за своим обедом прямо вглубь океана и могут находиться под водой больше 5 минут.
3: 5 минут под водой – это целая вечность!
1: А еще они могут плыть под водой со скоростью 10 километров в час,
2: прямо как олимпийские чемпионы.
1: Большую часть времени королевские пингвины проводят в воде, но к концу года они выходят на сушу.
2: А добираясь домой, они проплывают 500 километров.
3: Это даже дальше, чем от Сингапура до Куала-Лумпура.
1: В некоторых колониях может быть более 400 тысяч пингвинов.
2: Находясь на суше, самки могут отложить одно единственное яичко.
3: На вылупление этих зеленовато-белых яиц уходит от 50 до 60 дней.
1: Пингвины не строят гнезда для своего яйца.

0: Они бережно удерживают его на своих лапах.
1: Это нужно для того, чтобы яйцо оставалось в тепле под их животом.
2: Мама и папа пингвины делают это по очереди, пока один из них отправляется добывать еду.
0: И так по 20 дней каждый.
1: В течение этого времени тот, кто заботится о яйце, ничего не ест.
2: Заметьте, это происходит в самые холодные месяцы года.
1: Ого, больше 2 недель без еды!
0: Нужно быть невероятно выносливым, чтобы пережить такое после столь долгого путешествия.
2: Мама говорит, что выносливость – это умение восстанавливаться после трудных испытаний.
1: И способность продолжать идти вперед, несмотря на препятствия.
0: Например, когда я не заняла первое место на соревнованиях, мама сказала, что быть выносливой значит не позволить проигрышу расстраивать меня. Наоборот, это должно побудить меня работать лучше.
1: Или когда у меня не получается решить математическую задачу. Я не должна сдаваться.
2: Это как мама и папа пингвины. Им холодно и голодно, но они не сдаются.
0: Малышам-пингвинам тоже приходится быть стойкими.
1: Сперва о них заботятся родители, согревая в холода.
2: А когда они немного подрастут, то присоединятся к другим юным птенцам.
0: Хотя они малышки, им приходится выживать в суровом холоде.
1: И остерегаться хищников.
2: А потом они проделывают огромный путь назад к морю, чтобы добывать себе еду.
0: Вот почему им нужно быть стойкими и ни за что не сдаваться.
1: Иногда нам все кажется так сложно и так хочется все бросить.
2: Если будет трудно, можно сделать перерыв.
0: А потом непременно попробовать снова.
1: Когда нам становится туго, Библия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе». Исайя 41:10.
3: Пингвины или люди, у всех нас есть силы не сдаваться.
1: А что бы ты хотел попытаться сделать?

Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Одним из главных качеств христианина является терпение. Ибо написано: «Претерпевший же до конца спасется». Я хотел бы поговорить с вами о терпении на примере пророка Аввакума. Предлагаю для этого открыть Священное Писание и открыть его на книге пророка Аввакума. Это небольшая книга, всего 3 главы, поэтому я советую каждому, кто имеет хотя бы 15 минут времени, открыть ее и прочесть ее. Вы успеете. Книга пророка Аввакума, глава 1, стих 2. Аввакум обращается в этом стихе к Господу с вопросом.

«Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие?» И так далее, и так далее. Аввакум вопиет к Богу. Ну сколько можно это терпеть? Сколько можно терпеть всю ту несправедливость, которая творится вокруг меня? Как часто каждый из нас задается подобным вопросом. Сколько можно терпеть ту несправедливость, которая творится вокруг меня? И мы обращаемся к Богу и просим Его, как истинного Бога, как Бога справедливого, как Бога милостивого, что-то сделать, что-то изменить. Ведь Он всесильный Бог, разве не так? Как вы думаете, какой ответ Бог предложил Аввакуму? Удивительный ответ. Глава 1, стих 6. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». И 9 стих. «Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок, и над царями он издевается, и князья служат ему посмешищу», и так далее, и так далее, и так далее. Бог говорит, ты хочешь справедливости? Хорошо, Аввакум, без проблем. Вот идут халдеи. Народ жестокий, они сейчас придут и наведут здесь порядок. Какой порядок? Может быть, они суд правильный сделают? Может быть, они нечестивых на место поставят? Нет. Они сметут все на своем пути, и не останется ничего. Аввакум в шоке, он не ожидал такого от Бога. И он обращается к Богу опять в стихе 12 и говорит, «Не ты ли издревле Господь Бог мой, святой мой? Мы не умрем, ты, Господи, только для суда попустил его, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние». Он опять и опять обращается к Господу, он не верит, что в ответ на просьбу о справедливости Господь предлагает то, что ему кажется еще большим злом. Бог молчит. И мы читаем во второй главе, Аввакум пишет, «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Бог еще не ответил, а он уже придумал, что Бог ему скажет, и уже готовит ответ обратно Господу. Он готовится спорить с Богом по этому вопросу. Ну как так можно? Как так можно терпеть такую несправедливость? Скажите, а что в христианстве справедливо? Может быть, суть христианства справедлива? Какова суть христианства? То, что Христос, будучи Богом, будучи праведным, умер за нас, грешников, праведный за нечестивых, для того, чтобы спасти нас. Вы считаете это справедливым? Это вопиющая несправедливость. Но это огромная милость со стороны Бога грешному человеку. Суть христианства, самый центр ее, несправедлив. Может быть, вы найдете справедливость на земле? Увы, на земле справедливости нет и в помине. Тогда чего вы хотите? Может быть, спасение, которое вы получаете от Господа, справедливо? Нет, оно несправедливо. По справедливости каждый грешник должен был умереть. Но мы, вместо того, чтобы погибнуть, получаем милость от Господа и имеем возможность жить. Мы читаем, что Господь отвечает пророку. Глава 2, стих 2. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». И 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Но вы скажете, а где здесь о терпении? Душа надменная не успокоится, это и понятно. Гордый человек, он никогда не может успокоиться, он не может насытиться, он постоянно бурлит. А праведный жив будет своей верой. А где же терпение? А что нужно?

нужно Аввакуму. Вот этот пророк, который весь бурлит и кипит, требуя от Бога справедливости, а Бог ему говорит: «Твоя душа, ты надменен, ты гордый, в тебе бурлит вот эта гордость. Ты забыл, что ты сам спасаешься едва, по милости, а не по справедливости». Что нужно человеку для спасения? Для Аввакума это был тяжелый урок, но он его усвоил. И третья глава книги пророка Аввакума – молитва для пения. В этой молитве, в этом псалме он выразил всю свою боль, которую он прочувствовал, когда в ответ на просьбу о справедливости получил такое жестокое предсказание. Мы читаем суть этой молитвы. Третья глава, 16 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, колеблется место мое подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Я должен быть спокоен. Что бы ни произошло в этом мире, какая бы несправедливость ни приступила ко мне, я должен быть спокоен. Вот терпение. И читаем дальше. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи». 18 стих. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Не просто спокоен, а какая-то почти неестественная радость. Вот это то спокойствие, которое дает Господь любящим Его, верующим в Него, доверяющим Ему, уповающим на Него. Спокойствие, как написано, «мир Божий превыше всякого ума». Да прославится имя Господне!

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
1: А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
2: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
3: Главным трудом Лютера это была даже не организация в самом реформации, а создание нового перевода.
4: В этой программе Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум.
2: В Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.
4: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии. Августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов

0: протестов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
1: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет: «Надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы».
2: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы называем католической. Ну, и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит. Там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит: да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип «сола скриптура», один из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
1: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенции донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом и Саксонией. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцем, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прелатами, учеными католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикуя литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
0: «Так как Ваше Королевское Величество и Ваши Княжеские Высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни Папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
3: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась как единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей ритуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви, в лице монашествующих, в лице ее иерархии. И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято, то есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит», да, это было в лице папской курии, кардиналов, а вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу, этого еще не было.

0: не было.
1: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства. И тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот для чего. Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее. Но вот, тем не менее, и вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
2: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были. Их было много, они были частичными. Но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
3: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну, и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно, говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Sola Scriptura», «Только Библия». И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. Собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских началах.
2: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Варбурге, где он прожил полтора года. За 4 месяца, с декабря 21 года по март 1522 года, он в целом перевел Новый Завет. Полгода вносил в него исправления, не прибегая к помощи своих друзей и соратников, как это было с Ветхим Заветом.
4: В сентябре 1522 года Новый Завет вышел тиражом 3000 экземпляров. Он стоил 1,5 гульдена. 2 месяца на эти деньги мог жить студент. Это было месячное жалование преподавателя. Столько стоил теленок. За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
2: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Меланхтон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
4: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
5: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг. До этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. И человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. ровно через 100 лет после Гусса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной

0: кстати, христианство, его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются, потому что у него теперь есть инструмент, он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык, допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский, он был чехом, но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
1: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического благочестия. Он альтернативы Библии не видел. Потому что до этого церковь фактически обладала полной монополией на все эти вещи. И Библия была в арсенале церкви, но, скажем так, доступ к ней имели избранные и только согласно тем целям, которые они преследовали. А так, чтобы открыть доступ индивидуума, отдельного религиозного сознания и Библии как основного источника богооткровения, об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.
2: Но прежде всего Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии, это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
3: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии. Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. Поэтому это и есть самый общий немецкий язык».
4: Учебники по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии в 18-19 век. По его периодизации Лютер можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу. Ранне-верхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время, понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследование «Житие» приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакума признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека, описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью. В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем: «Во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью».
5: «Наутро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту, три порога гораздо круты, и если не воротами что поплывет, так щепой сломает. Привезли меня под порог».

Вверху дождь и снег, на плечах один кафтанишко накинут, только льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили –

0: Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к Нему, то оказываетесь не законорожденными, а не сыновьями. И этими словами утешал себя.
1: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
2: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
1: В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократным ревизиям и пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг, благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
3: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте. Библия, будь то Джон Уикли в XIV веке или Ян Гус в начале XV века. Но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главной книгой. Именно из Библии они черпали основные свои представления о том, какова должна быть церковь, что есть христианская вера, каково должно быть отношение церкви и государства и так далее.
4: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: мы завели маленькую кошечку, симпатичную и ласковую, но через пару недель она съела наших попугаев. Сначала одного, потом другого. Помню, как я села за стол в кухне, положила голову на руки и подумала о том, как больно жить в мире, где кошки едят попугаев, а люди едят людей. Мой маленький сын тоже это понимал на каком-то своем детском уровне. Он встал на колени, сложил ручки в молитве и попросил Господа, чтобы он скорее пришел, чтобы не было в мире больше зла и несправедливости, и чтобы кошки никогда больше не ели попугаев. Я не знаю, как у других, но мне силу просыпаться дает надежда на то, что жизнь не всегда будет такой, что Иисус Христос вернется, потому что Он обещал, а Он всегда держит свое слово. И если ты сегодня чувствуешь себя попугаем в лапах обстоятельств, если кажется, что хуже уже и так некуда, просто посмотри на небо. Он вернется, потому что обещал.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

Он обладал всем, что только мог пожелать смертный человек. Он превзошел всех царей богатством и мудростью. У него была самая многочисленная конница, хотя страна, которой он правил, не вела войн с окрестными державами и в период его правления достигла наибольшего расцвета и процветания. Не был обделен этот царь и женской любовью. Ему принадлежал самый большой гарем. Но все испытав и изведав, в конце жизни он пришел к выводу, что все суета сует. Соломон стал правителем Объединенного Израильского царства в 965 году до нашей эры. К тому времени ему было 20 лет. Соломон был сыном Давида и Версавии. Имя Шлома, Соломон, на иврите означает «мир», а также «шалем», «совершенный», «цельный». Соломон упоминается в Библии также под другими именами. Так иногда он называется «Иедидия», то есть «возлюбленный Богом». Соломон, хотя и был одним из младших сыновей царя Давида, уже от рождения унаследовал иудейский престол. Царь Соломон был мирным правителем. Для поддержания добрососедских отношений с различными государствами он неоднократно брал себе в жены женщин других народов. И в результате гарем Соломона составил

0: 700 жен и 300 наложниц. Соломон был хорошим дипломатом, строителем и торговцем. Он превратил земледельческую страну в сильное, экономически развитое государство, имевшее большое влияние на международной арене. Он отстроил и укрепил Иерусалим и другие города своего царства. Возвел первый Иерусалимский храм, впервые ввел в еврейскую армию конницу и колесницы. Построил торговый флот, развивал ремесла и всячески поддерживал торговлю с другими странами. Соломон окружил свое правление роскошью и богатством. Послы из самых разных стран прибывали в Иерусалим для заключения мира и торговых соглашений с Израилем и привозили богатые дары.
1: А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала ливанских деревьев была из чистого золота. Серебра не было. Его во времена царя Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были на море таршишские корабли вместе с флотом Хирама, которые каждые 3 года привозили золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Весь мир жаждал увидеть Соломона, послушать его. Такую мудрость вложил ему в сердце Бог.
0: Отец Соломона, Давид, хотел построить храм Господу еще при своей жизни, но так как он был человеком воинственным и пролил много крови, храм должен был построить его сын Соломон. В строительстве использовались самые дорогие материалы – ливанский кедр и кипарис. Давид оставил Соломону огромные запасы золота и серебра, несметное количество железа и меди. На строительстве храма работало 30 тысяч израильтян и 150 тысяч хананеев и финикиян, а также 3300 специально назначенных надсмотрщиков. Храм строился на протяжении 7 лет. Празднование освящения храма было произведено на следующий год, в 7-м месяце перед праздником Кущей, и было отпраздновано с величайшей торжественностью. Празднование освящения храма длилось 14 дней, и его описание свидетельствует о том, что строительство храма было делом величайшей важности для всего народа. При освящении храма Соломон вознес публичную молитву.
1: Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание, молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем.
0: И Господь ответил Соломону.
1: Я услышал молитву твою и прошение твое, и о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя

0: сидящий на престоле Израилевом.
1: Помимо строительства великолепного храма и политических успехов, Соломон прежде всего известен мудростью, благодаря которой и были мир и процветание страны в его правлении. Еще в самом начале правления Соломона Всевышний явился ему во сне и предложил просить у него все, что царь не пожелает. Соломон не попросил ни богатства, ни славы, ни долголетия, ни побед над врагами. Он просил только даровать ему мудрость и умение управлять народом. И Бог за то, что Соломон попросил именно этого, дал ему кроме мудрости и богатство, и славу. Так что не было подобного ему между царями во все дни его и после него. Мудрость Соломона прославлялась уже современниками. Библия говорит о том, что он изрек 3000 притчей, и песни его было 1005. С некоторыми из его изречений мы можем познакомиться из книги «Притчи».
0: У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Если будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
1: Традиционно Соломон также считается автором еще двух библейских книг – «Экклесиаста» и «Песни песней». Одной из целей книги «Песнь песней» является прославление человеческой любви и высокой идеи брака. Включение такой книги в библейский канон лишь на первый взгляд может показаться странным. Ведь Бог создал мужчину и женщину и, установив союз между ними, осветил его. Согласно библейской символике, Бог – это муж теократического израильского сообщества, его господин и любящий супруг. Супружеский союз мужчины и женщины ассоциируется таким образом со священным союзом Бога и людей. К сожалению, люди сплошь и рядом оскверняют и разрушают брачные отношения, освященные Богом. Поэтому важно, чтобы среди библейских книг была такая, где любовь двоих цельная и незапятнанная, возводится до высоты неразрушимой небесной любви и становится как бы символом ее. Царь Соломон также был исследователем и знатоком природы.
0: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его».
1: Несмотря на то, что Господь неоднократно предупреждал Соломона о необходимости быть верным Создателю в соблюдении его закона, под влиянием многочисленных иноземных жен царь отступил от истинного Бога, построил для их богов капище и стал поклоняться идолам. В конце жизни к Соломону явился Бог и сказал:
0: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида,

0: отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его».
1: После смерти царя Соломона его царство распалось на два слабых государства – израильское и иудейское, которые вели постоянные междоусобные войны. Роскошь и многоженство развратили сердце Соломона. Наделенный неимоверной мудростью, он не воспользовался ею в полной мере, потому что не стал ходить путями Божьими, как его отец Давид, и, как следствие, не получил долголетия и вечного процветания Израильского царства под властью дома Давида, о которых говорил ему Господь. Соломон царствовал 40 лет, испытав все радости жизни, испив чашу наслаждения до дна, царь убедился, что не удовольствие и наслаждение составляют цель жизни, не они дают ей содержание.
0: Суета сует, все суета. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Иначе говоря», и сегодня наша тема «Не кради». Я хочу вас, ребята, спросить, в каких видах мошенничества вас пытались завлечь в последнее время? Ну-ка.
1: Мне цыгане хотели продать фальшивый iPhone, но говорили, что он настоящий.
0: Настоящий, да. Хорошо.
2: Финансовые пирамиды.
0: Да, это сейчас излюбленная тема мошенников. Еще?
3: Да, разные способы. СМС-ки всякие шлют, там, типа, там, денежки перекинули, верните, там, вот. И на всякие штуки пытаются развести. Ну, много сейчас очень стало таких. По крайней мере, сталкиваться стал чаще.
0: Как бы вы могли иначе вот сказать слово, вот эти слова выразить? «Не кради».
1: Какие... «Не бери чужое».
0: «Не бери чужое», так, еще какие варианты есть? В каких сферах обычно происходит хищение вот чужого?
4: Могут украсть чье-то время.
0: Так, время, спасибо.
5: Идеи можно украсть.
0: Идеи, да.
5: Насчет времени, мне, кстати, вопрос, а можно ли украсть годы жизни?
0: Мы возвращаемся к предыдущей заповеди, где мы говорили о том, что если парень с девушкой дружит очень долго, он фактически крадет у нее время. Если он не собирается создавать семью, вот, пожалуйста, вот вам воровство времени. Так, еще?
1: Ну да, вот в основном три вот эти вот вещи. Время, идеи и вещи обычные. Ну вот, мне кажется, это все варианты.
0: Спасибо. Вот смотрите, я нашел такой текст в Священном Писании, где апостол обращается к верующим людям и говорит, это Ефесянам 4 глава, 28 стих, «Кто крал, впредь не кради». И тут же, кроме того, что он советует не красть, он говорит, «А лучше трудись

0: делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся. На самом деле воровство, оно чаще всего появляется тогда, когда человеку нечем заняться. Когда человек, ну, лично он не трудится, не производит ничего, и ему нужно как-то выживать. И, а что делать? Что делать, если работы нет, если желания работать нет, а кушать хочется? Бывает же такое, человек хотел бы жить в достатке, хотел бы пользоваться преимуществами, которые вот сейчас он может ими воспользоваться, но в отсутствии средств он не знает, что делать.
1: Здесь просто как-то надо ему, этому человеку, сообразить. Он умрет просто, если он не будет работать, просто нечего будет ему там, не знаю, кушать. Либо просто на шею сядет кому-то. Вот. Ну, надо просто ему как-то либо объяснить, либо он сам рано или поздно поймет, что надо что-то делать.
0: Богдан, у тебя было такое, что человек пытался сесть тебе на шею?
1: Нет. В случае? Нет.
0: А у кого?
2: У меня, собственно, не было. Но мне пришла в голову одна история. Она про одну пожилую женщину. Эта пожилая женщина, она жила честно, она все время зарабатывала честно, всегда давала налоги, все делала по правде, но она жила в бедности. И на свою, как бы, старость она решила взять кредит на 2 миллиона или на 4, точно не помню. И она взяла эти деньги и уехала отдыхать. В общем, там эти все деньги она спустила, и когда, ну, как бы пришли люди, которые спрашивают, где деньги, она сказала, что она, ну, как бы не жалеет ни капли, то, что она их потратила и возвращать не собирается. То есть...
0: Она еще жива, да?
2: Ну, я не знаю.
3: Не убили?
2: Ну, то есть вот на старость лет, ну, я имею в виду, когда я там уже, ну, как бы 70 лет, человек просто, я не знаю, как бы он украл, получается. Но когда он жил честно, он не получал как бы никакой выгоды с того, что он жил честно.
0: Так.
3: Ну, не только в нашей стране, конечно. Больше половины — это сплошная коррупция. Все друг друга просто воруют. Mm-hmm. И твои деньги, ну, допустим, налоги те же самые, они куда уходят? Ну, вот я не знаю. Конечно, говорят, куда они уходят, но я уверена, что большинство из них уходит просто... Mm-hmm. Людям, которые их воруют. Получается, кстати, если я не ворую, но я, как бы сказать, не подталкиваю на воровство, как бы способствую этому, тем, ну, если я плачу налоги, и люди потом из них воруют, это получается, угу. Я способствовала воровству.
0: Ах,
3: или,
0: вот
3: допустим,
0: как.
3: Я у себя скрываю дома вора, но я как бы не ворую, но я как бы его прячу у себя. Как бы я, получается, тоже сам...
0: Как
3: то
0: соучастник,
3: есть,
0: да?
3: Да, соучастница.
0: Действительно, не возвращая налоги, скрывая преступника, на самом деле мы косвенно участвуем в воровстве. Более того, если мы поддаемся всеобщей вот такой теории о том, что вот все воруют, и я как бы особо отличаться буду, ну, не буду от населения, то мы очень многое потеряем. Почему? Дело в том, что когда человек честно возвращает налоги, и сегодня есть возможность эти налоги возвращать. Ну, к примеру, ваши дети подрастают, вы вводите их там на разные кружки, вы оплачиваете какие-то занятия, и вы получаете официальный документ, вы берете этот документ, приносите в налоговую инспекцию, и часть ваших налогов возвращается обратно. Следующее. Когда вы возвращаете налоги, когда вы ведете себя честно. В любой сфере, где бы вы ни находились, в бизнесе или на заводе, вы нарабатываете определенную репутацию. И если вы честны, вам доверяют больше. Вы в курсе, кто больше всего клянется на рынке? Какой человек? Ну, обычно.
3: Который продает? Нет.
0: Так, и как он продает? Почему приходится ему клясться?
3: То, что это вкусно, что это там, я не знаю.
0: Так. Но смотрите, человек, я заметил, очень часто люди клянутся тогда, причем очень так, в такой форме, да, ну, неимоверной, когда им не доверяют, и от того, что они часто обманывают,

0: Им уже не верят.
1: Либо другие обманывают, а тебя приравнивают к ним.
0: Так.
1: И, ну, и считают, вынужден... что ты делаешь, да, что ты делаешь так же, и поэтому люди тоже, ну, говорят, да я клянусь, это, ну, как бы он вкусный, а ты купил через две лавки невкусный, да, они что-то, типа, все заодно.
0: Хорошо, а как вы относитесь к тому, что вот вы даже на рынке, вы взвесили товар и, ну, продали, да, получили средства, и человек пошел и на контрольные весы выставляет вот то, что вы ему продали. Между прочим, здесь, в вашем городе, я купил виноград и пошел и взвесил на весах, на контрольных весах, правда, тот же вес или нет, который мне на рынке этот продавец показал. И все совпало. И знаете, что, куда я в следующий раз пошел, когда я через день пришел на рынок? Я пошел к тому же продавцу. Потому что я видел, как его сосед обвесил там рядом, почему-то они все вперемешку были, я купил виноград, а рядом были сосиски. Тот, кто продавал сосиски, он обвесил своего покупателя, и тот пришел скандалить. Он так его опозорил перед всеми работниками на этом рынке, что я уже представлял себе, насколько... Конечно, там поток большой, люди меняются, но я... Просто представил себе, насколько неприятно чувствовал себя этот человек, что все сотрудники на этом рынке знают его как лжеца, как обманщика, как вора. И, между прочим, если вот такой ярлык, воровской ярлык, да, прикрепляется к семье, то вы представляете, как относится к ребенку в школе, к человеку там, на заводе или даже в бизнес-кругах. Потому что обманывать и обманывать постоянно люди могут. Но рано или поздно они встретятся с тем, кого обманули в предыдущий раз. И чаще всего, ну, я заметил такую особенность, жадные люди, обманывающие люди, чаще всего попадаются на пирамиды финансовые, на всевозможные аферы, потому что им кажется, что вот-вот сейчас я вот сразу и за чужой счет разбогатею. Скажите, а у Бога можно что-нибудь украсть? Есть?
2: Ну, наверное, деяния, славу, например.
0: А ты делал? Да, то, что сделал Господь, приписывать себе люди могут.
2: Да, например, ты сделал какое-то дело, и если у тебя его получилось сделать, а есть еще, когда человек молится, например, врач молится, верующий, делает операцию успешно, у него были там проблемы, а потом говорит, что это он сам один сделал такую очень сложную операцию. А на самом деле ему Бог помог.
0: Спасибо.
1: Можно людей украсть.
0: А, воровство, да, спасибо. Меня что еще интересует? У Бога что-то украсть можно? Кроме вот того, что вы перечислили.
1: Ну, мы, по сути, не то что крадем, но нам дали землю в пользование.
0: Пользование, так.
1: Но мы пренебрегаем ей, и, ну, есть вещи, которые, ну, там, используем...
0: Не по назначению, да.
1: Либо, добываем больше, чем мы, допустим, срубаем много деревьев, да, Бог нам дал деревья для кислорода.
0: Так глобально.
1: Мы срубаем, мы делаем бумагу. Ну да, но просто это больная тема. Или, допустим, Бог нам дал химические элементы, а мы сделали пластик. А пластик разрушает нашу планету. По сути, ну, мы портим, тем самым, ну, по сути, крадем то, что сделал, ну, и мы испортили это побольше.
3: А еще, допустим, Бог же сказал нам, чтобы мы десятину и приношение приносили в храм его
0: так,
3: Божий.
0: Да? Да. Хорошо.
3: То есть пожертвования давали. А некоторые люди, так получается, что либо вообще не отдают пожертвования и десятину, либо там не столько, вот десятую часть нам нужно отдавать Богу, это Божье. А некоторые вообще не отдают или дают.
0: Оль, можно я прочитаю? Mm-hmm. Смотрите, есть в Священном Писании... В книге Малахия, 3 глава, 8 стих. «Можно ли обкрадывать Бога?» И Господь говорит, «А вы обкрадываете меня?» Скажете, «Чем мы обкрадываем тебя?» И вот ответ – десятинами и приношениями. Вот есть какой-нибудь секрет? Знаете ли вы о том, как в жизни, в реальной жизни работает этот принцип десятин у верующего человека?
4: Есть. Как бы два момента на этот счет. Есть церкви, ты даешь десятины. Эти церкви на эти десятины, грубо говоря, существуют.
0: Так.

0: То есть идет зарплата священнослужителям, которые проповедуют, ну, на ремонт, на коммунальные услуги. Вот. А есть церкви, ну, где деньги уходят непонятно на
1: По
0: что.
1: назначению, да?
0: По назначению. И, если честно, это как бы большинство случаев, и не хочется даже в такие, ну, ты понимаешь, что ты свои деньги сейчас отдашь, опять же, как с налогами. Ты отдашь свои деньги, их потратит не туда, кто-то там купит себе крутую тачку и будет там ездить. А я как бы Богу хотела отдать, почему он должен ездить на машине, которую я спонсировала.
2: Но Господь это
1: Так.
2: предусмотрел и сказал, чтобы мы отдавали свою десятую часть, потому что нам воздастся еще больше. Просто наша роль — отдавать ему то, столько, сколько он просит. А впоследствии он это вернет и даже еще больше.
1: Ага. Хорошо, спасибо. Значит, смотрите, что касается налогов и пожертвований личных человека, мы можем сказать точно, что со своей стороны ответственность эту нам нужно нести, потому что это для нас. Более того, а что бы вы хотели, вот если говорить о десятине, что бы вы хотели, чтобы у вас были все 100% и без Божьих благословений, или наоборот, чтобы у вас было 90%, но чтобы и Господь приложил свою руку к тому, чтобы приумножить ваши средства?
3: Конечно, второй случай. Мне кажется, даже если бы, ну, как бы так, если смотреть, если бы можно было так, вот я 50% Богу отдаю, а за место этих 50 Господь мне свои благословения дает, то, возможно, я бы выбрала такой даже вариант, потому что Божьи благословения, они вообще нескончаемые. То есть Господь нам может даже послать хорошее настроение, а для нас это намного важнее, чем какие-то деньги. И часто такое действительно бывает. Господь нам пошлет, к примеру, там, не
1: Оль, ну
3: знаю.
1: мне кажется, что Бог сказал 10,
3: Да, 10.
1: просто ограничил.
3: Ну да, возможно,
1: Ограничил
3: но.
1: и говорит, ему достаточно, да?
3: Да.
1: Но если вы хотите больше, конечно, это ваше решение. Но почему он все-таки попросил десятую часть и назвал ее святыней? И от того, что мы ее не возвращаем, он говорит, вы у меня ее воруете. С какой целью он это сделал?
2: Ну, опять же, это тоже взаимосвязь с ним, доверие.
1: Так.
2: Это даже не проверка, но вот просто человек становится ближе к Иисусу, и он видит, вот в этом можно увидеть помощь Христа.
1: Ага, спасибо.
4: Мне кажется, он сделал это для того, чтобы оставить нам напоминание о том, что все, что на этой земле и вообще в этой вселенной, это все не наше.
1: Это принадлежит ему, да?
4: Да.
1: Скажите, вы лично какого бы управляющего нанимали к себе, в свою организацию, того, который умеет откладывать десятую часть, того, который умеет, грамотно распоряжаться финансами, или того, который, ну, пользуется вдохновением, захотел, отдал, не захотел, не отдал, или еще хуже, отнял у кого-то. Что бы вы для себя, как, может быть, как генеральный директор, что бы вы избрали, какой вариант?
3: Стабильность всем нравится, мне кажется.
1: Стабильность нравится. Так,
3: Да.
1: еще.
4: Мне кажется, естественно, каждому бы понравился управляющий, который бы откладывал еще финансы для дальнейшего развития, вот.
1: Угу.
4: Или хранения.
1: Да, и между прочим, все состоятельные люди, ну, я имею в виду здравомыслящие, состоятельные люди, они проходят очень серьезное обучение, как распоряжаться своим капиталом, как распоряжаться своими средствами. И я вам скажу, есть огромное большое количество людей, они, может быть, и не хвастаются своим богатством, своим имуществом, своими какими-то достижениями, но у них самое необходимое есть. И более того, то, что нужно для работы, для того, чтобы оборот в организации был очень серьезный, они заботятся об этом. И их прибыль, она, ну, достаточно, ну, постепенно, но конкретно она растет. Те, кто рассчитывают на наживу, обман и какие-то схемы, махинации, эти люди чаще всего очень быстро, конечно, богатеют, но и очень быстро они исчезают, как вот такие звездочки, да, как метеориты, падающие с неба. То он загорелся,

0: и буквально несколько мгновений, и он исчез. А все-таки тот, кто думает о стабильности, более того, кто хранит верность Создателю, мало того, что на этой земле научился пользоваться ресурсами, да, и не воровал у чужого имущества, средства, там, время, те же десятины, мало того, что он на этой земле упорядочил свою жизнь, так ему доверится еще в вечности все бессмертные богатства, которые Создатель приготовил для своих... Представляете, вор попадает в Царствие Небесное. Чем он там будет заниматься? Он бедный, так мучиться будет, понимаете? Тут золотой слиток справа, у соседа забор там, не знаю, бриллиантовый. То есть он мучиться будет, потому что то этого стащить нужно, то у того. А когда человек освобожден от воровства, и он понимает, что это зло, он свободен, и он может радоваться чужому успеху. У него все шансы прожить эту жизнь благородно, красиво и честно. Скажите, вас, когда втягивали в разные аферы, вам обещали что-то? Было такое? Вот финансовую пирамиду, когда пытались...
1: Первым делом они обещают кучу денег, свободные, ну, типа, минимум занятости. Я тоже просто в финансовую пирамиду попадала.
0: Так.
1: Минимум занятости, кучу денег и как бы просто халява, другими словами. И люди очень любят халяву, и они на нее идут. Но я сама попалась. Я осталась в минусе и ушла оттуда.
2: Для меня это своего рода было делом чести. Если я воровал... Если я воровал, для меня это либо завоевывал уважение, либо это было каким-то делом чести в своем роде.
0: Так, ну-ка, признайся еще раз, я не все разобрал. Ну, значит, красть получалось, да?
3: Получалось.
0: По мелочи.
2: Не по мелочи.
0: По-крупному?
2: Да.
0: Ну-ка, давай, рассказывай.
2: Был у меня момент, когда я крал, неважно у кого.
0: Так.
2: Для друзей, для себя. Но мои отношения с друзьями были такие, что мне это завоевало уважение, я становился лидером, и для меня это было каким-то делом чести, потому что я воровал у тех людей, которые были с моей точки зрения, не очень хорошими.
0: Спасибо, что ты об этом сказал. Значит, смотрите, вор, он, чтобы успокоить свою совесть, ну, теперь я скажу я себе, да, я, когда воровал черешни, я думал, что эти люди просто недостойны таких вкусных, ранних, спелых этих черешней, да, потому что... А еще я думал, у них и так много, они там падают, валяются, и вот надо как бы помочь этим людям собрать урожай. На самом деле, когда годы спустя я подходил к этим людям и просил разрешения, они запросто пускали мне на это дерево. Потому что и вправду они не успевали обобрать все эти... Там у них целый ряд красивых ранних черешней было. Для мальчишек это было, конечно, очень заманчиво. Пока мы не посадили свои деревья. Вот. Что я хотел еще отметить. Когда ты хотел бы что-то где-то украсть, нужно подумать, а может быть, я могу это как-то предотвратить на корню? И то, что мы посадили свои, это на юге было, свои хорошие черешни, мы себя оградили от вот этого искушения. На самом деле, когда, по признанию, да, когда человек первый раз что-то украл, он так мучается, как будто его, там, я не знаю, исполосовали всего, страдает страшно, вплоть до болезни. Но если человек это практикует, то впоследствии даже появляется определенная философия, воровская философия, оправдывая свой грех. Пожалуйста, Богдан.
4: У меня вот такой вопрос или размышление, да, что, например, если воровать, ну, воровство считается воровством только тогда, когда нанесен, ну, как бы ущерб, да, кому-то. То есть, например, своровали деньги, для человека это ущерб. А если, как бы, например, ему, ну, в принципе, он от этого ничего не теряет, и ему все равно. Ну, например, вот прям такой вот супер утрированный пример, что, например, в магазине мне не хватило, например, там, типа, ну, 5 копеек, да, дать. И он говорит, ну, потом занесите. А я взял и не занес. Считается ли это грехом воровство, ну, в 5 копеек? Ну, чуваки, там 5 копеек, о чем вы, как бы?
1: Ты же взял чужой.

0: чужое. Воровство — это когда ты чужое забираешь себе. Угу. Это да, не твои то есть, 5 копеек.
1: И то есть неважно, что как бы в принципе вот человеку все равно, да? То есть он скажет, да ну забей там даже вот если...
2: Но вот, вот сейчас пятерочки что делают? Если, если у тебя по копейкам получается там, что 15 копеек или 20, и, ну ты должен эти деньги, у тебя их нету, и ты расплачиваешься наличными, они сразу говорят, мелочь не нужна. То есть вот до рубля, рубль – это последнее, и они автоматически списывают тебе эти монеты. Тогда это не воровство. Но если ты пообещал, что ты вернешь, лучше вернуть. Даже если там, ты пару раз ходил в этот магазин, и ты понимаешь, ну на рубль уже там собралось, принеси этот рубль. Ведь дело в том, что здесь, когда мы ведем себя честно, здесь очень важно помнить о том, что вот эта честность, она приносит и нам самим радость и внутреннее удовлетворение. Потому что в своей жизни, решая свои дела, ведь мы как? Поступай с людьми так, как хотел бы, чтобы с тобой поступали. Ведь это же золотой принцип. И если мы... ну, видите, мы говорим о мелочи, но в Англии, когда по 1 центу работник банка воровал, ну, а работнику банка часто приходилось давать сдачу, за 20 лет насчитали 2,5 миллиона местных паундов. И человеку дали конкретный срок в 10 лет. Потому что воровство было стабильным, и они посмотрели, у них была возможность, они пересмотрели все чеки, все документы, где это могло быть. Да, действительно, по 1 центу этот человек воровал. Вот незаметно.
1: Вот такой вопрос, да? Сейчас очень многие пользуются нелицензионным программным обеспечением.
2: Очень
1: программы там разные скачивают, как бы, ну, пиратские версии там, вот и так далее. Вот считается ли это, ну, воровством и вообще, как бы, ну, таким грехом? Или же это как бы, ну, не знаю, если это повсеместно так, как бы, то это, ну, не знаю, не наказывается?
2: Ну что, как вы считаете, ребята?
3: К сожалению, это присутствует в основном...
2: Грешник, да, каюсь.
3: В наших странах, в странах, ну, СНГ я имею в виду, в странах с основным, ну, как бы средним стабильным достатком, не с высоким. Потому что у нас люди, ну, они так привыкли, еще, наверное, такое воспитание еще Советского, наверное, Союза, что за такие вещи платить не надо.
4: Да, типа с музыкой и фильмами то же самое. В Америке они, ну, они покупают фильмы, и для них это нормально. Если ты скажешь человеку, что за, там, ну, за песню на там, iTunes или где-нибудь надо заплатить 70 рублей, он такой, чего, за что я буду платить? Угу. Ну, как мы просто такие, мы русские, у нас другой, мы за халяву.
2: Смотрите, но зато, когда мы это программное обеспечение сделаем, когда мы этот ролик запишем, когда мы все это сделаем, и мы будем знать, что на самом деле это стоит денег, да, и это мы вложили определенные средства. Нам захотелось бы, чтобы наш труд оценили по достоинству, правда?
1: Ну, вот стоит у меня на компьютере, да, там, не знаю, программа пиратская, и что, получается, все, я нарушил заповедь, и я, получается, ну, как бы грешу пред
2: грешник.
1: Богом, да, каждый день, да?
2: Ну, а ты как думаешь?
1: Я не знаю, я как-то вот, у меня совесть чиста почему-то, например.
2: Да, почему-то...
3: Потому что ты русский.
2: Наш человек, ты наш человек.
1: Бог смотрит, да, на то, что, типа, ну, просто как бы, например, я слышал такую идею, что если... Тебя как бы совесть не мучает, то есть какие-то такие вот спорные вопросы есть, да, где кто-то говорит, что это грех, а кто-то говорит, что это не грех. И как бы, в принципе, с одной стороны, и этот прав, и этот прав, да. Ну, я не именно про этот пример, про программное обеспечение. Вот. И здесь ты как, если ты чувствуешь себя, что ты вот виноват, постоянно себя коришь пред Богом, типа, ну, вот я там грешу, все, то да, для тебя это грех. А другой, кто, не знаю, ну, радуется и как бы не парится, да, что он согрешил, решил, и его совесть чиста, то, в принципе, он, ну, пред Богом чист. Вот. Вот. Может быть, так же и здесь. Я себе спокойно живу, пользуюсь, там, не знаю, Photoshop или что-то делаю.
3: Знаешь, что я тебе посоветую? Посмотри хоть раз хотя бы один ролик, как люди разрабатывают подобное, ну, большое, я имею в виду, программное обеспечение, типа, ну, Windows хотя бы, операционные системы или Photoshop. Просто посмотри, как люди...

0: виде, сколько людей и какой объем работы был потрачен вот, на все вот это. Вот.
1: Выполнение, ну, да.
0: И получается, ты сказал, мне все равно на время всех этих людей, я просто скачаю, и это будет для меня бесплатно.
1: Друзья, вот этот вопрос очень важен. Сегодня, к сожалению, и законодательство, может быть, не так задействовано, и мы отстаем в какой-то степени, мы отстаем.

в этом направлении, выиграли бы все. А для нас, для развивающейся страны, это очень важно, чтобы мы постепенно осознавали, насколько будет здорово жить честно и не воровать в любом случае, где бы мы ни были. Иногда даже есть смысл просто попросить то, что вам необходимо, у самого разработчика. Если разработчик вам разрешил и говорит, пожалуйста, пользуйтесь. И более того, есть огромное количество уже изначально бесплатных версий, которые вы можете пользоваться. И хорошо, если там где-то есть возможность пожертвовать на развитие этих конкретных старателей. Потому что есть многие люди, которые трудятся именно в этой индустрии, просто как энтузиасты. Их надо поддержать. Ребят, я очень благодарен вам за участие в этой программе. Конечно, все мы не успели обговорить, но я думаю, что есть повод задуматься над этой заповедью. Не кради. Мы очень рады, дорогие друзья, что вы были с нами. И берегите себя и ваше имущество. До скорой встречи.

Казалось бы, что может быть важнее, чем вера в себя? Ты потратил много времени, но все было напрасно. Родственники, друзья, кажется, что все вокруг добились успеха и счастливы, но у тебя так ничего и не получилось. А если еще и другие говорят, что ты неудачник? Как поверить в себя, если опустились руки? Сплошные неудачи и провалы приводят к тому, что ты не просто не добиваешься цели, но и разочаровываешься в самом себе. А это очень страшно. Очень часто люди впадают в депрессию или просто сдаются. Давайте попробуем разобраться, что можно сделать в такой ситуации. Соберитесь! Да, это непросто. Вокруг все говорят о том, что все будет хорошо, но ваше состояние не пропускает эти мысли. Если вы не хотите слушать других, послушайте себя. Соберитесь и возьмите себя в руки. Подумайте, что те люди, которые добились успеха, не сдавались, а значит, и вам нельзя. Затем нужно сделать кое-что сложное – признать свою ошибку. Это очень непросто, но очень важно. Нужно не просто отказаться от того, что не получилось, а посмотреть на ситуацию по-другому. Найти те места, над которыми нужно еще работать, и взяться за дело с новыми силами. К тому же, каждый провал – это большой и ценный опыт на пути к цели. А еще вам срочно нужен источник вдохновения. Найдите стимул не сдаваться и идти дальше. Вы можете вдохновиться, глядя на работы других мастеров в вашем деле. Часто это дает стимул, появляются новые идеи и желание скорее взяться за дело. А сейчас я хочу поделиться с вами еще одним советом. Не бойтесь изменить все в корне. Очень часто многое не получается из-за того, что человек занимается не тем, что ему действительно близко и важно. Не бойтесь изменить род деятельности, рискнуть и, наконец, стать тем, кем, как вам казалось, вы никогда не могли бы быть. Задайте себе вопрос, для чего я это делаю? Ведь чтобы добиться успеха и не бросить все на половине пути, нужно четко представлять свою цель. А может, в этих размышлениях вы поймете, что стоит и вовсе отказаться от этой идеи и попробовать заняться чем-то новым. Ну и, конечно, никто не отменял труд. Нам приходится сталкиваться с трудностями, и кажется, что мы просто не созданы для этого. Но путь к успеху лежит через тяжелую работу. Верить в себя нужно всегда, ведь в вас верят ваши друзья, родные и, наконец, сам Творец. Он хочет, чтобы ты смог реализовать себя и стал счастливым. Поверь, оно того стоит. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: Существует ли настоящая дружба между Богом и человеком? Или все-таки в наших взаимоотношениях с Богом у нас есть какие-то скрытые мотивы? В Библии есть много историй о разных людях. Одна из них о удивительном человеке по имени Иов. Сказано, что этот человек был справедлив, богобоязнен, что он удалялся от зла и был непорочен в путях своих. Интересно, а могут ли возникать проблемы в жизни подобных людей? Ведь они так близки к Богу, они Бога боятся, они справедливы. И казалось бы, что жизнь такого человека не может быть ничем омрачена. Но история великой борьбы между Богом и между сатаною, история жизни этого человека по имени Иов, она наполнена драмой, которую, возможно, в эти минуты я не смогу объяснить. Но несколько важных мыслей я хотел бы сегодня озвучить и поделиться ими с вами. Нужно сказать, что в ответ на его богобоязненность, в ответ на его справедливость происходит нечто удивительное и не поддающееся нашему объяснению. Оказывается, не только Бог заметил жизнь этого человека. Его жизнь была замечена и сатаною, который пришел на небесный совет с претензиями против этого человека. И нужно сказать, что дьявол задает очень интересный вопрос о жизни этого человека. Разве даром богобоязнен Иов? Интересно. Согласно его размышлениям, согласно его философии, люди спешат к Богу не случайно. В их жизни что-то произошло. Им нужен Бог, потому что у них есть скрытые намерения. Они получают от Него благо, благословение. Им нужен Бог, чтобы они не болели. Им нужен Бог, чтобы в страданиях им было легче. Им нужен Бог, потому что в их жизни что-то идет не так. И вот здесь, в этой истории, дьявол также аргументирует свои слова. Конечно, богобоязнен Иов, ведь вы посмотрите, как Бог его благословил, сколько детей у него, сколько скота у него, сколько богатства у него. Да как не быть верующим в Бога, когда ты так много от него получаешь? Согласно его размышлений, человек не случайно верит в Бога, человек не случайно стремится к Нему. Мы заинтересованы с вами, как люди, жить с Богом, потому что с Ним мы чувствуем себя увереннее, лучше и надежнее. Что происходит в жизни этого человека после всех этих заявлений? Господь говорит удивительные слова. «Я позволяю тебе коснуться его жизни, его семьи, с одним условием,

условием, что жизнь его должна быть сохранена в итоге. Нужно отметить, что после этих заявлений, после этого диалога происходит нечто ужасное. Хотя дьявол в этой истории тоже является слугою Бога и не может перейти границы, допущенные Богом, что сложно тоже объяснить по сути своей. Но вместе с этим давайте мы увидим, и я хотел бы другой акцент в этом размышлении сделать. Увидеть не столько, что дьяволу позволено, сколько каким человек может быть в этих взаимоотношениях, и можем ли мы любить Бога безусловно, или все-таки нам от Него что-то нужно. Ведь Бог на стороне человека, и это уже благая весть для каждого из нас. Четыре гонца приходят к Иову, чтобы сообщить о произошедших трагедиях в момент этих дискуссий, размышлений. Первый сообщает о том, что волы и ослицы украдены. Второй сообщает о том, что огонь опалил овец. Третий сообщает, что разбойники украли верблюдов и взяли отроков и поразили их острием меча. И, наконец, четвертая трагедия, самая серьезная. Вестник сообщает о том, что сыновья и дочери погибли, что дом упал на отроков, и они умерли. Конечно же, как дела обстоят в этой ситуации? Когда было заявлено, что этот человек верен Богу только потому, что Бог его благословляет. Заметьте, что он скажет в этих стихах. «И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, и наг я возвращусь. Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». И в этой истории появляются еще два очень важных заявления. Жена Иова, изучая все произошедшее и переживая эту боль и страдания, говорит следующие слова. «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Если дьявол заявлял о том, что человек не зря богобоязнен, то она идет дальше и говорит следующие слова. «Если Бог перестал благословлять, если Бог перестал помогать, то зачем нужен такой Бог? Ты можешь от Него отказаться». На самом деле, некоторые люди, когда Бог допускает в их жизни испытания, они ожесточаются и идут против Бога. И дальше муж отвечает ей, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Это было сложное решение, но верность этого человека, она говорила обратное. Бог человеку нужен всегда. И если я что-то не понимаю сегодня, это не потому, что Бог не способен мне это открыть. Это потому, что я не способен это своим разумом понять. И он говорит, да, вчера Бог меня благословлял, и я был очень верен Ему. Сегодня Бог не благословляет. Он отнял не только богатство, а самых близких, моих детей. Но я продолжаю сохранять свою верность Ему. Нужно сказать, что уже в этой ситуации дьявол начал проигрывать. Потому что согласно первого постулата, заявленного им, человек движим только корыстью в отношениях с Богом. Но здесь все идет не по его сценарию. А может быть, все-таки человек может любить Бога иначе. Давайте посмотрим еще один диалог. Подключаются друзья Иова. Что они думают об этих отношениях? Почему Бог перестал благословлять этого человека? И вот что они говорят. 8 глава, 3 стих. «Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили перед Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. А если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». А у них другая теория. Они говорят, да, конечно же, когда человек живет праведной жизнью, Бог его благословляет. Ну а если человек виноват, ну как же Бог его благословит? Конечно же, он его накажет. Дашь на дашь. Выполнил условия, получаешь на счет. Не выполнил условия, тебя лишают транзакции, тебя лишают дохода. Бог действует по правилам этого мира. Дашь на дашь. Ты ему послушание, он тебе благословение.

нет послушания, благословений не будет. Интересно, кто же из них прав? Нужно сказать, что ни одно из заявлений не выдерживает испытания. Потому что уже в 33 главе этой книги в диалог вступает молодой человек со своими размышлениями. И он говорит такие слова. «Неужели вы не знаете и неужели вы не понимаете, что Бог допускает в нашей жизни переживания, даже если мы очень близки с Ним, даже если мы очень любим Его? Ведь Он желает отвести человека от какого-то предприятия и удалить от него гордость. Оказывается, все-таки в нашем сердце, даже приближаясь к Богу, что-то остается, что мешает нам быть близкими с Ним, что-то мешает нам познать полноту Божьей любви, что-то мешает нам стать с Ним настоящими друзьями. И оказывается, гордость продолжает делать свое дело. И здесь написано, неужели вы не понимаете, что Бог допускает испытания и страдания в жизни человека, чтобы сделать его лучше? Или он разумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих? Интересно, что жизнь каждого человека, она ценна для Бога. И у Бога есть главная цель – человека очистить. И даже в жизни такого человека, как Иов, богобоязненного, убегающего от зла, должна была произойти большая трансформация. Каковы мотивы любви Иова по отношению к Богу? Вы знаете, что после всей этой драмы происходит все-таки долгожданная встреча Бога и этого человека. И в этом диалоге Бог начинает говорить ему о всем том, что он сделал ради него. И Бог задает Иову интересные вопросы. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Кто положил меру ей?» Тем самым Бог показывает Иову, что он Бог всемогущий. Он допустил эту драму, но он тот, кто может дать ему больше этого всего. Вместе с этим он показывает Иову, что он не забыл его. И хотя дьявол так жестко вмешивается в жизнь человека, Бог желает восстановить человеческую жизнь. Это происходит лишь только потому, что на нашей планете есть грех, лишь только потому, что мы допустили в нашей жизни непослушание. И каким бы ни был праведным человек, он остается грешником. Нужно сказать, что завершается эта книга очень интересным заявлением этого человека. И он говорит такие слова. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Другими словами, Иов говорит, что «Да, Господи, раньше я имел о Тебе какое-то понимание, но сейчас, когда я увидел Тебя, сейчас, когда я услышал Тебя, сейчас, когда произошла эта встреча между мною и между Тобою, я понимаю, почему Ты это допустил в моей жизни. Именно сейчас, когда я увиделся с Тобою, хотя произошедшее очень ужасно, но я понимаю смысл всего этого. Ты готовишь меня для чего-то большего». Я не знаю, какие утраты пережил ты в своей жизни. Я не знаю, что ты испытал. Возможно, твоя боль не меньше боли Иова. Возможно, твои страдания немалозначны для тебя. Возможно, твои страдания также не дают тебе покоя, и ты спрашиваешь, как такое могло произойти? Почему ты, Господи, допустил нечто подобное в жизни? Но Иов после всех страданий снова признается Богу в любви. И он говорит, «Я не понимал, но сейчас, когда я тебя увидел и услышал, я знаю, что ты любишь меня, и я, Господи, люблю тебя безвозмездно». Нужно сказать, что Иов не ожидал от Бога подачки на послушание. Нужно сказать, что Иов не жил жизнью. «Если Бог благословляет, я послушен, не благословляет, мне такой Бог не нужен». Нужно сказать, что богобоязненность Иова не рождалась от благословений. «Чем больше Бог даст, тем больше я полюблю». Нет,

богобоязненность, непорочность и святость этого человека строились на постоянной любви к Богу. Она строилась на этом желании познать Бога. И вы знаете, нужно сказать, что в нашей жизни много моментов, необъяснимых для нас самих. Нужно сказать, что мы не объясним все утраты и все страдания. Но вместе с этим необходимо сказать сегодня о том, что наступит день в истории Земли, когда каждый человек встретится со своим Спасителем. И мы читаем об этом в Евангелии, когда Иисус сказал: «Не удивляйтесь, наступит день, когда мертвые воскреснут, наступит день, когда небо откроется, и вы снова увидите меня грядущим, наступит день, когда я снова с вами увижусь». Возможно, этот день станет тем днем, когда и мы найдем все ответы на наши вопросы, на наше «почему». Возможно, это будет тот день, когда мы с вами, подобно Иову, скажем: «Да, а сейчас, когда я увидел, когда я услышал моего Спасителя, сейчас я понимаю, почему Он провел меня этим путем». Итак, друзья, разве даром богобоязнен Иов? Ответ был «да». Иов был богобоязненным, потому что он принял решение в сердце своем быть с Богом. Что бы ни случилось, какие бы ни были страдания, какими бы ни были бы утраты и потери, он принял для себя решение, что он продолжит любить Бога. В этой непростой истории можно сказать, что дьявол потерпел поражение. Жена Иова потерпела поражение. И друзья Иова оказались неправыми, потому что изначально в его сердце была настоящая любовь к Богу. Человек может любить Бога бескорыстно. Человек может любить Бога и оставаться верным Ему, невзирая ни на что. И однажды такая верность обязательно будет вознаграждена.

0: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».
1: Быть поэтом –

это значит быть правдивым? Быть поэтом – это значит быть счастливым? Быть поэтом – это быть мечтателем? Быть поэтом или быть писателем? Каждый для себя решит, друг мой. Для кого-то все одно и то же. Кто-то, как Базаров, вылезет из кожи, лишь стихи услышит, но на ночь их вспоминает, прошептав завет на строчке под луной. И не то, и не другое, и не третье. Не пиши стихи, если не знаешь. Быть поэтом – это очень сложно. Быть поэтом – это вдруг стать тем, кем не бываешь. Стихи крякать будут, ковылять, кудахтать, если пишешь их без вдохновения. Дамы, может быть, и будут ахать. Только в тех стихах ни капли нет смирения. А смирение для поэта – это самая высокая отрада. Между прочим, перепрыгнуть, когда гордости ограда возвышается, затмив вам очи, это самое прекрасное и трудное препятствие. Это самая прекрасная отрада. Нет тщеславия, нет аплодисментов, но пробьют эти стихи времен ограду. Станут поколением наукой славным, что писать-то нужно о великолепном, о Творце, о главном, о любви и об отчизне. Вот об этом надо.

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного.

0: Здравствуйте. Авраам доверял Богу и слушался его. Но при этом он совершил малодушный поступок, выдав свою жену Сару за сестру. Почему он так поступил и почему Господь не наказал его? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: История про то, как Авраам ушел жить в Египет и выдал свою жену за сестру, в общем-то, такая сомнительная немножко. Как может хороший человек так поступить?
1: Фактически, это первая история, которая хоть как-то характеризует Авраама. Да? Ну, кроме того, что вот мы...
0: По-человечески,
1: да? По-человечески, да. В прошлый раз мы сказали, что Авраам сделал серьезный шаг веры, можно так сказать. Ушел по призыву Божию, ушел из Харана при живом отце и пошел в землю ханаанскую как странник через все вот эти риски, переживания, да? И вдруг вот следующая история, она вот такая, раз, и Авраам такой, молодец, да? Ну, мы прочитаем. Мы, наверное, давай книгу «Бытие», 12 глава. Мы остановились на 9 стихе, с 1 по 8 мы прочитали. И 9 текст как раз он вот к той истории, о которой ты упомянула. «Поднялся Авраам и продолжал идти к югу». То есть, чтобы немножечко вспомнить, и было понятно, откуда он поднялся, что значит поднялся и к какому югу, да, то мы себе представляем, что он находится в земле, это территория современного Израиля. Вот это где-то между рекой Иордан и восточным берегом Средиземного моря. Вот он где-то вот здесь, вот он странствует. Потому что Бог сказал идти Аврааму туда, и вот эту землю он им обещал потомкам Авраама дать. И, соответственно, написано, поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Вот он как шел из Харана, туда вот он был севернее, да, он ушел из Ура, дошел до Харана, и вот он с Харана, и он спускается как бы все южнее и южнее.
0: Да, строит по дороге жертвенники.
1: Да, строит по дороге жертвенники. Мы понимаем, что он идет не один, он идет практически со всем своим семейством, со всем своим скотом, со всем своим богатством, со всем своим домом, с рабынями и рабами. Так. И у него там достаточно такая-то... Не вот он там путешественник, турист, да? Написано, был голод, 10 текст, был голод в той земле. Вот, наверное, почему он все шел южнее и южнее. Ну, то есть непросто было, непросто. Голод, несмотря на богатство, не все вопросы богатства решало, не решает. «И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Вот тот момент, когда

0: Авраам приходит в Египет. Почему в Египет? Почему? Ну, фактически, географически все верно, он идет вниз и упирается фактически в Красное море, да? Он упирается в Египет, приходит для того, чтобы пережить.
1: А вот вообще интересно, то есть Бог сказал, что ты будешь в этой земле жить, я твоим потомкам отдам эту землю, и тут голод случается. У него не было мысли, Господи, что ты мне за землю-то такую даешь, тут все плохо.
0: Вот абсолютно правильный вопрос. Я думаю, что у Авраама были очень разные переживания, очень серьезные переживания. Вроде как бы я пришел, да, ну где земля, где потомство? Но еще и потомства-то вообще нет.
1: Да, благословения нет, потомства нет, а потомства я пришел. Нет.
0: И с самого начала вот эта вот ремарочка еще в 11 главе, что Сара была неплодна и бездетна. И вот, ну, может быть, кстати, это могло двигать Авраамом, правда? Если я послушаюсь Бога, он, может быть, до конца не вникал еще во все вот эти вот сатирологические моменты его будущего, да, вот, но... Он мог вот так вот мог же верить, послушаю я Бога, и Бог проявит ко мне милость, и у меня будет потомство. Такое же он мог себе предположить. И вот он как раз вот в контексте вот этих всех размышлений, ну, в контексте того голода, он приходит в Египет. Почему в Египет? Потому что, скорее всего, там голода не было. Наверняка они могли, благодаря вот этой реке Нил, вот эти вот каналы, которые они разводили от Нила, они могли выращивать себе пропитание. И, в общем, еда в Египте была. Когда же он, 11 текст я читаю, приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом». Комплимент. Видишь, какой он был благородный мужчина. Uh-huh. Он говорил своей жене о том, что она очень красивая. Но в каком контексте?
1: Да, это вступление было.
0: Да. Сколько было лет Аврааму, когда он, значит, вышел из Харана?
1: 75.
0: 75. А супруга его была младше его на 10 лет. Uh-huh. Значит, это как минимум, ну, уже какое-то время уже тоже прошло, но как минимум она была не младше 65 лет. И несмотря на это, она была, как я знаю, что ты женщина прекрасная и видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Замечательная реплика такая, вообще удивительная история, слова так. Я себе вообще задаю разные вопросы в связи с этой историей. Да, вообще непонятно, почему у фараона, ну, во-первых, уже в то время, значит, был фараон, да, раз о нем так говорится, и, ну, почему у фараона вот такая была мания, обязательно нужно было жениться на... чужестранки, там, к тебе пришли, да, к тебе пришли там...
1: Так это не простой человек пришел, это олигарх.
0: К тебе пришел олигарх со своей семьей, предположим, что да, вообще интересное мировоззрение. Значит, жениться на чужой жене было нельзя, да?
1: Ну да.
0: Да, потому что, вот, ну как сказать,
1: ну и даже по языческим законам, наверное, нельзя было.
0: А вот убить мужа чужой жены, а потом жениться на ней... Было нормально.
1: Уже так, получше.
0: Во всяком случае, да. Ну вот, во всяком случае, такая история складывается впечатление о мировоззрении египетского народа.
1: Ну это вообще, по-моему, обычным делом было. Избавиться от мужа и забрать себе жену.
0: Ну, одно дело избавиться, а другое дело вот просто убить мужа ради того, чтобы забрать ее жену себе. Там, в гарем наверняка
1: это
0: уже...
1: Это Авраам этого боялся. Не факт же, что так и было бы.
0: Египетский царь все-таки уже был, наверное, женат. Может быть, у него была и не одна жена, да? Вот. Притом, если вообще вдуматься в серьезность вот этого предложения Авраама, Саре, да, и их договора, но мне все-таки кажется, что, да, они к какому-то соглашению пришли. Ведь Сара фактически не сопротивляется. Она говорит, ну, ладно... Может быть, это была какая-то реально безвыходность, потому что, ну, там голод, впереди фараон. Ну, вот у тебя выбор,

0: Да?
1: Но это какая-то безвыходность, если ты не полагаешься на Бога. А если Господь с тобой, то как-то вот это какая-то
0: потеря
1: веры. А
0: могли ли они,
1: например,
0: наоборот, в этом предложении, в этой идее видеть замысел Божий по своему спасению? Может, они так мыслили?
1: Так это жульничество какое-то.
0: Я хочу показать, вот здесь в этом отрывке, показать на такой момент, насколько вообще, как бы, на какое время они готовы были расстаться. Фактически Авраам с Сарой на какое время были готовы расстаться. Где была гарантия, ну вот если бы вот так все сработало по их плану, как вот они договорились, через какое бы время Сара вернулась к Аврааму?
1: Вообще неизвестно.
0: Да вот именно.
1: Забрал бы себе в жены.
0: Фактически здесь, вот в этом... в этом, ну, как сказать, в этой договоренности они расстаются навсегда. Фактически это все. Жена навсегда должна была покинуть дом Авраама и перейти в дом фараона. И это вот все, это просто характеристики Авраама вообще, да. Вот он уходит, послушался Бога. То есть это говорит, что у него в душе были разные вопросы, вообще разные переживания были. Ну, как ты действительно пришел, вот ты говоришь, он пришел по голосу Божию в эту землю, а там голод, да? Ну вот, он пришел, а там голод. И поэтому у него в душе разные вещи творились.
1: Сомнения зародились?
0: Ну, назови это сомнениями, но переживания точно разные. Бог обещает ему дать потомство, а там... А может, наоборот, это проявление веры? Бог обещал, пусть сам свои обещания... своими обещаниями следить. Такое тоже могло быть.
1: Так можно тогда вообще было не уходить, а просто переждать голод на месте.
0: А как? Кушать-то хочется.
1: Ну, там другие-то люди, все, что ли, в Египет пошли? Наверняка кто-то остался.
0: Ну, в общем, что же произошло дальше? И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Но все, он ее так особо не афишировал, фараон-то не показывал, да? Но его сдали. Доброжелатели, и увидели ее вельможи фараонова, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. Напомним только эту небольшую деталь, женщине было на тот момент 65 лет. Сколько было фараону, не знаю. А Аврааму написано, Авраам написано дальше, сильно переживал и горем убивался, нет? А что написано?
1: Аврааму было хорошо.
0: Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Зачем ему Сара при таком благополучии, при такой раскладке, да? Но это я уж так утрирую. Конечно, наверняка, наверное, он переживал. Но в любом случае, вот фараон забирает Сару. Но в 17 стихе такая неожиданная развязка. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. И призвал фараона Аврааму и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было.
1: Хэппи-энд.
0: Хэппи-энд. Хэппи-энд. Что тебя вот в этой истории, там, может быть, смущает или чего?
1: Вообще, в первую очередь, интересно, как фараон догадался, что вот эти несчастья именно из-за Сары. Там не жрец какой-то проклял, обиженный, например, у которого землю отобрали, а вот что именно это все случилось из-за того, что он взял эту женщину к себе как жену.
0: Да, это вообще интересно, да? На самом деле здесь нет каких-то библейских свидетельств того, что там происходило. Иосиф Флавий, как историк, как часть народа израильского, да, свое понимание здесь описывает в книге «Иудейские древности». Вот он там описывает эти детали, я уже там тоже до конца не помню, но мне кажется, что это было нечто похожее, как вот египетские язвы, То есть язвы, которые поразили Египет, когда народ Божий должен был выйти, уже намного позже это происходило, из Египта, вот

0: фараоном стали происходить некоторые такие вещи в доме. То есть вот эти вот бедствия одно за другим. И вот его волхвы, о которых здесь сказано, что как бы вельможи, вот эти все, да, то есть у них же тоже там было всякое многое связано с религией, сверхъестественным. Вот они ему сказали об этом. Вот. Но у меня, знаешь, какой вопрос все время, вот, когда я об этой истории размышляю, какой вопрос мне, например, очень интересен. Вот складывается впечатление, что здесь не прав кто?
1: Ну, фараон как будто, раз его наказали.
0: Ну, фараон уже потом как будто не прав. Но вообще, вот с точки зрения поступка Авраама, как бы мы оценили поступок Авраама? Ты в самом начале задала это.
1: А, ну то, что он подставил фараона, который ни в чем не виноват был.
0: Да, здесь в этой истории как раз больше всего вопросов к Аврааму. Ну, кто обманул фараона? Авраам. Кто вообще был готов со своей женой чуть ли не навсегда расстаться ради собственного благополучия? Авраам, такой, так скажем, благородный мужской поступок, да? Вот. Ну, может быть, действительно это была сверхбезвыходная ситуация, мы не знаем, осуждать Авраама не будем, но возникает, у меня всегда возникает вопрос, да, Авраам, кажется, вот как раз здесь совершает вот этот вот, ну, скажем, такой безнравственный поступок, что ли, да? Почему Бог встает на сторону Авраама, наказывает фараона и спасает Авраама? По справедливости же не так должно быть. Во всяком случае, как минимум, Бог должен был Аврааму сказать, ну, Авраам, ну ты же мужчина, ну как, ну чё, да? Почему он... Вот однозначно же написано, Господь поразил, 17 текст, тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. Бог встает на сторону Авраама. Почему? Вот здесь, чтобы понять ответ на этот вопрос, вернемся... Я, наверное, в каждой передаче это делаю, но это очень важно. Потому что если мы поймем это, особенно сейчас, вот если мы сейчас это поймем, дальше нам во многом будет понятно. Вот в таких вот моментах вроде Авраам не прав, а Бог на его стороне. Вроде Авраам что-то там делает какие-то дела странные, а Бог на стороне Авраама помогает и защищает ему. Мы опять возвращаемся вот к тому, что Бог через Авраама осуществляет свой замысел. Бог избрал Авраама как раз не потому, что он суперправедный человек, не потому, что он суперсовершенный человек, а он избирает Авраама, чтобы произвести от него народ, и в этом народе в будущем должен родиться кто?
1: Иисус.
0: Спаситель мира, Иисус Христос. Вот почему Бог избирает Авраама, чтобы исполнить свое обещание, которое он еще дал Адаму и Еве в Едемском саду, что придет семя, которое поразит змею в голову. И вот здесь Бог делает не что иное, как исполняет свое обещание через Авраама. И когда, извини, пожалуйста, Авраам куда-то начинает съезжать вправо или влево от этого Божьего замысла, да, Богу ничего не остается делать, просто как вмешаться в жизнь Авраама для того, чтобы все поставить на свои места, чтобы продолжать исполнять свой замысел через Авраама. Это иллюстрация Божьей благодати. Вот я уже говорил о том, что апостол Павел будет ссылаться на Авраама, очень часто ссылаться на Авраама, как, например, веры, вот эта праведность через веру, она же произойдет отсюда, да? Именно от Авраама, на него апостол Павел будет ссылаться. Да вот она, праведность через веру. Авраам не заслуживал. Вот так вот по-человечески, вот так по справедливости, да, Авраам был далеко не совершенным человеком. Но то, что Авраам несовершенен, это не мешало Богу исполнять свой замысел. А где бы Бог вообще нашел бы безгрешного, совершенного человека, который бы вот так, ну, который бы действительно заслужил, чтобы в его роду, там, через его род, пришел Христос. Мог бы Бог такого человека найти?
1: Ну, сложно, наверное, было бы.
0: Вот именно.
1: Ну, это что значит, получается? То есть, если, например, я, как верующий человек, тоже, например, ну, делаю что-то хорошее, несу какое-то служение, какое-то добро пытаюсь сделать, и вдруг наступает момент, для меня критический, когда я понимаю, что мне нужно, там, я не знаю, либо обмануть, либо взятку дать, или еще что-то такое.

0: же, ну, Господь разрулит, Он же благословит. Это же Он, как бы, источник того, что я для Него это все делаю, служением занимаюсь. Получается, что прецедент создан, вот, пожалуйста.
1: Прецедент создан. Интересно, как Авраам относился к самому себе в контексте этого прецедента. Он вообще думал о том вопросе, который ты задаешь?
0: Или думал, он вообще, наверное, не глупее же он вообще, нас был.
1: Я думаю, что он вообще об этом не думал. Я думаю, он думал о том, как лучше поступить в той ситуации для себя и для Сары. И если ситуация настолько безвыходная, что лучше сохранить жизнь и расстаться, ну и они вот так договорились, и они так решили. Вот он о чем думал. Он вообще не думал, наверное, о таких вопросах, которые сегодня мы задаем. А вот Авраам как пример. Давайте будем брать с него пример. Ну, а зачем брать пример с того, что, как сказать, ну, не очень хорошо? Вот в этом-то и прелесть Священного Писания, что она не рисует людей совершенными и идеальными. Получается, что где-то Авраам проявляет веру, просто вообще веру, послушание, уходит из Харана, оставляет дом отца, все идет, потому что Бог так сказал. А где-то она, на наш взгляд, ведет себя достаточно странно, как в случае вот с Сарой, да, ну, как-то не по-мужски и все вот это прочее. Но Бог ведет себя здесь, в этой истории, не в зависимости от того, что делает Авраам, а в зависимости от того, что он обещал Аврааму. Вот это очень важная мысль, на которую я хотел бы, чтобы мы сделали акцент. Бог ведет себя не в зависимости от того, как ведет себя Авраам, а в зависимости от того, что он обещал Аврааму. А обещал он Аврааму: «Благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Третий текст 12 главы я читаю. И вот он исполняет. Бог обещал благословить тех, кто благословляет Авраама. А фараон что сделал?
0: Ну, он ничего плохого-то, в общем-то, не сделал.
1: Ну, он ничего хорошего не сделал. Хоть по незнанию, хоть не по незнанию, но он вмешался в его семью, отобрал у него жену. Чуть было не женился на ней, да? Вот. И Бог обещал защищать Авраама. Он приходит и защищает. А если бы, да, мы можем сказать, ну, Авраам же, вот он же сказал, как бы, да, вот в этой истории, по-моему, даже здесь не написано, но мы знаем, что подобная история в жизни Авраама еще раз повторится. И когда его будут спрашивать, а что ты вот так вот, да? А он скажет, ну, я испугался. Но Авраам мог бы же начать с этого дела? Мог прийти к Аврааму и сказать, Авраам, я тебе... Ой, Авраам мог прийти к фараону и сказать, фараон, я тебя боюсь, но это моя жена еще, да? И Бог же мог вот здесь вот так вмешаться и сразу защитить. Сказать, а-на-на, фараон, не трогай его жену, да? Ну вот и тогда бы мы сказали, о, Авраам, герой веры. Но не получилось. А как бы мы поступили на месте Авраама? Ну мы же пытаемся, насколько можно, сами решить какую-то проблему, сами выйти из какой-то ситуации. И вообще, не знаю, я все время, как бы сказать, вот тоже... Вижу, что на Авраама, если какие-то претензии Аврааму предъявляют, чаще всего предъявляют именно вот в этой истории и еще в подобной же истории, которая повторилась в его жизни. Потом эта же история повторится и в жизни его потомков, там, да? Ну, как наследственная. Но мне, например, не хочется обвинять Авраама. Вот не хочется после этой истории или в этой истории обвинять Авраама.
0: Но ведь и разбираем-то мы не для того, чтобы Авраама обвинить, а чтобы понять, а мы-то что можем, что нам-то делать? На милость Божию рассчитывать или не рассчитывать на милость Божию? Аврааму сошло с рук, а нам не сойдет.
1: Да, такое запросто может быть. Аврааму сошло, а нам не сойдет. Потому что Бог через Авраама осуществлял конкретную свой замысел. Он хотел, чтобы через его потомков произошел Мессия. И здесь много вопросов возникает. Как уже мы сказали, как минимум жена бесплодна, в земле голод, а тут еще и фараон, который отбирает у него жену. Но несмотря на все это, Бог вмешивается и все ставит на свои места в свое время. В свое время все ставится на свои места. И жена, которую вот-вот Авраам чуть-чуть не потерял, она возвращена ему. Все налаживается. Да. Как-то вот так.
0: И еще даже кое-что приобрел.
1: Да.
0: Из имущества. Но голод он все-таки, видимо, до конца в Египте не пережил. Его оттуда выгнали.
1: И дал о нем фараон повеление, и проводили его, и жену его, и все, что было у него.

0: интересно, где-то вот я сейчас это слово найду, мне кажется, что вот в 19-м роде, да вот с 18-го прочитаем, «И призвал фараон Авраама и сказал ему, что ты это сделал со мною, для чего не сказал мне, вот она жена твоя, для чего ты сказал, она сестра моя, и я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». Вот в 19 стихе употребляется вот это интересное слово. «Возьми ее и что?
1: Пойди».
0: «Пойди». И вроде как сказать, ну да, возьми и пойди. Интересно, что когда мы читаем 12 главу в начале, «И сказал Господь Аврааму», и что написано? Первый текст.
1: «Пойди из земли твоей».
0: Да, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». И в оригинале используются одинаковые абсолютно слова. Два одинаковых еврейских глагола. И здесь в начале истории Бог говорит Аврааму, пойди, у меня по отношению к тебе, к твоей семье, вообще к тебе замысел. Замысел есть. Я произведу от тебя народ, от тебя родится Мессия. И вот здесь вот много обстоятельств. Бог обещал, но его обещание, оно вот так вот кажется, не вот так наглядно, да, не так вот как бы хотелось, не так все просто. Одно обстоятельство, второе обстоятельство, третье обстоятельство. И вот он чуть жену свою не потерял. И теперь Бог обращается к Аврааму с точно таким же призывом через фараона и говорит, слушай, Авраам, ты вообще что сюда пришел? Но это же следующий вопрос. А вообще надо было ему идти в Египет? Может, Бог ему сказал, куда идти? Угу. В землю ханаанскую. Там странствуй. Да, голод. Ну, Авраам так помыслил, тык-тык-тык, ага, все, в Египте там будет все хорошо.
1: Получше будет.
0: И фараон выгоняет Авраама из Египта. Он не оставляет его в Египте, как ты сказал, не дает ему пережить этот голод. И Бог обращается через фараона к Аврааму и говорит... Я же тебе сказал, пойди, возьми жену твою и пойди, как будто снова этот призыв. У меня по отношению к тебе свой замысел, своя задумка. Пойди. Удивительно просто. Удивительная история. Бог помог Аврааму через фараона вспомнить об том призвании, которое он ему когда-то дал, и которому Авраам последовал в свое время. Вот такая удивительная история.
1: Да, и сложная очень, угу. Которую нужно обдумывать как следует, чтобы не сделать в своей жизни.
0: Но все-таки она удивительным образом открывает милость Божию. Не по заслугам Авраам, да, получил вот эту привилегию стать
1: как бы
0: родоначальником,
1: всему.
0: А вопреки всему и по милости Божией, по благодати Божией. И когда вот эти моменты мы видим, то сердце радуется милости Божией. Которая являет нашей жизнью.
1: Да, аминь.
0: Аминь.
1: Дмитрий, спасибо за беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их».
1: Человек, существо, сотворенное Богом, в завершение творения и наделенное свободой мыслить и действовать. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». От животного человека отличает способность к сознательному общению с Богом. Поскольку Бог сотворил человека как мужчину и женщину, слово «человек» обозначает единое естество, образуемое мужчиной и женщиной. При сотворении человек получил от Бога благословение размножаться и владычествовать на земле, представляя среди остальных созданий власть Божью над миром. «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Ослушавшись Бога, наши прародители утратили высокое положение, которое занимали. Образ Божий в них оказался искаженным, и они стали

подвержены смерти. Сын Божий Иисус Христос пришел на землю в человеческой плоти и, став новым Адамом, показал, что значит подлинная человечность. Своей заместительной смертью на кресте Он искупил согрешившее человечество

0: крещения, после чего человек становится новым творением во Христе, каким его желает видеть Бог.
1: Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – условия получения Святого Духа. Среди множества потрясающих по красоте библейских текстов, я сегодня хотел бы предложить вашему вниманию текст, записанный во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 16 тексте. Апостол Павел восклицает: «Какая совместность храма Божия с идолами! Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Для постройки храма всегда отводится лучшее место, сухое и на возвышенности. Территория, прилегающая к храму, как правило, всегда очищена и ухожена. Помещение храма исключает пребывание какой-либо нечистоты. Размышляя над этим библейским текстом, мы восхищаемся, какое же преимущество Бог избирает каждого из нас быть Его храмом. Какая ответственность и обязанность. Бог желает непрестанно обитать в нас, но не всегда подобное происходит. Почему? Потому что не всегда храм нашей души поддерживается в надлежащем состоянии. Апостол Павел в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 30 тексте, записал следующие слова: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Как мы можем оскорбить, как мы можем огорчить Святого Духа? Интересно, что в подлиннике на греческом этот текст звучит так: «Не печальте, не огорчайте». Огорчить можно только лишь того, кого мы любим. Что в нас есть такого, что есть такого в нашем естестве, что может печалить Духа Святого, не позволяя Ему пребывать в нас во всей полноте? Священное Писание открывает нам различные характеристики Святого Духа. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 17 тексте, мы читаем о Нем, о том, что Он – Дух истины. Его печалит все, что фальшиво в нашей жизни, обманчиво или лицемерно. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 13 тексте, называет Его Духом веры. Поэтому всякое самомнение, неверие, самобичевание и страх огорчают Его. В послании апостола Павла к евреям, 10 главе, в 29 тексте, Дух Святой назван Духом благодати или милосердия. Всякая жестокость в нашей жизни, горечь, отсутствие доброты, благодарности и любви, непримиримость и злобность огорчают Его. Апостол Павел в послании к римлянам, в 1 главе, в 4 тексте, называет Его Духом святыни, то есть святости. Его огорчает все нечистое, пятнающее или унижающее человека. В послании апостола Павла к Ефесянам в 1 главе, в 17 тексте, Дух Святой назван Духом премудрости и откровения. Его печалит невежество,

самомнение, наглость, глупость. В послании апостола Павла, во втором послании к Тимофею, в первой главе, в седьмом тексте, Дух Святой назван духом силы, любви и целомудрия. Его огорчает все, что бесплодно в нашей жизни, беспорядочно, запутанно и бесстыдно. В послании к римлянам, в 8 главе, во 2 тексте, Дух Святой назван духом жизни. Его огорчает равнодушие, лень, духовная смерть. В первом послании Петра, в 4 главе, в 14 тексте, он назван духом величия и славы. Его печалит все земное, плотское, низменное. Итак, Дух Святой желает обитать в нас и помочь нам привести нас в меру полного возраста Христова. Желая, чтобы Дух Святой наполнял нас во всей полноте, нам необходимо удалить из нашей жизни всякий сознательный грех. Иисус Христос сказал в Евангелии: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Просите, и дано будет вам, да будет радость ваша совершенна». Что препятствует нам в получении этой истинной радости, этой совершенной радости? Почему мы не обладаем ею? Есть три причины. Первая из них – мы недостаточно просим. И евангелист Лука записал эти удивительные слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 13 текст. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Итак, первая причина – мы недостаточно просим. Вторая причина, о ней говорится в книге Откровения, «Мы удовлетворены той мерой Духа, которую имеем». И в книге Откровения, в 3 главе, в 17-18 текстах мы читаем эти серьезные предостережения. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня, говорит Бог, золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Третья причина, почему мы не имеем этой особой радости, присутствие Духа Святого в нашей жизни, это следующая причина. Мы желаем управлять сами собой. Мы не желаем полностью подчиниться воле Божией. Мы не желаем полностью подчиниться Божьему руководству Святого в нашей жизни. Поэтому мы зачастую и не получаем Святого Духа в обильной мере. Каковы же те условия получения этого удивительного дара? Существуют по меньшей мере три условия. Первое из них – это просьба. Наша просьба о ниспослании этого дара. И этот замечательный ключевой текст говорит нам: «Итак, если вы, будучи злы, умеете давать даяние благие детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Следующее условие – верить в то, что Бог исполнит свои обещания. Слово Божие говорит нам в книге притчей: «Всякое слово Бога чисто». Поэтому, когда мы обращаемся, мы должны верить, что Бог исполнит свое обещание. И третий шаг в получении этого особого дара состоит в том, чтобы объявить о том, что нам этот дар был дан благодаря Его обещанию. И мы читаем в Священном Писании, что еще Христос не был прославлен, поэтому ученики не могли получить Духа Святого. Но сегодня, когда Господь Иисус Христос осуществил свою спасительную миссию, сегодня нам Дух Святой обещается в обильной мере в жизнь каждого из нас. Единственная и самая трудная задача для Духа Святого – расположить человека к тому, чтобы воля Божия неограниченно владела им. Самое трудное в жизни Святого Духа, в работе над нашим сердцем, это наше своеволие. Мы только тогда можем излечиться от своеволия, когда добровольно

решимся согласить Божию, волю Божию во всех аспектах нашей жизни. Когда мы расположим свое сердце, чтобы во всякое время и во всяком месте воля Божия владела нами, направляла весь наш будничный быт, и, принимая такие решения, не отступать от них никогда. Жить по воле Божией – это значит быть готовым делать все, когда и где его любящее сердце сочтет за лучшее. Желание Духа Святого – согласовывать нашу волю с волей Божией. Но если в чем-то малейшем мы сказали Богу «нет», мы уже в союзе с темными силами, восставшими против Бога. Всякое противодействие Богу, всякое своеволие есть грех, поэтому Святой Дух не может сделать нас в полной мере своей обителью. Дух Святой желает очистить нашу жизнь и водвориться в наши сердца. Поэтому, когда Он огорчен, когда Он опечален, Он открывает нам об этом и открывает, что нужно сделать. В первом послании апостола Иоанна, в первой главе, в 9 тексте, мы читаем эти слова. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог ожидает от нас чистосердечного признания из глубины кающегося сердца. И только когда мы приходим к Нему с покаянием и раскаянием, Он прощает и очищает нас. И тогда Дух Святой в полной мере овладевает нами. Поэтому разобщение со всякой нечистотой – это предварительное условие для того, чтобы Святой Дух мог нас наполнить. Апостол Павел в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, в первом тексте пишет следующие слова – «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Бог требует освящения, идущего от глубочайших внутренних движений души до самого внешнего ее проявления. Он желает, чтобы мы смотрели на грех, как смотрит Он. Он называет ненависть в сердце грехом, равносильным убийству. Он видит в раздражительности духа зародыш отвратительной вспышки гнева. Бог настаивает на очищении обитаемого им храма изнутри и снаружи. Если даже мы сами себя очистили, как нам кажется, что мы очистили себя, Святой Дух еще может указать нам много моментов, которые нуждаются в очищении. Пока мы живем с опечаленным Святым Духом, мы не можем жить полноценной духовной жизнью. Святой Дух желает не быть стесненным в работе над нашим сердцем. Ему порой не хватает места в нашем сердце. И Священное Писание говорит нам об этом следующими словами. «Неужели вы не знаете?» Апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе говорит, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя? В рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Отдача жизни Богу, есть первый шаг к коренному изменению всего образа жизни. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе сказал об этом так. «Когда мы добровольно и окончательно отдаем свою жизнь Христу как Господу и Владыке, начинается первое условие нашей жизни в Духе». Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем об этом следующие слова. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Ни один из нас, соединяясь со Христом, не знал, как, насколько

как этот союз, союз многогранен. Что же такое отдача себя Христу? Что же такое отдача себя Христу? Это есть решительное, зрело обдуманное, добровольное перенесение права собственности в полном его объеме над всем нашим существом с моего «я» на Христа, которому мы законно принадлежим как Творцу и Искупителю. Отдавая Христу все, что мы имеем, мы коронуем Его владыкой над всей нашей жизнью. Если мы с верой исповедуем наши грехи, то мы получаем Святого Духа. После раскаяния, когда мы согрешили, Бог очищает нас и дает нам Святого Духа. Когда мы при самоотдаче себя Богу, уже пребывающий в нас Святой Дух овладевает нами всецело. Чтобы наша жизнь была одухотворенной, она должна быть совершенно отдана Богу во исполнение Его воли. Полноту Святого Духа нельзя получить раз и навсегда. Это есть непрерывное восприятие постоянного прихода самого Иисуса Христа. Это есть в каждую минуту вера в Спасителя, который каждую минуту здесь, около тебя, очищая и наполняя тебя. Когда я Ему доверяюсь, и пока доверяюсь, Он меня наполняет. В ту минуту, когда я начинаю верить, я начинаю и принимать. А пока продолжаю верить, до тех пор, слава Богу, продолжаю принимать. Благодать есть то, что Бог делает ради бесконечной ценности своего Сына, а не потому, что находит что-то в нас достойное милости. Одно мы можем сделать со своей стороны, чтобы удостоиться полноты Святого Духа, а именно, принять Его как предложенный Богом дар и позволить Ему сделать нашу жизнь годную и достойную для Него обителью. Священное Писание дарит нам это удивительное обещание. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Пусть эта просьба будет словами нашего ежедневного обращения к Богу. И да благословит нас в этом Господь.

Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон.

0: небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: приветствую, друзья. Ну вот мы собрались опять, и мы продолжаем говорить о финансах. И сегодня мы поговорим о финансах в семье. Семья и деньги, может быть, еще и дети. Насколько это сложно, просто, кто должен главенствовать в финансовых вопросах в семье, кто должен быть главным добытчиком, а кто должен быть главным растратчиком. Вот что вы думаете на эту тему?
1: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой, считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: На мой взгляд, очень многие семьи сегодня разваливаются именно по причине, когда одному казалось несправедливо, другому казалось, что транжира и так далее. И это становится серьезной проблемой.
3: Ну, я хотел примерно то же самое подметить здесь. При этом люди не учитывают, что они разные, что они воспринимают реальность по-разному, и финансы воспринимают по-разному. Это актуальная тема, что является причиной многих семейных проблем.
4: Мне повезло с супругой. Она девушка экономная, отдает руление финансовыми вопросами мне. Поэтому интересно, что вы скажете.
0: Я скажу так, мне повезло с супругой, она девушка экономная, поэтому я ей отдаю управление финансами, чтобы мне не потратить лишнего. Вот. Но на самом деле мы видим, что люди заключают брак где-то по любви, где-то по расчету, но разбегаются, когда начинаешь смотреть на то, как и почему разбегаются, наверное, то же самое эти две причины. По любви и по расчету разбегаются. Вот. И очень частая проблема – это проблема финансов. Никак не могут наладить взаимоотношения. Есть ли какие-то секреты, может быть, у тех, у кого все успешно в семье? Вот как вы ведете в семье свой бюджет? Кто у вас главный растратчик денег?
2: Ну вот я хочу сказать немножко о себе. За 10 лет совместной жизни мы с супругой перепробовали разные способы ведения семейного бюджета и финансов. Начиная от того, что в самом начале я был научен тому, что деньги нужно отдавать все жене. Несколько месяцев я их отдавал жене. Через несколько лет мы ввели конвертную систему. И, кстати, нам очень нравилось.
4: Как это получили, разделили пополам, конверт тебе

0: конвертами?
1: Нет, это были разные конверты, питание, там, одежда, отдых, досуг, там, ну, в общем, разные-разные конверты. И мы именно после введения конвертной системы впервые поехали отдыхать. Причем так спокойно, размеренно, потому что через год в конверте накопилась определенная сумма, и было очень, очень удобно и хорошо. Потом прошло еще какое-то время, когда у нас были разные зарплаты, то есть у нее своя, у меня своя, тоже опять что-то поменялось. И на сегодняшний день получается так, она отвечает за бытовые нужды, закупки ежедневные и так далее, за глобальные покупки отвечаю я, это моя обязанность. Угу. И у нас все хорошо.
2: В этом плане договорились, да. А конвертная система, она осталась или она ушла в прошлое?
1: Пока что ушла в прошлое. Сейчас жизненные обстоятельства складываются так, что у нас... Нас сейчас все устраивает.
0: То есть больше отдыхать вы не ездили?
1: Планируем. Планируем вернуться к конвертной системе.
2: Да-да-да. По сути, можно я перебью? По сути, я вот вижу, вот конвертная система – это как некий такой вот бюджет, потому что когда общаешься с людьми и спрашиваешь, а у них вообще семейный бюджет есть, большинство смотрит на тебя и спрашивает, а что такое бюджет? Потому что это такой вот вопрос чисто из области финансов, и далеко не каждый человек, даже зная, что это слово означает, может применить это на практике, тем более вот активно в своей жизни. И вот конверты действительно помогают на начальной стадии вообще формирования этого бюджета.
3: У меня вопрос семейных финансов начался с вопроса личных финансов. В один момент я поставил себе программу на телефон и решил учитывать, сколько я трачу на каждое, ну, на каждую статью расходов. Я даже, вот, например, продукты, еду разделил на покупки продуктов. Там была категория вкусняшки, и там была категория нормальная еда. И когда под конец месяца я смотрел на диаграмму анализа и понимал, что вкусняшки преобладают нормальную еду, это заставило меня задуматься. Действительно, что я кушаю, сколько я денег на это трачу. Мы живем в условиях, когда финансы ограничены, и когда ты видишь, на что ты их реально тратишь. То есть вы сейчас говорите о вопросе планирования, он важный, но также важно и по факту смотреть, что происходит с твоими финансами, куда ты их тратишь. Я думаю, что многие семьи, если сегодня начнут записывать, что у них происходит с кошельком, придут к большому удивлению, потому что огромные суммы могут тратиться на какие-то неважные вещи. Есть один знакомый, который получает небольшую зарплату, но очень любит кушать в кафе, в ресторанах, когда он за месяц подвел итог.
1: Ну, это хорошо, что он месяц протянул, а то я думал, что через 5 дней он уже не знал, что
3: сколько он там ест, он решил выбирать более дешевые заведения.
2: Зарплата кончилась, а месяц еще продолжается. Да?
3: Ну, их хватало, но он понял, что если он эту статью порежет, не обязательно. Да, есть обязательная статья расходов, а есть не обязательно. Если нам нужно заплатить за коммунальные услуги, за телефон, за интернет, то есть вещи, на которых можно экономить. Но ты сможешь на них экономить, когда ты поймешь, на что ты конкретно тратишь свои деньги. Ну и когда семья появилась, эта система уже активно работала.
2: То есть у тебя была возможность все-таки на себе испытать, прежде чем это... семью подвергать этому испытанию.
3: Ну да, 2 принципа. Ага. Это планирование наперед и фактически анализ того, что происходило.
2: Ну а бюджет, он так и работает. Без анализа предыдущего ты не можешь ничего спланировать на будущее. Ты не можешь сказать, сколько тебе куда понадобится.
3: Почему? Многие даже и бизнес начинают, примерно представляя, что куда нужно.
2: Вот поэтому у многих бизнес и прогорает. Это, ну, кстати, тоже вот одна из частей планирования, бюджетирования и так далее.
1: Ну, вот. Но многие семьи пренебрегают бюджетом.
2: Да.
1: Они считают, что это лишнее. Да ну что, я глупый, ничего не знаю. Да
3: что, я действительно не могу распоряжаться сам своими деньгами, зачем мне эти бумажки и программы нужны? Да. Действительно, вроде бы все хватает, концы с концами сводим, кредит отдаем, там, за садик платим, все в порядке.
2: Вот поэтому и концы с концами сводим. Действительно, если многие увидели... Какие огромные суммы, огромные на самом деле, особенно когда посмотришь там за месяц, за год, они тратят на какую-нибудь ерунду, без которой они очень легко бы смогли бы прожить. Вот. Кто-то делал исследование под надписью или под названием

0: что вы выберете, чашка кофе или дом? И показывал, как за 2-3 года, просто отказавшись от чашки кофе, которую там по утрам человек где-то пьет, там, или по дороге на работу, или еще что-то. Ну, этой чашкой кофе на самом деле может быть что угодно. У кого-то это кофе, у кого-то это там, пачка сигарет, у кого-то это может быть вкусняшка. Вот. Что буквально за несколько лет это превращалось в сумму, равную там, неплохому дому или квартире. И когда показываешь это людям...
1: Сколько он тогда выпил кофе, или какой он кофе пил?
0: Или какой кофе, или какой вкусняшка. На самом деле это вопрос ежедневности, вопрос того, куда ты тратишь.
2: Вот расскажу конкретный пример. Я люблю подвозить людей. И вот однажды в машину ко мне сел человек, он, может быть, чуть постарше меня был мужчина. И я почувствовал, что он только что покурил. Ну, естественно, беседа завязалась об этом. Я задал вопрос, сколько лет он курит, он мне рассказал, сколько лет. Рассказал, сколько он получает ежемесячно. Я ему говорю, слушай, ну получается, ты очень много тратишь на сигареты. Он долго жаловался на жизнь. Зарплата действительно маленькая, 12 тысяч он получал. Из них 2 тысячи он тратил на сигареты и сопутствующие товары.
3: Давайте посчитаем, кто знает, сколько сегодня пачка сигарет стоит.
1: Мы с ним посчитали.
3: Никто.
1: Мы с ним посчитали.
0: Курим, да.
1: Он прокурил за эти несколько десятилетий новый автомобиль.
0: Вот о чем я и говорю.
1: И я ему это рассказал. Он сидит, за голову взялся, говорит, кошмар какой, а? Я никогда не думал, никогда не считал. Новый автомобиль человек прокурил, причем неплохой.
0: Он после этого, наверное, задумался о том, что вы бросите.
1: Надеюсь.
0: Но обратите внимание, когда ему говорят, что это вредно для твоего здоровья, он, наверное, не так сильно задумывается о том, чтобы бросить. Он думает, ну сейчас-то как бы я проживающий. Ну, вот. А когда ты ему говоришь, что он прокурил новый автомобиль...
1: Это бьет по твоему карману.
0: И насколько серьезная мотивация, вот эти вот финансы, насколько серьезная мотивация для людей, даже больше, чем вопросы их здоровья, вопросы их жизни порой.
3: Хотя, когда здоровье заканчивается в семье... Там уже по-другому вопрос.
2: Новые траты появляются.
0: Ну, видишь ли, когда заканчиваются финансы, они знают это чаще, чем когда заканчивается их здоровье, особенно в молодости.
3: Оно обычно резко заканчивается.
0: Так финансы тоже.
3: Иногда даже в молодости.
0: А как насчет вот дорогих покупок? Стоит ли это обсуждать вот с семьей? Или кто-то один принимает это решение единолично? Вот решил я этот купить, я не знаю, там на пол зарплаты телефон или на 2 зарплаты телефон.
2: Хороший вопрос.
1: В семье Романа, я так понимаю, он принимает решение.
2: Я могу и другую ситуацию рассказать. Очень близкие мне люди. Супруг хотел тоже, как и я в самом начале, отдавать свою зарплату жене. Но она отказалась, она говорит, я не смогу. Почему? Да, я потрачу их очень быстро. Но я все равно попробовал и понял, что деньги у нее не задерживаются, абсолютно не задерживаются. И она очень смело сказала ему, ты знаешь, дорогой, распоряжайся средствами сам, как считаешь нужным, потому что я совершенно не могу принимать решение. Я не могу этого делать.
3: Это хорошо, если еще
0: она осознает,
3: честно это, призналась, конечно, в этом и увидела этот момент.
0: Далеко не каждый человек, который так вот так же распоряжается в кавычках деньгами, может об этом признаться.
3: Вообще, да, семейный совет по этому вопросу, конечно, важная штука, потому что крупная покупка – это крупная затрата, на которую можно было сделать бы много маленьких трат. И я не придерживаюсь такого мнения, что это решение нужно принять единолично. И что вообще в этом вопросе может быть последний голос за одним из супругов? То ли жена, то ли муж может решить. То есть вот если оба не пришли к какой-то точке зрения, я думаю, что такую покупку, может быть, вообще лучше не делать.
2: Ну вот подождите, а моя жена, она не любит покупать ненужных вещей. Я обратил внимание, у нее старенький телефон, и он там подтормаживает, подвисает постоянно. Я говорю, давай мы купим тебе новый телефон. Нет, не надо, не надо. Оттягивала. В итоге, на какой-то праздник я покупаю ей новый телефон, дарю, и она счастлива и рада. Сама бы она
0: никогда
2: бы на эту покупку не решилась.
0: Причем, скорее всего, купила бы тогда, когда сломается.
2: Скорее всего, да. И наверняка дешевле, чем я купил.
0: И когда сломается, как правило, это происходит тогда, когда меньше всего нужна лишняя покупка.
3: Ну, это вопрос подарка, правильно?
2: Несколько лет она уже с этим телефоном, и периодически говорит, слушай, как хорошо, что мне

0: Подарил.
1: Хотя сначала сопротивлялась, да?
0: Да.
1: То есть все-таки дорогие подарки можно решение принимать единолично иногда, но не всегда, наверное.
2: Но здесь с дорогими подарками, кстати, встает вопрос заначек, потому что если вы на семейном бюджете распределяете все свои финансы, и куда вы что потратите, и встает вопрос дорогой покупки, и вы обязательно ставите друг друга в известность, а давай мы вот выделим эти средства и что-то приобретем там ценное. Вот. А тут ты решил сделать ей подарок, действительно ценный подарок, а у вас как бы открытая вот такая система бюджетирования в семье, как быть?
3: Откуда, да?
2: Да. То есть, а ты хотел бы сделать действительно сюрприз. Получается, надо что-то ныкать, а что-то ныкать, а не будет ли это обманом?
4: И сколько ныкать?
2: И сколько?
4: Реально.
1: Мне понравилась ваша фраза «ныкать».
4: Реально. Знаю одну семью, где муж только половину зарплаты показывал своей жене. А второй половине она просто даже не знала, о ее существовании не знала.
1: Меньше знаешь, крепче спишь.
4: Я зашел к нему в гараж, а у него там все по последнему слову техники оборудовано. У него там все новое,
2: вторая
4: все
2: квартира.
4: Современное. Да, вторая квартира.
2: А второй жены
4: не было? Я ему говорю, откуда ты берешь деньги? А он мне говорит, я тебе по секрету скажу, моя жена не знает, сколько я получаю. Вот и пожалуйста.
3: Ну вот, если говорить о бюджете, то я вот пришел к такому пониманию. То есть разные подходы к бюджету. Кто-то отдает все средства супруге, кто-то отдает супругу, да? Кто-то делит деньги чуть-чуть, ну, что-то... Вот,
2: ну, общий кошелек, да.
1: Пополам, чтобы не дрались.
3: Не то, чтобы не дрались, у каждого свои. Это просто каждый распределяет обязанности. Этот человек, например, отвечает за продукты, другой отвечает там, за вещи, вот, и так далее. То есть бюджет однозначно вести нужно, и максимальные, ну, хотя бы минимальные там, способы анализа там, включать нужно. Я думаю, что с опытом это приходит. Любой человек как-то пытается их считать. Кто-то считает это интуитивно. Вот у кого-то склад ума такой, что он вот больше чувствами решает. Такой человек больше интуитивно считает, сколько у него в кошельке, на сколько и на что ему хватит.
2: Если у него это получается.
3: Да, если у него это получается, это на здоровье. У кого-то более такой аналитический склад ума, он все считает, ему нужно в программах там все это дело, у него больше все аналитически. И я пришел к такому выводу, что важно, чтобы семья определилась, какой для нее более комфортный и приемлемый именно для этой семьи способ ведения бюджета.
4: Да? То есть это решение должно быть совместное?
3: Это должно быть совместное решение семьи. Если в семье приняли решение, и это удобно, чтобы муж отвечал за крупные покупки, да на здоровье, да, но главное, чтобы это было совместное решение на определенном этапе. Каким образом они ведут вот это свое, свой вот этот учет, семейный бюджет. Мы тоже пробовали разные способы, тоже там остановились на том, что нам удобно, но мы общались с другими семьями на эту тему, и вот мы пришли к такому выводу. Нету правильного ведения бюджета в семье.
1: Без универсала, да, получается? Ну, действительно.
3: Есть правильный для этой семьи способ ведения бюджета и учета финансов.
1: Но у всех разные семьи были. Если...
2: Может быть, нет правильного, но есть некоторые рекомендации.
3: Да,
2: принципы. Некоторые это принципы, правда. Потому что тот же самый принцип, что вы вместе должны договориться, это уже определенный принцип.
3: Да.
2: Вот. Принцип некоторой открытости, он тоже должен быть, потому что если нет доверия, какая-то вообще тогда семья. А если нет доверия в финансах, так какая может быть доверие во всем остальном?
4: Вот. Принцип анализа. Обязательно нужно анализировать, что происходило за последние несколько лет. И обязательно нужно планировать.
1: К принципу заначки хочу еще один момент добавить.
2: О, это уже принцип. Замечательно.
1: Ну, здесь есть некоторый принцип, на мой взгляд. Помимо откладывания на какую-то конкретную вещь, мне кажется, должен быть некоторый зазор. По моему представлению, этот зазор должен быть в размере двух зарплат двух месяцев. Если у тебя случится какая-то проблема со здоровьем, либо уволят или уйдешь с работы, чтобы у тебя была какая-то подушка безопасности. То есть, вот, мне кажется, два месяца
2: –
1: это тот срок, за который можно...
2: Популярное слово.
1: Ну да, за который можно решить свою проблему. Потому что, снова рабская тема, можно очень сильно попасть в зависимость от обстоятельства. А если у тебя есть чуть-чуть свободных финансов, хотя бы в размере двух месяцев, то меньше вероятности, что ты попадешь в эту зависимость.
2: То есть откладывая, надо иметь стабилизационный фонд, такой некий НЗ, который ты не тратишь ни при каких обстоятельствах, если только там совсем не прижмет.
4: Вот. А что делать семье?

0: Вот, возможно, сейчас зрители слушают наши рассуждения, смотрят и понимают, что у них вот такой же зазор, только в другую сторону, в минус. Опять же, реальная ситуация. Знаю семью, которая существовала до зарплаты. Они, муж и жена, получали зарплаты, раздавали долги. Немножечко остаточки. С ними они шли на рынок, закупали продукты. И через месяц происходило то же самое. Они раздавали долги. И из месяца в месяц. Вот что делать, когда человек уже попал
1: в эту зависимость? Я думаю, в первую очередь, не брать больше долгов.
2: А если
0: да, они с голода помрут.
1: Не увеличивать долги. Раздать меньше, но не увеличивать долги. Сначала приобрести еду, потом, может быть, даже, и это будет хорошим таким заделом на будущее, отложить определенную часть, маленькую часть, как НЗ, как заначку, как накопление, даже при наличии долгов. А потом уже все, что осталось, отдать. И, таким, и не брать новых долгов. И таким образом рассчитываться со старыми долгами. И тогда у тебя будет расти и определенные накопления. Но не сам факт вот этих накоплений, они в этот момент не вырастут. Они будут минимальные. Пусть хоть там это будет 5 рублей, 10 рублей, пусть хоть будет рубль. Но это будет принцип, который поможет тебе
0: выработать. Воли, да?
1: Да, вот это. Ты не все тратишь подчистую, ты что-то должен отложить. Вот, в конвертик, в заначку, там, на счет куда-то еще, ты что-то должен отложить. И к тому моменту, когда они рассчитаются своими долгами, у них уже из одного рубля станет 10-50 рублей. И они научатся эти деньги не трогать. И это будет тот НЗ потом, тот стабилизационный фонд, который им поможет.
0: Я обратил внимание, что очень многие молодые люди, молодые семьи частенько обращаются за помощью к своим родителям или бабушкам, дедушкам. И всегда поражался. Бабушка, которая получает пенсию, но иногда своим детям может вот так вот вытащить откуда-то из пакетика 100 тысяч или 200 тысяч и помочь. Вот у меня мама такая. У нее всегда есть откуда занять, достать,
1: причем
0: помочь.
1: У нее минимальная
0: пенсия. У моей тещи это еще больше поражаюсь. У нее достаточно, чтобы вытащить и купить чуть ли не однокомнатную квартиру.
2: Ну да, когда мы в сфере оконного бизнеса работали, сильно удивлялась. Приходит семья, или молодая, или среднего возраста, и они спрашивают первым делом про рассрочку. Приходит бабушка, открывает платочек и наличку выкладывает на стол. Хотя есть и негативный пример. Вот один из моих родственников, огромное количество денег у него было, он их накопил, а потом произошла девальвация. И огромное количество нервов и переживаний было от того, что эти деньги остались. То есть в накоплениях тоже нужно иметь какую-то меру, однозначно. Постоянно складывать и отказывать себе во всем, мне кажется, это нехороший вариант. То есть для чего ты работаешь, для чего ты хочешь на работу? Для того, чтобы иногда себя порадовать, если есть такая возможность. Конечно, порадовать себя, когда у тебя нет такой возможности, плохая идея. Но если ты заработал, ну, ешь. Веселись, радуйся от этого дела.
3: Порадуй себя.
1: То есть, получается, ты отложил некий стабилизационный фонд, и дальше ты должен определить другие цели. И если у тебя есть, условно говоря, лишние финансы, ты должен их куда-то инвестировать, чтобы они работали, а не просто лежали и обесценивались. Вот. Но вот вопрос заначки до конца не раскрыт, мне кажется. Стоит ли вот банально изначально, когда вы договариваетесь, каким образом вы в семье будете вести финансы, кто будет за что отвечать? Вы тогда договариваетесь о заначках?
3: Конечно.
0: Дорогая, 10% от зарплаты я складываю заначки, я тебе не скажу, где она лежит.
1: Но она спокойно может ее посчитать. Как же ты сделаешь сюрприз?
4: Это опять зависит от семьи. Некоторые скажут, что это заначка общая, каждый знает, где что лежит. И так в такой семье друг от друга сюрпризов особых быть не может. Да, они даже подарки планируют вместе, даже друг другу. Как бы, вот. А кто-то решит, что у каждого своя заначка.
2: Но это если семья живет от зарплаты до зарплаты, и точно есть понимание, что в следующем месяце я получу вот такую сумму. Но иногда возникает возможность подзаработать дополнительно какой-то небольшой колым. Я думаю, что можно эту сумму на черный день отложить. Да.
0: А утаить от жены или от мужа можно об этом не говорить просто?
2: А зачем?
4: Все зависит от ваших взаимоотношений. И как вы договорились?
2: Если ты знаешь, что у тебя есть проблемы в семье и копишь себе на отступление, это, конечно, одно, но если у вас все...

0: Если у вас все в порядке в семье, и ты делаешь это для того, чтобы польза какая-то была, подарок любимый или какие-то условия там улучшить ваши, я думаю, что в этом ничего плохого нету.
1: Насколько это должен быть общий кошелек? Я знаю семьи, которые, ну, как минимум одну семью знаю, которые ведут абсолютно раздельные кошельки. То есть она зарабатывает что-то, это ее кошелек, он зарабатывает что-то, они друг друга даже не лезут. Причем эти взаимоотношения настолько интересные, что он даже ей оплачивает то, что она приготовляет пищу.
2: А она ему что оплачивает?
3: Допущу возможность...
1: Не знаю, я не вникал.
3: Допущу возможность, что в этой семье муж с женой даже спят на разных кроватях. Ну, это, опять же, пусть останется риторическим вопросом. На мой взгляд, это слишком большое разделение.
1: Но они живут вот такой семьей уже многие годы.
3: Они живут, но можно ли сказать, что они живут семьей?
1: У них есть дети.
3: Они привыкли жить вместе.
1: Да, они привыкли жить вместе.
0: Я заплачу за проезд моей дочки. Нет, сегодня я заплачу за проезд моей дочки.
1: Может быть, я, конечно, не разделяю такой подход. Для меня он кажется катастрофически странным и неправильным. Вот. Но когда я вижу, что эта семья остается стабильной многие годы, и у них растут дети, и дети не нуждаются, скажем так, и когда смотришь на другие семьи, которые... Вроде бы все общее, вроде бы все идеально, любовь-морковь, что называется, а потом они разлетаются.
3: Я тоже знаю такую семью, но сын из такой семьи делился и говорил, я никогда не буду жить так, как живут мои родители. Ему не нравилось это, потому что не было счастья в семье, не было взаимопонимания, не было открытости, не было разговоров близких. Они, каждый жил своей жизнью.
1: Партнерские отношения.
3: Партнерские, да.
1: Интересно. Какую бы семью вот, вы бы себе хотели в том плане, есть ли что-то вот в финансовых взаимоотношениях в семье, что вы бы поменяли в своей семье? Или, может быть, сделали не так, если бы начинали заново? Или, может, какую-то работу над ошибками для себя сделали? Или, может быть, совет своим детям? Вот ты видел, как у нас в семье делается, не делай так. Есть ли что-то такое, что вы могли такое сказать?
3: Ну, о себе могу сказать, что я доволен. Я доволен, потому что Дмитрий говорил об этом, мне понравилась эта мысль. Главное, чтобы семья была счастливой, чтобы им подходило то, как они живут, и вот именно та сфера, то ведение бюджета.
1: Что вы скажете, что главное?
0: Мне понравился один из выводов. Универсальных принципов нету. У каждого с детства есть некоторые привычные моменты. Я думаю, будут в семье с раздельным бюджетом, выходя из которой ребенок может сказать, это единственное правильное решение, которое я вижу в этом вопросе. Ну и потом у нас еще один менталитет в разных странах, может быть, он другой менталитет. Поэтому договариваться, обсуждать и лучше на берегу, а не после.
1: Да, это очень важно.
0: Потому что финансы часто могут порушить.
1: Поэтому очень важны, наверное, и добрачное консультирование, которое далеко не все люди знают, что такое вообще существует и что через него можно пройти. Оно решает очень много вопросов потом. Я бы сказал, наверное, одним словом, что главное – это доверие, вот, и в финансах в том числе. И если будет абсолютное доверие, оно будет работать и в финансах, и в тратах, и в заначках даже, о которых, может быть, она знает, что они могут быть, но он мне не скажет, но она доверяет. И вот это взаимное доверие, наверное, будет ключ к успеху. Ну что ж, спасибо. Увидимся.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров –

Всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч

истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Как мы с вами обычно понимаем слово «свобода»? Зачастую свободу понимают как-то так. Что я хочу, то и делаю. Ну, то есть, если я имею возможность исполнить свои желания, то я свободен. Если же человек не волен поступать так, как хочет, а вынужден исполнять чьи-то желания, то мы скажем, что этот человек раб. Но если бы в жизни все было так просто, для начала давайте попробуем разобраться в одной ситуации. Евангелие от Иоанна, глава 8. Здесь есть такие слова. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Вот Иисус как-то пообещал, что его ученики однажды станут свободными. Для этого нужно стать учеником Христа. И вот надо же, это сильно задело религиозных евреев. Они возразили, что они-то никогда не были рабами, никогда и никому. На что Иисус буквально назвал их рабами греха. Но, судя по всему, у них была какая-то тайная жизнь, которую они тщательно скрывали. И Иисус об этом знал. Исполняя внешне предписания Торы и выглядя перед людьми праведными, они вынашивали какие-то желания и втайне делали что-то такое, что Иисус называл грехом. Получается, что грех завладевает желаниями человека, и человек делает не то, что должен. Люди искренне стремились к Богу, но с собой поделать ничего не могли. Иисус предложил им путь, следуя по которому можно освободиться от греха и быть честным перед людьми и перед собой. Важно назвать проблему, которую Иисус предложил решить. Ну, собственно говоря, сегодня ничего не изменилось. И вы, и я, мы все имеем эту проблему. И эта проблема не где-нибудь, а в плоти. Под плотью Иисус Христос подразумевал тело. Да, вот это самое тело. Вот как, глядя на себя, эту проблему озвучил апостол Павел. Он записал это в послании к римлянам в 7 главе. Послушайте. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего».

и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Так и хочется сказать, Павел, ты объясни нам, что ты на самом деле хочешь. Если ты, Павел, хочешь делать доброе, так делай его. Если ты хочешь делать злое, пожалуйста, вперед. Только готовься сесть в тюрьму за свои делишки. Тут, как говорится, вольному воле спасенному рай. Давайте попробуем разобраться вот в этом вопросе. Что говорит Павел? В членах моих, вот в членах вижу, иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, есть два закона. Один в членах, другой в уме. В уме одно, а в членах другое. Как это понимать? Надо учесть, что человек как таковой весьма непрост, не очень просто устроен. Библия учит, что человек – существо сложное. Дело в том, что во всех нас есть две составляющие – дух и тело. Дух и тело. Вот апостол Павел однажды заглянул внутрь себя и увидел такую картину, что духом, умом, он видит свое предназначение делать доброе, а в плоти живут желания злые. Павел хотел бы делать хорошее. Он это прекрасно понимает, но на деле всегда выходит не то, что хотел бы Павел. Хотеть одним словом я могу все, что угодно. Даже самое хорошее, но выйдет все равно то, что, ну, что обычно выходит. Обычно искушаемого человека, ну, изображают так. Он раздумывает о чем-то, а по обе стороны от его головы два ангела. И каждый ангел нашептывает человеку что-то свое. Причем один ангел белый, а другой черный. И каждый из них приводит свои доводы. Один взывает к здравому смыслу, а другой к желаниям тела. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Так что же такое истинная свобода? Это ли то, что я хочу, то и делаю? Может быть, но вот еще одна история. История, которая произошла с Иовом. Иов, первая глава. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». И сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «А обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Так разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня.

Что спросил Господь сатану? Откуда ты пришел? И услышал следующее. Я ходил по земле, обошел ее. Вот в чем дело. Когда сатана говорит, что он ходил и обошел, то он имеет в виду обошел свои владения. Там, где он хозяин. На что Господь отвечает: «А обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» Что имеет в виду Господь? «На моего раба на твоей территории». Раба Божьего, Божьего слугу в сатанинском царстве, непорочный, справедливый и тут прочее. Тут виден своеобразный спор. Господь как бы намекает сатане, который кичится властью, что есть человек, который не подчиняется злу. Иов был свободен от контроля сатаны. На что лукавый возразил, ну, мол, понятно, ты ему все дал и защищаешь его. А вот убери, мол, защиту, так и посмотрим, что произойдет. И Бог позволил. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, вот только на него не простирай руки твоей. Что же потом произошло? Сатана выпросил у Бога власть отнять у Иова его имущество, чтобы проверить его веру. Книга Иова – очень интересная книга. Она говорит о том, что сатана ничего не может сделать с теми, кто верит в Бога, если Бог этого не позволит. Власть сатаны контролируется Всевышним в тех рамках, в которых Богу угодно. Иов прошел через множество испытаний, но это был не конец. Однажды к нему пришел один из юношей, который охранял его стада, и сказал следующее. В первой главе книги Иова. «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я. Я один, чтобы возвестить тебе». Посмотрите, что сделали халдеи. Я представляю, как это выглядело. Но, скорее всего, эти пресловутые халдеи, разделившись на три отряда, все взвесили, посмотрели на стада Иова, в данном случае это верблюды, и попросту его ограбили. Еще и пастухов перебили. Да, наверное, при этом думали, о, да мы крутые, мы что хотим, то и делаем. Вообще-то мне бы очень хотелось поверить, что они свободны делать все, что они хотят и что им угодно. Но Священное Писание только что раскрыло истину происшедшего. Мы прочитали только что о том, что это сатане Бог позволил забрать у Иова его имущество. Да халдеи-то тут при чем? А халдеи оказались на редкость послушными. Они были марионетками в его руках, не подозревая об этом ничего. Они стали рабами навязанного им неведомой властью. Мы тоже можем думать, что делаем все, что хотим, но на самом деле исполняем чью-то волю, сами того не подозревая. Ну, хотелось ли вам когда-нибудь делать зло? Напиться, ударить жену, изменить мужу или жене, или еще что? А что? Если, а может быть, это не вам хочется, а кому-то другому? То, может, вы и не хотели бы грешить? Но все равно получилось так, как получилось. Так или иначе, но Иисус однажды пообещал, истина сделает свободным. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Сатана таким человеком управлять не может. Однажды мы уже с моими повзрослевшими сыновьями решили приобрести компьютер. Ну, в подъезд нашего дома провели интернет. Ну, и мы подумали, что это знак, говорящий о том, что компьютер все-таки нужен.

Ведь можно общаться с друзьями, которые живут где угодно, даже за границей. Ну и телевизор порядком тоже надоел. Смотреть нечего. Программы оставляли желать лучшего, а просмотр рекламных роликов, которые, извините, иногда разбавляют отрывками художественного фильма, больше напоминал какой-то мазохизм, нежели приятное времяпрепровождение. Ну и вот наступило время, когда, и это, в общем-то, не такая уж и дешевая вещь, у нас появилась. О, казалось, весь мир перед нами. Вот уж теперь-то можно посмотреть все, что хочется, а не то, чего тебе навязывают. Даже не так уж жалко и тех денег, которые требовал интернет. Вот, подумал я, вот теперь-то я могу сам управлять средством просмотра, а не наоборот. Но вы знаете, не тут-то было. Посещая самые разные сайты, я заметил, что та реклама, которая порядком надоела в телевизоре, здесь тоже себя как-то агрессивно ведет. Появляется информация о том, о чем, ну, извините, сказать-то неловко. Да причем даже там, где ее не ожидаешь. И так со временем я вдруг заметил, что напрасно я радовался. В моем браузере незванно-негаданно прописалась какая-то, ну, поисковая система, да. И она как бы говорила мне: знаешь, Михаил, ты сперва посмотри то, что я тебе велю, ну, а потом посмотришь, что хочешь. Прошло еще немного времени. Компьютер вообще перестал мне подчиняться. При вызове какой-то программы, она появлялась очень медленно, мой компьютер словно не хотел мне подчиняться. Что ж, к счастью, на работе у меня чудесный инженер, очень хороший специалист по компьютерам. Я показал ему это чудо-технику, и оказалось, что в моем компьютере прописался вирус. Вирус – это кем-то написанная программа, которая появляется с одной целью – подчинить тебя какой-то своей корыстной цели. Этот вирус как бы говорил: тут не ты, а я хозяин. Ты не будешь смотреть то, что хочешь ты. Ты будешь смотреть то, что тебе повелю я. А потом я сломаю твой компьютер, и ты его выбросишь. Дело в том, что в людях с самого рождения живет вирус под названием грех. Вот этот вирус, если можно так выразиться, выгнать вон просто так нельзя. Он уже столько там наделал внутри каждого из нас, что его можно только убить, умерев самому. Ведь грех требует возмездия. Вот почему и потребовалась жертва Иисуса, который умер вместо нас всех, чтобы мы могли убить грех в себе, при этом не пострадав. Вот к этому и призывает апостол Павел в послании к Галатам. В 5 главе вы найдете следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, о них суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающие Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милость.

сердце, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Что сделали христиане? Как пишет апостол Павел, распяли плоть со страстями и похотями, чтобы жить по духу. Это можно только если принять верой жертву Иисуса Христа. Не надо умирать самим, за нас это сделал Иисус Христос. И получается, что формула свободы звучит здесь на земле немножко иначе, по-другому. То есть свободный не тот, кто исполняет то, чего ему хочется, а тот, кто разобрался со своими желаниями. Это тот человек, который на время выходит из зоны комфорта и в угоду разуму умерщвляет неразумные желания, идущие против воли Бога. Вот что апостол Иоанн говорит тем, кто победил в этой духовной битве. Это первое послание Иоанна, 2 глава. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот именно для таких людей Царство Небесное будет местом, где они будут счастливы. Ну, посмотрите, что будет, если в Царство Небесное попадет человек с его страстями и похотями, как это выражено в Библии. Но я могу себе представить, что будет, если этот человек попадет в райские обители. Во что он превратит рай? Ведь там не может быть греха. Там нет ни ресторанов, ни магазинов. Нет, я, конечно, не хочу сказать, что рестораны и магазины – это плохо. Но просто там вообще нет товар-денежных отношений. А еще там нет процесса брожения. Ну, как здесь, на земле. Там, представляете, виноградный сок не превращается в вино. Там живут святые. Там нет проституции, а, следовательно, нет стрип-баров, публичных домов. Там нет разврата вообще. Вы спросите, а что же там есть? Я точно знаю, что там есть то, для чего Бог изначально нас создал. Можно подумать, что если я поверю в Бога, то теперь что же, придется вот так и жить? Хотеть одно, а делать другое? Но это неверный взгляд. Этот взгляд не учитывает того, что за зло нужно будет заплатить. Но ведь если я делаю зло, то кто-то от него пострадает, а зло наказуемо. Бог создал нас для жизни, которая не приносит зла и проблем никому. Никому другому и не себе самому. Премудрый Соломон однажды так и сказал: «Делай, юноша, что хочешь, только знай, что за все придется ответить». Человек, любящий зло, он обязательно придет на суд Божий, и Царство Божьего не наследует. Вот какова задача – полюбить то, что в Библии называется жизнью духовной. Злые желания не будут преследовать вас всегда. Все зависит от того, что вы выбираете для себя, что любите. Главное понять сегодня, что вы можете выбрать вот эту свободу. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина –

делает вас свободными. Иисус говорит это не только к уверовавшим иудеям, но и ко всем нам, и к телезрителям, которые смотрят сейчас программу «Познавая истину». Сегодня Христос приглашает нас с вами стать Его учениками, потому что Он сделал все, что нужно нам для победы над собой, для победы над грехом. Почему? Да потому что истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: последние времена отступят некоторые от веры», – писал апостол Павел. О ком именно он писал и какое отступление он имел в виду? Как нам, современным христианам, уберечься от подобных отступлений? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня мы обращаемся к Новому Завету, к первому посланию апостола Павла, адресованного Тимофею. Итак, там есть такие строчки в 4 главе, что о том, что некоторые отступят от веры в последнее время. Вот что имеет в виду апостол Павел, когда это пишет? О каком последнем времени он говорит и о каком отступлении он говорит?
1: Да, хороший вопрос. Спасибо, Юля. Ну, прежде всего, послание апостола Павла адресовано Тимофею. Кто такой был Тимофей, да? Тимофей был молодым, начинающим, очень способным служителем, который был поставлен апостолом Павлом в этих общинах для того, чтобы укреплять верующих в вере, наставлять, поддерживать то дело, которое начал апостол Павел, и как бы готовя его к этому служению, укрепляя, поддерживая. Апостол Павел очень конкретно говорит о том, что в последние времена, и вот здесь ваш вопрос, да, как, когда и какие эти последние времена. Вы знаете, наверное, мы могли бы ответить так. В каждом поколении есть последнее время, то есть для этого поколения, да, и есть последнее время, которое вообще может подразумевать историю Земли. И я хочу сказать, что в обоих этих случаях данное предостережение, оно имеет смысл. Потому что то поколение, которое начинает идти в сторону Иисуса Христа, христианской веры, оно в те времена столкнулось с очень многими искушениями, обольщениями, отступлениями, с людьми, которые проповедовали разные другие истины. Вы помните, как апостол Павел Галатийской церкви скажет, «Если бы даже мы или ангел с неба пришел к вам и стал учить не то, о чем мы говорили вам, да будет анафема». То есть апостол Павел писал и о том времени, которое было тогда, потому что христианство уже начало сталкиваться с очень многими обольщениями. Но, конечно же, когда мы прослеживаем весь Новый Завет, то мы неминуемо видим с вами вот эту тенденцию, что как бы по нарастающей линии, чем ближе мы будем подходить к завершению истории греха на земле, тем больше будет встречаться вот этих обольщений, тем больше будет встречаться разного рода ложных явлений. Вы помните, как в 24 главе Матфея Иисус, говоря о признаках своего скорого пришествия, он в 24 тексте скажет: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Да. А вот в послании к Фессалоникийской церкви во 2 главе тот же апостол Павел напишет о последнем времени, 7 текста 2 главы 2 послания к Фессалоникийской церкви: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Он говорит о Духе Святом. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом из своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, знамениями, чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть, возвращаясь к этому первому вопросу, кому, для кого, да, оно, вот это вот обращение апостола Павла было актуально для христиан времен Тимофея и для последующих поколений, но оно особенно, это предостережение, актуально для людей, которые будут...

0: будут находиться в христианской вере при завершении истории греха.
1: Угу. То есть и для них,
0: да,
1: и для нас, и, может быть, для следующих поколений, если при нас, так скажем, не будет второго пришествия, будет при детях, при внуках наших. То есть, в принципе, оно универсально, можно
0: да.
1: сказать, да?
0: Но при этом мы угу. замечаем с вами, что чем ближе к завершению истории греха, угу. тем угу. более актуальным оно становится, потому что тем шире распространяется то, о чем предупреждает
1: апостол Павел. Да, вот то, что вы сейчас читали, угу. что как бы все-таки сатана, он стремится всегда обольстить Божий народ, и чем меньше, так скажем, ему остается времени, тем больше он изощряется, хитрит и пытается, ну, что-то подсунуть не то,
0: да.
1: какую-то фальшивку. Итак, значит, а все-таки конкретно, вот в чем будет заключаться отступление? Некоторые отступят от веры. Что они? От христианской веры откажутся? Христа передумают принять? Ну, или что-то другое тут имеется в виду?
0: Ну, смотрите, вот давайте мы угу. все-таки прочитаем эти тексты, да, чтобы нам более конкретно говорить, о чем пишет апостол Павел.
1: Да.
0: Вот он пишет: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Это 1 Тимофея 4 глава, с 1 и ниже тексты. «Внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познающие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитву. Внушая сия братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры и добрым учением, которым ты последовал». Ну вот, если мы начинаем анализировать то, о чем написал апостол Павел именно здесь, угу. потому что Фессалоникийцам второе послание говорило нам еще об одной теме лжеучений, угу. то мы здесь можем видеть, что первое, апостол Павел говорит о том, что придут люди, которые будут по сути, нести какое-то бесовское учение.
1: Угу.
0: А в этом учении другие увидят какой-то смысл, потому что это учение будет касаться каких-то запретов, каких-то, ну, постановлений, учить каким-то, ну, наверное, мы можем сказать, правилам это учение будет, да? И люди будут думать, что это все от Бога. На самом деле это бесовское учение. И больше того, апостол говорит, что это будет все через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть сатана, то есть за всем этим стоит сатана, это бесовское угу, учение. Угу. Сатана очень хорошо знает Писание. И вы помните, как он отвечал Иисусу Христу в пустыне, он апеллировал к Священному Писанию. Угу. И, соответственно, мы понимаем, что сама, скажем, пагубность этого обольщения будет в том, что люди будут понимать и думать, что это как бы все правильно, что это вроде бы на чем-то обосновано, угу. что это как-то какие-то имеет вот логическое объяснение. Да? Угу. На самом деле здесь стоят люди, которые сожжены в совести, они обольстители, они лжесловесники, лицемеры и говорят то, о чем Бог не просил. Вы знаете, вот как бы я в своей жизни встречался, ну, если можно тогда рассказать некоторые эпизоды, с некоторыми проявлениями, ну, вот, подобных явлений. Я помню, когда я был еще достаточно моложе, был молодым пастором, совершал служение в одной из общин в городе Москве. И я помню, как приходит однажды человек, желает со мной встретиться, такой седовласый, высокий, какой-то такой сумрачный, угрюмый. «Вы пастор церкви?» «Да, мне нужно с вами встретиться». «Мы встречаемся». А, значит, я помолился, как я обычно делал, перед встречей с людьми. Говорю: «Пожалуйста, я как бы с радостью вас». И он говорит: «Как вас зовут?» Меня спрашивает. Я говорю: «Иван Ильич». «А меня Иосиф».
1: Угу.
0: Я говорю: «Ну, очень приятно у вас угу. такой библейский. Вы меня не поняли, меня зовут Иосиф». Думаю, что-то я не понял. Говорю: «Ну, да, я Иван Ильич, вы Иосиф». «Нет, вы опять меня не услышали, молодой человек». «Ну, а что вы хотите мне сказать? Вы знаете, что такое Иосиф?» «Ну, это имя Библии». «Нет, вы заблуждаетесь. Что такое Иосиф?» «Это исполняющий обязанности Сифа». И знаете, как он стал мне говорить? И столько он мне вещей наговорил. Он говорит:

0: Вы знаете, что Бог на номерах машин пишет послания для нас. Угу. Вот я смотрю на номера машин, и я знаю, что вот эта машина несет вот это послание. Вот эта машина несет... Где ваша церковь расположена? Вот здесь. А вы знаете, что в том районе Москвы вообще нельзя церкви ставить? Оно проклятое место. Там машины ездят с такими номерами. Я удивился прежде всего тому, как ну, столько каких-то знаний, столько каких-то деталей. То есть кто это дает? И вот, вы знаете, людей иногда вот в этом вот обольщении начинают что поражать или обольщать, или располагать. Они думают, раз такие детали, раз как бы такие подробности, что-то за этим стоит.
1: Ну, то не есть, просто так да, же, вот он просто. Пришел, да,
0: да.
1: Он
0: или знает, да. Кто-то скажет, какая-то нечеловеческая мудрость за этим стоит. Да. Что-то в этом есть. Вспоминаю другой случай. Как-то я возвращался из командировки, лечу в самолете, рядом со мной пожилая женщина, и, ну, она такая уже, ну, достаточно в зрелых годах, седая, бабулечка такая, миловидная. Ну, молишься, стараешься иногда что-то людям сказать, там, и Слово Божие как-то, чтобы не так навязчиво, ну, как... И вот у нас вроде бы завязалась какая-то беседа. Вы знаете, я удивился, сколько в этой бабулечке такого, о чем я вообще не предполагал. Она говорит, ну, Бог, это пережитки прошлого. Я думаю, ей бы другие слова говорить, там, людям... Это пережитки прошлого. Мы, говорит, сейчас должны напрямую с космосом общаться. А как мы общаемся? И она начинает мне рассказывать, какие у нее учителя, какие гуру, как они ее учат, в какое время выходить на связь с космосом, что там из космоса идет, что и как. Я ей пытаюсь что-то сказать, как-то, знаете, из Слова Божие, что-то вот, ну, показать, преподать, что вот есть Иисус Христос, есть Его жертва, есть жизнь вечная, есть второе пришествие, есть понятие греха. Она даже, как бы, вот знаете, такая далекая. Это все в прошлом. Сегодня мы общаемся с космосом. Третий эпизод хочу вспомнить, да. Это вообще произошло в Финляндии. Я встретился с человеком, стал общаться с ним. Ну, как раз шла, как бы, евангельская программа такая. Мы приглашали изучать Слово Божие. А он говорит, а что Слово Божие? Слово Божие, это как бы, это так, относительно. Я говорю, ну, это же книга Божия, и все. И он мне говорит... Вы знаете, говорит молодой человек, но уже такой же пожилой, он говорит, что вот посмотрите на гору. Вершина одна, а тропинок к ней много. Что вы это слово? Тут и ведические книги, тут вот это учение, тут индуизм, тут еще, что хотите. Это все тропинки, вершина одна. Мы придем на одну вершину. Я вот когда слушаю этих людей, вы знаете, я вот как бы вот думаю о том, что очень четко и верно Слово Божие нам говорит. Что много, вот чем дальше, тем больше вот этих будет обольщений. Это мы с вами затронули такие крайние проявления, скажем, извне христианства, да? Но давайте коснемся христианства. Знаете, когда я начинал только вот, ну, служение как молодой пастор, считалось, что в мире где-то в районе было тогда 20 тысяч протестантских течений христианских. Плюс-минус. Сегодня уже считается, что христианских течений более 45 тысяч. Прошло каких-то 35 лет, да? Как быстро, в два раза почти все увеличилось. То есть это все с геометрической прогрессией увеличивается, растет. И мы задаем вопрос, почему? Почему это все происходит? И нам здесь полезно вспомнить самое начало, книгу «Бытие», третью главу. Когда очень четко было понятно. Вот все очень было... Банально, просто и понятно. Вот дерево познания добра и зла, да? Вот дерево жизни, вот он Господь Бог, и вот обольщения, которые могут быть. И Господь же предупредил, не ешь с этого дерева, не нужно. Да? Что происходит в третьей главе? Мы видим, что враг создает первое вот это обольстительное учение, лжеучение. Он приходит к Еве и говорит, да нет, на самом деле не совсем так. Вы не умрете, вот это все хорошо, глаза у вас откроются. И давайте посмотрим на Еву. Открылись у нее глаза? Третья глава Бытия говорит, открылись. Написано, открылись они у них глаза и увидели они, что наги. Умерли они в тот день? Не умерли. То есть вот враг смешивает истину с ложью, он никогда не дает только одну ложь. Он обязательно микс такой готовит, коктейль, где была бы и истина, и ложь. И чтобы люди могли обольщаться этим, могли это

0: принимать. Вот об этом апостол Павел предупреждает.
1: Ну, то есть, в общем-то, можно вот под это определение отступления от веры отнести, ну, очень-очень разные учения или, ну, какие-то, может быть, понимания даже в рамках христианства, но которые не сходятся с истиной. Ведь вот апостол Павел, он писал Тимофею в то время, когда Нового Завета еще не было. Ну, был только Ветхий. Сейчас мы имеем и Ветхий Завет, и Новый, и можем все это читать. И вот в те времена, во времена апостола Павла, может быть, было очень много людей, очень много вопросов у людей, которые только начали, так скажем, посещать раннюю церковь христианскую. Конечно, надо было дать наставление. Но вот что я думаю еще, Иван Ильич, вот он здесь конкретно ведь пишет, прямо апостол Павел, что эти люди, лицемеры, обольстители, запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Вот он же не в общем пишет, а прям даже конкретно называет, что не так. Вот он что имеет в виду?
0: Ну, вы знаете, это было в истории христианства, это много раз повторялось и повторяется, как я уже говорил, что вот эти лжеучения, вот эти все обольстительные какие-то идеи, они не просто несут какую-то умозрительную такую истину, в кавычках, да? Они несут какие-то правила, какие-то запреты, какие-то постановления. То есть имитируют, ну, собственно, имитируют то, что Бог делал, да? Уже Господь, когда дал учение человеку, он тоже говорил о том, что добро, что зло, что нужно, что нельзя. И вот враг, он как бы подделывая, вот это все подтачивая, подводя как бы эту подделку под истину Божью, он, конечно, в ней пытается изобразить какие-то запреты, ну, что-то, что-то запрещать. Что запрещалось много раз, да, в истории христианства, в истории ложных религий, да. Это то, что естественно. А что естественно? Это брак и это питание. Да? То есть, ну, вот самые естественные вещи делались, потому что они вот лежат на поверхности, их как-то либо обойти нужно, или как-то с ними. И знаете, есть такое высказывание, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Да? И вот, вот тут, наверное, тоже враг использует такое правило. Но Бог же дал Адаму Еву. Бог же сам сказал, нехорошо быть человеку одному. Господь же сам сказал, плодитесь и размножайтесь. Да? И вдруг вот чудовищное, вот это вот такое открытое противление этому, что нет. Да, кто-то скажет, но разве не пишет апостол Павел в своих посланиях, в том числе Коринфской церкви, что как бы выдающий замуж девицу хорошо делает, не выдающий делает еще лучше.
1: Да, кстати, хочу, чтобы вы, как и я, оставались безбрачными. Да.
0: Пишет, пишет.
1: Да-да.
0: Причем в этих посланиях он пишет, впрочем, я говорю, а не Господь. Он очень четко пишет, что где он говорит, где Господь. И он пишет, что это не запрет вступающим в брак воздерживаться от брака. Это не в качестве запрета. Он пишет о служении, он пишет о посвящении, и он говорит о том, как это может лучше получиться. То есть у семейному человеку сложнее будет, потому что семья, круг обязанностей. Но тут же он четко пишет, в этом же послании Коринфской церкви он говорит, но если кто будет разжигаться похотью или еще что-то, да, то во избежание блуда каждая жена имеет мужа, каждый муж имеет жену. Очень четко. То есть вот где Господь эти темы затрагивает в Священном Писании, да, он как бы показывает, что это не полный тотальный запрет. Это он разграничивает, что если вы хотите глубже и более посвященно служить, да, такая опция, скажем так, есть. Но нужно быть к ней готовым. Не всем это дано. Также о питании. Посмотрите, когда Господь говорит о питании в Слове Божьем, да, он четко различает на чистую и нечистую пищу. То есть есть чистая пища, она конкретно проговорена в Левит, в 11 главе, в Второзаконии, также книга 14 глава нам все это рассказывает. Четко написано, есть питание хорошее, есть нехорошее. Послание к римлянам апостол Павел затрагивает эту тему уже в новозаветней церкви, потому что появлялись люди, которые выступали против идоложертвенного. Ну, что такое идоложертвенное? Это, знаете, на рынках продавалось мясо, которое было посвящено идолам, и жрецы потом через подельников, через посредников переправляли мясо на рынок, оно стоило дешевле, оно не было плохим, но было посвящено идолам. И вот христиане некоторые стали теперь с такой перед

0: такой дилеммы. Мясо, которое было чистых животных, которые по Библии разрешены, но это мясо было посвящено идолам. Угу. Его можно есть или нет?
1: Да.
0: И вот много других было нюансов, которые в это время, с которыми столкнулась Новозаветная Церковь. Но вот здесь же, смотрите, когда говорит апостол Павел, мы этот текст уже прочитали, когда он говорит о Писании, он говорит, а потому что освящается Словом Божиим и молитвою, 5 стих.
1: Да.
0: Когда апостол Павел говорит о питании, говорит о воздержании от какой-то пищи, он четко указывает на ориентир, что первое, питание, которое мы можем расценить пригодным и нужным, оно должно освящаться Словом Божиим. Что значит? А мы уже вспомнили и книгу Левит, и книгу Второзакония, другие места. И Господь четко пишет, какое питание полезно, какое не полезно, мясо полезно, не питание, какая лучшая пища, да, должно освящаться Словом Божиим и молитвою. Вот Господь через апостола Павла к Тимофею как бы наставляет и говорит, если кто-то тебе вот так огульно будет что-то запрещать или через тебя на других, вот это нельзя, в брак нельзя вступать. Есть же Слово Божие, которое очень четко отвечает на эти вопросы.
1: Можно ли идоложертвенное это в итоге есть? Павел позволяет, потому что у него же есть еще места в его посланиях, где он с оговорочкой там.
0: Да. Вы знаете, вот что касается апостола Павла, вообще апостол Павел был очень деликатным человеком. Да, у него есть в посланиях, скажем, места, где он может конкретно очень выразиться, и в оригинале это особенно видно греческого текста, но будучи образованным, ученым человеком, опытным человеком. Апостол Павел, он всегда пытается показать следующий стиль. Он вначале говорит о том, что вообще есть, какие есть моменты в заблуждении, еще что-то. Он показывает и отвечает на вопрос, как Слово Божие реагирует на все эти моменты. Но апостол Павел никогда не делает, собственно, как и Господь в Слове Божьем, выбор за человека. И помните, как он пишет, что если брат мой будет притыкаться, я не буду есть мясо вовек, если кто-то там притыкается. Да, в другом месте он скажет, все, что на торгу, ешьте без исследования. Как раз-таки о той чистой пище, которая попала на рынок, откуда оно попало, а было ли оно на идолском жертвеннике или еще где-то, да, но чистое мясо, которое предусмотрено Словом Божьим. Но апостол Павел всегда говорит о том, что не надо вместо человека принимает решение. И это очень верно. Потому что если кто-то купил это идоложертвенное, что-то из него сделал и ест с удовольствием, а другой будет есть и мучиться в совести своей, то все, что не по вере, апостол Павел напишет, грех. То есть раз ты вот ешь и мучаешься.
1: То есть, если совесть зачем? Тебя твоя обличает, ты потом себе не находишь места и жалеешь, лучше и не ешь. Да. А так можно, да?
0: Вот это зрелая позиция. Зрелая позиция апостола Павла. И я думаю, что это правильно. Когда мы общаемся с людьми, мы можем показать, как говорит Слово Божие. Мы говорим, что Слово Божие вот это разрешает, от этого предостерегает воздержаться. Но при этом выбор должен остаться за человеком. Вот у нас, знаете, вот был такой опыт, я только начинал служение как пастор, и у нас у одной сестрички, ее дочь ожидала ребенка. Это был уже второй ребенок в семье, она была замужем, и это была очень сложная беременность. И сложная ситуация была в том, что рожать ей нельзя было по показаниям, а кесарево сечение, вот это операбельное вмешательство, операбельное, как бы тоже было невозможно, потому что сосуды проходили у ней так, в общем, очень сложно, там, что невозможно было без угрозы для жизни сделать эту операцию. И начиная на начальной стадии, ей там консилиумы врачей собирались, и они все ей сказали, вам нужно делать аборт. То есть если вы хотите себя сохранить для семьи, себя сохранить как мать для своего первого ребенка, вам нужно отказаться от идеи рожать второго ребенка. Это в любом случае как бы закончится очень печально. И, естественно, был вопрос, что делать, идти на это или нет. И вот мы читали с этой семьей Слово Божие, смотрели многие места, говорили о заповеди «Не убей», но мы сказали, наша церковь говорит о том, к чему призывает Господь, но выбор вы должны сделать сами. Мы будем с вами молиться, и мы будем просить силы, чтобы и видение для вас от Бога, чтобы он

0: помог вам сделать правильно. Вот так говорит Господь. Вот к этому он приглашает. Но вы должны сделать выбор. И знаете, вот эта женщина, она приняла решение идти до конца. И было кесарево сечение. И хирург какой-то опытный, там вообще не решались. Он сказал, что скальпель прошел прямо рядышком. То есть вот, ну вот с артерией прямо там сложно все было, и все получилось. И тот ребеночек уже давно взрослая женщина, и у нее свои детки, да. Но опять-таки я хочу сказать, что в истинном, вот, вот истинное учение, понимаете, вот мы заходим еще на одну тему. Мы читаем во втором послании Коринфской церкви, в третьей главе, следующие слова, 18, где Дух Господень, там свобода. То есть Господь скажет тебе, как правильно. Господь покажет. Господь тебя призовет. Но ты должен будешь сам принимать решение. В отличие от всего этого, те обольстители, о которых пишет апостол Павел, они запрещают. Они что-то решают за человека. Они несут какое-то учение, которое совершенно не согласуется со Словом Божьим.
1: Но я почему-то сейчас вспомнила о том, что говорил Иисус еще книжникам и фарисеям, что они возлагают на своих собратьев неудобоносимые бремена. Хотя это были учителя закона, они в совершенстве знали богословие, они действительно, ну, могли научить истине, наверное, но все-таки, ну, истина была, но все-таки была еще очень большая часть тех якобы истин, которые надо соблюдать, было, по их мнению, но это было вообще не нужно и не обязательно.
0: Да.
1: И вот, наверное, наличие огромного количества запретов, каких-то догм, оно часто от нас загораживает самого Христа. Вот эту чистоту учения. Мы уже обращаем внимание, условно говоря, на номера машин, вот, вместо того, чтобы обращать внимание на Бога.
0: Да. Вы знаете, очень правильно было замечено, потому что есть две главные вещи, которые хотел бы преследовать враг, создавая все новые и новые лжеучения. Первое – это отвлечь людей от Христа. И второе – отвлечь от Слова Божьего. Потому что Слово Божие – это… Ну, Христос – это воплощение Слова Божьего. Восстание на небе сатаны началось именно с этого. Он позаведовал Христу. Поэтому все его попытки – это как бы уничтожить авторитет Иисуса Христа. И вот сколько я общался с людьми, причем других религиозных течений, я замечаю эту тенденцию. Везде прослеживается вот этот почерк. Библия – это не совсем та книга, которой как бы можно доверять. Первое, о чем они говорят. Второе – Христос, да, это хорошая личность, но он пророк, он просто человек. Недавно, буквально 2 недели назад, беседовал еще с одним человеком. У него своя теория, он говорит, на кресте умер не Христос. Умер один из его учеников, который был на него похож. И я вот прослеживаю вот этот почерк. И во многих местах Писания мы это с вами увидим. Как и читали во втором послании к Фессалоникийской церкви. Апогей, да, или кульминация вот этого обмана будет в следующем. Когда будет второе пришествие Иисуса Христа, дьявол сделает все перед этим, чтобы сымитировать второе пришествие Иисуса Христа, для того, чтобы люди подумали, что пришел Христос, а это будет явление сатаны, и чтобы они поклонились не Христу, а сатане. Но это отдельная тема, которая, наверное, больше касается второго пришествия Иисуса Христа.
1: Итак, мы должны внимательно все-таки читать Слово Божие, чтобы понимать истину. Ну и молиться, конечно, чтобы Бог нас уберег от обольщений. Итак, Иван Ильич, я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо большое вам.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он».

0: тех, кто причинил зло. И если уж любить врага, то как? Испытывать к нему добрые чувства, как к лучшему другу? Или по-другому? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, любите врагов ваших. Ну, это, собственно, часть Нагорной проповеди Иисуса. И больше того, он дальше, собственно, сказал, как любить.
1: Благотворите нуждающимся, молитесь за обижающих, прощайте обижающим вас, подставьте вторую щеку. Знаете, это невозможно сделать, когда ты исполнен ненависти. Вообще, любовь – это проактивная позиция. То есть это проактивная позиция изменения окружающей тебя действительности, изменения мира. Мы говорили уже о том, что я либо властью своей пытаюсь менять других людей, но это приводит только лишь к вражде и к разочарованиям. Либо Господь предлагает путь любви. Любовью. И когда мы с любовью относимся к человеку, он постепенно меняется, оттаивает его сердце. Вы помните, такой текст есть, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. То есть как мы относимся к другому человеку, так и он будет относиться к нам. Это проактивная позиция изменения людей, тех же самых врагов, окружающего мира. Вообще, любите врагов – это про то, куда мы стремимся, куда мы погружаемся. Либо мы еще больше уходим в пучину ненависти, зла, вражды, либо мы стремимся вот к состоянию взаимопонимания, взаимного принятия.
0: Ну, как вам сказать, многие люди, ну, есть даже поговорка такая, я не злопамятный, отомщу и забуду. То есть вот этот человек совершает зло против меня вот прямо сейчас. И что в ответ? То есть я как-то этому противостоять, противодействовать должен или нет? Или я просто проявляю вот такое вот всепрощение, любовь, да, ну...
1: Ну, вопрос-то в том, как этого достичь, да. То есть мы обычно реагируем так, как уже настроены, изначально настроены. На работе ли это случай? Дома ли это случай? Да, пришел кто-то, если вы работаете с людьми, начинает на вас ругаться, обвинять вас, претензии какие-то предъявлять необоснованные, да? Если вы в поликлинике врач или учитель в школе, родители какие-то претензии, или просто в общественном транспорте. Какую-то агрессию проявляет человек к вам. Угу. Ну, я-то понимаю, что он неправильно говорит.
0: Но одно дело вербальная претензия, которую, ну да, она обидна, она там, ну, она вызывает во мне там негативные чувства и так далее. Но я их подавляю просто потому, чтобы, ну, как сказать, чтобы слово за слово тут...
1: А ты абстрагируешься от этой агрессии.
0: Смертоубийство не произошло, да, в конечном итоге.
1: Отстраняешься от этой агрессии. Это правильная защитная реакция. То есть мы не должны играть вот на этой волне агрессии, ненависти взаимной, да, проявлять.
0: Ну, это, в общем, понятно. Больше того, человек, который способен противостоять вот такому, ну, словесному нажиму, ну, или какому-то такому, скажем, эмоциональному нажиму, это, в общем-то, можно сказать, что этот человек сильнее. Просто.
1: Да.
0: То есть он не поддается, он сохраняет...
1: Эмоционально, психологически сильнее.
0: Да. То есть он сильнее, он победил уже тем, что он не ответил на провокацию. То есть это понятно.
1: Как еще есть такое в притчах написано, владеющий собою,
0: да,
1: лучше завоевателя города, сильнее. Потому что мы одерживаем победу. Это эмоциональный интеллект, о котором сегодня много говорят. И, конечно же, здесь речь идет о том, что Бог дает нам эту внутреннюю победу. Ну, либо ты сам как-то вот развиваешься в этом, но Священное Писание говорит о том, что Бог нас возвышает, спасает из этой пропасти греха. И только когда ты находишься не вот в этой вот среде агрессии, когда ты со стороны смотришь, когда ты извне, когда Бог тебя возвысил, и ты это понимаешь, что Господь тебя возвышает в этом спасении.

0: спасении. Тогда ты можешь немножко отстраниться и не играть вот по этим правилам агрессии. Тогда ты можешь прощать, тогда ты можешь любить, благословлять. Вот смотрите, текст говорит: благословляйте ненавидящих вас, молитесь за них. Ведь это же позиция человека, который находится как бы немножко выше. Но не в гордости своей выше, а выше вот в понимании, в осознании. Человек, находящийся в агрессии, обвиняющий тебя, ругающий тебя, наезжающий, как говорится, да, он находится вот в этой вот пучине греха, зла, ненависти. Ты, если все это видишь, осознаешь, ты вне ее, ты выше этой агрессии, и только находясь выше нее, ты можешь спокойно смотреть на этого человека, отстраниться отстраненно и не реагировать той же ответной агрессией.
1: Все-таки это еще как-то понятно, когда здесь агрессия вербальная. Когда, вот так произошло, мы сдержались, ну, то есть я сдержался, я при этом не наговорил в ответ ничего там и так далее. Это как-то понятно. Но ведь есть другая ситуация. То есть Иисус говорит: молитесь за обижающих. Ну, да. А дальше что? Что там надо делать? Благотворите кому?
0: Ненавидящим
1: и так далее.
0: Те, кто гонит вас.
1: Дело в том, что, да, вас гонят. Это уже не слова.
0: Нужно просто понять, что человек гонит.
1: Это уже реально.
0: Человек что-то неправильно делает. И вот когда ты понимаешь, что человек делает что-то неправильно, вот из этого своего понимания ты можешь относиться снисходительно к грешнику, к человеку, который погружен в эту ненависть, в эту агрессию. Только когда ты вне ее, ты можешь, ну, с неким состоянием жалости относиться к миру греха.
1: Знаете, наш мир, к сожалению, таков, что если вас бьют, ну, реально бьют, то не отвечать на это, не предпринимать каких-то ответных действий, это почти всегда проигрышный вариант. То есть вы становитесь терпилой, ну вот так вот, нехорошим словом. То есть вы становитесь терпилой, на котором можно ездить.
0: Причем бьют это не всегда физически, это иногда эмоциональное какое-то давление, словами.
1: Чаще даже не словами, а какими-то действиями. То есть не физически вот вас ударили, да. Но вам нанесли
0: какое-то
1: ущерб.
0: Давление, да, какое-то.
1: Но вам нанесли ущерб, у вас что-то отняли, вам что-то, ну, как сказать... у вас забрали то, что вам по праву принадлежит.
0: Тот же самый авторитет.
1: Да.
0: Исказили твои слова.
1: Да, да,
0: исказили...
1: да. У вас забрали то, что вам по праву принадлежит. Например, даже так, ну вот в какой-то... скажем, вы выполнили какую-то работу, а плоды этой работы присвоил другой человек.
0: Да, там бывает еще такое. Ну, как быть выше всего этого? Во-первых, это умение обозначить собственные границы, которые другой человек не имеет права попирать. То есть твои права, ты можешь о них сказать, ты можешь их обозначить, чтобы другой не посягал.
1: Ну, обозначил.
0: Вот.
1: Эта граница, она существует, понимаете, вот граница, она существует тогда, когда есть кто-то, кто эту границу охраняет.
0: Да.
1: То есть, если ее никто не охраняет...
0: И здесь другой момент. Дело в том, что мы не можем же воевать со всеми.
1: Нет.
0: Чем больше ты воюешь, чем больше ты проявляешь агрессию, тем больше она будет в твоей жизни проявляться.
1: Да.
0: И Господь говорит, очень хороший текст есть: «Мне возмездие, я воздам». То есть отдайте все в руки Божьи. Это путь, это выход. То есть если мы понимаем, что находясь вот в этой вот состоянии вражды, агрессии, какого-то непонимания, непринятия, злобы, мы еще больше погрязаем в этом грехе, если мы это понимаем, тогда мы начинаем доверять Богу, что только действительно Бог извне может решить это состояние. А нам лучше отстраниться и не участвовать в этом противлении, потому что это будет война, это будет выяснение отношений. Ничем хорошим не закончится.
1: Бывает.
0: Начнут ругаться, обзывать друг друга, обвинять и ходить.

0: быть обиженным всю жизнь. Зачем это?
1: Вот тут, я думаю, надо еще поставить вопрос, кто тогда такой враг? Бывает ситуация, когда враг настроен на следующее. Ему не важно, что с вами в конечном итоге произойдет. Да хоть, ну, извините, нехорошее слово, хоть сдохните тут вообще. А я добьюсь своего, я буду добиваться любыми средствами. И вот что делать?
0: Не отвечать? У нас всегда есть выбор. Либо находиться с этим человеком.
1: Отдать ему эту площадку, условно говоря.
0: Либо находиться с этим человеком в сотрудничестве, либо уйти от этого человека подальше и делать свое дело без него.
1: А если он пришел?
0: Ну, обозначить какие-то свои границы. Понимаете, сейчас без практических ситуаций, без конкретных ситуаций мы не можем говорить о том, как поступить, потому что ситуации бывают разные. Но когда мы находимся в такой сложной ситуации, во-первых, мы молимся за человека. Мы молимся для чего? Мы молимся, чтобы Господь его поменял. Это не всегда правильная позиция. Но даже если мы не понимаем, что Бог будет менять не его, а нас будет менять, мы молимся все равно о том, чтобы Бог изменил эту ситуацию, изменил этого человека. Но это уже хорошо. Мы отдаем таким образом эту проблему в руки Божьи. И вот это доверие Богу. Бог начинает действовать, Бог начинает действовать, Господь начинает действовать только тогда, когда мы Ему отдаем в Его руки. Если же мы сами в эту вражду вступаем, в эту агрессию вступаем, то Бог стоит вне, смотрит и говорит, ну что, когда ты доверишь мне решать этот вопрос? Вот этот вот очень важный момент. Научиться доверять Богу. Не вступать в ответную агрессию. Для этого нужно отстраниться и увидеть, что ты уже спасенный. А люди, которые агрятся, они в пучине греха, ну их пожалеть можно. Если ты внутренне не дал оценку их поведению, их состоянию, то ты вместе с ними. Надо внутренне понять человека, что он находится вот в этом вот состоянии греха, в состоянии ненависти, злобы, а тебе отстраниться. А Иисус нам советует: благословляйте, молитесь, благотворите. То есть это активная позиция, когда ты можешь влиять. Но это не значит, что ты будешь испытывать чувство любви. Так, к человеку, который причинил тебе вред, украл что-то, насилие проявил, даже просто плохое отношение или какие-то вредоносные действия на работе предпринимает против тебя, против твоего авторитета. Это не значит, что ты будешь испытывать это чувство любви, но ты можешь испытывать состояние жалости, понимания, и это тоже проявление любви. Кто сказал, что жалость – это не любовь?
1: Ну,
0: жалость. Да, люди не хотят, чтобы их жалели, они считают себя униженными.
1: Жалость, да, это такое унизительное, в общем-то. Если я проявляю жалость, то значит, я сразу ставлю себя выше этого человека.
0: Бог нас ставит выше греха, Он превозносит нас. Если человек сам находится в этом состоянии греха и ненависти, он находится в этом состоянии унижения, греховного унижения. Угу. И нам всего лишь нужно оценить, что делает Бог и что делает грех.
1: Ну, то есть я еще и понимаю, что если человек движим грехом, то, вообще говоря, он погиб.
0: Да, и здесь вот состояние понимания и некое состояние жалости. Любовь, она не всегда испытывает восхищение. Иногда в некоторых ситуациях это жалость, это сострадание. Например, вы видите человека, коллегу, вы же не испытываете ему такое вот эмоциональное восхищение как предметом искусства. Вы помогаете, проявляя любовь. Да? То есть, но здесь не идет речь о эмоциональном восхищении. Или младенец родился, у вас ребенок, твой ребенок родился, младенец. Вот, новорожденный. Он еще не тот красивый пупсик, который будет через год.
1: Да, такой. Он вполне себе.
0: Такое, да. Какое-то сморщенное существо, которое, ну, женщина любит вот эмоциями, а мужчина, ну, больше понимает, может быть, понимает, что это твое, и испытывает какое-то состояние жалости и заботы, нежели чем эмоциональное восхищение, как от предмета искусства или чего-то такого вот состояния любви к жене, к возлюбленной.
1: Понятно.

0: Поэтому любовь, она проявляется по-разному. И здесь нужна проактивная позиция против своего же состояния ненависти. То есть, если тебя обижают, если тебе плохо относятся, начни делать добро. Начни здороваться с теми, кто плохо на тебя, косо смотрит. Независимо от их мнения, от их оценки, не будь зависим от их слов. Здоровайся, желай благословений, желай удачи, успеха. Пускай вот это будет не на словах. У нас проблема в христианстве, проблема в том, что мы все свели к теории, к словам. Любите, и вот мы в голове пытаемся понять, как это любить. А Иисус же говорит в конкретных вещах: благотворите, молитесь, помогите, позаботьтесь. То есть это конкретные проявления. Ты сделай то, что будет полезно для другого человека. Даже если тебе это сейчас не хочется эмоционально, но ты это делай, потому что любовь больше, чем эмоции. Любовь – это конкретные принципы, заботы, ценности. Учись. То есть нам нужно не ждать эмоционального какого-то подъема, а нам нужно учиться этой любви, учиться ценить другого человека, учиться заботиться, учиться помогать, проявлять какую-то нежность, любовь. Ну, если мне не будут напоминать, что цветы нужно дарить жене чаще, праздники напоминают, то наше свойство забывать. Мы забываем. Нам нужно учиться проявлять любовь.
1: Спасибо большое, Вениамин. Дорогие друзья, для нас есть рекомендация не быть побежденными грехом, но побеждать грех любовью. Не отвечать на какие-то нападки, но проявлять к человеку сострадание и, возможно, жалость. Это делает нас победителями. Всего доброго. До свидания.

На рассвете Иисус снова пришел в храм. Вскоре собрался вокруг Него весь народ. Тогда Он сел и стал учить. Тут привели к Нему книжники и фарисеи женщину, уличенную в прелюбодеянии. Поставили они ее на виду у всех и сказали Иисусу: «Учитель, эту женщину застигли на месте преступления, она изменяла мужу. Моисей повелел нам побивать таких камнями, так записано в законе. А что ты скажешь нам?» Они говорили это, чтобы поймать его на чем-нибудь и обвинить. Иисус склонился и стал писать что-то на земле пальцем. Но от него продолжали добиваться ответа. Тогда он выпрямился и сказал им: «Пусть тот из вас, кто без греха, первым бросит в нее камень». И снова склонился и продолжал писать на земле. Услышав такое, стали они расходиться один за другим. Самые старшие ушли первыми. В конце концов остался только Иисус и женщина, так и стоявшие там, где поставили ее обвинители. «Женщина, где они?» – подняв голову, спросил он. «Никто не осудил тебя?» «Никто, господин», – ответила она. «Не осуждаю я тебя», – сказал Иисус. «Ступай домой и больше не греши отныне».

Каждое колено преклонилось перед величием и мудростью Творца. И все уста в благодарении слились за ту любовь, что явлена с креста, за ту любовь, что мир объять готова, и всех понять, и каждого простить, и неустанно взглядом, жестом, словом учила нас, как ближнего любить.

Вот сегодня я попробую с вами вместе рассмотреть несколько вопросов, и тема моей проповеди называется «Вечеря в адвентистской традиции». «Вечеря в адвентистской традиции». Но под словом «традиция», я еще разочек напомню, это форма передач, содержание. И позвольте еще раз напомнить, Евангелие – это содержание, а традиция – это что? Это форма. Вот традиция какая-то, ну, какой-то обряд, да, или священнодействие, или какое-то установление, или сложившийся порядок, церковь устанавливает именно его потому, что она хочет сохранить веру, благую весть, передать ее через вот определенные установления. Давайте прочитаем в начале основание веры адвентистов седьмого дня о вечере Господне. Вот прям как оно звучит на самом деле. Вечере Господне – это участие в принятии символов тела и крови Иисуса как выражение веры в Него, нашего Господа и Спасителя. При совершении этого священнодействия Христос присутствует среди Своего народа, встречаясь с Ним и укрепляя Его. Участвуя в обряде, мы с радостью возвещаем смерть Господа, пока Он не придет снова. Подготовка к вечере включает в себя самоисследование, покаяние и исповедание грехов. Служение омовения ног установлено великим учителем как знак обновления и очищения и как выражение готовности служить друг другу в христоподобном смирении, содействуя соединению в любви наших сердец. Служение вечери открыто для всех верующих христиан. Вот так звучит формулировка. Во что верят адвентисты седьмого дня? Да? Вот во что они именно верят? И какие моменты я хотел бы здесь подчеркнуть? Первое. Давайте мы поговорим о названии. Второе. О чистоте. Третье. О самом понятии празднования. Четвертое – об открытости. И пятое – о благотворительности. Таких пять моментов коснемся. На самом деле у нас есть, так скажем, целый год с тем, чтобы познакомиться вообще с адвентистской традицией. Ну, почему год? Потому что в течение этого года я буду перед каждым причастием буду говорить проповедь, которая будет посвящена именно тому, как в адвентистской традиции было принято. Почему вообще я делаю на этот акцент и упор? Ну, как в самом начале примера, дело в том, что фактически в каждой церкви, в которой я был пастором, мне приходилось людям доказывать, что то, что я хочу осуществить в церкви, так верит адвентистская церковь. То есть я приезжаю в церковь, начинаю церковь учить тому, во что верит адвентистская церковь во всем мире, а мне адвентисты начинают говорить о том, что не так все. И получается очень интересная картина, что в России сами адвентисты даже не знают, во что верит адвентистская церковь. Даже сами адвентисты не знают ни церковного руководства, и, ну, иногда даже служители не знают руководства для служителя, что вообще там написано. О чем говорится? То есть возьми документы официальные, посмотри, что там написано, читай, вникай, изучай. Но люди что-то приняли, во что-то поверили, что-то уже закрепилось, устоялось, сложилось, и люди так стали делать, так стали верить, не обращая внимания на то, во что вообще верит сама церковь. Да? И получается, приходится мне, адвентистскому пастору, в адвентистской церкви, приходится переучивать людей и доказывать им, что я не дурак, что я не еретик, что я не ввожу какое-то новшество, придуманное мною, что так всегда адвентистская церковь понимала, верила и считала.

Итак, по поводу названий. Ну, знаете, удивительно, но иногда даже к названию начинает придираться. Да, доктрина нашей церкви называется «Вечери Господня». Вот именно так. Но это не означает, что в ее документах, например, мы находим такие названия, как «Святая Вечеря» или «Просто Вечеря», или «Причастие», или «Просто Святое Причастие», или даже иногда «Евхаристия». И церковь не отрицает в своих названиях использовать разные названия. Почему? Потому что, ну, если мы откроем первое послание к Коринфянам вообще и посмотрим на 10 и 11 главы, именно греческие тексты, то мы увидим, что сам апостол Павел, ну, просто использует разные элементы. Например, слово «евхаристия» используется в 11 главе, когда апостол Павел говорит о том, ну, используя, да, это выражение, 24 стих, «и возблагодарив». Например, здесь используется именно слово, глагол «евхаристео», да, то есть «благодарить». И отсюда, от этого слова, произошло название вот этой формы, когда мы благодарим Бога за то, что Он совершил для нас. То есть «евхаристия». Мы благодарим. Это служение благодарности Богу за то, что Он совершил в нашей жизни, что Он прощает наши грехи, что Он принимает нас, обновляет нашу жизнь, что Он дает нам надежду, дает силу побеждать и жить праведной жизнью. Да? Слово «причастие», оно используется в греческом тоже слове в 10 главе, где апостол Павел говорит, когда задает вопрос, например, «чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение?» Вот оно, слово «кайнонии» греческое, которое можно переводить как «приобщение», «общность», «причастность», «причастие». Отсюда потом и потихонечку переходит это название, этот термин. Ну и, конечно же, «вечери Господни» – это термин, который мы видим встречается у самого апостола Павла в 11 главе, в 20 стихе, где он говорит: «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Вот здесь используется дословно «ужин Господа» или «ужин Господень». Да? Вот эта фраза. Но мне приходилось иногда объяснять, что, например, слово «причастие» — в этом нет ничего плохого. Адвентистам седьмого дня, когда они говорили: «Нет, вечеря Господня так названо, и так и будет. Любое слово другое или выражение — все, это что-то не адвентистское». Причастие, вечери Господне, святая вечеря, святое причастие – это нормальные термины, которые просто говорят о том, о каком-то действии, которое совершает Бог вот на этом событии. Да? Дальше. Так, с названием немножко разобрались. Теперь с чистотой. Тоже очень интересный момент. Некоторые привыкли, что вечеря в адвентистской церкви происходит как часто, скажите, пожалуйста? Раз в квартал. И кто-то дает, даже, ну, использует такую формулировку: «Вечеря Господня в адвентистской церкви должна происходить раз в квартал». Все. Братья и сестры, давайте мы посмотрим на апостола Павла, на 11 главу, и с вами прочитаем слова апостола Павла. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, то что? Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Даже в самом Священном Писании нету ни одного повеления, ни одной заповеди и установления Господом, что мы должны вечерю Господню праздновать раз в квартал. Где такое повеление в Библии написано? Нету нигде его. И адвентистская церковь изначально, на самых ранних этапах, поняла это, восприняла и говорила всегда о том, что нету какого-то установления, когда мы празднуем вечерю Господню. Вы знаете, что есть адвентистские церкви, которые вечерю празднуют в пятницу вечером. Есть, которые в субботу вечером празднуют. Есть в России, которые когда? Именно на субботнем богослужении. Мы в любой день, в любое время можем с вами собраться и провести вечерю Господню. Не обязательно в субботу и не обязательно в этот день. Да, церковное руководство говорит о том, что желательно, чтобы вечеря совершалась на субботнем.

богослужении. Почему? Потому что в основном люди приходят в это время на поклонение Богу. И это удобно, да, чтобы там, именно на богослужении, и совершить обряд вечери Господней. Но на самом деле мы не ограничены ничем. И не обязательно раз в квартал. Мы можем с вами проводить вечерю и раз в месяц. Кто нам запрещает это делать? Где запрет стоит на то, когда, в какое время это совершать? Мы можем даже вечерю проводить по домам, и в этом нету никакой проблемы, чтобы это сделать. Правильно или нет? Или есть, что обязательно в церкви, обязательно в храме, на этом святом месте и больше нигде? Нет, братья и сестры. Вот здесь важно понять, что мы по какой-то непонятной причине унаследовали что-то, что-то в наших головах засело, установилось и где-то сидит. Непонятно, а где, откуда это взято, кто это повелел, кто это установил. Но почему-то святые люди, праведные, готовы биться за это, за какой-то вот такой порядок, который вообще ни Богом не установлен, ни даже самой церковью не установлен, да? И об этом даже в руководстве для служителей написано, что в адвентистских церквях принято проводить причастие на богослужении раз в квартал. Принято обычно в последнюю субботу. Церковное руководство говорит о том, что это должна быть вообще предпоследняя суббота квартала. Но некоторые последнюю субботу, кто-то в начале субботы нового квартала. И недавно исследование Генеральной конференции показало, что в разных странах мира адвентисты проводит вечерю Господню или причастие, знаете, как? Каждое богослужение, то есть раз в неделю. Да, есть такие страны, есть такие регионы, где адвентисты проводят вечерю Господню каждое раз в неделю. Они собираются и проводят вечер. В чем проблема? Я не говорю о том, что... давайте, вот, я смотрю, так некоторые уже напряглись. Да? Я говорю сейчас не о том, чтобы мы не цеплялись за что. Когда суть традиции, что скажите, пожалуйста? Благая весть. А сама традиция – это форма. Если мы цепляемся за форму и держимся за нее, то мы кто? Формалисты или традиционалисты, потому что мы держимся за традицию. Но если мы понимаем суть, и эта суть побуждает и двигает нами, вот тогда в совокупности мы что-то меняем или совершаем и делаем, то мы делаем осмысленно, потому что мы в это верим. Теперь по поводу празднования. Тоже очень интересный вопрос. Так получилось, что в адвентистской церкви почему-то вечеря Господня – это самый печальный обряд, который когда-либо совершается, в России особенно. И я понимаю, с чем это связано. Возможно, это связано с определенным путем русского народа, как иногда часто говорят, многострадальный русский народ. Да, с его судьбой, с долей, которая выпала на его плечи, путь, который проходит русский народ, и, возможно, сам менталитет русский такой, что страдание всегда воспринимается как некое духовность. Вот если я страдаю, то это надобно и угодно кому? Господу. Поэтому чем скорбее будет вечере Господне, тем она будет какой? Духовной. А радость? Радость пред лицом Господа – это что? Это ересь, пастор. И ты еретик, что за упомянул слово «радость». А радости ты заговорил. Но, друзья мои, радость – это тоже духовно. Или я что-то не то говорю? Радость в Господе – это духовно или это не духовно, скажите? Вот вы понимаете, о чем? Как сидит в голове менталитет? В основе нашей традиции лежит благая весть. Не скорбная весть, не траурная весть, не печальная весть, а какая? Радостная, благая, хорошая весть. Она лежит в основе любого обряда и любого вероисповедания. Если вы подзабыли, то я вам рекомендую...

прочитайте, пожалуйста, внимательно еще раз послание, первое послание к Фессалоникийцам, где апостол Павел как раз об этом и говорит, где благая весть. Или первое послание к Коринфянам, да, 14 глава, вспомните, пожалуйста. Ой, не 14, а 15, где апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и которым вы утвердились, которым вы и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали, да, ибо я первоначально принял то, что и вам передал». Помните, принял и передал. Мы говорили о том, что эти два глагола, которые соответствуют глаголам каким? Именно передача традиции, предание. Павел передает благую весть, ее суть. Передает устно, передает письменно, передает через установление, вечери Господней и так далее. Вот. И давайте мы посмотрим на документы нашей церкви. Я понимаю, что сейчас кто-то мне не поверит и скажет: слушай, это все-таки опять твое чего-то придуманное. Вот церковное руководство, 160-я страница, говорит про вечерю Господню, что оно обязано быть наиболее святым и радостным событием для общины пастора и пресвитеров. Скажите, пожалуйста, вечере Господне, сам этот обряд, каким обязан быть? Даже вот такая формулировка интересная стоит в церковном руководстве. Обязан быть каким? Святым, не спорю, действительно, это важно. И каким? И радостным событием. Для кого? Пастора, пресвитеров, а еще для кого? Для всей общины. Читай дальше церковное руководство, 164-я страница. Почему именно церковное руководство, братья и сестры? Ну, потому что церковное руководство отражает практику церкви, ее веру и ее практику. И это официально утверждено с нашим съездом или собором. Читая. «Святая вечеря». Видите, какое слово используется в церковном руководстве? «Святая вечеря». Нельзя говорить, надо только «вечере Господне». Нет. Видите, вот вам и пожалуйста. «Святая вечеря должна быть торжественным событием, не создающим у ее участников мрачного настроения». Ты-дин! Братья и сестры, еще раз успокоимся и внимательно слушаем. «Святая вечеря должна быть торжественным событием, не создающим у ее участников». Чего не создающим у его участников? У ее участников чего, скажите? Мрачного настроения. Все ошибки исправлены, грехи прощены, вера укреплена. Это время торжества. Пусть звучит бодрая и радостная музыка. Что? Да, так и написано в церковном руководстве адвентистов седьмого дня. В документе официальном, который признан всей Всемирной Церковью по всему лицу земли, и которым любая церковь должна руководствоваться. Не тем, что сказал какой-то пастор, пусть даже очень почетный, и у него большие погоны, и можно перед ним склониться, перед его сединой и так далее. Вот официальный документ. Это то, чем нужно руководствоваться. Дальше идем. Пусть звучит бодрая и радостная музыка. Служение должно заканчиваться на оптимистичной ноте. Например, исполнением музыкального произведения или общим пением, после чего все расходятся. И посмотрите теперь на руководство для служителей, страница 265, цитирую. «Вечери Господни – это полные радости и предвкушение совершения священного обряда и исследования сердца». Полные радости. Дальше. А теперь «Желание веков». Знакомо, кто автор «Желания веков»? Эллен Уайт. Читай на 659 странице. «Но служение вечери не должно быть временем печали. Оно установлено не для этого. Когда ученики Господа собираются у Его стола, им не следует скорбеть о своих поступках, размышлять над своим прошлым опытом духовной жизни, каким бы воодушевляющим или, напротив, удручающим он ни был, вспоминать о разногласиях со своими братьями. Для этого существует подготовительное служение, самоисследование, исследование греха, исповедание греха, устранение разногласий,

Все должно быть сделано когда, скажите, пожалуйста? Когда? Заранее. Заранее. Это вот сейчас нужно разногласия устранить. Сейчас. А уже на вечере прийти. А мы что делаем иногда? Мы приходим на вечере и начинаем какие-то разногласия устранять. И после этих устранений разногласий что больше становится? Еще больше разногласий. Нет, надо их заранее, задолго. Вот вы знаете, когда будет вечере, да? Вот уже заранее пытаетесь разногласия. Вам что-то не нравится? Что-то вас корежит, коробит в человеке, да, что-то? Ну, подойдите, попробуйте выяснить отношения. Разберитесь, пообщайтесь и тому подобное. Может быть, вы предвзято судите о человеке, смотрите предвзято на человека, у вас стереотипы какие-то сложились. Понимаете, шаблоны определенной установки. Дальше читаем. «Теперь мы пришли на встречу со Христом. Мы должны стоять не в тени креста, а в Его спасительном свете и открыть душу ярким лучам солнца праведности». Это не я, кстати, сочинил. Это Эллен Уайт. Можете проверить. «Желание веков», 659 страниц. Проверяйте. Дальше читаю. «Очистив сердце драгоценнейшей крови Христа, полностью осознав Его невидимое присутствие, мы должны услышать Его слова: „Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам“». Итак, на этом на все. На самом деле я бы привел еще больше цитат из разных документов нашей церкви, которые показывают о том, что на самом-то деле мы празднуем вечерю Господню. Это праздник, это торжественное богослужение. Оно наполнено радостью, надеждой на встречу с Господом. Потому что здесь мы пришли как прощенные и спасенные. Так ведь? И еще раз, мы пришли праздновать, да, вспоминать смерть Христову, безусловно, но вспоминать-то смерть Христову, умершего Христа, то есть Он до сих пор лежит в могиле. Вы действительно так считаете, что Он умер, и вот мы собрались на вечерю и говорим: «Да, братья и сестры, какой великий был Учитель Иисус Христос, как много Он делал добрых дел для людей. Жалко, что Его убили, злые люди». И вот мы теперь... Или же мы приходим к кому, скажите, пожалуйста? К Иисусу, умершему за нас и воскресшему. К живому Христу мы приходим. Поэтому в некоторых даже традициях и в некоторых странах, регионах вечеря Господня называется общением со Христом. Она прям так и называется — общностью со Христом. Потому что люди приходят ко Христу, и Христос присутствует. Еще раз, прочитая вероисповедание адвентистов седьмого дня. Слушайте, это не мое, это уже вероисповедание Всемирной Церкви, символ веры. Читая, слушайте: «При совершении этого священного действия Христос присутствует среди своего народа, встречаясь с ним и укрепляя его». Вот во что мы верим. Мы верим в том, что мы берем символы крови Христова и тела Христова, размышляем над тем, что Он совершил для нас, сделал за нас. Но мы приходим ко Христу живому. Теперь мы говорим об открытости. Вот это вот очень интересный вопрос. Может быть, вы знали об этом, а может быть и нет. Ну, а в одной церкви, я помню, говорил проповедь о том, что вечеря в адвентистской традиции открытая. И вы знаете, в зале пошел гул. Некоторые люди были не согласны. Я помню, один брат даже встал и начал говорить: «Что ты говоришь? Что, теперь и баптисты должны сюда прийти вечерю? И православные должны прийти сюда и вечерю принимать?» Настолько он был категорично против того, что я говорил. Друзья, вечери в адвентистской церкви открытые. Еще раз, вероисповедание адвентистов седьмого дня, последняя формулировка. Служение вечери открыто для всех верующих христиан. Слышите? Служение вечери в адвентистской церкви открыто для всех верующих христиан. Для православных – да. Для католиков – да. Что? Для католиков – да. Да. Баптистов – да.

пятидесятников, да, пресвитеран, методистов, для всех христиан, верующих христиан, она открыта. Это официальная позиция церкви, даже не просто официальная, это символ веры адвентистов седьмого дня. Слышите, вдумайтесь, символ веры адвентистов седьмого дня – это то, во что мы верим. Не просто мы практикуем, мы верим и практикуем, мы это исповедуем. Она открытая. Я читаю церковное руководство, 164-ю страницу. «Вечеря в церкви имеет открытый характер. Все, кто посвятил свою жизнь Спасителю, могут принять в ней участие. Однако есть одно ограничение. Дети познают значение этого служения, наблюдая за взрослыми. После необходимого обучения в классах крещаемых, принятия решения последовать за Христом, за Иисусом, и заключение завета с Господом через крещение, они будут подготовлены к самостоятельному участию в вечере. То есть дети могут принять участие в вечере тогда, когда они будут что? Крещены. Когда ребенок покрестился, а в церкви, кстати, адвентистов нету порога, когда должен креститься. Понимаете? Мы не ставим порога, когда нет у нас такого вероисповедания. Ребенок может и в 12 лет покреститься, если действительно он пережил встречу со Христом и Богом, готов к этому, и он заключает завет, и может спокойно в 12, в 13, в 14 лет принимать участие в вечере Господней. Да, но до этого нет. И теперь «Желание веков» Эллен Уайт, 656-я страница. Это тоже очень важная цитата. «Вслушаемся и вдумаемся». Пример Христа не позволяет нам отстранять кого-либо от вечери Господней. Да, открытый грех исключает участие в этом обряде виновного. Этому ясно учит Святой Дух. В остальных же случаях никто не вправе выносить решение о чьей-то неготовности. Бог не позволил людям судить, кому дано участвовать в вечере, а кто этого недостоин. Ибо кто может читать сердце? Кто может отличить пшеницу от плевел, скажите, пожалуйста? Кто? Пастор церкви? А? Кто еще? Пресвитеры, может быть, диаконы? Кто может отличить? Господь. Вот он и пусть. Это же ужин Господа. Это он приглашает на него. И он судит тех, кто недостоин. Ну, точнее, кто недостоин участвовать. Нет, неправильное слово, да? Или явит свою милость и благодать. Это он решает. Это же не мы грехи прощаем. Не пастор прощает грехи, не пресвитеры и так далее. Это делает Господь. Дальше читаю. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». Это цитирует слова Эллен Уайт из апостола, от апостола Павла, 1 Коринфянам, 11 главу. «Да, посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господней недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Среди верующих могут быть люди, еще не всем сердцем служащие истине и святости, но изъявившие желание участвовать в служении. Как вы думаете, что с ними делать? Написано, Эллен Уайт, им нельзя запрещать. Йоу, вот так вот, понимаете? Также, там же находятся свидетели, которые присутствовали в верхней горнице, когда Иисус омывал ноги своим ученикам, в том числе и Иуде. Это видели не только люди, но и так далее. Вы понимаете, как интересно? Вы знали об этом, что вечеря адвентистов седьмого дня открыты? Скажите, пожалуйста. Вот, сам, а? Слава Богу, аллилуйя. А вот кто-то не знал, да? А кто не знал? Поднимите руки, пожалуйста. Не бойтесь, есть. Ну, слушайте, молодцы, слава Богу. Мы уже, значит, продвинулись вперед. Хорошо. И последнее. Не буду больше томить, последнее. Это благотворительность. А вы знали о том, что в адвентистской церкви принято после вечери Господней собирать пожертвования для бедных людей? Вы знали об этом? Что в адвентистской церкви, во многих адвентистских церквях,

когда заканчиваются вечери, диаконы стоят у дверей с корзиночками, и люди, которые выходят, они опускают туда денежку для малоимущих, для малообеспеченных, бедных людей, и потом церковь занимается помощью, оказывает помощь этим людям. Почему именно на вечере? Почему именно в конце, как вы думаете, именно вечере? Потому что вечере – это важный момент, это праздник. Когда мы празднуем Божие

именно к пожертвованиям. Поэтому, когда мы жертвуем, особенно бедным людям, мы что делаем? Мы участвуем в благодати, потому что эта благодать коснулась нас, и мы теперь дарим эту благодать, просто выражая ее в нашем таком материальном эквиваленте. Читая церковное руководство. По завершении Святой Вечери часто организуется сбор пожертвований для бедных. И то же самое в руководстве для служителя на 272 странице. В то время, когда участники служения оставляют церковь, диаконы могут стоять у дверей, собирая пожертвования для нуждающихся. Ну и как традиция адвентистской церкви вам? Давайте мы напомним. Первое. Мы по-разному можем называть Вечерю Господню, или Святое Причастие, или Святая Вечеря. И в этом нету ничего греховного или предусудительного. Как мы называем то, что происходит? Да? Не нужно цепляться за какое-то название и делать это название богодухновенным и единственно правильным. Все остальные запретить. Мы не занимаемся цензурой, мы выражаемся так, чтобы полнее открыть саму суть и смысл вечери. Второе. Мы с вами, братья и сестры, празднуем вечерю Господню. Это не поминки. Это праздник. Это торжество. Мы радуемся, что спасены и прощены. Мы радуемся, что благодать Божья наполнила наше сердце. Потому что сюда мы пришли, прощенные и примиренные друг с другом и с Богом. Понимаете? Да, конечно, кто-то кому-то не удалось и так далее, но здесь он должен обрести надежду получить ее, вдохновение здесь получить, а не так, чтобы его прибили. Далее. Вечеря в адвентистской церкви, она, ну, как я уже говорил, празднуется тогда, когда мы, что? Пожелаем этого, братья и сестры. Вот когда мы захотим, почувствуем нужду, братья и сестры, а почему мы раз в квартал только делаем? Давайте почаще. Знаете, как адвентисты боятся вечери Господней чаще проводить? О, это так утомительно, о, это так нужно организовываться. Вот это как раз и говорит о том, чего для нас утомительно. Иисус Господь, который дарит нам свою благодать, утомителен для нас, правда? Поэтому мы уделим Ему внимание только сколько? Вот тебе, Иисус, 4 раза в год и хватит с нас. Все. Формально мы все выполнили, как обычно. Нет, братья и сестры, всякий раз, когда мы захотим, мы можем это делать. Затем, наша вечеря открыта для всех. Любой христианин любого вероисповедания и любой конфессии может принять в ней участие. Ну и, наконец, мы в конце вечери занимаемся благотворительностью. Мы участвуем в благодати, которую Бог одарил нас, и дарим эту благодать тем людям, которые действительно немощны и нуждаются. Ну и в заключение я хочу рассказать одну историю. Она очень интересная. Пусть она будет как таким напоминанием о том, к чему или какова суть причастия на самом деле, чего в ней главное. Как-то во время Рауля Фалера находился в госпитале для прокаженных на одном из островов Тихого океана. Там царило отчаяние, отвращение, ужас, ярость. Везде полно коллег, живых мертвецов. Впрочем, был среди этих уничтоженных человеческих тел и опустошенных душ один прокаженный, весьма преклонного возраста, который имел чрезвычайно ясные и улыбающиеся глаза. Он терпел телесную боль, как и его несчастный товарищ, но проявлял любовь к жизни, преодолевая отчаяние и нежно обращаясь с другими. Заинтересованный этим истинным чудом жизни в том аду, в котором были эти прокаженные, Фалера хотел понять, что могло давать такое воодушевление уничтоженному проказой старцу. Он незаметно наблюдал за ним и открыл, что тот каждый день перед рассветом шел к железной сетке, ограждавшей госпиталь, садился

всегда в одном и том же месте и ждал. Нет, ни величия красоты рассвета на океане, ни восхода солнца. Он ждал, пока с другой стороны забора не появлялась женщина, такая же старенькая, как и он, с лицом, покрытым тонкими морщинами, с глазами, которые светились добротой. Женщина ничего не говорила, только молчаливо и сдержанно улыбалась. Но от этой улыбки у прокаженного прояснялись лицо, и он тоже отвечал улыбкой. Молчаливая беседа длилась несколько секунд, и старик снова плелся к своему месту в госпитале. И так каждый день. Каждодневное причастие. Прокаженный, подкрепленный той улыбкой, мог жить ею и снова сносить новые муки до новой встречи. Француз, который вместе с женой всю жизнь посвятил прокаженным, ходатайствовал за них даже перед главами государств. Когда Фалера спросил старика, кто эта женщина, он ответил: «Моя жена. Прежде, чем я пришел сюда, она тайно лечила меня, как могла, но не могла. Поэтому она привела меня сюда, но не покинула. И каждый день я ее вижу и понимаю, что я живу благодаря ей. Мне еще хочется жить только для нее». Потрясающая история. Что я хочу этой истории сказать? Братья и сестры, мы приходим, и в следующую субботу мы придем сюда, чтобы лицезреть лик Господа, чтобы посмотреть на Него, на Его глаза. Скажите, пожалуйста, что вы увидите? Какой взгляд вы увидите Господа, обращенный к вам? Это очень важно. Если мы увидим лицо полной доброты и любви, нежности, если мы увидим эти радостные глаза, то значит здесь, на этом причастии, наша встреча с Господом может состояться. Мы можем прийти и просто молча побыть с Богом. Но это молчаливое созерцание может изменить очень многое в нашей жизни. Поэтому пусть наше причастие действительно будет именно таким переживанием, братья и сестры. И именно переживанием встречи с нашим Господом, который умер за нас, но воскрес, чтобы мы могли жить. И Он, как живой, будет присутствовать в следующую субботу с нами. Поэтому давайте будем готовиться к этому событию. Хорошо? Каяться, примиряться, отставлять предрассудки. И придем сюда именно со светлым лицом, как тот старик, который смотрел на свою жену, и ее улыбка, и ее взгляд давал ему сил. Так и мы вдохновимся нашим Господом Иисусом Христом. Помолимся.

Владыка Господь, благодарим Тебя за Твою великую милость к нам. Боже, мы просим о том, чтобы Ты сокрушил предрассудки в нашей голове. Вот что-то мы себе в голову напридумали, что-то там у нас установилось, и мы вроде бы этому следуем и за это цепляемся. А иногда может так получиться, что даже наше братство и наша церковь вообще в это не верит. Даже другая традиция у нее, другое понимание, другой смысл. Помоги же, Господи, нам не быть вот такими костными людьми, не погружаться в пучину отчаяния и какой-то категоричности, но помоги, Господи, видеть Твой лик светлый, Твой взгляд, Твою доброту и Твою любовь к нам. И дай, Господи, чтобы эта доброта и любовь придавала нам сил, оживляла нас. И несмотря на наши трудности, суровые испытания и пути, которыми мы идем, чтобы мы не теряли лица Твоего, Господи, дай нам восхищаться и любоваться Тобою, быть в Твоем присутствии и в следующую субботу, когда мы придем,

чтобы мы могли действительно пережить что-то удивительное, вдохновляющее и обновляющее нашу жизнь и наше сердце, и наш дух. Ради Христа молимся. Аминь.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной.

0: Ух ты, какая красота!
1: Глаша, смотри, цветочки!
0: Я бы хотела жить в таком городе.
1: И я!
2: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
0: Да!
1: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
5: Не называй пока название города.

0: и правда красиво.
1: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
2: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
3: А кто угадает, что это за город?
0: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
4: Это дети Авраама построили.
3: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
4: Бог сделал чудо.
3: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
5: Исаак.
4: Исаак.
3: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
0: А кто?
6: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
0: Да. Этот город построил Лот?
6: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
7: Красивое место выбрал Лот.
2: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
6: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
2: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
6: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
2: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
4: Он переживал за Лота?
2: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
6: Когда ангелы пришли в Содом...
4: Это были ангелы?
6: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
2: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
0: Что они хотели сделать?
6: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
2: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
6: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
2: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
6: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
2: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
0: Какая грустная история.
6: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
3: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
5: Ура!
4: Ура!
5: Ура!
8: С днем рождения!
0: Днем рождения!
7: Мы тебя любим!
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
9: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
10: Шесть. Просто шестерочка так забыл. Пять, раз, два, три, четыре, пять.
11: А мне только два. Раз, два.
10: Оценка. Ладно. В школе. Ну как там, дядя Афанасий?
11: Пока никого.
10: Мой ход.
12: Что-то надолго.
11: Здравствуйте, да. Ребята.
10: Один.
11: Сегодня во лбу

0: Следующий день.
1: Ходи, ходи.
0: Дело в том, что Владик, Анечка и я, мы ожидаем вестей.
1: Три.
0: У нас в городе проходит конкурс на звание лучшего дворника города. И наша Мария Ивановна в нем участвует. Мы все за нее болеем и надеемся, что она победит.
1: Дядя Афанасий, ваш ход.
0: Мой ход.
1: Ты ой, не видит, дядя Афанасий, пошли встречать.
0: Сейчас, сейчас все узнаем.
2: Ну как там?
1: Ну скажите нам, кто выиграл?
2: Да, кто там
0: здравствуйте,
2: выиграл?
0: Здравствуйте, Савелий Игнатьевич.
3: Мария Ивановна, да?
0: Ну как все прошло?
4: Великолепно. Все остались очень довольны, особенно победительница.
1: Ура!
0: Надо подумать, как поздравить победительницу.
1: Да.
4: Правильно. Клавдию Матвеевну там тоже поздравляли. Она даже расплакалась.
0: Подождите, подождите. Какую? Какую Клавдию Матвеевну?
1: Какую?
4: Как какую? Да дворничку с соседней улицы. Ей там подарили новый дворнический набор, медали, цветы.
1: Бедная Мария.
4: Ну ладно, мне пора ехать. Я свой оповещательный долг выполнил.
0: До свидания.
4: Счастливо оставаться.
0: Да.
1: Что выходит? То, что Мария Ивановна не победила?
0: Выходит так.
1: Да.
3: Она, наверное, расстроилась. Она так хотела победить.
0: Подождите, подождите. Мне кажется, что ее надо как-то утешить.
1: Да.
0: Но как?
1: Да.
3: Спасибо. Проблема.
1: Так. Сейчас, сейчас кое-что придумаем. Ага. Я знаю. Иди, иди, иди сюда. Скажу.
2: Извините. Дорогая ты моя. Одна ты у меня. И в горе, и в радости. Но ты не расстраивайся. Не расстраивайся. Только одна ты меня понимаешь. Главное, не победа, нет. А главное, участие.
5: Внимание, внимание! В конкурсе название самого лучшего дворника победила веселого Мария Ивановна!
2: Ой, это ж я!
5: Просьба победительницу мира взойти на пьедестал!

0: Я самый счастливый дворник на свете.
1: Когда я вырасту, я тоже стану дворником.
0: Ой, Анечка, миленькая, я тебя всему-всему научу.
1: Спасибо.
0: А медаль-то какая красивая.
2: Я, знаете, когда вырасту, я стану разведчиком. Или под 10, нет, президентом.
3: Какие интересные вы придумали себе профессии. А знаете ли вы, кто выполнял самые главные задания?
1: Нет, не знаю.
3: Этот человек выполнял спецзадание от самого Бога.
2: Кто это? Спецзадание? От Бога?
3: Да, да, да. А вот заходите ко мне, и я вам расскажу.
2: Пошли, нельзя, пошли.
3: Заходите, прошу вас.
1: Ну, рассказывайте, дядя Афанасий.
2: Что же спецзадание такое, а?
3: Этого человека звали Иоанн.
2: Иоанн.
3: Господь поручил ему самое великое задание. Самое великое из всех поручавшихся людям.
1: Интересно.
3: Итак, во времена Иисуса Христа жила одна пожилая пара. Мужа звали Захарией, а жену Елизаветой. К сожалению, детей у них не было. Захария был священником, и вот однажды днем в храме ему явился ангел и сказал: «Не бойся, меня зовут Архангел Гавриил, я принес вам радостную весть. У тебя с Елизаветой родится ребенок, и вы назовете его Иоанном. Он станет необычным человеком и приведет многих людей к Господу, а также приготовит их к встрече со Спасителем». Сказал это ангел и исчез. Через некоторое время сбылось все сказанное Гавриилом. У Захарии и Елизаветы

0: В самом деле родился долгожданный ребенок, и назвали его Иоанном, как то велел ангел. В те времена в Израиле было много ненависти, убийств, жадности, но Иоанн был далек от этого. Он жил в пустыне, где много размышлял и молился. Купцы, раввины, воины, сборщики налогов и самые разные люди приходили слушать посланника Божия. Он рассказывал им о Боге, говорил, что скоро придет Спаситель мира. Иоанн учил их не совершать плохих дел и просить у Бога прощения за уже совершенные злые дела. Многие действительно раскаялись в своих грехах и решили быть верными Господу. Тех, кто принял такое решение, Иоанн крестил в реке Иордан. Поэтому его называли Иоанном Крестителем. Он очень ждал появления Христа, и эта встреча приближалась. Кстати, Иисус Христос назвал Иоанна Крестителя самым великим пророком.
1: А что? Он победил в конкурсе?
0: Марья Ивановна, ну что вы, никаких конкурсов в те времена не существовало.
2: Да, не существовало.
0: Просто он справился с самым главным Божьим заданием. Вот поэтому.
3: Его, наверное, все любили и уважали.
0: Любили, но не все. В конце концов, его казнили.
2: Как это?
0: Да. При своей жизни он награду не получил.
2: Жалко.
1: А я-то еще расстроилась из-за того, что не выиграла в конкурсе. Вот что. Я выиграла. И награду свою я получила.
2: Какую?
1: Да вы моя награда, вы! Вы посмотрите, какой вы мне праздник-то устроили, ребята, а? Спасибо! И вот что я придумала. Я на будущий год, я тоже проиграю.
0: Ни в коем случае, Марья Ивановна, ни в коем случае.
4: Не надо, Марья Ивановна, потому что я еще хочу побыть другом лучшего дворника. Слушайте. И вдруг нас в следующем году покажут по телеку.
2: Здорово будет,
1: Владик.
0: Ну что ж, дорогие, мне кажется, нам пора прощаться.
2: Да, пора.
4: Да, пора.
0: До скорой встречи, ребята. Пишите нам.
2: Пока.
4: Пока.

Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады вас приветствовать здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу онлайн-конференцию «Территория реальности». Друзья, 25 встреч позади. Мы разбирали самые важные и актуальные вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Это были такие темы, как «Как бороться с беспокойством?»

0: беспомощностью, затрагивали тему ориентации и ЛГБТ-сообществ. Child Free, как к этому относиться? У всех все хорошо, а у меня плохо. В чем смысл твоей жизни? Разные спикеры показали нам, из чего состоит истинное счастье. Мы говорили о силе молитвы, о том, как стать номером один в твоем деле, в том, что ты делаешь. Мы говорили, как понять, что у тебя зависимость от социальных сетей. Мы говорили об эмоциях и о том, как их контролировать. Мы говорили об отношениях в целом, о сексуальных отношениях, о сексуальном воспитании. Говорили о том, как эффективно искать работу, о том, как работает наш мозг. И разбирали точки соприкосновения науки и креационизма. Сегодня мы с вами поговорим о вере и религии. Русский философ Иван Васильевич Киреевский сказал, что человек – это его вера. Но кого можно считать верующим сегодня, а кого просто религиозным? Что значит вообще быть религиозным? Существует сегодня такое понятие или такое поверье между людьми, что религия – это посредник, а настоящий Бог – он внутри. Поэтому можно быть просто верующим, но не обязательно ходить в церковь и так далее. Сегодня у нас в гостях новый спикер, священнослужитель, доктор практического богословия, магистр молодежных программ Андрей Кочелаба.
1: Андрей, добрый здравствуйте. Вечер. Да, привет.
0: Андрей, вот мы такие вопросы затронули, но немножечко вкратце расскажите, какие еще аспекты данной темы мы сегодня затронем?
1: Я бы хотел, чтобы сегодня мы с вами коснулись вот практической стороны веры, потому что многих отпугивает слово «религия». Я понимаю, что это может быть кому-то неинтересно, когда у тебя кредит, сессия, еще что-то, но ведь Бог для того и пришел в этот мир, чтобы в нас посеять семя веры и вырастить потом. Поэтому практическое
0: приложение.
1: Отлично,
0: да. Практика – это именно то, что нам не хватает, потому что все слышим, но нужно это как-то применять в своей жизни. Ребят, вы будьте активными, готовьте свои вопросы, можете их писать заранее, в конце мы их всех обязательно зададим. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы по ходу программы, пишите их в чате на YouTube или в комментариях под видео. Андрей, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Я очень надеюсь, что никому не будет скучно, потому что, ну, во-первых, вера, она очень индивидуальна. И всякий раз, когда мы делимся верой, переживанием или опытом, это всегда обогащает опыт каждого человека. Я хотел вам показать некоторые моменты, на которые обязательно стоит обратить внимание. Вера и религия. Вот как не ошибиться? Вот очень многие люди, да все, наверное, когда-то это задавали, этим вопросом задавались. Ну ладно, человек родился там в православной среде, да, и он как бы по умолчанию уже, ну я кто? Ну православный, да. А если родился рядом, где-то вот там мусульманское село или город, значит, я уже кто? Мусульманин, да, так получается. Поэтому Бог, Он хочет открыться каждому человеку, я бы хотел на некоторые моменты обратить особенное внимание. Первое, давайте начнем, посмотрим в Библию, что говорит апостол Павел о вере. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Те, кто читает Библию, этот текст знают, он очень популярный, распространенный. Ну, вот оно определение, то есть ты стоишь, условно говоря, на остановке, ждешь автобус, которого не видно, но ты знаешь, что он должен прийти, это и есть вера, потому что оно должно осуществиться. Вот моя вера, что он все-таки придет, а он, может, еще даже из автоколонны не выехал, но мы верим, что он придет. А почему мы верим? Потому что он раньше приходил. А почему он раньше приходил? Потому что мы увидели эти факты. И поэтому в этом вопросе Павел абсолютно прав, что вера, она осуществляет то, что мы не видим. Интересно еще одно повеление самого Христа. Написано: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, то будет ему, что не скажет». Контекст говорит о смоковнице, которую проклял Христос. Ученики удивились. Он шел мимо смоковницы, думал, там есть плоды, а там только листья. Посмотрел, посмотрел, плодов нет. Расстроился и говорит: «Будь проклята ты, смоковница, и да не будет от тебя плодов вовек». Почему он так поступил? Ученики потом спрашивали, потому что в этой притче был, ну в этой истории точнее, был очень глубокий урок, что обзавестись листьями, не имея плодов, Бога это не устраивает. У этого пути есть только одна суть, одно завершение, это проклятие. Поэтому он говорит, вера нужна, но вера не просто, чтобы мультики показывать, чудеса, А давай хоть

хочешь, я сейчас вот скажу, и эта камера там улетит куда-нибудь туда. Бог не будет отвечать на эти вещи. А какую веру он, ну, на какую веру он реагирует? На искреннюю, и когда она подтверждается нуждой. А не просто, поэтому, ну не просто вера, когда ко Христу приходили фарисеи, говорили, дай нам знамение, покажи фокус. Написано, он вообще не реагировал на такие вещи. Он говорит, я много чего показывал, уже все знают. Кто хотел поверить, поверил. Ну и в результате получаются некоторые, скажем, нюансы, которые мы сейчас вот увидим дальше. Посмотрите, что говорят апостолы о вере. Апостол Иаков говорит, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа. Христос говорит, имейте веру Божью, а Иаков говорит, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. То есть без каких-то там нюансов. Смотри на Христа, верь Ему, и Он тебя не подведет. Христос говорит, имей веру Божью. То есть иметь веру Божью и веру Христа, это в принципе синонимично по Писанию, поэтому здесь нет проблем. Давайте еще посмотрим на один тезис определения. Это в Википедии, любой может прочитать, просто я хотел здесь некоторые нюансы коснуться. Смотрите, религиозная вера, она имеет в качестве своей особенности веру в реальность сверхъестественного. Это как бы основной вопрос. А сверхъестественное, оно реально или нет? Но тут есть опасность, потому что сатана тоже умеет делать сверхъестественные вещи. Бесноватые библейские герои в сюжетах, которые мы читаем, они такие вещи творили, они предсказывали, они могли такие какие-то, скажем, аномальные вытворять чудеса, плюс сверхъестественная сила, что у людей была, ну, такая неоспоримая уверенность, ну да, это что-то сверх, это не человек. Возьмите тот же бесноватый в гробах, о нем говорят, связывали его цепями многократно, все разрывал бесполезно. То есть это непросто. Поэтому религиозная вера, она верит в сверхъестественное. И еще интересно то, что сама мысль и понятие о Боге не является как бы главным, а сам Бог, как сверхъестественное реальное существующее существо, вот он является стержнем. Ну и еще интересно коснуться вопроса мировоззрения, потому что у многих из нас есть уже сформированное мировоззрение. Мы, например, знаем, что обутым ходить по дому – это неправильно. А в мировоззрении западного молодого человека или там в Германии – это нормально. Вот когда сталкиваются два мировоззрения, появляется проблема. Давайте посмотрим еще один момент. В библеистике Нового Завета вера – основной и необходимый фактор, который, согласно данному Писанию, позволяет человеку преодолевать законы природы. Помните, Петр шел по воде? Почему он начал тонуть? Что говорит Христос? Зачем ты усомнился? Если бы Петр не усомнился, значит, он бы не тонул. А раз он усомнился, он начал тонуть. А теперь еще интересный момент. Когда, например, апостол Иаков говорит, кому не достает мудрости, просите у Бога, дающего всем просто и без упреков. Но самое главное, допросит с верой, немало не сомневаясь. Поэтому вот это самый трудный вопрос, о котором я еще коснусь, что когда ты доверяешь Богу, но ты не знаешь, то ли ты слишком требуешь от Бога то, что Он не хочет тебе давать, то ли ты мало требуешь, и ты маловерный, потому что ты всего лишь раз, два, три помолился, и все. А он не ответил, и как бы вера твоя издулась. Поэтому мы сейчас вот посмотрим еще на некоторые нюансы. Посмотрите, верующий-религиозный человек, то есть представитель конкретной религии, носитель религиозной модели мира. Вот они, оказывается, тоже синонимичны, верующий и религиозный. Потому что верующий, он все равно верит в определенную структуру, да, в определенное учение. Доктрина, латинское слово, оно тоже переводится дословно как учение. Поэтому ничего здесь зазорного нет. Но посмотрите, какое деление есть в социологии. Глубоко верующие, второстепенное место вера занимает и колеблющиеся. Любой человек себя найдет. Между прочим, что такое фанатизм? Фанатизм, хоть религиозный, хоть нерелигиозный, это любой вопрос, доведенный до крайности. То есть максимальный. Возьмите там вопросы вегетарианства. Уже давно учеными всеми доказано, объяснено, подтверждается

исследованиями, что есть мясо, ну, не есть хорошо. Тот, кто не ест, здоровее чувствует себя, дольше живет и так далее. Но теперь возьмите и доведите этот вопрос до крайности. И сразу мы видим на результат фанатика, который делает обратный эффект для, ну, для человека, который видит по-другому. Еще одна интересная деталь. Атеизм. Что такое атеизм? Человек, который не верит, да, о, классно, я атеист, я неверующий, потому что образ верующего, между прочим, в нашей стране годами, там, 70 лет это как минимум, а потом это как система работала 70 лет, а потом же еще были ее последователи научены, формировало, что образ верующего человека, он убогий, затурканный, извиняюсь за такую лексику, такой, знаете, неудачный, такой прижатый, за какой-то загнанный в угол. Ну вот он и верующий, понятно, куда ему еще идти, кто его возьмет, куда его примут. Ну монастырь всех принимает. Возле церкви всегда сидели нищие, почему их никто не гнал? Потому что, а куда им еще идти? Здесь люди к Богу приходят, а вот, пожалуйста, и проверочка. Пришел к Богу, ну, будь добрее к человеку, который вот сидит и нуждается. И поэтому атеист это тоже верующий, только он верит в то, что Бога нет, например, да, что мы от обезьяны. А вот в эту веру, кстати, надо еще больше веры, чем в то, что нас Бог сотворил. Потому что поверить, что был кто-то очень умный, когда ты держишь какую-то вещь, да, там тот же браслет, я не знаю, да, любую технику, ты понимаешь, что там были инженеры, там были мозги, они придумали такую крутую вещь. А вот поверить, что вот такие красивые люди, причем, что самое интересное, с системой, например, возьмите анализы крови, есть нормы. Должно быть лейкоцитов столько, там, тромбоцитов столько, и это норма. А если это все случайный взрыв эволюции, так должен быть такой разбег. У тебя сколько лейкоцитов? 200, а у меня 1000. Понимаете? А оно не работает, потому что были мозги заложены изначально. Поэтому абсолютно неверующих людей не бывает. Каждый верит, но по-разному. И еще интересно, мне понравилось это высказывание. Веру можно определить как твердое убеждение в чем-то при отсутствии доказательств. Когда доказательства есть, никто не говорит о вере. Мы не говорим о вере, когда речь идет о том, что 2×2=4, что Земля круглая. О вере мы говорим лишь в том случае, когда хотим подменить доказательства чувствам. То есть вот я чувствую, знаете, я помню, когда приезжал в Москву, привозили пояс Богородицы, и там по НТВ показывали такой сюжет, когда люди сутки отстояли на холоде, там скорые дежурили, чай раздавали, и вот женщина выходит, а они как сделали? Арку, сверху этот пояс, и она выходит, и она говорит, ой, ну надо же, ну так приятно, ой. Ну, такое вот я пережила. А этот, скажем, журналист спрашивает, а что такое произошло? А что такое вот вас коснулось? А ну, объясните поподробнее. Она говорит, вы понимаете, это вот он же был у нее вот здесь на поясе, это вот все женские болезни, вот все. Оно такое вот мне дает подъем, оно все исцеляет. И возникает вопрос, понимаете, это не в уничижении, это просто анализ вот ситуации. Человек переживает повышенную эмоциональную нагрузку ожиданий от веры. И иногда вот есть хорошее выражение, для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Знаете, как обычно, он такой парень, он такой классный, он лучше всех. Окей, прошло 3 месяца, он такой отвратительный, он хуже всех, да он недостоин. Ну подожди, он был какой-то вот посередине, может быть, он и не крутой, но и не самый худший. Так же и девушка, то есть мы должны иметь вот эту возможность как бы видеть баланс. Еще немножко про атеизм. В раннем древнегреческом языке прилагательное «атеос» означало «отрицающий богов». Слово стало означать намеренное активное безбожие только в V веке до нашей эры и приобрело смысл «разорвавший отношения с богами» или «отрицающий богов», ну уже «безбожник». То есть видите, что сначала он отрицал богов, а потом он стал безбожник. Но, что интересно, к тому, кто отрицал местных богов, хотя при этом мог верить в других богов, стали применять термин, смотрите какой, атеос, нечестивый. Сегодня слово атеос в классических текстах иногда переводится как атеистический. То есть это было абстрактное имя существительное, то есть атеизм, отрицающий богов. Если теос – это бог, атеос – это отрицающий богов. И вот интересно, что самое худшее, что с нами происходит, это вот эта приставка «все портит», лже, лжевера,
лжепророчество, лжепророчество.

пророк, лже-братья, лже-система. Но возникает вопрос, а как узнать? На лбу же не написано, человек же не скажет, я бес, я буду тебя искушать, я хочу испортить тебе жизнь, я хочу, чтобы ты спился, чтобы ты кололся и умер от передозировки через 2 месяца. Никто же этого никогда не скажет. Все супер, классно, вы выиграли, вы участник, поздравляю, вы с нами, вы в команде, человек, о, да, классно. Но вот это лже, оно и как раз относится к сатане, потому что он подделывал веру. Подделывал. Вот это самое худшее. А нам, кстати, сегодня этот вопрос легче всего понять, потому что 20 лет назад такого не было. У нас сегодня, например, ищешь запчасти, тебе сразу говорят, вам оригинал или ну, что-то, заменитель какой-то, подешевле или подороже. То есть ты четко держишь в руках запчасть, но она не будет ходить там 100 тысяч или 20 тысяч, она поломается очень скоро, но она полностью похожа на оригинал. Мы привыкли к подделкам. Мы говорим, а у тебя какой, китайский или оригинал? У тебя то или то? Мы привыкли, продукты есть хорошие, есть плохие. Сатана в этом преуспел еще давно. Еще до того, как мы родились, он уже знал, что надо пророчество испортить, подделать пришествие и подделать исполнение пророчеств, и хронологию подделать, когда люди не поймут, кто такой малый рок из Даниила. То ли это тот Антиох Эпифан, который был в Греции, да, скажем, и потом еще другие вещи делал. То ли это малый рок, который потом будет иметь силу во всем мире религиозную. Кто это? И вот об этом, скажем, самая большая проблема. А когда вы наталкиваетесь на какое-то разочарование в людях? Да, мы, конечно, говорим, не смотри на людей, смотри на Христа. Но разве это так сразу прям раз и решило все проблемы? Тоже нет. Поэтому в этом вопросе есть смысл немножечко как бы, ну, по-другому посмотреть на веру, на свою собственную веру. Потому что сатана хочет, чтобы ваша вера разрушилась, Бог хочет, чтобы она окрепла. И вот здесь теперь надо найти золотую середину. Еще одна интересная справка. Смотрите, религия, латинское слово «религаре», связывать и соединять. Определенная система взглядов, обусловленная верой, сверхъестественная, включающая в себя свод моральных норм, типов поведения, обрядов, культовых действий, объединение людей в организации. Потому что, опять же, без организации нельзя. Без организации начнется хаос. Без организации будет борьба. Борьба за власть, борьба за там, догму, я не знаю, за что хотите. Поэтому организация нужна. Поэтому в самом слове «религия» нет ничего крамольного. Вот это тоже надо понимать. Ну и опять вспоминаем, что еще пока живой сатана. Он не будет выходить и говорить, а это все плохо. Он создаст точно такую религию, почти такую. Ну плюс-минус такую. Но там обязательно добавит яд, чтобы эта вера не работала. Или работала через раз. И человек, заблуждаясь, все равно погибает. Поэтому вот в этом вопросе очень важно обратить внимание, да, вот религия и религиозность. Еще немножко давайте посмотрим. Особую важность для религии представляют такие понятия, как добро и зло, нравственность, цель, смысл жизни. Ведь никто об этом сегодня по толку не говорит. Никто. Если убрать Бога, убрать вот эти серьезные вопросы. Все, родился ребенок, главное его выненчить, выкормить, чтобы не болел, привить там, я не знаю, кто-то не привить. Ну, главное, чтобы вырос. Вырос, чтобы школу хорошо закончил. Хорошую школу с хорошим репетитором хорошо закончил. Закончил. Теперь какой следующий вопрос? Так, надо, чтобы теперь поступил. Поступил, все, пусть женится. Женился, все. Главное, чтобы теперь внуки здоровые пошли. Все, чтобы устроился работать, чтобы хватало, все. И вот он колесо жизни. И у него опять рождается ребенок. И опять тот же самый вопрос. Что самое главное? Главное вырастить. Потом появляются 3 вопроса, которые как бы сегодня тоже набрали мега популярность. Что должен человек за жизнь сделать? Вы помните, да? Посадить дерево, построить дом, родить ребенка. Все, супер, мечта, увидеть Париж и умереть. Подождите, а если нет детей? Что, человек, все? Зря живет? Да может он наоборот, такая величина, что благодаря его изобретениям, я не знаю, достижениям, тысячи, миллионы спасаются. Откуда мы знаем? Так получается, это тоже не самое главное. А если дети неблагополучные? Я сегодня молился с одной женщиной, она говорит, вообще там дети к отцу не приходят уже годами. Вот народил ты такого ребенка, вырастил, а он развернулся и ушел. Все, тоже система сломалась. А если я не строитель?

Ну ладно, человек там есть, у него данные к стройке, а он не строит, музыкант. Что, тоже жизнь не удалась? Вот и получается, человек живет под таким, как бы, ну, чуть-чуть депрессует, знаете, что что-то не так во мне, я не такой набожный, не такой верующий. А может, надо платочек одеть, и тогда ходить в платочке, и вот все увидят, скажут, вот молодец какой. А потом еще дальше пошли, иди в монастырь. Так я же вроде как бы, ну, нету во мне дара безбрачия. Нет. Ты должен поработать над собой, подавить эту плотскую природу свою. И вот тогда ты будешь ближе к Богу, и Бог скажет, супер. А потом скажет, нет, знаете, надо в мороз залезть 3 раза в прорубь, перекреститься, и тогда тебя Бог примет. Вот в тепле не примет, на морозе примет. Вот мы и доводим иногда некоторые вещи до абсурда, что человек перекрестился, матюкнулся, и нырнул, потому что холодно. И вот вопрос, а как Богу реагировать? Принять первую часть речи или последнюю часть? Понимаете, мы иногда не думаем. Вера, кажется, она такая, вау, или там нереальная, или наоборот, какая-то слишком приземленная. Должна быть золотая середина. Есть несколько видов религии, есть древние религии, единобожие, когда монотеизм, да, то есть один Бог, люди верят только в одного Бога, или пантеизм, тоже, кстати, очень распространенное учение, согласно которому Вселенная, природа, Бог, это все тождественно, Бог в травинке, Бог в росинке, Бог в дереве, Бог в паучке, там, в жучке и так далее. И ты тоже как бы смотришь и думаешь, ну да, надо как-то эту веру прокачать, чтобы я в это поверил, чтобы паук, которого я прибил тапком только что, оказывается, в нем был Бог. А когда ты читаешь Писание, как положено, ты понимаешь, что Бог сотворил паука, а после грехопадения природа стала агрессивная друг против друга. Поэтому написано в вечности, Бог говорит, лев будет пастись вместе с ягненком. Почему? Потому что у льва не будет клыков, и система пищеварения будет снова заточена на другое питание, а не на то, чтобы кого-то съесть. Ну и так далее. Получается, что вот эти виды религии, их надо знать, просто понимать, чтобы потом понять, во что ты веришь. И существуют также религии без Бога, в том смысле, какой придают этому понятию многие западные школы по религиоведению. Да? Вера в абстрактный идеал, конфуцианство, буддизм, джайнизм, тоже, да, такое, как бы вот тот же буддизм возьмите. Все хорошо, все отпускай, все само наладится, все выстроится, не переживай, все. Главное, сконцентрируйся, поразмышляй. И эта вера, и она работает. Почему? Потому что Бог работает с людьми. И Он их тоже учит, Он их выводит на правильные некоторые понятия. И потому что у Него есть цель открыть себя людям и открыть себя с лучшей стороны. С правильной, давайте так скажем, с правильной стороны. Потому что сатана обычно как бы старается сделать неправильный образ. Ну, представьте себе, что о вас рассказывает человек другим людям. Простой вопрос. Вы бы хотели, чтобы он рассказал то, что знает, или то лучшее, что у вас есть? Очень просто, да. Мы бы очень хотели, чтобы он сказал, что я хорошая, добропорядочная, аккуратная, да, а он говорит, да, такая обидчивая. Ну, зачем ты сказал обидчивая? Ну, да, есть обидчивая, но это же не главное, есть же еще и хорошие стороны. Вот так точно и о Боге. Когда мы перекосили понятие о Боге, и мы потом говорим, да ты что, Бог, да ну, он тебя заберет, молодость, он тебя музыку заберет, твою любимую, он тебя юбку удлинит конкретно в 2 раза. Да этот Бог, знаешь, что он с тобой сделает? Он тебя такую страшную сделает. И все, человек раз, задний ход, и ушел от Бога. Не-не, мне пока Бог не нужен. Он мне попозже понадобится, когда уже ты хоть какую юбку одень, на тебя никто не смотрит, когда у тебя уже все решено. Ну, можно, в принципе, и к Богу тогда подойти. Бог говорит, да подождите, вы без меня утром встать не можете. Да я для тебя приготовил мужа, жену, работу, я для тебя много чего приготовил, ты просто не знаешь этого. Тебе просто рассказали, что я такой. Посмотрите, что говорят реформаторы о вере. Цвингли. Он говорит, он подчеркивал, что благодать Божья не дает людям свободы грешить. Где есть вера в Бога, там есть и Бог. А где есть Бог, там есть и горячее желание делать добрые дела. Оно как бы как вот естественно. Знаете, когда тебя любят, и ты любишь. И никак ты это искусственно не выдавишь из себя. Потому что оно естественно. Если к тебе с уважением, и ты начинаешь с уважением. И вот точно так же и здесь, видите, никто не делил из реформаторов веру и дела. Ой, вы что, дела ни в коем случае. Да потому что просто в греческом

языке. Слово «любовь» – это глагол. А глагол отвечает на вопрос «что делать?». Ты не можешь сказать «я люблю свою жену», не давать ей денег, не помогать, ничего не делать. Просто люблю, просто вот, не знаю, птички там, да, показываю ей. И то это уже дело какое-то. Поэтому, видите, это очень важно. И вера, она тоже должна иметь дела. И вот теперь важный вопрос. Какой твой Бог, вот твой личный, который, как бы сказать, сформировался в твоем мировоззрении? Да может быть Бог бабушки твоей, которая с тобой проводила все детство, потому что родители на работе работали, и она тебе говорит: боженька все видит, боженька тебе так всыпет, ты смотри. А есть еще христианская песенка, да, наблюдай или охраняй свои ты, там, глазки, куда глядят, да, ведь Отец Небес глядит, зорко за тобой следит, охраняй свои уста, что говорят. Ну и все, конечно, он все следит, все знает, сейчас всыпет, и ну и какая у меня вера, вот такой мой Бог. А это не совсем то, что есть, потому что Бог сотворил всю вселенную, он смотрит глобально, он знает, что сатана нас сбивает с пути, и он нас охраняет, он посылает нам людей навстречу хороших, чтобы мы созрели к этому, потому что недостаточно человеку сказать, как правильно, если он к этому не созрел. Возьмите, когда родители говорят: это тебе не подружка. Что? Да это лучшая моя подружка. Нет, это тебе не подружка. И проходят годы, и мы говорим: да, была левая подружка. Ну, я извиняюсь за лексику, как бы, но вы так коротко понимаете, да? Поэтому какой твой Бог, такая будет у тебя и вера. А сатана намеренно постоянно искажает образ Божий в нас и перед нами. Его устраивает перекос. Что бы ни было, лишь бы был перекос. Чтобы ты понимал Бога не так, как надо. И тогда тебя сбить с толку вообще легко. Подойдет человек какой-то, скажет: да ну ты что, да какой Бог, да где Бог? А вы знаете, я буквально на днях, в прошлую субботу, был на одних похоронах. Девочка 15 лет упала с 9 этажа. И вроде как там непонятная причина смерти, сама, не сама, помогли или это глупость, играли, говорят, селфи делали, кто-то говорит там другое. Ну и там местный, скажем, человек из, скажем, храма отказался их хоронить. И позвали, говорит: можете чем-то помочь? И мы пошли, конечно, хоронить, потому что даже по нашему законодательству, даже если бы допустить эту страшную крамольную мысль, суицид, например, да, все равно есть статья «доведение до самоубийства», и будет человек отвечать, он будет сидеть. Потому что если это в нашем греховном законодательстве так прописано, скажите, а что, Бог не будет отвечать тот, скажем, дьявол, который довел этого ребенка, даже если бы допустить эту страшную мысль, будет отвечать. Поэтому она воскреснет. Поэтому ответственность понесет тот, кто принес этот грех. И поэтому мы, конечно же, ее хоронили. И когда нет ответов, там, конечно, одни вопросы. Одна женщина тоже говорила слова соболезнования. Она бывший директор школы. Она говорит: я, говорит, атеистка, я не верю. А где Бог? А куда он смотрит? А что это такое? Это что, вчера началось? А 200 лет назад? А сколько людей погибали? И так интересно, в толпе кто-то стоит и слышу фразу: сама атеистка, а Бога винит. То есть получается тоже нелогично. Я имею право в него не верить, но он должен все курировать и отвечать и так далее. Поэтому Христос говорит о вере вот как. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? А речь по контексту идет о вере в то, что Бог подаст защиту вскоре, хотя и медлит иногда ее дать так же быстро, как мы хотим ее получить. То есть, следовательно, нам нужно напрягаться, чтобы поверить иногда Богу. Вот как в тот автобус, когда ты можешь остановиться и сказать: женщина, а что вы стоите на остановке? Она говорит: жду автобус. Да его нету, я еду 5 километров, его нет. Она говорит: ну придет. И у нее есть вера, потому что у нее есть, может быть, даже расписание. И она в это имеет право верить. И вот точно так же и здесь. Бог ведет нас с вами, любого человека, к победоносной вере. Не к такой вере, которая коснулась, она рассыпалась и упала, а к победоносной. Поэтому посмотрите, что говорит 1 Иоанна 5, 1 по 5. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. А что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Заметьте, ни один родитель своему ребенку не хочет вот просто гирю повесить на шею, чтобы ему было тяжело. А даже если...

если он нагружает ребенка, то в каких целях? Чтобы у него было будущее. Да, он сидит на музыке, там ребенок, и учит. И ему хочется играть, сидеть, мультики смотреть. Но потом проходит время, он говорит, ну спасибо, мне родители как бы это таскали и в школу устроили в хорошую. Вот я теперь музыкант, а

рожденный от Бога, побеждает мир. То есть вера победоносная. И сия есть победа, победившая мир. Что? Вера наша. Все просто. Я верю в сильного, не я сильный. Я верю в сильного. И когда мы с сильным, знаете, как рассказывают такую байку, когда блоха залезла на слона. И чего-то там слон испугался и быстро побежал. Блоха спустилась до уха и говорит: слон, ты только посмотри назад. Ты видишь, какую пыль мы с тобой подняли? И вот это то же самое, да? Мы подняли пыль, особенно ты, да? То есть, и вот мы точно так же. Иногда Бог что-то делает, мы раз на себя и примерили. А фактически все, что надо, это просто идти с Богом. Просыпаться и ложиться. И дальше написано: кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Кто? Вот это очень важный аспект. Я хочу показать вам один маленький наглядный экземпляр. Вы знаете, что это такое? Что укрепило мою веру? Я никогда не думал, что я буду пастором. Я это иногда говорю, но я этим не хвалюсь. Я благодарю Бога за то, что вот так Он устроил мою жизнь. Я рос без интернета, на мотоцикле, мопеды, все это техника у нас, полный дом был этого всего и так далее. Но наступил момент, когда я услышал Божий призыв, да, и вот эта вера начала во мне расти. Знаете, что ее укрепило? Вот возьмите вот эти камни. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Передайте друг другу. Посмотрите, что вы видите на этих камнях. Что там видно? Ну, нет, посмотрите внимательно. Листья, да? А там? А там остаток чешуи змеи, правильно? Ну так, посмотри внимательно. Ну так же или нет? А вы знаете, самое интересное в чем? Что вот эти камни я собственными руками отковырял в стене, знаете где? В шахте на глубине 815 метров. Отец моего друга работал в шахте, а он был проходчик. То есть он просверливает длинными такими бурами дырки, отверстия туда, вставляет безогневой динамит, взрывает, порода обрушается, породу вывозят на гору. Если вы видели, возле шахт такие огромные горы. Это порода, это просто камень. Это, ну, терриконы их называют. А уголь, потом они находят пласт угля. Его выбирают такие комбайны зубатые, выбирают. И после чего он выходит уже в вагонах, вагонетках на, ну, наверх туда. Так вот, он когда пробивал, он увидел на потолке вот этого просто в скале 815 метров глубины отвалилась, скажем, порода. И он там увидел колесо, просто на потолке было колесо. И он звонит сыну, говорит: слушай, я колесо сегодня нашел, на смене был. Ну, а он тоже, сын, в шахте работал, мы спустились в эту шахту, он сначала спустился, потом говорит нам: братья, я вам хочу что-то показать, реально колесо. Даже два колеса, как будто тачка перевернулась, и вот одно большое такое, как обычно от машины колесо, а второе чуть поменьше. Вот прям ось, спицы такие, все это в камне, окаменелое, взять это невозможно. И мы спустились туда вместе с заместителем шахты. Сейчас эта шахта закрыта, она называется шахта Западная. И вы знаете, когда мы туда спустились, сначала ехали, как ее называют, на козе, потом мы ехали на транспортерной ленте, потом шли пешком, потом началась жара, потому что с каждым метром ниже жарче и жарче, там 40 градусов. Мы были мокрые, с этим спас, ну, прибором, там, с маской, со всем, с фонарем, темень полная. Нам даже не дали сфотографировать, хотя у меня есть фотографии этого колеса, уже потом спускались еще раз. Говорят, что ее потом затопило, эту шахту. И можете себе представить, на глубине не 5 метров, не 10 метров, что после войны там окопы засыпали, еще что-то. 815 метров. Я вот эти камни просто доставал. У меня их была целая вязанка. Я потом выкидывал некоторые, доставал лучше. Папоротник, там листик. Вопрос, как это могло быть? Как оно окаменело, листик, вот эта змея? Шахтеры говорят: а у нас у всех есть какой-то трофей. У одного там стрекоза огромная, у другого еще там что-то. Ну все что-то находят. Цветок, говорит, такой крутой, красивый цветок. Вопрос, что это? Это только одно. Потоп. Когда вы едете на море, там вот где Туапсе, там вот эти такие прям камни вот вдоль трассы, знаете, согнутые как бы. Вопрос, как это могло быть?
когда земля вот так перекручивалась, когда бездны открывались.

0: Вот мы увидели на 815 метров глубины полное доказательство потопа. Ну так вот вопрос, если потоп был, значит и все остальное правда. Что еще надо для того, чтобы человек убедиться? Господь говорит, если вы замолчите, пророки и апостолы, камни что сделают? Возопьют. И поэтому для моей веры тогда это было очень большое доказательство. Я их храню, я не помню, ну, куда делись остальные камни. Но это просто, вот мы шли по этим коридорам темным с фонарем, и вот раз где-нибудь там остановились или кто-то отдыхает, достаешь, посмотрел, о, классный камень, раз кинул. Я притащил этих камней, потом раздаривал их, но вот эти оставил. Я хочу вам пожелать, друзья, чтобы вера каждого из вас тоже окрепла. Пусть ее Бог укрепляет. Чтобы это не было суеверие или лжеверие, а чтобы это была настоящая, крепкая, сильная вера в сильного Бога. И тогда никакие проблемы с поступлением, с устройством жизни, на работу и все остальное, они не будут проблемами. Это будет просто этап жизни, прожитый с Богом. Я желаю вам благословений и успехов. Будьте крепки в вере. Спасибо.
1: Спасибо большое, Андрей. У нас за время этой программы пришли вопросы. Те, кто смотрит нас здесь, в студии, вы можете готовить их сейчас, и мы обязательно к ним вернемся. Ну что, начнем с первого вопроса?
0: Ну, давай.
1: Если от показной религиозности всех воротит, то религия внутри, по идее, должна всех устраивать. Зачем придумывать то, чего Бог не требует?
0: Но теперь вопрос, а что Бог требует, а что не требует? Показная религиозность, она воротила и будет воротить всех и всегда. Но Христос что говорит о фарисеях? Он говорит, то, что они велят делать, делайте, по делам их не поступайте. Поэтому что сатана хочет сделать? Он хочет, чтобы мы, каждый закрылись в своей, скажем, личности, а по одному он нас всех очень быстро, скажем, дестабилизирует абсолютно легко. Потому что, когда мы вместе, мы сила, мы обогащаемся верой другого человека, его опытами. Это очень важно.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Человек крайне порядочный, но ничего не знающий о Боге, будет Богом проклят?
0: Проклят? Давайте наоборот спросим, будет ли он спасен? Я думаю, что Бог больше нас заинтересован в спасении людей. Именно в спасении. В том-то и проблема, что многие думают, что самая большая цель Бога – это наказать. Это вот знаете, показать. Все, ты погиб, понял? А это не так. Поэтому написано в Откровении «Все гряду скоро, и возмездие мое со мной». А в оригинале там написано, даже в английском переводе «I coming soon». То есть quickly, то есть это быстро, и reward my with me, то есть и награда моя со мной. Следовательно, если у него награда, значит, первое он хочет это своих детей вознаградить, а вторым этапом, почему написано второе воскресенье, это наказать зло. Поэтому как Бог решит судьбу? Я думаю, что всегда в положительный аспект, если человек имел возможность принять Христа и принял его, он будет спасен. Но если он его с виду вел порядочную жизнь, а мы чего-то не знаем, Бог решит, он знает даже ДНК. Но я знаю другое, что он заинтересован в его спасении. И это очень большая радость.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
0: Да.
2: А вы сегодня сказали, затронули такую тему, что часто образ верующего человека представляет жалким, слабым. И вот, исходя из этого, вопрос, как нам, как верующим людям, показать другой образ сильного, смелого, уверенного человека?
0: Так вот так взять и показать.
2: Ну, все-таки. А все-таки как разубедить? Потому что до сих пор
0: всегда,
2: актуальна такая
0: версия. Я не знаю, я не обещаю, что я отвечу полностью на все вопросы, тем более на трудные, но вопрос очень хороший. Смотрите, вопрос в том, что иногда нужно на себя смотреть глазами со стороны. Некоторые люди сегодня, вот эпоха такая, iPhone, iPad, ай да я, ай да хороший, ай да бедный. Там, а что у тебя такие джинсы рваные? А что здесь такое? Я такие хочу. Ну, ты как бы уже не имеешь права и спросить. Ну, а вопрос в другом. Посмотри на себя со стороны. А если все будут так делать? Вот апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. Поэтому всегда нужно смотреть на себя глазами со стороны. Это, кстати, очень хорошо работает и для девушек, и для парней, и до замужества, и после замужества, и в вере, и в неверии. Везде это работает. То есть, вот я спортсмен, да, если я так занимаюсь,

0: Пожалуйста, ты занимайся, будешь то же самое. Покажите Христа с другой стороны. Покажите, что ваша вера – это не просто что-то хорошее у вас Бог отнял, а наоборот, что вы приобрели. Мы просто иногда не меняем акценты, и даже такой простой вопрос, мы мало хвалим людей, близких, друзей, потому что мы все боимся, а вдруг я его похвалю, а я его перехвалю, а он возгордится, о, что я потом буду делать? Даже поверьте, мы на место поставим, на это проблем нет, и мы не дохваливаем. А когда не дохваливаем, что человек делает? Сам начинает хвалиться, потому что есть потребность быть значимым. Девушке быть потребность красивой, нужной, да, отцу, мужчине и так далее. Ну так говорите об этом. Вот, пожалуйста, потихоньку, шаг за шагом мы сможем подать и показать Христа совершенно с другой стороны, совершенно в другом виде.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Почему сатане позволено искушать человека? Почему Бог не запретит? Как отличить, что действует сатана?
0: Потому что искушение – это не грех. Вот это очень важно понять. Некоторые думают, что искушение – это равно грех. Искушение – не грех. Грех, когда ты искушению дал ход и осуществил. И вот это уже грех. Поэтому, когда Христос учит, Он показывает, что и с этим заигрывать нельзя. Потому что если ты будешь мечтать о грехе, ты его обязательно сделаешь. Поэтому он говорит, кто помыслил там, он уже согрешает, да? Поэтому уже надо тормозить себя и уходить от искушения на уровне мышления, на уровне сознания своего. А не просто, когда ты уже оказался где-нибудь там в пивном ларьке, и тебе налили, а потом еще взяли на слабо, что ты не выпьешь, и ты такой, о, а что мне делать? Делать надо было тогда, когда ты шел только к этому ларьку. Поэтому искушение не грех. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, а дать ход искушению, поддаться искушению – это грех.
1: Ну вот почему Бог не запретит?
0: А почему Он должен запрещать? Он ведет всю вселенную к завершению вообще всей проблемы греха. Поэтому Писание говорит, что человек может сам искушаться. Он уже греховный. И поэтому сатана, да, ходит, как рыкающий лев. Поэтому Христос жил среди нас. Поэтому Он и победил. И поэтому мы сегодня имеем надежду на Христа. Он ему запретит очень скоро. Ему чуть-чуть осталось, поэтому он и злой.
1: Но спасибо Христос большое. Сильнее. Вопросы из студии есть?
2: Скажите, Библия – это огромный кладезь знаний, мудрости, советов о том, как жить так, чтобы потом не сожалеть. Но познать все это за какие-то часы, минуты – это невозможно. Это огромный длительный процесс. Так как на протяжении процесса познания не совершить таких фатальных ошибок, за которые потом пришлось бы очень многое отдавать?
0: Хороший вопрос, спасибо. Я думаю, что ответ на него кроется именно в том, что мы должны планомерно, шаг за шагом, осваивать эту науку. Плюс ко всему, не забывайте, что Бог всегда заботится, чтобы ты вовремя знал то, что должен знать. И это всегда так будет. Поэтому, когда ты чего-то не знаешь, обязательно узнаешь. Я, например, стараюсь прочитывать Библию от начала до конца за год. То есть, вот сейчас новая моя уже порвалась, я купил другую, вот я ее читаю, понимаете? То есть, это укрепляет мою веру. Я могу тоже сказать, ой, ну я знаю, там, в начале там Адам с Евой, там, что еще, ну, апостол Павел. Но подожди, когда ты всякий раз читаешь, ты растешь. Я такие вещи узнаю для себя, оно укрепляет мою веру, оно укрепляет веру других людей. И поэтому это как бы мой путь с Богом, а это откровение о Боге. Поэтому никогда не опоздаешь, потому что Бог придет всегда вовремя. Но если игнорировать обучение, тогда, конечно, можно что-то фатальное, как вы сказали, допустить. Но фатального надо бояться очень бояться, чтобы спасибо не встать против Бога.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос довольно-таки длинный. Точнее, он состоит из нескольких вопросов. Наши редакторы их объединили. Давайте попробуем на него ответить, на эти вопросы. Хочу предложить ведущим задать следующие сложные вопросы. В мире десятки тысяч религиозных конфессий. Бог спасает только христиан?
0: Почему? Нет. Давайте по-другому.
1: Хорошо. Какой универсальный критерий оценки праведности, чтобы попасть на небеса? Есть ли возможность спасти человека, который никогда не знал Христа?
0: Есть. Опять же, под каждым словом нужно обоснование, правильно? То есть вы же не просто поверите, о, ну да, сказали, можно. Значит, я теперь, ура, могу не верить в Христа. Вопрос в том, что есть понятие полноты истины. Есть... как солнце всходит, его видно, прям вот он, шарик, да, такой маленький, а потом больше, больше, больше, ты уже не можешь на него смотреть. Так же истина. Кому-то дана чуть-чуть. Возьмите, например, мусульманский мир.

0: В мусульманском мире нет законотворческой власти. Там Бог дает закон. Есть только исполнительная власть. Теперь представьте, что в середине этого, там, например, условно говоря, Афганистана, да, Кабула, где миллионы людей проживают, живет семья, порядочная женщина. Она знать не знает ни другого Бога, но она знает, что если Бог сказал одеть хиджаб, она одела, какой бы красотой ни обладала. Правильно или нет? Бог же сказал. И все. И она готова покоряться Богу. Когда Бог ей откроет всю истину, да не будет вопрос, как у европейской, например, женщины. А я не хочу, а я подумаю, а мне не нравится, а я устала. Правильно? Она так не скажет. Поэтому вопрос, почему ей не быть спасенной? Если она уже к Богу имеет абсолютное уважение, покорность и так далее. Поэтому Бог спасет с разных конфессий людей, с разных религий. Но его задача открыть полноту истины, чтобы рядом человек мог еще и другого научить. В этом же красота Евангелия.
1: Продолжение дальше. На войне есть такой термин «сопутствующий ущерб». Это неизбежная гибель мирного населения в данном случае. Земле 6 тысяч лет. Во все времена были люди, не знавшие ни Христа, ни Яхве. Бог спасет их. По какому критерию?
0: Не все спасет, потому что были конкретно перечислены народности, подлежащие уничтожению. Иесеи, Гергесеи, Евусеи там и прочие хананские народности. Вопрос, почему, я не знаю, но я думаю так, что Бог знает, как не мы просто говорим, я знаю этого человека, Бог знает ДНК, что они, может быть, были не способны принять Бога и веру, да, скажем, покориться Богу на подсознательном уровне, на уровне ДНК. Они подлежали уничтожению. То, что были войны, потому что сатана всегда был на земле, он всегда восставал против Бога, против Христа. Если он одну третью часть ангелов с неба свалил на землю, скажем, увлек за собой, как написано, ну, понимаем, с каким врагом мы имеем дело. Поэтому я бы оставил этот вопрос на усмотрение Бога, но еще раз повторю, Бог заинтересован спасать людей, а не просто невинного убить. Не знал, потому что не хотел знать, или не знал, потому что не мог нигде узнать. Это как есть выражение, можно ли назвать сиротой человека, который поубивал своих родителей. Круглый сирота, бедняжка. Ну нет, он преступник. Ну а по факту у него нет родителей, он сирота. Нет, он маньяк, а не сирота, понимаете? Ну, маньяк-сирота, если уж совсем прям по формуле. Вот поэтому так и тут. Это люди, потому что восставали против Бога, или люди, которые даже не знали о Боге? Как написано, жил народ беспечно, работал, выращивал, их там поистреблял какой-то другой народ. Бог решит. Поживем, увидим.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии. Да.
2: Можно, раз мы уже про смерть заговорили, а нерожденные дети...
0: Нерожденные дети?
2: Да, ну там аборт или еще что-то. Вы сказали про то, что Бог знает ДНК, а там, по сути, вообще еще ничего не произошло. Ну, как бы, как в том случае?
0: Ну, дефицитный вопрос, как говорят, дефицитное богословие, потому что что назвать ребенком? Вот проблема в том, что сегодня, например, 8-месячный в утробе плод, он называется эмбрион. Ну, плод, да, скажем, при зачатии там неделя прошла, эмбрион, 2 недели, 3 недели. То есть аборт сделать на поздней стадии, это нормально. А родить и положить на ступеньках роддома, это преступление. Понимаете? То есть то был эмбрион, можно лишить его жизни. А плод или, скажем, рожденный, это уже ребенок, уже нельзя. Так в чем разница? Когда ребенок стал ребенком? Когда у него были сердце, руки, ноги? И причем все-все-все гены его, даже дедушки и бабушки. Вы замечали, что многие внуки ходят, как их бабушки или дедушки? Ну, походки похожи, мимика и так далее. То есть он уже ребенок. Поэтому возможно, что Бог именно по вере родителей этих детей вернет. Но это не значит, что все абортированные дети обязательно должны воскреснуть. Потому что написано, что в потопе погибли и взрослые, и дети. А почему? Потому что написано, их помышления сердца были зло во всякое время. Грубо говоря, этот маленький воришка, который вырастет, будет большим вором. Понимаете, он не вырастет большим хорошим, он вырастет вором. Вот Бог, зная это, подверг этот мир уничтожению, останавливая грех. Поэтому человек, привязавшийся к греху, будет остановлен Богом, когда Бог будет останавливать грех. Ну, вот так я бы ответил, если можно.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Чего должно быть больше, разговоров о лукавом или о Боге?
0: По-любому о Боге. Просто иногда мы, знаете, с одной стороны крайность, забываем, что есть сатана вокруг, и мы такие блаженные, знаете, как это, ну,

0: ни один автомобиль не вышел в серийное производство, не пройдя какой-то краш-тест, ну и другие тесты. Точно так же и мы. А вторая крайность, это вот то, о чем вопрос. Ой, сатана, он везде с нами, он меня искушает. Ой, все, сатана. Да слушайте, он побежденный враг. Давайте говорить о Боге, говорить о победе, говорить об успехе, который Бог дает, о силе, которую Бог дает. И все, и сатана, написано, противостаньте ему твердой верой и убежит от вас. Очень хороший текст по нашей теме.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть?
2: Бывает так, что верующие люди разочаровываются не в вере, а в людях в церкви. И уходят из церкви потом. Ага. А вообще это плохо, что делать?
0: Это очень плохо.
2: Как
0: в том-то и обидно, что Христос говорит, что горе тому, через кого соблазн приходит. Понимаете, что у того человека тоже нет будущего? А если из-за тебя кто-то спотыкается, то ты будешь нести двойную ответственность. Поэтому надо быть очень осторожным, как я говорил, смотреть на себя со стороны. О таких людях надо молиться, им надо поддерживать их. И иногда, вот знаете, человек не из-за учения уходит из церкви, оставляет, а из-за чего, как вы думаете? Из-за банальных, межличностных каких-то там не подвез, не отдал денег, ну и так далее. Вот такие моменты. И поэтому горе тому, через кого соблазн. А мы все-таки должны понимать и сами на этом не спотыкаться. Ну, у Христа 12 учеников, и один из них кто? Иуда. Ну, вопрос можно задать. Господи, а ты куда смотрел, когда его брал ученики? А потом дальше пойдешь. Господи, зачем ты Петра взял? Он точно кавказец был какой-то. Он весь горячий такой. То ему всего его помой, то ему по воде дай пройти. То там, ну это не Петр, а приключения одни. А Христос говорит, а ты себя не узнаешь? А, ну да, узнаю. Ну вот, видишь. А Фома? Вот сомневался, пока перство не вложу в руки, не поверь. Окей, ты себя не узнаешь? Ну да, узнаю. Ну вот видишь, поэтому я набрал таких, как ты, а не таких идеальных, как президентский полк, все в одного веса, одного роста, чтобы ты сказал, ну, мне до них далеко, поэтому извините, я буду грешником. Ну так это вкратце.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Все говорят вокруг о спасении, не пойму, спасать кого и от чего?
0: Потому что сотериология, наука о спасении, это наука о спасении. Поэтому мы сегодня даже ничего особо не говорили. Это отдельная тема. Спасение, оно временное. Оно, как сказать, коротко же надо сказать. Оно и глобальное, и локальное спасение. То есть и спасение от греха, и спасение от гибели вечной, когда будет земля рушиться, и все грешники на ней сгорят. То есть спасение, оно многогранное. Поэтому, когда Христос предлагает спасение, об этом надо думать, разговаривать. Это отдельный большой вопрос. Спасибо, что задали, но это отдельная тема. Даже сейчас не смогу и сказать в трех словах, от чего. От гибели, от вечной гибели. Давайте, если так говорить вообще глобально.
1: Давайте зачитаем еще один вопрос. Почему человек в своем обычном состоянии не думает о Боге?
0: Потому что он во грехе родился, в греховном мире живет. И сатана такую создал ауру, чтобы нам было не до этого. То есть это грех. Это сделал грех. Как апостол говорит, живущий в нас грех. Не мы плохие, а грех живет в нас. Поэтому надо ставить забор и ворота закрывать, когда грех хочет войти в нас. А Господь даст силы с тем грехом, который внутри, побороться. И поэтому есть выражение, да, что не те воды топят корабль, по которым он плывет, а те, которые попадают внутрь корабля. Поэтому не надо уходить в монастырь, не надо уходить из города, там, чтобы никого не видеть, потому что тогда ты будешь святой. Живи, но не делай то, что делают там, грешники, например. И поэтому тогда и размышляя о Боге. И опять же, Бог, он, как вот Иоанн Креститель говорит, там пришли воины, говорит, нам что делать? Он же не сказал, ну-ка все быстро подстриглись в монастырь. Он говорит, никого не обижайте, довольствуйтесь своим жалованием. То есть ты кто? Я водитель. Кого? Чего? Такси-то водить. Все прекрасно, работай в такси, но помни, что есть Бог, живи по его принципам и все. То есть не надо постриг принимать, да, какой-то специальный. Просто живи, как Бог сказал, и все. И так будет сказано любой профессии. Ты мама, да, воспитывай своего ребенка так, как Бог сказал. Не для сатаны, а для Бога. И потихонечку это станет все на свое место.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы, которые отобрали наши редакторы. Вопросы из студии есть еще.
2: У меня такой вопрос. Как встретить Бога в своей жизни? И на что это похоже? На чувства, на эмоции? Потому что, наверное, есть такой вопрос у многих людей, которые ходят в церковь, и многие люди так и не находят Бога, хотя и почти родились в церкви, верующей семье, да, и выросли там, но Бога в своей жизни не встретили. Как его найти вообще?
0: Да, от него прятаться нет.

0: надо. И будешь, он будет найден, так написано. Ищите Господа во время благопотребное, и вы найдете, он позволит себя найти. Вопрос в том, что мы иногда сразу ждем какую-то конкретную, какой-то сценарий. Знаете, вот как, что ты не женишься, спрашивают парня, почему ты не женишься? Ну вот, я еще ее не встретил. А как ты ее должен встретить? Ну вот она должна такая зайти, такая круче всех. Я такой глянул, такой раз, мне тут защемило. Тут раз, ну короче, она потом подойдет. Ну знаете, да, вот эти все разговоры. Она такая, никогда ситуация может не случиться. Так и здесь. Бог, он есть, он везде. Сначала мы познаем его теоретически. Как езда на машине. Устройство автомобиля состоит, у вас педали, руль, то, сё, коробка, двигатель. Все объяснили, ты теорию как бы понял. Потом начинаешь щупать эту теорию. Точно так же и с Богом. Сначала ты понимаешь теорию. Бог сотворил, Бог потоп допустил, Бог мне жизнь подарил. Все, теперь начинаю идти дальше. Раз, авария была там, меня не затронула. Два варианта. Вот я красавчик. Вовремя увернулся. И второй вариант какой? Слава Богу, Бог меня уберег. И вот так потихоньку. И потом ты начинаешь видеть Бога везде. Но если настроить себя исключительно на эмоциональный такой, ой, вот этот вот аспект, его может никогда не наступить.
1: Спасибо большое, Андрей. Это были так, все вопросы на сегодня.
0: Все, да. Спасибо. Спасибо вам. Очень интересно.
1: Друзья, наша передача подошла к концу. Завтра мы с вами будем разбирать следующие передачи, тему лицемерия. Ищите Господа, ставьте перед собой новые цели, просите Его помощи, Он обязательно вам в этом поможет. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Общаться с мертвыми? Возможно ли это? Это что? Вызывать духов, зажигать свечи и водить руками над спиритической доской? Или речь идет о чем-то совсем ином, таком, от чего по коже бегут мурашки? Но что происходит прямо у нас на глазах, когда мы открываем древнюю книгу? Давайте не будем гадать, а проверим на практике, работает ли этот канал связи. Прямо сейчас, из первых рук, из тех текстов, где умершие давным-давно пророки вдруг снова начинают говорить, как живые. Сегодня мы откроем то, что обычно скрыто за завесой. Но предупреждаю, ответ может оказаться не таким, как вы ждете. Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы вновь рады вас видеть в нашей студии. Тема, Александр, у вас очень серьезная. Как общаться с мертвецами? Знаете, я вот смотрю на вас, вот в названии вашей заявленной темы такое впечатление, что вам не хватает вот такого шара, как обычно, вот этот спиритист там держит и вот для такого фона. Но я понимаю, что речь совсем пойдет о другом.
1: Ну, знаете, вот мы с вами поговорим, и уверен, весь вечер вы будете общаться.
0: Весь вечер, да? Хорошо. Но я все же вот в таком предвкушении и испугом. Не до конца понимаю, как подойти к заявленной вот вами теме. Мы будем говорить о спиритизме, медиумах, сеансах общения с духом или о чем-то другом. Уточните, пожалуйста, Александр, что же вы имеете в виду?
1: Ну, давайте разберемся.

0: Беремся и в основу нашей беседы положим Слово Божие. Я вам в качестве начала предлагаю открыть Евангелие от Луки, 20 главу. Это вот то, от чего мы отталкиваемся. 38 текст, он, в принципе, известный. Он такой на слуху у христиан и даже не христиан. Смотрите, 20:38. В одной из бесед Иисус Христос говорит такие слова: «Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы». Смотрите, ну и Авраам, и Иаков, и Исаак, вроде бы они одновременно мертвы и одновременно живы, потому что Бог не есть Бог мертвых, говорит Иисус Христос, но Бог живых, поскольку у Него все живы. Здесь нам нужно задаться таким вопросом. Что делает человека живым даже тогда, когда он мертв?
1: Что?
0: Что? Что? Вот как бы вы ответили? Одним словом, вот что делает человека живым, даже когда он мертв? Никто, а что делает человека живым?
1: Вера при жизни
0: человека. То есть верите вы, что человек жив, значит, он жив. Не верите, что он жив, значит,
1: то, что он жив. Уверовал там при жизни, с Богом примирился и жил там в соответствии. Для этого человека надежда есть как для того умершего и как сегодня там живущего.
0: А я вам простой и неожиданный ответ скажу.
1: Ну, давай.
0: Слово делает человека.
1: Слово.
0: Слово, смотри. Смотрите. Пушкин понимал эту вещь. Может быть, даже в каком-то смысле лучше, нежели чем мы с вами. Его стихотворение известно не его, собственно, но его, а Горация. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». И помните в конце? «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленье убежит». О чем он говорит?
1: Ну, о памяти наследникам.
0: О своих словах, о своих поэзии, о своих произведениях. «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленье убежит».
1: Ну,
0: да. Что?
1: Ну, его творчество.
0: В его творчестве, в его словах.
1: Да.
0: То есть Пушкина давным-давно нет, а мы с Пушкиным что делаем? Общаемся, читая его стихи. Или, простой, это бытовой пример, скажем, ваши родители или бабушка, дедушка уже умерли, но какие-то слова иногда вы вспоминаете их?
1: Ну.
0: А вот отец тогда-то, мама говорила или бабушка тогда, бывает?
1: Ну, конечно.
0: То есть
1: конечно.
0: Их уже нет, но их слова живы?
1: Да.
0: Живы. И иногда память, они побуждают слова. Вас, это уже при помощи чего вы эти слова храните? Память. Память – это носитель слов, а не сама жизнь. Слово делает мертвого человека живым. Слово. Более того, Иисус Христос в Священном Писании назван Словом. Понимаете, как это происходит? Лично я очень люблю беседовать с живыми мертвецами. Вот просто получаю от этого огромное удовольствие. Знаете, как они со мной тоже, наверное, не прочь поболтать. У них времени вагон. Да? В литературе ведении, в науке, это называется интертекстуальность. Но мы
1: хорошо,
0: не будем с вами использовать.
1: Хорошо, Александр, я понял. Ну вот немного я вот начинаю вас понимать и улавливать суть такого нашего вот разговора в начале. Ну, давайте, чтобы не быть голословным, ну, на практике продемонстрируем, как работает этот канал связи и общения, вот как вы называете, с мертвыми.
0: Живыми мертвецами. Ну, давайте, я вам приведу такой светский пример, может, попроще. Есть такой замечательный переводчик и поэт, поэт и переводчик Кружков. Он живой. И я вам покажу, как в одном из своих стихотворений он беседует с мертвыми, но живыми. С живыми, но мертвыми. Вот я вам прочитаю стихотворение.
1: Давайте.
0: Его небольшое. Называется «О том, как Филипп в компьютер влип». Запомнили? «О том, как Филипп в компьютер влип».
1: Да, интересно.
0: «Мальчик Филипп в компьютер влип. Дедушка тянет, потянет, вытянуть не может. Позвал бабушку. Бабушка тянет, потянет, вытянуть не может. Позвала маму с папой. Мама тянет, потянет, папа тянет, потянет. Не могут вытащить Филю из компьютера. Позвали собаку Жульку. Жулька подбежала, за штаны Филю ухватила и подергивает, и повизгивает. Не может оттащить Филю от компьютера. Позвала Жулька кошку. Кошка прибежала, хвостиком махнула, мышка упала и разбилась».

0: Это какая концовка?
1: Да, ну конечно, что вы думаете, я вам там на ходу сочиняю, что ли?
0: Нет.
2: Ну, я ожидал, что вытащат все же Филитом.
1: Ну, а мышка упала и разбилась. Вытащили, не вытащили.
2: Такое вот современное такое...
1: Ну, вот у вас у ноутбука там, видите, мышка, помните?
0: Мышка.
1: О, вот! Надо вас тренировать. Приходите ко мне на тренинг.
2: Хорошо, я сейчас...
1: Месяц, вот как общаться с мертвецами.
2: Видите, я был немножечко так сосредоточен на вот то, что вы читали, и потом, ну, у меня это аналогия там со сказками, как это вот в современный язык это все перекочевало. А потом мышка упала.
1: Вот вы понимаете.
2: Компьютер
1: упал. Кирштейн, understand. А как вы управляете стрелочкой на экране? Вы при помощи чего вы управляете?
2: А с первого раза, знаете, я сначала, ну, вот моя концентрация внимания...
1: Ходите на мои курсы, я научу вас.
2: Хорошо.
1: Значит, что делает Кружков?
2: Да.
1: Он общается с мертвыми. С кем общается?
2: С героями сказки, да?
1: Нет, с героями сказками он не общается, он адекватный человек. С кем он общается?
2: Ну, я имею в виду с произведением.
1: С каким произведением? Это на что похоже? Ну, стихотворение о том, как Филипп в компьютер влип,
2: ну,
1: на что
2: на
1: похоже?
2: На известную сказку.
1: На известную сказку. А кто ее написал?
2: Я не помню, кто ее написал.
1: Вы не знаете, что? Это фольклор, это народ. Ну, это народная,
2: народная
1: сказка.
2: Да.
1: То есть, что делает... А тот народ, который этот сочинил, который это придумал, уже мертв?
2: Ну, те, кто может быть...
1: Тот, кто репку... Авторы репки, авторы, скажем так.
2: Вполне уже, конечно, уже не живут.
1: Конечно, давным-давно умерли. Да. То есть, что делает Кружков? Он обращается к народному сознанию того народа, которого уже нету давным-давно. Это народное сознание актуализирует при помощи определенных приемов и разговаривает с ним, да? Только... не репка интересует мальчика Филиппа. И не та мышка решает проблему. Не та кошка решает проблему и мышка, да? А другие кошка и мышка. Но это очень интересный диалог, который через Кружкова читатель с народным сознанием и Кружков с народным сознанием, и все это работает, и это многоголосица вдруг порождает новые актуальные смыслы, и это разговор интересный, и веселый, и забавный, но его авторы давным-давно мертвы. Мертвы, поскольку похоронены, поскольку их жизнь закончилась, но живы, поскольку с ними разговор по-прежнему возможен, и он интересен, и занятен, и актуален, и полезен.
2: Я с вами согласен, Александр. Ну хорошо, давайте мы, наверное, к главному перейдем. Все же вот вы такую сделали вступительную часть, знакомя нас там с теми авторами, там, с Александром Сергеевичем Пушкиным, с народным фольклором. Но вот библейские авторы, я как понимаю, тоже активно, да, используют вот такого рода общение. Первый, кто из новозаветных авторов, ну, кто приходит вот в голову, это Иоанн. Иоанн, он же... автор таинственного апокалипсиса. Так вот, книга, где сплошь рядом звучат голоса уже ушедших, но все еще живых пророков Ветхого Завета. Но не терпится опробовать вот обозначенный нами канал связи на примере текстов Священного Писания. Александр,
1: ну,
2: приведите,
1: да,
2: пожалуйста, примеры.
1: Вы вспомнили Иоанна, и, наверное, это первое, что приходит в голову. Да? Иоанн общается с Даниилом, не так ли?
2: Да, конечно.
1: Хотя Даниил,
2: конечно,
1: уже мертв. Но Иоанн с ним очень активно общается, да?
2: 13,
1: общается
2: глава
1: с Исаией, с Захарией, с Давидом, псалмами, да? И прочим, и прочим. Там сплошь и рядом россыпи этих пророков.
2: Ну, мы когда говорим, что он заимствует тексты и использует...
1: Он не просто заимствует, он и переиначивает целый ряд текстов. Это диалог активный. Но мы не Иоанна возьмем, мы возьмем Павла. Павел тоже любитель поболтать с мертвецами, с живыми мертвецами, да, поговори, ну, поболтать, видите, такое просторечие, ну, я специально его взял, да. Давайте прочитаем известный текст Филиппийцам, 2 глава, послание Филиппийцам, неочевидное место, я вам скажу, но если мы заглянем внутрь, то там столько много глубокого, интересного. Видите, когда мы читаем текст, и, в принципе, он звучит так, и мы-то и не знаем так, или о, мы уже все знаем, пробежали. На самом деле текст может измеряться глубиной, удивительным пространством, огромным пространством, в высоту и в глубину идущим. Итак, 2 глава послания к Филиппийцам, прошу прощения, с 12 по 18 текст. И давайте мы прочитаем отрывочек побольше, пошире, с контекстом. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов. Но я не тщетно подвязался, не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою, за жертвою служения веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне. Нас будет интересовать конкретно 15 текст. Там Павел общается с живыми мертвецами, с мертвыми живцами, если можно было бы сказать,
2: будет
1: наоборот.
2: Что вот вы ввиду?
1: Смотрите в 15 текст, еще раз зачитаем, фиксируем. Давайте. Внимание, угу. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. С кем здесь общается Павел? На первый взгляд вроде бы и не видно.
2: Ну, вот я вам скажу, да.
1: А
2: вот.
1: Павел здесь в интереснейшем, не молчит, да? глубоком диалоге с кем?
2: Ну, весьма если ветхозаветная мы... какая-то
1: Конечно, история. С ветхозаветным великим пророком, который давным-давно уже мертв, но по-прежнему живее живого. Понимаете? Я вам прочитаю этот текст в переводе Валентины Кузнецовой.
2: Давайте.
1: 2.15. Он здесь чем интересен? Там кавычки поставлены, потому что она выделяет определенные слова как цитату. Ну и когда мы видим кавычки, мы сразу понимаем, откуда и кого. «Делайте все без брюзжания и перерыканий. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми детьми Бога без порока и изъяна», кавычки, курсивом, «среди рода бесчестного и развращенного», кавычки закрыты, точка. Так сияете среди них, словно звезды во вселенной. Синодальный, если внимательный христианин читает, а не поверхностно, там, ну, надо сегодня главу прочитать, дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Нет, смотрите, если мы посмотрим, у нас есть параллельные места, да?
2: Да.
1: И посмотрим 15 текст, то он тут же нам выдает цитату, хотя сама цитата не обозначена. Второзаконие 32.5. Да, да. Откроем Второзаконие 32.5. Проверим, убедимся, удостоверимся. 32.5 читаю. «Но они развратились пред ним. Они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный». Смотрите последние слова 5 текста 32 главы. Угу. «Род строптивый и развращенный». Да. Смотрите, Павел 2.15. «Чтобы быть чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода». Видите? Цитата.
2: Да.
1: Цитата. А ее надо бы видеть. Без этого вы не поймете, что он говорит. Вы будете думать, что вы понимаете Павла, а вы не понимаете Павла, потому что не слышите, как он беседует с кем? С Моисеем.
2: Кстати, а здесь нет ссылки, вот, в Второзаконии на Павла. На...
1: У вас в параллельном месте нету?
2: Нет.
1: А у меня есть.
2: У вас есть?
1: У меня есть. Вот, в Второзаконии 32.5.
2: Нет, в Новом Завете. А я имею в виду вот из Ветхого Завета, у меня вот нет на
1: фигурсов. А, ну, неважно. Да? Потому что Моисей с Павлом не общается, а вот Павел с Моисеем общается.
2: Понятно, может быть. Да? Может
1: а быть. Кузнецова выделяет это кавычки, потому что это цитата. Он общается. О чем общается? А вот здесь. Что такое, кто такой строптивый? Как бы вы сказали? Вы же не говорите сегодня. Ну, когда вы последний раз это слово использовали?
2: Да, нет,
1: строптивый.
2: Не использую, наверное. Ну, наглый, наверное, непокорный, непослушный, может быть.
1: Каков этот род? Что значит строптивый? Ну, знаете, лучшее, что мы можем вспомнить, где слово «строптивый» использовалось, это фильм с Адрианом Челентано и Арнеллой Мути. «Укрощение строптивого». То есть такой упрямый, не наглый.
2: Не наглый.
1: Упрямый такой, непокорный, строптивый, непокорный. А, поэтому, а смотрите, как интересно, вот мы понимаем. Сейчас мы по диалог Павла с Моисеем скажем, много скажем. Сколько успеем, скажем, сколько время позволит, скажем. Там интересное греческое слово, строптивый, на греческом очень интересно. Сколиоз.
2: Сколиоз, болезнь, да, такой сколиоз.
1: Да, болезнь. Что это за болезнь?
2: Искривление.
1: Искривление позвоночника обычно, да. То есть строптивый, это сколиозный. Сколиотик.
3: кривой.

0: кривой, строптивый, упрямый, не принимающий, не держащий правильную форму, мы бы могли сказать так. То есть Павел говорит, чтобы вам быть чадами Божьими, непорочными среди сколиозного и развращенного рода. То есть мы понимаем, он говорит с Моисеем, а нам бы еще слова понять. А помните, Моисей это говорит по отношению к Израилю, который в своем пути к земле обетованной в пустыне не слушает Бога, упрямый, жестоковыйный, да? Сколиозный,
1: то есть такой искривленный. Физический изъян его применяют к духовному.
0: Такому, да. Да? То есть если Божий замысел это такой ровный, мы бы сказали, позвоночник, сравнили, сопоставили, да, то Израиль кривой, отклоняющийся, да? Сколиозный. Вот здесь проиллюстрирую вам. Вы наверняка знаете Вильяма Шекспира, его знаменитую...
1: Вот Александр, да. Не говорите, что... Драматургию. Вы же занимались, Олег? Да,
0: ну. Гамлет, Гамлет. Вот есть Гамлет такой интересный. Там Гамлет, принц датский, там первый акт, пятая сцена, очень интересная. Конец, конец. Вот несколько переводов. Пастернака так это звучит. «Порвалась дней связующая нить». Как мне обрывки их соединить? Красиво, но не точно. По отношению к староанглийскому тексту Шекспира не точно. А вот Лозинский вот так. «Век расшатался из скверней всего, что я рожден восстановить его». А вот Радлова переводит довольно-таки точно. Смотрите. «Век вывихнут. О злобный жребий мой, век вправить должен я своей рукой». То есть миссия Гамлета... Вывихнутый век, как вывихнутое там плечо, к примеру, да, нужно вправить. И Павел, когда с Моисеем беседует, Моисей имел дело с склеротическим народом. Павел уберегает христиан, чтобы они не заболели духовным сколиозом, потому что тогда придется вправлять. А вы знаете, где Гамлет учился? Вот вы помните? В каком таком учебном заведении учился Гамлет принт датский?
1: Ну, Оксфорд какой-нибудь.
0: Что он решает, что он видит себя, что он век расшатался, век вывихнут. Это очень правильный перевод, век вывихнут. Что ему нужно вправить. С какой такой перепугу он должен вправлять? Он что, медик? Что он должен век этот вправлять?
1: Ну, где он учился?
0: А вот послушайте, когда с ним, помните, значит, отец его мертв, он приезжает к королеве, он отозван из своего учебного заведения. А вот я вам сейчас прочитаю. Смотрите, как говорит король. Король говорит Гамлету. «Ближайший к трону и к тебе питают. Любовь не меньшей пылкости какой, нежнейший из отцов привязан к сыну. Что до надежд вернуться в Виттенберг?» А смотрите, что говорит королева-мать.
1: Виттенберг.
0: Да, ну это его отчим, получается, уже король, это не родной отец. Королева говорит... Мать родная Гамлету, не заставляй меня просить напрасно, останься здесь, не езди в Виттенберг. Кто Гамлет? Где учится Гамлет? Виттенберг. Что такое Виттенберг? Но... Понимаете? Вы понимаете?
1: Но он чуть-чуть раньше.
0: Почему
1: Гамлет,
0: он?
1: Получается, жил, нет? По времени.
0: Ну, это средневековье, да. Но, да. Нет, это уже...
1: Вот эпоха Лютера.
0: Да, уже после, конечно. Да. Почему он хочет век вывихнут? Почему он должен... Как на него этот жребий пал, что он должен вставлять этот, вправлять этот вывихнутый век? Ну, давайте мы к Павлу вернемся, это очень интересно. Понимаете, мы тут еще и Шекспира к нашему разговору, в нашему диалогу, почьемничать.
1: Ну, для сравнения это да? Вполне очень даже интересно.
0: Да, да, да. Понимаете, значит, Павел говорит с Моисеем. Он его цитирует. И интересный момент, он не только это место, Второзаконие 32.5 цитирует, дальше уже не цитата идет, а аллюзия. Он продолжает разговаривать с Моисеем.
1: Это мы филиппийцам
0: возвращаемся. Филиппийцам. Все тот же текст. Все тот же текст. Там интересно все это нагромождено. Но когда ты разбираешь эти кирпичики, ты просто вот это как...
1: Лютеранская кирха.
0: Шедевр воздвигаешь. Конечно. Очень интересно стать причастником. Это как подслушать беседу великого вождя с великим миссионером и апостолом. Вклиниться, сидеть и разговаривать. Знаете, я в детстве, это 80-е, конец 80-х, я помню, как мы и до полуночи я, мальчишка, мог сидеть на кухне с мужиками, которые спорт обсуждали, политику обсуждали, культуру, там, музыку 70-х обсуждали.
1: А вам было интересно,
0: да? Я, знаю, я не участвовал, но я сидел и просто это, потому что там, допустим, кто приходил? Тренер Витебской области, Витебской областной команде по волейболу. Олимпийский чемпион по боксу приходил. Да? Ну, я жил в коммуналке. Да? Приходили вот разные люди, разные. И они обсуждали, и я как бы не участвовал в разговоре. Я пацан. Но я на стульчике сидел, мне было так интересно это слушать.
1: И вот когда, и мы... когда вы Павла читаете, у вас такие ассоциации.
0: Конечно, вот Павел, подслушиваю. Да, прям сижу там рядом и слышу, как они беседуют. Да? И, а сейчас я уже взрослый, я могу 5 копеек вставить. Вот смотрите дальше, вот мы читаем 15 текст. Значит, среди строптивого и развращенного рода, мы это услышали, это вот прямо эта цитата, а дальше уже неатрибутированная аллюзия идет, если говорить научным языком, в котором вы сияете, как светило в мире. Мы поймем это, если обратимся к некоторым словам. Вот специально давайте, значит, как светило. Кузнецова это переводит как звезды. Это и правильно, и не совсем правильно. Звезды на древнегреческом, ну, астер. Астерон. А здесь используется слово фостерес. Фостерес, буквально светило. И вот в такой форме, такое слово форме, фостерес, оно всего лишь 3 раза в Библии встречается. Здесь, в Филиппийцам, в книге Даниила в 12 главе, в 3 тексте, вы будете сиять, как светило на тверди небесной, помните?
1: Да.
0: И во второзаконии 1.14. Давайте откроем второзаконие. Быстренько уже пойдем, чтобы у вас... Значит, второзаконие 1.14. Только 3 места, где такая словоформа встречается. Словоформа. 1.14.
1: Второзаконие.
0: Да. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамени и времен, и дней и годов. Да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог 2 светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю». И управлять днем и ночью.
1: Да? Но вы Бытие зачитали.
0: Да, да, да.
1: Просто вы сказали сначала второзаконие.
0: Ой, да. Прошу прощения. Бытие, первая Бытие. Глава. Да. Второй день творения. Светило. Но не только светило, вот это, что одно слово совпало, да. Ну, пусть словоформа всего лишь 3 встречается. Там целый комплекс совпадает. Там и лексическая аллюзия, и тематическая аллюзия, и структурная аллюзия, да. Например, слово светило светить, сиять, это глагол файно. Ну, все знают. И белорусы, и русские, файна. А вы помните, фаина, файна, да? Да, да. Сияющая, сияющая. Да, все помнят, как это на древнегреческом. Что тут говорить? Там оно в сцепке, словосочетание.
1: В белорусском файна это прекрасно.
0: Да, да, да, да.
1: В польском тоже так прекрасно.
0: Да. И вот оно, словосочетание это повторяется. То есть Павел, посланник филиппийцам, это тюремное послание, сидит в темноте. Вы понимаете, в тюрьме ж не такие огромные стекла, окна, а какие? Решетки. Маленькие, узкие решетки, свет едва попадает туда. И вот в этой темноте, ночью, к примеру, или днем, в какое-то время раз свет заглянул, и опять тьма. Светило совершает оборот свой, и в какое-то там на несколько минут. И Павел смотрит, и это темнота тюрьмы, и этот маленький просвет. И у него ассоциация с Моисеем, четвертым днем, когда во тьме светило светит. Да? Светило светит, и он понимает, что вот как-то так, как эти светила, поставленные на тверди небесной, во мраке этого хаоса, который Господь уже приводит в порядок, уже привел за 1-3 дня, вот так и христиане, так и христиане. Он говорит, так и вы сияете, как светило в мире. Он берет и реинтерпретирует. Он не просто общается с Моисеем, он говорит, знаешь, Моисей, а вот тот 4-й день творения, да, так, слова, словочитания, слова формы. Он говорит, а также христиане в этом мире. Мы светило, мы как солнце, как луна, как звезды. И раз, и такой интересный разговор между ними завязывается. И так это интересно. И все это в контексте вывихнутого рода звучит, опять-таки, моисеевской фразы. И вы говорите: ох ты, Моисей мертв, да он живее живых. И как интересно с ним пообщаться, и как много мы можем понять из этого.
1: И это, конечно, не последний пример.
0: Ой, нет, возможно, это что-то... всего лишь мы так быстро, галопом по Европе.
1: Хорошо, или по Азии, все, вы, Александр, по крайней мере, успокоили. Это, я думал, что у нас все же будет спиритический сеанс. Но все же вот благодаря этому слову, которое постоянно живо, действенно, оно актуально для современных.

современного человека, несмотря на те столетия, даже тысячелетия, которые были назад написаны. Спасибо вам, Александр. Будем ждать вас, конечно же, на очередной нашей встрече. Всего вам наилучшего. Дорогие друзья, мы рады, что вы смотрите наши программы. Священное Писание — это не просто древний литературный памятник. Священное Писание — это Слово Божие, которое всегда живо и действенно, и, конечно же, актуально для нас с вами сегодня. Читайте его. Пусть Господь поможет вам понимать это Слово и, конечно же, жить Словом всегда и постоянно. Вдохновение вам в этом, благословение вам, все наилучшего вам и до новых встреч.

Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его долготою дней, насыщу его и явлю ему спасение мое».

0: Дорогие друзья, приветствуем вас на программе «Контрасты души». С нами в студии Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о церкви. Что это? Для многих людей это место, куда можно прийти, помолиться, поклониться к Богу? Или это все-таки больше как клуб по интересам, где я пришел, получил какие-то ответ на какие-то свои потребности и ушел, и хожу, когда мне удобно?
1: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, надо сделать определение, что такое церковь.
0: Давайте
1: потому
0: попробуем.
1: Что у многих людей сегодня есть разные представления. Одни считают, что церковь – это некое здание, свод куполов и так далее. Другие могут сказать, что церковь – это там, где есть просто комната, где я могу помолиться. Значит, вот. Третьи могут сказать, церковь – это когда я выйду на природу, значит, и могу пообщаться со своим Творцом. Поэтому
0: для многих людей церковь – это просто собрание единомышленников, да, единоверцев.
1: Да. Библейский взгляд, значит, вот на церковь заключается в том, что когда он сотворил человека, то он поселил его в саду Едемском. И поэтому сам сад Едемский для первого человека, Адама и Евы, был церковью. Вот. Как же пророки и Священное Писание, а также новозаветные апостолы, как они определяли вот, церковь?

0: Когда-то Господь сказал, говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. То есть, как сказать, здесь Господь, наверное, имел в виду, что Он создаст группу людей, которые будут знать Его как Бога. И в этом случае, значит, вот ничто внешнее не может на них повлиять. Поэтому в этом случае вопрос сегодня стоит достаточно хорошо. А что для меня тогда значит церковь?
1: То есть, получается, тогда у нас, с одной стороны, это группа единомышленников,

0: язычников или неоязычников, да, как сейчас принято, они выходят на природу, и они совершают там свои религиозные обряды, и они вместе, вот, группа единомышленников.
1: Я бы не сказал, сам Господь когда-то сказал, говорит, где вас двое или трое, там и я посреди вас. Угу. Конечно, может быть, это нельзя назвать, значит, вот, как сказать, полноценной церковью, но вместе с тем сам же Христос объяснил, что если вы собраны во имя Мое, то и я там.
0: Но в чем же тогда вот
1: где
0: эта
1: бы
0: вот суть во имя Его?
1: Где бы не собирались люди, на мой взгляд, значит, да, будь это большое здание, как сказать, со сводами, mm-hmm. если там молятся люди, значит, и просят Бога, и они имеют правильное представление о Боге, и стремятся действительно поклоняться Ему, то это будет для них благословенным преимуществом. Но нельзя сбрасывать со счетов, что если человек не имеет возможности, находится где-нибудь на крайнем севере, и до ближайшей церкви ему тысячи и тысячи километров, значит ли он, что он лишен этого доступа к Богу? Где его церковь, где его святилище? Вот, на мой взгляд, история ветхозаветних патриархов как раз говорит о том, где была церковь для ветхозаветних людей. Знаете, вот, допустим, возьмем патриарха Авраама. Когда Господь сказал, говорит, выйди из своего родства, потому что родство не будет поспешествовать тебе в решении той проблемы, которую я хочу тебе...
0: По крайней мере, в его случае это
1: так. Да, в его случае это так. И вот представьте себе, он приходит в одно из мест, останавливается, ставит свои палатки, но прежде чем поставить палатку, он делает...
0: Жертвенник.
1: Понимаете? Он делает жертвенник, приносит жертву, и в этом случае, вот то место, где он приносил жертву, и было местом богопоклонения. Угу. Дальше. Когда он собирался переходить на другое место, он собирал все. Жертвенник он оставлял. Как памятник для других, которые путешествовали. Почему? Потому что они видели, здесь приносила жертва. Здесь место поклонения Богу. Но он приходил в другое место, и что делал? Ставил другой жертвенник. Угу. И каким образом он поступал дальше? Говорит, снова молился, снова поклонялся и снова возвращался, собирался идти в другое место. Таким образом, куда бы он ни приходил, он ставил эти жертвенники. И это было место поклонения Богу. Это были врата неба, по сути своей.
0: Ну, у нас получается, значит, так, что человек в том месте, где он желает поклониться Богу, и если у него есть еще какие-то единомышленники вместе с ним, тоже желает это сделать, это и будет тем местом, которое можно назвать церковью, да, если мы говорим о месте.
1: Да.
0: Вот. Если же говорим о собрании верующих, то они будут церковью уже тогда, получается, в любом месте, да?
1: Конечно.
0: Построят они там жертвенник или построят они храм огромный, красивый, это уже
1: это все зависит не от суть возможности, не суть важно, конечно. Самое главное, это, кстати, наше сердце. Mm-hmm. И если мы от всего сердца поклоняемся, где бы мы ни поклонялись, Господь примет нашу молитву и примет наше поклонение. Вопрос не в том, в каком здании я поклоняюсь, вопрос, с каким сердцем я это делаю.
0: Не является ли это тогда эдаким вот клубом по интересам? Вот есть у меня там друзья-футболисты, вот мы собрались вместе, мы поставили себе там ворота, получилось у нас собраться на стадионе, замечательно. Не получилось, мы бросили там два камня. Вот у нас вот штанги, ворота. Мы поиграли в футбол и разошлись. Как бы.
1: Я думаю, что нельзя сегодня назвать церковью по интересу. Почему? Потому что в этом случае у меня сегодня есть интерес, а завтра его нет.
0: Вот такая вот в этом-то как раз и суть.
1: А церковь, значит, она как раз не может быть сообществом как сказать, и по интересам. Почему? Потому что в этом случае, получается, сегодня я верю в Бога тогда, когда мне хорошо, когда у меня настроение есть. А завтра, когда мне настроения нет, то я уже, как сказать, в Бога я не верю.
0: Понимаете? Нет, ну, я-то
1: или, допустим, сегодня
0: в Бога,
1: я поклоняюсь, но... а завтра уже я не иду на это поклонение. Поэтому в этом как раз и есть разница. Богопоклонение или церковь как сообщество. Вернее, как сказать, как клуб по интересам.
0: Ну, хорошо. А почему я не могу вот, продолжать верить в Бога и при этом приходить на поклонение тогда, когда мне это необходимо или мне это удобно? Например, у меня появилась какая-то проблема или духовно я как-то озабочен, мне нужен духовный подъем и поддержка. И я пришел в церковь, я побыл на служении, я послушал проповедь, я, может быть, помолился, получил какую-то поддержку от Бога. И хорошо, и я могу так вот прожить, может, мне хватит этого на месяц, может быть, хватит на полгода.
1: Но вы знаете, в этом случае как раз клуб по интересам и церковь, и они отличаются.

0: отличаются друг от друга. Почему? Потому что, когда человек приходит в церковь, он приходит для того, чтобы общаться с Богом, который был, есть и будет. Когда мы говорим сегодня о клубе, то тогда сегодня клуб есть, а завтра его закрыли. И поэтому в этом случае, значит, я ничего как бы не потеряю от этого. Но когда я потеряю связь с Богом, то в этом случае я могу потерять и жизнь. Именно по этой причине апостол Павел, посланник евреям, говорит: «Друзья мои, я знаю, что у многих из вас есть определенная проблема. Вам иногда не хочется, значит, идти. И, почему? Потому что вы находите причину. Возможно, вы заняты, возможно, чем-то другое. Возможно, у вас дети заболели, и вы нашли причину, чтобы не идти в церковь». Он говорит: «Я советую вам не делать этого». Почему? Потому что это у вас приходит уже в обыкновение. То есть вы превращаете это в обычай. А если вы это превращаете в обычай, то через некоторое время вы потеряете всякий интерес к тому. Но если вы потеряете этот интерес, это будет проблема не только для Бога, да, что он потеряет, как сказать, вот, своего поклонника, но эта проблема больше будет влиять на вас. Почему? Потому что вы потеряете защитника. Вы потеряете Бога, которому можно доверять и можно поклоняться.
1: Но здесь есть и другая крайность, потому что я могу приходить хоть каждую неделю, хоть каждый день в церковь, и при этом для меня это будет просто привычка. Вот привык я каждую там субботу или каждое воскресенье вставать, приходить в церковь и проводить там какое-то время, уходить обратно.
0: Ну, и тогда все. В этом случае, значит, вы уже не можете быть частью сообщества, вы тогда только прихожанин. Прихожанин – это тот человек, который настраивает себя, что я пришел, отдал то, что мне требовали. Допустим, если человек приходит, значит, да, и церковь требует поставить там свечку, значит, да, то в этом случае я пришел, это сделал. То есть я выполнил, у меня договор, как сказать, закончился с Богом, я ему не должен, и он мне ничего не обязан. Понимаете? То есть в этом случае, когда мы говорим о сообществе, когда я являюсь частью этого сообщества, то тогда я совсем по-другому поступаю. Понимаете? Представьте себе семью, которая заключила брачный контракт.
1: Сейчас многие это делают.
0: Сейчас очень многие делают, да. Вот я, допустим, как пастор, как священнослужитель, к этому отношусь достаточно скептически. Не потому, что я не заинтересован в том, чтобы кто-то мог сохранить свое имущество от раздела в случае развода, да? А потому что это сразу подразумевает, что брак этот, не строится на правильном фундаменте. Почему? Потому что...
1: То есть вы, приходя, уже планируете, что
0: вы, приходя,
1: развод
0: заранее запланировали возможный развод, план отступления, понимаете? Ну, когда человек входит, в эту воду или брачного союза, то он должен входить один раз и навсегда. Да? Почему? По какой причине? Потому что, говорит, если я полюбил, то значит, я должен это сделать, значит, навсегда. И Господь не приемлет вот такого подхода. Да? Бог никогда не стоял на принципах развода. И когда Христа однажды, значит, попытались обличить, говорит: «Ну, вот Моисей нам разрешил, а ты что скажешь?» А говорит: «Изначально так не было». Поэтому в контексте вот наших отношений с Богом, наших отношений с церковью, когда мы приходим, мы должны рассматривать этот вопрос именно таким образом, как сообщество, куда я прихожу, чтобы поделиться своими переживаниями, чтобы получить надежду, утешение и поддержку. И поэтому, но вы можете меня спросить, значит, а какую же поддержку могу получить у тех, у которых точно так же больны, как и я?
1: Так и дело
0: поэтому
1: только
0: как раз
1: в том, чтобы поддержка.
0: Чем отличается клуб от сообщества? Мы действительно похожие, да, но общаясь друг с другом, мы можем притираться друг к другу, шлифуя свой характер, который будет пригоден для того, чтобы жить на новых небесах. То есть Бог даже в этом случае использует удивительный вариант, чтобы мы в содружестве с другом, в семье, во взаимоотношениях с детьми, со своими близкими и с церковью, то есть с людьми, которые приходят в то же место, куда и я прихожу, могли общаться и могли шлифовать свой характер, дабы все те шероховатости, которые я сегодня испытываю, да, они могли быть удалены. То есть были огранены. И тогда я, как уже настоящий, христианин, мог бы действительно представить и показать о том, что, Господи, вот я сегодня действительно, благодаря милости Твоей, возымел возможность продвинуться вперед.
1: Я думаю, шлифовка характера гораздо больше происходит

0: где-нибудь на работе или в каком-то другом коллективе, отличном от церкви, потому что там далеко не все единомышленники с тобой, там чаще могут происходить какие-то конфликты. Вот. И вот там как раз и надо будет проводить какое-то в действие то, что ты чему-то научился, допустим, в церкви.
1: Видите, там как раз контрасты. То есть, если ты христианин, а другой, кто находится, твой партнер не христианин, то тогда понятно.
0: Значит, да. Вот там и будет притирание, шлифовка, знаете, и все так, дела. А когда я прихожу сложно, в церковь, значит, то как? У нас все едины, все вот в одном ключе мыслят, в одном ключе думают. Посидели вместе.
1: Так в этом как раз и вся сложность. То есть, вроде мы все и одинаковые, вместе поем, вместе молимся, но вместе с тем, как сказать, у нас достаточно сложности есть. Почему? Потому что Бог нас рассматривает не как однообразных оловянных солдатиков, а как личность, у которого есть свое восприятие, свой мир, так сказать, свои желания, свои стремления. И порой они не совпадают, как сказать, с желаниями
0: Бога. Я, приходя в церковь, поэтому я не могу знать всех-всех-всех в этой церкви.
1: Приходя в церковь, как раз и должен в содружестве со своим братом, который мне не очень симпатизирует, да, но Господь мне говорит, если я, Господь и учитель, полюбил этого человека, почему ты не можешь это сделать? И поэтому я прошу, Господи, дай мне любви к этому брату и к этой сестре, для того, чтобы мои христианские отношения действительно были выражены и практически, не только на словах.
0: Ну, тогда это у нас уже получается не просто клуб по интересам, а какой-то, извините, клуб мазохистов, потому что люди, которые собираются вместе, и при этом они оказываются, они вроде бы, у них идея одна, но далеко не все они друг другу приятны. Тем не менее, они собираются. Эх, я там встречу человека, которого я ненавижу, но я обязан.
1: Я думаю, что я не смогу с вами согласиться по одной простой причине. Почему? Потому что, когда я прихожу туда, я не ожидаю, что я там встречу человека, который мне не очень симпатичен. Но попробуйте представить себе, каково же будет наше отношение, если там, на небесах, мы встретим тех людей, которых на земле мы никогда не ожидали, что они будут там. И заодно еще есть один, так сказать, вопрос. Каково мое будет удивление, если я там, на небесах, не найду тех, которые я точно считал, что они должны быть там. Понимаете? Поэтому в этом случае вот это сообщество помогает нам действительно вырасти настолько, чтобы мы могли прочувствовать вот эту нужду или зависимость друг от друга. Я не могу пройти туда без моего брата. Почему? Потому что я в этой связке. В этой связке. Это то же самое, что, как сказать, альпинист. Он не, альпинисты, когда они продвигаются, чтобы достигнуть вершины, они находятся в этой связке, и никто из них не скажет, говорит, все, я оставляю вас, и я добираюсь, как сказать, на небеса один. Именно по этой причине Господь и создал церковь, чтобы мы могли двигаться, как альпинисты, поддерживая, помогая, и, может быть, как сказать, укрепляя кого-то, добраться до назначенного места.
0: Ну, тогда получается, что я в церковь должен приходить не просто как потребитель, который там, не знаю, заплатил то, что от меня там церковь требует. Добровольное пожертвование, значит, пожертвование там, кто-то может сказать десятину, ну, пожалуйста, десятину там, если...
1: Да, то есть, вот. Посчитать некий налог.
0: Например. Ну, пусть даже налог, абонемент, я не
1: знаю. Но если налог или абонемент, то это возможно только тогда, когда вы приходите за некими услугами.
0: А получается, понимаете? Так и приходишь, потому что церковь... у меня есть духовные нужды, я пришел, я реализовал, может быть, какие-то нужды, свои потребности.
1: Но Господь говорит о том, что даром получили, даром и давайте. Угу. И поэтому тогда, когда я получил спасение даром, я не могу требовать за то, что я расскажу вам, допустим, о спасении, чтобы вы могли заплатить не энную сумму. Почему? Потому что в этом случае получается, значит, что я начинаю, как сказать, зарабатывать на Боге, а это уже абсолютно не так.
0: Поэтому так очень что я церковные делаю? Церковные организации именно этими занимаются.
1: Нет, я ощущение. Думаю, что это совсем не так. Церковная организация совсем по-другому. Я приношу туда средства, но это не результат того, что церковь требует. Это результат моей благодарности Богу. Почему? Потому что если я, как сказать, получил от Бога заверение, что Он является спасителем моим, и Он дает мне эту надежду, то я в ответ на эту любовь, которую Он проявил на Голгофском кресте, и приношу Ему благодарность в виде моих пожертвований. И это не абонент, и это не налог. Это моя благодарность Богу.
0: Спасибо вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, у нас получается только один вывод, который мы можем из всего этого сделать. Если церковь – это не клуб по интересам, если церковь – это не место, где...

пытаюсь реализовать свои какие-то нужды, то тогда это должна быть только семья. Найдите ту церковь, которая действительно будет для вас семьей, в которой вы не только будете получать что-то от этой церкви и не только будете что-то приносить в эту церковь, но где вы будете участвовать в жизни этой церкви, по-настоящему являясь членом этой церкви, а не просто прихожанином. Да благословит вас Господь найти вот это место, где церковь будет для вас еще одним домом, еще одной семьей, в которую вы можете приходить туда с радостью, а не только когда у вас есть проблемы.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас в гостях у телекомпании «Три ангела». Бывали ли вы в таких жизненных ситуациях, когда казалось, что выхода больше нет и остается надеяться только на чудо? Сегодня у нас в гостях педагог с 30-летним стажем. Мама, бабушка и просто замечательная, обаятельная и добрая женщина Нелли Пашинян. Об этом, я думаю, вы сегодня нам расскажете. А сначала давайте с вами познакомимся.
1: Давай.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Если начать с самых-самых истоков, то я родилась в Армении. Я по национальности армянка, у меня армянские корни. Вот. Родилась и выросла там, и даже вышла замуж там. Вот. Родилась я в семье педагогов, но не по образованию, а по призванию, в особенности папа. Папа у меня закончил политехнический университет, но по призванию он был педагогом. И получилось так, что он стал руководителем. Тогда были такие особо сложные образовательные учреждения, назывались они профессионально-техническими училищами.
0: То есть он преподавал в училище?
1: Да, он преподавал там и плюс ко всему и администрировал. Был заместителем директора много-много лет. И вот я выросла вот в такой атмосфере, когда папа работал со сложными подростками, с юношами, с девушками. И, скорее всего, вот оттуда начался мой путь.
0: А мама?
1: А мама у меня, она очень интересный человек. Она прекрасно рисовала всю жизнь, прекрасно чувствует всю эту красоту художника. Но получилось так, что не удалось ей получить образование. Но все равно, когда есть дар, он где-то обязательно дает свои ростки. И мама ушла именно в русло моделирования. Она замечательная швея, вышивает, шьет, моделирует и преподавала моделирование в техникуме.
0: То есть у вас были родители, которые преподавали в техникуме, и они обладали великолепным даром, творческим даром художника. И также такие знания у вас... Да. От папы достались, да?
1: Да, да, да. То есть я почему начала с этого, что не всегда дипломы образования соответствуют дарам. И когда у человека есть дар и есть возможности его реализовать, что произошло и в моей жизни, то он обязательно это сделает при определенных условиях, потому что у каждого человека есть свой путь.
0: Нелли, а вот расскажите, пожалуйста, вот вы с детства мечтали стать педагогом, глядя на родителей, или у вас это как-то была просто мечта, или вы решили продолжить их путь?
1: Ну, если говорить о мечтах о детстве, потому что обычно ребенок, когда вырастает, он о чем-то мечтает. Я очень много лет мечтала стать киоскером. Я когда видела, что сидит женщина в киоске, вокруг нее много журналов, литературы, мне так хотелось туда сесть. И когда я рассказывала папе о своей мечте, он на меня смотрел, улыбался и говорил: «Ну, посмотрим». Вот. На самом деле, вот, наверное, окружение именно вот литературой, книгами, это меня очень влекло, и, наверное, вот это такая была мечта, причем много лет, и все на меня смотрели, умилялись и молчали. Ну, думают, наверное, вырастет, посмотрим, кем она там станет, а вот мечта стать педагогом, она не совсем мечта, это, скорее всего, было волей Божьей. Вот. Почему? Потому что... Ну, пройдя вот путь именно вот от школы до окончания школы, я перенесла очень много интересного.

0: различных таких трансформаций от любви до ненависти и наоборот. То есть вначале я очень полюбила школу, полюбила первую учительницу. Кстати, она, наверное, первый мой человек в жизни, педагог, именно вот вне семьи, которая очень-очень мне помогла до сих пор. Лицо, манеры, голос у меня до сих пор вот в памяти остались.
1: Надо же, отпечаток такой.
0: Да, такой отпечаток. И вот Лариса Иосифовна ее звали. И вот от нее у меня такая любовь была, да, вот к школе, к учебе. Почему я говорю, все в личности. То есть я полюбила все, что она мне говорила, и все, что она мне преподавала. И вот после такой большой любви я попадаю в среднее звено, в 5-й класс, и встречаю там человека, который просто разрушил весь мой мир вот этой любви к учению. То есть это был учитель математики, которая, ну, практически сломала меня конкретно. То есть девочка такая отличница пришла, такая хочет учиться, и вдруг ей говорят, что она вообще ничего не понимает. У доски я начала очень теряться, я ощущала себя полной просто глупой и непонимающей личностью, то есть вот абсолютно вот другой человек. И получилось даже так, что в каком-то классе, где-то в 6-м, наверное, или в 7-м, у меня после вот того, что вот успешно училась, у меня вдруг появляется двойка в четверти.
1: Да, я вас понимаю.
0: Да. Ну, представьте, да, для моих родителей и для меня это было нечто очень-очень болезненное, да. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что каждый человек, который встречается на нашем пути, это учитель. Это учитель, это не зависит от того, хорошо человек к тебе относится, плохо, каждый учитель. И вот эта женщина научила меня вот сейчас, даже в дальнейшем, смотреть на ребенка другими глазами, что мое отношение к ребенку может его сломать, может сделать из него просто никчемного человека и наоборот. Вот. Конечно, родители оказались мудрее, чем ситуация. И они поменяли учреждение. И, но все равно после всего этого, вот того, что я эти годы переживала, у меня страх к предмету математика остался до сих пор.
1: Понятно. Вот. То есть вы поменяли школу?
0: Да, и все пошло как по маслу.
1: То есть там вы встретились с такими же учителями?
0: Да, это та же учительница математики, которая потом преподавала мне. Она очень удивлялась, что у меня были неудачи в этом предмете. Она говорила, ты все понимаешь. То есть
1: очень многое зависит.
0: Очень много зависит от атмосферы и от человека. Когда ты стоишь у доски, и у тебя просто страх убивает все, что в тебе есть. То есть все знания, все твои... Абсолютно все твои навыки, умения, все теряется.
1: То есть это были ваши такие первые сложные трудности, которые вы преодолели такие, в жизни, которые помогли вам потом перерасти в положительный опыт и знать, как работать с детьми. Ну, а скажите, пожалуйста, вы уже с детства были вот верующим там человеком? Семья как у вас вообще?
0: Ну, у нас в Армении есть церковь, христианская, апостольская церковь, да? Первоапостольская. И моя бабушка, мамина мама, была глубоко верующим человеком. У нее было много-много внуков, вот, в том числе и я с братом. И она каждый год, летом, когда мы собирались вместе, она нас брала, и там у нас есть такой город Эчмиадзин, это как называют маленький Иерусалим, вот, и там много церквей. Древних церквей христианских, и она нас как бы водила на паломничество. И от одной церкви к другой, от одной к другой. Была жара, я очень хорошо помню, у бабушки всегда было что поесть в какой-то вот котомочке у нее. Вот мы отдыхали, пили водичку и шли дальше. То есть это вот я помню очень хорошо. И вот этот трепет именно вот к Богу, к тому, что христианство потерпело очень много разных испытаний, как эти... она все рассказывала, как эти церкви строились, как были они гонимы и так далее. И мне вот это вот впечатляло меня. И, кстати, я хочу сказать, что вот мы до сих пор все очень дружно привязаны друг к другу, вот все внуки моей бабушки. Вот я вижу, ну мы уже взрослые люди, я вижу, какой это след оставил в жизни каждого из нас. То есть вот совесть, не навредить людям, ну как бы такие вот определенные моменты все равно вот в каждой

0: семье из наших вот родственников сохранились. То есть бабушка очень хорошо посеяла семена.
1: Вот этой вот любовью,
0: да? Да. Она очень совестливая была, очень трепетно относилась к чувствам человека, к Богу, к молитве. То есть вот это вот она вкладывала в нас.
1: То есть своим примером показала.
0: Да.
1: А расскажите, как дальше вот сложилась в этом плане ваша судьба? Как вот вы пришли ко Христу, и как вот ваше служение стало это преподавание?
0: Ну, на самом деле, я вот сколько я себя помню, вот именно то, что есть Бог, и что можно к Нему обратиться, то есть, опять же, благодаря бабушке это было, и что можно помолиться, можно уединиться, поплакать вместе с Ним, порадоваться, да, быть благодарным тому, что есть у тебя. То есть это вот тоже выживать и в скудости, и в изобилии. То есть вот это вот все было заложено где-то вот, вот в детстве. А в церковь ходить, я всегда ходила в церковь, даже в советские тогда времена, бабушка всегда нас водила, и это был такой трепет, такое отношение вот именно к Богу, к Его дому. А когда я переехала в Россию, это уже дальше идет отдельная история, я начала искать церковь, где, вот как ее найти. И так как тут православные в основном, да, церкви, и город, в котором я живу, тоже православная церковь, я, естественно, куда я ринулась, да, сразу в православную церковь. И, ну, очень она отличается от апостольской, ну, я думаю, ну, это же христианская церковь, я же туда приду, и я же там же буду так же благоговейно, ну, говорить и с Богом, и понимать Его. И моя соседка, она, узнав о моем желании, о моей любви к Богу, к церкви, она говорит: давай сделаем так. Ты попостишься, потом мы с тобой пойдем принимать причастие. Вот. А я вообще в первый раз, ну, принимала причастие вот именно в православной церкви, потому что оно очень отличается. Я так обрадовалась, думаю, да, конечно, я буду поститься, мы пойдем принимать причастие. Вот мы, значит, я готовилась к этому очень серьезно, меня вот соседка наша направляла, как это сделать и так далее. И вдруг наступил тот день, когда нам надо прийти в церковь. Я прихожу в церковь, захожу. Для меня все настолько, ну, не то что незнакомо, абсолютно вот, ну, абсолютно незнакомо. Я захожу туда, вот, и вижу, что идет народ. Первый раз я такое видела, к священнослужителю, значит, подходит, что-то он им шепчет, что-то они ему рассказывают, и, значит, потихоньку проходит к причастию. Ну, встала в ряд, иду, подхожу к священнику, он мне так говорит мне: крещена? Я говорю: да. Ну, в детстве при армянской церкви меня крестили. Я говорю: да, назови имя своего, по-моему, вот, чтобы не ошибиться, ангела-хранителя, что ли, вот как бы при крещении, которое давали. Я на него смотрю, говорю: нет у меня такого имени. Он говорит: как? И знаете, он так вот даже рассердился чуть-чуть. И он говорит: как тебя зовут? Я говорю: Нелли. Нет такого имени. Тебе должны были дать другое имя. Ну и, в общем, он так тоже... Я вспомнила своего учителя по математике.
1: То есть уже опыт был.
0: Как-то вот напряжение такое между нами... А народ-то смотрит, потому что это все в открытую происходит. И он мне говорит: я не могу тебе грехи отпустить, ты должна креститься в православной церкви. Вы представляете, что со мной произошло? То есть, как говорится, все направо, а ты идешь, значит, налево. Я на него смотрю, думаю: ну как? Я так готовилась, я христианка, я ему просто говорю об этом. Придешь в следующее воскресенье, мы тебя, значит, крестим в нашей церкви, потом... И, в общем, он рассказывает, а у меня гул, знаете, такой в голове стоит, и волнение, и страх, и стыд в то же время, да, потому что на тебя все смотрят. Я отхожу под купол, прям вот такой большой-большой был, очень хорошо помню это состояние свое, рыдаю, просто стою под этим куполом, рыдаю. И вот как будто из-под купола такой, знаете, внутренний голос или голос Бога: я тебе давно отпустил твои грехи, иди с миром. Вот, знаете, такой вот, и такой мир, так хорошо,
1: как
0: я выхожу, как елей, да, и такое очищение, ничего не нужно. Я ушла, как будто я вылетела оттуда, знаете, как полет такой был. Вот, и я ему тоже благодарна, потому что это было перенаправление. Вот. Ну, через определенное...

0: трудное время, опять же, переживания, хочется все-таки быть с Богом. Стук в дверь. Я открываю дверь. Там стоит приятная молодая женщина с Библией в руках и говорит: «А вы не хотели бы изучать Библию?» Я сразу: «Да, я хочу». Вот так у меня начался путь именно вот к живому Богу, к Богу, который действительно открылся мне во многих своих гранях.
1: Нелли, а расскажите, пожалуйста, вот как продолжался путь и как вот вы переехали в Россию? Тоже там наверняка были какие-то сложности. Как вы справились?
0: Ну, во-первых, мы пережили землетрясение. Это был 1988 год. У меня родилась дочка. Да. И ей было 20 дней, когда произошло это страшное землетрясение в Армении. И, конечно, мы попали в очень тупиковые ситуации, когда человек остается без крова, без абсолютно без теплой воды, без средств, просто остается вот так вот остался и рад, что он жив. Вот. И это было тоже таким, знаете, уроком для всех нас. Во-первых, уроком обращения к Богу, потому что взмолились все. Искали Бога все и радовались всему, вот жив и хорошо, вот, что тебя окружает. Есть на сегодня что-то поесть, там в гараже, на улице, ребенку 20 дней. Ну, как бы с современным взглядом, если на все на это посмотреть, это ужасные обстоятельства. Но если посмотреть глазами Бога, то это те обстоятельства, когда я сохранил тебе жизнь. Живи дальше, да, вот, и мы начали бороться жить дальше, как жить дальше, потеряли многие работу, потеряли многие кров, и в таких условиях это были очень суровые годы, нереально суровые годы для каждой семьи, не только для меня, мы выживали, мы поддерживали друг друга, мы по вечерам читали Библию. Просто открывали. Детская Библия у меня была. Потом у меня родился второй сын в 90-м году. И я помню, что я с детьми, было холодно, не было отопления, не было электричества. Очень много всего было. Но у меня дети до сих пор помнят. Мам, помнишь, когда мы под одеялко залезали, зажигали свечку вечером и читали детскую Библию. Как-то вот чудом это происходило таким, знаете. Вот, как будто ты находишься под таким покровом,
1: Под куполом,
0: который не даст тебе погибнуть, не даст тебе упасть. Вот. И вот за эти годы, опять же, да, мы, и я, и дети, и все те, кто переживал эти годы, мы понимали только то, что все в руках Божьих. Все это накопительство, все эти квартиры шикарные, все ушло. Понимаете, все куда-то ушло. Оно, да, возрождалось, до сих пор возрождается, возобновлялось. Но ценности... Вот именно вот человеческие ценности, они приняли другой окрас, абсолютно другой окрас. Вот. И когда мы вырастили детей, уже дочке было 6 лет, надо было думать об образовании в таких условиях. То есть мы росли в таких условиях. Безработица, все, вот понимаете?
1: Кризис.
0: Кризис. Ну, Бог находил возможности помогать нам. Вот. Но кризис был вот на протяжении вот всех этих лет. Ну, представьте, 88-й год, и вот ей уже 6 лет, а все продолжается так же. И девочка моя пошла в первый класс, там отапливали класс, и пока вот это тепло распространится по классу, детки сидели в куртках, все холодно. На тот момент муж остался тоже без работы, все время что-то делал, искал, как и все. Да, добывал.
1: Да, в то время.
0: Вот. И вот они решили с другом выехать в Россию. Просто выехать, потому что и в моей семье, да, и в семье супруга образование было на первом месте. Чтобы детям дать хорошее образование.
1: Ну да, вот. У вас ведь такой пример был.
0: Да, да, да, потому что у меня и свекровь была учителем русского языка и литературы. То есть такой вот у нас был тандем с ней. Вот, и мы решили, хорошо, едем. Вот, выезжает супруг в Россию, получается так, что они тут устраиваются, и нас две семьи, до сих пор мы дружим очень, выезжают, дети у нас одного и того же возраста, выезжают в Россию жить. Вот, вот так мы приехали в Россию, так мы попали сюда.
1: Я с вами полностью...

0: Согласна, я понимаю, у меня мама тоже пережила землетрясение, и я знаю, что когда люди сталкиваются со смертью глаза в глаза, меняются полностью приоритеты и ценности в жизни, начинаешь ценить жизнь и близких.
1: Да.
0: А скажите, как вот дети — это самое драгоценное, что у нас есть. Как вот вы вышли из этой ситуации в плане образования вот, для своих детей? И с переездом.
1: Ну, вы знаете, все равно я считаю, что мы никогда сами не выходили из ситуации. Везде Бог вел своей невидимой рукой. И когда я сейчас оглядываюсь назад, вот у меня все время до сего места довел меня Господь. До сего места довел меня Господь. Вот эта красная линия, что Он сделал все, чтобы мы оказались здесь и сейчас на этом месте. Что будет дальше, опять в Его руках. И получилось так, что мы, переезжая в Россию, опять ищем школу. Это был город Новомосковск, Тульская область. Девочка моя уже закончила там первый класс. Кое-как мы это вот завершили этот год. Да. Сыночку 6 лет. И вдруг по знакомым ищут там все. Незнакомый город, страна. У меня русское образование, то есть школу я закончила в Армении тоже русскую, и институт у меня. То есть я русскоязычная.
0: А на кого вы учились?
1: Я училась в институте, я сначала поступила, опять же, про математику, да, поступила дошкольный педагог-психолог. Почему? Потому что там не было экзамена по математике.
0: Понятно.
1: Куда легче поступить, это был Ереванский педагогический университет. Вот, меня все, давай на учителя начальных классов, нет, там математика. Хотя я закончила школу с отличием.
0: Но этот пример, да, понимаю.
1: Ну, это тоже был путь, который мне нужно было пройти, это образование, да, потому что оно мне очень сейчас пригодилось. И вот мы нашли школу. Как потом оказалось, это была одна из лучших школ, наверное, лучшая школа города Новомосковска. Школа-сад, такая, знаете, единственная в своем экземпляре. Она очень... очень прекрасная была. И через знакомых мы приходим в эту школу. Я и моя подруга со своими детьми, ну, естественно, семьями, устраиваемся в эту школу, детей устраиваем в эту школу. Мы на тот момент не понимаем, что мы попали в одну из лучших школ. Вот, просто был директор этой школы, значит, нашли знакомые, и как бы она нас приняла. Попадают наши дети в эту школу, школа-сад, школа полного дня. Вот сейчас это самый, знаете, такой конек школы-сады. А на тот момент это была единственная в области, может быть, даже где-то в Москве они были такие школы, но в Тульской области она была единственная. Вот. И мой ребенок попадает к одной из лучших учительниц вот, начальных классов. До сих пор, опять же, это стало потом моей наставницей Нина Яковлевна и директор. Директор Тамара Андреевна, которая меня многому научила. Отдаю я ребенка в школу, и через абсолютно короткий промежуток времени мы узнаем, что там нужен воспитатель продленного дня. И я прибегаю туда к ней, говорю, знаете, у меня образование педагогическое, она так смотрит, диплом. Да вы что? Она так обрадовалась, сразу берет меня на работу. И сразу она начинает меня переучивать на учителя начальных классов. Просто сподвигает меня. Давай переквалифицируйся. Давай, ты сможешь. У меня такой страх нет. Давай, ты сможешь. И вы знаете, я так благодарна этим людям, этим двум прекрасным педагогам и женщинам, которые вот так взяли меня и повели. 17 лет я с ними проработала. Рука об руку, бок о бок. Мои дети выросли у них на глазах. Обе они были учителями. Одна была учителем моей дочери, вторая учителем моего сына. И вот эта система, которую они мне показали, система вне оценок, система комфорта ребенка в школе, система ребенок во главе, знаете, эта система просто вжилась в меня, и я ее веду дальше. Школу закрыли, к сожалению. Такие школы вызывают зависть, вызывают непонимание. Но выпускники этой школы, до сих пор мы с ними в тесных связях, очень успешные, очень замечательные дети. И у меня есть опыт, который показывает, что этот метод действует.
0: Дорогие друзья, напоминаю вам о том, что У нас сегодня в

0: гостях педагог, мама, бабушка и просто замечательный человек Нелли Пашинян. Нелли, вот мы дошли до такого пикового момента в вашей жизни, где уже прослеживается, что Бог просто вас великолепно, волшебным своим образом вел. Угу. Я так понимаю, что к этому моменту вы уже были, вот познакомились с Богом лично, да, угу. так скажем, слышали его голос. Расскажите, как вот продолжалась дальше ваша педагогическая деятельность, как вообще складывались ваши отношения с детьми?
1: Я чуть раньше рассказала о том, что ко мне в дверь постучались.
0: Да, да.
1: Вот. И на тот момент тоже был кризис. Угу. Конечно, мы уже устроились, я уже работала, дети вырастали, это был ранний подростковый возраст. И было очень сложно в плане семейных обстоятельств. Вот. Не буду вдаваться в подробности, но наступил еще один жесткий кризис в моей жизни. Когда любимая работа, когда замечательный коллектив, любимая церковь, куда я хожу, когда все складывалось, казалось бы, хорошо, опять мой мир рушится. Угу. Причем рушится так, что я опять теряюсь, и я опять не знаю, куда девать себя со своими переживаниями. Вот. И получилось так, что поддержка именно церкви, людей, которых я там знала, да, и до сих пор мы очень дружим, но московская община — это одна из моих, наверное, самая любимая община моя, как я всегда об этом говорю, вот, и плюс школа, любимая работа, но, естественно, я начала искать еще, чем, как поддержать, как бы, детей, подрабатывать, потому что на учительскую зарплату поднимать детей сложно. И вот мои дети шли как раз к выпуску. Это, опять же, несколько лет продлевалось. Вот этот кризис очень долгий был. И просто один случай из жизни, как Бог все равно не отступал и вел. Обычный простой случай, но который оставил след такой яркий. У меня дочка заканчивала школу с золотой медалью. И сразу скажу, что это не было целью, ни моей целью, никто ее не заставлял. Просто ребенок учился. Учился, хотел, вот, и шел. И к тому моменту она тоже очень была в близких отношениях с Богом. И один из наших наставников сказал ей: «Тома, ты знаешь, такие девочки, как ты, прославляют им имя Божье. Иди дальше». И вот она такая вся воодушевленная, она тоже проходила все эти испытания. Дома был кромешный ад, но мы выходили и шли каждый по своей стезе. И вот сидим как-то вечером, уже подходит к выпускному, все девочки готовятся, все что-то покупают, все. Она говорит: «Мам, у меня платья нет, а я так хочу». И она описывает платье, какое она хотела бы. Знаете, у меня внутри просто такое поднялось: ну почему, она же достойна, а мы не можем себе позволить, ну нет таких возможностей. Не буду, опять же, долго об этом рассказывать. Звонок. Моя знакомая, прекрасная женщина, звонит и говорит: «Слушай, у меня есть соседка, она вот спрашивала, нет ли у тебя девочек знакомых выпускниц, у нас дома просто платье висит, я бы отдала, пусть ребенок порадуется». Я говорю: «Приноси». И она приносит платье в таком футляре, открывается платье, цвет такой, какой хотела моя дочь, модель. Все, понимаете, вот полная комплектация. Мы так друг на друга посмотрели, а Тома говорит: «Мам, а ты знаешь, я об этом буду рассказывать всю жизнь». Это такой был опыт. Вопрос не в платье, вы же понимаете. Конечно. А вопрос в том, что Бог иногда делает такие подарки, о которых мы даже мечтать не смеем. Ну, помечтали и отложили. Вот. И вот эта вот жизненная линия, что Он всегда рядом, Он всегда с нами, Он всегда нас ведет. Мы, как бы, мои дети все это прослеживали, мы эти опыты, у нас очень много опытов, как Бог просто на подносе некоторые вещи просто приносил и отдавал, вот возьми. Но самое главное, вот и в моей рабочей деятельности, и в жизни моих детей, это... Я всегда им говорила: вы знаете, не обижать Бога и людей. Вот ценности — Бог и люди. А все остальное приложится. До сего места довел нас Господь. И дальше Он поведет. Вот. Поэтому, когда

0: люди опускают руки, когда говорят, что что-то не получается, чего-то у нас как-то не клеится. Я всегда смотрю и говорю, все в руках Божьих. Он не даст испытаний выше сил. Он не даст вам, если у вас есть какая-то миссия, если у вас есть какая-то профессия, он не даст вам отступить, если вы идете за ним. И так происходит с каждым из нас. То есть если мы слушаем, если мы доверяем.
1: Да, доверяем Христу. А вот вы говорите про любовь, про вот это уважение, чувствуется, как вы говорите. Вот скажите, как вот вы смогли не только себя напитать, но и детям вложить вот эту вот любовь и уважение? Как вы смогли развить эти качества?
0: Ну, скорее всего, это, наверное, тоже, опять же, я получила от отца, от семьи, от бабушки, от мамы, ну, от всех, кто меня окружал. Вот. Вокруг меня всегда были очень замечательные люди. Вот, поэтому вот эта подпитка, я даже недавно вспоминала опять папу, я понимаю, что у сильных и поддерживающих пап, у любящих пап вырастают сильные девочки. Когда ребенка наказывают, почему я сейчас именно работаю над этим, да, у меня сейчас очень интенсивно идет работа. Я создала проект, который именно для детей, семицветная педагогика, но он не только для детей. Он для детей, для родителей, для педагогов. В центре всего стоит Бог. И если не напитать ребенка в детстве вот той любовью, какую нам Бог показывает, да, любовь Бога к человеку, она же абсолютно безусловная. Ты мой.
1: Да.
0: И все. И этим все сказано. И только от человека зависит, да, вот он будет рядом со своим отцом или не будет. Но маленький ребенок, он еще совсем маленький, у него нет опыта вот именно вот выбирать, поэтому его нужно напитать эту духовную ось, и эта подпитка идет и в семье, и в школе, и везде. И когда мы говорим о том, что каким он вырастет, мы не знаем, каким он вырастет, но мы знаем, что семена посеяны. Вот это самое важное, да, вот что я посею, да, а дальше не моя забота, дальше забота Бога. Вот именно об этом я говорю и своим детям, и своим подопечным. Я очень люблю свою работу, очень люблю школу.
1: А расскажите, пожалуйста, поподробнее вот о школе, о вашей программе. Это интересно, потому что это очень большая редкость.
0: Да. Ну, опять же, чудесным образом Господь после Новомосковска переместил меня в Заокский, потому что это он меня переместил. Вот. Закрывалась наша школа.

0: это был испытательный срок для меня, выбор, ехать, не ехать. На тот момент дочка уже была замужем в том же Заокском, и, конечно, приоритет был, что да, ехать. Я приезжаю туда, в Заокскую христианскую школу, и понимаю, что действительно здесь другая немножко атмосфера, и здесь тоже нужно работать. И тут я задаю вопросы Богу: «Господи, для чего ты меня сюда привез? Расскажи, что мне делать?» Потому что очень много, много вопросов к образованию, много вопросов вообще к методам. И Бог устроил встречу благодаря Заокской школе тоже с академиком Шалва Александровичем Амонашвили. Это была встреча жизни, наверное, моей такая, знаете, кардинально поменяла всю мою педагогическую деятельность и мышление, и направление. И благодаря этой встрече, благодаря учебе, благодаря общению с этим замечательным человеком, я поняла, что педагогика имеет четвертую грань, духовную. Угу. И даже в школе надо говорить об этом, что без Бога никакой учитель, никакой родитель не справится. Вот Амонашвили мне просто... Я знала об этом, но оно как-то, знаете... Ну, я верующий человек, естественно, я понимаю. Но чтобы об этом говорить людям... Чтобы об этом рассказывать педагогам, об этом четвертом измерении, да, как-то я думала, ну как я об этом... Я могу это делать с верой, но говорить о том, что действуйте именно так, вот, и он дал мне крылья, дал мне смелость. Потом я написала свой проект «Семицветную педагогику», которая сейчас работает, ну, скажем так, она такая еще маленькая, не оперившаяся, это педагогика. Но Шалва Александрович благословил, ему очень понравилось. Я работаю с родителями, работаю с молодыми педагогами, которые создают свои школы, есть уже такой опыт. Угу. И, конечно, постоянно работаю над собой.
1: Да, это очень
0: важно. Это нельзя отпускать. Вот, потому что если ты не развиваешься, то ты и развивать не можешь.
1: Нелли, столько всего пережить и остаться таким человеком. Тем более вы такой новатор, вы открыли, да, свою программу, создали. Да. Расскажите немножечко, пожалуйста, о ней. Что это за программа?
0: На самом деле я ее не открывала. Почему? Потому что, опять же, повторю слова Шалва Александровича Амонашвили, он говорит, я тоже не открывал. Сама классическая педагогика, классика, она зиждется на великих педагогах, которые были на протяжении всей жизни человечества. Да? И классическая педагогика, она начинается со Христа. То есть Христос — это первый учитель, который учил как бы людей очень многим вещам. И гуманная педагогика Шалва Александровича Амонашвили, чем она меня привлекла? Что, если, например, взять только воспитание, да, есть три важных фактора, которые влияют на ребенка. Ну, это генетика, вот, это среда, спонтанная среда, то есть кто его окружает, телевизор, компьютер и так далее, и так далее. Вот. И, конечно же, это семья, школа, то есть это формирующая среда. И любой как бы педагог знает вот то, что есть такое вот три таких аспекта. А Шалва Александрович еще добавил четвертый духовность, что ребенок дан от Бога, а вы учителя света. И он все время спрашивал: а вы хотите быть учителем света? Приводил в пример Христа. Иисус — это учитель света. Не становитесь учителями, пока хорошо не подумаете. То есть он, как бы, чем меня вот именно зацепила его педагогика? Это человек, который отказался от своей диссертации публично в советское время, прочитав Библию. И, конечно же, вот эта гуманная педагогика — это педагогика многогранности, и в центре нее стоит ребенок. Вокруг ребенка родители, данные ребенку, учителя, которые даются ребенку. И что я сделаю для того, чтобы миссия ребенка была в этом мире выполнена, чтобы не сломать этого ребенка? То есть вся гуманная педагогика, вот вся эта наука, она создана для того, чтобы мы созидали будущее, чтобы наше поколение, которое растет, вот которое сейчас перед нашими глазами, стала человеколюбимым, любивым, стала поколением.

0: человеком, который любит других и Бога. То есть не предмет мертвый, сухой приносим. Он даже говорит, не говорите, что я предметник. Это как обзывательство. Вы учитель света. Учитель, несущий свет. А школа — это скалы, это лестница. Вот я ступенька, я учитель. Вот ребенок поднялся на мою ступеньку. Дальше я его сподвиг. Дальше он пошел. То есть школа — это ступенька, где ребенок поднимается от одного учителя света к другому. И в конце концов, формируя вот такого ребенка, мы формируем общество. Угу. Но нужно работать со всеми, с учителями, с родителями и с ребенком. То есть я один в поле не воин.
1: Я благодарю вас, Нелли, за ваш опыт, которым вы поделились. Последний у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам помогает в жизни оставаться такой же успешной, такой же доброй женщиной, какой вы являетесь?
0: Ну, я сразу скажу, что я не настолько идеальна, как вы меня описываете. У меня есть свои недостатки, но мне помогает Бог и люди, которые меня окружают.
1: Спасибо большое, Нелли. Спасибо и вам, дорогие друзья, что смотрели и были с нами в гостях у телекомпании «Три ангела». Всего вам доброго. До свидания.

Я бы хотела рассказать историю о том, как Господь готов нас вести по жизни, как Он готов нам помогать, давать нам советы. И хорошо, если у нас, если мы настолько близко с Ним общаемся, что мы готовы это услышать и обращаться к Нему, чтобы иметь такое хорошее, правильное направление в жизни. В 2019 году в нашей семье сложилось такое, значит, обстоятельство, что мы приняли решение продавать старую квартиру, которая у нас была до этого в ипотеке, и в этом же районе купить уже в новом доме. Это очень красивый ЖК, такой позитивный застройщик. И нас как-то это захватило, вся эта идея. Мы прям очень быстро начали этим вопросом заниматься. Вот, и Господь нам очень хорошо, Он был рядом с нами при продаже квартиры, потому что мне подсказали очень хорошего человека, агента, который нам продал ее значительно дороже, чем вообще такая была рыночная стоимость средняя. Вот нам удалось как-то хорошо продать, это тоже такая отдельная история. Вот, и мы когда ее продали, мы часть денег вложили уже в... оплатили часть квартиры, и остаток там небольшой оставался. Через какое-то время нужно было его внести. Все это благополучно мы сделали. И пока мы переехали на съем, у нас трое детей, и у нас старшей дочери на тот момент уже было 20 лет. Она училась в академии. И было как-то так понятно уже при покупке квартиры, что нужно ориентироваться на то, чтобы ей покупать жилье отдельно. Не вкладывать все деньги в совместную какую-то большую, да, квадратные метры. Поэтому вот эта мысль, которая была в голове, мы как бы к этому шли. Но на тот момент еще не было такой возможности. Но потом примерно в 2021 году, уже где-то, получается, осень, это где-то сентябрь был, все очень, все было позитивно, все очень хорошо, хороший достаток, заработок. И мы стали присматривать ей квартиру в этом же ЖК, где мы взяли уже себе. Вот, ориентировались там по стоимости. И получалось так, что у нас на руках было где-то 70% от суммы денег, и нам не хватало, ну так, совсем там немного. И застройщик, он предлагает всегда рассрочку на небольшой срок. Ну, то есть это где-то до полутора лет. И в той ситуации, в которой мы находились, доход позволял нам войти в эту рассрочку абсолютно безболезненно. Ну, так можно сказать, что платеж ежемесячный был в 10 раз больше, чем возможность, в общем-то,

было все прекрасно. И мы такие вообще очень смело, я стала подыскивать варианты, в какой именно дом, посмотрела, кто там что продает, уже как бы все, мы идем к этому. И у меня вот есть внутренняя какая-то тревога, что я что-то делаю не так. Вроде все понятно, все нормально, по прогнозу все должно быть хорошо, берем на полгода, все выплатим как бы, ну из расчета, что мы будем все живы, здоровы, да, и все в порядке. Вот, и в общем, но тревога не отпускает. Я начинаю молиться и задавать Господу вопрос, а то ли мы делаем вообще? Может быть, это не тот путь, вроде идея самой покупки-то она правильная, и все вроде хорошо, а что-то не так. Решила поговорить с супругом, поделиться с ним своими вот этими вот какими-то переживаниями, каким-то неспокойным в душе состоянием. Все ему выложила, говорю, вот у меня какое-то чувство, что это не то, что нам надо. И он говорит, ты знаешь, я об этом думал, давай мы сейчас не будем с этой рассрочкой связываться, мы просто поищем квартиру на те деньги, которые у нас есть, и все. Да, это будет не этот ЖК, это будет, возможно, где-то рядом, но я поищу, говорит, хорошую квартиру, мы посмотрим. Я как-то поняла, что вот это то, что надо. Я решила с ним согласиться, потому что я понимала, что ну, вот тот путь, который у меня был в голове, что это не то, что Господь что-то... Вот, я не знала, что не так, но вот так вот как-то было ощущение. И вот после того, как мы покупаем уже квартиру дочери, как бы все идет хорошо, все как-то на сердце спокойно, все нормально, все в порядке. Как раз заканчивается 21-й год, наступает февраль 22-го, и возникает вот эта вот ситуация, когда... моя работа просто останавливается, потому что я занималась производством, такое мини-производство кукольное, и все мои куклы продавались за границу в основном, через международные магазины, через какие-то соцсети международные, у меня был международный счет, и все это просто останавливается и прекращается деятельность. И я так отматываю назад и понимаю, что Господь настолько милостив. Он просто все это предвидит, Он это все знает. И вот то чувство, которое у меня тогда возникло, тревоги и неправильного решения, на которое мы шли, не предполагая, что это в принципе все может произойти. Господь, Он просто нас остановил. Я очень благодарна Богу, что жизнь складывается так, что есть возможность при принятии решений и вообще в своей жизни остановиться и просто помолиться, услышать ответ Божий, что Господь тебе хочет сказать, как надо действовать правильно, и Он посылает мысли правильного решения. И вот так вот мы как бы совершенно спокойно, без каких-либо проблем, с закрытыми своими вопросами, вошли в эту ситуацию просто с благодарностью к Богу.

Сергей Алексеевич Мельников привел фразу Ключевского о том, что человек, который упал в лужу, должен встать и посмотреть сверху на эту лужу, то есть на ту ситуацию, в которую он попал, и понять, почему он там оказался. А я приведу еще одну фразу Ключевского о том, что народ, забывший свою историю, становится населением. И поэтому кафедра, которая была сохранена под руководством Васильевой Ольги Юрьевны, и сейчас она ее возглавляет, фактически, формально я, транслирует определенную традицию, определенную научную школу, которая направлена на сохранение знаний, истории своей страны, государственно-конфессиональных отношений, поскольку она является историком церкви в 20 веке и написала очень много трудов, так же, как Михаил Иванович преуспел на этом же поприще. Она является профессором, доктором наук, историком, известным не только в нашей стране, но и во всем мире. И многие специалисты, эксперты, ученые на нашей кафедре трудятся на этом же поприще, потому что интерес к этой теме не пропадает.

0: Да, это наоборот усиливается. Я вот сказала о том, что вот геополитическая ситуация, ковид, какие-то другие входящие факторы сейчас немножечко задвинули тему свободы совести, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, противодействия экстремизму немного на периферию общественной и государственной жизни. Это не первоочередные проблемы, которые надо решать, но это только кажется, потому что эти процессы происходят подспудно, да, их может быть не видно, но это всегда должно быть предметом изучения, предметом сохранения, предметом интереса, потому что это действительно архиважно. Вопросы идентичности сегодня, гражданской, культурной, этнической, религиозной, очень важны. И историческая наука на этом поприще просто это незаменимая площадка, которая позволяет сохранить вот эту культурную, историческую идентичность нашего народа.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены.

черничного цвета черничное счастье. Макушка июля – черничный сезон. В лесу у дороги, вдали от ненастья, по мху растекается ягодный сон. Мигают глазенки черничного чуда, то прячась, а то появляясь опять. Не стану терять я напрасно минуты, в огромный бидон буду их собирать. Пусть мошки лихие готовят атаку, пусть злющие сосны тревожно гудят. Рукой я лишь смахну комара забияку, а сосны, ну что ж, пускай поворчат. Немного черпну из лесного колодца живой родниковой чистейшей воды. Пройду осторожненько я по болотцу, где тиной затянет мгновенно следы. Черничного леса немного с собою возьму и отправлю в душевный подвал. И все для того, чтобы лютой зимою черничник из леса меня согревал.

Красивые истории с хорошим концом. Наверное, такие истории самые популярные. В наше неспокойное время они могут нас как-то порадовать или вдохновить. Есть только одна сложность. Жизнь, она другая. Января 1829 года трагически погиб очень талантливый во многих областях музыкант, литератор, дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. И особой трагичности в истории его гибели добавляет то, что буквально за год до этого он заключил брак с молодой девушкой, которую звали Нина, или на грузинский манер звали Нино. Он познакомился с ней, когда ей было еще 13 лет, и, будучи блистательным музыкантом, отец Нино, граф Тбилиси, который пригласил Грибоедова в гости, попросил заниматься с ней музыкой. После нескольких уроков, уезжая на дипломатическую работу, Грибоедов, шутя, сказал, чтобы девочка серьезно занималась, и когда он приедет, он возьмет ее замуж. Спустя 3 года Грибоедов действительно посетил семью своего друга и увидел подросшую Нино, которая из девочки-подростка превратилась в прелестнейшую девушку. Буквально сразу созрел до того, что сделал ей предложение. И очень быстро Нино ответила согласием. Они сыграли свадьбу, и спустя некоторое время, по делам службы, ему нужно было ехать в Тегеран. А в Тегеране в это время проходили очень сильное волнение, и там было такое событие. Бежали из плена, из шахского плена, несколько

армянских девочек, наложниц, и они укрылись в русском посольстве. И толпа, возбужденная фанатиками, ворвалась на территорию посольства и растерзала тех немногих защитников, этих несчастных, которые были там. В том числе среди них был Александр Сергеевич. Когда Нина услышала об этой страшной новости, это было потрясение, огромнейшее потрясение для нее. И больше она уже никогда не вышла замуж, хотя ей было еще чуть менее 20 лет. Она до 1857 года, еще почти 20 лет, хранила верность своему супругу, пока трагически не умерла от холеры во время эпидемии, работая сестрой милосердия в госпитале. Если сегодня вы будете в Тбилиси, и там есть гора, которая как бы возвышается над городом, и на ней развлекательный, красивый очень парк, и туда идет такой горный трамвай, и посередине остановка, которая называется Пантеон. И там есть усыпальница. Усыпальница Александра Сергеевича и его супруги Нины. И там следующие слова. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя?» Прекрасная история, страшная, но верность сделала ее красивой. Верность сделала ее произведением искусства, поэмой, которой можно любоваться, несмотря на то страшное, что пережили эти оба возлюбленных. В одном из последних писем, когда Нина заболела уже смертельной болезнью, она пишет. Письмо, которое она писала ему, несмотря на то, что его уже нет два десятилетия. «Что только не перенесла твоя бедная Нина с той поры, как ты ушел. Мы скоро свидимся, свидимся. И я расскажу тебе обо всем, и мы навеки будем вместе». Прекрасная история. История верности, посвящения, удивительной любви, которую не часто встретишь в жизни. Но в Библии чаще найдешь другую грань человеческой жизни и отношений. Там гораздо меньше красивых историй, чем во всемирной литературе. Там есть истории, которые ужасают иногда тем, что происходит там. И одна из таких историй, она вписана в целую книгу, книгу, которая носит название ее автора, книга Осии. Осия – это другое прочтение имени Иисус. Фактически, это имя означает «спаситель», или сокращенно, это сокращение от имени Яхве «спасает». Осия, пророк, которого призвал Господь, как и все пророки, должен своим трудом, своим служением, своей жизнью служить для спасения людей, народа Божьего, народа Израиля, того, кого выбрал Бог, на кого Бог обратил внимание и призвал, того, кого Бог окружил своей заботой, попечением, любовью и пытался спасти. И вот этот процесс спасения человечества и отдельных людей чаще всего он не выглядит такой красивой, воздушной, романтической историей. Это бесконечно тяжелая задача, в том числе и для самого Бога. И чтобы нас с вами хоть как-то приблизить к пониманию тех вопросов, которые нужно решить Богу, той методологии, которой Он пользуется, чтобы вытащить нас из этой бездны, куда мы погружены, бездны греховной жизни, жизни, разделенной с Богом,

Богом, нашего погружения в беззаконие, Бог использовал, а Он имеет это право, как всемогущий, как вседержитель, использовал людей, их жизни, обстоятельства, создавал в их жизни, чтобы добиться этого нужнейшего, важнейшего результата спасения человека, спасения народа. И вот что мы с вами видим в этой истории. С именем Иисус мы разобрались. Есть вторая героиня этого повествования. Оси – это Спаситель и девушка по имени Гомерь. Имя Гомерь, произошедшее от корня Гомар, оно имеет, ну, как бы сложно, возможно, передаваемый конечный смысл, это так, чтобы одним словом, одним как-то вот и словом перевести это имя, но оно имеет такой смысл или значение, то, что его можно перевести как совершеннейшее, в зависимости от того, что это названо, или окончательное. Может быть, даже, может быть, это звучит несколько вульгарно, законченное. Мы же говорим о человеке законченный негодяй. Вполне себе литературное выражение. Именно вот эта форма близка к имени Гомерь. Спаситель и совершенное в несовершенстве. Во грехе. До предела. Уже само такое вступление, оно сразу наводит на мысль, о чем, что же там будет, что же там за история, что же там такое. Вы, дорогие читатели Библии, конечно же, знаете, наверное, но давайте еще раз вспомним, что там происходит. Откроем эту книгу, книгу Осии, и перечисляются времена, в которые это было, во время Озия, Фама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, в одни Иеровоама, сына Иасова, царя израильского. То есть есть историческая привязка, которая должна нам сказать только одно. Это правда. Это не просто какая-то история поучительная. Знаете, бывают такие истории, рассказывают их мудрые люди. Вот типа там один человек, что-то, что-то. Но вы понимаете, что это выдумка. А здесь как раз-таки привязка. Это реальность. И это начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии. Знаете, вот все время ждешь такого, а что дальше Господь скажет? Господь сказал Осии. Часто в священных текстах мы видели уже это выражение, то, что Господь говорит там Исаии, кого мне послать? И Исаия говорит, вот я, пошли меня. Господь говорит там к Моисею, выведи народ мой. И какие-то важные вещи, миссия, поручение, весть спасительная. Какое-то откровение к Богу. А Осии досталось. Поручение, миссия. Уже досталось, так досталось. Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда. Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. Мы с вами... Вот в этом повествовании как бы знакомимся с результатом каких-то взаимодействий. К сожалению, не совсем понятно, как это конкретно происходит. Это были конкретные слова, это было повеление, или это было просто ну, какое-то намерение внутри Оси, которое он потом как-то расшифровал и говорил, ну это от Бога было вот такое решение. Но вот мы имеем текст. «Иди возьми блудницу, то, которое будет тебе... неверна. Жизнь твоя не станет красивой историей. У тебя будет ужасная история. Но ты будешь частью той ужасной истории, которая происходит с моим народом. Ибо сильно блудодействует земля. Ты не можешь построить отдельно, в отрыве от всего происходящего, свой какой-то отдельный мирок, если ты пророк Божий. Иди и испытай ту горечь, которую испытываю я, говорит Господь. Горечь оставленность, горечь обманутость, горечь

разрушенных надежд, неисполнившихся ожиданий. И вот что мы видим. Пошел, взял Гомерь, дочь Дивлаима, она зачала и родила ему сына. В 6 стихе читаем дальше. «И зачала еще и родила дочь, и он сказал ей, нареки ей имя Лорухама». До этого имя было Изриэль. Говорящие имена. Вообще, для Ветхого Завета это очень характерно. Говорящие имена, как и имена Осии и Гомери. И вот та конструкция языковая, еврейского языка, она подразумевает, что вот это зачастие, оно происходило, ну, без участия Осии. Это были дети не от него. Чтобы чашу вот эту, оставленность, брошенность, предательство, Осия испил полностью, приближаясь к тому пониманию, очень отдаленно на самом деле, что чувствует Бог, когда его предает его народ, его дети, его возлюбленные. Вообще язык ревнивого любовника, брошенного, оставленного, преданного, чьи чувства растоптаны. Это очень часто встречающийся язык этой книги Иезекииля, Иеремии. Там очень серьезные тексты, которым хочется даже языковой ценз определенный прикрепить, потому что они очень откровенны, особенно как звучат в языке оригинала. Но это все вследствие того накала страсти и любви, которую Бог испытывает к нам. Но у Бога божественный ресурс. У Бога бесконечно больше этого ресурса человеческого, чем у нас. А что же Осия? Что же с ним? Что с его жизнью? Он стал ходячей иллюстрацией того беззакония, непотребства, которое творится среди верующих людей. И, в общем-то, ну да, хорошо, ты вот у нас... Наглядное пособие. А каково это быть таким пособием? Для того, чтобы родилась эта книга. Для того, чтобы родились эти строки. Для того, чтобы убедить нас на определенный правильный путь, нужна была вся эта история. Но в этой книге есть еще один смысл очень важный. На самом деле, вот Осия очень скромно описывает происходящее. То есть, по большому счету, он говорит конкретные действия. Описание своих эмоций он не говорит, он говорит о Божьем. Он говорит о том, что Бог ощущает, какое он чувствует, какую боль он чувствует, какое восприятие у него всего происходящего. О себе он очень кратко, но тем не менее, здесь есть описание. И вы знаете, что я вижу еще в этих главах? То, что, к сожалению, ну, есть необходимость нам видеть, понимать и знать. Потому что прямо когда я ехал сюда, в машине, подъезжая и стоя в пробке на въезде в Нижний Новгород, мне звонит один человек, и он говорит, моя жена подала на развод. Мне стало известно, что, скорее всего, она изменяет. Я прочел переписку. Что мне делать? К сожалению, это часть нашей жизни. К сожалению, то, что казалось бы, ну, как-то невозможно, оно не должно быть там в христианской среде, к сожалению, это происходит. Это беда. Это страшно. Это очень больно. Но есть ли выход из этой боли? И вот Осия, опять же, на примере того, что происходит с ним, и как-то Бог через него, через его историю показывает определенное, ну, если не пути, то направление. Что искать, какой ресурс, какие возможности. Потому что разговаривая, человек говорит, ну, а что мне делать? Как мне восстановить? Что делать? Давайте с вами посмотрим, что же там написано. Есть ли какие-то ориентиры. Во второй главе, очень такой страстной главе книги пророка Иосия,
Бог говорит и о судах, и о наказании, и о преступлениях, которые там были. И все это он уже в диалоге, как бы говоря, там уже все смешано. Где Бог, где Осия, где его история семейная, где Израиль. Там очень такое большое переплетение, но в конце Бог говорит о том действии, которое он сделал. Он столкнулся с предательством. Он столкнулся с тем, что разрушило его жизнь. То, что лишило его счастья. Что делает человек часто в такой ситуации? Это либо депрессия, либо какие-то ответные удары. Я чувствую боль, и ты почувствуешь. Мне плохо, и тебе будет плохо. Бог использует другой способ, и этот способ, по всей видимости, как подготовка для решения оси определенного. Господь здесь описывает путь. Увлеку ее и буду говорить. Обручу тебя мне в верности, ты познаешь Господа. Обручу тебя мне навек, обручу в правде и суде, в благости и милосердии. Помилую. Увлеку и буду говорить. Есть только один выход. Есть только один выход, это быть честным и разговаривать. И Осия после вот этого откровения, вы знаете, оно очень эмоциональное откровение, и Бог предлагает ему сделать следующий шаг, который описан в 3 главе. «Сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующему, подобно тому, как любит Господь сынов Израилев. Они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. Иди еще раз и полюби». А где находится Гомель, чтобы ее любить? Где она находится? Она вот на этом, знаете, нашу жизнь один писатель назвал ярмаркой тщеславия. Что вот наша жизнь – это ярмарка тщеславия. И мы на этой ярмарке себя как-то представляем, свое время, свои возможности, мы ими торгуем и получаем за это там, хлеб насущный и так далее. То есть весь мир, кто-то говорит театр, а кто-то говорит это рынок, ярмарка. И он находит ее на ярмарке, на рынке. И стоит она уже очень дешево. Когда-то, возможно, за нее, может быть, состояние бы кто-то дал. Прошло время. Возможно, красота уже ушла, и не той былой красоты. Осанки, внутреннего какого-то огня. Она опустошена грехом, разрушена неправильной жизнью. Ту цену, за которую он приобрел, это копейки, да, там, полцены. Это дешевка, никому не нужная. Никто не позарился, никто не купил. Но он приобретает. И вот представьте себе, рынок, который мы с вами никогда не видели, к счастью, надеюсь, никогда не увидим. Рынок, где торгуют людьми. Солнце, пыль, жара. Стоит женщина, которой стыдно поднять глаза, которая вместо того, чтобы быть хозяйкой в своей доме и кормить, там, не знаю, воспитывать, одевать детей, стоит в продаже. И никто не подходит. Цена не соответствует качеству. Пыль, жара. Непонятное будущее, что будет дальше. И вдруг вдали она видит знакомая фигура. Походка очень знакомая. Кто это? Осия. Как? Подходит Осия. Платит, сколько нужно было заплатить. И забирает ее себе. Забирает без каких-то, ну, без каких-то больших сцен, очень простые слова говорит: оставайся у меня. Много дней оставайся у меня. Не блуди, не будь с другими, так же я буду для тебя. И сразу же разговор в этой главе.

он переводится на нас с вами, на нас с вами. Долгое время сыны Израилева блудили, оставались без царя, без жертвенника, без эфода, без серафима. Вот этот весь список – это близкое присутствие Бога, Его дары, но на тот момент актуальны, очень нужны, а сегодня у нас другие дары, которые нам нужны, Божьи дары – это радость в жизни, это умиротворение, это покой, это защищенность, это победа над нашими грехами. Это защита от дьявольских и демонических влияний. Это реализация тех талантов, которые вложил в нас Бог. У нас много чего, что нам необходимо, и без Бога, не имея Божьего, мы страдаем. И Господь, сжалившись, смотрит на нас, потерянных, часто неверных, забывающих о Нем, поступает как Осия, потому что Он Спаситель. Потому что Он милующий. И Он помиловать готов даже законченного негодяя. Даже того, кто уже даже своим друзьям по пороку не нужен. Протягивает руки и приглашает. Иди, приходи ко мне. Много дней оставайся у меня. Иисус говорит, в доме моем обителей много. Приходи, оставайся, не блуди. И не будет с другим. Это очень хороший рецепт для восстановления семей, потому что ошибки делают все. Может быть, не всегда такие трагические, но часто из-за мелочи, безблагодатность, без непрощения, неспособность простить, нелюбовь разрушает иногда самые крепкие союзы. И если что-то происходит, влеки к себе, находи ключики, разговаривай, проявляй благодать к человеку и люби, разговаривай, поднимай. Помни, что это же Бог делает лично с тобой, каждый день отвращая от греха, спасая и прощая. Наш Спаситель, Господь Иисус Христос, видит тот результат, который для нас не очевиден, который, возможно, был не очевиден для жителей того поселка, где жизнь этой бедной женщины, может быть, была притча во языцах. И все, когда она попала на рынок, все так, ну, мы все знали, что этим закончится. Но эта история не закончилась этим, потому что есть настоящая любовь. Любовь в благодати. Любовь, которая не отворачивается, любовь, готовая заплатить цену. Там всего лишь 15 серебряников. Но любовь Иисуса Христа не намного дороже оценили, всего лишь за 30 серебряников, а цена была бесконечно великая. Самое прекрасное, самое лучшее во Вселенной было отдано, чтобы выкупить вас и меня, всех нас. Никчемных грешников, чтобы даровать великую, невероятную радость спасения. Слава нашему Богу, а нам радость и мир.

0: «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков».
1: Маслина или оливковое дерево – вечнозеленое дерево, широко распространенное в Палестине. Из мякоти оливок, плодов маслины, выдавливается масло, называемое в Библии елеем. Оливки и оливковое масло – важнейшие продукты питания в странах Ближнего Востока и Средиземноморья. Израильтяне использовали оливковое масло при выпечке хлеба. Оно также находило применение в косметике, медицине и как горючее вещество. Торговля оливковым маслом была одной из важных статей дохода. Елей использовался как горючее вещество для светильника скинии и как составная часть ежедневной жертвы. Кроме того, елей служил для помазания первосвященников и царей.

0: что указывало на их исполнение Духом Божьим. В Библии маслина символизирует благополучие. В 8 главе книги «Бытие» рассказывается о голубе, который принес Ною в ковчег лист маслины, как свидетельство того, что вода сошла с земли. Пророк Иеремия сравнивает израильский народ с зеленеющей маслиной, красующейся приятными плодами. Апостол Павел в 11 главе послания к римлянам сравнивает обращенных в христианство язычников с ветвями дикой маслины, привитыми к садовой маслине и Иисусу Христу. В новозаветных посланиях также говорится о Божьем помазании, которое имеют последователи Христа.
1: «Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте».

0: Возможно ли, чтобы жизнь и Вселенная возникли в результате случайности и действия законов природы? А может быть, жизнь и Вселенная появились благодаря замыслу?
1: Космология Большого Взрыва утверждает, что Вселенная началась как микроскопическая сингулярность с невообразимой энергией, которая взорвалась, создав время, пространство и материю. Со временем материя сгустилась в пространстве, образовав звезды, которые стали основой для создания планет и самой жизни.
0: Теория Большого Взрыва подробно описывает возникновение Вселенной. Однако стоит ли уверенно считать, что именно так началось развитие галактики Млечный Путь, Солнечной системы, Земли и жизни? Или же тут не обошлось без участия Бога? Вселенная по любым меркам очень велика. Тем не менее, крошечный человек живет на довольно маленькой планете, которая обращается вокруг звезды, казалось бы, не отличающейся от других. И это всего лишь одна из приблизительно 100 миллиардов звезд в нашей галактике, известной как Млечный Путь. Возможно, что в нашей Вселенной находится столько же галактик, сколько и звезд в нашей собственной галактике Млечный Путь. Несмотря на эти величественные масштабы, жители маленькой планеты разработали инструменты, позволяющие изучать отдаленные уголки космоса.
1: За всю историю человечества было сделано множество грандиозных заявлений о природе Вселенной. Например, описывая материалистическое учение Эпикура, Цицерон заявлял: «Ибо Эпикур, который открыл нам все остальное, научил нас и тому, что мир создан природой, не нуждаясь в Создателе, и что акт творения, который, по вашим словам, не может быть совершен без божественного мастерства, настолько прост, что природа создавала, создает и будет создавать бесчисленные миры. Вы же, напротив, не можете понять, как природа может достичь всего этого без помощи некоего разума».
0: Космология – это отрасль знаний, которая занимается вопросами происхождения и природы Вселенной в целом. Теории космологов, как правило, основываются на том, что они уже считают истиной. Эпикурейские философы считали, что Вселенная вечна и бесконечна, поэтому нет необходимости объяснять ее происхождение. Лукреций, эпикурейский поэт, утверждал:
1: «Поэтому природа пространства и протяженность глубин столь велики, что даже вспышки ярких молний, несмотря на то, что они пронзают бесконечность, все же не могут достичь края Вселенной. Так широко раскинулся великий запас пространства во Вселенной без предела во всех направлениях».
0: Учитывая эпикурейское убеждение в том, что пространство и время бесконечны, времени было предостаточно.
1: Христиане, говоря о сотворении, основывают свои убеждения на Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
0: Откуда мы знаем, что небеса, о которых здесь

0: Говорится, это вся Вселенная, а не только Солнечная система или атмосфера. В Библии еврейское слово «шамаим», переведенное здесь как «небеса», имеет несколько значений. Это слово может означать практически все, от тверди небесной до обители Бога.
1: Библия недвусмысленно говорит о том, что Бог создал все, а не только Землю и ее непосредственное окружение в космосе. Эта тема пронизывает все священное писание.

0: днем, и светило меньше для управления ночью и звезды.
1: Итак, согласно библейскому повествованию, Вселенная, и в частности планета Земля, не вечны. Они были намеренно созданы Богом.
0: Да, Земля и вся Вселенная — это результат действий Творца. Бог создает материю, Он же поддерживает ее существование, организует материю в неодушевленные объекты, такие как звезды и планеты. И в конечном счете образует материю для формирования живых существ. Создавая людей, Бог непосредственно использовал эту материю — прах земной.
1: Есть еще один спорный момент – возраст Земли. Библия говорит о том, что Земля была создана совершенной. Бог не сотворил Адама в виде неоплодотворенной яйцеклетки. Эдемский сад не начался с бесплодных камней, которые стали садом. Даже Вселенная описана так – Солнце, Луна, планеты и звезды – все они были такими, как и сегодня. К концу недели творения природа приобрела завершенный вид, будто прошло гораздо больше времени, чем всего лишь 6 дней.
0: Какой бы древней она ни казалась, Библия ясно говорит о том, что у Вселенной была точка отсчета. Как сказал царь Давид, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их».
1: Вера в вечную Вселенную была популярна на протяжении 100 лет и являлась неотъемлемой частью мышления многих философов, отрицавших сотворение мира.
0: Только в 20 веке эта вера окончательно рухнула под воздействием доказательств, собранных в 1929 году Эдвином Хабблом и Милтоном Хьюмансоном. Полученные ими доказательства, которые уничтожили теорию устойчивого состояния Вселенной, поначалу казались достаточно невинными. Им удалось обнаружить прямую связь между удаленностью объекта от Земли и смещением его спектра в сторону красного цвета.
1: Красное смещение обычно сравнивают с эффектом Доплера. В соответствии с ним звуковые сигналы, издаваемые свистком поезда или сиреной пожарной машины, изменяют свой тон с более низкого на более высокий при приближении к наблюдателю и с более высокого на более низкий при удалении от него. Этот эффект возникает потому, что звуковые волны сжимаются, когда источник звука движется к вам, и растягиваются, когда он удаляется.
0: Хотя эффект Доплера является хорошим сравнением, красное смещение возникает по другой причине. Когда световые волны распространяются в пространстве, они растягиваются вместе с расширением Вселенной. По мере того, как световые волны превращаются в более длинные, они смещаются в красную сторону, потому что красный свет имеет большую длину волны. Чем старше звезда или галактика, тем больше ее свет растягивается расширяющимся пространством, и тем более красным он выглядит. И наоборот, чем краснее свет, тем старше звезда или галактика, от которой он исходит.
1: Красное смещение показывает, что Вселенная не просто расширяется. Она делает это все быстрее и быстрее. И это открытие в конечном итоге помогло поддержать общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
0: Поразительным следствием расширения Вселенной является то, что ее изменения можно проследить до бесконечно малой точки, содержащей всю Вселенную. Термин «большой взрыв» возник как пренебрежительное описание быстрого расширения этой сингулярности, в результате которого образовалась Вселенная. И это определение стало общепринятым названием теории.
1: Идея о том, что Вселенная началась как большой взрыв, сингулярность, неповторяющееся событие, произошедшее в далеком прошлом, обеспокоила людей. Многие ученые-космологи, ранее предполагавшие из философских соображений, что Вселенная статична и вечна, были весьма удивлены идеей о том, что Вселенная имеет начало. Эта идея казалась для них весьма противоречивой.
0: Философская проблема теории Большого Взрыва заключается в следующем. Если у Вселенной есть начало, то по логике вещей у нее должна быть причина. Для креационистов это, конечно, не проблема. Но это представляет огромную сложность для тех, кто утверждает, что Вселенная является исключительно результатом случайности и действия естественных законов.
1: Те, кто борется с проблемой происхождения, оказались перед выбором. Является ли большой взрыв беспричинным основанием всего, что мы видим во Вселенной сегодня, включая саму жизнь? Или Бог – разумная причина всего существующего?
0: Привлечение Бога в качестве разумного Творца поднимает вопрос о том, что послужило причиной появления на свет самого Бога. Но у христианского Бога нет потребности в объяснении этого, по тому же принципу, который говорил, что бесконечная Вселенная не нуждается в обосновании.

0: Бог превосходит время, пространство, материю и всю природу. Учитывая, что Бог вечен и не ограничен законами, которые Он создал для поддержания физической Вселенной, Ему не нужна причина.
1: Итак, в конечном итоге, если Вселенная не вечна, должна существовать беспричинная причина ее возникновения – большой взрыв, либо что-то вроде христианского Бога-творца. Преимущество Бога-создателя в объяснении происхождения Вселенной заключается в том, что природа выглядит так, будто она была создана для определенной цели. И это именно то, что присуще разумному замыслу Творца, такому, как у Бога. Неразумные причины, например, большой взрыв, ничего не создают с конкретной целью.
0: Требование, чтобы Вселенная имела беспричинный источник, является основной областью, общей для космологии Большого Взрыва и библейской точки зрения. Вопрос о том, исходило ли это от Бога или стало результатом Большого Взрыва, вызывает разногласия у материалистов и теистов.
1: Как и многие другие научные теории, Большой Взрыв вызывает сомнения у некоторых ученых и общественности. Существуют некоторые реальные проблемы, над которыми приходится работать. Эти вопросы могут быть разрешены, либо привести к отказу от данной теории в пользу новой концепции.
0: С тех пор, как космология Большого Взрыва получила широкое распространение, ни одна из альтернативных теорий не получила широкого признания. Наиболее активная оппозиция Большому Взрыву исходит не от науки, но от тех, кто не приемлет его по философским или теологическим причинам. Первоначально космология Большого Взрыва вызывала сильное сопротивление из-за ее глубоких религиозных последствий. Вместо вечной Вселенной космологам пришлось иметь дело с точкой отсчета, со всем тем, что подразумевает такое понятие, как «начало». Как выразился британский астроном и научный писатель Джон Гриббен, самая большая проблема теории Большого Взрыва о происхождении Вселенной носит философский, возможно, даже теологический характер. Что было до взрыва? Лучший способ обойти эту первоначальную трудность – модель, в которой Вселенная расширяется из сингулярности, снова разрушается и повторяет цикл бесконечно.
1: С другой стороны, некоторые религиозные люди посчитали Большой Взрыв несовместимым с их теологией и ответили на него своими собственными возражениями.
0: У тех, кто придерживается библейского понимания истории Земли, есть два основных возражения против космологии Большого Взрыва. Во-первых, космология Большого Взрыва не признает Бога как причину всего сущего.
1: Второе возражение коренится во временных периодах. Если экстраполировать нынешние измеренные темпы расширения, то Большой Взрыв, а значит и возникновение Вселенной, произошли 12-16 миллиардов лет назад.
0: Если рассматривать Большой Взрыв как способ Бога создать Вселенную, то первое возражение отпадает. Однако, приписывая создание всего сущего чисто материальной причине и называя это «большим взрывом», мы явно противоречим библейским утверждениям.
1: Конечно, можно сказать, что Большой Взрыв – это просто механизм, который Бог использовал для создания Вселенной.
0: В иудейской и христианской традиции есть те, кто придерживаются такого понимания. Те, кто думают подобным образом, часто ограничивают непосредственное участие Бога временем до Большого Взрыва, самим Большим Взрывом и до 10 в минус 43 степени секунд после его начала. Эта чрезвычайно малая доля секунды является теоретической конечной точкой, до наступления которой невозможно получить какие-либо знания, как эмпирические, так и теоретические, о том, что именно произошло.
1: Другими словами, эта идея очень похожа на теорию Бога пробелов.
0: Да, аргумент Бог пробелов в основном говорит, что вещи, которые мы не понимаем, воспринимаются как чудеса, совершенные Богом. Проблема в том, что чем больше мы понимаем, как устроена природа, тем меньше становятся пробелы, в которые вписывается Бог. Как правило, аргументы, связанные с дизайном в природе, противоречат аргументам Бога пробелов, поскольку они базируются о том, что нам известно о функционировании природы и что необходимо для создания разумного дизайна, а не на том, чего мы не знаем о работе природы.
1: А в любом случае, Бог, действующий скрытными способами, не может быть сопоставлен с тем, как описывается божественный акт творения в Библии. Библия призывает исследовать творение, чтобы увидеть величие Творца и оценить его силу. Писание помогает нам увидеть действия Бога в истории и природе. Оно не говорит, что его действия непостижимы. Напротив, оно поощряет изучение Божьего творения, чтобы лучше узнать его Создателя.
0: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов,

0: Но луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Есть те, кто пытался примирить миллиарды лет, о которых говорится в «Космологии Большого Взрыва», и дарвиновскую эволюцию, используя аспекты теории относительности, особенно замедление времени, чтобы сделать дни творения длиннее 6 буквальных дней. Замедление времени, например, меняет его восприятие в зависимости от системы отсчета. С точки зрения некоего существа, путешествующего со скоростью близкой к скорости света, может пройти 6 дней, в то время как на Земле этот период может длиться 6 веков.
1: Эта идея является одной из версий теории «день за век», которая утверждает, что дни, описанные в первой и второй главах книги «Бытие», в некоторых главах книги «Исход» и в послании к евреям, в четвертой главе и в четвертом стихе, на самом деле являются эонами времени, а не буквальными историческими днями.
0: С точки зрения спасения, эоны времени для Вселенной – меньшая проблема, чем эоны времени для жизни. Рассматривая артефакты древнего мира, мы находим множество мертвых существ, сохранившихся в виде окаменелостей, и это наводит на мысль, что смерть стала частью Вселенной до того, как в мир вошел грех. Если смерть была возможна до грехопадения, то она уже не является следствием греха. И почему тогда прощение грехов спасает грешников от смерти, не совсем понятно. Смерть Христа за грехи людей становится бессмысленной и непоследовательной.
1: Помимо теологических проблем, есть и научные причины усомниться в том, что Большой Взрыв мог быть конечной причиной всего сущего. По мере развития космологии Большого Взрыва, ученые отмечают, что фундаментальные силы во Вселенной, по-видимому, очень тонко сбалансированы, чтобы сделать нашу Вселенную благоприятной для жизни.
0: Гравитация – один из примеров, иллюстрирующих тонкую настройку фундаментальных сил. Гравитация, похоже, имеет очень конкретное значение. Если Большой Взрыв — это то, что привело к расширению Вселенной от бесконечно малой точки до огромных размеров, которые мы наблюдаем сегодня, то взрыв должен был быть точно определенного размера по отношению к гравитации.
1: Если бы сила Большого Взрыва была чуть меньше, то он быстро превратился бы в большой хруст, в тот момент, когда Вселенная разрушилась бы сама по себе.
0: Если бы Большой Взрыв имел немного большую силу, частицы материи разлетелись бы так быстро, что никогда не смогли бы объединиться в звезды, планеты и галактики.
1: Вселенная, по-видимому, расширяется со скоростью, очень близкой к равномерной, без резкого ускорения. Мощность детонации при Большом Взрыве была именно такой силы, чтобы вызвать это устойчивое расширение, условие, необходимое для жизни.
0: Точная энергия, необходимая для такого постоянного расширения Вселенной без замедления или сильного ускорения, называется критической энергией.
1: Насколько точная энергия Большого Взрыва соответствует этой критической энергии?
0: Очень точно. Детали уравнений, которые разъясняют это, являются сложными. Однако, если мы возьмем разницу между критической энергией, необходимой для возникновения Большого Взрыва и последующего расширения нашей Вселенной, и реальной плотностью энергии материи, а затем разделим это на критическую энергию, то полученный ответ будет практически невообразимо мизерным. 10 в минус 60 степени, то есть 1 на 10 с 60 нулями после нее. Для того, чтобы вообразить, насколько мизерна эта разница, требуются границы измерения, выходящие за пределы человеческого понимания.
1: Математика сложна, но тем не менее, давайте попробуем представить себе ответ. Планета Земля состоит из примерно 10 в 50 степени атомов. Если у вас 10 миллиардов планет, таких как Земля, то один атом по отношению ко всем атомам этих 10 миллиардов планет будет представлять собой 10 в минус 60 степени. Независимо от ваших усилий понять данное число, поразительно, насколько совпадает уровень энергии, необходимый для поддержания стабильности расширяющейся Вселенной и количество энергии, высвободившейся при Большом Взрыве.
0: Связь между силой гравитации и силой Большого Взрыва – лишь одна из множества удивительных взаимосвязей, которые должны быть точно настроены, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь.
1: Согласно космологии Большого Взрыва, материалы, из которых состоит Земля, были произведены в массивных термоядерных реакторах, которые мы называем звездами. В создании условий для такого ядерного синтеза участвует несколько факторов. Одним из них является

0: является гравитация. Другие факторы включают в себя сильные и слабые ядерные силы.
1: Сильная ядерная сила не позволяет ядрам в атомах распадаться. Слабая ядерная сила связана с электромагнитной силой, с которой большинство людей уже знакомы. Каждая из этих сил играет важную роль в создании атомов с ядрами, большими, чем один протон, как в атоме водорода.
0: Для того, чтобы жизненно важные компоненты могли появиться в процессе ядерных реакций, происходящих в звездах, включая красные гиганты, необходимо, чтобы условия были идеально настроены для этого. Например, давайте рассмотрим последовательность событий, в результате которых образуются углерод и кислород – два самых необходимых элемента для жизни. Данная последовательность начинается с элемента гелия, в ядре которого находится два протона и два нейтрона. Гравитация удерживает гелий внутри красных гигантских звезд при невероятно высоких температурах и давлении. При таком воздействии атомы гелия могут сталкиваться так энергично, что обладают достаточной силой для слияния друг с другом.
1: При соединении они образуют бериллий-8, нестабильный изотоп, который существует всего одну десятимиллиардную долю секунды. Если в течение этой крошечной доли времени другой атом гелия столкнется с бериллием-8, образуется стабильное ядро углерода-12. Если процесс продолжится, то еще одно ядро гелия столкнется с углеродом-12 и образуется кислород-16.
0: В связи с этим возникает интересный вопрос. Почему не весь углерод-12 превращается в кислород-16? И почему кислород-16 не сталкивается с другим атомом гелия, образуя неон-20? Что препятствует бесконечному процессу ядерного синтеза, который играет ключевую роль в обеспечении Вселенной углеродом и кислородом?
1: Ответ кроется в еще более фундаментальных константах, которые требуют еще более удивительной тонкой настройки. Эти дополнительные фундаментальные константы включают в себя уже упомянутые сильные и электрослабые силы, а также другие факторы, такие как ядерный резонанс. Учитывая крайне низкую вероятность появления хотя бы одного из данных факторов, не говоря уже о всех остальных, становится очевидным, что даже при условии длительного существования Вселенной и наличия необходимых компонентов, таких как углерод, кислород и другие атомы, необходимые для возникновения жизни, существует убедительный аргумент в пользу того, что сама Вселенная была спланирована.
0: Согласно космологии Большого Взрыва, Вселенная, в которой мы живем, существует благодаря ряду невероятных обстоятельств, сложившихся с определенной целью. Это наводит на мысль о направляющей руке мудрого разума. Стивен Хокинг сказал об этом так.
1: Два набора очень точных чисел, похоже, указывают либо на невероятное везение, либо на разумную причину. Первый набор касается таких констант, как сила гравитации или сила, удерживающая атомы вместе, которые должны быть очень точно настроенными, чтобы во Вселенной сохранялись условия для существования жизни. Второй набор констант имеет отношение к производству химических элементов и других факторов, необходимых для перехода от первоначального состояния Большого Взрыва ко Вселенной, в которой есть такие элементы, как углерод, в количествах, достаточных для существования жизни. В обоих наборах констант, некоторые из которых пересекаются, похоже, требуется предельная точность. Итак, что все это значит? Для тех, кто не принимает идею существования Бога, влияющего на мир, вмешивающегося в происходящее и, возможно, взаимодействующего с отдельными людьми, необходимо искать другие объяснения. Когда была предложена космология Большого Взрыва, Артур Эддингтон, чьи наблюдения, относящиеся ко второму закону термодинамики, поддерживали космологию Большого Взрыва, был глубоко обеспокоен ее последствиями. С философской точки зрения представление о начале нынешнего порядка природы для меня неприемлемо. Я просто констатирую дилемму, к которой приводит нас наша нынешняя фундаментальная концепция физических законов. Я не вижу способа обойти ее, и я не могу предсказать, найдется ли решение этой проблемы по мере дальнейшего развития науки. Дилемма заключается в следующем. Рассматривая окружающее нас пространство, мы обнаруживаем, что оно далеко не является случайным скоплением атомов. Картина мира, описанная в существующих физических теориях, показывает расположение отдельных элементов, для которых шансы на случайное происхождение составляют миллионы к одному. Некоторые люди хотели бы назвать эту неслучайную особенность мира целью или дизайном. Эддингтон выразил эту мысль задолго до осознания важности тонкой настройки, которая стала очевидной в наше время. Это подчеркивает

0: подчеркивает, что даже не пытаясь объяснить удивительно тонкое строение Вселенной, две вещи требуют объяснения – происхождение мира и его невероятная пригодность для жизни.
1: Чтобы объяснить пригодность космоса для жизни, некоторые прибегают к идее случая. Один из способов достичь этого – апеллировать к множеству вселенных, существующих одновременно с нашей Вселенной, либо возникших с течением времени, когда нынешняя Вселенная расширяется и разрушается в циклических процессах, каждый из которых случайным образом меняет фундаментальные силы, пока в течение вечности Вселенная, населенная живыми существами, не станет неизбежной.
0: Эта идея мультивселенной выходит за рамки эмпирической науки, поскольку другие вселенные, если они существуют, независимы от нашего мира и не могут быть изучены каким-либо образом с использованием эмпирических данных. Апелляция к миллиардам ненаблюдаемых вселенных – это, по сути, апелляция к неизвестному и непознаваемому. Кроме того, теория мультивселенной в конечном итоге не решает вопрос о происхождении вселенной или многочисленных миров, на которые она ссылается. На самом деле, эта спекуляция делает проблему происхождения вещей еще более сложной, поскольку требует объяснения не только одной Вселенной, но и множества других.
1: Другой способ справиться с тем фактом, что Вселенная является подходящей для существования живых существ, включает в себя слабый антропный принцип. По сути, этот принцип утверждает, что удивительные совпадения, поддерживающие жизнь во Вселенной, не следует рассматривать как нечто удивительное. В конечном итоге, наше присутствие здесь и наблюдение за этими совпадениями свидетельствуют о том, что они неизбежно должны существовать.
0: Этот аргумент был рассмотрен и признан несостоятельным. Возможно, самое занимательное опровержение включает в себя аналогию, придуманную Джоном Лесли. Он рассмотрел реакцию человека, только что пережившего расстрел. С одной стороны, предполагаемый объект казни не должен был бы особо удивляться тому, что он остался в живых, поскольку группа стрелков, отвечающая за исполнение смертных казней, промахнулась по нему. Но с другой стороны, для него было бы логично удивляться, что стрелки оказались столь некомпетентными.
1: Иными словами, проблема слабого антропного принципа заключается не в том, что мы существуем и можем наблюдать поразительные совпадения, которые позволяют нам существовать, а в том, что само существование Вселенной настолько точно устроено для нашего бытия, представляет собой исключительное явление, учитывая, что в действительности альтернативные варианты для ее устройства бесконечны.
0: Как мы уже видели, теория Большого Взрыва в космологии находит много общего с библейским пониманием сотворения мира. Это показывает, что история Вселенной не безначальна и, следовательно, подразумевает наличие первопричины и исходной точки. Именно в деталях вопроса о временных промежутках и последовательности процессов возникает противоречие между современной научной концепцией и богословскими учениями, опирающимися на Священное Писание.
1: Для некоторых людей достаточно считать, что концепция божественного происхождения Вселенной, изложенная в Библии, согласуется с космологической теорией Большого Взрыва, которая подразумевает наличие первопричины.
0: Те, кто придерживается более буквального толкования Библии, могут воспринимать доказательства теории Большого Взрыва в далеком прошлом как годовые кольца в стволе древа жизни. Когда Бог только сотворил это дерево, его видимое взрослое состояние подразумевало целую историю его прошлого развития.
1: Даже если бы он сотворил только семя, это все равно подразумевало бы историю развития предыдущего растения, которое произвело это семя.
0: Если предположить, что древо жизни имело годовые кольца, что могло бы показать их исследование? Нам известно, что наличие годовых колец говорит об определенном возрасте растения, исчисляемом годами. Но если это дерево было создано на третий день, то откуда могли появиться кольца? Кто-то может заметить, что если на дереве жизни все же существовали годовые кольца, то Бог ввел Адама в заблуждение. Но как еще Бог мог создать зрелое дерево?
1: Рассуждая подобным образом, если Бог создал Вселенную, а Вселенным присуще самопроизвольное развитие, как различить готовую для жизни Вселенную, созданную Богом только вчера, и Вселенную, которая развивалась до этого готового состояния миллиарды лет? Мы ведь имеем дело с уже готовой Вселенной и не можем заглянуть в ее прошлое, чтобы точно узнать, какой из этих двух вариантов был реализован в действительности.
0: Если наука изучает природные явления, которые повторяются и могут быть изучены путем проведения экспериментов, то сингулярность – событие, которое произошло только один раз, совсем не изучено наукой. Поэтому и сингулярность Большого Взрыва, и сингулярность творения

0: грамотно изучить с помощью обычных научных подходов.
1: Однако наука может дать некоторое представление о том, как произошло событие. Если Вселенная существовала не всегда и когда-то возникла, то, как свидетельствуют наши размышления и наблюдения, она имела причину своего возникновения.
0: У христиан существует точное понимание возникновения Вселенной. Оно закреплено в Священном Писании. В качестве первопричины создания мира выступает вечный Бог-творец, превосходящий все законы природы.
1: Более 2000 лет назад греческие и римские философы-эпикурейцы высказали предположение о природе Вселенной и невозможности существования богов. Эти теории, однако, не получили научной поддержки через исследование космоса человечеством.
0: Чем глубже мы понимаем Вселенную, независимо от теории Большого Взрыва, тем более изящной и наводящей на размышления о наличии замысла в ее появлении она нам кажется.
1: В конечном счете, неважно, зародилась ли Вселенная 6000 лет назад или прошли уже миллиарды лет. Сам факт того, что она имеет конечный возраст, факт, основанный, по крайней мере, на некоторых наблюдениях, не вызывает удивления.
0: Также примечательно и явно видно божественное вмешательство в установление фундаментальных физических констант, точная настройка которых ошеломляет космологов. В итоге небо и Земля свидетельствуют о величии Бога. И о делах рук его вещает твердь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлых программах мы с вами разобрали потребности мужчины и женщины. Но часто возникают конфликты, потому что никто не идеален. И сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада видеть вас. Виталий, расскажите, пожалуйста, из-за чего возникают конфликты, почему это случается в семьях и как правильно разрешать конфликты?
1: Ну, вы правильно подметили, что конфликты появляются там, где несовершенные люди. Вообще, где есть люди, там всегда конфликты. Это нормально, что есть конфликты. Мы будем говорить с вами о том, как с ними разбираться, как решать эти конфликты, чтобы они были решены правильно, конструктивно. Первое, на что хотелось бы сакцентировать внимание, есть затяжные конфликты, и люди в этих конфликтах начинают думать или говорить о том, что они, ну, они друг другу не подходят, они не могут найти общего языка. И даже порой разводятся и говорят причину, называют причиной, что они не сошлись друг с другом характером. Мы не подходим друг к другу. Я с полной уверенностью могу сказать, что это полная ерунда. Нет такого понятия, что люди друг другу подходят. И мы с вами говорили, вообще, понимаете, если говорить о мужчинах, они все разные. А когда мы говорим о женщинах и мужчинах, то однозначно они разные, да, эти с Марса, эти с Венеры. Поэтому как вы можете друг другу подходить? И Слово Божие конкретно говорит такую вещь о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, на что вы должны обратить внимание. Смотрите, как написано. Бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Прилепиться. Что значит прилепиться? Привязаться, привыкнуть. То есть там много греческих слов. И эти слова как раз говорят о том, что к человеку нужно привязываться. Нет такого, что два магнита приклеились, и вот они друг друга держат. Мне кажется, что все с точностью наоборот. Два магнита, когда вы их пытаетесь прилепить, они отталкивают друг друга. Вот здесь слово «прилепиться» — это нужно приложить усилия, чтобы приклеиться к человеку. Каким образом это происходит, Библия тоже говорит. Написано, пойдут ли двое, не сговорившись. То есть нужен договор, нужно заключить договор между друг другом, чтобы прилепиться к друг другу и идти вместе по жизни, несмотря на то, что вы совершенно разные люди.
0: То есть я правильно понимаю, необходимо до

0: например, семейных уже взаимоотношений, да, до брака, все обсудить и обязательно доверительно, так скажем.
1: Все равно не получится, потому что, знаете, как происходит, через год, как я говорю так, через год совместной жизни моя жена сказала, кто я такой. То есть всю жизнь мне мама говорила одно, а жена сказала прямо противоположное. То есть моя жена открыла мне глаза на то, какой я есть. Да, чаще получается так, ты вон какой, а я-то думала, что ты такой. Вот, нет, это не получится, но мы должны понять, что мы сразу изначально, что мы разные, что у нас могут быть разные взгляды, разные вкусы. Допустим, даже у нас с тобой может быть разный, одинаковый вкус. Мы оба любим картошку, но не бывает такого, чтобы мы картошку любили каждое мгновение, каждую секунду. То есть, допустим, будет так, что у тебя сегодня на обед ты захочешь картошку, а я буду хотеть макароны. Даже в этом вы можете не совпадать. Поэтому человеку нужно сговориться, договариваться, нужно уметь договариваться. Поэтому, чтобы выходить правильно из конфликтов, вы должны понимать, что люди должны проявлять усилия определенные, чтобы прилепляться друг к другу. И второе, нужен диалог, нужен разговор. Чаще всего проблемы и причины распадов союзов брачных именно в том, что люди не умеют с друг другом говорить. И мы с вами сегодня свое внимание сакцентируем на том, как бы научиться договариваться. Но я хочу прочитать вам одну очень такую интересную фразу. Вот вникните, вдумайтесь в нее. Супружеская совместимость, совпадение, сходство социальных позиций, ценностных ориентаций, установок, интересов, взглядов на жизнь. Это потенциальная возможность счастливых семейных отношений возникает. То есть это не то, что есть, это то, что возникает благодаря уступкам, взаимопониманию и поиску гармоничных отношений. Итак, супружеская совместимость возникает благодаря взаимным уступкам и поиску взаимных отношений.
0: Когда
1: а это не то,
0: работать.
1: Что мы вот тут, понимаешь...
0: Не сошлись вдруг, да?
1: Да, да, два берега у одной реки. Вот реально, что люди два берега у одной реки. Вот. Поэтому нам с вами нужно разобраться, как решать конфликты. То есть произошел конфликт, что делать? Бах, произошел конфликт, конфликтная ситуация. Чаще всего конфликтные ситуации на пустом месте не появляются. И ссоры уже реальные, которые происходят, такие, кто в доме хозяин, они происходят по одной причине, что люди не реагируют молниеносно или сразу на определенное непонимание во взаимоотношениях. Слово Божье дает рекомендацию. И я хочу с вами поделиться этой рекомендацией. Что нужно делать?
0: Да, хорошо.
1: Да, то есть я буду помогать нам с вами смотреть, как Библия учит нас выходить из вот этих критических ситуаций. Да, конфликтных. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Ну, давайте мы переведем этот текст на отношения между супругом и женой, между мужем и женой. Если, то есть наблюдайте, если же кто-то сделает из мужа или жены что-то не так или неправильно во взаимоотношениях, выговори ему, то есть скажи ему, проговори это ему.
0: Но вопрос же еще, как сказать? Ведь некоторые бывают так скажут, что потом и решать-то ничего не хочется.
1: Да, мы поговорим, как говорить. Но проблема получается или появляется тогда, когда у людей конфликт, конфликтная ситуация, мне что-то не понравилось, а я что делаю?
0: Ну, соответственно, не понравилось, и я или закрылся, да, например. Ну,
1: да, в основном потому, что люди что делают? Они не обращают внимания на мелкие
0: Игнорируют.
1: Конфликты. Игнорируют.
0: Да.
1: Они думают так, это знаете, как прищик такой появился, сам рассосется. Не рассосется. Особенно вы должны понимать, допустим, если говорить о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, да, женщина очень, извините меня, злопамятное, да, создание, но они помнят долго конфликт. То есть, допустим, если их что-то расстроило, то женщине, чтобы выйти из состояния расстройства, нужно 72 часа. Мужчина совершенно иной. То есть в основном мужчина в конфликте, через 5 минут он уже ищет решение этого конфликта, тянет жену, как мы говорили о гнездышке семейном, тянет ее в спальню, думает,

0: таким образом решится конфликт.
1: А у женщины почему вот это происходит? То есть вовремя не пообщались с ней, не разрешили вопрос?
0: Нет, женщины более эмоциональные существа, и им более склонно реагировать эмоционально.
1: То есть она 72 часа, вот как вы выразились,
0: да,
1: может прямо в этом состоянии?
0: В состоянии эмоционального...
1: Даже если вдруг она пообщалась и, в принципе, все решили?
0: Обиду будет, ну, как бы, больно
1: осадок
0: будет,
1: останется?
0: Все равно осадок будет на протяжении 72 часов. Поэтому слово Божие учит, смотрите, интересно, что не нужно откладывать. Если тебе что-то не нравится, то есть, я смотрел фильм, называется «Доктор Хаус». Там интересная вещь, когда у доктора Хаус друг, я не помню имя его, врача этого, и Хаус ему говорит, ты разведешься с ней. Почему? Потому что вот она молоко ставит сюда, а тебе нравится, чтобы она ставила туда. Но ты никогда не говоришь, ты просто берешь и переставляешь его. В конечном итоге ты расстаешься со своей вот этой возлюбленной, да? Брак твой распадается. И как раз причина заключалась в том, что человек думает, что она обидит или еще что-то, если выговорит. Не обидит. Нужно выговорить. То есть если тебя что-то расстраивает, обижает, ну, научись говорить. Наберись смелости.
1: А если часто это происходит, когда человек часто говорит о каких-то негативных моментах?
0: А, ты имеешь в виду...
1: Именно подчеркивает негативные моменты. Вот у тебя вот это вот. Вот смотри, вот здесь опять у тебя.
0: Сейчас мы об этом поговорим. То есть, давай так, смотри. Если он, к примеру, не моет за собой кружку, это меня раздражает. И делает... Я ему раз сказала, два сказала, три сказала. А как Слово Божие говорит? Как в этих вопросах поступать? Если человек делает что-то плохо, сколько раз надо его прощать? Да, вы понимаете, что... Вот вы представьте себе, что привычка формировалась на протяжении долгого времени. Годы. Понимаете? И я вот говорил, что женщинам свойственно. Они думают, сейчас я его быстренько изменю. Да не изменишь ты его. Это сформировано. Если тебе не нравится то, что он ставит кружку, поговори с ним. Скажи, меня это раздражает. Давай мы будем кружку убирать. И он скажет, извини, пожалуйста, я не хочу тебя расстраивать. Да, я буду стараться это делать. Но если он опять сделал, опять выговори ему. И если он говорит, я изменюсь, поверь ему. То есть и это выход. Вы же договорились идти в этом направлении. Угу. Вы должны понять, что не только у вашего мужа проблемы или негативные какие-то стороны, но у вас тоже они есть.
1: Да, никто не совершенен.
0: Понимаете, да, никто не совершенен. Нужно как к себе относитесь, да? Ой, мне можно ставить кружку, почему я устала, да? Или мне можно опаздывать, почему автобус задержался, а муж там опоздал, ты почему задержал, автобус задержался? Не мог раньше выехать, что ли, понимаете? То есть у человека всегда к другому больше претензий, чем к самому себе. Поэтому очень важно, первое, научиться говорить, выговаривать. Ну, говорить нужно учиться. Второе, как выходить из конфликта. Контролируйте свой эмоциональный фон. Людям свойственно поговорить. То я вот сказал, да, человек отложил разговор.
1: А ком все растет и растет.
0: Отложил разговор. Ну все, теперь понеслась, понимаете, да? Почему нужно сразу говорить? Потому что вы вот эту пружину не сжимаете, да, и вы спокойно можете говорить. Опять же, если вас что-то задело настолько, что вы эмоционально заведены, дайте возможность себе успокоиться. То есть не начинайте разговор
1: человеку,
0: на повышенных тонах.
1: Ну, как бы человеку, когда он эмоционально такой вспыльчивый? Ну, такой, есть такие люди.
0: Ну, пусть успокоится. То есть не начинайте разговор до тех пор, пока не успокоились. Я дам совет. Пойдите, отожмитесь от пола, поприседайте, подышите глубоко.
1: То есть это какие-то виды спорта,
0: прогуляйтесь,
1: да, упражнения какие-то?
0: Да, можно прогуляться. Но не продолжать этот конфликт. Вот когда успокоились, приходите, разговаривайте. Дальше что нужно сделать? Нужно определить время и место разговора. То есть вы хотите поговорить? Так, женщинам очень важен такой совет. Допустим, вы дома сидите, заметили опять эту кружку, хватаете телефон, звоните мужу, говорите.
1: Он в спортзале.
0: Да, Сережа, когда ты сегодня придешь, мне с тобой надо поговорить. Сережа домой не придет.
1: В гараж.
0: Потому что, да, у него шок, он думает, что случилось. Да, то есть выбирайте время и место. Если вам что-то не понравилось, время выбирайте и место для этого разговора. В эмоционально спокойном состоянии. Один пример я хочу вам рассказать, мне очень понравился. Короче, один парень вырос в семье, где папа с мамой, когда возникал конфликт, папа маме говорил, так как у них была, допустим, кухня и комната, где был сын, допустим, жил, и была комната, где они, мама с папой были, да, спальня была. И папе не хотелось при детях выяснять отношения, он искал место, куда же пойти, в комнату сына не мог пойти, на кухне все были, он говорил жене, пойдем в спальню разговаривать. И они шли в спальню. Когда сын вырос, Он не знал, что там в спальне происходит, как конфликт решается. И вот первый конфликт,

0: который у него с женой произошел, он в этом конфликте и говорит, пошли в спальню, ну что там делать? Он не знал. Поэтому первое, нужно быть спокойным, вернее, нужно говорить о конфликте, если против, ты чувствуешь, что тебе что-то не нравится. Второе, нужно быть спокойным и нужно найти время и место. Не звоните по телефончику, то есть пусть он лучше придет домой, потом будете говорить.
1: Угу.
0: Следующее, что нужно делать. Чтобы решить конфликт, помните, такое было, что с тобой делать? Галустян, я не помню, как называлась вот эта смешная передача, он говорит, понять, простить и отпустить. Да? Второе, или четвертое, что нужно сделать. В отношениях, когда вы пытаетесь договориться, нужно человека понять. Нужно себя поставить на место
1: этого человека.
0: Да, этого человека.
1: Угу.
0: Как это, когда это происходит и как это происходит. Если вы пытаетесь донести свою точку зрения, вы ничего не услышите. Вы будете обдумывать, как вам сказать, что вам сказать, какие доводы принести. И если вы все время это будете в голове прокручивать, то когда вы разговариваете, то есть, допустим, вы решили с мужем поговорить, вы ему говорите, он вам отвечает, вы хотите отстоять точку зрения свою. Если вы хотите отстоять свою точку зрения и сказать, какой он неправ, как он неправ, вы никогда его не поймете. Потому что в процессе, когда он попытается что-то вам ответить, вы не будете его слышать. Вы будете обдумывать новые доводы. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно поставить себя на его место, это говорит о том, что нужно научиться человека не слушать, а слышать. Нужно услышать его доводы.
1: То есть не акцентировать внимание на вот этих вот недостатках, да, которые он вдруг осуществил при какой-то ситуации, а спросить, почему это произошло, да?
0: Да,
1: почему ты так отреагировал?
0: Да, допустим, да. Он не моет кружку. Что ты такой? Руки у тебя не с того места не растут. Почему ты кружку не моешь?
1: Без оскорблений.
0: Да, да, ты оскорбляешь человека. Тебе нужно понять, почему. И если ты с ним поговоришь, он тебе скажет, слушай, да я с детства так делаю. И ты себя ставишь на его место, да? А у тебя есть какие-то вещи, которые ты с детства делаешь, да? Я, допустим, за людьми наблюдаю. Некоторые люди уже взрослые, там, теребят волосы, кто-то ногти грызет, кто-то вот так их ковыряет, кто-то руки вот так делает. Ну, если я тебе буду говорить, меня это раздражает, не делай этого. А человек не может этого не делать. Ему нужно долгое время, чтобы избавиться от этой привычки. То есть нужно себя ставить на место своего возлюбленного. Следующее, что нужно. Продумайте выход из сложившейся ситуации. Продумайте, как из этой ситуации выйти.
1: Вот здесь вот продумать должны оба? Или тот, кто, вот, например,
0: вы продумываете затеял. Оба. Вы же ищете прилепиться, прилепляетесь, вы сговорились, вы договорились идти. Вы носите бремена друг друга, есть еще интересный текст. То есть вы обязуетесь взять не только ты за свое отвечаешь, я за свое. Вы должны договориться, понимая, да, проблему, понимая, допустим, я понимаю, почему проблема, допустим, жена что-то сделала не так, я ее понимаю, я вник в этот процесс. Понимаете, конфликт же, он же не на пустом месте, это же не одноразовое какое-то событие, это многократно повторяющиеся какие-то вещи. Или в одной области повторяются эти вещи, накоплены, да, что-то. И ты понимаешь, что это определенная особенность, и ты договариваешься, что нам делать. Как нам решить эту проблему, да? И от вас требуется, то есть, допустим, от меня требуется, что терпение от меня требуется. Согласна, да. А сколько терпеть? Слушай, ну я тебе, я обещаю, что я буду стараться. А сколько понадобится времени? Да хоть всю жизнь. Понимаете, человеку важно не то, что проблема решена, а важно, что меня понимают, меня слышат. Человек хочет двигаться в этом направлении, он прилагает максимально усилия, и я знаю, что я ему не безразличен или не безразлична. В таком как состоянии, да, или взаимоотношении, люди готовы жить и двигаться. Совершенными мы не станем, однозначно, не думайте, что это прям совершенная семья. Совершенная семья там, где друг к другу хорошо относятся. Буквально три слова хотелось еще сказать, но... На этом все.
1: Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Есть к чему стремиться, я думаю, многим семьям. Дорогие друзья, благодарю вас, что вы были с нами. Оставляйте свои комментарии и пишите нам письма. Всего самого доброго. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

Какими способами не нужно справляться с психотравмой? Дело в том, что человек, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством, испытывает очень серьезное внутреннее напряжение. И эта внутренняя боль, она настолько невыносима, что именно она толкает человека на любые способы, чтобы избавиться от нее. В этом видео мы поговорим о способах, которые вам точно не помогут. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого распространенного метода попытки справиться со своей внутренней болью. Как ни странно, но это алкоголь или наркотики. 52% мужчин и 28% женщин, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, используют именно этот метод для того, чтобы убежать или решить свою внутреннюю проблему. Однако, на самом деле, этот метод оказывается весьма неэффективным. И вот почему. Все дело в том, что алкоголь меняет концентрацию уровня некоторых гормонов и нейромедиаторов, а именно дофамина и серотонина. Дофамин – это гормон, который отвечает за удовольствие, и именно он вызывает у человека эйфорию. Когда поступает определенная порция этого гормона, человек чувствует некую приподнятость, возбуждение. И это, конечно же, позитивным образом, как ему кажется, влияет на общее состояние. А изменение уровня серотонина приводит к тому, что человек расслабляется. И на некоторое время человеку кажется, что он испытывает какое-то определенное временное облегчение. Однако этот метод оказывается совершенно недееспособным в долгосрочной перспективе, потому что он абсолютно не решает в корне проблему травмы человека. Действие алкоголя очень в какой-то степени можно сравнить с действиями препаратов, с помощью которых лечатся, скажем так, или купируются некоторые болезненные психические симптомы. Однако речь здесь идет только о некоторых способах приглушить боль. И то далеко не самых лучших, далеко не самых качественных. Кроме того, было замечено, что употребление алкоголя или наркотиков, потому что действие этих веществ приблизительно одинаковы, очень негативно влияют на течение всего посттравматического стрессового расстройства. Почему? Все потому, друзья, что этот способ, он как бы заглушает боль. Он как бы уводит ее вглубь человека, не позволяет обнажить ее, достать ее и поработать с ней. Именно в этом заключается важный терапевтический эффект, чтобы боль вспомнить, осмыслить, достать ее из себя. Алкоголь делает обратное. Он загоняет эти негативные эмоции, притупляет их и загоняет их глубоко внутрь. Кроме того, алкоголь и наркотики ведут к еще большей проблеме, а именно проблеме зависимости.

Поэтому как бы вам, может быть, не казалось, что употребление какой-то безопасной доли алкоголя или наркотиков, таких вот легких, ну или тяжелых, решит проблему вашей боли, не заблуждайтесь, не решит, напротив, усугубит. Следующий довольно распространенный метод, с помощью которых люди пытаются избавиться от вот такой разрушающей внутренней боли, это самоповреждение. Довольно часто люди прибегают именно к этому методу. Почему? Потому что в этом случае происходит некое смещение или смещение акцентов. То есть боль физическая, которую человек ощущает вот здесь и сейчас, потому что тело реагирует на самоповреждающие такие действия. Вот эта физическая боль, она как бы вытесняет боль эмоциональную, которая присутствует в человеке, страдающем ПТСР, на постоянной основе. Однако этот метод тоже оказывается весьма неэффективным, потому что физическая боль, она имеет свойство прекращаться. И для того, чтобы человеку, ну, хоть как-то существовать со своей внутренней эмоциональной болью после перенесенной травмы, повреждать себя человек вынужден постоянно. Однако это становится небезопасным для жизни. Кроме того, это приводит к дополнительным проблемам, связанным со здоровьем. Поэтому вместо того, чтобы убегать от внутренней боли с помощью переключения на боль физическую, вместо этого намного лучше использовать другие, более конструктивные способы, с помощью которых можно справиться с этой проблемой. Об этом мы поговорим чуть позже. Следующий, третий, не менее распространенный способ – это рискованное поведение или рискованные действия. Дело в том, что когда человек находится в состоянии вот такой ситуации, где присутствует риск для жизни, наш мозг реагирует приблизительно так же, как он реагирует во время получения психологической травмы. А именно, увеличивается уровень гормонов, резко подскакивает уровень гормонов, таких как адреналин, норадреналин и кортизол. И благодаря этому всплеску гормонов организм человека как бы мобилизируется. Человек испытывает определенную эйфорию после того, как его, так сказать, рискованное поведение увенчалось успехом, потому что тут же, ну, выделяются другие гормоны, ответственные за появление именно этого настроения. Так вот, рискованное поведение, оно чем-то напоминает наркотическую или алкогольную зависимость, потому что по своим действиям оно приблизительно похоже. И, как я уже сказал чуть раньше, этот метод на самом деле тоже не работает, потому что это всего лишь временный метод, это попытка испытать очень сильные эмоции, чтобы заменить негативные эмоции, вызванные психологической травмой. Однако, друзья, этот метод также оказывается нерабочим, и более того, он реально связан с угрозой для жизни, и, ну, рано или поздно человек может просто уйти из жизни, так и не справившись со своей болью, вот благодаря такому рискованному поведению. Следующий, четвертый, также довольно распространенный метод, с помощью которых люди пытаются избавиться от боли, это сексуальная распущенность. Все дело в том, что секс – это очень мощный фактор, который человеку приносит удовольствие. И благодаря тому, что человек испытывает это удовольствие, он таким образом пытается вытеснить болезненные ощущения, болезненные воспоминания. Это справедливо даже для жертв насилия, потому что даже жертвы насилия способны в некоторых случаях испытывать удовольствие. Конечно, в случае перенесенного сексуального насилия гамма эмоций, гамма чувств намного шире. Об этом мы поговорим в одной из наших следующих программ. Но с помощью секса многие люди пытаются вытеснить болезненные воспоминания. Очень часто люди, которые пережили сексуальное насилие, пользуются этим методом, потому что в сознании человека

как бы происходит такая ложная связь. Если на меня обращают сексуальное внимание, значит, меня любят. Многие жертвы изнасилования, они таким образом пытаются заполнить тот вакуум, который был создан по причине психологической травмы. Однако этот метод также не работает, потому что удовольствие от сексуальной близости не решает в корне проблему посттравматического стрессового расстройства, лишь на некоторое время ее ослабляет, а иногда ведет к более серьезным последствиям, таким как заболевания, передающиеся половым путем, к таким вещам, как, например, попадание еще в большую зависимость, но на сей раз от сексуальной близости, причем такой неразборчивой. Вы знаете, в этом смысле слова, наверное, стоит прислушаться к тому, что говорит Священное Писание. Библия много говорит о сексуальном здоровье, о сексуальной нравственности. В этом смысле слова заповедь «не прелюбодействуй», то есть «храни себя», она оказывается как нельзя более действенной и практичной. Пятый метод, с помощью которого люди пытаются справиться со своей болью, это избегание. Люди избегают мест, где с ними может случиться что-то плохое. Избегают людей, которые могут нести потенциальную угрозу. Избегают разговоров на тему травмирующего опыта. Однако избегание, попытка замолчать, попытка ничего не вспоминать, попытка никак не доставать наружу, на самом деле работает с точностью да наоборот. Она приводит к тому, что травматичный опыт усугубляется, повторяется. И напротив, когда человек перестает избегать болезненных ощущений, болезненных воспоминаний, травмирующих воспоминаний, то вначале человеку при воспоминаниях довольно дискомфортно, но потом, впоследствии, это приносит настоящее исцеление. Поэтому избегать разговоров, мест, людей. Это очень плохая идея, она не работает. И, наконец, шестой метод, неработающий метод, это попытка повторения травматичного опыта. Да-да, друзья, как ни странно, но жертвы насилия или каких-то экстраординарных событий, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, довольно часто прибегают именно к этому методу. Почему? Все дело в том, что когда человек переживает травматичный опыт и не реагирует должным образом, развивается психологическая травма, посттравматическое стрессовое расстройство. И одним из возможных проявлений ПТСР является отсутствие эмоций, отсутствие ощущения себя живым. Такие люди часто говорят: я ничего не чувствую. Даже если ситуация, в которую они попадают, предполагает, что у человека хотя бы какие-то эмоции появятся, положительные или отрицательные. Так вот, это ощущение, что ты как будто бы не живой, ты как будто бы мертвый, потому что не испытываешь никаких эмоций, никаких чувств. Вот это ощущение, оно довольно невыносимое. Именно поэтому жертвы насилия возвращаются к своему травматичному опыту. То есть они как бы ищут, чтобы повторить этот опыт, например, быть изнасилованным. Почему? Такое поведение объясняется тем, что человек тогда, в тот момент, испытал хотя бы какие-то эмоции. И для того, чтобы избавиться от этого гнетущего чувства, от того, что ничего не чувствуешь, люди и идут на повторение этого опыта. Если сделать хотя бы беглый обзор методов, которые оказываются абсолютно нерабочими, то, вы знаете, оказывается очень справедливым высказывание Священного Писания, причем неоднократное высказывание, по поводу нравственности. Приведу некоторые из них, которые мне нравятся больше всего. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Это Псалом 118, текст 92. Или вот: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Ну и еще один текст из книги пророка Исаии.

«Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». То есть, оказывается, что все эти разрушительные действия, они не имеют, в общем-то, никакой полезной ценности, оказывают лишь временное влияние на человека. А что же тогда помогает? Давайте поговорим немножко.

об этом методе. Второе – это психотерапия. И третье – это методы самореабилитации или методы самопомощи. Давайте по порядку о каждом из них. И начнем мы с лекарств, ну или с психофармакологии. Дело в том, что иногда травма насколько серьезна и ее последствия насколько оказывают колоссальное влияние на человека, что ему необходима помощь лекарственных средств. Это нужно в тех случаях, когда человек испытывает какие-то острые симптомы, такие, например, как суицидальные мысли, навязчивые, или же даже суицидальные попытки. Возможно, человек не может справиться с какой-то крайне серьезной депрессией. В таком случае я очень рекомендую обратиться к профильному специалисту, к психотерапевту или психиатру, который может назначить правильную дозу и правильные препараты для того, чтобы помочь справиться с этим. Однако надо понимать, что препараты, медицинские препараты, они хоть и помогают справиться с острыми симптомами, но они не лечат посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому препараты нужно использовать только по назначению серьезного специалиста и только в комплексе с психотерапией. И это второй способ, который реально может помочь. Психотерапия – это работа со специалистом, психологом или психотерапевтом. То есть это человек, который поможет вам разобраться в сути происходящего и намного быстрее справиться с последствиями посттравматического стрессового расстройства. Я рекомендую в тяжелых случаях использовать именно эти два метода. То есть метод психофармакологии с назначением, бесспорно, с назначением хорошего врача, и психотерапия. Однако, к сожалению, пока далеко не все люди осознают серьезность работы над собой в этом смысле слова. И некоторые люди никогда не обратятся к психиатру, никогда не обратятся к психотерапевту или к психологу для того, чтобы пройти такую реабилитацию в терапии. И поэтому все, что остается этим людям, вместо того, чтобы просто быть пассивными и наблюдать за тем, как жизнь катится под откос, можно использовать некоторые вещи, такие как самопомощь. Самопомощь – это хороший путь, это один из возможных вариантов решения вопроса, связанного с исцелением от посттравмы. Однако, что нужно понимать, он более длительный, этот путь. И вы будете в какой-то степени действовать вслепую, потому что, может быть, не все процессы вам понятны, которые лежат в основе вашего поведения, ваших мыслей, ваших чувств, работы вашего организма. В этом смысле слова работа со специалистом намного более действенна. Но если вы не готовы ни к первому, ни к второму способу, тогда, пожалуйста, хотя бы займитесь тем, чтобы попытаться помочь себе. Это может быть хорошим началом на пути к исцелению.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность.

0: исполнить закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.

0: Здравствуйте. Травля ребенка – явление неприятное и, мало того, опасное. Как ее остановить и как поддержать ребенка в этой непростой ситуации? Об этом будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает Мария Вачева, психолог. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада видеть вас снова в нашей студии. Итак, я думаю, что вначале важно определиться с вопросом, что такое травля. Когда ребенка обозвали, когда у него забрали какую-то вещь одноклассники, когда подрался где-то во дворе, это уже травля или пока еще нет?
1: Ну вот когда это разовое явление, там дети подрались, что-то не поделили, что-то кто-то кого-то обидел. Это еще не входит в понятие травма, потому что травля – это все-таки такой вид насилия, которое эмоциональное или физическое, при котором есть унижение, оскорбление личности, игнорирование, отбирание вещей, но все это проходит систематически. И это проделается систематически с человеком. И при этом есть поддержка группы, эта группа проделает, либо агрессор какой-то при поддержке группы. То есть это что-то, что, если мы такие основные выразим критерии, да, то это будет группа должна быть или кто-то во главе группы. Это должно быть систематично и против кого-то направлено. И тогда мы можем говорить о том, что это не просто ситуативный конфликт в детской группе, а есть место травли.
0: То есть бывает так, что сегодня обозвали друг друга, а завтра вместе играют?
1: Безусловно.
0: Или не играют, но ровно так друг к другу относятся, это действительно что-то разовое. А вот если, например, кто-то в группе травит кого-то, так скажем, постоянно обзывает, насмехается, а другие, не то что поддерживают, они просто молчат. Просто молчат, и становятся свидетелями вот этого процесса. Это тоже можно считать травлей?
1: Безусловно, травля – это не всегда, когда вся группа против. Угу. Бывают ситуации, что, ребенка, как-то группа объединяется, весь класс игнорирует, не общается с ребенком. Это тоже травля. Такое явное игнорирование, отвержение человека. Но если даже один все время унижает, оскорбляет, может быть, вещи отбирает какие-то, как-то преследует второго ребенка, один ребенок второго, и при этом все остальные не вмешиваются, мы можем как раз поговорить, почему они не вмешиваются, то это все равно подходит к классификации травли. Мы все равно называем это травлей. А почему? Потому что большая часть детей, они не вмешиваются не потому, что они плохие, вот эти самые свидетели. И не всегда они одобряют то, что происходит. Но на самом деле многим из них, большинству, страшно оказаться на месте того, кого обижают. Ведь если вмешаться, то есть вероятность, что и ты попадешь в эту категорию изгоев, над которыми смеются, унижают. И поэтому иногда дети не вмешиваются не потому, что они черствые, а потому что им страшно, что такое же могут с ними проделать. И такие риски тоже есть, что если они вмешаются, то и над ними могут также

0: ну, издеваться.
1: То же самое. Угу. И вот в чем вообще причина травли? Почему вот тот лидер, который травит, издевается, почему он такой? Почему вот дети бывают такими жестокими, да? Вот. И, ну, хочется знать ответ на этот вопрос. Почему дети жестокие?
0: Ну, я думаю, что почему булли, да, как мы бы его назвали, тот, кто травит, да, буллинг есть буллинг, слово, травли, которое, да, слова, равнозначное слово травли. Почему этот ребенок, да, или агрессор, как бы мы его назвали, тот, кто травит, почему он так делает? Причин, конечно, множество. Либо он пытается как-то себя заявить, в другом чем-то не успешен в этом проявить себя. Либо у него какая-то дома не очень благоприятная обстановка, и он здесь выпускает, там он слабый, тут может выпустить вот то накопленное, что у него есть. То есть причин на самом деле много, но если мы говорим в целом о коллективе, чаще всего травля это все-таки явление в подростковом периоде, то мы знаем, что подросткам очень важно быть частью какого-то коллектива, какой-то группы. И поэтому иногда подростки объединяются вот в такую команду, да, объединяясь против кого-то. И чувствуют себя, вот мы одно, мы вместе, мы что-то целое. И вот эта потребность, здравая потребность подростка быть частью чего-то, частью компании, быть, мы иногда взрослые говорим, вот они как стадо, все как одинаково хотят выглядеть, одинаковыми хотят быть. Вот эта принадлежность, она иногда, когда не реализуется в положительном ключе, когда ребята не объединены какой-то идеей, в том контексте, что идеей какой-то положительной, что-то вместе сделаем, какую-то пользу принесем, где-то будем волонтерами. И вот когда ребята не объединены положительной идеей, то тогда, а идея нужна, объединиться все равно, потребность есть, и тогда они объединяются вокруг вот чего-то такого негативного.
1: А по каким признакам понять, что ребенка в школе травят, обижают, буллят? Вот как это может понять родитель и как это, может быть, возможно, понимает педагог? Потому что в каких-то случаях бывает педагог не в курсе каких-то ситуаций в классе. Такое, наверное, тоже может быть.
0: Такое тоже может быть, и поэтому очень важно, чтобы все-таки у ребенка с родителем были доверительные отношения. Может быть, ребенок не ко всякому педагогу подойдет, и, может быть, если калейдоскоп и много педагогов, он не с каждым имеет такие отношения.
1: Ну, классный руководитель все-таки.
0: Классный руководитель. Да. Но иногда бывает проблема в том, что и педагог не вмешивается в это. Либо он занят чрезмерно своими делами, ну, не хочу сейчас обесценивать, да, педагогов, есть разные педагоги. Либо этот ребенок может где-то своими умными вопросами, своими какими-то комментариями тоже раздражать педагога. Угу. И педагог, скажем так, иногда класс это делает с немого согласия педагога. И вот на эти вещи тоже родитель должен как-то, ну, обращать внимание и смотреть, что там происходит в коллективе. А как педагог сам относится к ребенку? Потому что иногда педагог может закрывать глаза на эти вещи, чтобы, ну, скажем так, уравнять всех детей, и чтобы они сами между собой разобрались, и того, кто, ну, так называемый выскочка, чтобы его проучили, и он был удобный, так как все дети. Но вот взрослому, конечно, родителю в первую очередь нужно строить так отношения, чтобы ребенок мог поделиться, чтобы он мог рассказать. Это самый первый надежный источник, когда ребенок пришел и рассказывает, что что-то происходит не так. Но дети боятся этого делать, и по множеству причин, но давайте остановимся на все-таки на критериях. Ну, во-первых, родитель на что может обратить внимание, если нет желания идти в школу. Все время там то живот, то голова болит перед тем, как идти в школу. Ребенок плохо спать стал, у него снизилась успеваемость. Он просит какие-то деньги, к примеру, еще дополнительные. Или очень вот тщательно переживает, чтобы ему карманные деньги выдали. Ну, к примеру, если там, да, вымогают деньги или еще что-то. Если у него есть на теле какие-то синяки, какие-то еще другие, скажем так, физические последствия какие-то, и травмы какие-то физические, и он не объясняет, или его объяснения, они не настолько убедительны, когда, ну, я шел споткнулся, и второй день опять шел споткнулся, и пятый день опять я случайно ударился. Вот эти, вот некий вот такой список, он должен

0: факторов. Он должен родителя насторожить с тем, чтобы поговорить с ребенком об этом. И вот если мы говорим о том, почему дети боятся, зачастую дети боятся, что взрослые отнесутся с таким обесцениванием, пренебрежением к их переживаниям и скажут, ну, подумаешь, там в школе разберутся, подойди к учителю. Или взрослый может сказать, ну что, ты слабый, что ли, дай сдачи. Некоторые взрослые говорят, к примеру, так в христианском сообществе я встречаю такое, что «а ты подружись с ним, вот ты принеси ему какой-то бутерброд, принеси там вкусняшку какую-то, подружись с этим ребенком». И получается, когда вот эти ну, полезные советы родитель дает ребенку, ребенок ощущает, что его оставляют одного с этой проблемой, с этой бедой, и он должен уже сам что-то там решать, строить отношения, пытаться задружить и так далее. Но проблема же зачастую не в том, что он не подружился в коллективе. И вот здесь очень важно, чтобы родитель, если ребенок делится, чтобы он сказал о том, что проблема не в тебе. Это не ты не такой какой-то. А потому что, как я уже говорила, у подростка вот это вот кучковаться, да, объединяться, есть потребность. И часто в этом возрасте, унижая другого, они... ну, повышает свою самооценку, то есть причина вообще может быть не в ребенке. И он, если можно так сказать, очень рандомно попал в эту категорию жертвы. Он не потому, что с ним что-то не так. И вот это важно объяснить ребенку, что это не ты не такой какой-то. И это не с тобой что-то не так. Вот. И очень важно, чтобы взрослый все-таки, выслушав ребенка, с сочувствием, послушав его, мог предпринять действия по защите ребенка.
1: То есть это должен делать родитель, мама, папа, да? Безусловно. Они не должны говорить, иди-ка давай разбирайся сам, или что ты слабак, дай сдачи, или ты сама виновата, потому что ты там не дала списать, не помогла, перестала с ней дружить.
0: Меньше вот. Ешь, не будешь толстой, да, поэтому не будут насмехаться.
1: Да, или по внешним каким-то признакам, по национальным признакам, по социальным признакам ребенка могут вот так вот, да, шпынять и травить. Ну, как бы это не значит, что его можно травить.
0: Проблема в том, что травля оказывает очень далеко идущие последствия на ребенка. И во взрослой жизни очень часто я встречаю людей, которые со слезами вспоминают этот период, когда они переживали это, и когда взрослые не вмешались. И им говорили такие советы: да ты справишься, мы за тебя помолимся, иди. И ты остаешься один на один с этой проблемой, которая больше, чем твои силы и твои возможности в этот период. И возлагаются на ребенка ожидания тех задач, которые в этот момент на самом деле должен взрослый решать. Угу. Педагог, родитель.
1: Угу. Понятно. Дальше, какие действия родителя должны быть? Да, родитель, понятно, что он должен быть включен в этот процесс. Угу. Он не должен оставлять ребенка один на один с этой проблемой. Что должен делать родитель? Должен ли он обратиться к педагогу, пойти в школу? Как он должен действовать?
0: Ну, однозначно он должен заверить своего ребенка, что он на его стороне, что он его поддержит, что он разберется со всем этим. И, конечно, здесь нельзя решать эту ситуацию на эмоциях. Придя в школу и начав устраивать какие-то конфликты, разборки с педагогом, эту проблему не решить. Потому что в этой ситуации очень важно родителю так составить беседу с педагогом, чтобы это выглядело, как мы вместе. Не вы плохие, вы не доработали претензии, вы не досмотрели, тут моего ребенка обидели. А давайте мы вместе посмотрим, как можно изменить ситуацию в коллективе. Давайте вместе, чтобы не было конфронтации с педагогом. Потому что это не пойдет на пользу для решения проблемы. Угу. Просто выпустив пар на педагога, проблему не решить. Просто встретишь с этим мальчиком где-то наедине, отругав его и напугав, или как-то еще некоторые родители используют какие-то силовые способы, тоже может не сработать.
1: Но это, в конце концов, что, это несовершеннолетний.
0: Потому что все равно ваш ребенок идет туда один, снова без вас, и поэтому здесь очень важно максимально задействовать педагогический коллектив. И поговорить с классным руководителем так, чтобы не обвинять, а сказать, давайте вместе посмотрим, что происходит. Давайте вместе что-то какие-то продумаем, может быть, мероприятия, в которых бы дети могли что-то почувствовать себя командой, но

0: не командой, которая унижает и чувствует себя единое за счет обесценивания другого, а командой, которая делом каким-то объединена, хорошей идеей какой-то объединена. И вот здесь нужен комплекс мероприятий. На самом деле, как мне кажется, что с одной стороны вопрос травли, он такой не просто решаемый, а с другой стороны, он решаем за счет авторитета учителя очень во многих вопросах. Потому что если есть авторитет педагога, и педагог иногда даже взглядом даст понять, что эти поступки, эти фразы недопустимы, он не поддерживает, то, конечно, тогда дети будут ориентироваться на мнение педагога. То есть на самом деле очень многое зависит, скажем так, в климате коллектива от того, как педагог себя ведет. Ну и, наверное, самая крайняя степень, если родитель был у педагога, говорил, попытался встретиться, может быть, как-то с родителями, может быть, с детьми какие-то мероприятия педагог организовал там какие-то. И если педагог не отреагировал, ну, не захотел что-либо вообще как-то коммуницировать на эту тему, поддерживать, нужно идти дальше, нужно идти к директору школы. Задача родителя не воевать, но конструктивно пытаться решить этот вопрос. И, наверное, самая крайняя мера, и об этом я тоже скажу, если вы видите, что вашему ребенку там плохо, действительно плохо, если вы видите, что это мешает ему в обычной повседневной жизни, ему сложно концентрироваться, он испытывает очень сильную эмоциональную вот такую травму, то как крайняя мера, то здесь можно рассматривать даже перевод в другую школу. Я не скажу, что это всегда полезно, потому что травмированный ребенок где-то вот своей уязвимостью может и там привлечь неких людей, но все равно иногда бывает переход в более здоровый коллектив дает ребенку возможность, новый шанс и возможность реабилитироваться, что ли, почувствовать себя в этом социуме принятым, нужным и неуниженным.
1: Понятно. Итак, значит, не нужно оставлять ребенка один на один с этой проблемой.
0: Безусловно.
1: Не нужно устраивать разборки с детьми, которые мы знаем, что вот они виновники такого положения.
0: Не нужно обесценивать чувства ребенка.
1: Где-то, да, подкарауливать. Да, обесценивать чувства ребенка не нужно. Нужно решать это со взрослыми. Еще раз, да, повторяемся, суммируем, как бы подводим итог. И мы это решаем как команда вместе с педагогом.
0: Очень важно помнить, что травля – это не проблема одного ребенка, который не такой. Это проблема всего коллектива. Это проблема не только этого ребенка, не только у него далеко идущие последствия, но последствия остаются и у самого этого зачинщика, агрессора, потому что он учится безнаказанности, он получает опыт безнаказанности, и это ему тоже будет мешать в будущем жизни его, подчиняться каким-то правилам. Негативный опыт и травму получают и дети, которые просто наблюдают. Они получают вторичную такую травму, наблюдая это, чувствуя свое бессилие и беспомощность. Поэтому это не проблема только этой семьи и этого ребенка, которого травят. Это проблема всего коллектива, поэтому очень важно ее всесторонне рассматривать и решать ее всесторонне, подключая всех, кого можно для решения этой проблемы.
1: Понятно. Мария, большое вам спасибо за то, что рассмотрели эту тему со всех сторон, кратко сделали анализ и подсказали, как действовать, если вдруг такая ситуация складывается с детьми нашими. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Когда ты молча

Приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики и все, кто сегодня интересуется этой темой, потому что все, что мы будем говорить в рамках этой темы, оно будет основано на Священном Писании. И более того, записать вот как бы продолжение этой темы, которую я уже вот недавно освещал, меня побудила идея, потому что много подписчиков или, по крайней мере, зрителей, которые писали, оставляли комментарии под видео, я понял, что тема недостаточно, может быть, раскрыта, или есть иная точка зрения, на которую тоже необходимо обратить особое внимание. Я с уважением отношусь ко всем, кто уважительно, или, как говорят в английском языке, есть такое выражение, respectfully disagree, то есть с уважением не согласились. И где-то я с ними, где-то они со мной. Конечно, было несколько таких, знаете, резких высказываний, но всех Бог любит, и мы должны всех любить, тем более врагов, а это не враги, это люди с иной точкой зрения. Посему хочу сегодня снова сделать акцент на библейском тексте. Давайте посмотрим и ответим вот на целый ряд вопросов. Первый, самый главный вопрос: а спасает ли суббота? Если она спасает, значит, ее надо соблюдать. Ну и уже отсюда вытекают вопросы, как соблюдать, как долго соблюдать, правильно ли соблюдать, с кем соблюдать, ну и там все, что вокруг этого будет фигурировать. Если она не спасает, то тогда зачем вообще об этом говорить? Мы просто ее вычеркиваем, дни не наблюдаем, как это многие сегодня любят цитировать тексты апостола Павла, и просто жить, наслаждаться, зная, что ты рожден свыше, что Бог тебя любит, Он тебя уже давно спас, независимо от того, в какой день ты соблюдаешь, вообще никакой не соблюдаешь, там, что ты кушаешь, что ты не кушаешь, и так далее, и так далее. Ну, давайте по порядку. Снова возвращаемся в первый вообще, первое упоминание о седьмом дне и о субботе. Это Бытие 2, 1 по 3. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, мы видим первоначально вообще, для чего суббота? Где она вот... Вот появилась, вот первая страничка Библии, вот первая буквально, и здесь написано, он к седьмому дню все закончил, этот день благословил, освятил и отделил от всех дел. То есть, как бы он сказал, вот это будет вот такой выходной. И мы все прекрасно знаем, что на любой работе, где бы человек ни работал, ему крайне нужен выходной. То есть, это первое, что оговаривается. 2-2, там, 3-2, 5-2 и так далее. То есть, выходные дни, да, это как бы очень важно. И Бог говорит, вот будет 6-1, то есть, один день для отдыха. Потому что Бог почил, как бы дал пример, к седьмому дню все закончил, ничего он больше в субботу не дозаканчивал, никакие штрихи не наводил, он просто общался с теми, кого сотворил. В первозданном раю Адам и Ева. Вот эта радость общения с Творцом в безгрешном саду Эдемском. Итак, это то, что мы первое находим. Но теперь давайте еще ответим на несколько вопросов. Вопрос. Ветхий Завет, и вообще его нужно читать и к нему апеллировать, или он уже давно устарел и он не нужен? Ответ очень простой. Ветхий Завет, он нужен, потому что если говорить о заветах, именно о заветах, если говорить об истории, например, царя Давида, история сотворения,

Творение, история Иосифа, история царей, там история Соломона, мудрости и так далее. То есть там кладезь всего полезного, и Христос очень часто цитирует ветхозаветные писания, потому что новозаветных тогда еще не было. И апостол Павел говорит, мы сейчас чуть ниже об этом коснемся, очень много из писаний. Следовательно, какой вывод? Что такое завет? Заветы между Новым и Ветхим, разница лишь в том, что Ветхий Завет был утвержден на крови жертвенных животных, которые указывали на Христа. Новый Завет, он уже утвержден на крови Иисуса Христа, потому что есть красивое выражение в богословии, тень и действительность, они сошлись вместе или встретились. Поэтому взять просто вот так по тематическому, или как сказать, по делению, вот это Ветхий Завет, это все ветхо, не нужно. Знаете, такое чувство, что вот здесь какая-то приходит реновация жилья. То есть вот это какое-то, не знаю, там хрущевское все ломается, потому что оно неудобно, потому что пришли современные люди, любящие комфорт, простоту и так далее. Они говорят, ну кто так строил? Что такое 4 квадратных метра кухня? Там только вот холодильник, печка и вот купить, сидеть на такой кухне, потому что, ну это же вообще все плохо. Надо все снести. И строим новое, красивое, просторное, кухня, объединенная залом, ну и так далее, и так далее. Ну так вот нет. Почему нет, объясню. Потому что здесь не эксперименты студента, который пробовал, писал работу, ну потом, конечно, после серьезной рецензии, там какого-то критического анализа, пришлось многое пересмотреть, и после всего этого осталось вот это. Но это уже, конечно, лучше, гораздо лучше, чем вот эта первая непутевая затея. Так оно не работает. Это Бог, автор, начиная от самого первого, скажем, слова, от первой строки и до последней строки, это Бог. И он не нуждается ни в модернизациях, ни в какой-то там нашей критике. Вопрос в том, что, как говорят сегодня, нет здоровых, да, и все больны, только есть недообследованные. Вот так и мы. Мы в Слове Божьем недоисследованные. И я сталкиваюсь с тем, что очень многие люди поверхностно цитируют текст за текстом, как бы, ну, где-то звучит эта идея, что уже вот так надо понимать ветхо, тем более суббота. Это что-то еврейское. А если еврейское, тогда надо обрезываться, да, обязательно на восьмой день. А если ты не обрез, зачем тебе эта суббота? Ну, знаете, вот такие, как сказать, не то что шоры, а вот такие клише сегодня есть. То есть это, ну, я вас умоляю, Ветхий Завет. О чем мы можем говорить? Я много раз беседовал, и когда приводишь текст библейский, говорят, а где это написано, в Ветхом или в Новом Завете? Ты говоришь, там, в Псалмах, например, или в Новом Завете, или в Ветхом. А, ну, Ветхий Завет, давайте, не надо. Вы мне покажите, где в Новом. Да без проблем. Дело в том, что это все одна история, один народ и один автор. Только разные этапы жизни и разные периоды, связанные с определенным видом служения и так далее. Еще раз возвращаемся теперь снова в историю. Итак, мы сказали первое, что сделал Бог, это Он сотворил человека и сказал, тебе, дорогой человек, очень нужен этот день, чтобы ты общался со мной. И ничего в этот день не делал. Ну, как бы в первом стихе этого прямо вот так не видно. Теперь читаем 16 глава Исход. 16 глава, очень красивая глава. Читаем 4 стих. И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Вы обратите внимание, вопрос не в том, прокормить. Вот идея фикс, вот Богу нужно прокормить народ. Да прокормит он его, вообще не проблема, вот так возьмет и прокормит. И еды им даст, и воду из скалы, если надо, потечет. Прокормить не вопрос. Ключевая проблема для Бога – проверить и испытать, будет ли поступать по закону моему или нет. А в шестой день, говорит, пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. И сказал Моисей Аарон всему обществу сынов Израилевых, вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа, а мы что такое, что ропщите на нас? Очень красиво он здесь представил, да, что Господь услышал ропот, но здесь ни Моисей, ни Аарон не виноваты. Ну и здесь мы читаем продолжение, они утром встали, роса подняла.

На поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, как иней на земле. И увидели сыны Израиля, говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. И вот здесь он дальше говорит, собирайте гоморами, кому сколько съесть, и у кого будет много, не будет лишнего, у кого будет мало, не будет недостатка. Заметьте, очень важные принципы библейские, такие божественные, принцип достаточности. То есть, ну, нет у человека много богатств, большого автопарка, просторнейших квартир, там, домов и так далее, но ему достаточно. То есть, это важно, вот Бог позаботился, чтобы у человека все было в достаточности. И вот интересно, и сказал им Моисей, 19 стих, «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушались они Моисея и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собирали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой. «Святая суббота Господня! Что надобно печь, пеките, что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле». Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисей, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Вот, казалось бы, так просто, да, все, но не совсем просто. Давайте еще чуть-чуть дочитаем и сделаем вывод. Смотрите. Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шесть дней хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, и никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. То есть, чуть позже уже вот здесь Господь скажет в книге «Исход» о том, что когда человек что-то делает, вот читаем 34 глава, и он здесь говорит, «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева, и во время жатвы». То есть, обратите внимание, здесь уже как бы очень важный такой момент он показывает. Ну, еще раз, что мы здесь находим? Непокорность, как только он сказал о том, что нужно в шесть дней собирать, не оставлять до утра. Оставили. Завелись черви. Ладно, убедились, успокоились. Теперь, говорит, в субботу его не будет. Нет, все равно некоторые пошли. То есть, во всяком народе, во все времена будут некоторые, которые будут всегда идти против того, что сказал Господь. То есть, ну отдохни ты. Ты же вчера набрал на весь день. Не надо вставать рано, идти на поле. Казалось бы, ну тебе что плохо от этого? Ты человек, тебе уже, скажем, все предложено. Нет, надо встать и пойти, чтобы потом, как говорится, как здесь написано, да, вышли собирать. И сказал Господь, да долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих? И вот это важно, что когда он уже заверил, что он дал субботу, и он дал вдвое к субботе, и тогда как бы народ успокоился в седьмой день. Написано, и покоился народ в седьмой день. Это было достаточно долго, это было 40 лет, пока они ходили по как раз таки по всей пустыне, и вот это было для них очень серьезным знаком, что суббота, святой день, в этот день не надо ничего собирать, и как здесь мы читали чуть-чуть выше, да, все, что надо печь, пеките сегодня, варить, варите сегодня, завтра покой, не занимайтесь, пожалуйста, этими делами. Какой здесь возникает частенько вопрос? Вопрос следующий, что оказывается, люди обеспокоены тем, что а в какой же день все-таки считать субботой от сотворения? Знаете, как будто это важный день.
Господь цикл

положил. То есть, вот, ты родился сегодня, ты живешь, но все живут по одному циклу. То есть, вот 6 дней, 7 суббота. Нет, вот надо по лунному календарю вычислить вот ту самую Эдемскую субботу. Ну, то есть, понимаете, люди начинают усложнять то, где Бог не просил ничего усложнять. Но давайте еще немножко посмотрим. 20 глава Исход. Появляется уже закон Божий, и заповедь, которую Бог дает, высеченную на камне своим перстом, она уже говорит: помни день субботний, зная, что человек может забыть, и второе может быть вероломство по полному неисполнению этого дня. И он говорит: не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня. И отсылает, почему? Потому что он так сделал от самого сотворения, посему благословил Господь день субботний и освятил его. То есть необычная работа должна быть, а святая, какая-то деятельность совершенно другая, деятельность, посвященная освящению. Во второзаконии то же самое, идет повторение закона, и ничего там не меняется. Ну да ладно, кто-то скажет, второзаконие это не очень для меня столь важно, потому что это Тора. Ну, Тора, кстати, это очень святая часть Библии, Пятикнижие, и вся история, система жертвоприношений, все-все-все, это все в Торе. Поэтому ни в коем случае нельзя умалить значение этих пяти книг, даже если кое-что и непонятно. Просто надо вникать. А теперь читаем книгу Числа, 15 глава. Это, кстати, один из сложных вопросов, почему Бог наказал человека, который собирал дрова в субботу. Это ответ на вопрос, почему Бог, вы говорите, день мира и покоя, суббота радости, а вот убивали в этот день. Читаем, как это было, давайте в текст. 15 глава Числа, с 26 стиха, не сам кусочек, а чуть-чуть выше. «И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же кто... Один, кто согрешит по неведению, то пусть принесут козу однолетнюю в жертву за грех. И очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищенное будет прощено ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке». Обратите внимание, что уже здесь Господь очень четко показывает. Есть один мой закон. И независимо, еврей ты или не еврей, если ты входишь в отношения завета со мной, этот закон на тебя распространяется одинаково. Это ответ на будущие предвкушаемые вопросы, что вот это все для евреев. Значит, все было для евреев, исполнение, послушание, а спасение для меня. С чего ради? Очень хороший вопрос. Евреи часто его задают. Если ты не еврей, ты вообще на что рассчитываешь? То есть, ну вот важно, да, он здесь, Бог говорит. То есть закон один для всех жителей, то есть закон он выше. Ну, как и в любой стране, для иммигранта, для рожденного, есть закон, и ему надо подчиняться. Дальше, если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то есть он допускает, что придут новенькие и скажут, это ваши законы, нам это не надо, мы будем по-другому. Он говорит, дерзкой рукой, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, слово Господне презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшего, собирающим дрова к Моисею, к Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать». Вот интересно, да? То есть, как бы дано повеление вот так делать. А что будет, если не? Вот этого еще не было. Поэтому он говорит, и сказал Господь Моисею, выше, и посадили его под стражу, да, потому что не было определено, что должен с ним сделать. И сказал Господь Моисею, Господь Моисею сказал, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями. И он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилю и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим.

Очень интересная заметочка, да? Вот откуда появляются у еврея вот эти кисти на одежде. Бог определил наказать этого человека, потому что выше он сказал, есть разница, грех неведения и грех дерзкой руки. Таким образом, какой это у него был грех? Конечно же, грех дерзкой руки. Давайте дальше теперь пройдемся. Если мы посмотрим в Исход 31 глава 12 стих. Пока что мы еще немножко здесь посмотрим. 31:12. Он говорит, и сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Вот интересно, да? То есть, с одной стороны, мы нашли, что он ее осквернил. Но Моисей не знал, а это осквернение или нет? Было повеление, что за субботу, за осквернение будет уничтожение. А вот за дрова в субботу. И он говорит здесь, кто осквернит, да будет предан смерти. Кто станет в онную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, в 7-й суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилева субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в 6 дней сотворил Господь небо, землю, а в день 7-й почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Обратите внимание, мало того, что суббота часть скрижали, он на ней делает отдельный акцент. Помни субботу, запомни, что это знак, отличающий и тебе напоминающий обо мне. То, что он о нас помнит, это и так понятно. Ну, давайте теперь посмотрим, что было в одни царств. Например, 4 царств 11:9. Очень, кстати, тоже хороший текст. 4 царств, то есть, ну, это идет распространение дальше, жизнь продолжается. 11:9, мы находим следующее. Здесь вот сказано, и сделали сотники все, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. Вот, то есть, как бы мы видим, что у них были богослужения по субботам. Более того, если посмотреть на Иоанна 7 глава, вот сейчас хочется Нового Завета немножко тоже коснуться. То есть, как бы, это важно, Евангелие от Иоанна, а потом мы опять вернемся в Ветхий Завет. Вот обратите внимание, Иоанна 7:21. Что мы здесь находим? Мы находим вот что. Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и вы все дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов». И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Ну и так далее. Он здесь как бы чуть ниже, люди уверовали в него. Он показывает суть и принцип, что человек важнее. И когда мы находим уже в Евангелии от Марка 2:27, что суббота для человека, а не человек для субботы, мы находим очень яркий принцип, озвученный самим Христом, что есть человек, и к нему Бог дал субботу. Она нужна для человека. То есть, заметьте, даже это как повеление. То есть, суббота для человека. И когда человек говорит, а мне не нужна суббота, я не хочу ее соблюдать, она меня напрягает, то он идет против Иисуса. И наоборот, когда вторая крайность, что все вокруг субботы, забываем про человека. И я даже приводил пример, ну и всем приведу его, когда недавно в одном каком-то торговом центре или где-то там на большой парковке какого-то предприятия шлагбаум, и скорая приехала к человеку, и охранник не пропустил скорую, говорит, не положено.
И вот вели этого человека под руки, там у него было плохо, и там такой резонанс был. Говорит, что за охранник? Кто дал ему такую команду? То есть, где здравый смысл? Скоро едет к больному, стоит шлагбаум, нельзя. То есть, вот такое повеление. Ну, понятно, парковаться всем подряд нельзя. Частная территория. Еще как. Но не ради же того, чтобы спасти человека. А если он умрет? А если это твоя мама, или твой отец, или твой сын? То есть, понимаете, какой-то кризис такой происходит у охранника.

Да, и он, как говорят, ничего не знаю. Но мы видим, что это неправильно. И если вспомнить Евангелие от Иоанна, 19 главу, 31 стих, то вы помните, что там, кто не помнит, я сейчас прочитаю, 19:31, там написано так. «Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». Почему она была великая? Потому что Пасха Господня, да, написано, его распяли на Пасху, и суббота совпали на один день. И это была великая как бы суббота. Но это тоже еще не все, потому что если сейчас вернуться в книгу пророка Неемии, а это 400-й год до Рождества Христова. То есть, что это значит? 400-й год до Рождества Христова. Это уже недолго осталось. Это вот, 2,5... А какой больше? Из 6 тысяч лет, считайте, 2, от сегодняшнего дня 2400 минусуйте, и мы спокойно получаем 3600. Да, вот, то есть 3600 лет проходит, и что мы находим? 13 глава книги пророка Неемии. Он здесь говорит такие вещи. «В те дни я увидел, что в субботу топчут точила, возят снопы, навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим». То есть все, как и сегодня. Суббота, собрался, поехал на работу, взял инструмент, там, взял документы, поехал решать вопросы. То есть все одинаково. Он говорит, и я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И теряне жили в Иудее, привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. То есть базарный день. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? Зато Бог наш навел на вас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиль, оскверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговаривал им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Итак, мы видим, что Неемия – это прекрасный управленец. Ему принадлежат слова «я занят большим делом». Ну и так далее, и так далее. В 9 главе он говорит здесь, ты не шел на гору Синай, говорил с ними с неба, дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, указал им святую твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал через раба твоего Моисея. То есть это величайший пророк, и он очень четко жил, поступал, исправлял вот эти перекосы, и в итоге делал благословенным. Ну, давайте к завершению мы подведем итог и посмотрим книга «Деяния святых апостолов», 15 глава, 16 глава, 17 глава. Здесь написано так, 15:21. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Это уже Новый Завет, это уже где-то порядка, наверное, после распятия Христа, 40-е, 50-е, 60-е годы нашей эры. Вот, то есть это здесь сказано. Теперь в 16 главе мы читаем 13 стих. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами». То есть они по субботам проводили богослужение. 17 глава. Второй стих. «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». А если открыть Евангелие от Луки, 4 глава, то там находим интересный стих, 16. «И пришел Иисус уже в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Итак, что мы здесь видим? Мы видим, что апостол Павел никак не чуждался закона. Даже если кто-то вспомнит текст 1 Коринфян,

нам 9 глава, где он здесь говорит, что для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, а для чуждых закона как чуждый закона. А дальше что? Не будучи чужд закона перед Богом. Потому что если посмотреть послание к римлянам, он говорит, а я знаю, что закон добр и заповедь добрая, праведна, святая, добрая и праведна и добра. Вот, дословно. И того, какой теперь мы можем сделать вывод. Давайте первое, на что обратим внимание. Какие ошибки? Первая ошибка, когда люди говорят, что суббота спасает. Нет, суббота не спасает. У нее нет такой функции, Бог ее не наделил этой функцией. Спасает кровь Христа, пролитая на Голгофском кресте. Потому что, кстати, ошибка, когда-то иудеи сказали, если 10 человек соблюдят субботу идеально, то Мессия придет. Вот почему они друг за другом внимательно смотрели. А, из-за тебя Мессия не приходит, из-за тебя не приходит и так далее. Второе, скажем, важная ошибка. Люди спотыкаются на людях, которые не соблюдают субботу, а нарушают. То есть, ну так легче, давайте с этого начнем. Но Христос говорит, пространные ворота, широкий путь, ведущий в погибель, а узкий путь и узкие врата, ведущие в жизнь вечную, немногие находят его. Таким образом, что мы видим? Человек не соблюдает, говорит, а где я работу найду? А, так, суббота самый товарный день. А что здесь такого? Я в воскресенье помолюсь. В воскресенье Христос воскрес. Знаете, это, ну, а что у нас еще? А в среду, что у нас? Так лучше пятницу. В пятницу все мои грехи были взяты. Видите, не позволил нам Бог идти по велению сердца нашего, а исключительно по слову своему. Или, например, когда человек ошибку допускает, думая, что, а вот если, начинает прогнозировать, фантазировать ситуацию, а если человек вот не может, например, соблюсти субботу, вот некому выйти, вот печи доменные там работают. И когда я отвечаю на этот вопрос, я говорю так, вот когда наступит, что все будут христианами, да, соблюдающими Божьи законы, это будет уже Царство Божье. А пока есть люди, которым это все равно, они будут делать то, что считают нужным. Ты делай так, как Господь говорит, а не отвечаешь за весь мир, а вот как нам остановить там те или другие процессы. Это не главное, потому что есть сегодня целое государство, да, где люди все соблюдают субботу, или, по крайней мере, большинство, и никто от этого не страдает. Вот. Или еще, например, какая ошибка? Когда из субботы делают день, когда все нельзя. Это тоже большая ошибка. И пытаются сказать, что вот если ты там соблюдаешь закон, то, кстати, мне в комментариях очень иногда, я смотрю, пишут, типа, я мертвый духовно. С чего так люди решили? Из-за того, что я выделяю один день для поклонения Господу, вдруг я стал мертвый духовно. А они, значит, здоровые и живые духовно, все в субботу на рынке, по своим делам, на работе, и они духовно здоровые. Знаете, очень красиво напоминает, как если кто-то ходит в спортзал, а кто-то не ходит в спортзал. И вот тот, кто не ходит в спортзал, доказывает тому, кто ходит, что это не главное, это не надо, и что он тоже хороший спортсмен и многого добился. Ну и теперь посмотрим на благословение. Во-первых, это физический отдых. Это Богом заложено от сотворения. Это не связано с каким-то богословским, было таким, знаете, вот аспектом мистики какой-то. Нет, он говорит, ты должен отдохнуть, как написано во Второзаконии, да и в Исход, чтобы дабы отдохнул вол твой, слуга твой, и ты отдохнул. А отдыхая, чтобы ты духовно напитался и прожил следующую неделю. Поэтому это раз. Второе, это духовная трапеза, скажем, это не просто урывки, чуть-чуть утром, чуть-чуть вечером, и то не все, давайте будем честными, читают Библию, не читают ее по утрам, многие не читают по вечерам, потому что голова вот такая, довольствуются какими-то обрывками известных текстов, и все, это неправильно. День отделен для общения с Богом, это духовно. Третье, Бог благословил этот день, так же как с манной, ее было вдвое больше, так и с нами, когда я соблюдаю этот день, а я, поверьте, прошел школу и армию, соблюдал субботу. Бог меня очень щедро благословлял. И по сегодняшний день у меня хорошие отношения со многими офицерами, с которыми я служил. И мы поздравляем друг друга. По крайней мере, я им звоню и поздравляю. Они с радостью берут трубку. Почему? Потому что они знают, что я христианин. И поэтому Бог меня благословлял. Это день для общения с семьей.
потому что ты сын твой, дочь твоя, дети твои и так далее. Вот. И не хочется, чтобы она заканчивалась, потому что нас опять ждет 6.

из дней работы. Кто-то спросил, а если у меня гости? Но если гости уважительные и уважаемые, и уважающие, то они будут считаться и скажут, ну да, для него сегодня не, он же сегодня пойдет там на богослужение, мы не будем тогда свою волю диктовать в его доме. А если я в чужом доме, то я живу так, как мне Бог сказал, и я в этот день не навязываю себя им, но я исполняю то, что правильно в моем понимании и в моем мировоззрении. Это тоже важно.

понять, чтобы мы не друг друга ложными вот такими теориями не кусали, как говорится, да, а могли с уважением сказать: дорогой друг, ты читаешь так же, как и я, читай и вникай. И я знаю, сегодня очень много людей в разных частях мира приходят к соблюдению субботы. Баптисты, соблюдающие субботу, пятидесятники, соблюдающие субботу. Просто человек читал Библию, решил вот ни от каких конфессий не зависеть, и прочитал, прочитал, прочитал и начал светить субботу. То есть таких примеров у нас тысячи тысяч сегодня. Не один где-то, а тысяч. Без всяких проповедников, без всяких наставников. Благодаря Слову Божьему, благодаря тому, что человек разумно увидел историю. От сотворения до книги Откровения. Там, потому что у нас, кстати, будет тема о законе еще. Я хочу коснуться, почему это важно. Потому что суббота – это часть Божьего закона. Ее нельзя туда вытесать, забрать, выкинуть и заменить. Тоже, кстати, важный аспект. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы по-новому взглянули на Святую Субботу. И как сегодня пытаются звучать голоса, и я даже слышал, что там Папу Римского обвиняют, что он перестал быть духовным, а именно зеленым стал, да, в кавычках, ну, в смысле, что он за экологию, там, за все такое. И в результате эта экология привела к тому, что мы как бы, нужен нам день для поклонения. Он уже есть, этот день для поклонения. Так что вкусите и узнайте, как благ Господь. Попробуйте сами, помолитесь, и Господь вам откроет. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня, открывая Слово Твое, мы увидели, насколько глубоко и как, Господи, Ты сильно переживаешь о своих детях, чтобы они научены были Тобою, чтобы они были защищены, чтобы они отдохнули, зная, как много люди сегодня трудятся, и что не единым хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Благослови, Господь, каждого, кто стоит перед выбором, какой день соблюдать и почему его соблюдать. А Тебе да будет слава и хвала великому Богу. Аминь.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ты нарисовала лошадку?
1: Да, нарисовала.
0: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
1: Я сама.
0: А где лошадка?
1: Нету, она уже ускакала.
0: Куда ускакала?
1: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
0: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
1: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
0: Ясно.
1: А ты нарисовала козлика?
0: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
1: Красиво у тебя получился козлик.
2: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
1: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
2: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
0: Ускакала ее лошадка.
3: Я уже готов.
4: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
2: А вот и мы.
1: Ура!
4: Привет! Проходите на свои места, мы приготовили вам историю про двух малышей.
1: Я люблю истории про малышей.
4: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике, мы готовы начинать.
3: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
5: Исаак!
1: Исаак! Исаак!
4: Правильно, молодцы! Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
3: И это были двойняшки.
1: Как это двойняшки?
4: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
3: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
4: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков – был человек тихий, живущий среди шатров.
3: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
4: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
2: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
1: Это несправедливо. Малышей надо любить.
4: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
3: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
0: Потому что она больше любила Иакова.
2: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
3: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
4: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
3: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
4: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
3: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
1: Обманывать нехорошо.
2: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков.

0: Яков и Ревека, но было уже слишком поздно.
1: А что случилось?
2: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковом, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: смотри, какой классный корабль сделал дедушка.
1: Интересно, а тут есть пушки?
0: Лёлик, смотри, здесь есть дверь.
1: Давай залезем.
2: Ты обязательно попадешь внутрь и все увидишь, но чуть-чуть позже. Разрешите представиться, капитан второго ранга, умная голова.
3: Дедушка, ты такой красивый в этой одежде.
0: Я уже хочу услышать историю.
4: Сейчас мы ее услышим. Рассаживайтесь поудобнее.
5: Согласно купленным билетам.
4: Итак, мы начинаем. Эта история произошла много тысяч лет назад с пророком, которого звали Иона.
0: Я такое имя никогда не слышал.
5: Это имя в переводе с древнееврейского означает «голубь».
4: Ребята, а вы помните какие-то истории, связанные с голубями?
1: Да, я помню.
6: Ной выпустил голубя из ковчега.
7: Когда Ной хотел узнать, сошла ли с земли вода, он выпустил голубя.
4: А кто помнит, что произошло дальше?
1: Сначала голубь вернулся с веточкой.
7: А потом Ной выпустил его еще раз.
1: И он уже не вернулся.
5: Правильно. Благодаря голубю Ной узнал, что на земле воды больше нет.
4: Это правда. Голубь – это особенная птица, которую люди полюбили и вывели целых 800 пород.
1: Ого, а как им это удалось?
4: Наверное, люди очень любили эту птицу.
5: Раньше, когда не было машин, самолетов и интернета, письма особой важности доставляли голуби.
1: Они были почтальонами?
2: Да, за одного такого голубя могли заплатить цену автомобиля по современным меркам.
7: А что они делали, эти почтовые голуби?
5: Они доставляли письма особой важности.
0: А откуда они знали адрес, куда им нужно лететь?
2: Люди давно подметили способность голубей находить свой дом. Даже если их увезли за тысячи километров.
5: Голуби намного быстрее человека могут доставлять срочную почту.
4: Так и у Бога в этой истории была срочная новость для жителей древнего города Ниневии. Поэтому он отправил к ним своего голубя.
5: Пророка Иону, который должен был срочно принести жителям Ниневии весть от Бога.
1: Дедушка, а что, пророк – это почтальон?
2: В каком-то смысле можно сказать и так. Пророк – это человек, которому Бог говорит, что надо делать людям в каких-то ситуациях.
5: Так случилось и в этот раз. Бог нашел Иону и повелел ему идти в этот древний город Ниневию.
7: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
2: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
5: Люди в этом городе были очень злыми. Они постоянно обманывали и обижали друг друга.
2: Тогда, чтобы их спасти, Бог отправил к ним Иону. Иона должен был сообщить им, что если они не исправятся, тогда к ним обязательно придет беда, их город будет разрушен.
5: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места,
2: Фарсис,
5: которое указал ему Бог.
2: Фарсис! Скоро уплываем в Фарсис!
5: Мне надо плыть в Фарсис. У вас есть свободные места?
2: Да, а у тебя много вещей?
5: Нет, я плыву один.
2: У меня есть прекрасная комната за 30 монет.
5: Но у меня есть только 7.
2: Тогда иди в трюм, будешь плыть со всеми.
0: А почему он не поплыл туда, куда сказал ему Бог?
5: Очень злые люди жили в Ниневии, поэтому Иона не захотел плыть туда.
7: Иона не захотел помочь тем, кого обижали?
5: Да, он забыл про тех, кого обижали. Поэтому вместо того, чтобы плыть в Ниневию, он сел на корабль, который отправился в город Фарсис.
2: Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
4: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
2: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
4: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь?

0: Привет, друзья!
1: Привет! Сегодня мы будем играть в «Рыбьи бега». Сначала надо взять папиросную бумагу и нарисовать на ней несколько рыбок. Вот, у нас уже нарисованы.
0: Марк, давай я тебе помогу.
1: Да не надо, я сам справлюсь.
0: Ну ладно. А я тогда расскажу о том, что такое равнодушие. И хорошо это или плохо. Вот ты, Марк, знаешь, что такое равнодушие?
1: Конечно, знаю. Равнодушие – это когда ты поступаешь с другими так, как они с тобой. Даже в Библии есть такие слова. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
0: Ну да, в Библии есть такие слова. Но равнодушие – это совсем наоборот. Это когда другим плохо, а ты не обращаешь на это никакого внимания. Ну, например, у кого-то на улице развязался шнурок, а он не видит. А ты идешь и молчишь, ждешь, когда он запнется и упадет. Вот это и есть равнодушие.
1: А что нужно сделать?
0: Ну как что? Подсказать, а в каких-то случаях может даже помочь.
1: Что, шнурки завязать?
0: Ну, допустим, это маленький мальчик, не умеет завязывать шнурки.
1: Точно! Вчера сосед привязывал к Мурке консервную банку, а я равнодушно прошел мимо.
0: Вот именно.
1: Надо было подойти и помочь ему. Он ведь еще маленький, узел завязывать не научился.
0: Надо было помочь Мурке. И вообще, помогать надо только в хороших делах.
1: А, значит, когда я даю списать Витьке контрольную по математике, я поступаю неравнодушно? Контрольная по математике – это ведь хорошее дело.
0: Так твой Витька никогда не выучит математику. Неравнодушно будет остаться с ним после уроков и объяснить ему все то, что непонятно. Тогда он и сам два счета решит любую контрольную по математике.
1: Кто? Витька? Да Витька никогда не решит.
0: А ты пробовал?
1: Да.
0: Сколько раз?
1: Ну, если честно, нисколько.
0: Все ясно. Сейчас я расскажу одну историю из Библии.
1: А я тебе помогу, чтобы ты не подумала, что я равнодушный.
0: Хорошо.

0: Вы, наверное, знаете, кто такие пророки?
1: Ну, про них написано в Библии.
0: Если Бог хотел о чем-то сообщить людям, Он сначала говорил об этом пророку, а те уже пересказывали Божьи послания всем остальным.
1: И сегодня мы расскажем историю об одном таком пророке.
0: Жил был пророк Иона. Однажды Бог поручил ему пойти в город под названием Ниневия. Жители этого города забыли, что такое добро. Они часто ссорились, обманывали, обижали друг друга.
1: И он должен был их предупредить, что если они не исправят свою жизнь, то их город будет разрушен.
0: Но Иона не захотел идти в Ниневию. Все равно эти люди никогда не исправятся, думал он.
1: Иона пришел к морю, дождался ближайшего корабля. Потом он сел на этот корабль и поплыл в дальние края.
0: Жителям Ниневии грозила большая беда, но Иона не захотел им помогать. Поэтому Бог решил остановить этого пророка.
1: Во время плавания разыгралась страшная буря. Волны бросали корабль из стороны в сторону. Еще немножко, и корабль должен был утонуть.
0: Иона догадался, что это Бог хочет его остановить. Тогда он попросил матросов выбросить его за борт. Только так можно было спасти корабль и людей от гибели.
1: Едва Иона оказался в воде, буря утихла. Но в этот момент случилось неожиданное.
0: Из морской пучины появилась огромная рыба. Она подплывала ближе и ближе, и в конце

0: В конце концов, проглотила Иона. Не пугайтесь, Иона не погиб. Он провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. Все это время он просил прощения у Бога за свое равнодушие.
1: Бог услышал эту молитву и повелел огромной рыбе отпустить Иону на свободу.
0: Оказавшись на берегу, Иона возблагодарил Бога за чудесное спасение и пошел в Ниневию.
1: Когда жители города узнали, что к ним пришел пророк Божий, они все собрались на главной площади.
0: Узнав, что им грозит беда, они очень опечалились и стали просить прощения у Бога за все зло, которое совершили. Они перестали ссориться, обижать друг друга, и в городе воцарился мир.
1: Так Ниневия была спасена, а Иона в конце концов понял, что нельзя оставаться равнодушным, когда можешь кому-то помочь.
2: Итак, все готово к старту. Кстати, как твою рыбу зовут?
0: У меня кит. А у тебя?
3: У меня килька.
0: Килька? Ну и название.
2: А что тут смешного? Сейчас она докажет всем рыбам, что кильки самые быстрые.
0: Ну, мы это еще посмотрим.
2: А у тебя что такой кит маленький? Он что, болеет?
0: У меня нормальный кит. Это просто твоя килька слишком большая.
2: Ну ладно, на старт. Внимание, марш!
1: Давай!
2: Ура, моя рыба победила!
0: А по-моему, это моя рыба победила, Марк.
2: А кит это не рыба.
0: Ах да, это, наверное, птичка.
2: Эх ты, кит это млекопитающее, он же не мечет круг, как рыбы.
0: Кстати, и киты не бежат, как все рыбы, под водой, а каждый раз выныривают на поверхность за воздухом.
2: Слушай, а как они спят? Это же всю ночь надо за воздухом выныривать.
0: Ты знаешь, никогда не думала об этом. Может быть, ребята знают?
2: Ребята, напишите нам, как спят киты и как им удается дышать во время сна.
0: Марк, а ты знаешь, каким размером киты?
2: Ну, кажется, с 5-этажный дом.
0: Я читала, что самый большой кит – синий кит. С 9-этажный дом, а весит он столько же, сколько и 20 слонов, или же огромный самолет.
2: Интересно, если бы у меня было столько мороженого, сколько весит синий кит, мне бы надолго хватило.
0: Но тебе бы хватило его на 100 лет, и причем в день ты мог бы есть по 50 мороженых.
2: А ты хотел бы на живого кита посмотреть?
0: Я видела по телевизору.
2: По телевизору неинтересно, а вот бы по-настоящему.
0: Ну, это надо в открытое море выходить, на корабле. Настоящий кит далеко, а вот на маленьких рыбок посмотреть можно в аквариуме.
2: И представь, что это китенок, а мы на него смотрим издалека.

0: теперь наше задание. Вы еще не забыли историю про Иону? Нарисуйте нам то, что вам особенно понравилось в этой истории. А мы обязательно покажем ваши рисунки в нашей программе.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания.
1: Пока.

Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной прекрасный гость, автор, исполнитель христианских песен, мама, жена, просто замечательный человек, прекрасная девушка Анна Богатская.

0: Аня, здравствуй.
1: Велиночка, привет.
0: Рада тебя видеть в роли гостя, потому что ты сама нередко берешь интервью у других людей. Как тебе на новом месте?
1: Ну, уже комфортно, я немножко адаптировалась, уже попривыкла. Спасибо за такой теплый прием, очень приятно общаться с тобой в этой студии.
0: Да, мне тоже очень приятно, что мы с тобой сегодня можем поговорить о творчестве, в первую очередь, да, попеть, поиграть. И у нас сейчас была такая песня «Разговор души с Богом». Ты ее исполнила очень проникновенно, честно скажу, даже несмотря на то, что я была занята аккомпанированием, у меня все равно мурашки пробежали в какой-то момент, потому что слова там очень трогательные, и музыка, и твое исполнение, конечно. И видно, что эта песня для тебя, ну, не просто так ты ее исполняешь. Скажи, пожалуйста, она как-то связана с твоим путем к Богу? Как вообще ты свой путь начала к Нему?
1: Да, эта песня, она очень глубоко в моем сердце. Я прониклась ей, когда уже была знакома с Богом. И эта песня, она, наверное, про мои жизненные трудности, испытания, когда душа измотана, когда уже нет сил, и схватиться не за что. И ты вот хватаешься из последних сил за Христа. И вот эта песня, она именно об этом. Когда уже ты истощен эмоционально настолько, что нет надежды. И вот эта песня, она в один момент просто однажды прозвучала для меня, вот именно для меня, для моего сердца. Сердце откликнулось, и я поняла, что я хочу петь эту песню, потому что она откликается настолько, что вот я готова ее прожить максимально.
0: Там даже есть такие слова: «Я не хочу больше жить». У тебя тоже была такая прямо стадия, когда ты уже понимала, что ничего в этом мире может тебя не держать?
1: Да, такие моменты были у меня.
0: И как давно это было, если можешь вспомнить?
1: Ну, за свою жизнь, за мои 32 года пару раз было такое, что смысл жизни терялся. Если сказать конкретно, когда вот я встретилась с Богом, испытала вот эту встречу, вот это вот знакомство с Ним, яркое знакомство. Мне было примерно 21 год на тот момент. Да, и так получилось, что меня с Богом познакомил мой муж.
0: Ты была уже замужем.
1: Я вышла замуж за верующего человека, будучи сама верующей, но не знающая Бога.
0: Вот оно как. Как ты это поняла, в какой момент? Что ты верующий, но не знаешь Бога?
1: Наверное, в момент кризисов. Потому что кризисы давали мне понять, за что же я хватаюсь в этой жизни. Или за свою мудрость человеческую, или мудрость кого-то из ближних, или за мудрость все-таки Божью. И вот эти вот две грани, наверное, когда мы вроде бы ищем, кто же нам может помочь, на самом деле источник вот этой защиты и опоры, это только Всевышний. И вот это вот осознание, оно дает силы снова встать. Снова встать и пойти уже воодушевленным, полным сил и надежды, самой главной надежды. Потому что почему у нас случаются вот эти вот кризисы, и когда нам вовсе и порой не хочется жить?
0: Да.
1: Из-за того, что мы теряем надежду. Из-за того, что мы думаем, что вот эти проблемы, в которые мы попали, духовные переживания какие-то, которые порой нас могут кидать, эмоциональные дисбалансы, мы думаем, что все, наверное, на этом все заканчивается. То есть я не могу идти дальше, раз я такой слабый.
0: То есть даже если обстоятельства какие-то серьезные, но главная проблема все-таки внутри находится.

0: находится, да? Не из-за того, что вокруг что-то происходит.
1: Обстоятельства могут быть очень серьезные. Мы даже в Писании видим, когда есть некоторые пророки, говорили, что мне очень тяжело, да, и просили Бога уже некоторые, чтобы жизнь оборвалась, да. То есть обстоятельства могут быть очень тяжелые. И мы тоже воспринимаем иногда очень все близко к сердцу. Есть люди, которые попроще воспринимают ситуации, есть, которые очень тонко ощущают этот мир.
0: Как вот, ты ощущаешь мир?
1: Я, несмотря на то, что вот прошла различные, да, переживания и трудности, до сих пор ощущаю его очень тонко. До сих пор.
0: Ну, это, наверное, чувствуется в музыке, да?
1: Да, да.
0: Потому что в музыке, в песне как раз есть такие разные маленькие тонкие оттенки, которые могут почувствовать искусная душа, да? Душа, которая проживает искусством. А вот ты сказала, что тебя приблизил к Богу как бы твой муж. А что он такого сделал? Ну вот, если, например, нас смотрят тоже, допустим, верующие мужья, жены, как он тебя побудил к тому, чтобы ты начала искать Бога?
1: Я всегда была знакома с Богом, но не было вот этой вот, да, с Ним именно тесной вот этой связи, чтобы я сказала, что да, это мой отец, создатель. И, наверное, муж, он открыл его через свой характер. Именно своим характером он показал вообще, во-первых, кто такой христианин.
0: То есть своим примером.
1: Хотя он человек не идеальный. И у каждого из нас есть какие-то отрицательные черты характера. И у христиан, и обычных людей, которых мы встречаем в своей жизни, которые еще, может быть, и не знают Бога. И он своим характером, своим отношением ко мне, в первую очередь, к моим ближним, показал, какой характер у Бога. Меня это настолько привлекло, я смотрела и просто восхищалась. Мне, конечно, это было непривычно, потому что я не совсем привыкла, чтобы вот так вот относились, настолько тепло, настолько бескорыстно. Вот именно бескорыстно.
0: То есть, общество, в котором ты была до этого, ты привыкла к другой позиции, да?
1: Наверное, научена была больше моделью жизни, той модой, теми обычаями, традициями, которые говорили немножко о других стандартах. Муж, он воспитан бабушкой. Он вот в своем характере отражал образ Христа и просто порядочного человека. Просто порядочного молодого человека. И даже вот когда я с подругами общалась, я о нем тоже рассказывала, вот приводила в пример, что вот такие вот мужчины бывают, все-таки существуют. Все-таки такие мужчины существуют. И я всегда воодушевленно об этом говорю и по сей день. И я думала, что, наверное, такого не встречу, но нет, вот Господь послал мне такого человека, чтобы еще ближе меня через него с ним познакомить, вот именно с Господом, с собой.
0: Здорово. Вот.
1: И самое интересное, вот я сказала с собой, вот это надо подчеркнуть, потому что я познакомилась с Богом и познакомилась с собой.
0: С настоящей.
1: С настоящей собой. И вот, кстати говоря, вот к этой песне, вот отсюда вот эти песни. Почему они близкие становятся? Потому что ты становишься настоящим, ты начинаешь проживать все очень...
0: Не прятать свои эмоции.
1: Да, очень глубоко начинаешь все проживать, прочувствовать настолько, что та песня, вот, которую ты слышишь, в ней уже открываются совершенно другие грани.
0: Да, когда автор пишет, он же проживает какие-то эмоции, вкладывает. И человек, если он не прожил, ему тяжело воспринять, да, то, что написал автор.
1: Да.
0: Только когда ты доходишь до какой-то степени глубины отношений, чувств, эмоций, ты можешь только тогда понять. Но
1: абсолютно.
0: Ты сама начала писать песни. В какой момент это произошло?
1: Это случилось в 2012 году. Вот Бог подарил мне такой дар. Почему это я называю в первую очередь даром? Музыка для меня — это дар свыше. Я это назову только так, не
0: иначе. Как дар Святого Духа?
1: Как дар Святого Духа, да, безусловно. Потому что это то лекарство, то успокоение для моей души, которое не только лечит, но и производит плоды. Я сама, излечившись однажды, начала уже писать постепенно песни. В 2012 году родилась моя дочь Елизавета, и родились также пара моих песен «Великая борьба» и «Высоко». «Высоко» была еще тогда написана, это вот новая авторская песня, ее можно будет послушать и на «Трех ангелах» также вот увидеть на YouTube-канале. Она родилась у меня давно, эта песня. Песня прославления, то, что...

0: Ты говоришь, что твой муж показал тебе характер Бога. А какой тебе показался Бог через него?
1: Заботливый.
0: Самое главное качество.
1: Заботливый небесный отец. Любящий, принимающий. Мой муж, я вот еще раз повторюсь, он не идеальный. И то, как принимает меня Отец Небесный, так меня не принимает никто. Вот. Потому что это какая-то вот безусловная любовь, которую, наверное, не сыщешь на этой земле.
0: У тебя есть песня «Как ты прекрасен», как раз, наверное, да, описывающая Бога, то, как ты его понимаешь. Предлагаю ее сейчас исполнить для наших зрителей.
1: Да, конечно, с удовольствием.

0: за то, что ты описала так здорово Бога. Ты правда чувствуешь его таким близким, родным сейчас уже? Или со временем вера претерпевает снова какие-то кризисы?
1: Кризисы бывают, конечно. Они часто бывают, но они уже такие другие. Именно вот внутренние вот эти переживания, они другие. Ты очень многие вещи начинаешь по-другому вообще воспринимать. То, что раньше более остро, да, как-то чувствовал, сейчас уже что-то знакомо тебе, что-то еще тебе незнакомо. Mm-hmm. Но то, что незнакомо, ты вот воспринимаешь так, что «Бог, давай с тобой обсудим, что-то новое мне прилетело. Давай с тобой поговорим об этом». То есть это повод обратиться к Богу, помолиться и переосмыслить что-то в своей жизни.
0: То есть духовная жизнь, она никогда не бывает прямой, да, это всегда взлеты, падения, переосмысления.
1: Абсолютно, да,
0: вот у тебя есть такая песня «Остановись». Ты можешь немножко рассказать, в какой момент, может быть, она, что тебя сподвигло ее написать? Там есть такие тоже достаточно серьезные переживания, слова такие есть.
1: Да, песня «Остановись», она как раз о нашем сегодняшнем времени. Ведь раньше все равно не было такого, что люди настолько активно пытались все успеть. Uh-huh. Пытались, наверное, скажем, прыгнуть выше своей головы. Сейчас очень все стремительно развивается. Люди стремительно пытаются достичь невероятных каких-то высот, и порой они не задумываются над смыслом этих высот. А нужны ли эти высоты вообще? Вот карабкаться нужно ли? Кто-то просто живет вот по этому темпу, им нравится, да, этот темп, а кто-то просто не успевает за остальными, да.
0: Если бывает, эти люди живут в одной семье.
1: Да, и это порой очень сложно. Но «Остановись», она как раз вот для такого холодного
0: взгляда
1: на жизнь, на себя со стороны, потому что нам нужно останавливаться, нужно смотреть на себя со стороны, вообще туда ли мы идем и на то ли мы взираем, на то, что нужно. Потому что порой мы совершенно не те ориентиры в жизни выбираем, к сожалению.
0: Давай исполним.
1: Конечно.

0: Те твои спасибо другие тебе тоже замечательные. Просто это прям как-то особенно так легла. И ты нигде не училась музыке?
1: Я училась в музыкальной школе, но, к сожалению, не закончила ее. Угу. Еще я училась в театральном училище, там мы тоже обучались музыке, но потом я ушла уже на высшее образование.
0: То есть это все просто как дар от Бога, да? Как
1: это
0: ты говоришь?
1: Дар свыше, да, дар от Бога, безусловно, потому что вот мелодия, она не рождается просто так. Мне кажется, что автору это дается именно от Бога, когда она ложится на слова или слова на мелодию ложатся, и это уникальный дар.
0: Но это касается только христианских песен, или нет?
1: Мне кажется, что нет. Есть песни, которые удивительным образом, просто удивительным, иногда настолько откликаются внутри, и ты думаешь, ну вот это от Бога песня, вот просто от Бога.
0: Наверное, какие-то старые песни.
1: Прекрасно.

0: Браво. Да, очень трогает, очень трогает. То есть мелодии приходят с неба. Ты так считаешь?
1: Я считаю, что это от Бога. Такие песни от Бога. Это мое субъективное мнение. Может быть, кто-то со мной не согласится, но мне кажется, что это свыше такие песни. Вот в таких передачах начинаешь понимать, что же ты на самом деле можешь, ну, представляешь, да, из себя, из чего ты создан, как пазлики. Как, вот такие передачи они открывают.
0: Как что... самотерапия тоже, да?
1: Да, да,
0: как рефлексия.
1: Ты начинаешь уже вот проговаривать то, что у тебя уже на сердце, и это все как-то выстраивается, и утверждаться начинаешь в том, что ты говоришь.
0: Ну, кстати,
1: больше.
0: Да. И ну, ты же не часто себе в обычной жизни задаешь какие-то такие сложные вопросы.
1: Такие темы редко когда поднимаются. Вот чтобы вот друзья вот так вот сели и устанавливали причинно-следственное, кто же ты есть на самом деле, из чего ты создан, из чего ты соткан.
0: Да.
1: И вообще по-другому начинаешь себя видеть. И действительно начинаешь задумываться.
0: Но люди просто любят чаще всего говорить о себе, что они себя хорошо знают. Это самый приятный разговор. И в плане того, что почему друзья не спрашивают. Потому что, ну, как часто я сама спрашиваю других людей, просто так интересуюсь их внутренним миром, да, как-то. Ну, может быть, самых близких. А вот так вот с друзьями тоже редко настолько, ну, получаются диалоги.
1: Да. Ну, вот если про меня говорить, то я, наверное, слушатель. Я очень хорошо слушаю, слышу, сопереживаю. А вот чтобы сама искренне прям раскрепостившись, честно, редко такое бывает.
0: Скажи, ты считаешь себя особенной? Ну вот тебе приходят песни просто так, например. Не всем в этом мире приходят песни.
1: Я особенная, но только потому, что я дочь Небесного Отца. И особенные мы все. На самом деле. Каждый из нас особенный.
0: Ты говоришь так своим девочкам?
1: Да, конечно. Обеим дочерям я стараюсь каждый день говорить, что не в зависимости от того, что вам сказали люди, их мнение порой ошибочно. И то, как на вас смотрит Бог, так на вас никто не смотрит.
0: Есть еще одна песня, которую ты сказала, что она тебе тоже очень нравится, очень легла на душу. Она называется «Жемчужина».
1: Да, это песня про мои внутренние тоже переживания, когда Бог, как целитель, меня омывает от тех нечистот духовных, которые Он хочет убрать, отодвинуть, чтобы они в моей жизни больше не были. И заново меня обновляет, уже называют «Жемчужиной». Да, эта песня, она... как вот печать на сердце, она просто настолько мне легла, настолько по душе пришлась, что вот там открывается именно любовь Небесного Отца.
0: Мы ее исполним.

0: Спасибо, Леночка.
1: Спасибо тебе.
0: Это было прекрасно. Да. Вообще вот мы с тобой сегодня слились в унисон, я так скажу.
1: К этой песне дошли, наконец.
0: Да, слава богу.
1: Да, здорово, слава богу. Тоже очень особенная песня, тоже из глубоких переживаний, внутренних, таких женских, да, может быть, немножко про самооценку свою, про какую-то красоту, про никчемность одновременно. Знакомые тоже, да, наверное?
0: Да, Велин, вот ты верно подметила, когда мы формируемся в детстве, у нас все равно так или иначе какие-то отрицательные качества и вот эти вот внутренние переживания, они с нами идут по жизни, тянутся как хвост. А Бог, Он это все шлифует, убирает, заново в тебя вдыхает все источники, вот что есть у Него, Он тебе дает, как своей дочке, как своей любимой дочери. И вот Он, как я уже сказала, заботливый, как вот небесный заботливый Отец, все тебе дает, это вдох вот этот новый. И ты обновленная, идешь уже по жизни. Да, ты спотыкаешься, падаешь, но ты имеешь вот этот источник, который тебя наполняет вновь и вновь.
1: Вдохнул дыхание жизни, как в Адама, в Еву, еще раз, да? Еще раз и еще раз, когда оно заканчивается.
0: Да, все верно. Он есть все и вся. Поэтому, когда мы приходим к Нему, мы обновляемся и идем дальше. Поэтому это, наверное, лучше. В этой жизни нет источника. Не найдешь. Просто не найдешь. Даже если попробуешь найти.
1: Хочется, чтобы все его нашли. И есть еще одна очень красивая песня у тебя. «Храни любовь». Можешь немножко тоже поделиться, как она пришла к тебе, этот дар, эта песня, из каких твоих мыслей, из каких твоих переживаний?
0: Эта песня

она быстро очень написалась. Вот просто моментально, даже я бы так сказала. Это что-то вот как выстрел какой-то такой быстрый. Я даже до конца не осознала. Вот когда такие песни приходят, сейчас их уже 9, уже такой мини-альбомчик в планах сформировать авторских. И вот эта песня, она прям быстро так у меня родилась. Слава Богу за это, потому что там ёмко,

0: Да подрастерял. Но даже если мы имеем совсем чуть-чуть, можно это все развить с помощью отдачи другим
1: людям.
0: Что
1: ты имеешь в виду под «храни любовь»? Любовь к кому-то или какая-то просто внутренняя любовь? Что ты имеешь в виду?
0: Это такое двойственное понятие. То есть храни любовь, то, что есть у тебя внутри, потому что сначала идет любовь к себе, а потом уже любовь к ближнему, то, что мы можем отдать. Если источник не полон, к сожалению, отдавать порой нечего. А источник может наполниться только от одного единственного вот этого источника, а дальше уже он раздает другим это все.
1: Такие сообщающиеся сосуды, да?
0: Да, да, да, это взаимосвязь. И эту взаимосвязь очень важно держать в жизни. То есть вот эта линия жизни, она должна выстраиваться именно на любви. Потому что любовь — это начало всего. Без любви невозможно ничего. Никакое взаимоотношение не построится. Ни в семье, ни в работе, ни в дружбе. Если нет любви, не будет ни доверия, ни взаимоуважения. Просто часто мы можем услышать, что нужно доверие, нужно взаимоуважение. Но на чем же это все строится? Только на любви. Поэтому это важно хранить.
1: Ну что ж, послушаем эту песню, которая так быстро к тебе пришла. Надеюсь, она тронет сердца наших зрителей тоже.

0: родилась такая вот
1: Да,
0: красивая, невероятная.
1: очень красивая. Причем, что ты говоришь, что ты сама не играешь на инструменте.
0: Нет, я сама себе не аккомпанирую, я не умею играть на музыкальном инструменте. И гармонию
1: Как
0: мне,
1: это происходит все?
0: да, подбирает гармонию уже композитор, а мелодия, она вот просто у меня появляется вместе со словами. И всегда мелодия накладывается на слова. То есть даже бывает, что вот просто какая-то звучит мелодия определенно, потом раз, уже слова к ней подтягиваются, и уже вот как на одном духу это все сочиняется.
1: Здорово, очень интересно. То есть сначала мелодия у тебя, да, какая-то появляется, и
0: Да.
1: потом ты с ней какое-то время живешь, наверное, и она обрастает как-то, да, текст?
0: Я просто иногда в телефоне включаю диктофон и сразу же фиксирую, даже если родился, пока у меня просто припев. Вот он у меня зазвучал, я его записываю, и все, потом уже к нему подтягиваются слова куплетов. И вот эта мелодия, она уже выстраивается в одно единое целое. То есть вот
1: Здорово.
0: таким образом все происходит.
1: Все песни, которые тебе приходят, они приходят внезапно. Или бывает такое, что ты, например, садишься, хочу написать песню о любви, или там о чувствах каких-то, или еще о чем-то.
0: Есть песни, которые вот как «Храни любовь», например, они сразу приходят. Есть, которые требовали времени, доработки, какой-то определенной шлифовки. Вот как я уже сказала, помнишь, да, что вот первые мои вот эти две песни в 2012 году — это «Великая борьба» и «Высоко». Песня «Высоко» не так давно вышла, то есть она долго достаточно у меня писалась,
1: Таилась.
0: обдумывалась, дополнялась, да, изменялась. Ну, так были, знаешь, вот просто наброски. А потом уже она дошла до определенного уровня, когда уже все, уже готовая песня, можно ее выпускать в свет. А «Великая борьба», она была, наверное, сразу все-таки написана в тот момент, да. И какие-то шлифовочки были к ней доделаны уже, такие слова где-то поменял, то есть вот таким образом. А не так давно тоже вот у меня песня одна появилась, даже пара песен, я думаю, что тоже они совсем скоро появятся, и их все услышат. А песня одна «Молитва», там звучит такой припев.

0: Правда, она как и написана на одном дыхании, так на одном дыхании и слушается. Вроде бы очень простая, но очень глубокая.
1: Спасибо.
0: Очень серьезная. Очень. Спасибо тебе большое.
1: Приятная мелодия.

0: Как мелодично, как нежно. Ждем с нетерпением. А еще одна песня про весну.
1: Еще есть песня про весну. И, кстати говоря, она не так давно у меня тоже появилась. И тоже как на одном духу.
0: Да?
1: Прямо вот просто взяла и написала ее вечером одним. Листок бумаги, ручка, мелодия уже звучит, все, осталось слова придумать. И вот все постепенно что-то меняло местами. Ну, чтобы вот у меня, как говорится, на листе одна гармония, а уже у композитора она другая.
0: Ну да.
1: Вот. И тоже она родилась прям быстро, так вот, действительно, как на одном духу. Такие песни, они... Вот ты потом уже начинаешь их петь и думаешь... Как так вообще? Как так вообще можно было? Как так было?
0: Что за гений это придумал?
1: И просто воздаешь хвалу Богу за еще одно творение. Потому что по-другому просто не может быть. Это только его дар.
0: Он самый творческий. Он и есть источник всего нашего творчества.
1: Источник, да. Это ты точно сказала. Источник. Когда мы черпаем от него, соответственно, мы и получаем вот эти дары. И вот еще раз повторюсь, что вот в каждом из нас это есть. Важно только это все начать открывать, не бояться, ну и быть в согласии с Богом, чтобы Он это все производил в нас.
0: Ну что, я предлагаю тогда завершить наш диалог с тобой, наше общение этой песней про весну, чтобы нашим зрителям оставить такое приятное весеннее настроение в конце.
1: Да, с удовольствием.

0: Дорогие друзья, я хочу пожелать вам, чтобы ваше сердце всегда надеялось на исполнение вашей мечты. Верьте, что ваша мечта обязательно исполнится, а Господь вас обязательно направит в то направление, куда вам необходимо идти. И знайте, что Он любит вас и принимает такими, какие вы есть. И те дары и таланты, которые заложены в вас, Он обязательно поможет их воплотить в жизнь и поможет развиться вам, чтобы вы шли по этой жизни с наполненной любовью в своем сердце, жили радуясь в ожидании весны, потому что, когда приходит весна в наше сердце, мы обновляемся, мы радуемся и хотим светить в этом мире. Я желаю вам света и любви и щедрых Божьих благословений.
1: У нас в гостях сегодня была Анна Богатская, автор и исполнитель христианских песен. Пусть в вашей жизни всегда цветет весна, пусть ваши отношения с Богом и с близкими растут и крепнут. Всего вам доброго!

0: Скажем так, в Библии есть такое понятие «мельчайшие пылинки Вселенной». Вот их как раз мы и пытаемся исследовать.
1: Ну, в советские времена это был закрытый город, ну, полузакрытый, скажем так. На работу я иду обычно через лес. Большая часть сотрудников института ходит по этой дорожке. Сюда я пришел сразу после окончания физического факультета МГУ, то есть это 24 года, если я не ошибаюсь. Я в церкви-то, в общем-то, тоже очень давно. Раньше, чем в институте.
2: Библия и наука. Противоречия или единство? В принципе, это тема всего семинара, но сейчас мы поговорим о духовных вопросах.
0: Эпоха титанов в науке, она прошла 300 лет назад, когда тот же Михаил Васильевич Ломоносов мог быть и одновременно и химиком, и физиком, и биологом, потому что объем научного знания в то время был не такой большой, один человек мог его вместить в своем разуме. В современной науке это невозможно. В 5-м, 6-м, 7-м классе средней школы я очень интересовался зоологией, ходил даже во дворец пионеров, там в зоологический кружок. А потом вот у нас возник спор с моим товарищем по поводу того, что можно ли сфотографировать звезды. Вот, причем я утверждал, что этого сделать нельзя. Он утверждал, что можно, и вот этот простейший опыт был проделан. А фотоаппарат поставлен на штатив, и мы увидели вот эти вот следы от звезд. Так заинтересовались астрономией, дальше больше. Вот, потом было поступление в университет. Мы открыли какую-то частицу. Но это не единственная частица такого рода, которая нам известна. Еще одна из таких, как их называют, экзотических частиц. В нашем случае сталкиваются протон с антипротоном. Они, хотя и тяжелые частицы, но далеко не самые тяжелые. Вот, зато они разгоняются до огромной энергии, сталкиваются друг с другом, высвобождается огромное количество энергии, из которой образуются, соответственно, новые частицы, вот, которые мы потом наблюдаем. Наука, она только, может быть, не знающему человеку кажется какой-то такой беспристрастной, значит, основанной только на строгих доказательствах и оперирующей только доказанными фактами. На самом деле наука, как и любая другая область человеческой деятельности, скажем так, социума человеческого, она подвержена тем же самым проблемам. Это проблема и замалчивания фактов, это проблема, скажем так, движения в русле общих представлений, даже если появляются какие-то факты, которые противоречат этим общим представлениям, эти факты стараются замолчать, как-то отодвинуть в сторону, ничего о них не говорить. Из средств массовой информации, из научных публикаций, из многих-многих источников и школьных учебников нам внедряют, собственно говоря, эволюционные взгляды. То есть мы отходим в сторону, сторонники теории эволюции в сторону не отходят, причем ресурсы у них огромные. Это проникает в церковь, появляются теории, значит, так или иначе, так сказать, базирующиеся на теистической, так называемой, эволюции. То есть, ну, утверждение о том, что Бог, конечно, сотворил всю Землю, но Он, все, что мы видим, но Он использовал для этого эволюцию. С моей точки зрения, наиболее бронебойный довод – это статистическая невероятность эволюции. Потому что даже если мы говорим три момента, о которых мы сегодня говорили, тонкая настройка Вселенной, то есть подогнанность физических законов под существование сложных структур во Вселенной, жизни, как высшей как бы формы этих структур, она, если считать, что эта подгонка произошла случайно, то вероятность такого события фактически, ну, это ноль. В нашей галактике, например, порядка 300, если я не ошибаюсь, миллиардов звезд, таких как наше Солнце. Вокруг этих звезд, как мы сейчас знаем, вращаются целые планетные системы. И, собственно говоря, возникает вопрос, а что такое человек, что ты помнишь его? Какой смысл вообще во всей этой жизни? Где гарантия того, что через буквально там несколько лет, а может быть через несколько минут даже, человечество не исчезнет? Прилетит какой-нибудь астероид, даже километрового размера, а таких тысяч в Солнечной системе. Ударит в Землю, и нет человечества.

Вот. Зачем я живу, скажем так? Когда сталкиваешься с Вселенной, вот с этими масштабами, и когда твои представления говорят тебе о том, что эта Вселенная абсолютно безразлична к тебе, то есть она движется исключительно естественными процессами, ей все равно, живешь ты там на планете Земля, не живешь, и планета твоя – это, в общем, пылинка какая-то в этом гигантском многообразии. Тогда, в общем, вот эти вопросы меня иногда до депрессии доводили.

0: у людей появляется искушение считать науку всесильной. Наука есть ответ на все вопросы человечества. Вот это вот искушение, этот взгляд, который сейчас все более и более распространяется, он несет в себе большую опасность.
1: Почему теория эволюции стала популярной? На самом деле теория эволюции появилась как попытка объяснить все многообразие окружающего нас мира, не привлекая к этому понятие Бога. Корни фашизма, корни расизма, корни различные, значит, того, что сейчас расцветает, это ЛГБТ-сообщество, где они все лежат. Это все ростки, которые произросли на вот такой удобренной почве теории эволюции. Ну, возьмем, например, нацизм. Если теория эволюции верна, то в чем тогда не прав Гитлер? Он просто осуществлял, как бы помогал эволюционному процессу по выводу следующего эволюционного шага. То есть если эволюция идет, то человек-то тоже должен эволюционировать. Здесь научная основа совершенно очевидна. Сверхзадача – как можно большему числу людей, если говорить обо мне, рассказать об Иисусе Христе тем или иным образом. Один из способов – это вот Библия и наука, о которой мы говорим. Другой способ – я вообще пресвитер церкви в городе Протвино, то есть я и проповедую тоже. Вот, с евангелизмом, ну, не знаю, в силу моего характера, такой вот прямой евангелизм у меня не очень хорошо получается. Нобелевскую премию задачи у меня получить нет, сразу могу сказать. То есть я бы сейчас скорее даже больше на религиозной сфере сконцентрировался, потому что основной объем задач, который передо мной стоит сейчас, это вот в сфере просветительской деятельности в области Библии, науки и религии или Библии и науки. Господь так ведет. Я этим заниматься, ну не то, что не хотел, я даже хотел этим заниматься, но как-то не видел способов для этого. И вдруг вот в какой-то момент Бог выводит на эту деятельность, дает, не знаю, широкую дорогу или не очень широкую, но дорога есть, пока на этом все сконцентрировано.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
7: Атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском.
8: Вера в Бога не удел темных людей.
9: Несок

0: Нерушимая доброжелательность.
1: Христос – это было все в его жизни.
2: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни.
3: Человека, с которым я хочу вас сейчас познакомить, я сама лично еще никогда не видела, но уже наслышана о нем очень много доброго.

0: Господи Боже наш, мы Тебя от сердца благодарим за то, что Ты сопровождаешь нас каждый момент нашей жизни, и за эту возможность сегодня, что мы можем засвидетельствовать о том пути, которым Ты вёл и нас, и нашу семью, а также Церковь Твою на всем протяжении. Во имя Христа просим и благодарим за все. Аминь.
1: Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
2: Ты, Дмитрий Анисимович, он был вот одним из тех вот энтузиастов, которые стояли у вот начала вот нашего литературного служения. Мы знаем его книги, которые посвящены истории церковной. Их целый ряд. Ну и, наверное, первая книга, которую я помню, которую я вот как раз тогда и читал в своем детстве. Вот одна из таких моих была любимых духовных книг. Эта книга называлась «Миф или действительность». Те, кто застал еще вот до перестроечные времена в Советском Союзе в церкви, помнят, что государство было атеистическим, такая атеистическая религия была официальной в нашем государстве советском, и специально существовали службы, отделы, для этого готовились специалисты по пропаганде атеизма и борьбе с религией.
0: Я перечитал очень много атеистической литературы. Вот этих пару книжечек, вот «Библия для верующих и неверующих», вот она, знаменитая Ярославского. После того, когда у меня несколько замполитов в роте сменилось, последний пришел. Ну, обычно замполит – это работа вот с такими, как я. И он мне подходит как-то через месяц, знакомится. «Слушай, отрос юнак, неужели ты веришь в эту Библию?» А я говорю: «Какую?» А это у меня было уже. Поднимаем он: «Вот в эту? А какая еще есть Библия?» Я говорю: «Это для неверующих». Хотя тут написано «для верующих и неверующих». Кто прочитал настоящую Библию, тот забросит эту книгу.
2: Как раз служба в армии и прессинг этот атеистический его подвиг к мысли о том, у нас должны быть какие-то аргументы вот, для того, чтобы противостоять. Вот эти пропагандисты атеистические заканчивают институты специальные, читают книги, значит, привлекают в качестве аргументов какие-то там изыскания научные. А почему мы это не можем сделать? И Дмитрий Анисимович эту мысль стал вынашивать и собирать, где он только мог, по крупицам какие-то такие яркие факты, свидетельства, доказательства, которые можно было бы использовать в качестве аргументов в беседе с атеистами.
0: Когда я демобилизовался, тогда я пошел к нашим проповедникам, у которых были хорошие библиотеки. Я хотел проверить свои знания, как я отвечал, есть ли где-то. И мне Лопухина, один проповедник наш, говорит: «Вот там есть Лопухин». И я посмотрел, я нашел все ответы на эти противоречия. Ну, может, не все, но большинство. И я начал выписывать их. И вот это было начало для моих вот этих рукописных тетрадей, где я начал писать вот под таким заголовочком. Вот. «Миф или действительно, 64-й год, мы уже вместе с ней были». Мы уже были призваны на духовную работу. Вот. Я начал собирать, начал тут

0: разделы были мнимые противоречия Библии, разные ответы. Практически я вынес в эти вопросы потом, вот когда издавал на суперобложку, вот можете почитать здесь вопросы, которые охватывает эта книга. Конечно, это уже третье ее переиздание. После этого она разошлась по всей стране, можно сказать, и стала чуть ли не учебником для молодежи.
1: И переплеты всегда не делали сами. И эта книга, которая, ну не знаю, сам издат, она ничем не отличалась от какой-нибудь академической книги.
2: Книга «Миф и действительность» писалась в советское время, когда всякая информация о верующих ученых, о доводах в пользу сотворения было под запретом, и все вычеркивалось и выбрасывалось. Да? Но он докапывался, вот о чем я говорю, компетентность, он докапывался до сути истины. Он находил эти высказывания, он находил эти доводы. И они приведены в этой книге, и они являются серьезным доказательством. И в то время являлись серьезным доказательством того, что вера в Бога не удел темных людей.
3: Так как и мне приходилось тоже беседовать или общаться, да, в разных местах, и в армии, и там во время учебы, и везде, где сталкивался с людьми, которые узнавали о твоей вере, и сразу вот начиналась дискуссия, то это мне очень помогало. Вот, ну, тогда это был очень важный инструмент для того, чтобы отстаивать, хранить свою веру.
4: А как вы думаете, сейчас эта книга востребована?
3: Конечно. Больше того, я скажу, что в современном мире теория эволюции, значит, и все вытекающие из нее вещи, такие как там в дарвинизме борьба за существование, там человек человеку волк, да, и так далее, оно сегодня очень распространено.
0: Я удивляюсь тому, что когда-то на Западе теория эволюции забыта была, и никто ее не принимал. А сегодня это болезнь церкви. А сегодня это больное место. Тогда, когда мы в Советском Союзе, то есть мы уже в нашей России не так обращают на это внимание. Люди веруют, да веруют, а там что с обезьяны, да нет. Как у нас один проповедник говорил, пришли в зоопарк, он говорит, обезьяны, это наши предки. А другой говорит, может быть, твои, но не мои. Понимаешь? Люди не хотят себя к этому животному приравнять, прирубить, тем более к каким-то моллюскам и так дальше. Человек чувствует, что он какой-то другой, в ней есть разум.
3: Я бы сказал, что сила этой теории не в том, что она научно обоснована, как раз наоборот. Это просто теория, которая, в общем-то, не имеет серьезных фактов, подтверждающих ее научную ценность. Но человеку хочется жить без Бога. И для того, чтобы как-то успокоить себя, вот, ну, вот привлекаются такие разные вещи.
5: Книга «Миф или действительность» для меня является довольно-таки значимой книгой, потому что знаю, что она привела многих людей к принятию истины. На протяжении 2 месяца тому назад кто-то мне прямо говорил, что через эту книгу он пришел к Господу. И думаю, что это не единственный человек. Вот даже мой младший сын, он как-то высказался. Говорит, я хочу быть похожим на своего дедушку, который написал такую прекрасную книгу. И он высказался именно об этой книге «Миф или действительность». И когда внук отзывается о своем дедушке, о его книге вот так, то это что-то тоже значит.
6: От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.
0: Я всегда Бога говорю, благодарю Бога. Господи, я благодарю Тебя

0: что ты нас поместил в церковь с раннего детства, побудив наших родителей принять адвентистскую весть. В 30-е годы наши родители приняли баптизм. И в селе организовалась небольшая община, где-то около 40 человек. Был молитвенный дом.
1: И в это время в наше село была принесена адвентистская весть, и несколько человек стали тщательно изучать книгу «Великая борьба», и было принято решение, что эта баптистская община почти в 100% составом перейдет в адвентизм. Это было, когда моему отцу было 4 года. Это было то время, когда мой дедушка перешел, сам лично перешел в адвентистскую церковь.
0: Поскольку я в 36-м году родился, в моем бюллетене о рождении было написано «Отношение к религии – баптист». Она в 43-м году родилась. У нее написано уже «адвентист» убеждение. То есть в свидетельстве о рождении писалось «либо ты православный, либо ты сектант».
2: Это обязательное условие было, да?
0: Да, обязательно это писалось. И тебе везде видели, кто ты. И отсюда начинались все «как смотреть на тебя».
3: Всемирная церковь христиан-адвентистов седьмого дня была создана в 1863 году. На русский язык название церкви можно перевести так: «Ожидающие второго пришествия Иисуса Христа христиане, соблюдающие день субботний, как седьмой день недели». Второе пришествие – главная надежда всех христиан, один из толпов адвентизма, давший ему название «Адвентус» – «Прибытие, появление». Это латинское слово встречается в Вульгате, латинском переводе Библии, например, в Евангелии от Матфея. Каков знак пришествия твоего?
4: Мы исторически ведем адвентизм из немецких поселений. Вот. Это отчасти так. Но после Первой мировой войны адвентизм все меньше и меньше становился немецким. Вот. И в 30-е годы он практически уже перестал быть немецким, стал русским. И вот как бы вопрос такой, а кто же вот эти русские, которые пришли в адвентистскую церковь? Вот и почему они пришли? И вот это на самом деле самый интересный вопрос, потому что адвентистская церковь, если так грубо сказать, то это сплав штундизма или вот этого немецкого, немецкой отточенности доктрины, дисциплины и всего такого прочего. Немецкая одежда такая, но душа русская. И вот эта русская душа своими корнями уходит в старообрядчество, в церковный раскол, вот в образование беспоповских этих групп или сект, как их называют. Это молокане, это духоборы. Там. И они как раз были вот этой средой, из которой формировались адвентистские общины, которые поначалу были в основном сельскими. Вот городскими они стали уже позже. Вот в основном сельскими. А на селе вот это богоискательство, движение русского свободного духа, оно как бы всегда присутствовало.
0: Когда перешли в 1939 году последние из баптистов и адвентистов, молитвенный дом, пресвитер перешел. Все, мы стали адвентистами с 1939 года. Мой отец, который поднимал вопрос субботы еще раньше, последним уходил, еще пресвитерство держал в общине. Вот такие бывают крайности.
4: Дмитрий Анисимович, он с Молдовы. Вот этот дух он в Молдове, вот на окраинах Русской империи особенно силен, потому что политика государства была такая, что всякое инакомыслие, оно, в общем-то, не приветствовалось, и люди или добровольно принудительно уезжали на окраины Российской империи. Вот

0: Такими окраинами были, вот, например, Молдова. Она заселялась и до сих пор там как бы есть вот, южные части Украины, Бессарабия, да, старообрядческие общины, которые до сих пор там существуют с тех времен. И вот этот дух свободомыслия, когда рука, значит, царя не может дотянуться, это сильно далеко, она благоприятствовала тому, что вот и появлялись такие общины, как адвентистская.
1: Но поскольку в 40-м году советы забрали молитвенный дом под свое учреждение, потому что это не то, не увязывалось с нашим учением, начали строить молитвенный дом у моего дедушки. Построили саманный такой здание небольшой, молитвенный дом построили. И мы во время войны так по домам собирались, а потом уже арендовали молитвенный дом. Да, и до сих пор там нет баптистов.
2: Родители были его выходцами из баптистов. И ну, тоже были верующими.
0: Ну, да, вот это как раз там, один котел такой.
2: Когда вот адвентисты пришли в их село, почему-то они, все эти баптисты, вот в этой церкви, дружно перешли в адвентистскую церковь.
0: Это понятно, это легко объяснить. Дело в том, что русское вот это богоискательство, да, поиск Бога, оно исходило скорее из сердца, но не от ума. Вот. И в связи с отсутствием знания, Библию, чтобы читать Библию, нужно иметь какие-то знания, нельзя просто взять и читать. Да? Вот. Это знание было очень востребовано. А вот, вот этот немецкий подход, да, доктринальный, ну, помните, как адвентисты проводили свои миссионерские, ну, сейчас это кампаниями называются, ну, тогда, не знаю, встречи. Вот это плакат, на котором схема четкая, такая рациональная, которая...
2: Исторических этих периодов, да?
0: Да, событий, всех? Периодов, где все написано, расписано, пророческие карты. О, они назывались такие. Вот, и для...
2: То есть это оттуда, от немцев, да?
0: Да. У меня, кстати, есть тоже в моем архиве одна карта такая, она метр, наверное, 4 длиной, может, такая длинная, тонким там, маленьким шрифтом все это написано. Вот от Адама и до второго пришествия все расписано. Вот. И человек, когда это видел, он, такое впечатление у него было, что вообще он, ну, мир по-другому теперь начал видеть. Да, это очень привлекало людей.
3: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела».
1: Люди не могли понять верующего. Мои двоюродные братья, которые работали преподавателями в нашей средней сельской школе, они уже потом, мы встречались, мы беседовали, книги они наши читали и говорят, ну почему, почему вот, вот когда класс там остается в субботу на, убрать все, ваши дети адвентистские уходят. Приходилось им объяснять, что значит для нас суббота, что мы готовы сделать эту пятницу или воскресенье. Это был период, когда я три раза устраивался в течение года на самую низшую должность в бухгалтерии сельпо. Можете себе представить, с красным дипломом после каких-то пару лет работы старшим бухгалтером сельпо. Я искал счетоводом. И не мог работать из-за субботы, из-за своих убеждений. И мне приходилось писать заявление, уходить, потом опять меня приглашали, работников не хватало, вот, финансовых. И я устроился опять в колхозе на самую черную работу. Травить сусликов, с химикатами, с гербицидами возиться.
4: О седьмом дне говорит одна из десяти заповедей – заповедь о субботе. Само слово

0: Суббота означает покой, прекращение работы или просто выходной. Библия говорит нам о сотворении мира за 6 дней, завершившимся установлением в 7-й день покоя. В день 7-й Господь прекратил свои труды и тем положил начало еженедельному празднованию этого дня как памятника творения. 4-я заповедь напоминает нам об этом событии и определенно называет субботу 7-м днем. А нам дана эта заповедь Богом. Помни, что у тебя есть особенный день, и это суббота.
1: Мне легче было отстоять субботу в армии, чем на гражданке. Хотя мне в армии сказали, это вам не гражданка. Здесь приказ начальника, закон для подчиненных. Но Бог как-то, знаете, давал мысли. Я и сам не понимал того, что я говорил. Как написано, не заботьтесь, Бог вам скажет. Нас призывали 6 адвентистов с нашего района. Все попадали во флот. Это был 1957 год. Казалось, хрущевская оттепель. Но это было особое время. Особое время тем, что идеология поставлена была на первое место. Не суды, а именно идеология. И она влияла, я тогда понял, сильнее, чем что-либо другое. Мне казалось, лучше в тюрьме сидеть, чем переносить вот это давление идеологическое. Вот. Мне мешал мой красный диплом. Я думаю, если бы я был как все, я был бы нормальным человеком, я мог бы устроиться на любую работу, на черновую. А так, интеллигенция. Тебя государство учило. Ты должен работать как все, отбросить всякие свои мысли, которые, как говорили тебе, держат в темноте в какой-то.
2: В школе однажды я услышал разговор учителей, это было при мне, когда кто-то из учителей, еще где-то 2-й класс моей школы, то есть мне было всего-то 7 с хвостиком маленьким, и кто-то из учителей пытался меня в чем-то убеждать, а другой из учителей сказал, да оставьте его, он знает всю их пропаганду. То есть вот мое понимание, вовлеченность в вероисповедание в то время, в том малом детском возрасте, я, конечно, знал в разы меньше, чем сейчас. Но даже учителя в школе признавали, что мое знание вероучения было достаточно сильным для моего возраста тогда. И это только благодаря родителям.
1: Мы приехали в Севастополь, и вдруг меня спрашивает один из офицеров, а почему вы не комсомолец, может, были? Я говорю, нет, я верующий. Кто по убеждению? Адвентист 7-го дня. Но службу вашу вера не запрещает? Я говорю, нет. Ну, хорошо. Сразу мне к другому столу. И я попадаю, знаете, подводный флот. Да, это когда подводная лодка могла на полгода идти в плавание и не всплывать. Я думаю, Господи, почему это нужно? Но я не... Так. Я не знаю, откуда у меня были мысли. Мы все были крещенные, все, которые призвались. И вот это помогло мне, потому что в Украине, скажем, запрещали власти крестить до людей, до армии. А в Молдавии мы все крестились и пошли крещенными, членами церкви. Вот присяга, как вы будете, я приму присягу.

0: Почему приму? Потому что государство мне, Конституция мне гарантирует, мне требует исполнения моих гражданских обязанностей, в том числе и военной службы, но гарантирует мне свободу моего вероисповедания. Да-да, вы можете верить. Я говорю, но мое имя адвентист седьмого дня. То есть я верю в Иисуса Христа, верю в Его, что Он был на земле, что Он опять придет, что будет вот, история, и вкратце говорю Ему. И мы святим субботу. Поэтому в душе, как вы говорите, я не могу верить. Я должен остаться адвентистом седьмого дня. Поэтому я прошу вас, говорю, мне предоставить такое место службы, где мог бы я оставаться на основании Конституции, используя свои права и дать обязанности перед Родиной.
1: Мы переехали из одного населенного пункта в другой, потому что отец, будучи служителем, через несколько лет меняли адрес, переезжали в новое место. И вот новая школа, соответственно, опять нужно привыкать ко всем новым обстоятельствам. И я решаю, что я не буду посещать школу по субботам. И вот отец говорит, ну, в новой школе, эта школа еще к тому же не из нашего района, там, может быть, сынок, пойди в школу в субботу, потом будем как-то все это делать. Я говорю, нет, я не пойду, мы же, ну как, не ходим по субботам в школу, значит, не пойду. И вот он меня все-таки убеждает, пойди. Я понимаю, почему он это делал, потому что позже был разговор такой, что это должно быть уже мое собственное решение, а не принуждение родителей. И я помню, как я об этом молился. Я отправляюсь в школу, еду специально, не иду пешком по прямой, а еду на автобусе, чтобы проехать мимо школы, потом сойти на остановке, увидеть, какая обстановка. И я прихожу, и я смотрю, вся школа, вот линейка, на улицу вышли, или там какой-то субботник проводят. И я решил, все, я не выхожу, я проехал на автобусе дальше, этот автобус вез меня в церковь, и я прихожу в церковь, отец спрашивает, что, почему. И вот так было три субботы подряд, когда я так и не попал в школу. И после этого, когда меня вызвали к директору, стали говорить, это тебя родители заставляют. Я говорю, нет, меня наоборот родители отправляли в школу, я сам не ехал, потому что я сам не хотел.
0: Из Севастополя попадаю в Керчь, в учебное подразделение морской авиации. Во-первых, служба у меня уменьшается на год. Но тут другие препятствия. Опять я попадаю в учебный отряд на специальность обучения бомбовооружейник. Мне, адвентисту, смертельный груз подвешивать на самолет. Господи, куда ты меня ведешь? А Бог знал, куда меня ведет. В течение месяца я уже командир отделения. Несколько раз меня еще посадили на гувахту. Потом ребята мои, строительные роты. Раз ты выступаешь против командиров, а мы по другим путем выступаем, ты наш друг. Там убеждений нет. И они однажды моему майору говорят, я выхожу после очередных там строгого. Он говорит, ну что, юнак, будем работать? Через день суббота что? Я говорю, да нет, решайте вопрос. Но опять пойдешь на губахту. Тут ребята все, знаете, такой крик. Майор, мы тебя посылаем нецензурными словами, чтобы ты нас арестовал, чтобы мы отдохнули. Человек неделю работал честно с нами. И он отсидел, и ему день осталось работать, и ты опять хочешь его? И они отстали.

0: стояли меня. И тогда говорят, где ты сможешь работать? И тогда я попадаю в место, где я могу святить субботу и где могу службу вести.
1: Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
2: С конца 90-х годов Дмитрий Онищенко очень активно работает как историк церковный.
0: В 30-е годы, даже в 29-м году, наша всесоюзная организация, то, что мы сегодня называем представительство Генеральной конференции или дивизион, или КГА, вот офис в Москве, было закрыто, было распущено. И руководители были все арестованы.
3: Он начал собирать материалы по истории нашей церкви. И я знаю, что на сегодняшний день Дмитрий Анисимович Юнак обладает одной из, наверное, лучших частных коллекций материалов по истории церкви адвентистов седьмого дня.
0: В течение 30-х годов сталинская репрессия. Более 150 служителей погибло. Но, наверное, пятая часть осталась членов церкви, которые либо разбежались, либо ушли в мир. Да, это было поголовное, вот по Ярославскому, поголовное уничтожение всех инаковерующих.
4: Я несколько раз перечитывал, и очень мне это нравится, «История адвентистской церкви в России», двухтомник. Это очень хороший труд, самый открытый, самый непредвзятый, открывший, показывавший и показывающий сейчас историю церкви адвентистов седьмого дня в России от момента, как она появилась здесь, и вот до 90-х годов.
0: Тогда, когда при Ленине в начале 20-х годов была альтернативная служба, был закон, был издан указ Ленина об альтернативной службе, тот, кто не может брать оружие, кто не может свои убеждения нарушать в армии. И она не была отменена даже в 40-е годы, хотя разрушали вот ее в 20-е годы. И я нашел потом данные, когда сказали в 40-е годы, а не обращались адвентисты с просьбой об альтернативной службе. Поэтому наравне со всеми. Служи наравне со всеми и все.
5: Это очень основательный труд. Человек, который умеет работать с архивами, который докапывается до самой сути. Вот. Мне было приятно видеть множество фотографий тех времен, то есть полувековой давности. И это очень приятно, что люди сегодня, читая, имеют возможность познакомиться с тем путем, которым Господь вел церковь. Познакомиться с теми служителями, которые в разное время, особенно в советское, сложное советское время, самоотверженно трудились для Господа. Это очень, очень важно для современного молодого человека, который привык к комфортной жизни и верить в комфортных условиях. Но как только надвигаются какие-то, ветер какой-то дует или бури какие-то надвигаются, сразу ноги колеблются, и, к сожалению, некоторые из них не могут устоять и проявить эту верность. То есть он описывал и описывает, и он сам из тех людей, который прошел через эти сложности жизни и остался верен Господу. А Господь говорит, будь верен, даже до смерти получишь венец жизни.
0: Но начали закрывать молитвенные дома, тогда начали оттуда все посылать запросы в ОФСАД, Всесоюзный совет, это церкви адвентистов. что нам делать, вот закрывает молитвенные дома, забирает.

0: Это имущество закрывают, больше арендованных было, нельзя, то примите, наконец, закон. И эти делегаты съехались и приняли такой закон.
1: В САЗД, Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня, был организован в Москве в 1920 году.

0: 1934 году Лепсигу разрешили пригласить для помощи Григория Андреевича Григорьева. Вскоре Лепсиг был арестован. Из заключения он написал записку, что доверяет Григорьеву временно исполнять обязанности руководителя церкви до следующего съезда, который так и не состоялся. Григорьев оставался на своем посту до своей смерти в марте 1952 года. После него был избран Павел Андреевич Мацанов, а в 1955 году Кулышский Степан Павлович, который возглавлял ВСАЗД до декабря 1960 года, после чего ВСАЗД был закрыт. До 1990 года организация адвентистов существовала неофициально. В 1990 году на Всемирной сессии Генеральной конференции был утвержден дивизион адвентистов СССР. А в 1992 году он был переименован в Евроазиатский дивизион.
1: А он просто как историк описывал все то, что происходило, искал материалы, архивы поднимал.
2: Но на самом деле и организация была ликвидирована. Кроме всего прочего, было очень много таких сложных вопросов. Сегодня это уже не секрет. Для сотрудничества с властями тебя могли перейти дорогу в любом, красиво тебя назвать по имени, отчеству. Здравствуйте, Дмитрий Анисимович. Пройдемте туда. Я вас не знаю, зато я вас знаю. В любое учреждение мог завести, а как вы там, а как вы то. А у нас есть литература, мы можем помочь литературой. Вы нуждаетесь в Библии, мы дадим вам Библии. Но на одном условии. Почаще встречаться и не говорить о себе, о тех, которые и ваши враги, и наши враги. Вот это было сложное время.
3: Он очень любознательный человек, при том, что у него уже возраст достаточно серьезный, да? Он продолжает быть активным в интересе истории церкви, того, что происходит в церкви. Он поддерживает отношения в САД, в соавторстве с другими авторами. Он продолжает писать и книги, и статьи на различные темы.
4: Дмитрий Анисимович, я знаю, был активно вовлечен в проект Международной адвентистской энциклопедии. Вот, и им написан целый ряд статей для этой энциклопедии. Это онлайн-энциклопедия. Статей, посвященных ключевым фигурам в истории адвентистского движения в России. И сегодня эти статьи, они доступны. Вот, любой человек может зайти на сайт Международной адвентистской энциклопедии и найти фамилию Дмитрия Анисимовича Юника под целым рядом статей.
2: И показать все эти годы, через которые прошли наша церковь, и как она выжила. То есть человеческой, по-человечески не выжил бы никто. Только Бог вел.
4: Михаил Иванович Одинцов в своей книге, она, кстати, называется «Живущей надеждой», книги, посвященной истории адвентистской церкви в России, он, да, не раз упоминает Дмитрия Анисимовича в своей книге. Вот, и в списке литературы в конце этой книги есть и его книга, посвященная истории Церкви Адвентистов Седьмого дня.
2: Я нашел фотографии исторические. А кто на этих фотографиях? Они не мои. Я знаю, были руководители, которые организовывали дело. Увидеть их лица хотя бы. И вот одна фотография у меня была. Я опять, Господи, как узнать, где найти сведения? Где-то есть, фигурирует, ты знаешь где. И ты знаешь опять, где я, а я уже в Туле. По скайпу выходит на меня проповедник, пастор нас из Риги. Говорит, брат Юнак, Я тут нашел интересную фотографию.

0: журналах. Я, говорит, рылся в интернете и нашел в архиве Генеральной конференции, в журналах, одну фотографию. Может, тебя она интересует. А мы вместе работали. Он собирал по Прибалтике историю церкви. Ходил по вдовам и собирал их альбомы, брал воспоминания, биографии, потому что, когда закрыли в САС в 60-м году у нас, тогда забрали все. Нашу библиотеку, архив, биографии служителей. Не осталось до сих пор ничего. Ничего.
1: Да, привыкли это называть преследованиями сегодня, хотя мы как-то в нашей семье это не так воспринимали жестко, но определенные действия со стороны властей, со стороны спецслужб по поводу нашей семьи, что привело впоследствии к тому, что один наш ребенок погиб после этого, они хотели маму мою погубить в этом отношении, и все это было связано с деятельностью моего отца на вот как священнослужителя.
2: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
3: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
0: Благодаря ей все эти книги изданы.
4: Была взята обложка. Все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
5: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек.

0: Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.
1: Знакомьтесь, это европейский скворец. Его рост составляет 20 сантиметров, а вес около 75 граммов. Это простая маленькая птичка, которая проводит большую часть дня, делая совершенно обыденные вещи, которые почти никто не замечает. Она ищет жуков, играет в воде, громко щебечет и заботится о своих птенцах. Но в сумерках холодными зимними вечерами в Европе и в Северной Америке поднимается занавес и начинается невероятный спектакль, где наш обычный скворец становится суперзвездой.

период с ноября по март тысячи скворцов собираются за час до заката, образуя огромные стаи. Так они способны превратить весь небосвод в живое произведение абстрактного искусства. Исследователи предложили множество теорий такого необычного поведения. Этот парящий в небе балет может быть попыткой запутать и отогнать хищников. Или, возможно, это изощренное средство коммуникации, а может быть и просто хороший способ согреться. Но, независимо от цели, это, несомненно, завораживающее воздушное шоу, которое вызывает очевидный вопрос. Как такое огромное собрание птиц, летящих со скоростью почти 80 км в час, избегает столкновения друг с другом, сохраняя такую удивительную точность в воздухе? Недавние исследования, проведенные в Италии, дали, по крайней мере, частичное объяснение. Ученые сфотографировали части стаи с двух разных ракурсов. После обработки и изучения этих данных им удалось составить карту конкретных позиций отдельных скворцов. Более чем 300 3D-моделей определили пространственное положение птиц, чтобы продемонстрировать, каким же образом они взаимодействуют друг с другом в воздухе. Это исследование показало, что скворцы не следят за всей стаей. Вместо этого они контролируют свой наклон и скорость, чтобы синхронизироваться с 6 или 7 ближайшими птицами. Каждый скворец, кажется, следует одному простому правилу: когда ваш сосед двигается, двигаетесь и вы. В результате малейшее изменение в направлении одной птицы может вызвать цепную реакцию, которая распространится по всей стае. Скворцов в полете сравнивают с пилотами реактивных истребителей, которые располагают свои самолеты на расстоянии всего 45 сантиметров, почти соприкасаясь кончиками крыльев. На самом деле пилоты не следят за всем строем. Вместо этого они полагаются на свойства, которые называют топологическим расстоянием. Скоординированные маневры 100 тысяч скворцов – это еще более сложная задача. Каждая из птиц должна вовремя обнаружить и отреагировать на колебания стаи менее чем за 100 миллисекунд. Это примерно в 3 раза быстрее скорости моргания глаза. Способности стаи скворцов действительно впечатляют. Гениальность этого полета не является продуктом метода проб и ошибок. Действия этих птиц, запрограммированные во взаимодействии их глаз, мозга и крыльев, являются великолепным проявлением творческого замысла, очевидного даже в жизни существ, которых мы называем обычными. Псалом 144. «А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих».

0: Здравствуйте. Когда Аврааму и его племяннику Лоту пришлось делить землю, Авраам поступил очень великодушно, предоставив младшему родственнику право выбора. Но, может быть, он просто боялся конфликтов? Какое последствие это разделение имело для Авраама? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы начинаем читать 13 главу, и кажется, что все наконец-то у Авраама стало спокойно и хорошо.
1: Ну, если не считать депортации из Египта.
0: Да, после депортации из Египта.
1: Все стало хорошо. Ну да, 13 глава книги «Бытие» начинается как раз вот с того момента, когда Авраам был изгнан из Египта, и что происходило в его жизни дальше. «Поднялся Авраам

0: из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот вместе с ним на юг. И был, написано, Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. Вот в одной из передач ты спросил, Авраам был богатым человеком.
1: Да, теперь очевидно.
0: И здесь написано, что очень богат, да, скотом, серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем, и до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. Вот он уходит из Египта. Написано, что он ушел на юг. Интересно, куда южнее он Египта мог туда уже уйти. Да, непонятно немножко. Но потом он в любом случае, написано, поднимается. Тоже немножко неясно, что имеется в виду. Но он в любом случае оказывается в земле Ханаанской, в ту землю, в которую Бог изначально его призвал прийти. И написано, что он Лота с собой взял.
1: Делает... А вот я прежде хотела спросить, то есть тут о богатстве Авраама говорится как о чем-то само собой разумеющемся. А когда мы читаем Новый Завет, создается впечатление, что богатство – это зло, это то, что мешает войти в Царство Божие.
0: Угу. Видишь, Аврааму это не мешало исполнять замысел Божий. Точнее, по-другому можно сказать, Богу. Богатство Авраама не мешало исполнять свой замысел, который он хотел через него исполнить. Бог хотел произвести от него народ, чтобы потом в этом народе, появился или родился Мессия, Спаситель мира. Вот. Ну и богатство ведь это не... Вот во всяком случае, как минимум, пример с Авраамом, он говорит о том, что богатство это не всегда плохо. Хотя чуть позже в этой главе мы увидим, что богатство, оно имеет обратную сторону, о которой как раз говорил Христос, да? Ведь Христос нигде не сказал, что богатство плохо. Он просто говорил об обратной стороне богатства и тех моментах, тех опасностях, которые оно в себе таит. У Лота вот здесь как раз вот это богатство, кстати, оно и становится причиной, этот конфликт между Авраамом и Лотом. Значит, Лот – это его племянник, получается, да? Это сын
1: младшего брата,
0: его младшего брата,
1: который умер.
0: Который умер, которого не стало. И Лот фактически под опекой Авраама находится, да?
1: Хотя он уже, наверное, был совсем не юный.
0: Уже давно не юный, да. У Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И вот шестой текст говорит, «Непоместительно была земля для них, чтобы жить вместе». О, рано или поздно родственники встречаются с такой проблемой, да? Но мы, интересно же, мы же говорили, что сыновья не уходили от отца в той эпохе и в той культуре. Но он не родной, а его сын, он племянник, у него свой, как сказать, свой дом, свое имущество, свое имение, и вот на этой почве они начинают конфликтовать. Непоместительно, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что не могли жить вместе. Пришли два олигарха из Харана откуда-то, заняли всю землю, настолько много у них было скота, там вот это, животных, имущества, что не могли они вместе поместиться, и к ним нужно было разойтись. Был спор между пастухами Авраама и между пастухами скота Лота. Еще и хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. То есть там же еще были местные жители. Это нужно было избегать конфликта с местными жителями, да? Вот. И везде вот эти риски, с одной стороны, с другой стороны, вот у них получается уже здесь, как сказать, внутри себя они не могут договориться. Это же все на виду у жителей. Это могло сыграть не в их пользу, это могло стать как бы причиной их уязвимости. Наверняка то, что Бог защитил Авраама в Египте, об этом...
1: Слухи уже дошли.
0: Слухи распустились, да, слухи дошли, и это помогало Аврааму иметь некий авторитет. Вообще Бог

0: создавал его авторитет в народе, и вот этот вот авторитет Авраама, он защищал. Ведь могли напасть вот эти самые местные жители, спокойно могли разделаться с Авраамом и с Лотом. И... Но этого не происходит. Даже обратное, мы чуть позже прочитаем в 14 главе, увидим, что Авраам наоборот, все усиливается и усиливается в своем положении в этой земле. Но вот пока вот так. Сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора». Вот, очень, кстати, вот это очень благородная черта Авраама. «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Вот, кстати, причина, почему, да, мы в одной из передач говорили, что Ур, из которого вышел Авраам, это была земля плодородная, а как люди пришли вот сюда, в Ханаанскую землю, да, вот мы видим, что Ханаанская земля тоже была написана как сад Господень, как земля египетская. То есть люди оттуда вот обошли эту пустыню и поселились в этой земле, потому что земля египетская была написана как сад Господень, плодородная.
1: Она уже занята была.
0: Да, только... И вот здесь вот, вот эта местность вокруг Содома и Гоморры, то эта местность тоже была очень достаточно плодородная, орошалась из Иордана. Вот как раз где река, там и жизнь получалась. Да? Все тепло, солнце, жара, вода, все это благоприятствовало. Ну, здесь что происходит? Получается, не вся ли земля пред тобою, отделись же от меня. Получается, Авраам дает Лоту выбор, какую землю себе выбрать, куда поделиться. Он говорит, просто если ты в одну сторону, я в другую. Если ты сюда, я туда. И вот Лот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. То есть к реке Иордан он двинулся ближе, да? И отделились они друг от друга.
1: Ну, вообще, это вот нормально было, то, что Авраам уступил Лоту право выбирать первым. Все-таки он был младший.
0: Да.
1: И, наверное, разумнее было Аврааму выбрать, а Лот уже должен был по принципу...
0: Он был младший, он был вообще как под опекой и под заботой Авраама.
1: Не такой разумный, скорее всего, еще не такой опытный был.
0: Да. И Авраам просто вот так вот раз и предоставляет ему... Ну, что это говорит? Это говорит, наверное, что Авраам, ну, о миролюбии Авраама, что не хотел он конфликта и понимал, что конфликт между родственниками неуместен. Ну, с другой стороны, я вот знаешь, о чем думаю? А не могло ли это вот быть еще со стороны Авраама как некий опять вызов Богу? Бог ведь призвал Авраама в эту землю. Он говорит, я тебе эту землю даю. Получается, что Авраам должен за это...
1: Держаться?
0: Да, за это приглашение держаться. Как я могу уйти с этой земли? Лот, иди куда-нибудь, туда или туда. Это вообще землю Бог мне обещал, а не тебе, да? А он как бы дает право выбора Лоту. Это же риск, с одной стороны. А вдруг Лот выберет ту землю, которую Бог должен был дать Аврааму? Это что? Это может быть вызов Богу, а может быть, наоборот, доверие Богу. А может, просто знак вежливости, вот такой какой-то, который проявляет Авраам. Но в любом случае, в отличие от предыдущего поступка, будем считать этот поступок Авраама благородным. Да?
1: Но я имею в виду... Нет, ну главное, да. Главное, что он это сделал, например, да. Если из доброжелательства, а не для того, чтобы просто избежать споров. Ой, ну ладно, пускай как хочешь, только давай ссориться не будем. Это уже какой-то боязнь конфликтов и не очень хорошая черта, наверное.
0: Ну, кстати, да.

0: Вот. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. И вот появляется название вот этого города, который, наверное, известен всем. Содом и Гоморра – это города такие, даже как имена нарицательные такие, да? Вот. Ну и сразу дальше дается характеристика. Жители же содомские были злые и весьма грешны пред Господом. Ну, уже здесь автор книги «Бытие» дает нам, как сказать, такую предпосылку, что то, куда приходит Лот, это место достаточно грешное.
1: Ну что же, Лот, получается, повелся на хорошую землю и не подумал о том, что рядом с такими плохими людьми селиться-то, может быть, и не стоит.
0: Да. Получается, что он либо не подумал, можем предположить, что он не до конца осознавал, да, не знал. Вот. А с другой стороны, ну вот сегодня люди живут в городах, а что у них есть выбор?
1: Ну, если ты еще не поселился пока, то выбор-то есть, куда селиться. Тут вот все-таки я хочу к предыдущему вопросу. А если бы, например, выбирал Авраам и сказал, я буду жить здесь, а ты здесь, может быть, такая ситуация бы и не случилась впоследствии, когда Лот оказался в сложных очень жизненных обстоятельствах?
0: Может быть, и не оказался бы. Абсолютно верно. Вот вопрос про богатство, который ты спрашивал вначале. Вот 10 текст говорит, что, да, что земля просто была там супер, как сад Господень, как земля египетская орошалась водой. 10 текст, вторая часть, да, то есть богатая земля была. Там было благополучие того, ну, в контексте той эпохи, там все было отлично. А жители были весьма грешны пред Господом. Вот обратная сторона богатства. Очень часто, к большому сожалению, очень часто так бывает, что где много богатства, у человека есть возможности реализовывать всякие разные свои желания. И где много богатства, очень часто там, как здесь сказано, весьма грешное место.
1: Да, испорченное.
0: Испорченное. Вот. И поэтому Христос, когда говорит о богатстве, он вот эту сторону открывает. Тем не менее, Авраам, мы видим, он был богат, ему богатство не мешало исполнять замысел Божий, не мешало оставаться другом Божьим, следовать за Богом. И Бог благословлял его, и у него становилось это богатство все больше и больше. То есть вот как бывает с богатством. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку, к западу». То есть, получается, вокруг себя, да? «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной». Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Вот интересно, снова Бог обращает особое внимание Авраама на свое обетование. Это уже, по-моему, мы как-то считали, да, это уже как минимум, по-моему, третий раз.
1: Третий, наверное, да.
0: Третий раз Бог ему говорит о том, что землю эту я отдам твоим потомствам, твоим потомкам. Эту землю я отдам твоим потомкам. И здесь он уже
1: Причем тут о множестве потомков,
0: да,
1: говорит.
0: Он здесь начинает говорить о множестве потомков и как так усиливает. Да, сделаю потомство твое, как песок земной, если кто может сосчитать песок земной. Есть только одна проблема. Точнее, ну, может быть, не одна, но одна большая проблема у Авраама, да?
1: То, что у него жена не может иметь детей.
0: То, что у него жена не может иметь детей. И то, что фараон не оставил ее себе, а вернул ее обратно Аврааму. Вот как можно в таком контексте, находясь в такой ситуации, поверить Богу и в исполнение вот такого обещания?

0: Ну, часть обещаний все равно сбылось. То есть то, что землю-то Бог отдает, и Авраам видит, что он действительно становится все богаче и все влиятельней. То есть, может быть, вот в данной ситуации не так уж сложно было поверить. Не так, как во время голода, когда он в Египет ушел.
1: Да, во всяком случае, уже может быть вопрос с голодом там более-менее решен, да? Но, тем не менее, это очень, очень непростое обстоятельство в жизни Авраама, которое постоянно... Но было препятствием, чтобы понять, что Бог действительно исполнит.
0: И жить спокойно и счастливо, да?
1: Да. «Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Ну да, вот как мы сказали, в это поверить было легче. «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Ну вот, да, 13 глава не настолько большая, но повествует она вот о таком моменте очень, таком, что вот конфликт. Фактически Авраам и Лот расходятся. Авраам и Лот расходятся.
0: Но по-хорошему.
1: Расходятся по-хорошему. Лот выбирает себе землю, Содом. Чуть позже от этого слова, от этого города произойдет термин, описывающий грех содомии, да? Ну, наверное, нам нужно сейчас к 14 главе, мы хотя бы ее затронем, что происходит дальше. Интересно дальше, что «И было во дни Амрафела, царя Синаарского». Интересно, сейчас пойдут сложные имена, но здесь вот мы снова встречаем вот это название. Что за царь? Амрафел, царь Синаарский, да. Ариоха, царя Еласарского, Кедрлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя какого?
0: Содомского.
1: Против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сиваимского, и против царя Белы, которая есть Сигур. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Военный конфликт. Вот прям там, где недалеко живет Авраам. Но здесь вот есть два момента очень важных, на которые хотел бы обратить внимание. Значит, вот это вот Амрафел, царь Синаарский. Что это за земля Синаарская?
0: Это там, где когда-то Вавилонская башня была?
1: Да, это там, где когда-то была Вавилонская башня. И Ур, да, откуда пришел Авраам, находился недалеко от этого места. То есть, получается, эти цари, которые пришли воевать с царями Содомским и с царем Гоморским, в том числе, они пришли с той земли, откуда был Авраам. И вот а царь Содомский это говорит о чем? Это говорит о том, что здесь где-то рядышком должен быть Лот. Опять Авраам, Лот, вот так вот как-то, да, все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедрлаомера, а в 13 году возмутились. Получается, что земли-то вот эти, которые выбрал Лот, они были, ну, вассалами, или они были, как
0: сказать... Ну, какую-нибудь дань платили,
1: да,
0: может быть.
1: Да, они дань платили, вот... тем царям. В 14 году пришел Кедрлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров в Карнаиме, Зузимов в Гаме, Емимов в Шаве-Кириафиме, Ихареев, что в горе Ихсеире, да Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, а также амореев, живущих в Кацацон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белы, который есть Сигур, и вступили в сражение с ним в долине Сидим. И вот все время перечисляются эти имена, да, с Кедрлаомером царем Еламским, Фидалом царем Гаимским, Амрафелом царем Синаарским, Ариохом царем Еласарским, четыре царя против пяти. В долине же Сетим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, почему-то вот на них делается особый акцент, воевали же там пять царей против четверых, да, а цари Содомский и Гоморский

0: обратились в бегство и упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли кого?
1: Лота.
0: Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Вот продолжение истории, вот фактически последствия выбора Лота.
1: Вот. Первые последствия.
0: Первые последствия выбора Лота. Интересно, что да, мы тут сейчас как бы не говорим подробно о том, что такое грех Содома, но все прекрасно понимают, о чем идет речь, да, этот термин очень популярный. Но я хотел вот на что обратить внимание. Вот не зря же упоминается, что это цари, которые пришли, они были связаны с землей Синаарской, Вавилон, да? Через какое-то время, вот, ну, когда уже Бог исполнит обетование Аврааму о том, что от него произойдет великий народ, вот этот же самый народ, вот этот великий народ, который произойдет от Авраама, будет порабощен на этой же самой земле, будет порабощен царем, который придет завоевать эту землю из земли Синаарской. Да? Мы знаем, что это последний, как сказать, последнее колено и иудейское, Иуда, колено Вениаминова, они были уже порабощены царем Навуходоносором, который пришел из земли Синаарской, из Вавилона, и взял их в плен, и все. И Израиль как государство прекращает свое существование на какое-то время. Почему? Потому что Израиль тогда согрешит пред Богом. И вообще вот эта идея, вот по отношению к земле израильской, вот эта земля Синаар, она была восточнее. И вот эти цари, они как цари с востока, которые пришли, и несмотря на то, что они сами, как сказать, ну, не особо верующие цари, но они
1: пришли, святые,
0: да, и не особо святые, да, но они пришли исполнять суд Божий над грешниками. Вот эта идея, она будет постоянно прослеживаться. И вот здесь вот происходит не что иное, они не просто так пришли. Не просто так пришли, потому что мы в 13 главе читали, что жители Содомские были весьма грешны пред Господом. Да? Вот именно потому, что они были весьма грешны пред Господом, приходят цари с Востока, приходят цари из земли Синаарской, из земли, в которой находился Вавилон. Они приходят как суд Божий на эту землю для того, чтобы наказать.
1: Хотя сами они, может быть, думали, что просто бунт подавляют.
0: Да, конечно, сами они там вообще, наверное, по каким-то другим мотивам. Конечно же, они об этом не думали, но во всяком случае это вот так. Это тоже очень интересное наблюдение из книги «Бытие». Мы видим, что Бог рано или поздно он вмешивается, и человек до определенного момента может испытывать Божье долготерпение, Божие милосердие и так далее, да, вот. И наступает все равно, рано или поздно наступает момент суда. Наступает момент суда. И интересно, что где праведники в этот момент? Лот, он как праведник, да? Но вот он поселился недалеко
1: от нечестивцев.
0: От этого места. И когда Божий суд приходит на Содом и Гоморру, Лот
1: Оказывается там же.
0: И он не избегает вот этих вот последствий. Хотя дальше мы будем читать. Сейчас мы уже, наверное, не успеем. Мы в следующей передаче, наверное, продолжим читать 14 главу. Мы увидим там все моменты. Мы увидим, какую роль сыграет Авраам вот в этой ситуации. Вообще дальше интересное развитие обстоятельств. Но пока мы видим вот грешная земля и суд Божий. Это рано или поздно всегда происходит. Хотя Экклезиаст чуть позже скажет, что не скоро совершаются суды Божии, поэтому люди не боятся делать зло, да? Но на самом деле не просто не скоро совершаются суды Божии, а что Бог долготерпит. Он ждет обращения грешника к себе, он ждет, когда грешник оставит свой греховный путь, он дает возможность, дает время, но это время не будет бесконечно. Вот. И здесь произошло так же.
1: Ну, то есть, когда случается что-то плохое, то это...
0: Не всегда, когда случается что-то плохое, это суд Божий. Не всегда. Но однозначно, что...
1: Так с этим как-то бороться?

0: смириться надо с обстоятельствами или покориться?
1: Но если ты живешь во грехе, а суд Божий не происходит, не надо этим злоупотреблять. Нужно просто понять, что Бог проявляет милосердие и дает тебе время. Но что рано или поздно суд Божий все равно будет неизбежен.
0: Спасибо, Дмитрий. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и исследуйте Библию.

0: и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости».
1: Манна – пища, которую древние израильтяне, благодаря особой заботе Бога, ели во время бегства из Египта и в течение 40 лет до своего прихода в обетованную землю. Библия так описывает манну. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. В 11 главе книги «Чисел» говорится, что манна была похожа на семя кориандра, молочно-белого цвета. Ее мололи в жерновах и толкли в ступках, а потом варили или делали из нее лепешки. Простой вкус манны стал одним из поводов, по которому народ роптал в пустыне. Бог повелел собирать манну каждый день. Ею нельзя было запастись впрок. В шестой же день недели нужно было собрать в два раза больше манны, чтобы седьмой день, субботу, провести в покое по четвертой заповеди закона Божьего. Тем самым Господь учил израильтян всегда полагаться на Него. В Новом Завете Иисус Христос представлен как хлеб вечной жизни, несравненно лучший, чем манна, которую евреи ели в пустыне.
0: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
1: Здравствуйте.
0: Давайте поговорим о страхе. Страх, как говорят психологи, это самая сильная эмоция. Будучи мотивируемы страхом, люди способны на поступки, которые они в спокойном состоянии никогда бы не совершили. Когда человек боится и старается избежать какой-то опасности, у него мобилизуются порой такие внутренние ресурсы организма, и он совершает такие действия, которые в спокойном состоянии никогда бы не совершил. Что такое страх? Хорошо это или плохо? Бог дает страх? Либо страх — это не от Бога чувство.

0: Но понятие о страхе неоднозначное. Есть страх человеческий, а есть страх Божий.
1: Как их различить и в чем их разница между ними?
0: Ну вот, скажем, в первом послании Иоанна, в 4 главе, любимый ученик Христа написал, значит, здесь следующее, в тексте 18. «Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Разговор, конечно, живет о взаимоотношениях между Богом и человеком. Некто сказал, величина нашего страха зависит от расстояния, на котором мы находимся от Бога. Угу. Вот это страх Божий. То есть, чем ближе мы к Богу, тем меньше страха, или он вообще исчезает. И наоборот.
1: Боязни Бога вы имеете в виду?
0: Абсолютно верно, да. И наоборот. Страх человеческий, как и гнев человеческий, он не творит правды Божией. Потому что на самом деле там мучение есть. Угу. Человек рисует себе какие-то картины безотрадные, жуткие, мрачные, тяжелые, полная безысходность и полный тупик. Вот этот страх, он ничему хорошему не приведет. А вот понимание страха Божьего, страх...
1: Ну да, скажем, начало мудрости, страх Господень. Да. Что это значит?
0: Начало разум верну у всех соблюдающих заповеди Божьи. Хвала ему да пребудет вовек. Так написано. Значит, начало мудрости. Страх Господень. Страх причинить боль любящему сердцу. Скажем, Бог наш любящий Отец, заботливый, переживающий, сострадательный, милосердный, всепрощающий, вину и преступление и грех, Он нас любит. И вот этот страх огорчить Его, причинить Ему боль для верующего человека, это очень важно. И потому он старается жить в согласии с Его волей, с Его принципами, с Его повелениями, с тем, чтобы не причинить вот боль именно любящему сердцу. Как взаимоотношения между мужем и женой. Если они любят друг друга, они же боятся огорчить друг друга, причинить боль друг другу. А напротив, делают все возможное, чтобы у них взаимоотношения были самые замечательные, и они стремятся как можно больше и лучше добра оказать друг другу. И как Павел написал, в почтительности друг друга опережайте. То есть в вопросах оказания почтения опережайте друг друга, спешите, предупреждайте, делайте шаг вперед навстречу с любовью, с добротой,
1: ну да,
0: с лаской.
1: Это Римлянам 12 глава,
0: абсолютно
1: 10 текст.
0: Верно, да.
1: Будьте вот братолюбивы друг к другу с нежностью, да, в почтительности, да, друг друга
0: опережайте. Угу. Вот этот принцип, он должен царить в христианской среде и да вообще в обществе человеческом. Тогда было бы замечательно все, не было бы никаких конфликтов, и как такового страха, вот, его просто бы не было.
1: Ну, то есть страх – это некая противоположность любви. Да. Если мы знаем, что некто нас любит, то мы его не боимся.
0: Абсолютно,
1: да?
0: Верно.
1: Если мы понимаем, что все его действия по отношению к нам мотивированы любовью, то какие бы они ни казались нам, эти действия, на первый взгляд, пугающими, например, Бога действует в отношении, мы понимаем, что он из любви поступает. Так, хорошо. Да. Что касается страха Бога или страха по отношению к Богу, более-менее понятно. Но ведь люди, большинство из наших телезрителей согласятся, что помимо Бога сегодня в мире есть чего бояться. Куча террористических актов совершается. Да? Каждый раз, включая новости и смотря вечернюю программу новостей, мы видим, там-то самолет упал, тут-то опять террорист какой-то взорвался, и там кучу людей с собой на тот свет увел. Кто-то там проехал на грузовике на торговый центр
0: как
1: или
0: Ницца,
1: рынок. Да.
0: То есть Ницца, да.
1: Очень много всяких ситуаций таких происходит. Как жить без страха? Как вот выходя на улицу, идя на работу, живя повседневной жизнью, не испытывать этого чувства, угнетающего чувства страха?
0: Человек верующий, он доверяет свою жизнь Божьей опеке, его заботе, его охране, его руководстве. И он полностью полагается в данном случае на вот эту Божью защиту. И он уверен, если утром он доверил свою жизнь, верил ее в руководство Божье, под его контроль ее вручил, и задачи дня озвучил перед Богом, Отцом своим, любящим, сострадательным, вот это нужно решить, это нужно сделать, Бог идет навстречу, и Он его охраняет и защищает. Да, бывают случаи, когда и верующие люди попадают в какие-то неприятности.
1: Как же не бояться, если верующий человек не застрахован от этих неприятностей, и он может также оказаться в числе жертв того же самого террориста. Что тогда заставляет человека не бояться-то?
0: Вот именно осознание того, что Бог, если что-то и допустит в моей жизни, только для блага. Просто
1: то есть
0: так.
1: Можно сказать, что Бог допустит для какого-то блага

0: умереть от рук террориста верующему человеку, и в этом благо какое-то усмотреть можно?
1: Но я не имел в виду именно умереть от рук террористов. А, допустим, верующие люди упадают в различные катаклизмы, ну, например, болезни. Тоже случается с ними.
0: Ну да.
1: Вот в данном случае вот это доверие...

0: Рука отца из глаза сына слезинку тщетной не прольет. Напиток сладкий жмут в давильнях горького страдания. И те глаза, что слез не льют, не могут излучить сияние. Бог допустил, значит, во благо человеку, значит, для воспитания смирения, еще большего доверия ему. Бог может такое допустить. Не он, конечно, насылает, а просто допускает. И вот это полное доверие воле Божьей является залогом абсолютного спокойствия и мира. Вот, в Священном Писании сказано, праведник смел, как лев. Он не боится. А если случится смерть, он не боится и смерти. Потому что, в принципе, как Павел Апостол написал, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Вот для настоящего христианина и смерть, она не страшна, потому что он понимает, он доверил себя в любящие, сострадательные, милосердные руки Небесного Отца. И ну, тот
1: за себя
0: не попустит.
1: Может, он не переживает, да, он как бы вот верит в Бога, он знает, что смерть, она лишь приблизит его к Богу, да, если вдруг случится такое. Да. А, допустим, у этого человека есть дети несовершеннолетние, жена, которая не работает, этих детей дома воспитывает. За них он боится, переживает. А что с ними будет, если вдруг я вот так вот безвременно погибну?
0: Ну, вообще, думать без конца об этом... Это, наверное, мучение самое настоящее.
1: Страхи есть мучение, вот, так
0: это сказано. Мучение. Поэтому я еще раз повторюсь, чем ближе человек к Богу, тем меньше страха. И чем дальше он от Бога, тем больше вот именно этого панического страха,
1: я
0: который имеет место быть.
1: А почему? Если Бог все равно его не защищает, не дает стопроцентной гарантии о том, что он избавит его от всех вот этих вот вещей, которых люди могут бояться, почему тогда, вот, приближаясь к Богу, мы избавляемся от чувства страха?
0: Потому что уверенность в Боге, знание его характера, знание его отношения к нам, к земным детям, оно воспитывает в нас абсолютное, полное доверие, как маленький ребенок доверяет своей маме, как маленький сыночек доверяет своему отцу. Когда тот подбрасывает его вверх, он же не боится. Угу. Потому что отец всегда его в нужный момент возьмет на руки, и он не уронит его. Вот это доверие. И доверие это у верующего человека, оно очень сильно развито. У каждого верующего человека, настоящему верующего, доверяющего, оно очень сильно развито. И поэтому нет никакого страха. Вот, скажем, как-то один человек вот такую формулу, наверное, произнес. Почему я живу на земле? У меня есть еще две причины для этого. Первая причина – развить еще более тесные и близкие отношения с моим Отцом, Иисусом Христом и Духом Святым. Ну, а вторая причина – быть полезным еще кому-то, которому я могу помочь вот, в обретении этих отношений. Вот две причины у меня есть. Как эти причины исчезнут, можно сложить руки на груди и отдать свою жизнь под контроль другого.
1: Человек вообще как бы призван к тому, чтобы ощущение у человека, что жизнь его не должна заканчиваться. И это Божие изначально, Богом заложенное вот такое вот чувство, желание жить вечной жизнью. В каждом человеке оно присутствует, конечно. Но всегда ли страх не от Бога? И есть ли страх, который от Бога?
0: Страх не от Бога, это вот, я помню, в детстве читал, не помню у кого автора, как проходят пустые страхи. Угу. Да? Когда человек рисует себе какие-то мрачные картины, вот, и боится этого до ужаса, вот это вот воображение, иной раз больное воображение, воображение под действием каких-то, я не знаю, каких-то сцен, каких-то картин, которые он видел в своей жизни, вот его будоражит сознание, этот страх. Вот он, конечно, не приносит ничего хорошего. Этого нужно удаляться. Ну, а страх Божий, уже было сказано, это именно нарушить вот эти гармонические отношения человека со своим творением, вернее, человека со своим Творцом, а Творцу со своим творением. Вот, это замечательно, это здорово. Вот в таком страхе воспитывают самые тесные близкие отношения. Страх нарушить вот эти доверительные, близкие, дорогие отношения, какие имеет верующий человек со своим Небесным Отцом.
1: Ну, это даже не то, чтобы страх, это нежелание нарушить, нежелание обидеть, это стремление к тому, чтобы не обидеть, не огорчить и так далее. Да? А вот в самом страхе есть что-то полезное? Вот когда человек действительно чего-то боится, польза от этого бывает какая?
0: Ну, может быть, единственное, когда действительно угрожает реальная угроза его жизни, реальная угроза. Тогда, как вы сказали в самом начале, мобилизуются все защитные силы организма. Угу. Все. Конечно, впрыскивается адреналин в мышцы. образуется огромный потенциал, высвобождается энергии, которая была

0: там заложена и дремала при определенных ситуациях. Вдруг она воскресает, и огромная сила, готов человек через забор перемахнуть, трехметровый, например, когда никогда бы он не мог такого сделать в нормальных ситуациях. Или, скажем, проехать на мотоцикле по бревну. Я вот мотогонщиком был в молодости, и до сих пор еще у меня есть мотоцикл. Я еще езжу на мотоцикле до сих пор. Вот, в отдельных ситуациях нужно проскочить по бревну. Вот, вот здесь вот, когда концентрация внимания...
1: В спокойном состоянии не сделаешь.
0: Да, а вот когда концентрация внимания полностью активизируется, и человек это совершает, делает это. Вот. В этом есть польза. Реальная польза, когда угроза реальной жизни человека. И Бог, видимо, не случайно вот, вот этот инструмент того же адреналина допускает впрыскивание в кровь, да, с тем, чтобы вот все это активизировать и спасти свою жизнь, в конце концов, да? Активизация всех невидимых вот таких вот возможностей человека, которые доселе не были затронуты. Ну вот так, в этом может быть польза есть, действительно.
1: Ну и профилактика, наверное, да, тоже. То есть, когда человек не знает, что что-то опасно. Ребенок маленький, например, не знает, что вот нельзя там трогать горячую плиту. И пока он не обожгется однажды, он так и не знает. Потом у него страх вырабатывается. Да? То есть он уже боится обжечься. И в данном случае страх на благо.
0: Ну, так конечно, вот. Да. Вот Кулжинский Иван Георгиевич, вернее, он написал вот такое четверостишье, видимо, это из его личной жизни было, было, наверное, так. Он написал следующее: «Страшно бушует житейское море. Буйные волны качают ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию. Жалься над нами, прости и помилуй. С первых дней жизни доселе борюсь. Дальше бороться нет уже силы. Жалься, помилуй, к Тебе я молюсь. Пристани тихой Твоих повелений, путь мой направь и меня успокой. Ты среди всяких житейских волнений, путеводитель, спаситель, Ты мой». Вот уверенность человека верующего, доверяющего полностью Богу во всех ситуациях, стрессовых, трудных, тяжелых. Это очень важно.
1: Ну, вот такой момент еще. Нарушение воли Божьей. Да? Человек не знает о том, что, допустим, нарушив волю Божью, он сам себя подвергает определенной опасности, да? Нарушая определенные заповеди, особенно касающиеся отношений между людьми, да? И так далее. Вот. И боязнь подвергнуться вот этим вот последствиям нарушения воли Божьей, это правильный мотив для соблюдения заповеди или не совсем, как вы думаете?
0: Ну, не во всей полноте он правильный, но отчасти все-таки Бог иногда использует этот момент. Скажем, взять тот же израильский народ, который путешествовал по пустыне. Все-таки у них было много там, в течение 40 лет всяких моментов, да? И иной раз Бог показывал им, всему народу, вот такие жуткие картины.
1: Такие, например? Как,
0: например, вот, например, взять, когда на берегу Черного моря вдруг они захотели мяса. Вот. Вот захотели мяса, хоть что с ними делай. Надоел нам этот... Это манна надоела. Это Божья пища, которая каждый день посылалась утром.
1: Ну, вот так он им послал перепелов. А в чем страх-то?
0: А страх в том, что наевшись этих перепелов, они стали умирать. И погибло большое количество людей. Вот Зенон Коседовский, в частности, в своей книге «Библейские сказания», вот мне очень понравилось, как это объяснил. Он объяснил следующим образом. Перепела – это же не водоплавающая дичь. Они могли лететь через перешеек Черного моря или, может быть, еще больше расстояний.
1: Черного – это которое
0: красное. Да, Красное море. И у них выработалось огромное количество адреналина в мышцах. Они падали тут, изнеможденные. Израильтяне нападали на них, значит, даже с кровью ели. Вопреки Божьему велению, кровь есть нельзя. И погибло достаточное количество людей. Бог показал им, смотрите, ваша прихоть к чему может привести.
1: Так получается, он вместо того, что вместо страха, наоборот, дал им то, что они просили, и они без страха это ели, а в результате померли. А если бы страх у них был бы, они, может, этого и не делали.
0: Так вот, Бог заложил вот этот пример им в последующие времена, что больше никогда они так не делали.
1: Что боялись остальные?
0: Абсолютно верно. И эту манну, которую Бог посылал им, замечательная пища, на каждый день, довольствуйтесь ей, а не котлами с мясом. Как они прижили жить, значит, привыкли жить в Египте. То есть Бог отучал их таким путем от их прихотей, показывая,

0: и грядущим поколениям, к чему это может привести. Вот, нарушение, маленькое нарушение. Они знали об этом нарушении? Знали, что кровью есть нельзя, но не ели.
1: То есть это был пример для последующих поколений?
0: Абсолютно верно.
1: И, который их бы предостерегал?
0: Да.
1: От такого, да. Вот. То есть мотив страха иногда может быть и угоден Богу.
0: Да, абсолютно верно. Полезен и угодным.
1: В плане нарушения его воли и избежания негативных последствий. Да. Спасибо, Виталий Семенович. Интересный был разговор. Благодарим вас, дорогие наши телезрители. Если у вас возникают вопросы по нашим темам, если вы хотите задать их Виталию Семеновичу или другим нашим гостям, мы приглашаем вас к тому, чтобы вы направляли их нам по электронной почте, через наш сайт, по обычной почте, на адрес, указанный в наших программах. Благодарим вас за вашу обратную связь. Очень многие нам пишут, благодарят. Очень много звонков телефонных мы получаем. Пусть Господь благословит вас.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

0: Привет, меня зовут Настя, и я ведущая этой программы. Сегодня мы поговорим о доверии Богу. Как прийти к пониманию, что ситуацию контролирует Бог? И нужно ли нам это вообще понимание? Сегодня со мной замечательные девчонки Маша, Оля, Вика и Таня. Девочки, поделитесь, пожалуйста, у вас к Богу тотальное, полное доверие или не всегда?
1: Не всегда. Очень сложно доверять тому, кого не видишь.
0: Ну да, кстати говоря.
2: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего

0: постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
1: Да, тоже не всегда.
2: Да?
1: Но как бы стараюсь доверять полностью, но в какие-то моменты сложные в жизни задаешься вопросом, почему так? Ну почему? Ну за что? Ну что я сделала не так? Ну типа, а потом анализируешь, понимаешь, что, возможно, это просто урок какой-то или еще что-то, и просто дальше говоришь... Буду стараться доверять еще сильнее.
2: А можно я вот пока вас еще не выслушаю? Мне просто хочется зацепиться. Слушай, а не может это быть так, что это какое-то такое убеждение, да, себя в том, что, о, это для чего-то полезного, для чего-то хорошего? Или ты, ну, вот как ты проверяешь, что это действительно там Бог так задумал и так для тебя лучше всего?
1: Никак.
2: Все понятно,
1: девочки. Я просто живу.
2: Ваша мила.
1: Я никак не проверяю. Ну, а как я могу проверить? Нет, ну, я спрашиваю. Ну, вот честно, я не из тех верующих людей, которые слышат голос Бога, которые понимают, что вот это Он мне сказал лично. Uh-huh. Я не понимаю. Я просто живу и надеюсь, что да, это Он сказал. Uh-huh. Возможно, нет. Возможно, я была не права. Но как бы потом Бог мне повернет в нужную русло, если что.
3: Привет. Меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараюсь любить жизнь и доверять все Богу.
2: Девчонки, у вас как?
4: Вариант.
5: Оль, у тебя как?
4: Ну, если вот, например, исходить из того, что Бог есть, и вот говорить, вот, например, я верю в Бога, мне легко в таком случае думать, что Бог все контролирует, все знает и все приводит к чему-то лучшему. Вот вопрос в том, что как бы доказательств того, что Бог есть, у меня нет. Я просто верю. И поэтому каждый раз мне приходится думать о том, что я верю в Бога. Я верю в Бога? Вроде бы я верю в Бога. Значит, я ему доверяю. Вот на этом у меня бывают затыки. Угу. Что мне приходится возвращаться к мысли, я действительно верю в Бога? Или мне кажется, что его нет?
2: Угу.
4: Ну уж если он есть, то я могу ему доверять.
2: Угу.
4: Вот так.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
7: Я бы рассмотрела здесь немножко доверие с такой стороны, немножко негативной. Иногда доверие в принципе теряется после череды каких-то предательств или некой тишины. Вот тишина, да, когда, к примеру, мы не слышим, да, голос Бога, да, у всех там по-разному проявляется, как кто-то понимает, воспринимает, что это ответ на его молитву. Иногда нам кажется, что ответа нет. И в этот момент есть ощущение такого, что вот как у маленького ребенка с мамой. Из-за отсутствующей мамы у ребенка не сформировывается здоровая привязанность. И вот в этой здоровой привязанности рождается вера, доверие, в принципе, к миру, базовое.
2: Угу.
7: И вот здесь также из этого получается недоверие. А, мне кажется, иногда сомневаться – это нормально. Это говорит о том, что я здоров, да, потому что если ты вообще никогда ни в чем не сомневаешься, это говорит о том, что, ну, есть какие-то своего рода нюансы психики. Да. Вот. О том, что... Вот лично я доверяю на 100%, я могу точно сказать, что не всегда. У меня есть сомнения, есть моменты, на которые я до сих пор не получила в своей жизни ответа. И это не значит, что я, ну, как бы сомневаюсь, что Бог есть или Бога нет. Я знаю, что Он есть. Вот, поэтому сомнения, да, есть. Бог есть? Есть. Но доверяю ли я 100%? Нет.
8: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляет.

0: управляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
1: А я тоже хочу поделиться, потому что у меня с Богом с детства отношения так складывались, что... И я там что-нибудь потеряю, и бабушка такая, а мы торопимся очень сильно. Бабушка такая говорит, ты везде посмотрела? Я везде посмотрела. Ну, помолись, ну что, больше-то делать нечего. Я молилась и в этот момент находила эту вещь. И у меня такой, о, Бог, он прям в момент. И у меня выработался сначала вот тотальный такой вот уверенность в том, что Бог, он тебя слышит всегда, он никогда не занят. В отличие от там, вот как раз наших родных, да, там, родителей. То есть ему доверие у меня больше, чем людям, 100%. Но когда я читаю Библию, я такая, ну, бывают такие страшные моменты. И я такая, Бог, я вот так вот не готова, я вот это вот боюсь. Я боюсь, что в какой-то момент Бог меня поведет через какое-то испытание. И я вроде, я каждый раз Богу говорю, пожалуйста, Господи, очень нежно, если что-то хочешь мне сказать, то вот потому что мне реально страшно. Но при этом, по крайней мере, пока, да, ничего такого ломающего не было в моей жизни. Хотя, ну, может быть, это связано с тем, что в Библии написано, да, что он дает только по силам. Не знаю.
2: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
3: И через доверие Богу раскрываются какие-то моменты, которые мы должны пройти в жизни. То есть, может быть, у меня это про то, что мне нужно научиться ждать. Или научиться, к примеру, терпению, да, а не воспринимать это как пассивная агрессия и сидеть и говорить, алло, когда ты мне там уже ответишь, да, то есть, может быть, мне этому нужно научиться в доверии. У каждого по-разному это бывает.
1: Да. Но давайте поговорим прямо о таких случаях, когда действительно страшно. Вот когда ситуация такая, что либо, Бог, ты сейчас вмешаешься, либо все. Вот потому что я ничего не могу. Вот у вас были такие ситуации, когда или Бог сейчас что-то сделает, да. Или все рухнет. Рассказывайте.
4: Было.
1: Давай.
4: Я тогда первый раз переезжала в Нижний Новгород, и мне должны были упасть деньги, но они никак не падали. Мне надо было уже оплачивать квартиру, уже, ну вот, а у меня на карте ноль, мне не хватает. Я уже, все, у меня истерика. А от меня уже все, через 5 минут просят, Вика, давай, скидывай, уже прямо сейчас надо, вот, позарез. А у меня нет.
1: И взять негде.
4: И негде, просто, потому что, ну, вообще. Я сижу, я уже просто реву, я говорю, Господи, вот прямо сейчас надо, вот, ну, я уже не знаю, что мне делать, помоги, пожалуйста, все, у меня истерика. Буквально 2 секунды на моей карте появляются деньги. Я их перекидываю, и все. Ну, то есть они не взялись ниоткуда, да?
1: Ну, понятно.
4: Они должны были прийти. Да, но
1: они
4: именно вот сейчас.
1: Круто. Это как-то влияло на твое состояние вот в тот момент?
4: Да, но это не единственный случай, конечно же. И вообще, я себя словила на мысли на том, что я очень гордая. И я пытаюсь всегда сама решить свои проблемы. Хотя было много моментов, когда я просто доверяла Богу, просто я не знала, что делать. И все разрешалось с максимальной легкостью, без стресса. Вот просто все классно. И я каждый раз, нужно в следующий раз тоже довериться Богу. Но нет, я же могу сама. Я что, за свою жизнь постоять не могу?
3: У меня был такой момент, вот ты рассказываешь свой пример, но я вспомнила про это. Я до 18 лет, наверное, жила как у Христа за пазухой. То есть я, если что-то просила, Бог всегда это делал. Я особенно очень часто любила, Боже, пожалуйста, можно я вот сейчас заболею, чтобы вот не ходить в школу? И я всегда заболевала, у меня была там температура. Ну, такие вот, вы знаете, там, или, к примеру, Боже, пожалуйста, да, вот можно мне там вот прям вот срочно нужны там деньги? Вот, и все, и деньги появлялись. Ну, какие-то такие вот прям чудеса прям были. Но 18 лет был у меня очень переломный, сложный момент в жизни. Мне угрожали жизни. Меня хотели убить. И вот здесь, когда Бог, да, он, я жива, да, тоже

0: Хорошо.
1: Но ситуация тогда была очень печальная, и там пошли, ну, как бы, трагические достаточно последствия. То есть там не стало нескольких там людей, да, и, соответственно, там было очень много разбирательства и тому подобное. И я тогда просила, ну, Бог, ну почему вот так? То есть и для меня ответа не было. Я до сих пор не знаю, для чего была дана мне та ситуация. Я до сих пор не знаю ответа на нее. И вот тогда произошел тот переломный момент, когда я перестала доверять. Я понимала, я была благодарна, что моя жизнь, она осталась спасена. Жизнь, ну, меня и моих близких людей. Вот. Но тот момент, вот, мне казалось, что все. Вот я обиделась тогда конкретно.
2: Да, вот, кстати, получается, что у нас у всех бывают ситуации, когда мы обретаем вот это вот доверие и убежденность в том, что Бог действительно все решит, но происходят действительно и такие ситуации. Зачем они нам нужны? Таня, вот у тебя была такая ситуация, когда твое доверие выросло в разы, подкрепилось?
3: Когда выросло в разы, было. Да.
2: Рассказывай.
3: Рассказать? Ну, это на самом деле, вот сейчас я такая думаю, вспоминая эту ситуацию, у меня иногда даже сомнений бывает, а вдруг это не Бог, да, а вдруг это просто совпадение. Но, короче, история. Я училась на права, вот, и вообще, в принципе, я по жизни немного пессимистичный человек, вот, часто там думала о чем-то плохом, нехорошем, ну, как бы...
2: Что я врежусь, я не сдам,
3: ну,
2: да?
3: Нет, вообще, в принципе, о жизни. Я не любила жизнь, мне не нравилось и так далее и тому подобное. Вот. Но тут, короче, я пошла учиться на права, думаю, надо... Мне нравится, я хочу. Вот. И на тот момент я все равно не знала... Я задавала Богу очень долго, наверное, лет с подросткового периода, где-то с 16 до сегодняшнего дня тоже. Типа, зачем, Бог, я тебе? Зачем, ну, я появилась на этот свет? Потому что, как бы, в чем смысл моей жизни? Хотя, на самом деле, смысл в том, чтобы просто жить. Это мы уже потом поняли. Ну, короче. И вот, когда я сдавала на права, я говорю, Боже, помоги мне, пожалуйста, сдать с первого раза. Я знаю, что это невозможно, потому что я была не идеальной ученицей. И, как бы, всех... Ну, такие у нас... Ну, так
2: у нас такие условия, что в нашем городе сдают... Максимум с седьмого раза.
3: Да, очень сложно сдать с первого раза.
2: Даже профессионалы.
3: И вот я поставила Богу условия. Я до этого никогда ему не ставила условий. И тут я поставила, Боже, пожалуйста, помоги мне сдать с первого раза. Если
2: и
3: ты мне поможешь, да, докажешь мне, что я тебе нужна. Зачем? Покажешь потом. Ну, просто докажи мне, что, ну, я появилась на этот свет не зря. Вот. И я не знаю, каким чудом, реально, просто чудом Божьим я сдала с первого раза. Я была в шоке, вот.
2: Я реально верю.
3: И это, ну, как бы, вот это был переломный момент. А потом еще было одно мероприятие общественное, и мне подарили брелок, и там было написано «Не зря родился». И я
2: круто.
3: Просто тогда офигела. Ну, это реально был инсайт такой, что, ну, я не зря в этом мире. Но зачем? Ну, я вот дальше живу, ищу. Этот
2: он тебе будет рассказывать дальше.
3: Да, надеюсь, вся жизнь еще впереди. Слушайте, наверное.
1: Мне кажется, вот доверие очень важно. Вот как его как бы восстанавливать или еще что-то, мне кажется, вот как-то быть вот в этом всегда, как мы говорим, в моменте, в балансе, в доверии. Это вести с Богом, мне кажется, постоянно какой-то диалог, задавать вопросы. И, наверное, с пониманием, с осознанием быть, а не то, что почему мне это дано, для чего мне это, то есть зачем. Искать, наверное, не просто причину самому, а именно вот эту иметь такую крепкую взаимосвязь, потому что, мне кажется, доверие, оно же рождается, ну, как бы в общении и в дружбе. То есть мы же, когда, как начинаем доверять, вот, к примеру, близким друзьям? Когда мы с ними общаемся, когда мы находим какие-то точки соприкосновения, когда мы вот понимаем,
2: ситуации,
1: что...
2: Ситуации какие-то случаются, где мы
1: ситуации,
2: что-то вместе сделали.
1: Да, да, то есть у меня есть друзья, с которыми нас связывают в жизни. Мы очень разные по восприятию жизни, но вот прожитые с ними, так скажем, определенные ситуации помогают нам быть вместе, помогают нам доверять друг другу. И мне кажется, это очень важно. И доверие, оно же такое, так скажем, мы же его не можем потрогать. Оно в нас. Вот это вот вера, доверие Богу, это наш вот такой внутренний мир, оно зарождается тогда, когда мы общаемся, когда мы вот именно проходим ситуации сложные вместе с Богом. Иногда, может быть, не понимая причины. Вот тогда появляется вот это доверие.
2: Оль, а у тебя как? У тебя какая тебе концепция ближе всего? Просто тотально доверять? Или проверять, ставить условия Богу?
4: Ну, скажем так, почему я верю в Бога? Потому что, ну, как я уже

0: сказал, доказательств нет, но свидетельства есть. Угу. Мне их приходится как бы мыслями проговаривать, не чувствами, к сожалению. Угу. Наверное, хорошо было бы. Когда-то в молодости я прямо вот, вот прямо чувствовала, что Бог есть. Вот прямо вот не... Потом это чувство ушло. Ага. Я не знаю, может быть, из-за возраста, может, еще из-за чего-то. Может, я сама где-то виновата. Вот, то есть... Но я склонна Богу доверять без проверок. Я боюсь проверок. Я боюсь этого шантажа.
1: Что он не пройдет?
0: Я боюсь, что я обнаглею, угу. и он меня поставит на место.
1: А как же этот Гедеон, да, который шерсть расстилал и говорит,
0: он не
1: второй раз, третий раз.
2: Мне кажется, здесь тоже зависит от личности. Насколько, да, люди готовы воспринять. То есть каждый, мне кажется, должен действовать из своего подхода, из своего внутреннего какого-то состояния. То есть, если ты готов поставить условия, Бог тебе тоже сейчас возьмет, поставит условия, а выдержишь ли ты при этом?
0: У меня у мамы был опыт. Я была свидетелем этого опыта, поэтому я могу его рассказать как свой. Я тогда была не очень уже маленькой, мне было лет 11 или 12. Мы были на турбазе. И она тогда только-только начала приходить, ну, пришла в церковь, начала как бы верить в Бога, приняла крещение, по-моему, уже на тот момент. И вот у нее были как раз сомнения. И она мне рассказывает про свое внутреннее ощущение. Мы, говорит, с тобой гуляли по полю. Как мы гуляли, я, кстати, помню. Я прекрасно помню, была такая серенькая пасмурная погода, цветочки такие. И мы гуляли по полю, и я говорила, Боже, покажи мне, что ты есть. Покажи, я хочу знать, что ты есть, докажи мне. История такая как бы из двух частей. Я, говорит, поднимаю глаза вверх, и я вижу на небе из облаков лицо. Вот лицо, как будто бы Иисуса.
2: И
0: я, говорит, так испугалась. Я, говорит, боялась, что ты посмотришь. Вдруг ты маленькая, испугаешься тоже. Для меня это был такой шок. Говорит, Господи, спасибо, я поняла, больше так меня не пугай. И мы идем на турбазу. И рядом останавливается машина какая-то, там, не знаю, «Жигули», наверное, какая-то. Помню, старенькая машинка была. Мужчина спрашивает. Точнее, мы уже были на территории турбазы, и он нас спросил, а как выехать с турбазы? Я, говорит, дорогу не знаю здесь. Мама говорит, ну вот вы езжайте прямо по этой дороге, там будут ворота, и спокойно. Он такой, сядьте, пожалуйста, я не знаю, я тут сейчас в поворотах заплутаюсь. У меня мама осторожная до боязливости была всегда, никогда. Она меня всегда учила никому в машину не садиться. И тут вдруг я вижу, она садится в машину к этому мужику. Ну, я, естественно, куда я без мамы-то? Я сажусь на заднее сиденье. Я не понимаю, что происходит. Мне уже в 11 лет-то мозги-то на месте. Я понимаю, что нельзя. Мы делаем. Она потом сказала, я, говорит, сама не поняла, зачем я это сделала. Вот как, говорит, в каком-то трансе. Видимо, настолько я была шокирована этим лицом в небе, что просто потеряла здравый смысл. Мы садимся в машину. Он едет так не спеша по территории турбазы, по кочечкам, по этим, под соснами. Мама говорит, ну вот, ворота уже видны там вдалеке. Вот вы сейчас до туда доедете. Остановите, мы здесь выйдем. И он прибавляет газ. Эти ворота, говорит, были всегда открыты. А это лихие 90-е. Там какие только страшные истории не ходили. Mm-hmm. И про похищенных людей, и про убитых, и все. И он прибавляет. Она говорит, остановите. У нее уже панические нотки в голосе. Я просто не успела испугаться. Я, наверное, стормозила. Она говорит, я перепугалась еще намного сильнее, чем когда то лицо увидела в небе. Говорит, всегда были ворота открыты. И я, говорит, думаю, ну все, сейчас нас уже Пролетит. Больше никогда не найдут. И ворота именно вот в этот день и час оказались закрыты. И единственный раз за всю смену. И он чертыхнулся, затормозил. Мы, говорит, выскочили пулей. И, ну, вот это я помню, только смутно уже. Мама говорит, для меня вот этот двойной опыт был. Сначала с лицом, потом с мужиком, с этим страшным. Говорит, я потом Богу больше в Боге ни разу не сомневалась.
1: Вот смотрите,
0: ну,
1: раз...
0: такое вот условие поставишь, а потом хлебнешь.
1: Я вот все равно не боюсь. Но я и не так тотально, наверное, все равно не так вот полностью доверяю. Но смотрите, вот у нас, когда случаются эти опыты, почему мы опять впадаем в недоверие, в страхи? Почему мы начинаем бояться каких-то вот ситуаций, ну, которые с нами происходят? Вдруг вот происходит, да, что-то в нашей жизни, а регулярно мы постоянно в стрессе, у нас постоянно, да, что-то над головой висит. И мы, у кого-то даже, да, панические атаки нередко начинаются, вообще сейчас, да, модная история. Но тем не менее, вообще модная, но неприятная панические атаки. Вот почему тогда так с нами происходит? Вы можете, вот вы себе вообще задавали этот вопрос? Почему, если у меня был такой классный и не один опыт с Богом, где Бог прям вот он рядом, почему я снова начинаю бояться?
3: Может, это какое-то влияние со стороны, потому что если находиться долго... Ну вот я работаю в среде нехристианской. Я училась в колледже, где очень сильно много было не то что даже атеистов, а противников Бога. Были

0: шутки различные про Бога. И когда вот ты находишься в этой среде, зная о том, что Он есть, ну, как бы веря в Него, да, но в тебя со всех сторон вливают вот эти сомнения, а вот если это, а вот почему тогда он вот это вот не остановил, почему он это не сделал, ты начинаешь задумываться реально, почему нет. Ты приходишь домой, там, спрашиваешь у родителей там, или еще у кого-то, они говорят, ну вот в Библии сказано так-то и так-то. Ты думаешь, ну ладно, но Библия была написана 150 тысяч миллионов лет назад, сейчас уже другое время, дайте мне ответ. Там же не сказано точно, вот потому что Виталик вот так поступил, вот у него были такие, вот там же это не сказано, просто все косвенно. И тебе, и все равно тебе продолжают вливать и вливать, ты уже все, ты начинаешь путаться и забываться, и уже все, и уже, Боже, помоги, пожалуйста, я не могу вот с этим разобраться, я запуталась.
1: И как будто бы приходится прилаживать к козе баян. Да. Каким-то образом.
2: Да. Мне кажется, вот этот момент про принятие, про то, что насколько я уверен, когда у нас есть уверенность, то все наши сомнения, они появляются, но они растворяются, когда бьются о берег нашей уверенности. Вот уверенность в том, что Бог есть, то, что написано в Библии, я в это верю, и ну вот ничто не может поколебать вот эту мою веру. Вот то, что говорила именно ты, да, Настя, про то, что почему же все-таки это появляется. Ну, мы же, вот это доверие, оно все равно должно поддерживаться, как мы же там, мы же живем, мы же едим, мы же вот общаемся, чтобы как бы у нас связь держать с друзьями, вообще с кем-то, мы же должны вот взаимодействовать, общаться. И мне кажется, с доверием точно так же. Если вера, да, вот она вот есть, да, то вот доверие, оно все равно должно подкрепляться вот этим вот общением, вот этим взаимодействием с Богом. Это не значит, что мы должны его постоянно проверять, да, тыкать и говорить, а, сейчас что будет, да, или спрашивать, вот. Но убеждаться и видеть, наверное. Мне кажется, здесь очень классно работает момент благодарности, когда мы видим, что Бог для нас круто сделал каждый день. Видеть какие-то маленькие моменты, то, что «Ура! Боже, спасибо тебе большое, что моя машина сегодня не заглохла и в минус 30 поехала вообще». Ну, то есть, ну, да. Потому что это тоже, значит, это как когда ворота были закрыты. Да. Слава тебе, Господи, вообще,
3: там
2: что
3: вообще
2: они были закрыты.
3: Адреналин, адреналин.
2: Да, кипит
3: насчет
2: крови.
3: Насчет маленького момента. Вот та была история страшная, а тут есть такая история прям забавная. Я когда собиралась выйти замуж, мы с мужем назначили день, когда мы пойдем подавать заявление в ЗАГС. Этот день был рабочий, мне нужно было сначала приехать вот сюда на работу, а потом он бы за мной в обед заехал, и мы поехали. И почему-то я в этот день волновалась. Вроде бы еще не свадьба, а только подумаешь, там, заявление написать. А что-то как-то волнительно было. Я говорю, Господи, я что-то волнуюсь, ну, не знаю, что делать. И у меня был красный плащ, еще тогда как раз был май, прохладненько. Я иду в красном плаще, такая красивая, все-таки с мужем, встретимся все-таки в ЗАГС. На каблучках, вот по дороге, которая ведет сюда, и кто по дороге на работу ходит, знает, что она пыльная, грязная, и там машины мимо, все время шум. И я иду и вижу, передо мной на тротуаре лежит цветок тюльпана в тон к моему плащу, чистый, вот с каплями, с брызгами воды, вот как будто передо мной его только что кто-то положил. Я его подняла, говорю, Господи, спасибо. Уж не знаю, откуда он там взялся, но никогда я там больше тюльпанов не видела, ни до, ни после.
2: То есть, понимаете, у нас еще и ответы у каждого свои. То есть кто-то не обратил бы на это внимание вообще.
1: А еще знаете, что мне кажется? Что, ну, я просто вас слушаю, и у меня такая мысль появляется, что когда ты живешь обычной, ровной жизнью, без каких-то сложностей и неурядиц, ну, так скажем, более заметных для нас, таких более значимых, то вообще вот это доверие, оно может сильно утратиться, и действительно могут даже появиться сомнения, типа, а правда ли это Бог? Да? А может, у меня просто так вот карма хорошая такая, да, отличная.
2: Почистилась.
1: Да, в той жизни я очень был хорошим человеком, заработала себе тут прекрасную. Ну, потому что это же действительно может нас очень сильно вот успокаивать, укачивать. И я думаю, что... Но я вот такой человек, что я иногда иду вперед. Я такая, Бог, а ну-ка, там, вот давай-ка, покажи мне. Я дергаю Бога. Но мне кажется, что когда вот у нас очень ровно, и мы не перестаем замечать, то Бог начинает дергать нас и устраивать нам те ситуации, при которых мы, Бог, а как там это? Вот, может быть, ты покажешь мне, вот тут ты или не тут ты меня слышишь? Ау! Вот, потому что я в таких случаях, знаете, я тоже, когда молюсь, такая говорю, Господи, сделай так, чтобы не было такой ситуации, при которой... То есть не доводи меня до тех, до такого состояния,

0: при которой мне придется в страхе тебя умолять что-то вот показать. Вот. И, в общем, я его за рукав постоянно дергаю, пытаюсь, потому что мне страшно, что в какой-то момент вот начнется пламя огненное какое-то, через которое мне нужно будет проходить.
1: Но не зря же говорят, что мы нуждаемся в Боге, не Бог нас нуждается, а мы в нем нуждаемся, чтобы действительно вести вот по этой жизни, и нас он тоже, соответственно, немножко так корректирует, чтобы мы не заваливались в разные позиции, просто чтобы немножко так вот здравенькие.
0: А мы нужны, чтобы он нас любил. Чтобы ему было кого любить. Вот, я так считаю. Девчонки, ну, вообще, по-моему, мы очень здорово с вами пришли здесь, наконец, да, к каким-то консенсусам. Спасибо вам большое. И спасибо вам тоже большое, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, пишите комментарии по этому поводу. Что вы думаете? Нам будет очень интересно почитать. Всего хорошего.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

Последние годы я все чаще замечаю молодых людей, читающих книги в трамвае или поезде. Число читающих людей увеличивается, и это не только мое мнение. Все больше экспертов и специалистов приходят к выводу, чтение сегодня опять стало модным занятием, привлекающим миллионы людей из разных возрастных и социальных групп. Чтение становится более доступным благодаря различным сервисам, которые позволяют скачать любую книгу. Но возрастает также спрос на бумажные книги. Открываются книжные магазины, которые предлагают большой ассортимент печатной продукции. В парках и торговых центрах можно обменять книги или просто взять бесплатно понравившиеся. Чтение стало модным. Это способ выделиться, стать лучше, прокачаться наравне с теми, кто ведет здоровый образ жизни, посещает спортзал или правильно питается. Бесспорно, чтение очень полезно для человека, но при условии, что человек понимает один очень важный закон. Любая информация попадает

наш мозг формирует нас как личности. Мы не можем жить вне информационного потока, который нас окружает. И мы такие, какие мы есть благодаря ему. Мысли, которые мы считаем нашими, на самом деле не наши. Это мнение экспертов, авторитетных людей, наших родителей, а также влияние прочитанных книг, просмотренных фильмов и прослушанной музыки. Житейская мудрость гласит: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть». Я бы в первую очередь отнес эту мысль именно к потреблению информации. Если вы поймете этот закон, это изменит вашу жизнь. Каждый человек хочет стать лучше. Люди решают больше не раздражаться или не тратить все деньги на шопинг, хотят улучшить отношения в семье, но не реже испытывают разочарование от неудачи. Почему? Опять же работает закон влияния информации, поступающей в наш мозг. Лучше можно стать только если питаться лучше. Надо осознанно подходить к тому, что ты читаешь или смотришь. Чему это тебя учит? Достойны ли здесь примеры для подражания? Такого ли результата ты хотел бы? Вернемся к книгам. Огромное количество авторов книг пытается нам помочь в отношениях и саморазвитии. Среди известных книг есть один бестселлер, о котором просто невозможно не сказать, так как этой книге тысяча лет. Но она по-прежнему актуальна и настолько популярна, что на протяжении тысячелетий является самой покупаемой книгой в мире. Именно эта книга является первоисточником всех ценных мыслей, которые развиваются в книгах по психологии. Она раскрывает важнейшие принципы брака и воспитания детей. Величайшие писатели, ученые, политические деятели восхищались этой книгой и читали ее. Виссарион Григорьевич Белинский, литературный критик, написал: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большем проникновении в тайную глубину этой божественной книги. Основание Евангелия – откровение истины через посредство любви и благодати». Он не просто восхищался ценностью этой книги как литературного произведения, но увидел в ней глубокое откровение любви Бога, которое Тот явил через Иисуса Христа. Это отдельная тема, и мы раскрываем ее в программе «Зачем Бог пришел на землю?». Иисус Христос сам сказал: «Эта книга свидетельствует о мне». Библия – это своего рода портрет Господа Иисуса Христа. Евангелие – он сам на портрете. Ветхий Завет – фон, указывающий на него, абсолютно необходимый для всего портрета. Послание – одежды, подчеркивающие, объясняющие его. Читая Библию, мы рассматриваем весь портрет, и происходит чудо. Он оживает, со страниц сходит вечный Христос. Я приглашаю вас читать бестселлер номер один в мире. Всякий, читающий эту книгу, ощутит огромную силу, меняющую жизнь к лучшему.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Найди свой путь». И я ее ведущий Сергей, с нами сегодня также ведущий Размик и гостья наша Настя.
1: Отличие верующего человека от неверующего заключается в том, что верующий человек доверяет Богу даже

0: тогда, когда не понимает его планы.
1: Да, и как раз мы сегодня поговорим о доверии Богу. И не зря к нам сегодня пришла Настя, потому что в ее жизни тоже есть интересный случай, наверняка, о котором она сегодня расскажет, о том, как ты доверяла Богу вообще, как ты научилась доверять Богу, как ты нас научишь всех вот доверять Богу. Пожалуйста, расскажи.
0: В каком возрасте ты пришла в церковь? Извините, что перебиваю, но просто чтобы начали.
2: Я пришла в церковь в 2009 году после музыкального.

0: знаю, ну, как бы доверить не сразу получается Богу. Вот. Mm-hmm. То есть к этому нужно прийти.
1: Ну да, и это моя история, это был очень хороший опыт и один из первых опытов моих с Богом, наверное. После 11 класса я думала, куда мне поступать. И решением, ну, я до предела не знала, до конца 11 класса, я не знала, куда мне поступать.
2: Да, в принципе, как и многие студенты сегодня...
0: Это вопрос вообще для всех студентов
2: ЕГЭ,
0: проблемный.
2: Они еще пока, мы еще пока в это, в мечтах, в думах, да.
1: Да, но так случилось, что вот я выбрала именно те предметы, которые нужны были для моей специальности, которую я сейчас закончила. Я закончила.
2: А ты, то есть, ну, ты тогда еще не знала, на что ты хочешь идти?
1: Я, ну, в середине где-то 11 класса, да, я еще не знала, куда мне идти и вообще, чем я хочу в жизни заниматься, ну, не знала об этом.
2: И ты сдала именно те экзамены, которые, в принципе, в будущем тебе понадобились для поступления на
1: да,
2: твой...
1: Да, так получилось. И,
2: свой факультет.
1: Да, к концу 11 класса я уже... Я много молилась об этом, и к концу 11 класса я уже точно была уверена в том, что вот я хочу на ту специальность, на которую я поступила и отучилась.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, подробнее об этой специальности. Ну, вообще, как ты выбирала институт, как ты, ну, вообще выбрала эту специальность, как ты оказалась там?
1: Ну, я всю жизнь...
0: Поступила.
1: Я всю жизнь занималась спортом, как бы, и у меня мама тоже учитель физкультуры. И я сначала я сомневалась вообще в том, что нужно ли мне это, а потом Бог как-то вот так сопоставил все факты, что мне... Мне пришлось поступить на, именно на ту специальность. Но это не учитель физкультуры, а адаптивная физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья. То есть я мечтала в жизни всегда стать врачом. Но я не хотела идти на врача, потому что там нужно сдавать химию. Ну, тогда я так мыслила. Вот. И я сдала биологию и поступила именно на эту специальность.
2: Ну, ты хотела на нее поступить? Ты думала о спорте, о чем-то таком, о физической культуре?
1: Я не думала о спорте, я думала о том, чтобы помогать людям. Мне всегда хотелось помогать людям. И в этой специальности я видела реализацию своей цели, своих мечтаний.
2: Так, и вот у нас это сейчас, ну, вопрос был изначально так, то есть какая ситуация заставила тебя доверять Богу?
0: Мы так понимаем, то есть, это и есть та ситуация.
2: К этому ведем, да, что именно в этой ситуации было такого, где потребовалось доверие Богу?
1: Ну, во-первых, при моем поступлении я хотела, конечно же, поступить на бесплатное место, там было 10 бесплатных мест. Я сдала все экзамены, у меня в общей сложности получилось 211 баллов. Это, ну, достаточно много для этой специальности. И меня разделяло с бесплатным местом всего 1 балл.
2: То есть тебе 1 балла не хватило, чтобы попасть на бюджет?
1: Да, мне не хватило 1 балла. Я отдала все документы, все оригиналы только на эту специальность узко. То есть Бог мне сказал, что тебе нужно идти туда.
2: Так, вот эта фраза интересная. Бог тебе сказал. Каким образом?
1: Ну, в молитве. Во-первых, я очень много молилась. Во-вторых, он посылал мне людей, которые говорили именно об этой специальности и которые, ну, побуждали меня. Плюс родители меня побуждали к этому, что это очень хорошая специальность. Даже если ты не будешь работать в этой сфере, это для жизни пригодится. Это потому что там очень много с медициной связано. То есть это все равно для жизни тоже пригодится. И...
2: Так, и что дальше?
1: Вот, так. Я услышала ответ от Бога, пошла, поступила, ну, как бы подала документы, и... но тут вот передо мной такая ситуация, что бесплатное место для меня перекрыли. Вот, и... Как мне учиться, а цена была в районе 60 с чем-то тысяч, ну, за год обучения.
2: Да. И это же была проблема для тебя?
1: Для меня это было, да, большой проблемой, потому что, ну, как бы, ну, ни моя семья, ни я не могла обеспечить такую сумму в год обучения. Вот, а таких лет еще 4. Вот, и так получилось, что в этот момент... Именно я как-то вот помолилась и сказала, что, ну вот, Бог, если ты меня направил на это, туда, куда мне нужен, на

0: Это специально, значит, ты меня и выучишь. Вот так получилось, что каждый раз, когда нужно было платить, находились деньги, как бы для того, чтобы заплатить.
1: Дарил эти деньги тебе или что?
0: Нет, я работала во время учебы, и мне помогала мама, помогала бабушка. То есть вот как-то так вот. Раз.
1: То есть я так понял, исходя из этой ситуации, доверие Богу твое заключалось в том, что ты решилась пойти именно на эту специальность, несмотря на то, что не было денег, то, что нужно было платить. Ты попала на платную, но ты решила пойти.
0: Да, у меня была такая, ну, были такие мысли, чтобы год работать, а на следующий год поступать. Но в это же время как бы неизвестно было, поступила бы я в следующий год или не поступила, или вообще нужно было бы мне поступать, или не нужно уже к этому времени. И в каком бы, где бы я была, вообще неизвестно. Потому что это 11 класс, это метание, это полная неопределенность. Не знаешь, куда идти.
2: Найди свой путь.
1: Да, слушай, я на самом деле очень понимаю тебя, потому что, будучи сам закончив школу, я тоже метался, и тоже у нас были мысли, и родители тоже были вовлечены в эту всю думу, так скажем, совместные вот и домашние советы. Мы с братом тоже думали, куда поступать. И тоже, на самом деле, нужно очень большое доверие Богу, когда есть несколько вариантов, и кажется тебе какие-то проще, но тот вариант, который вроде бы от Бога, он всегда, ну, какие-то проблемы с ним может быть связаны. И как раз доверие Богу нужно в таких ситуациях, когда ты не можешь, может быть, ничего сделать и не уверен. Вот как Размик вначале сказал, а доверие Богу, оно связано с тем, что ты не знаешь планов Бога. То есть не знаешь, и ты должен все равно туда наступить. Вот. Но потом в будущем как-то оно должно, не знаю, оправдаться, что ли. То есть есть ли то доказательство, когда оно оправдалось в будущем?
0: Ну да, сейчас я работаю в реабилитации. То есть я, когда была в Кирове, я была инструктором-методистом ЛФК, то есть я работала непосредственно с инвалидами, и мне это нравилось. И сейчас, да, ко мне много людей обращаются по поводу своих проблем, то есть проблемы в опорно-двигательном аппарате, некоторые проблемы, головные боли также, то есть обращаются, и я, главное, что я могу помочь. И могу составить какой-то комплекс, могу, ну, провести занятия, допустим, да, и этим самым я помогаю, и этим самым я славлю Бога.
3: Настя, а вот своей жизнью, то есть Богу можно доверять или нужно доверять только в такие, такие, ну, не знаю, курьезные моменты, когда что-то такое серьезное, или в повседневности, то есть ты как-то доверяешь Богу?
0: Ну, конечно, на самом деле Бог, ну, мне Бог доказал, что во всех... Он лучше знает во всех моих жизненных ситуациях, он всегда лучше знает. Я пробовала идти без него, я пробовала как бы как-то решать сама это все, то есть без Бога. Но всегда, каждый раз, как только я решаю что-то сделать без Бога, он показывает, что «а вот смотри, а могло бы было быть вот лучше». Да, ты сделала так, а могло бы было так быть. И вот этим самым я учусь. Я, ну, сейчас в жизни я учусь доверять Богу во всех своих жизненных ситуациях.
1: Вот смотрите, вот твое обучение, параллельно ты должна была платить за свое обучение. Ты всегда могла найти деньги или были какие-то ситуации, когда, может быть, ты от родителей просила, или кто-то еще тебе помогал? Как Бог тебе давал вот эти вот... Если ты ему доверилась, как он тебе ответил, получается? Какими способами? Может, пару слов?
0: Ну интересно. Да, каждый раз, когда подходило время платить, я, ну, как бы свои все деньги, соответственно, которые я зарабатывала,
1: то
0: собирала.
1: То есть ты зарабатывала, Бог тебе дал возможности работать?
0: Да, я работала на нескольких работах со второго семестра первого курса я уже начала работать, подрабатывать, и плюс... Ну, как бы большую часть мне, конечно, давали родители, потому что, ну, мама, бабушка, и вот так с миру по нитке набиралась вот та сумма,
3: вопрос,
0: которая нужна.
3: Возникает, все-таки ты говоришь, что, ну, как бы, давай представим, что эта ситуация случилась с неверующим человеком, тоже человек хотел поступить на какой-то

0: факультет, вот, тоже на платное.
1: И те же трудности.
0: Те же трудности, пожалуйста. Да. Начал там, допустим, работать на нескольких работах, угу. Родители помогали. А в чем отличается твоя ситуация от этой? То есть, допустим, здесь без Бога, а ты говоришь, что тебе Бог помог. Все-таки как он помог?
2: Ну, мне это ответ на мою молитву. Я общалась с ним, я разговаривала и искала ответа, и, ну, Бог показал мне. То есть у меня есть уверенность, у меня есть, ну, на кого положиться, на кого опереться. Mm-hmm. То есть я не одна, я не чувствую себя одиноко как-то, ну, в решении этих вопросов. То есть я, ну, мне мама не могла там, допустим, в какой-то мере помочь, да, там вот сказать, вот будет так и все, потому что она мне дала волю, то есть я всегда выбирала сама каждый шаг своей жизни. Вот. И мне кажется, без Бога можно было бы много разных. То есть я могла бы закончить какой-то университет или колледж бесполезно. То есть вот у меня много знакомых есть, которые тоже так же. Вот, ага, вот тут я прохожу на бесплатный, на бюджет.
1: И я пойду туда,
2: и в итоге они сейчас не работают по специальности.
1: На самом деле, да, мы вот люди привыкли искать легких путей. Всегда по наименьшему сопротивлению мы думаем, ага, если это так, может быть, значит, это моя судьба, да, как люди привыкли говорить, это моя судьба, это значит, это так предначертано мне и так далее. В чем разница, как я вижу, верующего человека, что он изначально, в первую очередь, сначала, когда применяет какое-то решение, спрашивает у Бога, его воли. И чаще всего, как показывает опыт, Бог говорит так, то есть там на то решение, которое для нас кажется странным, непонятным, ну как бы ты заплатил, ты не понимал, да, как ты будешь платить, родители не могут, там бабушка и кто там еще помочь тоже не могут, то есть сама ты не представляешь, если бы училась очно, я вот учился очно, я помню, первые 2 года было очень сложно зарабатывать деньги какие-то, слава Богу, родители помогали. Если ты говоришь, что ты сразу с первого курса начала работать,
2: второго семестра.
1: И я хочу, да, вот я тоже хотел здесь отметить, что важно очень доверие Богу, наверное, напрямую еще сопряжено с тем, что ты сам тоже понимаешь, что ты в это впрягаешься. Если Бог, ты Богу доверяешь, но со своей стороны ты тоже можешь сделать то, что от тебя необходимо. Вот Бог не значит, что вот если Он сказал, вот иди учись, я еще буду за тебя все платить. Да? Бог даст возможности, Бог дал Насте возможности, дал ей работу, и она могла и учиться. Кстати, как ты, хорошо училась, нет? Мне интересно.
2: Ну, я старалась учиться, конечно. Первые 2 курса я очень серьезно подходила вообще ко всем предметам. А потом просто уже пошло по накатанной. То есть я уже...
1: Как говорится, сначала работаешь на зачетку, а потом зачетка на тебе.
3: Найди свой путь.
0: Настя, а в твоей жизни были такие ситуации, когда еще так же, то есть нужно было довериться Богу, чтобы Бог решил какой-то важный момент, переворот какой-то в твоей жизни?
1: Может быть, это переезды куда-нибудь?
2: Ну да, я к этому шла тоже долго. Да, я переехала из Кирова в Нижний Новгород.
0: Тоже Бог помог тебе в этом?
2: Бог помог мне решиться, потому что для меня это было сложно. То есть это было уже не первый раз, да, я уже переезжала. Но вот сейчас...
0: Тоже в Нижний переезжала?
2: Я переезжала, я жила 4 месяца. И потом по семейным обстоятельствам мне пришлось уехать. Но вот сейчас, и как только я уехала, я грезила мыслями о том, чтобы переехать обратно. Вот. И так получилось, что Бог все-таки показал мне, что мне все-таки лучше будет здесь. И Он говорил мне через людей, Он говорил мне через мои ощущения, Он говорил мне через... какую-то окружающую меня жизнь, то есть, что в Кирове, да, как-то немножко, ну, не там, не в своей тарелке, не там, где я должна быть.
0: Но сейчас тебе уже здесь нравится, ты переехала?
2: Ну, сейчас, да, ну, я еще пока не совсем поняла, потому что я приехала всего 2 недели назад.
1: Но ты доверяешь Богу, и ты видишь, что вот это Его воля, чтобы ты была здесь.
2: Да, я считаю, что...
1: Ну вот это интересно. По сути, вся жизнь христианина, она для любого человека, она, так скажем, строится из вот таких решений. Нужно принимать решения, и от этого зависит твоя дальнейшая путь в жизни. И альтернатива. У христианина есть возможность довериться Богу, А у человека, который не верит в Бога, который не руководствуется сегодня, он сам принимает решение, и получается также, в принципе, и те принимают решение.

0: Решение вопроса, что у христианина и вот у человека, верующего в Богу, есть, так скажем, возможность, что если уверенность, что если это Бог для него принял, что там будет хорошо. Наверное, я не знаю, если есть что добавить, Настя, у тебя к этой программе, у нас время подходит к концу. Что бы ты, может, хотела такое пожелать, пару слов вот, зрителям в плане доверия, вот исходя из твоего жизненного опыта?
1: Ну, я считаю, что даже в самых маленьких ситуациях, да, которые незначительные, нужно обязательно доверять Богу и обязательно рассказывать Ему, это важно, рассказывать Ему о своих проблемах, рассказывать о своих нуждах, и также главное благодарить, и вот я за каждую свою жизненную ситуацию, я благодарна Богу, которая со мной произошла, вот, и нужно доверять.
2: Мы тоже благодарны Богу за то, что ты переехала в Нижний и можешь сняться у нас здесь на передаче.
0: Будем заканчивать?
2: Будем заканчивать.
0: Наша программа «Найди свой путь». С нами в студии сегодня Размик, я Сергей, наши гости Анастасия. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе и вам, дорогие зрители, что были с нами. Желаем вам найти свой путь.

0: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
1: Мне в тишине Творец Вселенной слова любви своей шептал, а я в блаженном вихре ветра их на бумаге записал. Он говорил, что не оставит, что все возможно изменить, и сердце, что так просто ранить, он так хотел бы излечить. Он говорил, что понимает, готов он слушать каждый раз, о чем болит, что так пугает, как одиноко в поздний час. Он говорил, а я писал. В душе то штиль, то волны с пеной. Тогда я с верой ощущала. Он ждет меня, Творец Вселенной.

как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих.

0: Вы, наверное, слышали это слово «шалом» – еврейское приветствие, означающее мир. Красивое, короткое, загадочное. Но что это за мир такой? Обычный житейский, когда нет войны, когда все спокойно, когда дети сыты и крыша не течет. Или что-то другое, о чем мы, суетливые жители больших городов, даже не догадываемся. Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Замечательно, вы выбрали тему прекрасную в поисках шалома. Но вот белорусский бобруйский завод растительных масел выпускает уникальное подсолнечное рафинированное кошерное масло под названием шалом. Сам вот лично видел его в магазине. Понятно, что сегодня мы живем в условиях, ну, когда все в достатке, нет того дефицита, как это было в 80-е или в начале 90-х. Так вот, какой же вот шалом вы все же имеете в виду?
1: Ну, давайте разберемся. А вы масло-то пробовали?
0: Вот я все хотел купить, но не купил.
1: Так вы не знаете, что такое шалом.
0: Не знаю, да. А вы купили?
1: Ну, конечно, мы всегда берем это масло.
0: Ну, вот, так слушайте.
1: Ну, давайте разберемся. Ну, конечно, не про масло. Конечно, не про масло мы будем с вами говорить на протяжении этой программы. О вещах гораздо более сложных, как вы сказали, шалом – мир. Только он не просто мир, такое краткое слово, всего лишь из трех букв, а мир очень такое объемное, серьезное слово. Знаете, я как-то, ну, уже давненько столкнулся с интересным явлением. Тогда это впервые для меня было. Я проводил молодежное служение, и к нам на служение пришла девушка, девочка, старшеклассница, которая была вся в таких, в металле. Да, у нее...
0: Металлистка.
1: Да, уши пробиты. Ну, это понятно, это классика. И притом уши пробиты, а там почти полностью вот так. Дык-дык-дык-дык-дык. Нос пробит, язык пробит.

0: пупок пробит. И она еще рассказывала руки, такие как бы...
1: Шрамы.
0: Как вам сказать, такие легенькие коллоидные рубцы, такие не сильные, не глубокие, как после операции, а так порезаны. И только потом я понял, что я впервые в своей жизни столкнулся с таким явлением, которое называется сегодня self-harming.
1: Это что?
0: Самоповреждающее поведение. Самоповреждающее поведение. То есть не для красоты-то она пробивала все это. И руки явно резала. А получается, те обстоятельства, в которых она живет, та боль, которую они провоцируют, очень сложно иногда заткнуть. Кто-то заливает алкоголем, кто-то заедает едой, кто-то во всякие непотребства бросается. Так вот, это такое поведение, которое помогает заглушить внутреннюю боль болью внешней, умышленно себе причиняемой. И вот когда ты, например, порезал, это заболело, закровило, и это помогает тебе от внутреннего, давящего, постоянно преследующего тебя неспокойства уйти, переключиться. То есть вот такое вот самоповреждающееся поведение. И люди находят иногда спасение от внутренних, оглушительных, сумасшедших криков, от внутренней, психологической, назовем, душевной боли, во внешней физической боли. Помогает отвлечься. Но потом это становится уже таким привычным путем. И это не останавливается на пробитии чего-то одного, двух, трех мест, а одного-двух порезов, а идет гораздо-гораздо дальше. То есть вы вообще люди, которые очень нуждаются, которым жизненно необходим внутренний мир, внутренний покой. Назовем его внутренний шалом. И этого мира покоя в этом нестабильном мире, особенно если мы оказываемся в эпицентре каких-то событий, будь то семейных разладов или каких-нибудь междоусобиц, крайне нам не хватает. Мы вообще люди сами по себе хрупкие. Вот вы любите Евгения Евтушенко наверняка. Песни его знаете, там, стихи можете цитировать. Знакомы. Кто же не знаком с Евгением Евтушенко, да? С известными шестидесятниками Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко. Так вот, есть у него такие замечательные строки об уязвимости человека. «Мир в осколках, как в битой посуде, норовя похрустеть побольней, наступают стеклянные люди на таких же стеклянных людей». Да? И причиняя друг другу боль, и лишая друг друга мира. Так вот, главная задача человека для того, чтобы ему продолжать жить, это внутренний покой, внутренний мир, внутреннее умиротворение, которое человек, подчас бросаясь во все тяжкие, пытается обрести. Это главная задача.
1: Так вот, Александр, вы говорите о внутреннем мире. Ну, вот понятно, что в религии вера в Бога, она вот предлагает вот этот...
0: Конечно,
1: мир,
0: конечно.
1: Да?
0: Отсюда религия, да.
1: В сердце человека, его духовный мир, который не может быть отнят такими вот внешними неурядицами или там вот суетливыми различными обстоятельствами жизни. А как достичь этот внутренний мир?
0: Вот вы правильно сказали, религия предлагает мир. Притом люди, которые уже совсем не знают, куда идти, и на психологов и врачей все свои средства истратили, они, конечно, идут в религию, в разные религии, в разные варианты. И там пытаются найти то, чего они не получали вне этого. Но когда мы говорим непосредственно о христианстве, то у нас есть два пути. Притом эти пути кардинально расходятся. Они абсолютно разные, не похожи. Христианство, два пути. Мы сейчас Евангелие откроем и об обоих прочитаем. Два совершенно разных. Один ведет к миру, а второй ведет, назовем это так, к лжемиру или псевдомиру. Давайте откроем Библию. Евангелие от Матфея.
1: Я всегда думал, один такой путь.
0: Нет, это же два таких пути. Мы увидим оба в Евангелии. Смотрите, Евангелие от Матфея, 11 глава. Прочитаем с 25 текста. Первый путь.

0: Первый – христианский религиозный путь, предлагаемый Иисусом. 11 глава 25 текста. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, все те, кто не имеют мира, все те, кто его ищут, да? Уставшие, потерянные, озлобленные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Вот этот вот покой или мир, говоря более объемным, широким словом, предлагает Христос. И мир этот достигается в дальнем варианте, религиозном, через несение бремени Христа. Так? Евангелие от Матфея, давайте откроем 23 главу. Но не только Иисус Христос предлагает покой через несение иго, предлагают его и религиозные учителя. Ну, тогда это фарисеи. Смотрите, 23 глава, 4 стих. Ну, давайте даже чуть-чуть раньше, со второго текста. «И сказал Иисус: „На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Смотрите, Христос возлагает на людей, на плечи, иго, бремя и... религиозные учителя, проповедники, фарисеи, мы бы сказали, книжники, да, то есть уважаемые, верующие, авторитетные в религии люди тоже возлагают.
1: Религиозная элита.
0: Религиозная элита, ну вообще, да. Да. Понимаете? И там религия – это путь достижения гармонии, утраченной человеком в отношениях с Богом. Чтобы к этому прийти, все равно мы определенную ношу религиозных несем. Так вот, один путь – это иго, предлагаемое Христом, другой путь – это иго, предлагаемое религиозными учителями, ну тогда фарисеями, сегодня другими. И нам хорошо вот разобраться, чем бремя заповедей Христовых отличается от ярма постановлений фарисейских. Это очень важно, потому что результат разный, хотя и человек может чувствовать себя одинаково и в том, и в другом пути, но за этими результатами стоит нечто совершенно разное, абсолютно разные инаковые реальности.
1: Вы готовы предложить вот этих два пути и попробовать разобраться?
0: Ну, конечно, нам нужно разобрать, безусловно, чтобы мы могли это увидеть. Смотрите, чтобы
1: понимать нам, чем они там отличаются, или есть в этом принципиальность какая-то?
0: Есть, безусловно. Давайте разберем. Я для иллюстрации, чтобы мы разобрали на каком-то одном примере, да, потому что их множество, выбрал пост. Итак, иго фарисеев. Смотрите, когда человек что-то делает, следует каким-то схемам, то он испытывает успокоение, что он сделал все правильно. Возьмите, к примеру, такой консервативный обряд, как обряд похорон. В особенности, если это небольшие города. Там целый ряд ритуалов, которые необходимо сделать. Как выносить гроб, кто за кем идет и что несет, куда поставить крест, в ноги, в голову.
1: Какой последовательности.
0: Все предписано. Все, как возвращаться с кладбища, в какой последовательности, как, в зависимости, к примеру, от возраста и прочее. Все предписано. Как где развязать, как куда положить, что где как сказать и прочее. Если вы все сделали правильно в своем городке, не знаю, в своем населенном пункте, в деревне, то вы испытываете что? Все правильно. Все зеркала завесили, все это сделали.

0: кутью передали, там, не знаю, рисовую или пшеничную. Не суть важно, все абсолютно. Что вы чувствуете? Все. Снится не будет. Хорошо.
1: Ну да.
0: Хорошо, спокойно, все провели в последний путь. А если вдруг вы что-то сделали, а вам говорят, соседка, ай, что ж ты наделал, дороженький ты? Что-то не так же ты сделал. И вы что теряете?
1: Покой.
0: Покой теряете. Мир будет сниться тебе. Надо идти на кладбище, прикапывать вот это и вот это. Что ж ты наделал? Он же теперь покой не может обрести, покойничек.
1: Конечно, я слышал не раз.
0: Да? То есть, смотрите, ритуалы, проделанные до детальности правильно, приносят человеку состояние, ну, приводит человека в состояние удовлетворенности, успокоения, что все он сделал правильно, все выполнил, все хорошо. Результат этого труда – покой и мир. Вот давайте посчитаем. Итак, пост возьмем.
2: И соседи хорошие скажут, да?
0: И да, вообще, оно в большом смысле такое вот. Шалом. Давайте посчитаем. Вот возьмите ручку, есть у вас тут рядышком ручка?
2: Да,
0: возьмите.
2: У меня есть ручка.
0: Значит, смотрите, о постах говорим. В традиционной христианской религии есть ряд больших постов и маленькие посты. Вот я буду вам называть, ну, Великий пост. Кто не знает Великий пост, да?
1: Что мне надо...
0: К Пасхе, который... Ну, пост вы знаете. Идет, да. Значит, допустим, перед говением идет за говение, когда вы, к примеру, отказываетесь от мясного, но еще не убираете, к примеру, масло, сыр, да, чтобы заговеть, подготовиться к посту. А потом пост уже такой абсолютный отказ. Смотрите, Великий пост – это пост, который длится 50 дней. 50 дней. Ну, он предшествует Пасхе, как мы знаем. Mm-hmm. Великий пост – 50 дней. Петров пост. Знакомы вы с ним?
1: Петров? Ну,
0: не соблюдаете вы?
1: Нет.
0: О, так это знаю. Как вам живется?
1: Ну, у меня есть немножечко другие взгляды.
0: Да, 30 дней. 30 дней Петров пост, 30 дней. Успенский пост. Ну, Петров пост это лето, июнь-июль обычно. Успенский пост. 14 дней, поменьше. 14 дней. И еще один огромный, тоже известный, на слуху, постоянный рождественский пост.
1: Рождественский пост.
0: Да? Итого, сколько дней в году вы должны поститься?
1: Рождественский сколько?
0: 40.
1: 40.
0: 40. Да, мы учитываем, сейчас пока только большие посты записали.
1: 90, 120, 134.
0: 134 у вас получается. Да. Дальше. В принципе, каждая среда и пятница должна быть постной. За исключением вот этих святок и сплошных седмиц. Это у нас, грубо говоря, получается 5 недель по 2, 10. Ну, это ж и так посты идут.
1: Да,
0: 10
1: да.
0: дней еще пишите.
1: Еще
0: ну, и такие известные, да, посты, тоже крещенский сочельник, усекновение головы Иоанна Предтечи, воздвижение креста Господня. Ну, добавьте еще 3.
1: 3 еще, да.
0: 3 еще сюда добавьте. И сколько в сумме у нас получается?
1: 147.
0: 147 дней.
1: 147,
0: и скольки да. дней в году?
1: 365.
0: 365. Вы должны... Это у нас сколько получается?
1: 365, 147. У нас получается...
0: Около трети.
1: Да, даже. 8, 1.
0: В общем, много. Да. И вы должны, правильно, что кушать, что когда
1: чуть
0: можно.
1: Больше 200 дней, да, остается. 218.
0: Ну да, ну больше, чем треть года.
1: Да, да.
0: Больше, чем
1: больше,
0: треть года. Конечно. И мы касаемся только поста. И вы должны знать, ага, вот это заговение, вот это можно, это нельзя, это тогда-то, это более строго, это менее строго. Вот. И это только одна ниточка в религиозном комфорте.
1: Но когда вполне вы... достижимо, да, вполне.
0: Достижимо. И да. теперь представьте себе следующую картину. Вот вы решили, ну, не дает, нету места вам. Пятый угол ищете, душа покоя требует. И вы вдруг думаете, надо жить правильно. Надо жить в соответствии с религиозными предписаниями. Как это нормальные люди делают.
1: Получилось там, например, 143 дня поститься, и вот, ну, не получилось 3 дня.
0: А это же день. Ложка дегтя.
1: И все.
0: Да. А это же уже ложка да. дегтя. Это да. червячок в яблоке, если угодно.
1: И все, и нет мира, и нет
0: покоя. Да, ну, понимаете, и вы говорите, нужно как люди. И если вы все правильно день в день, а мы же не говорим о других вещах, которые тоже вы должны делать, да, мы просто берем маленькую нишечку. Касающиеся поста. И вот если вы все правильно сделали, подготовились, все входили, выходили из поста, вот эти 147 дней пропастились, как что вы чувствуете? Вот как вы думаете?
1: Просто
0: что должен чувствовать человек?
1: Героя человека.
0: Ну, герой не герой. Но... Он же, может, не ставит но... такую какую-то цель эгоистичную. Вот я хорош, но... напечатайте обо мне в областной газете.
1: Ну, по крайней мере, все равно хорошего такого себе мнения. Да, и по

0: Ну, конечно, мир, человек такой, все...
1: Это же не просто было.
0: Да, да. Это же подвиг определенно религиозный.
1: Это же он не ставил там, она или он, задачу, там, 147 дней в году с женой не ругаться, с мужем не спорить. О! Да, а тут-то как бы другое. Вот. И человек... Мы берем хорошего, я где-то утрирую, конечно. Мы берем нормального человека, который действительно запутался и хочет выбраться. И вот у него это попадается. И когда он двигается в этом направлении, и ему удается, то он чувствует удовлетворение, вслед за которым идут мир и покой. Но это не тот мир и не тот покой. Это обманчивый мир и обманчивый покой. Покой, связанный с удовлетворением от проделанного, достижимого своей собственной силой. У него такое скользкое, склизкое основание. Неудобо носимое бремя, возлагающее на человека. То, что делают фарисеи тогда или какие-то религиозные учителя сегодня. Смотрите, о чем говорит Христос. Но опять-таки, давайте возьмем пост, пару мест откроем. Книга Даниила, 10 глава, чтобы нам не остаться без библейских текстов. Классическое место, связанное с постом, книга Даниила, 10 глава. Безусловно, пост – понятие библейское. Пост – то, к чему евреи в разные периоды своей жизни прибегают. 10 глава рассказывает нам историю Даниила. Вы помните, евреи должны вернуться назад из вавилонского плена. Вавилон пал, Персия завоевала Вавилон. И вот уже третий год царя Кира, а евреи все никак не возвращаются. Хотя по пророчествам Иеремии
0: должны вернуться.
1: И вот Даниил переживает, видит видение. И смотрите, 10 глава со 2 текста. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней, 21 день.
0: Да.
1: Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входили в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». Ну и дальше он, к нему приходит ответ. То есть мы видим Даниил, переживая о пророчестве, о событиях, о народе Божьем, постятся и добивается результата. Давайте книгу Исфири откроем, тоже известную книгу, тоже сложные обстоятельства. Мы помним историю Мардохея и Гадассы, имя которой Исфирь. Исфирь, конечно, мерзкое имя. В связи
0: Почему?
1: С тем, что... Ну, вы помните,
0: Астартой
1: связана, правильно, с божеством. Вот. Персонаж-то замечательный.
0: Персонаж, конечно.
1: Конечно. 4.16, книга Исфири. И вот она говорит, оказавшись в сложных обстоятельствах, всех иудеев должны казнить, Мардохей убеждает ее пойти к царю, она под страхом смерти идет к царю и говорит такие слова. И сказала Исфири в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью». Этот пост отличается от поста Даниила.
0: Да.
1: «И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну».
0: Да, 3 дня здесь, 3 ночи.
1: 3 дня, но даже без воды.
0: А, и без воды, да, да, это серьезно.
1: Да, «не ешьте и не пейте 3 дня и 3 ночи». Ну и давайте Деяния откроем. Новый Завет тоже не исключает пост. Книга Деяний, 9 глава в Новом Завете, 9.9. Это связано с апостолом Павлом, как вы помните. Когда он по дороге в Дамаск ослеп, потом он переосмысливает все то, что он делает. И вот как это происходит, переосмысление, что сопутствует этому переосмыслению. «И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил». Вот он, пост. То есть библейский пост зачастую сопряжен с какими-то событиями в жизни человека. В общественной ли жизни, в жизни ли народа Божьего, в своей частной жизни, тоже свои частные религиозные переживания, может быть, о судьбе народа, о своей миссии, о своем видении, о своем пути. То есть он вот так вот движим. Он не как упражнение какое-то, регламентированное строго.
0: Четко по праздникам, да, и по дням.
1: Да, да. А он может быть разный, да, тоже строгий, менее строгий. Тут все зависит, тут масса нюансов. Но, значит, как же работает Христов мир.

0: Христовом.
1: Вот это время. Самое главное, Александр.
0: Вот все здесь жду. Ярким примером является Мартин Лютер. Мартин Лютер, как вы помните, католик, монах.
1: Вначале католик.
0: Ну, католик вначале, монах вначале.
1: Августинец, он же.
0: Да, да, да, да. Последователь Августина. Человек, который всем своим сердцем, он, кстати, верен обету, помните, его христианство начинается, когда он идет, бежит по полю, в дождь и молнии сверкает, и он обещает, что он бросит или не будет жизнь свою связывать с юридической профессией, как то хотел отец, для чего он работал и деньги собирал, а посвятит свою жизнь Богу. И вот он свою жизнь Богу посвящает, он исполняет свое обещание, данное Богу, что не такое частое явление. Вот. И он мир не может обрести. Есть замечательный эпизод, и в фильме он есть, и в книге он написан, когда, находясь в монастыре, Мартин Лютер моет пол. И так его трет и драет, так усердно, на маленьком клочке этого пола монастырского, что к нему подходит его настоятель, говорит: «Мартин, ты братьев ставишь в неудобное положение. Либо каждый из них должен так же усердно тереть, как и ты, чтобы твое место не выделялось, либо ты должен отнестись к этому просто». То есть вот он эту повинность отбывает, чтобы этот мир и покой. Потом он едет в Рим, где вот на этой знаменитой лестнице на каждой ступеньке нужно...
1: На коленях нужно...
0: По-моему, 99 там ступеней. Ну, в общем, много ступеней.
1: Ну, да, конечно.
0: Что у меня ощущение около 99. И на каждой, на коленках ты ползешь, и на каждой ступени ты говоришь: «Отче наш и Богородица Дева, радуйся». И так 99 раз...
1: Ой.
0: Вы представляете? Тяжело. И вот он доползает там на этой верхней ступеньке, оборачивается и видит вот эту картину. И все эти упражнения, все эти послушания, эпитимии, если необходимы, они не приносят ему мира. Потому что Мартин Лютер человек невероятно честный с собой. Это редкая вещь. Мы любим себя за нос водить и не признаваться себе в этом. Вот. И он покой потом обретает, познакомившись с Христом. Все равно его жизнь непростая. Она полна сложностей, лишений, вызовов, угроз. Но, познакомившись с Иисусом и ведя жизнь в соответствии с тем, что Христос ожидает от него, он обретает покой. Несмотря на то, что иногда он ошибается. Непреднамеренно, безусловно. В чем, конечно же, раскаивается. То есть у нас два пути к миру. Иго Христа и назовем иго фарисеев. Один путь предлагает такое строгое соблюдение предписаний, наставлений, постановлений, массы всякого рода ритуалов. И он приносит человеку мир, удовлетворение, покой. Что все сделано, все, что должно, все сделано. Этот человек на какой-то момент успокаивается. Но мир этот зыбкий, не твердый. И есть другой путь. Он тоже требует от человека лишений. Тоже учит его отдавать. Но этот мир зиждется на отношениях с Иисусом, с живым Богом. На знании друг друга и общении друг с другом. И он совершенно другой. Хотя и он предполагает трудности.
1: Но очень важно, что было бы завязано на Слове Божьем. Чтобы Иисуса узнать, правильно? Без слова нельзя прийти к этому миру.
0: Конечно, даже если мы берем вопрос поста, мы видим, как люди соблюдают пост, потому что это требует их сердца, и нужда их к этому приводит.
1: Александр, спасибо. Видите, не надо 140 дней, 147 дней в году посвящать посту. Человек, исходя из ситуации, обстоятельств жизни, он может для себя определять этот пост. Но самое главное – взаимоотношения с Богом, правильно? С Иисусом. Александр, спасибо. Тема, казалось бы, вот она на поверхности, но в то же время имеет такие глубокие корни и более обширное понимание этого вопроса. Спасибо вам. Мы будем ждать опять на наших встречах, в нашей студии. Вам вдохновение и благословение. Дорогие друзья, мы рады, что смотрите вы нашу программу. Видите, как в жизни бывает очень просто. Можно приобрести отношения с Богом в молитве и общении с Ним. Но обязательно для этого нужно Слово Божие. Когда вы его читаете, открываете для себя и замысел Божий, и открываете характер Божий, вы общаетесь в молитве, и, конечно, Господь не замедлит и обязательно вам даст мир в ваше сердце, в вашем

окружении и вашей жизни. Пусть сердце будет открыто для Господа, пусть Господь подарит вам свой мир. Все наилучшее вам. Смотрите наши передачи и до новых встреч.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Существуют наши грехи, которые мы осознаем, мы понимаем, что это грех. Мы в нем либо раскаиваемся, либо мы в нем упорствуем, держимся за него. Но существует еще и грех неведения, когда мы совершаем какие-то вещи и не понимаем о том, что они грешны, что они греховны. Как быть со грехом неведения? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Мы с Еленой вновь приветствуем Александра. Спасибо, Александр, за новую встречу. Лена, вот когда мы рассуждали о святилище ветхозаветнем, то вот был такой цикл, да, служения в ветхозаветном святилище. Вот в чем он состоял и чем он завершался?
2: Да, этот цикл, ну, это праздники как бы. И в течение вот года такого праздничного был один из праздников, последний годичный, да?
3: Был день, он так называется, да. Йом.
2: Кипур.
3: Да? Кипур, да? Да. То есть это событие, это завершение всего годичного цикла. Угу. Вы представляете, лилась
2: да?
3: кровь целый год жертвенных животных, которые символизируют, конечно, смерть Иисуса Христа. Постоянно люди приносили свои грехи, и священники, что...
2: принимали.
3: Которые символизировали воскресшего Христа, принимали эти грехи. Да? До какой степени это может продолжаться? Оказывается, один раз в год святилище очищается от грехов.
1: Очищалось да. в то время, когда оно существовало.
3: Да. Очищалось, и, соответственно, очищался и сам народ. То есть грех возлагался на сатану, весь, который исповеданный грех возлагался на сатану, и удалялся из стана.
1: Причем ведь вот да. Иисус Христос, Он принес жертву, Он умер за нас. Сатана не принес жертву, Он не умер за нас. И поэтому вот этот козел, его просто отправляли в пустыню.
3: Да, мы начали говорить о козлах, давайте да. сразу покажем слайдик, да?
1: Да.
3: Вот, и скажем, что вот чем, то есть, за какой жертвой

0: характеризовался Йом-Кипур, да? То есть приводилось...
1: То есть это как раз тот день, про который мы сказали, чем завершался годичный цикл служения, да?
0: Да. То есть приводилось два козла. Один козел символизировал Христа, другой козел символизировал сатану, да? Один из них умирал в жертву за народ, а второй козел отпускался живым. Бросался жребий, кого изберет сам Господь. Угу. Вот. И козла, который...
1: Он отпускался живым, второй козел, но он отпускался в пустыню на смерть. Да. Он не оставался в живых.
0: Мы сейчас его, как Моисей, в покое оставим сначала, да? Угу. А вот козла, на которого выпал жребий для Господа, его приносили в жертву за народ, за грехи неведения народа, как апостол Павел говорил, что один раз в год...
1: Это тоже символ Иисуса Христа.
0: Да, первосвященник, как символ Иисуса Христа. Служит не просто во святилище, да, не просто во святом, а заходит с кровью именно этого козла, который приносится за грехи, неведение. То есть это жертва хатат, это жертва за грех, да, всего народа. То есть люди приносили свои грехи, но они не до конца разобрались, все равно они остаются грешниками, все равно не во всем они исповедались. Вот за эти грехи, чтобы окончательно очистить народ пред лицом Божьим, приносился этот козел. И затем давайте посмотрим на слайдик. Там как раз раздвигалась завеса, да, и священник входил во святое святых. Клал полную горсть угольев горячих, и входил во святое святых, дымовая завеса такая формировалась, потому что он попадал перед лицо Божьим между вот этими двумя херувимами, находится престол, это символически все, но и действительно там находилась шкина, да, слава Божья, там физическое присутствие Божье находилось, поэтому он входил туда с курением. И вот кровью именно этого козла копилась перед лицом Бога на саму крышку. 7 раз он это делал, да? Заковали козла, носили кровь, и 7 раз копилось этой кровью на крышку. И перед крышкой, да? То есть, что это означало? Это означало завершение служения спасения, служения очищения, служения прощения грехов. Один раз в год это происходило. А по сути это означает, что Бог Отец, находящийся на престоле, на своем престоле, принимает кровь Иисуса Христа, то есть смерть Его, все, что Он сделал на земле, будучи жертвой за грех, да, и все, что Он сделал, будучи священником во святом, да, небесном, как Он искупал наш грех, как Он, значит, ходатайствовал за грешника.
1: Вот, а вот такой
0: служение
1: вопрос...
0: Духа Святого, все это принимается... Богом Отцом.
1: А вот такой вопрос, Александр, вот у Лены он прозвучал, что да, то есть последний козел, который в завершении годичного цикла служения, символизировавший Иисуса Христа, он приносился в жертву за грехи неведения.
0: Да.
1: Это вот то, как мы озаглавили нашу встречу, да? Ну, грех неведения, как с ним быть? А вот нет ли тут опасности, что, когда мы знаем, что жертва принесена за грехи неведения, то мы начинаем грешить? Лен, как ты сформулировала? Напомни, пожалуйста.
2: Ну, что я как бы делаю себя свободным вот в совершении этих грехов. Но как бы я не осознаю, кажется, да, но вот...
0: Не хочу разбираться.
2: Да, не хочу разбираться.
0: Не хочу углубляться.
2: Да, да. Ну, то есть он же все равно прощен будет. А вот апостол Павел-то говорит, вникай в себя и в учение,
0: да, вот я
2: занимайся
0: как раз тоже
2: этим
0: хотел,
2: постоянно.
0: Да, постоянно, и так себя спасешь.
2: Да.
0: Нет, на самом деле, Бог принес свет, Иисус принес свет своим учением.
2: То есть невозможно во свете жить все-таки.
0: Когда мы видим этот свет, мы должны двигаться к свету. А свет – это наша опять вот эта одежда грязная, как мы такой образ формировали. Мы двигаемся, да, видим
2: еще
0: пятна.
2: Больше видим себя.
0: Бог нас должен очистить, либо мы уходим во тьму в этих пятнах, и там пятна эти не видны. Вот, да, как Елена Валентиновна сказала, нужно ли нам выходить на свет? По сути, вопрос.
2: Ну да.
0: Спрятаться во тьму можно. А зачем?
2: И жить там.
0: И там же хорошо, там же не видно. Нет, вот если...
1: Там тебе... не видно, что одежда моя запачкана.
0: Но если тебе нравится свет, если тебе нравится закон Божий, как вот нравился он Павлу, да, но у тебя плоть, которая вот плоть, она всегда враждует против духа, рожденного свыше

0: человека. Если ты двигаешься как ко свету, да, то ты вот как раз вот и находишься среди спасенных, потому что ты выходишь на свет, и ты видишь, что ты должен быть очищен. Бог очищает тебя. Ты продолжаешь двигаться к Нему ближе, ближе. Чем ближе к Богу, тем свет сильнее, и тем больше оказывается запачканная наша одежда.
1: Вот это вот как бы ненависть к греху,

0: то тебе это же отношение к греху возникает тебе, и ты уже не хочешь грешить. То есть ты, наоборот, вникая в себя и в учение, да, то есть ты как бы обходишь это.
1: Да.
2: То есть вот говорить себе, что ну, все равно все грехи покрыты, угу. И поэтому ну, ничего страшного, если я это сделаю, это все-таки лукаво.
0: Да,
2: а то, что лукаво, это грех.
0: Да,
2: и
0: да.
2: Это осознаваемый грех. Это, да. Это ну, ты понимаешь, да. Что
1: сейчас
2: ты лукавишь.
1: Сейчас мы до конца осознаем, как это работает.
2: Давайте.
1: Посмотрите. Вот кровь этого козла, когда касается крышки ковчега, угу. Когда Бог-Отец принимает служение Христа, как на земле, да, принимает его голгофскую жертву, принимает его служение первосвященника, принимает, и сразу кровь становится очищаемой, потому что с этой кровью священник потом выходит, да, и очищает, посмотрите.
2: Кровь становится очищающей.
1: Очищающей, да. Ага. То есть он этой кровью очищает и жертвенник благовонных курений, там, ну, все вот то, что находится во святым. Потом выходит, очищает саму Голгофу уже во двор, да, и народ очищает. Угу. Да? Вот. И куда же он потом, этот грех, девается? Угу. Вот, давайте вспомним о том, что у нас остался козел один.
2: Второй козел.
1: Да, да. Для Азазеля, для падшего демона, озлобившего демона пустыни, который символизирует сатаном.
2: Козел для Азазеля – это библейский термин?
1: Да, ну там же написано, козел для отпущения написано, угу. В переводе вот, синодального текста, а в оригинале написано козел для Азазеля. То есть для вот этого Азазель это демон пустыни. И либо падший ангел, либо восставший ангел. Ну, это сатана. Uh-huh. И вот весь этот грех, собранный за весь этот год, отдается и возлагается на голову этого козла. Возлагается, причем там такое слово «надавить». То есть грех имеет тяжесть, вес, uh-huh. Передается обратно нашему, тому, кто нас искушал. Да? Вот он нас искушал, мы согрешили, но мы покаялись, отдали Богу, Бог его снимает, и вот в день искупления этот грех возвращается ему обратно. То есть он никуда не девается. Последствия за грех он несет сам.
2: Можно сказать, что сатана да. Автор всякого греха.
1: Конечно.
2: Всякого греха. То есть он изначально искусил первых людей, Адама и Еву, да?
1: Да.
2: И он продолжает быть автором любого
1: лжи,
2: греха.
1: Автор лжи, про него сказано священно. Сам Иисус говорит, это...
2: Человек-убийца.
1: Это отец лжи и человек-убийца от начала. Вот кто он. Вот ему это все отдается. Но каких грехов? Только тех, которые мы с вами исповедали.
2: То есть они возлагаются на козла отпущения?
1: Они возлагаются на козла отпущения. То, что мы только принесли, если что-то мы оставили у себя, оно
2: понимаю,
1: с нами...
2: Понимаю, что это грех.
1: Понимаю, что это грех. Вот, смотрите, вот что-то мы оставили у себя, понимая, что это грех. Если мы не понимаем, что это грех, но не покаялись, то тогда вот этот козел в жертву за грех, неведение нашего, для нас работает. Угу. И мы будем полностью очищены. Исповеданы перед Отцом Иисусом Христом, да, и перед всеми ангелами, перед всей вселенной. И когда вынесется книга жизни и дойдет в итоге до нашего имени, там же список будет, да, вот такой-то, такой-то, например, Александр, значит, и будет принесена книга «Деяния Александра», да, и там будет написано. Там ничего хорошего не будет в основном, да, там только будет что хорошего, то, что он поверил и принял жертву Иисуса Христа. Угу. Что там будет написано? Вот он виновен в этом грехе. Вот в этом, вы знаете, сколько там? Караул. Вот. И каждый раз должно быть написано, что он покаялся. Угу. Грех очищен. Он покаялся. Грех прощен. Он покаялся. Он покаялся. И вот в этом бесконечном списке не должно найтись той жертвы, вернее, того греха, который мне понравился, и я не захотел с ним расстаться, понимаете? Угу. Я его оставил у себя, зная, что это грех. Вот это тогда катастрофа. Если я не знаю, что это грех, то вот последний козел за мои грехи неведения, он как раз и будет
0: принесен.
1: И вот эти люди, которые под жертвенником, вот мы же в пятой печати находимся, да? Угу. Вот они будут спасены. Почему? Потому что все свои грехи они принесли к Голгофе. Почему они под жертвенником? Потому что это

0: Вот наше спасение – это Голгофский крест. Там мы отдаем свой грех, там нас очищают. Вот мы там находимся. И тогда наши грехи неведения будут с нас сняты. А если что-то у нас останется, у нас, то мы вместе вот с этим козлом для Зазеля пойдем куда там. Куда его отводят?
1: В пустыне.
0: В пустыне, где он и погибал. Вот и все.
2: Как не ошибиться? Как вот понять, что, как быть спокойным, что ты прав, что ты на самом деле раскаиваешься в грехах, что ты не лукавишь, что ты не оставляешь за собой там право что-то совершать и говорить, что это грех моего неведения. По-моему, если ты уже говоришь, что это грех неведения, значит, ты уже ведаешь, что это грех.
0: Дело в том, что нам дан другой утешитель, Дух Святой. Нас Иисус не оставил. Нам сказано, слушайте свое сердце. Да? То есть, если ваше сердце обличает вас, то кольми паче Бог. Это слова апостола Иоанна.
2: Кольми паче – это тем более?
0: Тем более Бог, который больше нашего сердца, больше нашего разума. Если наше сердце, Дух Святой, нас обличает, мы, кстати, в следующей передаче об этом будем говорить, как понимать на самом деле. Если нас Дух Святой обличает, то мы не должны его что?
1: Но это нужно быть именно в тесных отношениях с Богом.
0: Конечно.
1: То, как мы с вами говорили, что Господь-то создал нас своими руками, и вдунул в нас дыхание жизни, и Он хочет иметь эти отношения. Он же инициатор этих отношений является. И как нам именно не отказаться от этого, а быть и желать слышать Его, и жить в присутствии Его.
0: Да, то есть нам нужно постоянно быть в Его присутствии, постоянно иметь общение Святого Духа, постоянно нам нужно пребывать с нашим Господом и Спасителем Иисуса Христа. Он текст, давайте его прочитаем. Он, кстати, тоже связан с судом, на самом деле. Посмотрите.
2: Это где этот текст?
0: 19 стих, это первое послание Иоанна, 3 глава. «И вот почему узнаем, что мы от истины, — говорит нам апостол, — и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу».
2: Это что значит «дерзновение к Богу»?
0: Спокойно.
2: То мы чисты.
0: Чисты перед Богом. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним.
2: Угу.
0: Вот и все. Вот в чем оказывается дело.
2: То есть нужно слушать свое сердце. Исследуйте себя, Лена. Как ты приводила этот библейский текст?
1: Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно.
2: Да, вникай в себя и в учение. Это обременительно или это... Вот что человек при этом ощущает?
1: Но это если у нас все-таки Бог любит нас, и если мы отвечаем на Его любовь, то это отношения любви, они не могут быть тягостными. То есть это желание пребывать вместе с Богом.
0: Я сижу и думаю, как сделать переход к любви. Любовь, правильно. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. В день суда. Дерзновение к Богу и дерзновение в день суда имеем. Да? Потому что поступаем в мире сём, как Он поступал. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Если вы знакомы со Христом, если вы постоянно с Ним... Как при Енохе написано, он ходил с Богом, со Христом. Он ходил. Чего он боялся? Он ничего не боялся.
1: Да.
0: Бог уже просто взял его к себе. И все.
2: То есть нужно откликнуться на эту Божью любовь, да?
0: Да.
2: Нужно не сопротивляться, что ли? Что нужно, чтобы ходить, как Енох, с Богом?
0: Эта любовь рождается на Голгофе. У Голгофы, когда мы видим, как
2: у подножья,
0: подножья Голгофы. И опять к этому видению, опять к этим душам, закланам, которые находятся под этим жертвенником. Они там находятся. Вся жизнь прошла у Голгофы. Вот почему они спасаются, вот почему они получают белый.

0: нам, вот живущим сегодня, сделать так, чтобы наша жизнь проходила у Голгофы.
1: Любить Бога, постоянно с Ним общаться. Ценить тот дар жертвы, бесконечный дар жертвы. Представляете, равный Богу Сын Божий, который сотворил наш мир, и не только наш мир, а еще все миры. Такую любовь к нам испытывал Бог, да, что отдал своего Сына Единородного, чтобы всякий вот верующий в Него не погиб. Вы представляете, как Бог заинтересован в нашем спасении? Почему мы должны бояться? Тот, который может все, так заинтересован.
0: Мы должны быть счастливы.
1: Мы должны быть счастливы. Как мы относимся к дару этого спасения? Вот это наш выбор. Вот это показатель, который и будет иметь решающее значение в день суда. Вот этот свет, вот этот свет Божьей любви. Мы тянемся к нему или отвергаем?
2: И самое-то главное, он все дал и сделал для нашего спасения. Да? Мы только должны откликнуться на эту любовь.
1: Принять ее.
2: Да, да. И тогда и будет вот это вот единство.
1: И он все сам сделает в наших сердцах.
2: Единство любви, да.
1: Единство любви, да.
0: Очень интересно. И он все сам сделает в наших сердцах. Потому что, ну, много плохого в наших сердцах. Трудно нам в сердцах своих, ну, найти вот любовь. Любовь к ближнему, любовь к Богу. Он все сам сделает в наших сердцах, когда мы открываем свои сердца ему. Когда мы, ну, как вот я люблю говорить, со мной так вот произошло. Когда мы делаем его господином своей жизни. Ведь слово «Господь», «Господи», это же «Господин».
1: Господин, да.
0: То есть я просто говорю: «Господи, ты... Я хочу, чтобы ты был господином моей жизни». И он будет делать. И я это говорю не единожды, не один раз. Не один раз в жизни или не один раз утром. А я вспоминаю об этом. Вот вы сегодня оба про это сказали. Ощущение, я забыла, какое именно слово вы употребили. Ощущение себя в присутствии Бога.
1: Да.
0: Да? Вот. Говорю: «Господи, будь господином моей жизни, распоряжайся моей жизнью. Я не боюсь тебя. Я знаю, что ты сделаешь только самое хорошее». Ну что ж, пусть такое происходит в наших жизнях. Пусть мы делаем Бога своим господином. Пусть Господь Иисус Христос будет, ну, что ли, главным в нашей жизни. Тогда Он осветит все остальное в ней, осветит все отношения, осветит все события, которые в ней происходят. Огромное спасибо от нас с Леной и Александру.
1: Да.
0: И вам тоже, дорогие друзья, ждем новых встреч. До свидания.
1: До свидания.

В деревне Вифания, где жили Мария и ее сестра Марфа, был болен один человек. Звали его Лазарь. Это была та самая Мария, которая впоследствии умастила Господа благовонным маслом и вытерла ноги его волосами своими. Тяжело заболевший Лазарь был брат этой Марии. Сестры послали сказать Иисусу: «Господи, тот, кого любишь ты, болен». Услышав о том, Иисус сказал: «Не к смерти эта болезнь, но к славе Божией. Через болезнь эту прославит Бог Сына Своего». Потому хоть и любил Иисус Марфу, сестру ее, и Лазаря, он все же целых 2 дня оставался там, где его застало известие о болезни Лазаря. Когда Иисус пошел в Вифанию, он узнал, что Лазарь уже 4 дня как в гробнице. «Господи, — сказала Марфа Иисусу, — если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Но я знаю, что и теперь Бог даст тебе все, о чем не попросишь ты его». «Воскреснет брат твой, — ответил ей Иисус. «Знаю, что воскреснет, — сказала она, — в последний день при воскресении мертвых». Тогда сказал ей Иисус: «Я воскресение и жизнь. Верующий в меня будет жить, даже если умрет он. И ни один из тех, кто действительно живет и верит в меня, никогда на самом деле не умрет. Веришь ли в это?» «Да, Господи, — ответила она ему, — я верю, что ты Мессия, Сын Божий, который должен был прийти в мир».

Придя туда, где был Иисус, и увидев Его, Мария пала к ногам Его и сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат». При виде плачущей женщины и тех иудеев, что пришли и плакали вместе с ней, Иисус был глубоко взволнован и с тяжелым вздохом спросил: «Где похоронили Вы его?» «Господи, иди и посмотри», — сказала она ему. Слезы навернулись на глаза Иисуса. «Смотрите, как любил Он его», — заговорили иудеи. А некоторые недоумевали. Неужели Он, исцеливший слепого, не мог сделать так, чтобы и этот не умер? Снова тяжело вздохнув, Иисус подошел к слепу. Это была пещера, где вход закрывал камень. «Берите камень», — повелел Иисус. «Господи», — воспротивилась Марфа, сестра умершего, — «тяжкий запах, ведь уже прошло 4 дня». Но Иисус остановил ее. «Не говорил ли я тебе, что если будешь верить, увидишь величие дел Божьих?» Камень убрали. Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Благодарю Тебя, Отец, что услышал меня. Знаю, что Ты всегда меня слышишь. Говорю же это ради людей, стоящих здесь, дабы уверовали они, что Ты послал меня». Сказав это, Он во весь голос воскликнул: «Лазарь, выходи!» И Лазарь, обвязанный по рукам и ногам погребальными пеленами, с платком, закрывавшим лицо его, вышел из склепа. «Развяжите его», — сказал Иисус, — «пусть идет». Многие из тех иудеев, которые пришли к Марии и увидели, что сделал Иисус, уверовали в Него.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем общаться, продолжаем изучать Священное Писание, Евангелие в цикле программ «Глубина Евангелия». И сегодня мы поговорим о спасении. Христос – наш Спаситель. И мы говорим о том, что благая весть, именно Евангелие, звучит о том, что Он спас нас. От чего Он спас нас? Причисляете ли вы себя к числу спасенных? Всех ли спасает Господь? Есть такие слова в Евангелии. Много званных, но мало избранных. Наша тема сегодня называется «Универсальность Евангелия». И мы продолжаем беседовать с Виталием Ивановичем. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Напомню, что он является священнослужителем, руководителем Центра Духовного Просвещения. Итак, кого спасает Христос?
1: Я предлагаю нам совершить путешествие, обзорное путешествие по страницам Священного Писания, по тем отрывочкам, которые имеют отношение к этому вопросу. И, надеюсь, мы сможем на этот вопрос ответить. Самое начало, книга «Бытие», 3 глава, повествует о первом дне, когда проблема греха вошла в историю нашей земли. И вот там вот, в 3 главе книги «Бытие», рассказывается о Божьей реакции на грехопадение. Наверняка большинству из наших зрителей эта история знакома. Вот. Но все-таки я предлагаю, может быть, хотя бы ключевые моменты прочитать, задав вопрос, как реагировали Адам и Ева на осознание своей вины. То есть, признавали ли они себя виновными? Говорили ли «прости имя грешного»? Просили ли прощения?

0: каялись ли, какой была реакция в самом-самом-самом начале. Вот что мы находим, начиная с 8 стиха 3 главы. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел“».
1: Угу.
0: На этом этапе мы видим, что Господь настолько ясно задает вопросы, что нет никакой сложности в том, чтобы сформулировать ответ. Не ел ли ты от дерева? Ел. Адам этого не делает. То есть инициатива поиска человека: «Адам, где ты?», подведение к тому, чтобы человек признал,
1: осознал,
0: что он грешен,
1: вину.
0: Осознал, озвучил свою вину. Все это исходит от Господа, но Адам и Ева не просят о прощении.
1: То есть инициатива спасения принадлежит Богу, а люди не сразу и сознавать стали необходимость, да, в спасении.
0: Очевидно, что грех настолько вот исказил природу человека в тот момент, что у него не было ни осознания у человека, у Адама и Евы, ни чувства вины, ничего, что побуждало бы ему как-то вот заглаживать этот проступок. Если привести иллюстрацию во взаимоотношениях между детьми и родителями, если ребенок что-нибудь из воли родителей нарушит, то, зная, что его ожидает наказание, а они об этом были предупреждены, возмездие за грех смерти, в день, в который вкусишь смерти, умрешь, ребенок бежит и тут же пытается как-то ситуацию загладить, просит прощения или говорит: я больше не буду, там, и так далее, и так далее. Здесь же мы ничего подобного не наблюдаем.
1: Разве что сами попытались они исправить ситуацию, сделав себе опоясание сами
0: да,
1: себе.
0: Да, но они не признают свою вину. Вот, то есть никакой просьбы, никакого осознания, никакого признания, никакого исповедания, ничего, ничего нет, что Бог мог бы использовать в качестве основания для решения проблемы греха, основания с точки зрения человека.
1: Угу.
0: На человеческом уровне не было ни малейшего даже намека, которое могло бы оправдать то, что последовало дальше. И потому Бог, поскольку Бог есть любовь, поскольку Агнец был заклан еще прежде создания мира, Он сам проявляет инициативу и сам совершает служение спасения. И вот в самом начале, когда Господь тут говорит об обетовании, когда звучит пророчество о семени жены, давайте посмотрим на 15 стих и обратим внимание на две благих вести, которые здесь отражены. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Угу. Первое, что делает Господь, это первая благая весть. «Я положу вражду». Значит, термин «положить» означает «привнести», да? «Создать», «учредить», организовать, сделать. То есть Господь, я вновь повторяю, без просьбы со стороны человека сам осуществляет это первое действие. Он дает человеку способность враждовать с дьяволом. На том этапе, насколько мы можем судить по этому повествованию, у Адама и Евы даже не было осознания того, что дьявол – это враг. Напротив, они его восприняли, очевидно, как благодетеля, который открыл им новые горизонты, познания, возможности, уровни бытия. И они, получается, по отношению к Богу стали врагами. Так Священное Писание позже и напишет. Мы враги по расположению к злым делам, а, соответственно, по отношению к дьяволу они союзники. Вот. То есть Бог взял сам, снабдил человека вот этой способностью увидеть реальность бытия, как она есть, и показать, что враг – дьявол. Это первое. Второе, как мы уже раньше отмечали, он обещал, что родится некто от жены, кто поразит

0: змея в голову. То есть вот это вот первый эпизод. Это, ну, скажем так, несколько часов, несколько мгновений, несколько минут, возможно, после того, как грех вошел в наш мир. Бог проявляет инициативу, Бог дает благую весть, Бог осуществляет вот это действие, снабжая человеку благодать и делая его способным враждовать сатаной. Все это исключительно Божья инициатива и Божье действие. И вот дальше, когда мы открываем Священное Писание, мы находим, как Бог раз за разом открывает себя в качестве источника спасения. И когда мы вспоминаем известный в христианстве и по достоинству известный, любимый многими и заученный многими наизусть отрывочек из Евангелия от Иоанна, 3 глава, стихи 16-17, там мы видим масштабность Евангелия, как выразил сам Иисус Христос. Давайте почитаем.
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Итак, несколько вопросов. Кого возлюбил Бог, согласно тексту?
1: Мир.
0: Мир.
1: Возлюбил Но здесь Бог. Имеется в виду мир не как в предыдущих текстах мы читали, а космос, да? А что имеется в виду? Или здесь, космос тоже?
0: Здесь мир определенно это те, кто нуждался в спасении, да? Uh-huh. Речь идет именно о людях, да? То есть это контекст спасения человечества. То есть Бог возлюбил... Что для нас важно здесь отметить, ведь контекст разговора – это же беседа Христа с Никодимом. Угу. Так? Ты один из учителей Израиля. Угу. И потому уместно было бы ожидать, как, собственно, многие израильтяне и ожидали, что спасение, что Мессия, Машех, Избавитель, Помазанник – он для Израиля, угу. для них. Однако вот в этом разговоре Иисус Христос учит универсальности mm-hmm. Божьего плана спасения. Бог возлюбил именно весь мир, всех жителей земли, безотносительно к национальности или происхождению. И дальше 17 стих. «Бог послал Сына в мир, чтобы мир спасен был через Него».
1: То есть Христос умер и за представителей других религий, да, даже тех, которые к христианству и к монотеистическим, варамическим религиям никакого отношения не имеют, да?
0: Перед нами именно вот язык универсальности Евангелия. Иисус Христос пришел в мир, то есть на планету Земля. Все земляне были частью вот этого Божьего плана искупления. Господь хотел именно всех спасти. Это был его замысел. Вот это радикальное заявление.
1: Но мне кажется, все равно у разных людей, в зависимости от близости к источникам познания о Боге, к Библии, там, к Евангелию, разные и возможности к спасению.
0: Кого он избавил от долга? Кого он вызволил? Человек, который осознанно враждовал с Богом, неужели Бог к нему относится точно так же, как к человеку, который Бога любит?
1: И готов был терпеть это унижение ради него.
0: Если человек это не поймет, то опыт спасения, опыт личного принятия Евангелия не может состояться. Следующий отрывочек, который я хочу прочитать, это первое послание Иоанна, 2 глава, стихи 1 и 2. 1 Иоанна, 2 глава, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». И вот отрывочек, который для нас очень важен сегодня. «И не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь явно две группы представлены. Грехи наши – это тех, кто познал Господа, тех, кто в завете с Ним, тех, кто служит Ему, но не только, сказано, за грехи всего мира. Иисус Христос внес плату, внес свою жертву, себя предложил,

0: для того, чтобы весь мир был спасен. Это включает в себя атеистов, буддистов, представителей всех религий, агностиков, скептиков, грешников, всех жителей Земли.
1: Что все они будут спасены? Или это ничего не значит, что то, что Христос пришел для того, чтобы их спасти, они все автоматически спасутся?
0: Мы сейчас пока говорим о Боге.
1: Он кого хотел, то есть да, для чего, на что он рассчитывал цели.
0: Да. И о масштабности его жертвы, о том, как каждый человек реагирует на эту Божью любовь. Речь отдельная, разговор отдельный. Но прежде чем говорить о личностном измерении, о принятии, нам вначале нужно посмотреть на сам дар, посмотреть на сам подвиг, на саму жертву. И она универсальна. Она вбирала в себя всех жителей Земли. Но это, конечно же, далеко не все. Давайте посмотрим еще несколько удивительных отрывочков. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стихи 14 и 15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Очень ясное заявление о том, что Иисус Христос за всех умер. Он желал всех спасти. У Петра написано, у апостола Петра в послании написано, он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. То есть Господь в своей воле, в своем плане, Он обеспечил для каждого жителя земли место. И Он оплатил грехи всех, Он умер за всех. И в лице Иисуса Христа сказано «Мы все умерли». Здесь неподалеку стихи 18 и 19 продолжают тему. «Все же от Бога», в этой же 5 главе 2 послания к Коринфянам, «все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Угу. Здесь местоимение «нас» и «нам», оно, конечно же, относится в первую очередь к тем, кто уже с Ним, уже в вере в Него, уже в завете с Ним. Однако дальше сказано «потому что Бог во Христе примирил с Собою
1: мир,
0: не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». За кого умер Христос? За всех умер. Кого Бог примирил с собою? Весь мир. Вот это радикальное заявление. То есть, что касается Бога, Он на наш мир смотрит, как на мир, как на людей, которые уже в союзе с Ним, уже возвращены, уже восстановлены, уже искуплены. Он сам примирил нас с собой через Иисуса.
1: Ну, то есть, Он хотел бы видеть весь мир таковым, но, наверное, не весь мир таковым является, да? Но Он, благодаря тому, что сделал, может смотреть на каждого так.
0: И смотрит.
1: И смотрит.
0: Вот это очень важно.
1: Но мне кажется, все равно у разных людей, в зависимости от близости к источникам познания о Боге, к Библии, там, к Евангелию, разные и возможности к спасению, нет?
0: Нам предстоит поговорить о том, какие грехи вменяются, какие грехи не вменяются человеку. И, безусловно, верно, что возможности познания у всех разные. Угу. Но возможности спасения – это иной вопрос. То есть заявление Священного Писания, что Бог примирил с собою мир, это заявление о том, что в послании апостола Иуды названо «общее спасение». Господь всех людей спас. Другое дело, что
1: Спас, наверное, не значит, что они все окажутся в Божьем Царстве, независимо от их выбора. А это значит, что Он дал возможность все-таки каждому спастись или что?
0: Нет, Он всех спас.
1: Тогда я не понимаю, почему не все окажутся в Царстве Божьем?
0: Потому что не все это спасение захотят принять. То есть, иллюстрация.
1: Ну, это игра слов. Всех спас или знаете, всем дал возможность спастись?
0: Это принципиальнейший вопрос.
1: Тогда в чем? Может быть, и мне, и нашим телезрителям будет

0: понятнее, если вы конечно, еще подробнее да, расскажете. Угу.
1: Видите, иллюстрация, которую я хотел привести, может приблизительно так быть сформулирована. Представьте, скажем, 100 человек, угу. у каждого из которых разная степень долга. В Библии, как мы ранее упоминали уже, грех представлен в образах и в категориях долга. Мы должники. У кого-то десятки миллионов, у кого-то миллиарды, у кого-то несколько сот долга. Вот. Но все мы должники. И представьте себе человека, который по доброте душевной вот, берет и вносит плату за всех. Вопрос. Кого он избавил от долга? Кого он вызволил? За кого он заплатил? Кого он искупил? Ответ – сколько человек искуплено? 100 человек. Правильно? То есть, что касается того, что сделал этот вот меценат, филантроп, он всех искупил. И вот теперь ему надо об этом как-то народу сообщить. И он начинает рассылать письма. Угу. И говорит, вот тот вот ваш долг погашен. Вам нужно вот явиться в такое-то время, подписать соответствующий документ. Кто-то говорит, ну вот сейчас только вот закончу работу, потом прошла неделя, времени все не было, ну ладно, может быть, уже съезжу во время отпуска. И вот так все некогда, так все некогда. Другой говорит, это наверняка какая-то подделка, это наверняка просто афера. Какая-то афера, хотят мои личные данные просто зафиксировать, и не верит, и отвергает. Третий идет и осуществляет процесс принятия. Так вот, когда Священное Писание говорит и повествует нам убедительно, неоднократно об универсальности Евангелия, об универсальности спасения, оно рассказывает о том, что сделал Бог. Конечно же, реакция человека каждого зависит от свободы выбора самого человека.
0: А если кому-то письмо не дошло, это?
1: Вот, если не дошло, значит, человек по умолчанию не несет ответственности. Но опять же, подробнее мы об этом поговорим. Для нас важнее сейчас увидеть то, что даже если человек не узнал, даже если до него не дошла информация, его счет погашен, его долг погашен, его счет оплачен. То есть Иисус Христос во Христе примирил с собою мир. Все. С точки зрения Бога Он смотрит на каждого человека, как на прощенного, искупленного и спасенного. Так Бог относится к человеку. Вот об этом мы говорим сегодня. Как человек относится к Богу, это, к сожалению, вопрос далеко не всегда однозначно и решается по-разному. Давайте посмотрим на еще некоторые удивительные отрывочки, повествующие об универсальности Евангелия. Я хочу пригласить вас к 5 главе послания к римлянам, стихам 6 по 10. Римлянам 5 глава, стихи 6 по 10. Здесь мы находим упоминание четырех категорий людей, которых Иисус Христос искупил, на которых излилась Божья любовь, которых Господь спас. Можете представить?
0: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых».
1: Вот уже две категории названы, да? Немощные и нечестивые. Ну, кто такие немощные?
0: Мощи мало у них.
1: Да, те, кто осознает свою греховность. Так?
0: Слабые, скажем.
1: Да, те, кто хотел бы жить праведно, но не достает силы. Может быть, это какие-то врожденные привычки, да, какие-то пристрастия, или же обретенные в течение жизни. Человек разумеет, но не может. Но вот термин «нечестивый» – это уже понятие, описывающее людей осознанно грешащих. Тех, которые понимают, что есть добро, понимают, где грань между праведностью и неправедностью, но они, тем не менее, совершают грех все равно. Давайте дальше.
0: «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
1: Вот еще одна категория, да? У нас были немощные и нечестивые.

0: Вы теперь грешники. Этот термин, он означает просто-напросто не попадающие в цель. То есть это может быть те, кто стремится, силится попасть, может быть те, кто и не стремится, но фактом является то, что вот они не дотягивают, не достигают, не попадают в цель.
1: «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его».
0: Спасибо. Еще одна категория – враги. Тут и объяснять не нужно, правда? То есть это те, кто не только знает, не только понимает, не только грешит осознанно, но именно враждует с Богом. Враждует с Богом. Вот за все эти четыре категории – немощные, нечестивые, грешники и враги – за всех их Иисус Христос умер, всем им Бог свою любовь доказал, за всех внесена плата, мы все оправданы. То есть с точки зрения Бога, все земляне – люди спасенные, люди, примиренные с Богом, люди, которые… Что касается вот всех проблем и всего бремени греха, уже очищены и спасены. И когда мы вот думаем об этом и пытаемся вот вместить эту Божью любовь, то многие в действительности относятся к этому со скепсисом. Ну, как? Как это? Врага Божьего. Можно вспомнить примеры из истории. Да? Мы можем представить себе, вот, скажем, директора школы, в которой я учился в свое время. Да?
1: В Советском Союзе, да?
0: Единственным есть... богомольцем, да,
1: как меня называли, в этой школе, да?
0: На всю округу, да. Вот. Человек, который сознательно вот, и обзывал, и унижал, и...
1: За веру.
0: За веру, и вот осознанно враждовал с Богом. Неужели Бог к нему относится точно так же, как к человеку, который Бога любит?
1: И готов был терпеть это унижение ради него, допустим.
0: То, вот появляется целый ряд вопросов. Но важно здесь подчеркнуть, что мы не говорим о том, как человек, который Богу служит, и как человек, который Богу не служит, как в конечном итоге их жизни сложится, и как в перспективе вечности их будет судьба решаться. Мы говорим о том, как Бог относится. Вот это вот базовое отношение Бога к человеку. Можно, условно говоря, представить себе наш мир как вот корзину, которая прикреплена к огромному воздушному шару, да, который нагревается горячим воздухом и вот и путешествует. Так, так вот, Бог вот эту нашу землю грешную, Он взял и, условно говоря, вот прикрепил к этому воздушному шару, и все, кто в этом, в этой корзине находится, все они спасены. У человека есть право взять и выпрыгнуть оттуда. То есть, кем бы человек ни был, насколько бы он грешен ни был, он Богом любим, он Богом спасен, он Богом искуплен, он находится в категории примиренных с Богом, что касается самого Бога. И если человек это не поймет, то опыт спасения, опыт личного принятия Евангелия не может состояться. Вот это вот отправная точка, что именно не в силу заслуг человека. Мы названы мертвыми по преступлениям. Мы ничего, мертвый человек ничем себе помочь не может. Мы не по делам нашим, а исключительно по Божию изволению, по Божьей благодати, по Божьей милости спасаемся. Вне зависимости от того, насколько мы уже образ Божий стяжали в себе, Бог любит нас не больше и любит нас не меньше, чем любого другого человека на земле. И когда приходит это осознание, тогда приходит и мотивация. Вот такого Бога, который, несмотря на все безобразия, которые я натворил в жизни, несмотря на осознанное зло, которое я творил, несмотря на все мои грехи, и вот этот стыд и так далее, как следствие, Он все-таки меня любит и меня уже примирил с собой и спас. Вот это вот осознание только и может пробудить во мне ответную любовь к Богу.

0: Наконец, процитирую, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, но что Он возлюбил нас и в лице Иисуса Христа спас нас.
1: Большое спасибо. Дорогие друзья, мы приглашаем вас писать нам, обязательно ответим на все ваши вопросы, будем молиться о ваших нуждах, о нуждах ваших родных. Напоминаю, что есть несколько способов, как написать нам по почте. Вы можете с сайта заполнить форму обратной связи и отправить сообщение нам с нашего сайта, либо позвонить по телефону, который бесплатный для всех жителей России. Пусть Господь благословит вас.
0: В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани». Бог всеведущий, всесильный и знающий конец от начала мог себя вот так вот чувствовать, так и так себя вести. Иисус Христос был на 100% человеком. Мог ли Иисус Христос согрешить, находясь на земле, находясь в человеческой плоти? Написано: «О дне же том никто не знает, ни ангелы, ни сын, но только Отец».

0: Привет, ребята!
1: Привет!
0: Сегодня мы будем печь булочки-улитки. Надеюсь, они придутся вам по вкусу.
1: А мне просто нравится за улитками наблюдать. За настоящими. Ален, ползают они себе никуда, не торопятся. Не то, что я. Школы, кружки, уроки до ночи делаю.
0: Ого, до ночи?
1: Угу.
2: Привет, девочки!
0: Чего себе!
1: Привет!
0: Привет!
2: Привет, друзья!
0: А меня вот папа секрет научил, чтобы все успевать. Поэтому мои домашние задания уже сделаны.
1: А мне вы откроете этот секрет, дядя Леш?
2: Конечно, с удовольствием. Может быть, и ребятам он тоже кому-то подойдет. Нужно завести себе записную книжку или блокнотик. И каждый вечер записывать в нее те дела, которые нужно сделать завтра.
0: Например, я вот пишу «пойти в школу». Погулять с подружкой.
2: Сделать уроки на завтра.
0: А сходить на тренировку и почитать книжку и лечь спать.
2: Ровно в 22:00. Потому что список дел на завтра помогает все успеть, уроки сделать, погулять, спать лечь вовремя. А тот, кто ложится вовремя спать, у того много сил делать все быстро и хорошо.
0: Точно. Поэтому прямо сегодня, Мирослав, возьми и напиши себе список дел на завтра. Тогда ты увидишь, какая ты быстрая. Не то что улитки. Кстати, у меня по плану испечь булочки.

0: Начнем делать тесто. Для этого нам нужно вылить 170 миллилитров молока. Это 2/3 стакана. То есть надо разделить стакан на 3 части и взять только 2. Еще все продукты обязательно должны быть комнатной температуры. Поэтому я заранее достала их из холодильника. А тебя, Мирослав, я попрошу положить дрожжи, 1 чайную ложечку. Угу. А тебя, пап, я попрошу 0,5 чайной ложечки соли. Угу. А сама положу 3 столовые ложки сахарного песка.
1: Столько?
0: Чайную ложечку целую. Ну, хорошо.
2: Окей, соль. Готово.
1: Угу. И вот столько.
0: Угу. Так, отлично. Теперь, пап, нужно отделить белок от желтка у яйца. И положить только белок. Желток мы потом будем использовать для смазывания.
2: Отлично, хорошо. Сейчас попробую это сделать.
0: Сама я пока что положу сливочное масло. Оно тоже уже растаяло. Это 60 граммов, то есть 1/3 пачки.
2: Делается там как-то вот так.
0: Так, можешь пока что помешать?
1: Угу.
2: Задание мне задали. 100 лет не отделял желток от белка. Готово.
0: Угу. Так, теперь высыпай сюда 2 стакана муки.
1: Угу.
0: Так, твой белок, пап, тоже ждем.
2: Белок готов. Держите.
0: Угу, доливай. Да. И ты, Мирослав. Угу.
2: Оно должно мягким тесто быть или упругим?
0: Оно должно быть просто нормальным. Можешь мне мисочку подержать, пожалуйста, Мирослав? А, спасибо.
2: Давайте все вместе держать.
0: Так, да, пожалуй, сама. Я помогу себе руками.
2: Угу.
0: Мне нравится руками месить тесто. Это удобнее, ты его чувствуешь, чтобы все промешать.
2: Алена с детства очень любит мешать тесто. Перемешивать его, раскатывать.
0: Да, это дрожжевое тесто, поэтому надо хорошо мять, вот так выворачивать всякому.
2: Чтобы дрожжи хорошо вмешались в тесто.
0: Да. Так вот внутрь.
2: Вот уже видно, как тесто приходит в нужный вид.
0: Да. Промешиваю его. Так. Сформировали вот такой вот шарик. И теперь нужно закрыть пленочкой. Можешь помочь, пожалуйста?
2: Давай. Стягивай.
0: Наверное, другой стороной надо. Вот так.
2: Давай.
0: Так. Ножнички. Угу. Теперь нужно его оставить, чтобы оно подошло. Угу. Примерно на 1-2 часа.
2: Ого. А что мы будем делать в это время?
0: Мы начинкой займемся. Смотрите, как подошло наше тесто в теплом месте.
2: Не верится, что так оно выросло.
0: Да. Так, снимаем пленочку. И теперь нужно его вынуть.
2: Шестые.
0: Да. Так. И разделить на 7 частей. Так. Да.
2: Не надо муки немножечко?
0: Немножко, да, а то она даже к рукам липнет.
2: Держи.
0: Так. Я примерно вот на 7, на 6, потом просто поменьше, чем 6, чем 1/6 возьму. Так.

0: примерно такое же. Так.
1: Нужен хороший глазомер, чтобы тесто ровно разделить на 7 частей.
0: Ой, у меня...

0: в муке сделайте и можете вместе со мной. Берите и вот так вот шарик.
1: Так, вот такие?
0: Да. Так. Нужно, да, место между ними вставлять. Бери еще. Потому что они подойдут. Так. Отлично. Теперь, пап, нужно это опять затянуть пленочкой.
1: Это будет непросто.
0: Так.
1: Как нам сделать? Держи. Тут конец.
0: Давай я отрежу сразу, может быть. Угу.
1: И нужно дощечку эту приподнять.
0: Да. У нас вот так вот тут постоит, тут тепло. А можешь высыпать, пожалуйста, сюда изюм?
1: Мирослава, высыпай. Давай, Алена, орешки нам разделяй, все будем.
0: Держи.
1: Резать их.
0: И нам. Сейчас я вам покажу, как нужно резать, смотрите.
1: Мелко, наверное?
0: А нужно, чтобы они были не очень крупные, но чтобы не как пыль, чтобы приятно попадались на зуб. Вот.
1: Ага, кусочки такие.
0: Да, вот такие. Поняла? Когда вот так нарезала, можно вот так вот пройтись по ним. Тогда бы не правда делать более большим ножом.
1: Да, поэтому я взял хороший большой поварской ножик. Помочь тебе, Мирослава, немножечко? Давай, вместе вот так, раз, два. Видишь, я даже ножик не поднимаю.
0: И вот, то есть это не очень крупно и не очень мелко. Среднее.
1: Да, ну вот такие кусочки, наверное, хорошо будут, да?
0: Угу.
1: Какие тут еще большие?
0: Отлично.
1: Какие большие, можно еще пополам.
0: Мне кажется, вот этот вот. Да. Можно даже разломить. И теперь нужно высыпать все вот в эту мисочку. Давай.
1: Да, можно вот так, знаешь, как сложить? Вот так вот. А? Да. И, ой, бежала. И мою тоже помоги мне стряхнуть ножиком туда его. Отправляем. Угу.
0: Теперь нужно перемешать. Сделаешь?
1: О, я тут еще изюмчик нашел. Ну.

0: Смотрите, как наши булочки увеличились в размере.
1: Они опять подошли, да.
0: Так. Теперь берите все по булочке.
1: Давай.
0: Угу. Так, это я пока уберу. Можно мне муку, пожалуйста, пап? Я возьму вот так чуть-чуть муки и доску так сделаю. Сделайте так же.
1: Угу.
0: Так вот руки немножко тоже. И скалку. Вот это тесто немного проставучее. Теперь смотрите, что я делаю. Нам нужно будет раскатать овал, поэтому я даже в самом начале немножко овальную форму придам. Буду его катать.
1: Да, пристает сильно.
0: Нужно прям овального сделать. Сейчас я покажу, как.
1: У меня что-то все очень правильный круг получился. Прилипло, надо скорее отлеплять.
0: У меня вот тоже здесь вот прилипает, чуть-чуть нужно вот здесь муки.
1: Тоненько раскатать нужно, да?
0: А, не очень. Вот у тебя уже хорошо получилось.
1: Угу.
0: Там вот теперь подожди нас.
1: Подожди.
0: Так, можно вот так вот руками немножко поправить.
1: Ага.

0: Надо еще скалочку мукой.
1: Да, посыпать. Не бойся, прям посыпь много. Можно на тесто вот здесь тоже немножко.
0: Да.
1: Так, вам вот будет удобно для следующего этапа, чтобы тесто вот так лежало. Угу. Раскатывай еще вот здесь вот краешки немного толстые. Или тебе вам помочь?
2: Помоги.
1: Угу. Давай. Вот так вот. И вот тут немного.
0: Ага, теперь его отделить и положить ровно вдоль.
1: Да.
0: Доски.
1: Вот так. Так, смотрите, что теперь делаем. Держите по чайной ложечке. Угу. Теперь накладываем вдоль краешка вот этого. Я как раз вам сказала так положить, чтобы было удобно накладывать начинку. 2 чайные ложки начинки накладываем.
0: Угу.
1: Накладывайте.
0: Можно мне поближе?
1: Да, конечно.
0: Угу.
1: Так, разравниваем по всему краешку. Угу. Можешь еще одну ложечку взять пополнее. Ага, сюда немножечко можно. Так, смотрите, что теперь делаем. Теперь мы будем скатывать рулетик. Так, прячем прям начиночку вот так вот.
0: Скручиваем и улиточку.
1: Скатываем вот так. Скручиваем, да.
0: Нет, это еще не улиточка. Это еще только рулетик.
1: Угу.
0: Слушай, как здорово. Смотри, так. Прямо. Ух, получилось.
1: Смотрите, что теперь делаем. Теперь мы вот так плотненько. Им вот так вот плотненько скручиваем.
0: Угу. Так. Ну, давайте я тоже в эту сторону попробую. Раз.
1: Угу.
0: 2, 3, 4, 5.
1: Теперь в самом конце вот этот хвостик нужно чуть-чуть под низ и вот так прищепнуть.
0: Угу.
1: Ну, вот так вот получилось, да.
0: Вот.
1: Пап, а можешь теперь нам противень, пожалуйста, подать бумагой?
0: Сейчас.
1: Угу. И кладите булочки. Тоже на расстоянии, чтобы... потому что они потом подходить будут. Угу.
0: Отлично.
1: Теперь берите еще по кусочку. Будем делать так же. Муки нужно еще взять, потому что это уже израсходовалось. А теперь наши булочки должны постоять еще 15 минут, чтобы подойти. А теперь пришло время для нашего желтка.
0: Угу, ага,
1: спасибо. Теперь нужно налить столовую ложку молока. Так. Желтый с белым смешивается. Можешь домешать, пожалуйста?
0: Хорошо, перемешивается.
1: Так. Наши булочки уже подошли. И теперь... мы будем их смазывать. Угу. Держу кисточку. Смотрите. Вот так вот. Немножко сольется. Переворачиваем так. И мажем со всех сторон. Берем так. И стекает немножко. Потом подлавливаем и мажем. Это чтобы наши улиточки... были такими золотистыми и запеченными. Так, теперь нужно посыпать их сверху немножечко сахаром.

0: Угу. Так, давай кисточку. Берем. А, берите сахар вот так вот и посыпайте булочки.
1: Угу. Оп, немножечко.
0: Да.
1: Еще чуть-чуть.
0: Пап, можешь, пожалуйста, теперь поставить на 10 минут на 240 градусов?
1: Духовку?
0: Да.
1: На 240 градусов. Так. 240 градусов.
0: Булочки-улитки готовы. Они очень вкусные, а мы очень быстро все успели сделать.
1: Ребята, мы желаем, чтобы вы успевали все. И пусть вам в этом поможет список дел на завтра.
0: Тогда у вас будет больше времени позаниматься тем, чем вам нравится.
2: Успехов! Пока!
0: Пока! Пока!

0: Дорогие ребята, сегодня предлагаю сделать зарядку. Плюс время. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, как вы думаете, откуда взялось время?
2: Его сотворил Бог, когда творил нашу планету.
0: Верно. В самом начале первой книги Библии «Бытие» во время творения Бог сказал: «Был вечер и было утро, день один». То есть Бог сотворил сутки. А какие еще отрезки времени вы знаете?
2: Месяц, год, час.
0: Верно. Еще есть и другие отрезки времени. А какой самый маленький мы часто используем?
2: Секунда.
0: Точно. Раз, веселая секунда. Вот вторая, ниоткуда. Секунда – это один короткий вдох. Давайте сделаем дыхательное упражнение. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Руки согнуты в локтях, ладони сжаты в кулаки. Разжимаем кулаки и силы выпрямляем вниз, словно толкаем от себя. И делаем резкий вдох носом. Расслабленно возвращаемся в исходное положение. Свободный выдох. Приготовились? Начали. Резкий вдох, выдох. Толчок вниз, выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, выдох. Напряженные руки, выдох. Вдох, выдох. Раз, два, три, закончили. Стрелка по часам кружилась, и минута получилась. Она маленькая, но за минуту уже можно что-то успеть. Например, нарисовать солнышко. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки на поясе. Слегка наклоняемся вперед и рисуем солнышко правой рукой. Вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Тоже будем выполнять и левой рукой. Приготовились? Начали. Правой рукой вдох, выдох. Левый вдох, выдох. Тянемся, выдох. Раз, два. Еще рисуем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Вот и час к концу пошел. 60 сестер себе нашел. За час маленькая стрелка пробегает по циферблату один круг. Покажем, как она это делает. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч. Руки над головой, ладони в замке. Дыхание свободное. Наклоняемся вправо, вниз и влево. И возвращаем руки вверх. Мы прошли целый круг, как и маленькая стрелка на циферблате. Так же будем делать и в левую сторону. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. В другую, влево. Раз, два, три, четыре. Теперь снова вправо. Полный круг. Четыре.

Раз, два, три. Не сгибаем колени. Раз, два. Растягиваем мышцы. Раз, два, три, четыре. Наклон. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Сутки весело бегут. День и ночь приобретут. Исходное положение, сидя по-турецки. Руки в стороны. Наклоняемся вправо и левой рукой тянемся вправо, словно опускаем ее. И возвращаемся в исходное положение, словно указывая, как солнце пробегает круг по небосклону от утра до ночи. Так же будем делать и в левую сторону. Приготовились, выполняем 5 раз вправо. Начали. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. И раз, два, закончили. Теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, закончили. Вот неделя пролетела, оглянуться не успела. Неделя состоит из 7 суток. Будем выполнять упражнения на 7 счетов. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, руки в стороны. Поднимаем правую ногу вверх, затем сгибаем в колени, опускаем вниз. Тоже делаем левой ногой вверх, согнули, опустили. И делаем хлопок ладонями перед собой. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хлопок. Закончили. Вот и месяц за горой. Из 4 недель герой. Сделаем по 10 разных прыжков на каждую из 4 недель. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Делаем 10 прыжков, руки на поясе. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Восстанавливаем дыхание. Через стороны руки вверх, выдох. Еще вверх, уронили руки. Теперь снова прыжки на правой ноге. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы, восстанавливаем дыхание. Вдох, выдох. Через стороны вдох. Опустили, расслабили руки. Еще вдох, уронили руки. Теперь на левой ноге. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох. Уронили, расслабили руки. Еще вдох, расслабили. И еще 10 прыжков. Звезда. Руки в стороны и вместе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. И восстанавливаем дыхание. Вдох. Уронили ручки. Выдох. Вдох. Выдох. А вот и год в окно стучится, учит месяцы дружиться. В году 12 месяцев. Делаем 12 приседаний. Исходное положение тоже. Приседаем, руки вытягиваем вперед. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Приседаем ниже. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще раз, два, три. Закончили. Восстановим дыхание. Руки через стороны вверх. Уронили, выдох. Еще вдох. Расслабились, выдох. Раз. Натянулись, расслабились. Вдох, выдох. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс время, которое подарил нам Бог. Дорогие ребята, предлагаю регулярно делать это.

0: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады вас приветствовать здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу онлайн-конференцию «Территория реальности». Друзья, 25 встреч позади. Мы разбирали самые важные и актуальные вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Это были такие темы, как бороться с беспомощностью, затрагивали тему ориентации и ЛГБТ-сообществ, child-free, как к этому относиться, у всех все хорошо, а у меня плохо, в чем смысл твоей жизни. Разные спикеры показали нам, из чего состоит истинное счастье. Мы говорили о силе молитвы, о том, как стать номером один в твоем деле, в том, что ты делаешь. Мы говорили, как понять, что у тебя зависимость от социальных сетей. Мы говорили об эмоциях и о том, как их контролировать. Мы говорили об отношениях в целом, о сексуальных отношениях, о сексуальном воспитании, говорили о том, как эффективно искать работу, о том, как работает наш мозг, и разбирали точки соприкосновения науки и креационизма. Сегодня мы с вами поговорим о вере и религии. Русский философ Иван Васильевич Киреевский сказал, что человек – это его вера. Но кого можно считать верующим сегодня, а кого просто религиозным? Что значит вообще быть религиозным? Существует сегодня такое понятие или такое поверье между людьми, что религия – это посредник, а настоящий Бог – он внутри. Поэтому можно быть просто верующим, но не обязательно ходить в церковь и так далее. Сегодня у нас в гостях новый спикер, священнослужитель, доктор практического богословия, магистр молодежных программ Андрей Кочелаба.
1: Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Да, привет.
0: Андрей, вот мы такие вопросы затронули, но немножечко вкратце расскажите, какие еще аспекты данной темы мы сегодня затронем?
1: Я бы хотел, чтобы сегодня мы с вами коснулись вот практической стороны веры, потому что многих отпугивает слово «религия». Я понимаю, что это может быть кому-то неинтересно, когда у тебя кредит, сессия, еще что-то. Но ведь Бог для того и пришел в этот мир, чтобы в нас посеять семя веры и вырастить потом. Поэтому практическое
0: приложение.
1: Отлично,
0: да. Практика – это именно то, что нам не хватает, потому что все слышим, но нужно это как-то применять в своей жизни. Ребят, вы будьте активными, готовьте свои вопросы, можете их писать заранее, в конце мы их всех обязательно зададим. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы по ходу программы, пишите их в чате на YouTube или в комментариях под видео. Андрей, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.

Я очень надеюсь, что никому не будет скучно, потому что, ну, во-первых, вера, она очень индивидуальна. И всякий раз, когда мы делимся верой, переживанием или опытом, это всегда обогащает опыт каждого человека. Я бы хотел вам показать некоторые моменты, на которые обязательно стоит обратить внимание. Вера и религия. Вот как не ошибиться? Вот очень многие люди, да все, наверное, когда-то это задавали, этим вопросом задавались. Ну ладно, человек родился там в православной среде, да, и он как бы по умолчанию уже, ну я кто? Ну православный, да. А если родился рядом, где-то вот там мусульманское село или город, значит, я уже кто? Мусульманин, да, так получается. Поэтому Бог, Он хочет открыться каждому человеку. Я бы хотел на некоторые моменты обратить особенное внимание. Первое. Давайте начнем, посмотрим в Библию, что говорит апостол Павел о вере. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Те, кто читает Библию, этот текст знают. Он очень популярный, распространенный. Ну, вот оно определение. То есть ты стоишь, условно говоря, на остановке, ждешь автобус, которого не видно, но ты знаешь, что он должен прийти. Это и есть вера, потому что оно должно осуществиться. Вот моя вера, что он все-таки придет, а он, может, еще даже из автоколонны не выехал. Но мы верим, что он придет. А почему мы верим? Потому что он раньше приходил. А почему он раньше приходил? Потому что мы увидели эти факты. И поэтому в этом вопросе Павел абсолютно прав, что вера, она осуществляет то, что мы не видим. Интересно еще одно повеление самого Христа. Написано: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, то будет ему, что не скажет». Контекст говорит о смоковнице, которую проклял Христос. Ученики удивились. Он шел мимо смоковницы, думал, там есть плоды, а там только листья. Посмотрел, посмотрел, плодов нет. Расстроился и говорит: будь проклята ты, смоковница, и да не будет от тебя плодов вовек. Почему он так поступил? Ученики потом спрашивали, потому что в этой притче был, ну в этой истории точнее, был очень глубокий урок, что обзавестись листьями, не имея плодов, Бога это не устраивает. У этого пути есть только одна суть, одно завершение – это проклятие. Поэтому он говорит, вера нужна. Но вера не просто, чтобы мультики показывать, чудеса. А давай, хочешь, я сейчас вот скажу, и эта камера там улетит куда-нибудь туда. Бог не будет отвечать на эти вещи. А какую веру он, ну, на какую веру он реагирует? На искреннюю, и когда она подтверждается нуждой. А не просто, поэтому, ну не просто вера, когда ко Христу приходили фарисеи, говорили: дай нам знамение, покажи фокус. Написано, он вообще не реагировал на такие вещи. Он говорит: я много чего показывал, уже все знают. Кто хотел поверить, поверил. Ну и в результате получаются некоторые, скажем, нюансы, которые мы сейчас вот увидим дальше. Посмотрите, что говорят апостолы о вере. Апостол Иаков говорит: братья мои, имейте веру в Иисуса Христа. Христос говорит: имейте веру Божью, а Иаков говорит: имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. То есть без каких-то там нюансов. Смотри на Христа, верь Ему, и Он тебя не подведет. Христос говорит: имей веру Божью. То есть иметь веру Божью и веру Христа – это в принципе синонимично по Писанию, поэтому здесь нет проблем. Давайте еще посмотрим на один тезис определения. Это в Википедии, любой может прочитать, просто я хотел здесь некоторые нюансы коснуться. Смотрите, религиозная вера, она имеет в качестве своей особенности веру в реальность сверхъестественного. Это как бы основной вопрос. А сверхъестественное, оно реально или нет? Но тут есть опасность, потому что сатана тоже умеет делать сверхъестественные вещи. Бесноватые библейские герои в сюжетах, которые мы читаем, они такие вещи творили, они предсказывали, они могли такие какие-то, скажем, аномальные вытворять чудеса, плюс сверхъестественная сила, что у людей была, ну, такая неоспоримая уверенность, ну да, это что-то сверх, это не человек. Возьмите тот же бесноватый в гробах, о нем говорят, связывали его цепями многократно, все разрывал бесполезно. То есть это непросто. Поэтому религиозная вера, она верит в сверхъестественное. И еще интересно то, что сама мысль и понятие о Боге не является как бы главным, а сам Бог как сверхъестественное.

сверхъестественное, реальное существующее существо, вот он является стержнем. Ну и еще интересно коснуться вопроса мировоззрения, потому что у многих из нас есть уже сформированное мировоззрение. Мы, например, знаем, что обутым ходить по дому – это неправильно. А в мировоззрении западного молодого человека или там в Германии – это нормально. Вот когда сталкиваются два мировоззрения, появляется проблема. Давайте посмотрим еще один момент. В библеистике Нового Завета вера – основной и необходимый фактор, который, согласно данному писанию, позволяет человеку преодолевать законы природы. Помните, Петр шел по воде? Почему он начал тонуть? Что говорит Христос? Зачем ты усомнился? Если бы Петр не усомнился, значит, он бы не тонул. А раз он усомнился, он начал тонуть. А теперь еще интересный момент. Когда, например, апостол Иаков говорит, кому не достает мудрости, просите у Бога, дающего всем просто и без упреков. Но самое главное, да просит с верой, немало не сомневаясь. Поэтому вот это самый трудный вопрос, о котором я еще коснусь, что когда ты доверяешь Богу, но ты не знаешь, то ли ты слишком требуешь от Бога то, что Он не хочет тебе давать, то ли ты мало требуешь и ты маловерный, потому что ты всего лишь раз, два, три помолился и все. А он не ответил, и как бы вера твоя издулась. Поэтому мы сейчас вот посмотрим еще на некоторые нюансы. Посмотрите, верующий-религиозный человек, то есть представитель конкретной религии, носитель религиозной модели мира, вот они оказываются тоже синонимичны, верующий и религиозный, потому что верующий, он все равно верит в определенную структуру, да, в определенное учение. Доктрина, латинское слово, оно тоже переводится дословно как учение. Поэтому ничего здесь зазорного нет. Но посмотрите, какое деление есть в социологии. Глубоко верующие, второстепенное место вера занимает, и колеблющиеся. Любой человек себя найдет. Между прочим, что такое фанатизм? Фанатизм, хоть религиозный, хоть нерелигиозный, это любой вопрос, доведенный до крайности. То есть максимальный. Возьмите там вопросы вегетарианства. Уже давно учеными всеми доказано, объяснено, подтверждается исследованиями, что есть мясо, ну не есть хорошо. Тот, кто не ест, здоровее чувствует себя, дольше живет и так далее. Но теперь возьмите и доведите этот вопрос до крайности. И сразу мы видим на результат фанатика, который делает обратный эффект для, ну, для человека, который видит по-другому. Еще одна интересная деталь. Атеизм. Что такое атеизм? Человек, который не верит. Да? О, классно, я атеист, я неверующий. Потому что образ верующего, между прочим, в нашей стране годами, там 70 лет это как минимум, а потом это как система работала 70 лет, а потом же еще были ее последователи научены, формировало, что образ верующего человека, он убогий, затурканный, извиняюсь за такую лексику, такой, знаете, неудачный, такой прижатый, за какой-то загнанный в угол. Ну вот он и верующий, понятно, куда ему еще идти, кто его возьмет, куда его примут. Ну монастырь всех принимает. Возле церкви всегда сидели нищие, почему их никто не гнал? Потому что, а куда им еще идти? Здесь люди к Богу приходят, а вот, пожалуйста, и проверочка. Пришел к Богу, ну, будь добрее к человеку, который вот сидит и нуждается. И поэтому атеист это тоже верующий, только он верит в то, что Бога нет, например, да, что мы от обезьяны. А вот в эту веру, кстати, надо еще больше веры, чем в то, что нас Бог сотворил. Потому что поверить, что был кто-то очень умный, когда ты держишь какую-то вещь, да, там тот же браслет, я не знаю, да, любую технику, ты понимаешь, что там были инженеры, там были мозги, они придумали такую крутую вещь. А вот поверить, что вот такие красивые люди, причем, что самое интересное, с системой, например, возьмите анализы крови, есть нормы. Должно быть лейкоцитов столько, там, тромбоцитов столько, и это норма. А если это все случайный взрыв эволюции, так должен быть такой разбег. У тебя сколько лейкоцитов? 200, а у меня 1000. Понимаете? А оно не работает, потому что были мозги заложены изначально. Поэтому абсолютно неверующих людей не бывает. Каждый верит, но по-разному.
И еще интересно, мне понравилось это высказывание. Веру можно определить как твердое убеждение в чем-то при отсутствии доказательств. Когда доказательств

доказательства есть, никто не говорит о вере. Мы не говорим о вере, когда речь идет о том, что дважды два – четыре, что Земля круглая. О вере мы говорим лишь в том случае, когда хотим подменить доказательства чувствам. То есть вот я чувствую, знаете, я помню, когда приезжал в Москву, привозили пояс Богородицы, и там по НТВ показывали такой сюжет, когда люди сутки отстояли на холоде, там скорые дежурили, чай раздавали. И вот женщина выходит, а они как сделали? Арку, сверху этот пояс, и она выходит, и она говорит: ой, ой, ну надо же, ну так приятно, ой. Ну, такое вот я пережила. А этот, скажем, журналист спрашивает: а что такое произошло? А что такое вот вас коснулось? А ну, объясните поподробнее. Она говорит: вы понимаете, это вот он же был у нее вот здесь на поясе, это вот все женские болезни, вот все. Оно такое вот мне дает подъем, оно все исцеляет. И возникает вопрос, понимаете, это не в уничижении, это просто анализ вот ситуации. Человек переживает повышенную эмоциональную нагрузку ожиданий от веры. И иногда вот есть хорошее выражение: для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Знаете, как обычно? Он такой парень, он такой классный, он лучше всех. Окей, прошло 3 месяца. Он такой отвратительный, он хуже всех, да он недостоин. Ну подожди, он был какой-то вот посередине, может быть. Он и не крутой, но и не самый худший. Так же и девушка. То есть мы должны иметь вот эту возможность как бы видеть баланс. Еще немножко про атеизм. В раннем древнегреческом языке прилагательное «атеос» означало «отрицающий богов». Слово стало означать намеренное активное безбожие только в 5 веке до нашей эры и приобрело смысл «разорвавший отношения с богами» или «отрицающий богов», ну уже «безбожник». То есть видите, что сначала он отрицал богов, а потом он стал безбожник. Но, что интересно, к тому, кто отрицал местных богов, хотя при этом мог верить в других богов, стали применять термин, смотрите какой, атеос, нечестивый. Сегодня слово атеос в классических текстах иногда переводится как атеистический. То есть это было абстрактное имя существительное, то есть атеизм, отрицающий богов. Если теос – это бог, атеос – это отрицающий богов. И вот интересно, что самое худшее, что с нами происходит, это вот эта приставка «все портит». Лже, лжевера, лжепророчество, лжепророк, лжебратья, лжесистема. Но возникает вопрос: а как узнать? На лбу же не написано, человек же не скажет: я бес, я буду тебя искушать, я хочу испортить тебе жизнь, я хочу, чтобы ты спился, чтобы ты кололся и умер от передозировки через 2 месяца. Никто же этого никогда не скажет. Все супер, классно, вы выиграли, вы участник, поздравляю, вы с нами, вы в команде. Человек: о, да, классно. Но вот это лже, оно и как раз относится к сатане, потому что он подделывал веру. Подделывал. Вот это самое худшее. А нам, кстати, сегодня этот вопрос легче всего понять, потому что 20 лет назад такого не было. У нас сегодня, например, ищешь запчасти, тебе сразу говорят: вам оригинал или ну, что-то, заменитель какой-то, подешевле или подороже. То есть ты четко держишь в руках запчасть, но она не будет ходить там 100 тысяч или 20 тысяч, она поломается очень скоро, но она полностью похожа на оригинал. Мы привыкли к подделкам. Мы говорим: а у тебя какой, китайский или оригинал? У тебя то или то? Мы привыкли. Продукты есть хорошие, есть плохие. Сатана в этом преуспел еще давно. Еще до того, как мы родились, он уже знал, что надо пророчество испортить, подделать пришествие и подделать исполнение пророчеств, и хронологию подделать, когда люди не поймут, кто такой малый рок из Даниила. То ли это тот Антиох Эпифан, который был в Греции, да, скажем, и потом еще другие вещи делал. То ли это малый рок, который потом будет иметь силу во всем мире религиозную. Кто это? И вот об этом, скажем, самая большая проблема. А когда вы наталкиваетесь на какое-то разочарование в людях? Да, мы, конечно, говорим: не смотри на людей, смотри на Христа. Но разве это так сразу прям раз и решило все проблемы? Тоже нет. Поэтому в этом вопросе есть смысл немножечко как бы, ну, по-другому посмотреть на веру, на свою собственную веру. Потому что сатана хочет, чтобы ваша вера разрушилась, Бог хочет, чтобы она окрепла. И вот здесь теперь надо найти золотую середину. Еще одна интересная справка. Смотрите, религия, латинское слово.

религаре связывать и соединять. Определенная система взглядов, обусловленная верой, сверхъестественная, включающая в себя свод моральных норм, типов поведения, обрядов, культовых действий, объединение людей в организации. Потому что, опять же, без организации нельзя. Без организации начнется хаос. Без организации будет борьба. Борьба за власть, борьба за там, догму, я не знаю, за что хотите. Поэтому организация нужна. Поэтому в самом слове «религия» нет ничего кроме. Вот это тоже надо понимать. Ну и опять вспоминаем, что еще пока живой сатана. Он не будет выходить и говорить, а это все плохо. Он создаст точно такую религию, почти такую. Ну плюс-минус такую. Но там обязательно добавит яд, чтобы эта вера не работала. Или работала через раз. И человек, заблуждаясь, все равно погибает. Поэтому вот в этом вопросе очень важно обратить внимание, да, вот религия и религиозность. Еще немножко давайте посмотрим. Особую важность для религии представляют такие понятия, как добро и зло, нравственность, цель, смысл жизни. Ведь никто об этом сегодня по толку не говорит. Никто. Если убрать Бога, убрать вот эти серьезные вопросы. Все, родился ребенок, главное его выненчить, выкормить, чтобы не болел, привить там, я не знаю, кто-то не привить. Но главное, чтобы вырос. Вырос, чтобы школу хорошо закончил. Хорошую школу с хорошим репетитором хорошо закончил. Закончил. Теперь какой следующий вопрос? Так, надо, чтобы теперь поступил. Поступил, все, пусть женится. Женился, все. Главное, чтобы теперь внуки здоровые пошли. Все, чтобы устроился работать, чтобы хватало, все. И вот он колесо жизни. И у него опять рождается ребенок. И опять тот же самый вопрос. Что самое главное? Главное вырастить. Потом появляются три вопроса, которые как бы сегодня тоже набрали мега популярность. Что должен человек за жизнь делать? Вы помните, да? Посадить дерево, построить дом, родить ребенка. Все, супер, мечта, увидеть Париж и умереть. Подождите, а если нет детей? Что, человек, все? Зря живет? Да может он наоборот, такая величина, что благодаря его изобретениям, я не знаю, достижениям, тысячи, миллионы спасаются. Откуда мы знаем? Так получается, это тоже не самое главное. А если дети неблагополучные? Я сегодня молился с одной женщиной, она говорит, вообще там дети к отцу не приходят уже годами. Вот народил ты такого ребенка, вырастил, а он развернулся и ушел. Все, тоже система сломалась. А если я не строитель? Ну ладно, человек там есть, у него данные к стройке, а он не строитель, музыкант. Что, тоже жизнь не удалась? Вот и получается, человек живет под таким, как бы, ну, чуть-чуть депрессует, знаете, что что-то не так во мне, я не такой набожный, не такой верующий. А может, надо платочек одеть, и тогда ходить в платочке, и вот все увидят, скажут, вот молодец какой. А потом еще дальше пошли, иди в монастырь. Так я же вроде как бы, ну, нету во мне дара безбрачия. Нет, ты должен поработать над собой, подавить эту плотскую природу свою. И вот тогда ты будешь ближе к Богу, и Бог скажет, супер. А потом скажет, нет, знаете, надо в мороз залезть 3 раза в прорубь, перекреститься, и тогда тебя Бог примет. Вот в тепле не примет, на морозе примет. Вот мы и доводим иногда некоторые вещи до абсурда, что человек перекрестился, матюкнулся, и нырнул, потому что холодно. И вот вопрос, а как Богу реагировать? Принять первую часть речи или последнюю часть? Понимаете, мы иногда не думаем. Вера, кажется, она такая, вау, или там нереальная, или наоборот, какая-то слишком приземленная. Должна быть золотая середина. Есть несколько видов религий. Есть древние религии, единобожие, когда монотеизм, да, то есть один бог, люди верят только в одного бога. Или пантеизм, тоже, кстати, очень распространенное учение, согласно которому вселенная, природа, бог, это все тождественно. Бог в травинке, бог в росинке, бог в дереве, бог в паучке, там, в жучке и так далее. И ты тоже как бы смотришь и думаешь, ну да, надо как-то эту веру прокачать, чтобы я в это поверил, чтобы паук, которого я прибил тапком только что, оказывается, в нем был Бог. А когда ты читаешь Писание, как положено, ты понимаешь, что Бог сотворил паука, а после грехопадения природа стала агрессивная друг против друга. Поэтому написано в вечности, Бог говорит, лев будет пастись вместе с ягненком. Почему? Потому что у льва не будет клыков, и система пищеварения будет снова заточена на другое питание, а не на то, чтобы кого-то съесть. Ну и так далее. Получается, что
Вот эти виды религии, их надо знать, просто понимать, чтобы потом понять, во что ты веришь. И

существует также религии без Бога, в том смысле, какой придают этому понятию многие западные школы по религиоведению. Да? Вера в абстрактный идеал, конфуцианство, буддизм, джайнизм, тоже, да, такое, как бы вот тот же буддизм возьмите. Все хорошо, все отпускай, все само наладится, все выстроится, не переживай, все. Главное, сконцентрируйся, поразмышляй. И эта вера, и она работает. Почему? Потому что Бог работает с людьми. И Он их тоже учит, Он их выводит на правильные некоторые понятия. И потому что у Него есть цель открыть себя людям и открыть себя с лучшей стороны. С правильной, давайте так скажем, с правильной стороны. Потому что сатана обычно как бы старается сделать неправильный образ. Ну, представьте себе, что о вас рассказывает человек другим людям. Простой вопрос. Вы бы хотели, чтобы он рассказал то, что знает, или то лучшее, что у вас есть? Очень просто, да. Мы бы очень хотели, чтобы он сказал, что я хорошая, добропорядочная, аккуратная, да. А он говорит, да, она такая обидчивая. Ну, зачем ты сказал обидчивая? Ну, да, есть обидчивая, но это же не главное, есть же еще и хорошие стороны. Вот так точно и о Боге. Когда мы перекосили понятие о Боге, и мы потом говорим, да ты что, Бог, да ну, он тебя заберет, молодость, он тебя музыку заберет твою любимую, он тебя юбку удлинит конкретно в два раза. Да этот Бог, знаешь, что он с тобой сделает? Он тебя такую страшную сделает. И все, человек раз, задний ход, и ушел от Бога. Не-не, мне пока Бог не нужен. Он мне попозже понадобится, когда уже ты хоть какую юбку одень, на тебя никто не смотрит, когда у тебя уже все решено. Ну, можно, в принципе, и к Богу тогда подойти. Бог говорит, да подождите, вы без меня утром встать не можете. Да я для тебя приготовил мужа, жену, работу, я для тебя много чего приготовил, ты просто не знаешь этого. Тебе просто рассказали, что я такой. Посмотрите, что говорят реформаторы о вере. Цвингли. Он говорит, он подчеркивал, что благодать Божья не дает людям свободы грешить. Где есть вера в Бога, там есть и Бог. А где есть Бог, там есть и горячее желание делать добрые дела. Оно как бы как вот естественно. Знаете, когда тебя любят, и ты любишь. И никак ты это искусственно не выдавишь из себя. Потому что оно естественно. Если к тебе с уважением, и ты начинаешь с уважением. И вот точно так же и здесь, видите. Никто не делил из реформаторов веру и дела. Ой, вы что, дела ни в коем случае. Да потому что просто в греческом языке слово «любовь» – это глагол. А глагол отвечает на вопрос «что делать?». Ты не можешь сказать «я люблю свою жену, не давать ей денег, не помогать, ничего не делать». Просто люблю, просто вот, не знаю, птички там, да, показываю ей. И то это уже дело какое-то. Поэтому, видите, это очень важно. И вера, она тоже должна иметь дела. И вот теперь важный вопрос. Какой твой Бог, вот твой личный, который, как бы сказать, сформировался в твоем мировоззрении? Да может быть, Бог бабушки твоей, которая с тобой проводила все детство, потому что родители на работе работали, и она тебе говорила, Боженька все видит. Боженька тебе так всыпет, ты смотри. А есть еще христианская песенка, да? Наблюдай или охраняй свои ты, там, глазки, куда глядят. Да, ведь Отец Небес глядит, зорко за тобой следит. Охраняй свои уста, что говорят. Ну и все, конечно, он все следит, все знает, сейчас всыпет. И... Ну и какая у меня вера? Вот такой мой Бог. А это не совсем то, что есть, потому что Бог... сотворил всю вселенную, он смотрит глобально, он знает, что сатана нас сбивает с пути, и он нас охраняет, он посылает нам людей навстречу хороших, чтобы мы созрели к этому, потому что недостаточно человеку сказать, как правильно, если он к этому не созрел. Возьмите, когда родители говорят, это тебе не подружка. Что? Да это лучшая моя подружка. Нет, это тебе не подружка. И проходят годы, и мы говорим, да, была левая подружка. Ну, я извиняюсь за лексику, как бы, но вы так коротко понимаете, да? Поэтому, какой твой Бог, такая будет у тебя и вера. А сатана намеренно постоянно искажает образ Божий в нас и перед нами. Его устраивает перекос. Что бы ни было, лишь бы был перекос. Чтобы ты понимал Бога не так, как надо. И тогда тебя сбить с толку вообще легко. Подойдет человек какой-то, скажет, да ну ты что, да какой Бог, да где Бог? А вы знаете, я буквально на днях, в прошлую субботу, был на одних похоронах, девочка 15 лет, упала с 9 этажа, и вроде как там непонятная причина смерти, сама, не сама, помогли или это глупость, играли, говорят, селфи делали, кто-то говорит там другое.

и там местный, скажем, человек из, скажем, храма отказался их хоронить и позвали, говорит, можете чем-то помочь. И мы пошли, конечно, хоронить, потому что даже по нашему законодательству, даже если бы допустить эту страшную крамольную мысль, суицид, например, да, все равно есть статья «Доведение до самоубийства». И будет человек отвечать, он будет сидеть. Потому что если это в нашем греховном законодательстве так прописано, скажите, а что, Бог не будет отвечать тот, скажем, дьявол, который довел этого ребенка, даже если бы допустить эту страшную мысль, будет отвечать. Поэтому она воскреснет. Поэтому ответственность понесет тот, кто принес этот грех. И поэтому мы, конечно же, ее хоронили. И когда нет ответов, там, конечно, одни вопросы. Одна женщина тоже говорила слова соболезнования. Она бывший директор школы. Она говорит, я, говорит, атеистка, я не верю. А где Бог? А куда он смотрит? А что это такое? Это что, вчера началось? А 200 лет назад? А сколько людей погибали? И так интересно, в толпе кто-то стоит и слышу фразу, сама атеистка, а Бога винит. То есть получается тоже нелогично. Я имею право в него не верить, но он должен все курировать и отвечать и так далее. Поэтому Христос говорит о вере вот как. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? А речь по контексту идет о вере в то, что Бог подаст защиту вскоре, хотя и медлит иногда ее дать так же быстро, как мы хотим ее получить. То есть, следовательно, нам нужно напрягаться, чтобы поверить иногда Богу. Вот как в тот автобус, когда ты можешь остановиться и сказать, женщина, а что вы стоите на остановке? Она говорит, жду автобус. Да его нету, я еду 5 километров, его нет. Она говорит, ну придет. И у нее есть вера, потому что у нее есть, может быть, даже расписание. И она в это имеет право верить. И вот точно так же и здесь. Бог ведет нас с вами, любого человека, к победоносной вере. Не к такой вере, которая коснулась, она рассыпалась и упала, а к победоносной. Поэтому посмотрите, что говорит 1 Иоанна 5:1 по 5. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. А что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Заметьте, ни один родитель своему ребенку не хочет вот просто гирю повесить на шею, чтобы ему было тяжело. А даже если он нагружает ребенка, то в каких целях? Чтобы у него было будущее. Да, он сидит на музыке, там ребенок, и учит, и учит. И ему хочется играть, сидеть, мультики смотреть. Но потом проходит время, он говорит, ну, спасибо, мне родители как бы это таскали и в школу устроили в хорошую. Вот я теперь музыкант, а это, может быть, моя будет профессия. А может быть, это решит вообще мою будущую жизнь, с чем я свяжусь. И многое-многое всему подобное. И поэтому он говорит, посмотрите, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. То есть вера победоносная, и сия есть победа, победившая мир. Что? Вера наша. Все просто. Я верю в сильного, не я сильный. Я верю в сильного. И когда мы с сильным, знаете, как рассказывают такую байку, когда блоха залезла на слона. И чего-то там слон испугался и быстро побежал. Блоха спустилась до уха и говорит, слон, ты только посмотри назад. Ты видишь, какую пыль мы с тобой подняли? И вот это то же самое, да? Мы подняли пыль, особенно ты, да? То есть, и вот мы точно так же. Иногда Бог что-то делает, мы раз на себя и примерили. А фактически все, что надо, это просто идти с Богом. Просыпаться и ложиться. И дальше написано, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Кто? Вот это очень важный аспект. Я хочу показать вам один маленький наглядный экземпляр. Вы знаете, что это такое? Что укрепило мою веру? Я никогда не думал, что я буду пастором. Я это иногда говорю, но я этим не хвалюсь. Я благодарю Бога за то, что вот так Он устроил мою жизнь. Я рос без интернета, на мотоцикле, мопеды, все это техника у нас, полный дом был этого всего и так далее. Но наступил момент, когда я услышал Божий призыв, да, и вот эта вера начала во мне расти. Знаете, что ее укрепило? Вот возьмите вот эти камни, посмотрите, пожалуйста. Вот, передайте друг другу. Посмотрите, что вы видите на этих камнях. Что там видно? Ну, нет, посмотрите внимательно. Листья, да? А там?

0: А там остаток чешуи змеи, правильно? Ну так, посмотри внимательно. Ну так же или нет? А вы знаете, самое интересное в чем? Что вот эти камни я собственными руками отковырял в стене, знаете где? В шахте на глубине 815 метров. Отец моего друга работал в шахте, а он был проходчик. То есть он просверливает длинными такими бурами дырки, отверстия туда, вставляют безогневой динамит, взрывают, порода обрушается, породу вывозят на гору. Если вы видели возле шахт такие огромные горы, это порода, это просто камень. Это, ну, терриконы их называют. А уголь, потом они находят пласт угля, его выбирают такие комбайны зубатые, выбирают, и после чего он выходит уже в вагонах, вагонетках на, ну, наверх туда. Так вот, он, когда пробивал, он увидел на потолке вот этого просто в скале 815 метров глубины, отвалилась, скажем, порода, и он там увидел колесо, просто на потолке было колесо. Он звонит сыну, говорит: слушай, я колесо сегодня нашел, на смене был. Ну, а он тоже, сын, в шахте работал, мы спустились в эту шахту. Он сначала спустился, потом говорит нам: братья, я вам хочу что-то показать. Реально колесо, даже два колеса, как будто тачка перевернулась. И вот одно большое такое, как обычное от машины колесо, а второе чуть поменьше. Вот прям ось, спицы такие, все это в камне, окаменелое. Взять это невозможно. И мы спустились туда вместе с заместителем шахты. Сейчас эта шахта закрыта. Она называется шахта Западная. И вы знаете, когда мы туда спустились, сначала ехали, как ее называют, на козе. Потом мы ехали на транспортерной ленте. Потом шли пешком. Потом началась жара, потому что с каждым метром ниже жарче и жарче. Там 40 градусов. Мы были мокрые. С этим спас, ну, прибором, там, с маской совсем, с фонарем. Темень полная. Нам даже не дали сфотографировать, хотя у меня есть фотографии этого колеса, уже потом спускались еще раз. Говорят, что ее потом затопило, эту шахту. И можете себе представить, на глубине ни 5 метров, ни 10 метров, что после войны там окопы засыпали, еще что-то. 815 метров. Я вот эти камни просто доставал. У меня их была целая вязанка. Я потом выкидывал некоторые, доставал лучше. Папоротник, там листик. Вопрос, как это могло быть? Как оно окаменело, листик, вот эта змея? Шахтеры говорят: а у нас у всех есть какой-то трофей. У одного там стрекоза огромная, у другого еще там что-то. Ну, все что-то находят. Цветок, говорит, такой крутой, красивый цветок. Вопрос, что это? Это только одно. Потоп. Когда вы едете на море, там вот где Туапсе, там вот эти такие прям камни вот вдоль трассы, знаете, согнутые как бы. Вопрос, как это могло быть? Когда земля вот так перекручивалась, когда бездны открывались. И вот мы увидели на 815 метров глубины полное доказательство потопа. Ну так вот вопрос, если потоп был, значит и все остальное правда. Что еще надо для того, чтобы человеку убедиться? Господь говорит: если вы замолчите, пророки и апостолы, камни что сделают? Возопьют. И поэтому для моей веры тогда это было очень большое доказательство. Я их храню. Я не помню, ну, куда делись остальные камни. Но это просто, вот мы шли по этим коридорам темным с фонарем. И вот раз где-нибудь там остановились или кто-то отдыхает, достаешь, посмотрел: о, классный камень, раз кинул. Я притащил этих камней, потом раздаривал их, но вот эти оставил. Я хочу вам пожелать, друзья, чтобы вера каждого из вас тоже окрепла. Пусть ее Бог укрепляет. Чтобы это не было суеверие или лжеверие, а чтобы это была настоящая, крепкая, сильная вера в сильного Бога. И тогда никакие проблемы с поступлением, с устройством жизни на работу и все остальное, они не будут проблемами. Это будет просто этап жизни, прожитый с Богом. Я желаю вам благословений и успехов. Будьте крепки в вере. Спасибо.
1: Спасибо большое, Андрей. У нас за время этой программы пришли вопросы. Те, кто смотрит нас здесь, в студии, вы можете готовить их сейчас, и мы обязательно к ним вернемся. Ну что, начнем с первого вопроса?
0: Ну, давай.
1: Если от показной религиозности всех воротит, то религия внутри, по идее, должна всех устраивать.

0: Зачем придумывать то, чего Бог не требует?
1: Но теперь вопрос, а что Бог требует, а что не требует? Показная религиозность, она воротила и будет воротить всех и всегда. Но Христос что говорит о фарисеях? Он говорит, то, что они велят делать, делайте, по делам их не поступайте. Поэтому что сатана хочет сделать? Он хочет, чтобы мы, каждый закрылись в своей, скажем, личности, а по одному он нас всех хочет.

0: Спасибо большое. И следующий вопрос. Человек крайне порядочный, но ничего не знающий о Боге, будет Богом проклят?
1: Проклят? Давайте лучше наоборот спросим, будет ли он спасен. Я думаю, что Бог больше нас заинтересован в спасении людей. Именно в спасении. В том-то и проблема, что многие думают, что самая большая цель Бога – это наказать. Это вот, вот знаете, показать. Все, ты погиб, понял? А это не так. Поэтому написано в Откровении «Все гряду скоро, и возмездие мое со мной». А в оригинале там написано, даже в английском переводе «I coming soon». То есть quickly, то есть это быстро, и reward my with me, то есть и награда моя со мной. Следовательно, если у него награда, значит, первое он хочет это своих детей вознаградить, а вторым этапом, почему написано второе воскресение, это наказать зло. Поэтому как Бог решит судьбу? Я думаю, что всегда в положительный аспект, если человек имел возможность принять Христа и принял его, он будет спасен. Но если он его с виду вел порядочную жизнь, а мы чего-то не знаем, Бог решит, он знает даже ДНК. Но я знаю другое, что он заинтересован в его спасении. И это очень большая радость.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии? Пожалуйста.
1: Да.
2: Вы сегодня сказали, затронули такую тему, что часто образ верующего человека представляют жалким, слабым. И вот, исходя из этого, вопрос, как нам, как верующим людям, показать другой образ сильного, смелого, уверенного человека?
1: Так вот так взять и показать.
2: Ну, все-таки. А все-таки как разубедить... Потому что до сих пор
1: всегда,
2: актуальна такая
1: версия. Я не знаю, я не обещаю, что я отвечу полностью на все вопросы, тем более на трудные, но вопрос очень хороший. Смотрите, вопрос в том, что иногда нужно на себя смотреть глазами со стороны. Некоторые люди сегодня, вот эпоха такая, iPhone, iPad, ай да я, ай да хороший, ай да бедный. Там, а что у тебя такие джинсы рваные? А что здесь такое? Я такие хочу. Ну, и ты как бы уже не имеешь права и спросить. Ну, а вопрос в другом. Посмотри на себя со стороны. А если все будут так делать? Вот апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. Поэтому всегда нужно смотреть на себя глазами со стороны. Это, кстати, очень хорошо работает и для девушек, и для парней, и до замужества, и после замужества, и в вере. И в невере везде это работает. То есть, вот я спортсмен, да, если я так занимаюсь, пожалуйста, ты занимайся, будешь то же самое. Покажите Христа с другой стороны. Покажите, что ваша вера – это не просто что-то хорошее у вас Бог отнял, а наоборот, что вы приобрели. Мы просто иногда не меняем акценты, и даже такой простой вопрос, мы мало хвалим людей, близких, друзей, потому что мы все боимся, а вдруг я его похвалю, а я его перехвалю, а он возгордится, о, что я потом буду делать? Даже поверьте, мы на место поставим, на это проблем нет, и мы не дохваливаем. А когда не дохваливаем, что человек делает? Сам начинает хвалиться, потому что есть потребность быть значимым. Девушке быть потребность красивой, нужной, да, отцу, мужчине и так далее. Ну так говорите об этом. Вот, пожалуйста, потихоньку, шаг за шагом мы сможем подать и показать Христа совершенно с другой стороны, совершенно в другом виде.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. Почему сатане позволено искушать человека? Почему Бог не запретит? Как отличить, что действует сатана?
1: Потому что искушение – это не грех. Вот это очень важно понять. Некоторые думают, что искушение – это равно грех. Искушение – не грех. Грех, когда ты искушению дал ход и осуществил. И вот это уже грех. Поэтому, когда Христос учит, Он показывает, что и с этим заигрывать нельзя. Потому что если ты будешь мечтать о грехе, ты его обязательно сделаешь. Поэтому Он говорит, кто помыслил там, он уже согрешает. Да? Поэтому уже надо тормозить себя и уходить от искушения на уровне мышления, на уровне сознания своего. А не просто, когда ты уже оказался где-нибудь там в пивном ларьке, и тебе налили, а потом еще взяли на слабо, что ты не выпьешь, и ты такой, о, а что мне делать? Делать надо было тогда, когда ты шел только к этому ларьку. Поэтому искушение не грех. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, а дать ход искушению, поддаться искушению – это грех.
0: Ну вот почему Бог не запретит?
1: А почему Он должен запрещать? Он ведет всю вселенную к завершению вообще всей проблемы греха. Поэтому Писание говорит, что человек может сам искушаться. Он уже греховный. И поэтому сатана, да, ходит как рыкающий лев. Поэтому Христос жил среди нас. Поэтому Он и победил. И поэтому мы сегодня имеем надежду на Христа. Он ему запретит очень скоро. Ему чуть-чуть осталось, поэтому он и злой.
0: Но спасибо Христос большое. Сильнее. Вопросы из студии есть?
3: Скажите, Библия — это огромный кладезь знаний, мудрости.

0: мудрости, советов о том, как жить так, чтобы потом не сожалеть. Но познать все это за какие-то часы, минуты — это невозможно. Это огромный длительный процесс. Так как на протяжении процесса познания не совершить таких фатальных ошибок, за которые потом пришлось бы очень многое отдавать?
1: Хороший вопрос, спасибо. Я думаю, что ответ на него кроется именно в том, что мы должны планомерно, шаг за шагом, осваивать эту науку. Плюс ко всему, не забывайте, что Бог всегда заботится, чтобы ты вовремя знал то, что должен знать. И это всегда так будет. Поэтому, когда ты чего-то не знаешь, обязательно узнаешь. Я, например, стараюсь прочитывать Библию от начала до конца за год. То есть, вот сейчас новая моя уже порвалась, я купил другую, вот я ее читаю, понимаете? То есть, это укрепляет мою веру. Я могу тоже сказать, ой, ну я знаю, там, в начале там Адам с Евой, там, что еще, ну, апостол Павел. Но подожди, когда ты всякий раз читаешь, ты растешь. Я такие вещи узнаю для себя, оно укрепляет мою веру, оно укрепляет веру других людей. И поэтому это как бы мой путь с Богом, а это откровение о Боге. Поэтому никогда не опоздаешь, потому что Бог придет всегда вовремя. Но если игнорировать обучение, тогда, конечно, можно что-то фатальное, как вы сказали, допустить. Но фатального надо бояться очень. Очень бояться, чтобы
2: спасибо
1: не встать против Бога.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос довольно-таки длинный. Точнее, он состоит из нескольких вопросов. Наши редакторы их объединили. Давайте попробуем на него ответить, на эти вопросы. Хочу предложить ведущим задать следующие сложные вопросы. В мире десятки тысяч религиозных конфессий. Бог спасает только христиан?
1: Почему? Нет. Ладно, нет. Давайте по-другому.
2: Хорошо.
1: Нет.
2: Какой универсальный критерий оценки праведности, чтобы попасть на небеса? Есть ли возможность спасти человека, который никогда не знал Христа?
1: Есть. Опять же, под каждым словом нужно обоснование, правильно? То есть вы же не просто поверите, о, ну да, сказали, можно. Значит, я теперь, ура, могу не верить в Христа. Вопрос в том, что есть понятие полноты истины. Есть... как солнце всходит, его видно, прям вот он, шарик, да, такой маленький, а потом больше, больше, больше, ты уже не можешь на него смотреть. Так же истина. Кому-то дана чуть-чуть. Возьмите, например, мусульманский мир. В мусульманском мире нет законотворческой власти. Там Бог дает закон. Есть только исполнительная власть. Теперь представьте, что в середине этого, там, например, условно говоря, Афганистана, да, Кабула, где миллионы людей проживают, живет семья, порядочная женщина. Она знать не знает ни другого Бога, но она знает, что если Бог сказал одеть хиджаб, она одела, какой бы красотой ни обладала. Правильно или нет? Бог же сказал. И все. И она готова покоряться Богу. Когда Бог ей откроет всю истину, до нее будет вопрос, как у европейской, например, женщины. А я не хочу, а я подумаю, а мне не нравится, а я устала. Правильно? Она так не скажет. Поэтому вопрос, почему ей не быть спасенной? Если она уже к Богу имеет абсолютное уважение, покорность и так далее. Поэтому Бог спасет с разных конфессий людей, с разных религий. Но его задача открыть полноту истины, чтобы рядом человек мог еще и другого научить. В этом же красота Евангелия.
2: Продолжение дальше. На войне есть такой термин «сопутствующий ущерб». Это неизбежная гибель мирного населения в данном случае. Земле 6 тысяч лет. Во все времена были люди, не знавшие ни Христа, ни Яхве. Бог спасет их. По какому критерию?
1: Не все спасет, потому что были конкретно перечислены народности, подлежащие уничтожению. Иесеи, Гергесеи, Евусеи там и прочие хананские народности. Вопрос, почему? Я не знаю. Но я думаю так, что Бог знает, как не мы просто говорим, я знаю этого человека, Бог знает ДНК. Что они, может быть, были не способны принять Бога и веру, да, скажем, покориться Богу на подсознательном уровне, на уровне ДНК. И они подлежали уничтожению. То, что были войны, потому что сатана всегда был на земле, он всегда восставал против Бога, против Христа. Если он одну третью часть ангелов с неба свалил на землю, скажем, увлек за собой, как написано, ну, понимаем, с каким врагом мы имеем дело. Поэтому я бы оставил этот вопрос на усмотрение Бога, но еще раз повторю, Бог заинтересован спасать людей, а не просто невинного убить. Не знал, потому что не хотел знать, или не знал, потому что не мог нигде узнать. Это как есть выражение, можно ли назвать сиротой человека, который поубивал своих родителей. Круглый сирота, бедняжка. Ну нет, он преступник.

0: по факту у него нет родителей, он сирота. Нет, он маньяк, а не сирота, понимаете? Ну, маньяк-сирота, если уж совсем прям по формуле. Вот поэтому так и тут. Это люди, потому что восставали против Бога, или люди, которые даже не знали о Боге? Как написано, жил народ беспечно, работал, выращивал, и их там поистреблял какой-то другой народ. Бог решит. Поживем, увидим.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии. Да.
2: Можно, раз мы уже про смерть заговорили, а нерожденные дети?
0: Нерожденные дети?
2: Да, ну там аборт или еще что-то. Вы сказали про то, что Бог знает ДНК, а там, по сути, вообще еще ничего не произошло. Ну как бы, как в том случае?
0: Ну, дефицитный вопрос, как говорят, дефицитное богословие, потому что что назвать ребенком? Вот проблема в том, что сегодня, например, 8-месячный в утробе плод, он называется эмбрион. Ну, плод, да, скажем, при зачатии там неделя прошла, эмбрион, 2 недели, 3 недели. То есть аборт сделать на поздней стадии, это нормально. А родить и положить на ступеньках роддома, это преступление. Понимаете? То есть то был эмбрион, можно лишить его жизни. А плод или, скажем, рожденный, это уже ребенок, уже нельзя. Так в чем разница? Когда ребенок стал ребенком? Когда у него были сердце, руки, ноги? И причем все-все-все гены его даже дедушки и бабушки. Вы замечали, что многие внуки ходят, как их бабушки или дедушки? Ну, походки похожи, мимика и так далее. То есть он уже ребенок. Поэтому возможно, что Бог именно по вере родителей этих детей вернет. Но это не значит, что все абортированные дети обязательно должны воскреснуть. Потому что написано, что в потопе погибли и взрослые, и дети. А почему? Потому что написано, их помышления сердца были зло во всякое время. Грубо говоря, этот маленький воришка, который вырастет, будет большим вором. Понимаете, он не вырастет большим хорошим, он вырастет вором. Вот Бог, зная это, подверг этот мир уничтожению, останавливая грех. Поэтому человек, привязавшийся к греху, будет остановлен Богом, когда Бог будет останавливать грех. Ну, вот так я бы ответил, если можно.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Чего должно быть больше, разговоров о лукавом или о Боге?
0: По-любому о Боге. Просто иногда мы, знаете, с одной стороны крайность, забываем, что есть сатана вокруг, и мы такие блаженные, знаете, как это, ну, ни один автомобиль не вышел в серийное производство, не пройдя какой-то краш-тест, ну и другие тесты. Точно так же и мы. А вторая крайность, это вот то, о чем вопрос. Ой, сатана, он везде с нами, он меня искушает, ой, все, сатана. Да слушайте, он побежденный враг. Давайте говорить о Боге, говорить о победе, говорить об успехе, который Бог дает, о силе, которую Бог дает. И все, и сатана, написано, противостаньте ему твердой верой и убежит от вас. Очень хороший текст по нашей теме.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть?
2: Бывает так, что верующие люди разочаровываются не в вере, а в людях в церкви. И уходят из церкви потом. Ага. А вообще это... плохо, что делать.
0: Это очень
2: им.
0: Плохо.
2: Как
0: в том-то
2: им
0: и обидно, что Христос говорит, что горе тому, через кого соблазн приходит. Понимаете, что у того человека тоже нет будущего? А если из-за тебя кто-то спотыкается, то ты будешь нести двойную ответственность. Поэтому надо быть очень осторожным, как я говорил, смотреть на себя со стороны. О таких людях надо молиться, их надо поддерживать их. И иногда, вот знаете, человек не из-за учения уходит из церкви, оставляет, а из-за чего, как вы думаете? Из-за банальных, межличностных каких-то там не подвез, не отдал денег, ну и так далее. Вот такие моменты. И поэтому горе тому, через кого соблазн. А мы все-таки должны понимать и сами на этом не спотыкаться. Ну, у Христа 12 учеников, и один из них кто? Иуда. Ну, вопрос можно задать. Господи, а ты куда смотрел, когда его брал ученики? А потом дальше пойдешь. Господи, зачем ты Петра взял? Он точно кавказец был какой-то. Он весь горячий такой. То ему всего его помой, то ему по воде дай пройти. То там, ну это не Петр, а приключения одни. А Христос говорит, а ты себя не узнаешь? А, ну да, узнаю. Ну вот, видишь. А Фома? Вот сомневался, пока перство не вложу в руки, не поверь. Окей, ты себя не узнаешь? Ну да, узнаю. Ну вот видишь, поэтому я набрал таких, как ты, а не таких идеальных, как президентский полк, все в одного веса, одного роста, чтобы ты сказал, ну, мне до них далеко, поэтому, извините, я буду грешником. Ну так это вкратце.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Все говорят вокруг о спасении. Не пойму, спасать кого и от чего?
0: Потому что сотериология, наука о спасении, это наука о спасении. Поэтому мы сегодня даже ничего особо не говорили. Это отдельная тема.

0: спасение, оно временное. Оно, как сказать, коротко же надо сказать, оно и глобальное, и локальное спасение. То есть и спасение от греха, и спасение от гибели вечной, когда будет земля рушиться, и все грешники на ней сгорят. То есть спасение, оно многогранное. Поэтому, когда Христос предлагает спасение, об этом надо думать, разговаривать. Это отдельный большой вопрос. Спасибо, что задали, но это отдельная тема. Даже сейчас не смогу и сказать в трех словах, от чего. От гибели, от вечной гибели, давайте, если так говорить, вообще глобально.
1: Давайте зачитаем еще один вопрос. Почему человек в своем обычном состоянии не думает о Боге?
0: Потому что он во грехе родился, в греховном мире живет. И сатана такую создал ауру, чтобы нам было не до этого. То есть это грех. Это сделал грех. Как апостол говорит, живущий в нас грех. Не мы плохие, а грех живет в нас. Поэтому надо ставить забор и ворота закрывать, когда грех хочет войти в нас. А Господь даст силы с тем грехом, который внутри, побороться. И поэтому есть выражение, да, что не те воды топят корабль, по которым он плывет, а те, которые попадают внутрь корабля. Поэтому не надо уходить в монастырь, не надо уходить из города, там, чтобы никого не видеть, потому что тогда ты будешь святой. Живи, но не делай то, что делают там, грешники, например. И поэтому тогда и размышляя о Боге. И опять же, Бог, он, как вот Иоанн Креститель говорит, там пришли воины, говорит, нам что делать? Он же не сказал, ну-ка все быстро подстриглись в монастырь. Он говорит, никого не обижайте, довольствуйтесь своим жалованием. То есть ты кто? Я водитель. Кого? Чего? Такси-то водить. Все прекрасно, работай в такси. Но помни, что есть Бог. Живи по его принципам. И все. То есть не надо постриг принимать, да, какой-то специальный. Просто живи, как Бог сказал. И все. И так будет сказано любой профессии. Ты мама, да, воспитывай своего ребенка так, как Бог сказал. Не для сатаны, а для Бога. И потихонечку это станет все на свое место.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы, которые отобрали наши редакторы. Вопросы из студии есть еще.
2: У меня такой вопрос. Как встретить Бога в своей жизни? И на что это похоже? На чувства, на эмоции? Потому что, наверное, есть такой вопрос у многих людей, которые ходят в церковь, и многие люди так и не находят Бога, хотя и почти родились в церкви, верующей семье, да, и выросли там, но Бога в своей жизни не встретили. Как его найти вообще?
0: Да, вот от него прятаться не надо. Он будет найден, так написано. Ищите Господа во время благопотребное, и вы найдете, Он позволит себя найти. Вопрос в том, что мы иногда сразу ждем какой-то сценарий. Знаете, вот как, что ты не женишься? Спрашивают парня, почему ты не женишься? Ну вот, я еще ее не встретил. А как ты ее должен встретить? Ну вот она должна такая зайти, такая круче всех. Я такой глянул, такой раз, мне тут защемило. Тут раз, ну, короче, она потом подойдет. Ну, знаете, да, вот эти все разговоры. Она такая, никогда ситуация может не случиться. Так и здесь. Бог, Он есть, Он везде. Сначала мы познаем Его теоретически. Как езда на машине. Устройство автомобиля состоит, у вас педали, руль, то, сё, коробка, двигатель. Все объяснили, ты теорию как бы понял. Потом начинаешь щупать эту теорию. Точно так же и с Богом. Сначала ты понимаешь теорию. Бог сотворил, Бог потоп допустил. Бог мне жизнь подарил. Все, теперь начинаю идти дальше. Раз, авария была там, меня не затронула. Два варианта. Вот я красавчик, вовремя увернулся. И второй вариант какой? Слава Богу, Бог меня уберег. И вот так потихоньку. И потом ты начинаешь видеть Бога везде. Но если настроить себя исключительно на эмоциональный такой, ой, вот этот вот аспект, его может никогда не наступить.
1: Спасибо большое, Андрей. Это были все вопросы на сегодня.
0: Все, да. Спасибо. Спасибо вам. Очень интересно.
1: Друзья, наша передача подошла к концу. Завтра мы с вами будем разбирать следующие передачи, тему лицемерия. Ищите Господа, ставьте перед собой новые цели, просите Его помощи, Он обязательно вам в этом поможет. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Общаться с мертвыми? Возможно ли это? Это что? Вызывать духов, зажигать свечи и водить руками над спиритической доской? Или речь идет о чем-то совсем ином, таком, от чего по коже бегут мурашки? Но что происходит прямо у нас на глазах, когда мы открываем древнюю книгу? Давайте не будем гадать, а проверим на практике, работает ли этот канал связи. Прямо сейчас, из первых рук, из тех текстов, где умершие давным-давно пророки вдруг снова начинают говорить, как живые. Сегодня мы откроем то, что обычно скрыто за завесой. Но предупреждаю, ответ может оказаться не таким, как вы ждете. Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы вновь рады вас видеть в нашей студии. Тема, Александр, у вас очень серьезная. Как общаться с мертвецами? Знаете, я вот смотрю на вас, вот в названии вашей заявленной темы такое впечатление, что вам не хватает вот такого шара, как обычно, вот этот спиритист там держит и вот для такого фона. Но я понимаю, что речь совсем пойдет о другом.
1: Ну, знаете, вот мы с вами поговорим, и уверен, весь вечер вы будете общаться.
0: Весь вечер, да? Хорошо. Но я все же вот в таком предвкушении и испугом. Не до конца понимаю, как подойти к заявленной вот вами теме. Мы будем говорить о спиритизме, медиумах, сеансах общения с духами или о чем-то другом. Уточните, пожалуйста, Александр, что же вы имеете в виду?
1: Ну, давайте разберемся. И в основу нашей беседы положим Слово Божие. Я вам в качестве начала предлагаю открыть Евангелие от Луки, 20 главу. Это вот то, от чего мы отталкиваемся. 38 текст. Он, в принципе, известный. Он такой на слуху. Угу. У христиан и даже не христиан. Смотрите, 20:38. В одной из бесед Иисус Христос говорит такие слова: «Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы». Смотрите, ну и Авраам, и Иаков, и Исаак, вроде бы они одновременно мертвы и одновременно живы, потому что Бог не есть Бог мертвых, говорит Иисус Христос, но Бог живых, поскольку у Него все живы. Здесь нам нужно задаться таким вопросом. Что делает человека живым даже тогда, когда он мертв?
0: Что?
1: Что? Что? Вот как бы вы ответили? Одним словом, вот что делает человека живым, даже когда он мертв? Никто, а что делает человека живым?
0: Вера при жизни.
1: Человек. То есть верите вы, что человек жив, значит, он жив. Не верите, что он жив,
0: значит, то, что он уверовал там при жизни, с Богом примирился и жил там в соответствии. Для этого человека надежда есть, как для того умершего и как сегодня там живущего.
1: А я вам простой и неожиданный ответ скажу.
0: Ну, давай.
1: Слово делает человек.
0: Слово.
1: Слово, смотри. Смотрите, Пушкин понимал эту вещь. Может быть, даже в каком-то смысле лучше, нежели чем мы с вами. Его стихотворение известно не его, собственно, но его. А Горация. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». И помните в конце? «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет, и тление убежит». О чем он говорит?
0: Ну, о памяти наследникам.
1: О своих словах, о своих поэзии, о своей поэзии, о своих произведениях. «Душа в заветной лире». Мой прах переживет, и тление убежит.
0: Ну, да.
1: Что?
0: Ну, его творчество.
1: В его творчестве, в его словах.
0: Да, да, да.
1: То есть Пушкина давным-давно нет, а мы с Пушкиным что делаем? Общаемся, читая его стихи. Или, простой это бытовой пример, скажем, ваши родители или бабушка, дедушка уже умерли.

0: Но какие-то слова иногда вы вспоминаете их?
1: Ну.
0: А вот отец тогда-то, мама говорила, или бабушка тогда. Бывает?
1: Ну, конечно.
0: То есть
1: конечно.
0: Их уже нет, но их слова живы?
1: Да.
0: Живы. И иногда память они побуждают слова. Вас. Это уже при помощи чего вы эти слова храните? Память. Память – это носитель слов, а не сама жизнь. Слово делает мертвого человека живым. Слово. Более того, Иисус Христос в Священном Писании назван Словом. Понимаете, как это происходит? Лично я очень люблю беседовать с живыми мертвецами. Вот просто получаю от этого огромное удовольствие. Знаете, как они со мной тоже, наверное, не прочь поболтать. У них времени вагон. Да? В литературе ведении, в науке, это называется интертекстуальность. Но мы
1: хорошо,
0: не будем с вами использовать.
1: Хорошо, Александр, я понял. Но вот немного я вот начинаю вас понимать и улавливать суть такого нашего вот разговора в начале. Ну, давайте, чтобы не быть голословным, ну, на практике продемонстрируем, как работает этот канал связи и общения, вот как вы называете, с мертвыми.
0: Живыми мертвецами. Ну, давайте, я вам приведу такой светский пример, может, попроще. Есть такой замечательный переводчик и поэт, поэт и переводчик Кружков. Ну, он живой. И я вам покажу, как в одном из своих стихотворений он беседует с мертвыми, но живыми. Живыми, но мертвыми. Вот я вам прочитаю стихотворение.
1: Давайте, давайте.
0: Его небольшое. Называется «О том, как Филипп в компьютер влип». Запомнили? «О том, как Филипп в компьютер влип».
1: Да, интересно.
0: «Мальчик Филипп в компьютер влип. Дедушка тянет, потянет, вытянуть не может. Позвал бабушку. Бабушка тянет, потянет, вытянуть не может. Позвала маму с папой. Мама тянет, потянет, папа тянет, потянет. Не могут вытащить Филю из компьютера. Позвали собаку Жульку. Жулька подбежала, за штаны Филю ухватила и подергивает, и повизгивает. Не может оттащить Филю от компьютера. Позвала Жулька кошку. Кошка прибежала, хвостиком махнула, мышка упала и разбилась.
1: Это такая концовка?
0: Да, ну конечно, что вы думаете, я вам там на ходу сочиняю, что ли?
1: Нет, ну я ожидал, что вытащат все же Филю там.
0: Ну а мышка упала и разбилась, вытащили, не вытащили.
1: Такое вот в современное такое...
0: Ну вот у вас у ноутбука там, видите, мышка, помните?
1: Мышь? А, мышка.
0: О, вот, вот. Надо вас тренировать, приходите ко мне на тренинг.
1: Хорошо, я сейчас...
0: Месяц, вот как общаться с мертвецами.
1: Видите, я был немножечко так сосредоточен на вот то, что вы читали, и потом у меня это аналогия там со сказками, как это вот в современный язык это все перекочевало. А потом мышка упала.
0: Я сейчас... Вот вы понимаете,
1: компьютер
0: Ферштейн, understand. А как вы управляете стрелочкой на экране? Вы при помощи чего вы управляете?
1: А с первого раза, знаете, я сначала, ну, вот моя концентрация внимания...
0: Ходите на мои курсы, я научу вас.
1: Хорошо.
0: Значит, что делает Кружков?
1: Да.
0: Он общается с мертвыми. С кем общается?
1: С героями сказки, да?
0: Нет, с героями сказками он не общается, он адекватный человек. С кем он общается?
1: Ну, я имею в виду с произведением.
0: С каким произведением? Это на что похоже? Ну, стихотворение о том, как Филипп в компьютер влип, на что похоже?
1: На известную сказку.
0: На известную сказку? А кто ее написал?
1: Я не помню, кто ее написал.
0: Вы не знаете, что это? Это фольклор, это народ. Это народная сказка.
1: Да.
0: То есть, что делает... А тот народ, который этот сочинил, который это придумал, уже мертв?
1: Ну, те, кто может быть...
0: Тот, кто репку, авторы репки, авторы, скажем так.
1: Вполне мертвы. Уже, конечно, уже не живут.
0: Конечно, давным-давно умерли. Да. То есть, что делает Кружков? Он обращается к народному сознанию того народа, которого уже нету давным-давно. Это народное сознание актуализирует при помощи определенных приемов и разговаривает с ним. Да? Только... не репка интересует мальчика Филиппа. И не та мышка решает проблему. Не та кошка решает проблему и мышка. Да? А другие кошка и мышка. Но это очень интересный диалог, который через Кружкова читатель с народным сознанием и Кружков с народным сознанием, и все это работает, и это многоголосица вдруг порождает новые актуальные смыслы, и это разговор интересный, и веселый, и забавный, но его авторы давным-давно мертвы.

0: мертвы, поскольку похоронены, поскольку их жизнь закончилась, но живы, поскольку с ними разговор по-прежнему возможен, и он интересен, и занятен, и актуален, и полезен.
1: Я с вами согласен, Александр. Ну хорошо, давайте мы, наверное, к главному перейдем. Все же вот вы такую сделали вступительную часть, знакомя нас там с теми авторами, там, с Александром Сергеевичем Пушкиным, с народным фольклором. Но вот библейские авторы, я как понимаю, тоже активно, да, используют вот такого рода общение. Первый, кто из новозаветных авторов, ну, кто приходит вот в голову, это Иоанн. Иоанн, он же автор таинственного апокалипсиса. Так вот, книга, где сплошь рядом звучат голоса уже ушедших, но все еще живых пророков Ветхого Завета. Но не терпится опробовать вот обозначенный нами канал связи на примере текстов Священного Писания. Александр, ну, приведите, да, вы, пожалуйста, примеры.
0: Вы вспомнили Иоанна, и, наверное, это первое, что приходит в голову. Да? Иоанн общается с Даниилом, не так ли?
1: Да, конечно.
0: Хотя Даниил уже мертв. Но Иоанн с ним очень активно общается, да? Общается с Исаией, с Захарией, с Давидом, псалмами, да? И прочим, и прочим. Там сплошь и рядом россыпи этих пророков.
1: Ну, мы когда говорим, что он заимствует тексты и использует...
0: Он не просто заимствует, он и переиначивает целый ряд текстов. Это диалог активный. Но мы не Иоанна возьмем, мы возьмем Павла. Павел тоже любитель поболтать с мертвецами, с живыми мертвецами, да, поговори, ну, поболтать, видите, такое просторечие, ну, я специально его взял, да. Давайте прочитаем известный текст Филиппийцам, 2 глава, послание Филиппийцам. Неочевидное место, я вам скажу, но если мы заглянем внутрь, то там столько много глубокого, интересного. Видите, когда мы читаем текст, и, в принципе, он звучит так, и мы да и не знаем так, или о, мы уже все знаем, пробежали. На самом деле текст может измеряться глубиной, удивительным пространством, огромным пространством, в высоту и в глубину идущим. Итак, 2 глава послания к Филиппийцам, прошу прощения, с 12 по 18 текст. Давайте мы прочитаем отрывочек побольше, пошире, с контекстом. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов. Но я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою, зажертвую служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Нас будет интересовать конкретно 15 текст. Там Павел общается живыми мертвецами, с мертвыми живцами, если можно было бы сказать,
1: ну,
0: наоборот.
1: Что
0: вот
1: вы
0: в виду? Смотрите в 15 текст, еще раз зачитаем, фиксируем. Давайте. Внимание, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. С кем здесь общается Павел? На первый взгляд, вроде бы и не видно.
1: Ну, вот я вам скажу, да.
0: А
1: вот.
0: Павел здесь в интереснейшем, молчит, да? глубоком диалоге с кем?
1: Ну, ветхозаветная какая-то
0: Конечно, история. С ветхозаветным великим пророком, который давным-давно уже мертв, но по-прежнему живее живого. Понимаете? Я вам прочитаю этот текст в переводе Валентины Кузнецовой.
1: Давайте.
0: 2.15. Он здесь чем интересен? Там кавычки поставлены, потому что она выделяет определенные слова как цитату. Ну и когда мы видим кавычки, мы сразу понимаем, откуда и кого. «Делайте все без брюзжания и пререканий. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми детьми Бога без порока и изъяна», кавычки, курсивом, «среди рода бесчестного и развращенного», кавычки закрыты, точка. Так сияете среди них, словно звезды во вселенной.

0: Реальный, если внимательный христианин читает, а не поверхностно, там, ну, надо сегодня главу прочитать, дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Нет, смотрите, если мы посмотрим, у нас есть параллельные места, да?
1: Да.
0: И посмотрим 15 текст, то он тут же нам выдает цитату, хотя сама цитата не обозначена. Второзаконие 32.5. Да, да. Откроем, откроем Второзаконие 32.5. Проверим, убедимся, удостоверимся. 32.5 читаю. Но они развратились пред ним. Они не дети его по своим порокам. Род строптивый и развращенный. Смотрите последние слова 5 текста 32 главы. Угу. Род строптивый и развращенный. Да. Смотрите, Павел 2.15. Чтобы быть чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода. Видите? Цитата?
1: Да.
0: Цитата. А ее надо бы видеть. Без этого вы не поймете, что он говорит. Вы будете думать, что вы понимаете Павла, а вы не понимаете Павла, потому что не слышите, как он беседует с кем? С Моисеем.
1: Кстати, а здесь нет ссылки, вот, второзаконие на Павла. На...
0: У вас в параллельном месте нету?
1: Нет.
0: А у меня есть.
1: У вас есть?
0: У меня есть, вот, второзаконие 32.5.
1: Нет, в Новом Завете. А я имею в виду вот из Ветхого Завета, у меня вот нет на
0: фигуре. А, ну не важно. Да? Потому что Моисей с Павлом не общается, а вот Павел с Моисеем общается.
1: Понятно, может быть. Да? Может
0: а быть. Кузнецова выделяет это кавычками, потому что это цитата. Он общается. О чем общается? А вот здесь. Что такое, кто такой строптивый? Как бы вы сказали? Вы же не говорите сегодня. Ну, когда вы последний раз это слово использовали?
1: Да, нет,
0: строптивый.
1: Не использую, наверное. Ну, наглый, наверное, непокорный, непослушный, может быть.
0: Каков этот род? Что значит строптивый? Ну, знаете, лучшее, что мы можем вспомнить, где слово «строптивый» использовалось, это фильм с Адрианом Челентано и Арнеллой Мути. «Укрощение строптивого». То есть такой упрямый, не наглый.
1: Не наглый.
0: Упрямый такой, непокорный, строптивый, непокорный. А, поэтому, а смотрите, как интересно, вот мы понимаем. Сейчас мы по диалог Павла с Моисеем скажем, много скажем. Сколько успеем скажем, сколько время позволит скажем. Там интересное греческое слово, строптивый на греческом очень интересно. Сколиоз.
1: Сколиоз, болезнь, да, такой сколиоз.
0: Да,
1: болезнь.
0: Что это за болезнь?
1: Искривление.
0: Искривление позвоночника обычно, да. То есть строптивый, это сколиозный. Сколиотик.
1: Кривой.
0: Кривой. Строптивый, упрямый, не принимающий, не держащий правильную форму, мы бы могли сказать так. То есть Павел говорит, чтобы вам быть чадами Божьими, непорочными среди сколиозного и развращенного рода. То есть мы понимаем, он говорит с Моисеем, а нам бы еще слова понять. А помните, Моисей это говорит по отношению к Израилю, который в своем пути к земле обетованной, в пустыне, не слушает Бога, упрямый, жестоковыйный, да? Сколиозный.
1: То есть такой искривленный. Физический изъян его применяют к духовному.
0: Такому, да. Да, то есть если Божий замысел, это такой ровный, мы бы сказали, позвоночник, сравнили, сопоставили, да, то Израиль кривой, отклоняющийся, да, сколиозный. Вот здесь проиллюстрирую вам. Вы наверняка знаете Вильяма Шекспира, его знаменитую...
1: Вот Александр, да. Не говорите, что драматургия. Вы же занимались, Олег.
0: Гамлет, Гамлет, вот есть Гамлет такой интересный. Там Гамлет, принц датский, там первый акт, пятая сцена, очень интересная. Конец, конец. Вот несколько переводов. Пастернака так это звучит. Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить? Красиво, но не точно. По отношению к староанглийскому тексту Шекспира не точно. А вот... Лозинский вот так. «Век расшатался, и скверней всего, что я рожден восстановить его». А вот Радлова переводит довольно-таки точно. Смотрите. «Век вывихнут, о злобный жребий мой, век вправить должен я своей рукой». То есть миссия Гамлета – вывихнутый век, как вывихнутое там плечо, к примеру, да, нужно вправить. И Павел, когда с Моисеем беседует, Моисей имел дело со склеротическим народом. Павел уберегает христиан, чтобы они не заболели духовным сколиозом, потому что тогда придется вправлять. А вы знаете, где Гамлет учился? Вот вы помните? В каком таком учебном заведении учился Гамлет принт-датский?
1: Ну, Оксфорд какой-нибудь.
0: Что он решает, что он видит себя, что он век расшатался, век вывихнут. Это очень правильный перевод «век вывихнут», что ему нужно вправить. С какой такой перепугу он должен

0: вправлять. Он что, медик? Что он должен век этот вправлять?
1: Но где он учился?
0: А вот послушайте, когда с ним, помните, значит, отец его мертв, он приезжает к королеве, он отозван из своего учебного заведения. А вот я вам сейчас прочитаю, смотрите, как говорит король. Король говорит Гамлету. «Ближайший к трону и к тебе питают любовь не меньшей пылкости, какой нежнейший из отцов привязан к сыну. Что до надежд вернуться в Виттенберг?» А смотрите, что говорит королева-мать.
1: Виттенберг.
0: Да, ну это его отчим, получается, уже король, это да. Не родной отец. Королева говорит, мать родная Гамлету, «Не заставляй меня просить напрасно, останься здесь, не езди в Виттенберг». Кто Гамлет? Где учится Гамлет? Что такое Виттенберг? Понимаете? Вы понимаете?
1: Но он чуть-чуть раньше.
0: Почему
1: Гамлет,
0: он?
1: Да, получается, жил, нет? По времени.
0: Это средневековье, да. Да. Нет, это уже...
1: Вот эпоха Лютера.
0: Да, уже после, конечно. Да. Почему он хочет век вывихнут? Почему он должен? Как на него этот жребий пал, что он должен вставлять этот... вправлять этот вывихнутый век. Ну, давайте мы к Павлу вернемся. Это очень интересно. Понимаете, мы тут еще и Шекспира к нашему разговору, к нашему диалогу, к почьевничеству.
1: Ну, для сравнения это вполне очень даже интересно.
0: Да, да, да. Понимаете, значит, Павел говорит с Моисеем. Он его цитирует. И интересный момент. Он не только это место в Второзаконии 32.5 цитирует. Дальше уже не цитата идет, а аллюзия. Он продолжает разговаривать с Моисеем.
1: Это мы филиппийцам возвращаемся.
0: Филиппийцам. Все тот же текст. Все тот же текст. Там интересно все это нагромождено. Но когда ты разбираешь эти кирпичики, ты просто вот это как...
1: Шедевр.
0: Лютеранская кирха.
1: Шедевр воздвигаешь.
0: Конечно. Да. Очень интересно стать причастником. Это как подслушать беседу великого вождя с великим миссионером и апостолом. Вклиниться, сидеть и разговаривать. Знаете, я в детстве... 80-е, конец 80-х, я помню, как мы и до полуночи, я, мальчишка, мог сидеть на кухне с мужиками, которые спорт обсуждали, политику обсуждали, культуру там, музыку 70-х обсуждали.
1: А вам было интересно,
0: да? Я знаю, я не участвовал, но я сидел и просто это, потому что там, допустим, кто приходил? Тренер Витебской области, Витебской областной команде по волейболу. Олимпийский чемпион по боксу.
1: Ох,
0: приходил,
1: себе.
0: Да. Ну, я жил в коммуналке, да. Приходили вот разные люди, разные. И они обсуждали, и я как бы не участвовал в разговоре. Я пацан. Но я на стульчике сидел, мне было так интересно это слушать. И вот когда,
1: когда вы Павла читаете, у вас такие ассоциации.
0: Конечно, вот мы Павел, подслушиваю. Да, прям сижу там рядом и слышу, как они беседуют. Да. А сейчас я уже взрослый, я могу 5 копеек вставить. Вот смотрите, дальше, вот мы читаем 15 текст, а значит, среди строптивого и развращенного рода, мы это услышали, это вот прямо эта цитата, а дальше уже неатрибутированная аллюзия идет, если говорить научным языком, в котором вы сияете, как светило в мире. Мы поймем это, если обратимся к некоторым словам, вот специально давайте, значит, как светило. Кузнецова это переводит как звезды. Это и правильно, и не совсем правильно. Звезды на древнегреческом, ну, астер. Астерон. А здесь используется слово фостерес. Фостерес, буквально светило. И вот в такой форме, такое слово форме, фостерес, оно всего лишь 3 раза в Библии встречается. Здесь, в Филиппийцам, в книге Даниила, в 12 главе, в 3 тексте, вы будете сиять, как светило на тверди небесной, помните?
1: Да.
0: И во Второзаконии 1.14. Давайте откроем Второзаконие. Быстренько уже пойдем, чтобы вас... Значит, Второзаконие 1.14. Только 3 места, где такая словоформа встречается. Словоформа. 1.14.
1: Второзаконие.
0: Да. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов, да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог 2 светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю». И управлять днем и ночью.
1: Да? Но вы Бытие зачитали.
0: Да, да, да. Пятый...
1: Да, просто вы сказали сначала Второзаконие.
0: Ой, прошу прощения. Бытие, первая глава, да. Второй день творения, светило. Но не только светило, вот это, что одно слово совпало, да, ну пусть словоформа.

0: всего лишь трижды встречается. Там целый комплекс совпадает. Там и лексическая аллюзия, и тематическая аллюзия, и структурная аллюзия. Да? Например, слово «светило» — «светить», «сиять» — это глагол «файно». Ну, все знают. И белорусы, и русские, файно. А вы помните, фаина, файна, да? Да, да. Сияющая, сияющая. Да, все помнят, как это на древнегреческом. Что тут говорить? Там оно в сцепке, словосочетание.
1: В белорусском файна это прекрасно.
0: Да, да, да, да.
1: В польском тоже так прекрасно.
0: Да. И вот оно, словосочетание это повторяется. То есть Павел, посланник филиппийцам, это тюремное послание, сидит в темноте. Вы понимаете, в тюрьме ж не такие огромные стекла, окна, а какие?
1: Решетки.
0: Маленькие, узкие решетки, свет едва попадает туда. И вот в этой темноте, ночью, к примеру, или днем, в какое-то время раз свет заглянул, и опять тьма. Светило совершает оборот свой, и в какое-то там на несколько минут. И Павел смотрит, и это темнота тюрьмы, и этот маленький просвет. И у него ассоциация с Моисеем, четвертым днем, когда во тьме светило светит. Да? Светило светит, и он понимает, что вот как-то так, как эти светила, поставленные на тверди небесной, во мраке этого хаоса, который Господь уже приводит в порядок, уже привел за первые три дня, вот так и христиане, так и христиане. Он говорит, так и вы сияете, как светило в мире. Он берет и реинтерпретирует. Он не просто общается с Моисеем. Он говорит, знаешь, Моисей, а вот тот четвертый день творения, да, так. Слова, словочитания, слова формы. Он говорит, а также христиане в этом мире. Мы светило, мы как солнце, как луна, как звезды. И раз, и такой интересный разговор между ними завязывается. И так это интересно. И все это в контексте вывихнутого рода звучит, опять-таки, моисеевской фразы. И вы говорите, ох ты, Моисей мертв, да он живее живых. И как интересно с ним пообщаться, и как много мы можем понять из этого.
1: И это, конечно, не последние примеры.
0: Ой, нет, это всего лишь мы так быстро, галопом по Европе.
1: Хорошо, или по Азии, все, вы, Александр, по крайней мере, успокоили. Это, я думал, что у нас все же будет спиритический сеанс. Но все же вот благодаря этому слову, которое постоянно живо, действенно, оно актуально для современного человека, несмотря на те столетия, даже тысячелетия, которые были назад написаны. Да. Спасибо вам, Александр. Будем ждать вас, конечно же, на очередной нашей встрече. Всего вам наилучшего. Дорогие друзья, мы рады, что вы смотрите наши программы. Священное Писание – это не просто древний литературный памятник. Священное Писание – это Слово Божие, которое всегда живо и действенно, и, конечно же, актуально для нас с вами сегодня. Читайте его. Пусть Господь поможет вам понимать это слово и, конечно же, жить словом всегда и постоянно. Вдохновение вам в этом, благословение вам, все наилучшего вам и до новых встреч.

«Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих –

На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его долготою дней, насыщу его и явлю ему спасение мое.

0: Дорогие друзья, приветствуем вас на программе «Контрасты души». С нами в студии Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о церкви. Что это? Для многих людей это место, куда можно прийти, помолиться, поклониться к Богу? Или это все-таки больше как клуб по интересам, где я пришел, получил какие-то ответ на какие-то свои потребности и ушел, и хожу, когда мне удобно?
1: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, надо сделать определение, что такое церковь.
0: Давайте
1: потому
0: попробуем.
1: Что у многих людей сегодня есть разные представления. Одни считают, что церковь – это некое здание, свод куполов и так далее. Другие могут сказать, что церковь – это там, где есть просто комната, где я могу помолиться. Значит, вот. Третьи могут сказать, церковь – это когда я выйду на природу, значит, и могу пообщаться со своим Творцом. Поэтому
0: для многих людей церковь – это просто собрание единомышленников, да, единоверцев.
1: Да. Библейский взгляд, значит, вот на церковь заключается в том, что когда он сотворил человека, то он поселил его в саду Едемском. И поэтому сам сад Едемский для первого человека, Адама и Евы, был церковью. Вот. Как же пророки и священные писания, а также новозаветные апостолы, как они определяли вот, церковь? Когда-то Господь сказал, говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. То есть, как сказать, здесь Господь, наверное, имел в виду, что Он создаст группу людей, которые будут знать Его как Бога. И в этом случае, значит, вот ничто внешнее не может на них повлиять. Поэтому в этом случае вопрос сегодня стоит достаточно хорошо. А что для меня тогда значит церковь?
0: То есть, получается тогда, у нас, с одной стороны, это группа единомышленников, группа верующих людей. Вот, и, в принципе, практически любое место, желательно поближе к природе. Великолепно. У нас появился образ таких язычников или неоязычников, да, как сейчас принято. Они выходят на природу. И они совершают там свои религиозные обряды, и они вместе, но вот группа единомышленников.
1: Я бы не сказал, сам Господь когда-то сказал, говорит, где вас двое или трое, там и я посреди вас. Конечно, может быть, это нельзя назвать, значит, вот, как сказать, полноценной церковью, но вместе с тем сам же Христос объяснил, что если вы собраны во имя Мое, то и я там.
0: Но в чем же тогда
1: и
0: вот эта вот суть во имя Его?
1: Где бы ни собирались люди, на мой взгляд, значит, да, будь это большое здание, как сказать, со сводами, если там молятся люди, значит, и просят Бога, и они имеют правильное представление о Боге, и стремятся действительно поклоняться Ему, то это будет для них благословенным преимуществом. Но нельзя сбрасывать со счетов, что если человек не имеет возможности, находится где-нибудь на крайнем севере, и до ближайшей церкви ему тысячи и тысячи километров, значит ли он, что он лишен этого доступа к Богу? Где его церковь, где его святилище? Вот, на мой взгляд, история ветхозаветных патриархов как раз говорит о том, где была церковь для ветхозаветных людей. Знаете, вот, допустим, возьмем патриарха Авраама. Когда Господь сказал, говорит, выйди из своего родства, потому что родство не будет поспешествовать тебе в решении той проблемы, которую я хочу тебе...
0: По крайней мере, в его случае это
1: да,
0: было
1: в его
0: так,
1: случае
0: да.
1: Это так. И вот представьте себе, он приходит в одно из мест, останавливается, ставит свои палатки, но прежде чем поставить палатку, он делает...
0: Жертвенник.
1: Жертвенник. Понимаете? Он делает жертвенник, приносит жертву, и в этом случае, вот то место, где он приносит

0: приносил жертвы и было местом богопоклонения.
1: Угу.
0: Дальше, когда он собирался переходить на другое место, он собирал все, жертвенник он оставлял, как памятник для других, которые путешествовали. Почему? Потому что они видели, здесь приносила жертва. Здесь место поклонения Богу. Но он приходил в другое место и что делал? Ставил другой жертвенник.
1: Угу.
0: И каким образом он поступал дальше? Говорит, снова молился, снова поклонялся и снова возвращался, собирался идти в другое место. Таким образом, куда бы он ни приходил, он ставил эти жертвенники. И это было место поклонения Богу. Это были врата неба, по сути своей.
1: Ну, у нас получается, значит, так, что человек в том месте, где он желает поклониться Богу, и если у него есть еще какие-то единомышленники вместе с ним, тоже желает это сделать, это и будет тем местом, которое можно назвать церковью,
0: да.
1: Да, если мы говорим о месте.
0: Да.
1: Вот. Если же говорим о собрании верующих, то они будут церковью уже тогда, получается, в любом месте, да?
0: Конечно.
1: Построят они там жертвенник или построят они храм огромный, красивый, это уже не суть важно.
0: Это все зависит от возможности, не суть важно, конечно. Самое главное, это, кстати, наше сердце. Mm-hmm. И если мы от всего сердца поклоняемся, где бы мы ни поклонялись, Господь примет нашу молитву и примет наше поклонение. Вопрос не в том, в каком здании я поклоняюсь, вопрос, с каким сердцем я это делаю.
1: Не является ли это тогда эдаким вот клубом по интересам? Вот есть у меня там друзья-футболисты, вот мы собрались вместе, мы поставили себе там ворота, получилось у нас собраться на стадионе, замечательно. Не получилось, мы бросили там два камня. Вот у нас вот штанги, ворота. Мы поиграли в футбол и разошлись. Как бы.
0: Я думаю, что нельзя сегодня назвать церковью по интересу. Почему? Потому что в этом случае у меня сегодня есть интерес, а завтра его нет.
1: Вот такая вот в этом-то как раз и суть.
0: А церковь, значит, она как раз не может быть сообществом по интересам. Почему? Потому что в этом случае, получается, сегодня я верю в Бога тогда, когда мне хорошо, когда у меня настроение есть. А завтра, когда мне настроения нет, то я уже, как сказать, в Бога я не верю.
1: Понимаете? Нет, ну, я-то
0: или, допустим, сегодня
1: Бога,
0: я поклоняюсь, а завтра уже я не иду на это поклонение. Поэтому в этом как раз и есть разница. Богопоклонение или церковь как сообщество. Вернее, как, кстати, как клуб по интересам.
1: Uh-huh. Ну, хорошо. А почему я не могу вот, продолжать верить в Бога и при этом приходить на поклонение тогда, когда мне это необходимо или мне это удобно? Например, у меня появилась какая-то проблема или духовно я как-то озабочен, мне нужен духовный подъем и поддержка. И я пришел в церковь, я побыл на служении, я послушал проповедь, я, может быть, помолился, получил какую-то поддержку от Бога. И хорошо. И я могу так вот прожить, может, не хватит этого на месяц, а может быть, хватит на полгода.
0: Но вы знаете, в этом случае как раз клуб по интересам и церковь, и они отличаются друг от друга. Почему? Потому что, когда человек приходит в церковь, он приходит для того, чтобы общаться с Богом, который был, есть и будет. Когда мы говорим сегодня о клубе, то тогда сегодня клуб есть, а завтра его закрыли. И поэтому в этом случае, значит, я ничего как бы не потеряю от этого. Но когда я потеряю связь с Богом, то в этом случае я могу потерять и жизнь. Именно по этой причине апостол Павел, посланник евреям, говорит: «Друзья мои, я знаю, что у многих из вас есть определенная проблема. Вам иногда не хочется, значит, идти. И, почему? Потому что вы находите причину. Возможно, вы заняты, возможно, чем-то другое. Возможно, у вас дети заболели, и вы нашли причину, чтобы не идти в церковь». Он говорит: «Я советую вам не делать этого». Почему? Потому что это вас приходит уже в обыкновение. То есть вы превращаете это в обычай. А если вы это превращаете в обычай, то через некоторое время вы потеряете всякий интерес к тому. Но если вы потеряете этот интерес, это будет проблема не только для Бога, да, что он потеряет, как сказать, вот, своего поклонника, но эта проблема больше будет влиять на вас. Почему? Потому что вы потеряете защитника. Вы потеряете Бога, которому можно доверять и можно поклоняться.
1: Но здесь есть и другая крайность, потому что я могу приходить хоть каждую неделю, хоть каждый день в церковь, и при этом для меня это будет просто привычка. Вот привык я каждую там субботу или каждое воскресенье вставать, приходить в церковь и проводить там какое-то время, уходить обратно.
0: Ну, и тогда все. В этом случае, значит, вы уже не можете быть частью сообщества, вы тогда только прихожанин. Прихожанин – это тот человек, который настраивает себя, что я пришел, отдал то, что мне требовали, допустим, если человек приходит, значит, да, и

0: церковь требует поставить там свечку, значит, да, то в этом случае я пришел, это сделал. То есть я выполнил, у меня договор, как сказать, закончился с Богом, я ему не должен, и он мне ничего не обязан. Понимаете? То есть в этом случае, когда мы говорим о сообществе, когда я являюсь частью этого сообщества, то тогда я совсем по-другому поступаю. Понимаете? Представьте себе семью, которая заключила брачный контракт.
1: Сейчас многие

0: не заинтересован в том, чтобы кто-то мог сохранить свое имущество от раздела в случае развода, да? А потому что это сразу подразумевает, что брак этот, не строится на правильном фундаменте. Почему? Потому что...
1: То есть вы, приходя, уже планируете, что
0: вы, приходя,
1: развод
0: заранее запланировали возможный развод, план отступления, понимаете? Да. Когда человек входит, в эту воду или брачного союза, то он должен входить один раз и навсегда. Да? Почему? По какой причине? Потому что, говорит, если я полюбил, то значит, я должен это сделать, значит, навсегда. И Господь не приемлет вот такого подхода. Да? Бог никогда не стоял на принципах развода. И когда Христа однажды, значит, попытались обличить, говорит, ну, вот Моисей нам разрешил, а ты что скажешь? Угу. А говорит, изначально так не было. Поэтому в контексте вот наших отношений с Богом, наших отношений с церковью, когда мы приходим, мы должны рассматривать этот вопрос именно таким образом, как сообщество, куда я прихожу, чтобы поделиться своими переживаниями, чтобы получить надежду, утешение и поддержку. И поэтому, но вы можете меня спросить, значит, а какую же поддержку могу получить у тех, у которых точно так же больны, как и я?
1: Такое дело.
0: Поэтому
1: только
0: как
1: в
0: раз
1: том, чтобы поддержка.
0: Чем отличается клуб от сообщества? Мы действительно похожие, да, но общаясь друг с другом, мы можем притираться друг к другу, шлифуя свой характер, который будет пригоден для того, чтобы жить на новых небесах. То есть Бог даже в этом случае использует удивительный вариант, чтобы мы в содружестве с другом, в семье, во взаимоотношениях с детьми, со своими близкими и с церковью, то есть с людьми, которые приходят в то же место, куда я прихожу, могли общаться и могли шлифовать свой характер, дабы все те шероховатости, которые я сегодня испытываю, да, они могли быть удалены. То есть были огранены. Uh-huh. И тогда я, как уже настоящий, христианин, мог бы действительно представить и показать о том, что, Господи, вот я сегодня действительно, благодаря милости Твоей, возымел возможность продвинуться вперед.
1: Я думаю, шлифовка характера гораздо больше происходит где-нибудь на работе или в каком-то другом коллективе, отличном от церкви, потому что там далеко не все единомышленники с тобой, там чаще могут происходить какие-то конфликты. Вот. И вот там как раз и надо будет проводить какое-то в действие то, что ты чему ты научился, допустим, в церкви.
0: Видите, там как раз контрасты. Вот. То есть, если ты христианин, а другой, кто находится, твой партнер не христианин, то тогда понятно.
1: Значит, да? Вот там и будет притирание, шлифовка, знаете, и все
0: так,
1: дела. А когда я прихожу
0: сложно,
1: в церковь, значит, то как? У нас все едины, все в одном ключе мыслят, в одном ключе думают. Посидели вместе,
0: так в этом как раз
1: пели псалом, там помолились.
0: То есть, вроде мы все и одинаковые, вместе поем, вместе молимся, но вместе с тем, у нас достаточно сложности есть. Почему? Потому что Бог нас рассматривает не как однообразных оловянных солдатиков, а как личность, у которого есть свое восприятие, свой мир, свои желания, свои стремления. И порой они не совпадают с желаниями
1: Бога. Я, приходя в церковь,
0: поэтому
1: я не могу знать всех в этой церкви.
0: Приходя в церковь, как раз и должен в содружестве со своим братом, который мне не очень симпатизирует, да, но Господь мне говорит, если я, Господь и учитель, полюбил этого человека, почему ты не можешь это сделать? И поэтому я прошу, Господи, дай мне любви к этому брату и к этой сестре, для того, чтобы мои христианские отношения действительно были выражены и практически, не только на словах.
1: Ну, тогда это у нас уже получается не просто клуб по интересам, а какой-то, извините, клуб мазохистов, потому что люди, которые собираются вместе, и при этом они оказываются, они вроде бы, у них идея одна, но далеко не все они друг другу приятны. Тем не менее, они собираются. Эх, я там встречу человека, которого я ненавижу, но я обязан
0: его любить. Думаю, что я не смогу с вами согласиться по одной простой причине. Почему? Потому что, когда я прихожу туда, я не ожидаю, что я там встречу человека, который мне не очень симпатичен. Но попробуйте представить себе, каково же будет наше отношение, если там, на небесах, мы встретим тех людей, которых на земле мы никогда не ожидали, что они будут там. И заодно еще есть один, вопрос. Каково мое будет удивление, если я там, на небесах, не найду тех, которые я точно считал, что они должны быть там? Понимаете? Поэтому в этом случае вот это сообщество помогает нам действительно вырасти настолько,

0: чтобы мы могли прочувствовать вот эту нужду или зависимость друг от друга. Я не могу пройти туда без моего брата. Почему? Потому что я в этой связке. В этой связке. Это то же самое, что, как сказать, альпинист. Он не, альпинисты, когда они продвигаются, чтобы достигнуть вершины, они находятся в этой связке, и никто из них не скажет, говорит, все, я оставляю вас, и я добираюсь, как сказать, на небеса один. Именно по этой причине Господь и создал церковь, чтобы мы могли двигаться, как альпинисты, поддерживая, помогая и, может быть, как сказать, укрепляя кого-то, добраться до назначенного места.
1: Ну, тогда получается, что я в церковь должен приходить не просто как потребитель, который там, не знаю, заплатил то, что от меня там церковь требует. Добровольное пожертвование, значит, пожертвование, там, кто-то может сказать десятину, ну, пожалуйста, десятину, там, если...
0: Да, то есть вот. Вы считаете некий налог.
1: Да? Ну, пусть даже налог, абонемент, я не знаю.
0: Но если налог или абонемент, то это возможно только тогда, когда вы приходите за некими услугами.
1: А получается, понимаете? Так и приходишь, потому знаете, что церковь... у меня есть духовные нужды, я пришел, я реализовал, может быть, какие-то нужды, свои потребности.
0: Но Господь говорит о том, что даром получили, даром и давайте. Угу. И поэтому тогда, когда я получил спасение даром, я не могу требовать за то, что я расскажу вам, допустим, о спасении, чтобы вы могли заплатить мне энную сумму. Почему? Потому что в этом случае получается, значит, что я начинаю, как сказать, зарабатывать на Боге, а это уже абсолютно не так.
1: Поэтому так очень что я делаю? Церковная организация именно этим и занимается.
0: Нет, я
1: ощущение.
0: Думаю, что это совсем не так. Церковная организация совсем по-другому. Я приношу туда средства, но это не результат того, что церковь требует. Это результат моей благодарности Богу. Почему? Потому что если я, как сказать, получил от Бога заверение, что Он является спасителем моим, и Он дает мне эту надежду, то я в ответ на эту любовь, которую Он проявил на Голгофском кресте, и приношу Ему благодарность в виде моих пожертвований. И это не абонент, и это не налог. Это моя благодарность Богу.
1: Спасибо вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, у нас получается только один вывод, который мы можем из всего этого сделать. Если церковь – это не клуб по интересам, если церковь – это не место, где я пытаюсь реализовать свои какие-то нужды, то тогда это должна быть только семья. Найдите ту церковь, которая действительно будет для вас семьей, в которой вы не только будете получать что-то от этой церкви и не только будете что-то приносить в эту церковь, но где вы будете участвовать в жизни этой церкви, по-настоящему являясь членом этой церкви, а не просто прихожанином. Да благословит вас Господь найти вот это место, где церковь будет для вас еще одним домом, еще одной семьей, в которую вы можете приходить туда с радостью, а не только когда у вас есть проблемы.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас в гостях у телекомпании «Три ангела». Бывали ли вы в таких жизненных ситуациях, когда казалось, что выхода больше нет, и остается надеяться только на чудо? Сегодня у нас в гостях педагог с 30-летним стажем. Мама, бабушка и просто замечательная, обаятельная и добрая женщина Нелли Пашинян. Здравствуйте, Нелли.
1: Здравствуйте.
0: Нелли, я знаю, что у вас в жизни были трудные жизненные обстоятельства, и вы с ними успешно справились. Об этом, я думаю, вы сегодня нам расскажете. А сначала давайте с вами познакомимся.
1: Давайте.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Если начать с самых-самых истоков, то я родилась в Армении. Я по национальности армянка, у меня армянские корни. Вот, родилась и выросла там, и даже вышла замуж там. Вот. Родилась я в семье педагогов, но не по образованию, а по призванию, в особенности папа. Папа у меня закончил политехнический университет, но по призванию он был педагогом. И получилось так, что он стал руководителем. Тогда были такие особо сложные образовательные учреждения, назывались они профессионально-техническими училищами.
0: То есть он преподавал в училище?
1: Да, он преподавал там и плюс ко всему и администрировал. Был заместителем директора много-много лет. И вот я выросла вот в такой атмосфере, когда папа работал со сложными подростками, с юношами, с девушками. И, скорее всего, вот оттуда начался мой путь.
0: А мама?
1: А мама у меня, она очень интересный человек. Она прекрасно рисовала всю жизнь, прекрасно чувствует всю эту красоту художника, но получилось так, что не удалось ей получить образование, но все равно, когда есть дар, он где-то обязательно дает свои ростки. И мама ушла именно в русло моделирования. Она замечательная швея, вышивает, шьет, моделирует и преподавала моделирование в техникуме.
0: То есть у вас были родители, которые преподавали в техникуме, и они обладали великолепным даром, творческим даром художника, и также такие знания у вас от папы достались, да?
1: Да. То есть я почему начала с этого, что не всегда дипломы, образование соответствуют дарам. И когда у человека есть дар и есть возможности его реализовать, что произошло и в моей жизни, то он обязательно это сделает при определенных условиях, потому что у каждого человека есть свой путь.
0: Нелли, а вот расскажите, пожалуйста, вот вы с детства мечтали стать педагогом, глядя на родителей, или у вас это как-то была просто мечта, или вы решили продолжить их путь?
1: Ну, если говорить о мечтах о детстве, потому что обычно ребенок, когда вырастает, он о чем-то мечтает. Я очень много лет мечтала стать киоскером. Я когда видела, что сидит женщина в киоске, вокруг нее много журналов, литературы, мне так хотелось туда сесть. И когда я рассказывала папе о своей мечте, он на меня смотрел, улыбался и говорил: «Ну, посмотрим». Вот. На самом деле, вот, наверное, окружение именно вот литературой, книгами, это меня очень влекло, и, наверное, вот это такая была мечта, причем много лет, и все на меня смотрели, умилялись и молчали. Ну, думают, наверное, вырастет, посмотрим, кем она там станет. А вот мечта стать педагогом, она не совсем мечта, это, скорее всего, было волей Божьей. Вот. Почему? Потому что... Ну, пройдя вот путь именно вот от школы до окончания школы, я перенесла очень много интересных таких трансформаций от любви до ненависти и наоборот. То есть вначале я очень полюбила школу, полюбила.

0: Любила первую учительницу, кстати, она, наверное, первый мой человек в жизни, педагог, именно вот вне семьи, которая очень-очень мне помогла до сих пор. Лицо, манеры, голос у меня до сих пор вот в памяти остались.
1: Надо же, отпечаток такой.
0: Да, такой отпечаток. И вот Лариса Иосифовна ее звали. И вот от нее у меня такая любовь была, да, вот к школе, к учебе. Почему я говорю, все в личности. Uh-huh. То есть я полюбила все, что она мне говорила, и все, что она мне преподавала. И вот после такой большой любви я попадаю в среднее звено, в пятый класс, и встречаю там человека, который просто разрушил весь мой мир вот этой любви к учению. То есть это был учитель математики, которая, ну, практически сломала меня конкретно. То есть девочка такая отличница, пришла, такая хочет учиться, и вдруг ей говорят, что она вообще ничего не понимает. Угу. У доски я начала очень теряться, я ощущала себя полной просто глупой и непонимающей личностью, то есть вот абсолютно вот другой человек. И получилось даже так, что в каком-то классе, где-то в шестом, наверное, или в седьмом, у меня после вот того, что вот успешно училась, у меня вдруг появляется двойка в четверти.
1: Да, я вас понимаю.
0: Да. Угу. Ну, представьте, да, для моих родителей, да. И для меня это было нечто очень-очень болезненное, да. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что каждый человек, который встречается на нашем пути, это учитель. Угу. Это учитель, это не зависит от того, хорошо человек к тебе относится, плохо, каждый учитель. И вот эта женщина научила меня вот сейчас, даже в дальнейшем, смотреть на ребенка другими глазами, угу. Что мое отношение к ребенку может его сломать, может сделать из него просто никчемного человека и наоборот. Вот. Конечно, родители оказались мудрее, чем ситуация. И они поменяли учреждение. И, угу. Но все равно после всего этого, вот того, что я эти годы переживала, у меня страх к предмету математика остался до сих пор.
1: Угу. Понятно. Вот. То есть вы поменяли школу.
0: Да, вот. И все пошло как по маслу.
1: То есть там вы встретились с такими же учителями?
0: Да, это та же учительница математики, которая потом преподавала мне. Она очень удивлялась, что у меня были неудачи в этом предмете. Она говорила, ты все понимаешь. То есть
1: очень многое зависит.
0: Очень много зависит от атмосферы и от человека. Когда ты стоишь у доски, и у тебя просто страх убивает все, что в тебе есть. То есть все знания, все твои... Абсолютно все твои навыки, умения, все теряется.
1: Угу. То есть угу. Это были ваши такие первые сложные трудности, которые вы преодолели
0: такие,
1: в жизни,
0: да.
1: Которые помогли вам потом перерасти в положительный опыт и знать, как работать с детьми. Ну а скажите, пожалуйста, вы уже с детства были вот верующим там человеком? Семья как у вас вообще?
0: Ну, у нас в Армении есть церковь, христианская, апостольская церковь, да? Первоапостольская. Угу. И моя бабушка, мамина мама, была глубоко верующим человеком. У нее было много-много внуков, вот, в том числе и я с братом. И она каждый год, летом, когда мы собирались вместе, она нас брала, и там у нас есть такой город, Эчмиадзин, это как называют маленький Иерусалим, угу. Вот, и там много церквей. Древних церквей христианских, и она нас как бы водила на паломничество. И от одной церкви к другой, от одной к другой. Была жара, я очень хорошо помню, у бабушки всегда было что поесть в какой-то вот котомочке у нее. Вот мы отдыхали, пили водичку и шли дальше. То есть это вот я помню очень хорошо. И вот этот трепет именно вот к Богу, к тому, что христианство потерпело очень много разных испытаний, как эти... она все рассказывала, как эти церкви строились, как были они гонимы и так далее. И мне вот это вот впечатляло меня. И, кстати, я хочу сказать, что вот мы до сих пор все очень дружно привязаны друг к другу, вот все внуки моей бабушки. Вот я вижу, ну мы уже взрослые люди, я вижу, какой это след оставил в жизни каждого из нас. То есть вот совесть, не навредить людям, ну как бы такие вот определенные моменты все равно вот в каждой семье из наших вот родственников сохранились. То есть бабушка очень хорошо посеяла семена.
1: Вот этой вот любовью, да?
0: Да, да, да. Она очень совестливая была, очень трепетно относилась к чувствам человека, к Богу, к молитве. То есть вот это вот она вкладывала в нас.
1: То есть своим примером показала. А расскажите, как дальше вот сложилась в этом плане ваша судьба? Как вот вы пришли ко Христу, и как вот ваше служение стало это преподавание?
0: Ну, на самом деле, я вот сколько я себя помню, вот именно то, что есть Бог, и что можно к Нему обратиться, то есть, опять же, благодаря бабушке это было, и что можно помолиться, можно уединиться, поплакать вместе с Ним, порадоваться, да, быть благодарным тому, что есть у тебя. То есть это вот тоже выживать и в скудости, и в изобилии. То есть вот это вот все было заложено где-то вот, вот в детстве. А в церковь ходить, я всегда ходила в церковь, даже в советские тогда времена, бабушка всегда нас водила, и это был такой трепет, такое отношение вот именно к Богу, к Его дому. А когда я переехала в Россию, это уже дальше идет отдельная история, я начала искать церковь, где, вот, как ее найти. И так как тут православные в основном, да, церкви, и город, в котором я живу, тоже православная церковь, я, естественно, куда я ринулась, да, сразу в православную церковь. И, ну, очень она отличается от апостольской, ну, я думаю, ну, это же христианская церковь, я же туда приду, и я же там же буду также благоговейно, ну, говорить и с Богом, и понимать Его. И моя соседка, она, узнав о моем желании, о моей любви к Богу, к церкви, она говорит: давай сделаем так. Ты попостишься, потом мы с тобой пойдем принимать причастие. Вот. А я вообще в первый раз, ну, принимала причастие вот именно в православной церкви, потому что оно очень отличается. Я так обрадовалась, думаю, да, конечно, я буду поститься, мы пойдем принимать причастие. Вот мы, значит, я готовилась к этому очень серьезно, меня вот соседка наша направляла, как это сделать и так далее. И вдруг наступил тот день, когда нам надо прийти в церковь. Я прихожу в церковь, захожу. Для меня все настолько, ну, не то что незнакомо, абсолютно вот, ну, абсолютно незнакомо. Я захожу туда, вот, и вижу, что идет народ. Первый раз я такое видела, к священнослужителю, значит, подходит, что-то он им шепчет, что-то они ему рассказывают, и, значит, потихоньку проходит к причастию. Ну, встала в ряд, иду, подхожу к священнику, он мне так говорит мне: крещена? Я говорю: да. Ну, в детстве при армянской церкви меня крестили. Я говорю: да. Назови имя своего, по-моему, вот, чтобы не ошибиться, ангела-хранителя, что ли, вот как бы при крещении, которое давали. Я на него смотрю, говорю: нет у меня такого имени. Он говорит: как? И знаете, он так вот даже рассердился чуть-чуть. И он говорит: как тебя зовут? Я говорю: Нелли. Нет такого имени, тебе должны были дать другое имя. Ну и, в общем, он так тоже, я вспомнила своего учителя по математике.
1: То есть уже опыт был.
0: Как-то вот напряжение такое между нами. А народ-то смотрит, потому что это все в открытую происходит. И он мне говорит: я не могу тебе грехи отпустить, ты должна креститься в православной церкви. Вы представляете, что со мной произошло? То есть, как говорится, все направо, а ты идешь, значит, налево. Я на него смотрю, думаю: ну как? Я так готовилась, я христианка, я ему просто говорю об этом. Придешь в следующее воскресенье, мы тебя, значит, крестим в нашей церкви, потом... И, в общем, он рассказывает, а у меня гул, знаете, такой в голове стоит, и волнение, и страх, и стыд в то же время, да, потому что на тебя все смотрят. Я отхожу под купол, прям вот такой большой-большой был, очень хорошо помню это состояние свое. Рыдаю, просто стою под этим куполом, рыдаю, и вот как будто из-под купола такой, знаете, внутренний голос или голос Бога: я тебе давно отпустил твои грехи, иди с миром. Вот, знаете, такой вот, и такой мир, так хорошо, как я елей, выхожу, как елей, да, и такое очищение, ничего не нужно, я ушла, как будто я вылетела оттуда, знаете, как полет такой был, вот, и я ему тоже благодарна. Потому что это было перенаправление. Вот. Ну, через определенное время, опять же, переживания, хочется все-таки быть с Богом. стук в дверь. Я открываю.

0: дверь, там стоит приятная молодая женщина с Библией в руках и говорит: «А вы не хотели бы изучать Библию?» Я сразу: «Да, я хочу!» Вот так у меня начался путь именно вот к живому Богу, к Богу, который действительно открылся мне во многих своих гранях.
1: Нелли, а расскажите, пожалуйста, вот как продолжался путь и как вот вы переехали в Россию? Тоже там наверняка были какие-то сложности. Как вы справились?
0: Ну, во-первых, мы пережили землетрясение. Это был 1988 год. У меня родилась дочка. Да. И ей было 20 дней, когда произошло это страшное землетрясение в Армении. И, конечно, мы попали в очень тупиковые ситуации, когда человек остается без крова, без абсолютно без теплой воды, без средств, просто остается вот так вот остался и рад, что он жив. Вот. И это было тоже таким, знаете, уроком для всех нас. Во-первых, уроком обращения к Богу, потому что взмолились все, искали Бога все и радовались всему, вот жив и хорошо, вот, что тебя окружает. Есть на сегодня что-то поесть, там в гараже, на улице, ребенку 20 дней. Ну, как бы с современным взглядом, если на все на это посмотреть, это ужасные обстоятельства. Но если посмотреть глазами Бога, то это те обстоятельства, когда я сохранил тебе жизнь, живи дальше. Да? Вот. И мы начали бороться, жить дальше. Как жить дальше? Потеряли многие работу, потеряли многие кров. И в таких условиях это были очень суровые годы, нереально суровые годы для каждой семьи, не только для меня. Мы выживали, мы поддерживали друг друга, мы по вечерам читали Библию. Просто открывали. Детская Библия у меня была. Потом у меня родился второй сын в 90-м году. И я помню, что я с детьми, было холодно, не было отопления, не было электричества. Очень много всего было. Но у меня дети до сих пор помнят. Мам, помнишь, когда мы под одеялко залезали, зажигали свечку вечером и читали детскую Библию. Как-то вот чудом это происходило таким, знаете. Вот, как будто ты находишься под таким покровом,
1: который, куполом.
0: Под куполом, да, который не даст тебе погибнуть, не даст тебе упасть. Вот. И вот за эти годы, опять же, да, мы, и я, и дети, и все те, кто переживал эти годы, мы понимали только то, что все в руках Божьих. Все это накопительство, все эти квартиры шикарные, все ушло. Понимаете, все куда-то ушло. Оно, да, возрождалось, до сих пор возрождается, возобновлялось. Но ценности, вот именно вот человеческие ценности, они приняли другой окрас, абсолютно другой окрас. Вот. И когда мы вырастили детей, уже дочке было 6 лет, надо было думать об образовании в таких условиях. То есть мы росли в таких условиях. Безработица, все, вот понимаете,
1: кризис.
0: Ну, Бог находил возможности помогать нам, вот. Но кризис был вот на протяжении вот всех этих лет. Ну, представьте, 88-й год, и вот ей уже 6 лет, а все продолжается так же. И девочка моя пошла в первый класс, там отапливали класс, и пока вот это тепло распространится по классу, детки сидели в куртках, все холодно. На тот момент муж остался тоже без работы, все время что-то делал, искал, как и все, да, добывал.
1: Да, в то время.
0: Вот. И вот они решили с другом выехать в Россию, просто выехать, потому что и в моей семье, да, и в семье супруга образование было на первом месте, чтобы детям дать хорошее образование.
1: Ну да, вот. У вас ведь такой пример был.
0: Да, да, да, потому что у меня и свекровь была учителем русского языка и литературы, то есть такой вот у нас был тандем с ней, вот, и мы решили, хорошо, едем. Вот, выезжает супруг в Россию, получается так, что они тут устраиваются, и нас две семьи, до сих пор мы дружим очень, выезжают, дети у нас одного и того же возраста, выезжают в Россию жить. Вот, вот так мы приехали в Россию, так мы попали сюда.
1: Я с вами полностью согласна. Я понимаю, у меня мама тоже пережила землетрясение, и я знаю, что когда люди сталкиваются со смертью глаза в глаза, меняются полностью приоритеты и ценности.

0: в жизни, начинаешь ценить жизнь и близких.
1: Да.
0: А скажите, как вот дети — это самое драгоценное, что у нас есть. Как вот вы вышли из этой ситуации в плане образования вот для своих детей и с переездом?
1: Ну, вы знаете, все равно я считаю, что мы никогда сами не выходили из ситуации. Везде Бог вел своей невидимой рукой. И когда я сейчас оглядываюсь назад, вот у меня все время до сего места довел меня Господь. До сего места довел меня Господь. Вот эта красная линия, что Он сделал все, чтобы мы оказались здесь и сейчас на этом месте. Что будет дальше, опять в Его руках. И получилось так, что мы, переезжая в Россию, опять ищем школу. Это был город Новомосковск, Тульская область. Девочка моя уже закончила там первый класс. Кое-как мы это вот завершили этот год. Да. Сыночку 6 лет. И вдруг по знакомым ищут там все. Незнакомый город, страна. У меня русское образование. То есть школу я закончила в Армении тоже русскую. И институт у меня. То есть я русскоязычная.
0: А на кого вы учились?
1: Я училась в институте. Я сначала поступила, опять же, про математику, да? Поступила дошкольный педагог-психолог. Почему? Потому что там не было экзамена по математике.
0: Понятно.
1: Куда легче поступить. Это был Ереванский педагогический университет. Вот. Меня все: давай на учителя начальных классов. Нет, там математика. Хотя я закончила школу с отличием.
0: Но этот пример, да, понимаю.
1: Ну, это тоже был путь, который мне нужно было пройти, это образование, да, потому что оно мне очень сейчас пригодилось. И вот мы нашли школу. Как потом оказалось, это была одна из лучших школ, наверное, лучшая школа города Новомосковска. Школа-сад, и такая, знаете, единственная в своем экземпляре. Она очень-очень прекрасная была. И через знакомых мы приходим в эту школу, я и моя подруга со своими детьми, ну, естественно, семьями, устраиваемся в эту школу, детей устраиваем в эту школу. Мы на тот момент не понимаем, что мы попали в одну из лучших школ. Вот, просто был директор этой школы, значит, нашли знакомые, и как бы она нас приняла. Попадают наши дети в эту школу, школа-сад, школа полного дня. Вот сейчас это самый, знаете, такой конек школы-сады. А на тот момент это была единственная в области, может быть, даже где-то в Москве они были такие школы, но в Тульской области она была единственная. Вот. И мой ребенок попадает к одной из лучших учительниц вот, начальных классов. До сих пор, опять же, это стало потом моей наставницей, Нина Яковлевна, и директор. Директор Тамара Андреевна, которая меня многому научила. Отдаю я ребенка в школу, и через абсолютно короткий промежуток времени мы узнаем, что там нужен воспитатель продленного дня. И я прибегаю туда к ней, говорю: знаете, у меня образование педагогическое, она так смотрит, диплом. Да вы что? Она так обрадовалась, сразу берет меня на работу. И сразу она начинает меня переучивать на учителя начальных классов. Просто сподвигает меня. Давай переквалифицируйся. Давай, ты сможешь. У меня такой страх: нет. Давай, ты сможешь. И вы знаете, я так благодарна этим людям, этим двум прекрасным педагогам и женщинам, которые вот так взяли меня и повели. 17 лет я с ними проработала. Рука об руку, бок о бок. Мои дети выросли у них на глазах. Обе они были учителями. Одна была учителем моей дочери, вторая учителем моего сына. И вот эта система, которую они мне показали, система вне оценок, система комфорта ребенка в школе, система ребенок во главе, знаете, эта система просто вжилась в меня, и я ее веду дальше. Школу закрыли, к сожалению. Такие школы вызывают зависть, вызывают непонимание. Но выпускники этой школы, до сих пор мы с ними в тесных связях, очень успешные, очень замечательные дети. И у меня есть опыт, который показывает, что этот метод действует.
0: Дорогие друзья, я напоминаю вам о том, что у нас сегодня в гостях педагог, мама, бабушка и просто замечательный человек Нелли Пашинян. Нелли, вот мы дошли до такого

0: такого пикового момента в вашей жизни, где уже прослеживается, что Бог просто вас великолепно, волшебным своим образом вел. Я так понимаю, что к этому моменту вы уже были, вот, познакомились с Богом лично, да, так скажем, слышали Его голос. Расскажите, как вот продолжалась дальше ваша педагогическая деятельность, как вообще складывались ваши отношения с детьми?
1: Я чуть раньше рассказала о том, что ко мне в дверь постучались.
0: Да, да.
1: Вот. И на тот момент тоже был кризис. Конечно, мы уже устроились, я уже работала, дети вырастали, это был ранний подростковый возраст. И было очень сложно в плане семейных обстоятельств. Вот. Не буду вдаваться в подробности, но наступил еще один жесткий кризис в моей жизни. Когда любимая работа, когда замечательный коллектив, любимая церковь, куда я хожу, когда все складывалось, казалось бы, хорошо, опять мой мир рушится. Причем рушится так, что я опять теряюсь, и я опять не знаю, куда девать себя со своими переживаниями. Вот. И получилось так, что поддержка именно церкви, людей, которых я там знала, да, и до сих пор мы очень дружим, но московская община — это одна из моих, наверное, самая любимая община моя, как я семья. Всегда об этом говорю. Вот. И плюс школа, любимая работа. Но, естественно, я начала искать еще, чем, как поддержать как бы, детей, подрабатывать, потому что на учительскую зарплату поднимать детей сложно. И вот мои дети шли как раз к выпуску. Это, опять же, несколько лет продлевалось. Вот этот кризис очень долгий был. И просто один случай из жизни, как Бог все равно не отступал и вел. Обычный простой случай, но который оставил след такой яркий. У меня дочка заканчивала школу с золотой медалью. И сразу скажу, что это не было целью, ни моей целью, никто ее не заставлял. Просто ребенок учился. Учился, хотел, вот, и шел. И к тому моменту она тоже очень была в близких отношениях с Богом. И один из наших наставников сказал ей: «Тома, ты знаешь, такие девочки, как ты, прославляют им имя Божье. Иди дальше». И вот она такая вся воодушевленная, она тоже проходила все эти испытания. Дома был кромешный ад, но мы выходили и шли каждый по своей стезе. И вот сидим как-то вечером, уже подходит к выпускному, все девочки готовятся, все что-то покупают, все. Она говорит: «Мам, у меня платья нет, а я так хочу». И она описывает платье, какое она хотела бы. Знаете, у меня внутри просто такое поднялось: ну почему, она же достойна, а мы не можем себе позволить, ну нет таких возможностей. Не буду, опять же, долго об этом рассказывать. Звонок. Моя знакомая, прекрасная женщина, звонит и говорит: «Слушай, у меня есть соседка, она вот спрашивала, нет ли у тебя девочек знакомых выпускниц, у нас дома просто платье висит, я бы отдала, пусть ребенок порадуется». Я говорю: «Приноси». И она приносит платье в таком футляре, открывается платье, цвет такой, какой хотела моя дочь, модель. Все, понимаете, вот полная комплектация. Мы так друг на друга посмотрели, а Тома говорит: «Мам, а ты знаешь, я об этом буду рассказывать всю жизнь». Это такой был опыт. Вопрос не в платье, вы же понимаете. Конечно. А вопрос в том, что Бог иногда делает такие подарки, о которых мы даже мечтать не смеем. Ну, помечтали и отложили. Вот. И вот эта вот жизненная линия, что Он всегда рядом, Он всегда с нами, Он всегда нас ведет. Мы, как бы, мои дети все это прослеживали, мы эти опыты, у нас очень много опытов, как Бог просто на подносе некоторые вещи просто приносил и отдавал, вот возьми. Но самое главное, вот и в моей рабочей деятельности, и в жизни моих детей, это я всегда им говорила: вы знаете, не обижать Бога и людей. Вот ценности — Бог и люди. А все остальное приложится. До сего места довел нас Господь, и дальше Он поведет. Вот. Поэтому, когда люди опускают руки, когда говорят, что что-то не получается, чего-то у нас как-то не клеится, я всегда смотрю и говорю: все в руках Бога.

0: Божьих, Он не даст испытаний выше сил. Он не даст вам, если у вас есть какая-то миссия, если у вас есть какая-то профессия, Он не даст вам отступить, если вы идете за Ним. И так происходит с каждым из нас.
1: То есть
0: если мы слушаем, если мы доверяем.
1: Да, доверяем Христу. А вот вы говорите про любовь, про вот это уважение, чувствуется, как вы говорите. Вот скажите, как вот вы смогли не только себя напитать, но и детям вложить вот эту вот любовь и уважение? Как вы смогли развить эти качества?
0: Ну, скорее всего, это, наверное, тоже, опять же, я получила от отца, от семьи, от бабушки, от мамы, ну, от всех, кто меня окружал. Вот. Вокруг меня всегда были очень замечательные люди. Вот, поэтому вот эта подпитка, я даже недавно вспоминала опять папу, я понимаю, что у сильных и поддерживающих пап, у любящих пап вырастают сильные девочки. Когда ребенка наказывают, почему я сейчас именно работаю над этим, да, у меня сейчас очень интенсивно идет работа. Я создала проект, который именно для детей, семицветная педагогика, но он не только для детей. Он для детей, для родителей, для педагогов. В центре всего стоит Бог. И если не напитать ребенка в детстве вот той любовью, какую нам Бог показывает, да, любовь Бога к человеку, она же абсолютно безусловная. Ты мой.
1: Да.
0: И все. И этим все сказано. И только от человека зависит, да, вот он будет рядом со своим отцом или не будет. Но маленький ребенок, он еще совсем маленький, у него нет опыта вот именно вот выбирать. Поэтому его нужно напитать эту духовную ось. И эта подпитка идет и в семье, и в школе. И везде. И когда мы говорим о том, что каким он вырастет, мы не знаем, каким он вырастет, но мы знаем, что семена посеяны. Вот это самое важное, да, вот что я посею, да, а дальше не моя забота, дальше забота Бога. Вот именно об этом я говорю и своим детям, и своим подопечным. Я очень люблю свою работу, очень люблю школу.
1: А расскажите, пожалуйста, поподробнее вот о школе, о вашей программе. Это интересно, потому что это очень большая редкость.
0: Да. Ну, опять же, чудесным образом Господь после Новомосковска переместил меня в Заокский, потому что это Он меня переместил. Вот. Закрывалась наша школа в Новомосковске, оставался год, и директриса моя вызвала меня и говорит: «Слушай, больше всего переживаю за тебя, у тебя же субботы. Куда ты пойдешь?» И звонок опять. И мы вас приглашаем работать в Заокскую христианскую школу. Опять же, это был испытательный срок для меня. Выбор, ехать, не ехать. На тот момент дочка уже была замужем в том же Заокском. И, конечно, приоритет был, что да, ехать. Я приезжаю туда, в Заокскую христианскую школу. И понимаю, что действительно здесь другая немножко атмосфера, и здесь тоже нужно работать. И тут я задаю вопросы Богу: «Господи, для чего ты меня сюда привез? Расскажи, что мне делать?» Потому что очень много, много вопросов к образованию, много вопросов вообще к методам. И Бог устроил встречу, благодаря Изаукской школе, тоже с академиком Шалом Александровичем Амонашвили. Это была встреча жизни, наверное, моей такая, знаете, кардинально поменяла всю мою педагогическую деятельность и мышление, и направление. И благодаря этой встрече, благодаря учебе, благодаря общению с этим замечательным человеком, я поняла, что педагогика имеет четвертую грань. Духовную. И даже в школе надо говорить об этом, что без Бога никакой учитель, никакой родитель не справится. Вот Амонашвили мне просто... Я знала об этом, но оно как-то, знаете... Ну, я верующий человек, естественно, я понимаю. Но чтобы об этом говорить людям, чтобы об этом рассказывать педагогам, об этом четвертом измерении, да, как-то я думала, ну как я об этом... Я могу это делать с верой? Но говорить о том, что действуйте именно так, вот, и он дал мне крылья, дал мне смелость. Потом я написала свой проект «Семицветную педагогику», которая...

0: сейчас работает, ну, скажем так, она такая еще маленькая, не оперившаяся, это педагогика, но Шалва Александрович благословил, ему очень понравилось. Я работаю с родителями, работаю с молодыми педагогами, которые создают свои школы, есть уже такой опыт. Угу. И, конечно, постоянно работаю над собой.
1: Да, это очень
0: важно. Это нельзя отпускать, вот, потому что если ты не развиваешься, то ты и развивать не можешь.
1: Нелли, столько всего пережить и остаться таким человеком. Тем более вы такой новатор, вы открыли, да, свою программу, создали. Да. Расскажите немножечко, пожалуйста, о ней. Что это за программа?
0: На самом деле я ее не открывала. Почему? Потому что, опять же, повторю слова Шалва Александровича Монашвили, он говорит, я тоже не открывал. Сама классическая педагогика, классика, она зиждется на великих педагогах, которые были на протяжении всей жизни человечества. Да? И классическая педагогика, она начинается со Христа. То есть Христос — это первый учитель, который учил как бы, людей очень многим вещам. И гуманная педагогика Шалва Александровича Монашвили, чем она меня привлекла? Что, если, например, взять только воспитание, да, есть три важных фактора, которые влияют на ребенка. Ну, это генетика, вот, это среда, спонтанная среда, то есть кто его окружает, телевизор, компьютер и так далее, и так далее. Вот. И, конечно же, это семья, школа. То есть это формирующая среда. И любой как бы, педагог знает вот то, что есть такое вот три таких аспекта. А Шалва Александрович еще добавил четвертый духовность, что ребенок дан от Бога, а вы учителя света. И он все время спрашивал: а вы хотите быть учителем света? Приводил в пример Христа. Иисус - это учитель света. Не становитесь учителями. Пока хорошо не подумайте. То есть он, как бы, чем меня вот именно зацепила его педагогика? Это человек, который отказался от своей диссертации публично в советское время, прочитав Библию. И, конечно же, вот эта гуманная педагогика — это педагогика многогранности, и в центре нее стоит ребенок. Вокруг ребенка родители, данные ребенку, учителя, которые даются ребенку. И что я сделаю для того, чтобы миссия ребенка была в этом мире выполнена, чтобы не сломать этого ребенка? То есть вся гуманная педагогика, вот вся эта наука, она создана для того, чтобы мы созидали будущее, чтобы наше поколение, которое растет, вот которое сейчас перед нашими глазами, стало человеколюбимым, любивым, стало поколением, которое любит других и Бога. То есть не предмет мертвый, сухой приносим. Он даже говорит: не говорите, что я предметник. Это как обзывательство. Вы учитель света. Учитель, несущий свет. А школа — это скалы, это лестница. Вот я ступенька, я учитель. Вот ребенок поднялся на мою ступеньку. Дальше я его сподвиг, дальше он пошел. То есть школа — это ступенька, где ребенок поднимается от одного учителя света к другому. И в конце концов, формируя вот такого ребенка, мы формируем общество. Но нужно работать со всеми, с учителями, с родителями и с ребенком. То есть я один в поле не воин.
1: Я благодарю вас, Нелли, за ваш опыт, которым вы поделились. Последний у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам помогает в жизни оставаться такой же успешной, такой же доброй женщиной, какой вы являетесь?
0: Ну, я сразу скажу, что я не настолько идеальна, как вы меня описываете. У меня есть свои недостатки, но мне помогает Бог и люди, которые меня окружают.
1: Спасибо большое, Нелли. Спасибо и вам, дорогие друзья, что смотрели и были с нами в гостях у телекомпании «Три ангела». Всего вам доброго. До свидания.

В 2019 году в нашей семье сложилось такое, значит, обстоятельство, что мы приняли решение продавать старую квартиру, которая у нас была до этого в ипотеке, и в этом же районе купить уже в новом доме. Это очень красивый ЖК, такой позитивный застройщик. И нас как-то это захватило, вся эта идея. Мы прям очень быстро начали этим вопросом заниматься. Вот, и Господь нам очень хорошо, он был рядом с нами при продаже квартиры, потому что мне подсказали очень хорошего человека, агента, который нам продал ее значительно дороже, чем вообще такая была рыночная стоимость средняя. Вот нам удалось как-то хорошо продать, это тоже такая отдельная история. Вот, и мы когда ее продали, мы часть денег вложили уже в... оплатили часть квартиры, и остаток там небольшой оставался. Через какое-то время нужно было его внести. Все это благополучно мы сделали. И пока мы переехали на съем, у нас трое детей, и у нас старшей дочери на тот момент уже было 20 лет. Она училась в академии. И было как-то так понятно уже при покупке квартиры, что нужно ориентироваться на то, чтобы ей покупать жилье отдельно. Не вкладывать все деньги в совместную какую-то большую, да, квадратные метры. Поэтому вот эта мысль, которая была в голове, мы как бы к этому шли. Но на тот момент еще не было такой возможности. Но потом примерно в 2021 году, уже где-то, получается, осень, да, где-то сентябрь был, все было позитивно, все очень хорошо, хороший достаток, заработок. И мы стали присматривать ей квартиру в этом же ЖК, где мы взяли уже себе. Вот, ориентировались там по стоимости. И получалось так, что у нас на руках было где-то 70% от суммы денег, и нам не хватало, ну так, совсем там немного. И застройщик, он предлагает всегда рассрочку на небольшой срок. Ну, то есть это где-то до полутора лет. И в той ситуации, в которой мы находились, доход позволял нам войти в эту рассрочку абсолютно безболезненно. Ну, так можно сказать, что платеж ежемесячный был в 10 раз больше, чем возможность, в общем-то. То есть было все прекрасно. И мы такие вообще очень смело, я стала подыскивать варианты, в какой именно дом, посмотрела, кто там что продает. Уже как бы все, мы идем к этому. И у меня вот есть внутренняя какая-то тревога, что я что-то делаю не так. Вроде все понятно, все нормально, по прогнозу все должно быть хорошо, берем на полгода, все выплатим, как бы, ну, из расчета, что мы будем все живы, здоровы, да, и все в порядке. Вот, и, в общем, но тревога не отпускает. Я начинаю молиться и задавать Господу вопрос, а то ли мы делаем вообще? Может быть, это не тот путь? Вроде идея самой покупки-то, она правильная, и все вроде хорошо, а что-то не так. Решила поговорить с супругом, поделиться с ним своими вот этими вот какими-то переживаниями, каким-то неспокойным в душе состоянием. Все ему выложила, говорю, вот у меня какое-то чувство, что это не то, что нам надо. И он говорит, ты знаешь, я об этом думал, давай мы сейчас не будем с этой рассрочкой связываться, мы просто поищем квартиру на те деньги, которые у нас есть, и все. Да, это будет не этот ЖК, это будет, возможно, где-то рядом, но я поищу, говорит, хорошую квартиру, мы посмотрим. Я как-то поняла, что вот это то, что надо. Я решила с ним согласиться, потому что я понимала, что вот тот путь, который у меня был в голове, что это не то, что Господь что-то... Вот, я не знала, что не так, но вот так вот как-то было ощущение. И вот после того, как мы покупаем уже квартиру дочери, как бы все идет хорошо, все как-то на сердце спокойно, все нормально, все в порядке. Как раз заканчивается 21-й год, наступает февраль 22-го, и возникает вот эта вот ситуация, когда моя работа просто останавливается, потому что я занималась производством, такое мини-производство кукольное, и все мои куклы продавались за границу в основном, через международные магазины, через какие-то соцсети международные. У меня был международный счет, и все это просто останавливается и прекращается деятельность. И я так отматываю назад и понимаю, что Господь настолько милостив. Он просто все это предвидит, он это все знает. И вот то чувство, которое у меня тогда возникло, тревоги и неправильного решения,

решение, на которое мы шли, не предполагая, что это в принципе все может произойти. Господь, Он просто нас остановил. Я очень благодарна Богу, что жизнь складывается так, что есть возможность при принятии решений и вообще в своей жизни остановиться и просто помолиться, услышать ответ Божий, что Господь тебе хочет сказать, как надо действовать правильно, и Он посылает мысли правильного решения. И вот так вот мы как бы совершенно спокойно, без каких-либо проблем, с закрытыми своими вопросами, вошли в эту ситуацию просто с благодарностью к Богу.

0: Сергей Алексеевич Мельников привел фразу Ключевского о том, что человек, который упал в лужу, должен встать и посмотреть сверху на эту лужу, то есть на ту ситуацию, в которую он попал, и понять, почему он там оказался. А я приведу еще одну фразу Ключевского о том, что народ, забывший свою историю, становится населением. И поэтому кафедра, которая была сохранена под руководством Васильевой Ольги Юрьевны, и сейчас она ее возглавляет, фактически, формально я, транслирует определенную традицию, определенную научную школу, которая направлена на сохранение знаний, истории своей страны, государственно-конфессиональных отношений, поскольку она является историком церкви в 20 веке и написала очень много трудов, так же, как Михаил Иванович преуспел на этом же поприще. Она является профессором, доктором наук, историком, известным не только в нашей стране, но и во всем мире. И многие специалисты, эксперты, ученые на нашей кафедре трудятся на этом же поприще, потому что интерес к этой теме не пропадает, а наоборот усиливается. Я вот сказала о том, что вот геополитическая ситуация, ковид, какие-то другие входящие факторы сейчас немножечко задвинули тему свободы совести, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, противодействия экстремизму немного на периферию общественной и государственной жизни. Это не первоочередные как бы, проблемы, которые надо решать, но это только кажется, потому что эти процессы происходят подспудно, да? Их может быть не видно, но это всегда должно быть предметом изучения, предметом сохранение предметом интереса, потому что это действительно архиважно. Вопросы идентичности сегодня, гражданской, культурной, этнической, религиозной, очень важны. И историческая наука на этом поприще просто это незаменимая площадка, которая позволяет сохранить вот эту культурную, историческую идентичность нашего народа.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли «нескучным». Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены».

черничного цвета черничное счастье. Макушка июля – черничный сезон. В лесу, у дороги, вдали от ненастья. По мху растекается ягодный сон. Мигают глазенки черничного чуда, то прячась, а то появляясь опять. Не стану терять я напрасно минуты, в огромный бидон буду их собирать. Пусть мошки лихие готовят атаку, пусть злющие сосны тревожно гудят. Рукой лишь смахну комара забияку, а сосны, ну что ж, пускай поворчат. Немного черпну из лесного колодца живой родниковой чистейшей воды. Пройду осторожненько я по болотцу, где тиной затянет мгновенно следы. Черничного леса немного с собою возьму и отправлю в душевный подвал. И все для того, чтобы лютой зимою черничник из леса меня согревал.